0: мощные кофты и продавать французским бабам за большие деньги.
1: Оставим французских баб, хотя я признаю
0: ваше притязание. Я вот не хотел бы их оставить, не хотел. Ну, ничего.
1: Дело в том, что мы люди не бестелесные, поэтому нуждаемся, как говорят в Молдавии, в алиментарах, в продуктах. Так вот, в Казахстане эти магазины называются «Узык-Тулик». Узнав это четкое определение, и как потом после развала империи вторая территория по размеру и по численности народного населения, это, конечно, наш братский Казахстан. Кому-то предстоит в дальнейшем совершать те фрикции, которые приведут к неописуемой крепости зубьев, со стороны Московии мне не с руки. Поэтому мне придется поехать там, где Узык-Тулик на каждом шагу.
0: Ну что ж, это вполне понятно. И еще хотелось сказать. Вот я знаю, к вам часто все-таки приходят и говорят, дескать, потренируйте. Но почему-то вот до конца эти процессы не доходят. Причем все как-то и уходят, вроде они благодарные.
1: Тренировка – дело обоюдо нужное, обоюдо острое, обоюдо желаемое. Так вот, у многих людей слабые руки. И для того, чтобы мы могли тренироваться так, как достойны мужчины, они должны укрепить руки. И не грызть гантели, а гантели эти вздымать над собою.
0: А скажите, вот еще такой момент, наши радиослушатели, наверное, не знают этого. Тем не менее, я, если позволите, расскажу. Дело в том, что Адольф Игнатьевич Паракуда и Георгий Романович Белограй, они впервые увидели друг друга только здесь, у нас в студии, и только здесь познакомились. Вот можно ли у вас узнать у каждого мнение о другом? Ну вот, например, Адольф Игнатьевич, я, например, ну прямо скажу, что ж, мы все люди взрослые, а в коридоре вот вы обменялись рукопожатием с Белограем, да, то так отвернувшись, вы как-то так покосились, прям так, покосились. Так у нас там мальчик был, у него произошел такой даже акт дефекации, потому что он очень пуглив, он у нас...
1: Так наизусть. Это мне и нужно было.
0: А то есть вы работали на мальчика? Да?
1: Я работал только на дефекации, а кого оно происходит, неважно.
0: Понятно.
1: Но тут некоторое заблуждение. С господином Белограем мы освежались по почте, по переписке. Мы определенным образом, хотя и враги, но единомышленники. Поэтому здесь мы, говоря вам, Александр, могли просто воочию начать свои фантазмы превращать в реальность. Как вы думаете, Георгий Романович?
2: Дело в том, что я же общался со многими родителями спортсменов, которых вы тренировали. И моя задача была именно косвенно, как говорится, не устраивать вам веселую жизнь. Вот уже после всех этих историй, о которых шумел весь Бердянск, вы же знаете, когда вот Саша Данченко поймали в гостинице с режиссером.
1: Он хороший мальчик, не надо.
2: Да, кто научил его ведению мяча? Кто? Я говорил, что ну, мяч тут ни при чем, это тут дурная наследственность, потому что Адольф Игнатьевич, человек, я сейчас, когда здоровался с вами, я обратил внимание на ваши руки. Знаете, вот как говорится, скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, кто ты. Я вижу на них такие уже старые вот пятна такие. Значит, вы человек довоенного поколения, потому что действительно во время войны, конечно, вряд ли вас бы назвали Адольфом.
0: А может быть, это просто вросшиеся золотые перстни?
1: Ну, я могу сказать, что вы намеренно пытаетесь меня унизить это... и дискредитировать мои сведения. Меня назвали после войны Адольфом. Сразу после войны. Вы не уважаете моих родителей.
0: Ну, не будем ссориться, друзья. Не будем ссориться.
2: Я знаю только одно, что в Бердянске, в садах плодородия, в городе Шевченко, где урановые рудники, про вас говорят разное. Но, как говорится, лучше один раз обрезать, то есть увидеть, чем семь раз услышать. И причем вот Анатолия Макренко 7 раз. Вот мы уже с вами слушали. Вы знаете, это мой пациент. «Солнечный дождь» пел. Живцем.
1: Да. Я благодарю вас за пленку.
0: Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы, тем не менее, несмотря на то, что это разные люди и так очевидно не любите друг друга, как все ученые, вот, тем не менее, вы вынашиваете в себе общую теорию, на мой взгляд, достаточно интересную. Это каким-то образом уменьшить количество наций и рас на Земле. Ну, скажем, там существует там, да,
1: Европе... Александр, вы гений, вы гений. Вы поняли то, о чем я мечтаю всю жизнь, и то, чему служению, какому делу меня посвящали родители.
0: Просто я даже посмотрел, сейчас вы принесли с собой карты, развесили. Вот я вижу, то есть, например, что негроидная раса, у вас даны, я вижу, гаммы, которые, в общем-то, ну, цветовые приближены, значит, даже, значит, мулатов тоже, значит, к негроидной расе, да, уже, значит, китайцев к расе какой-то восточной. Вот не могли бы вы немножечко пояснить, сколько вообще в дальнейшем мы сделаем именно рас и наций, чтобы было проще?
1: Одну.
0: Так.
1: Любую. Любую. Одну. Можно самую большую, можно самую хорошую, самую плохую. И когда она останется одна, она пожрет друг друга изнутри.
2: Я вам так скажу, Александр. Это, конечно, утопия, то, что предлагает Адольф Игнатьевич. Потому что сейчас нет таких возможностей, невозможно обеспечить такую изоляцию, потому что сразу прибегут цыгане. Вот, предложат, там, знаете, всякие вещества.
0: Плодиться будут активно.
2: Начнется, да, начнется разлад, раздрай, вот это вот, начнет все буксовать. Я вижу эту задачу вот в чем. Надо создать расу, в которой бы этос возвысился над этносом, как цыганские дачи возвышаются над хибарками спившихся джаз-роковых музыкантов, вот знаете, на юге Украины, где южная школа, где эти люди, я их хорошо помню, 70-е годы, как только они женились, они всегда так на него говорили, этот человек слушает только Херби Хенкока. Сейчас они ходят, один сапог расстегнутый, штанина задрана, уже их ничего не волнует.
0: Требух висит.
2: Точно. И вот надо, чтобы этика возвысилась над этническими различиями. Надо создать определенную такую вот магическую поросль. Знаете, как вот как заказные певцы были в кабаках. Они никому были не нужны, потому что можно было выучить весь репертуар. Но их сила и мощь была в том, что приходит человек и говорят, хай он поет. Вот когда останутся одни вокалисты, и когда человечество ослабнет до такой степени, что их уже поневоле пригласят на подмену. И эта подмена вырастет в тысячелетний хелиастический райх певцов. Заказных певцов со своим материалом.
0: А скажите, а вот территориальный, скажем так, принцип здесь какую играет роль? Ну, к примеру, если, например, вот на, ну, возьмем, да, цыгане, вот это их территория. Здесь у них, значит, и стоят мощнейшие особняки, и здесь же вот он ходит, там, слушает там Херби Хенкока, к примеру, да? Вот, это, в принципе, ну, более-менее говорит о таком о мощном расслоении их общества, да? Но, с другой стороны, можем ли мы говорить о том, что их общество терпит какой-то крах или еще что-то, когда они достаточно
2: мощные. Ни в коем случае.
1: Мы можем судить только о временных затруднениях в наших наблюдениях. Вот когда Херби Хенкок будет слушать только цыган, вот тогда дело начнется.
2: Я вам авансом открою один секрет. Кого сейчас слушают шофера? Шофера сейчас слушают только блюзменов. Разгитарку вот эту вот. И думают, что это настоящие негры. Все приличные негры уже перешли на рэп. А кто перешел на соул? Перешли цыгане. И так постепенно происходит самообновление. Знаете, это как вот большой блеф, радиофобия, загрязнение окружающей среды. Вы же знаете, что реки самообновляются. Сколько бы вы в нее ни навалили отходов, все равно она течет, она их перегоняет. Люди тоже, там, как говорится, что-то надо постирать. Что-то надо там блевануть, подойти, потому что ребята после выпускного вечера... Пацаны подходят.
0: Ногти постричь обычно. Я знаю, девушки очень любят ногти стричь именно в воде и смотреть, как они уплывают, даже гадают. Поэтому если ногти пойдут веером, значит, а жить она будет долго, и детей у нее будет много. Если косяком пойдут ногти, то, в общем-то, считай, завтра каранты ей.
2: Ну, как говорится, чего хочет
1: женщина,
2: то хочет Бог. Это же ногти.
1: Ногти стригут только в плов.
0: В плов стригут, но это... Это там, где вот жарко и влажный климат. в основном.
1: Да, там, где ногти отслаивают от жары.
0: Да. А все-таки вот культурологические влияния одного народа в другой народ, на ваш взгляд, насколько сейчас вот Россия подвержена этому? Вот и являются ли, например, такие, ну, я не могу назвать это культурным мощным движением, но тем не менее, вот так называемый русский шансон достойным щитом против и мощнейшей интервенции рэпа, техно и прочего вот угундийского хэви-металла?
2: Ну, лично я, как все-таки, как человек, знакомый вот, ну, с кинодраматургией, я знаю, как важно, чтобы хорошая музыка была в бакинском кино. Вот если показывают Баку, нужна бакинская музыка. Если показывают Нью-Йорк, нужна нью-йоркская музыка. Но хочется спросить, сколько можно заниматься, так сказать, обтирательством, приписками, говорить, что рэп представляет всю чернокожую нацию. Этого не может быть. Мы тогда должны обидеть чернокожих ветеранов, вот все эти группы, там, Floaters, Whispers, Masqueraders, вот Адольф Игнатьевич слушал их, я знаю, мне приглашали, они играли у него.
1: Что вы говорите?
0: Африка Симона тоже должны обидеть.
1: Африк Симон, он, да, это... Я приложил руку к Африку Симону, к обложке Африка Симона.
0: Я заметил, там такая вмятина зычная на обложке, причем именно этот экземпляр нам
1: пахнет. Что-то там воду сделала Мария, да. Я теперь вообще.
0: Да.
1: Это надо слушать. Русский язык, он переваривает любую иноязычную билиберду, и поэтому, если слушать внимательно тексты нескольких, многих песен на нерусских, на нерусских языках, то слышишь знакомые созвучия. Вот, допустим, у венгров, как вы мне писали, Георгий Романович, «Мария Густо, священность моя».
2: «Мария Густо, священность моя». Это группа «Метро» пела, между прочим.
1: Да.
2: У нас с венграми давние связи.
1: Карпати.
0: А вот частенько включаю диапроектор, я наблюдаю там жуткое женское лицо, жующее нервно, которое говорит... И опять же, вот говорит, такую телегу все чаще мы наблюдаем молодых людей, жующих, потом говорит какую-то жуткую фразу, которая, в общем-то, и не на английском акценте, и не на русском, тем не менее, это получается, что какой-то интернациональный язык зарождается у нас с вами. С одной стороны, теряются и русские слова, и этнос теряется, да, а привить целиком вот то, что идет от них, тоже у них не выходит. Вот получается, «Регреш пымэн гармэ блэпэн», «Everybody, come on», добавляет «она» в конце. Это я тоже, это, кстати, Сергей Терентьевич Подкладка, вот пенсионер, в своем письме написал и попросил разъяснить это.
1: Ну что можно разъяснить пенсионеру?
0: Это правильно.
1: Пообещать, только пообещать. Дело в том, что английский язык, он предельно идиотичен. И только такая мерзость, как рок-музыка, могла лечь этот язык, и наоборот. Наш язык общения, русский язык, и все, что звучит в эстраде с электрогитарами на русском языке, вызывает у многих моих тренируемых и соумышленников чувство невероятного изумления. Но многие этнические русские, десятки миллионов, счастливы слушать этот совершенно продукт, характер которого, я думаю, пояснит мой конфидент Георгий Романович.
2: Я считаю, что, конечно, сегрегация в Америке была изменена, с этим поторопились. Я считаю, что фиктивная, насильственная, с пальца высосанная интеграция, навязанная моральному большинству, вот, была сугубо таким, ну, жестом, чтобы отвлечь внимание, чтобы получить большое количество голосов. А голосов не оказалось, оказался один рэп, потому что они не все могут петь, не все то блестит, что черное, как говорится. Вот, остался один рэп, а у нас все-таки еще есть солисты Черноморского флота, но, к сожалению, их не допускают в тренерской работе.
0: Не допускают.
2: Не допускают.
0: А вот хотелось бы проследить, как вы считаете, давайте спрогнозируем и постараемся найти ту точку в том времени, начиная с которой могло бы как-то что-то переломиться, и, к примеру, весь мир пел бы, скажем, на финском языке. Но ведь была же вот эта Летка Янка, пшечка, лждечка, разбушечка, Летка Янка, ча-ча-ча, она пела, да?
2: Ее не разрешали танцевать на Кавказе.
0: Понятно. Тогда давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат и дантист Георгий Романович Белограй. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вы тут начали говорить о музыке, да? Мне бы очень хотелось узнать, как вы относитесь к молодежному движению иракезнутых, и, в частности, к Егору Летову, например.
0: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Первое мне ничего не говорит.
1: Иракезники — это индейцы, да? Индейцы, иракезники.
2: Нет, это панки, это панки.
0: А вот что касается... Хватать есть за что.
2: Вот что касается Егора Летова, то тут, если Борис Борисович Мухамедов сходит, у меня, я повесил пальто, там в боковом кармане, вот там вот лежит письмецо. Очень интересная ксерокопия. Мы ее сделали прямо в Мелитопольском райкоме, знаете, по поводу Егора Летова. Но это чуть позже.
0: И зачтем ее, да?
2: Мы зачтем, конечно.
0: А пока следующий звоночек, да?
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Во-первых, Александр, я хочу поблагодарить вас за чудесное вчерашнее выступление.
0: Спасибо.
4: Я посетил этот концерт, получил огромный заряд бодрости.
0: Как вам понравился мой костюм вот этот облегающий?
4: Замечательно. Особенно трико, вот эти леггинсы просто.
0: Хорошие трико и леггинсы.
4: Просто отпад.
0: А мои вот эти замечательные туфли с задранными носками и бубенцами на их концах?
4: Ну, это хорошо, но, по-моему, ковбойские сапоги, они были бы лучше.
0: Ну, это хорошо, я тоже думал как-то.
4: И шляпа широкополая, соломенная.
0: Понравилось вам, да?
4: Да, очень.
0: Ну, спасибо, спасибо. Вот, а хореографию я свою, конечно же, улучшу.
4: Алло.
0: Да-да-да, хореографию я, говорю, свою улучшу и постараюсь вот больше не спрыгивать в зал, как в этот раз, и не травмировать.
4: Да, тем более носки-то действительно острые, можно повредить, значит, части тела.
0: Безусловно.
4: Публики.
0: Спасибо, спасибо вам за столь
4: беспечно.
0: Да-да-да, говорите, теперь
4: вот
0: мы слушаем.
4: Еще... Через 5 минут будет запуск на Байконуре.
0: Да.
4: Вот нельзя ли как-то сообщить, чем он закончится? Не взорвется ли там ничего?
0: А что касается Байконура, хорошо, обязательно сообщим. Спасибо. Спасибо вам. Ну вот, тем временем пришел факс, касающийся струйных. И да, вот Георгий Романович.
2: Иракезнутых.
0: Ага.
2: Это, короче, в райком, ну, теперь уже в мэрию Драгобыча, родители передали письмо перехваченное случайно. «Здравствуй, Егор, или Игорь, как тебе угодно. Я надеюсь, ты получил это письмо, только знает, что писать. Кстати, я думаю, за ошибки, допущенные при написании, всего ты не обидишься и вообще». Сначала, я думаю, надо представиться. Зовут меня Коля, Николай, погоняла с недавних пор дед. Да это не важно все. Я бы просто хотел с тобой познакомиться, потому что мне надо с тобой поговорить. Там, кстати, если это не звездёж, ща на конце. Короче, типа твой какой-то старый знакомый живет или работает в Москве, что-то там с музыкой связано, ездит иногда себе. Там он рассказывал, что ты ему звонил, говорил, что сейчас находишься в Свердловске, пишешь новый альбом, что опять сам. А он говорил, что сесть те, кому это надо, а ты передавал всем привет. Если это так, то там я мутил воду, он еще мне передал вашу газету, где я узнал, что ты где-то там. Короче, все это вступление. А дело в том, что я действительно хотел бы с тобой познакомиться и в некоторой степени сотрудничать. Грубо говоря, у нас есть группа «The Purga». Вот 15 октября отмечали годовщину со дня нашего первого концерта. Присутствовали все близкие люди. Дали закрытый концерт. Мы отказались от официальных концертов, потому что вызывание ментов и т.д. и т.п. уже задрочило. Делали самостоятельно 2 фестиваля. Было здорово. Приглашали банды с Кривого Рога и Кировограда. Все это происходит в небольшом городе Александрия. Хотелось бы скинтоваться с тобой. Причем, если ты пишешь, что ты все время один... то, может быть, здесь ты найдешь то, чего не терял. Можно сделать сейшн. Это все грубо, так как музыка — это приложение к жизни. В общем, я бы хотел надеяться, что ты это письмо прочел. Буду рад, если ты отзовешься. А тебе желаю удачи. Если что, пиши, звони на Украину, в страну свиней. Буду очень рад. Дед в 22 года. Ха-ха-ха.
0: Я думаю, в этом письме все сказано и об иракезных, и о вот, музыке тоже, и о жизни, в общем, достаточно много. Кстати, мы же занимались в свое время архивом писем, подобранных, в общем-то, потерянных.
2: Но тут ничего не сказано, вот о серьезных трениях, которые возникли между движениями Blood and Honor и Hammerskin.
0: Аж как и каково?
2: Это две бакинские организации, которые одни стоят за шашлык из баранины, а другие отстаивают право на те шашлычки, которые, я знаю, мне писали. Вот, кстати, вот Адольф Игнатьевич их внедрял там у себя на тренировках, на вылазки все вывозил, на вылазки. Это из уток шашлыки, представляете?
1: Уток в кабак не пускают, говорят, вы насерите здесь. Крякают утки, летают. Так день их проходит весь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что мы не будем особо нянчиться, дожидаться. Вы говорите, пожалуйста, громче, тщательнее, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Интересная у вас беседа. Можно вопрос мне к Адольфу и Георгию?
0: Безусловно.
5: А вопрос один к ним обоим. Значит, вот, Георгий, хотелось бы ваше мнение услышать. Вы очень хорошо сейчас сказали вот о неграх, да, вот что значит сейчас вот рэп, а это все-таки он не отражает. Я так понял, да?
6: Да,
5: вот
6: безусловно.
5: Именно, вот, ну, я понял мысли и вашу. А вот скажите, на ваш взгляд, вы все-таки человек с Украины, вот, что на Украине, какой, вот я сейчас поставлю вопрос так вот. Вот, допустим, вы русскую музыку тоже, я думаю, знаете, раз вы знаете негритовскую музыку. Вот сейчас у нас такое течение, значит, вот из русских народных. Саша, и ваше мнение тоже мне бы хотелось услышать. Значит, основные в русской народной, значит, сейчас что на эстраде представляет? Бабкина, «Течет ручей» и «Балаган Лимитед». Кто из них наиболее отражает русскую песню?
1: Надежда Кадышева.
5: И кто на Украине наиболее отражает, так сказать, национальную песню?
0: Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что нужно все-таки начать как с наиболее такого воинствующего.
2: Знаете,
0: по имени Адольфа.
2: Я начну издалека, а потом передам слово Адольфу Игнатьевичу, потому что, знаете, Анатолий Сафронов, редактор «Огонька»,
0: да,
2: писал в своих заметках о путешествии в Америку. Когда спускается ночь, в киосках начинают торговать какими-то особыми ночными котлетами. Это в 68-м году. Поэтому на Украине обычно аутентичная, как мы, адвокаты, выражаемся, русская песня звучит с наступлением темноты. Обычно это либо первый куплет гимна Советского Союза, либо что-нибудь из репертуара вот московских таких певцов, знаете, вот, ну, вот...
1: Виноградные семечки прилипло куда-то там.
2: Что-то вроде этого, да. А, собственно говоря, весь остальной материал они черпают друг у друга, уже не выходя из подъездов. Там, где 9 этажей, там обычно первые 4 этажа, это уже такая, это остров мертвых, а на 5-м этаже там уже начинают, там уже начинаются какие-то, там существует своя жизнь, но, конечно...
1: Они не только материал черпают друг у друга.
2: Но, конечно, определенная изоляция все-таки.
0: Это, в принципе, 5-й этаж, это где-то относится к разряду такого межрамья, если все это поставить, все это распорды, поставить.
2: Потому что на 9-м продают катанку. Знаете, что уже такое катанка, Алексей?
0: Безусловно, я догадываюсь.
2: Это, знаете... Я один знакомый, кстати, был недавно в Лондоне, и там встречался с раввином по фамилии Катанка, мы очень смеялись.
0: А у меня пришел один мой знакомый в суд с таким заявлением. Заявление во втором от метро Отрадное ларьке под видом котлет продают говно. У меня дома в холодильнике есть вещественные доказательства.
1: Дайте адресок.
0: Вот этого друга моего?
1: Нет, не друга.
0: А, вот, вот да, второй ларек. Второй ларек.
1: Это не на Пушкинской?
0: Нет, это в Отрадном.
1: Потому что на Пушкинской есть одно место, тоже где вместо котлет подают. Круглое такое, да.
0: Ну, а вот еще я... То есть это все понятно насчет музыки, насчет всего этого. И я так подумал, что интервенция, скажем так... иных каких-то культурных явлений началась вполне легально под видом интернационализма. Вот я вижу у каждого из вас в руках до сих пор уже замусоленные, засаленные пупсики черные негритята, еще с тех самых детских времен, когда они продавались в ГУМе, и никто из нас не может с ними расстаться. Это был элемент интернациональной дружбы. И мы все ходили, за маму держались и говорим: «Мама, купи нам негритенка пупсика, купи нам негритенка пупсика». Вот отсюда прошел интерес уже к, вообще к негроидным делам, отсюда интерес к Маркусу Миллеру, к ICT, к первой...
1: Маркус Миллер, у него особый инструмент, ислам-бас.
0: Да, да.
2: Ислам-бас.
0: Вот. А вот мы потом проводили экспедицию и не обнаружили, чтобы в Америке продавались белые пупсики, русские кокошники. То есть у них это стало вот в момент, когда тут начались эти перестройки, на уровне китча. Ну и серии, как у нас. Вот я одно время торговал ворованными номерами лос-анджелесских машин. Они сейчас у многих висят, москвичей. Ну, в общем, что-то это я о себе, вы не берите в голову. Давайте звонок послушаем. Я даже не понял, к чему я это
1: сказал. Тренерские услуги.
0: А.
1: Потому что зачем ездить в Лос-Анджелес? Что можно делать здесь? Главное не садиться за руль. А вместо номеров вешать котлеты.
0: Вот так вот накидывать.
1: Да.
2: Преподаватели автодела — это очень грязные люди. Это особые перверты полиции. Можете мне поверить в моей адвокатской практике.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны. К вам внимание. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Это Костя говорит. Сейчас, секундочку. А, вот. Я хочу вас спросить такой вопрос. Я сегодня пошел на фильм в кинотеатр. Вот. Ну, не успел. В результате я... Ну, попил с другом немножечко водочки, вот, и закусывал иностранной шоколадочкой, Марс называется, вот, а потом ко мне явился Иисус Христос в метро, вот, я не понимаю, а что это такое, это вот шоколадочка так повлияла или водочка?
0: Спасибо, спасибо. Кстати, случай, может быть, ну, не совсем из этой серии, но со мной вчера произошел. Я, в общем, приехал, все, значит, уже распряг, и мне нужно было так поднять под оглобль и поставить между двух деревьев. И вот мы, значит, возимся, никак она не получается. Вдруг откуда-то из темноты появляется человек в спортивных шароварах, явно такой кавказской немножечко внешности, просто берет за оглобли, говорит, вам лучше, наверное, сесть туда внутрь. Я, значит, сел, он вместе со мной это передвинул, как мне удобно. Я ему сказал спасибо, он сказал, да не за что, и так же в ночь удалился. Это было где-то в 4 утра.
1: Дело в том, что вы несчастные люди, вы молодые, вы выращены в эпоху полнейшего разгула сексуальной анархии. Когда я был в нужном возрасте, слово «шаровар» ассоциировалось с физической культурой. Все девушки были в шароварах. Никаких мыслей не возникало при этом.
2: Тем более, чтобы Иисус Христос не шлялся, где ему не пугал вот, людей выпивших, тем более. Надо привинчивать блины от штанги, вот утяжелители специальные. Тогда он будет сидеть спокойно там у себя, вот, ну, где ему положено, на Голгофе.
0: А скажите, пожалуйста, это вопрос к вам обоим. Вот как вы относитесь к такой части человеческого туалета, как гольфики? Ведь мы все помним, что мамы одевали обязательно на мальчиков даже 10-12 лет летом гольфики, белые туфельки и шортики. Вот эта гольфикация, не была ли она началом той самой повальной волны педерестии, которая сейчас называется голубая культура? Может быть, все произошло от гольфов? Это не мой вопрос, это спросил пенсионер Сергей Пантелеймонович Палец.
1: Во время моего детства, юности, молодости об этом никто даже слыхом не слыхивал. Единственный раз, когда я прогуливался по ночным улицам родного города, ко мне подошел человек, предложил закурить. При этом он совершал круговращательные движения. Он был выше меня на голову, очень симпатичный, модно одетый.
0: Круговращательный,
1: он предлагал мне закурить.
0: Бычком вокруг вашего лица.
1: И тренировал сам себя на моих глазах ночью. Я сказал, что я не курю. Он сказал, ну хорошо, я пойду дальше. Это странная вещь. Но на самом деле дело не в гольфиках. Надо всем бабушкам и мамам взять пример моей семьи. В моих местностях было холодно. А трудно было после войны с теплыми вещами. Но женщинам, для женщин выпускались байковые... Это, правда, не трусы, это другое изделие. Они были до колен с резинками. Обычно или бирюзового, или ярко-розового цвета.
0: Панталоны, вот, по-моему.
1: Ну, может быть, панталоны.
0: Репетузы.
1: Я путаю. Репетузы, панталоны, репетузы. Фужеры, стаканы, рюмки, бокалы.
0: Ну, вот это они вот, бы так любя называли. Когда на меня бокалы стирала
1: бабушка
0: сегодня,
1: надевала с целью не застудить мои органы внутренней секреции, да, в будущем. Столь работоспособные. Я изображал эпилепсию, не знаю, что это такое. Для того, чтобы меня не спутали с девочкой, мне ножницами прорезали дырочку.
2: Сфазировали все, да?
1: Да. Вот, но, может быть, весь факт ужаса того, что на ребенка мужского пола одевают женские вещи, по крайней мере, лично меня, заставил оставаться в том сексуально-естественном состоянии для самого себя, в котором я пребываю пожизненно.
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к разговору с нашими уважаемыми. Вы собираетесь с мыслями. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон. Пейджера пока что еще нет. Проблема решается. Так что слушайте нас дальше.
2: Я пойду проверю, где там моя папаха, потому что у вас тут крутится черт знает кто.
0: Заодно посмотрите бурочку мою, бурочку. Это собачка. Ничего, собачка.
1: Главное не попасть в женское отделение.

0: Согнайтесь.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанс» Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и дантист. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям любые вопросы. Ну, а вот пока вы отходили, приходила женщина и спросила: скажите, вот считают ли ваши гости вообще постклиматический, климаксический период у женщины, как бы Рубиконом, по истечении которого она должна быть исключена, во-первых, из выборных любых акций, да, ну и вообще из жизни, то есть она должна сразу перейти на корму, в общем-то, к мешкам, и плыть в качестве балласта. Иногда, если она генерирует какие-то более-менее приличные идеи, их можно брать, но не воспринимать это всерьез. Спросила у нас Елизавета Чайка.
2: Я вам так скажу, вот как кинодраматург я работал с девчатами и с актрисами, вот с Роговцевой пытались снимать, там детектив, милицейские были на Ялтинской киностудии, знаете, в 1974 году. Так вот, смысл женщины, женская генезис, женского вот экзистенциального, так сказать, вот бытия, это обрастание друзьями. Если женщина, даже климактерическая, как вы говорите, может сказать вот так вот о себе, вот, что я, в принципе, только захожу в кабак, мне сразу начинают играть там и Челентано, и Костю Беляева, и Шеваловского, и вот кокетливый взгляд, вертлявая походка. То есть не так, как Анджела Дэвис, которая, знаете, только на страданиях вот белые вкалывают, значит, а вот, то есть она обрастает друзьями. Не имей 100 этих вот, понимаете.
3: Малых народов.
2: Да, вот, то есть тут определенный ревизионизм нужен быть. Гамаши, сапоги румынки, вот эти.
3: Журабы.
2: В них есть определенные журабы натоптанные, знаете. Вот как в пьесах Тараса Шевченко. Вы знаете, что он был, знаете, что такое гелун?
1: Гелун, безусловно.
2: Это мужчина,
1: безусловно.
2: У которого одно яичко. Вот Тарас безусловно. Григорьевич был гелун.
1: Это, кстати, вовсе не сказывалось на их мощи никакой. Даже в некоторых племенах они были вот, ну, почти как идолообразные. Их берегли и говорили, что, дескать, глянь наш, какой гелун, съешь-ка-то за двоих. Даже бы пытались такие самострелы люди, которые пытались сами себя превратить в так подобное существо, дабы пользоваться всеми привилегиями.
2: Вот вы помните, в двух капитанах там Ромашов, которого играл покойный Лебедев, кушает яичко, одно яичко. Да. Это эмблематично, это своего рода такой орден гелунов. Они маяки пуляли друг другу.
3: Кстати, у гелунов есть одно гениальное высказывание, которое является одним из внутренних лозунгов нашего клуба любителей маргинальной поэзии. «О темпера о морос, о женщины о сорос».
2: А вот, кстати, вы знаете, Боренька, то есть Александр, простите, и Борис Борисович Мухамедов здесь у нас еще...

0: С Ливаневского, с похоронки, с Зеленого Яра. Сразу говорили, пошел вон отсюда, не надо. Здесь культурный ресторан. Я просто, я знаю, что вы молчун, вы так сказать, был орден тропистов, знаете.
1: У него, кстати, у нашего Бориса Борисовича, у него кличка Цепки или Ветка, потому что у него руки, в силу того, что он так мощно вообще хватает, и хватательные функции сильно развиты. Вот вы посмотрите, от него нам приходится постоянно уворачиваться, он же постоянно в движении.
0: Он всегда смотрит на руки. У меня была одна женщина в гамашах, на крыше 42-квартирного, я с Сашей Данченко, с воспитанником, тренером вот нашего, мы отдыхали, пили игристое. Это был 78-й год, август месяц. Элвис Пресли, вот годовщину отмечали смерти, знаете. Она говорила так: я когда снимаю себе мужика, я смотрю на пальцы. А Борис Борисович Мухамедов всегда смотрел так: официант несет заливное, а большой палец туда, вот так вот, уже прямо вот в желатин.
1: Притопил уже.
0: Притопил немножко, да.
2: Белуна вареного.
0: Но такие официанты, которых Борис Борисович Мухамедов организовал, вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Вот эти, помните, Иссык-Кульский круглый стол Чингиза Айтматова? Помните?
2: Да,
0: помните,
2: да,
0: помните, какой был стол шикарный? Под паюсной икрой. Семга, как рыбка золотая, заснула в собственном желе, без пальцев. И знаете, вот, Адольф Игнатьевич, вы тогда, я помню, сколько звездочек у вас тогда было на погонах, вот этих вот, как сержант Пепперс вы сидели, а потом, как говорится, зассались немножко и поднялись и прочли стихи. Вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. Но вот прочтите стихи, которые прозвучали про ветерана, которому отрезали колбасы.
2: Да, коньяком меня поили, отрезали колбасы, а потом нещадно били, вырывая волосы.
0: Тут на все я согласился. Командиров выдавал. Это были вы, я же вас узнал по погонам. Сейчас у вас их нет, но звезды, они же сверкают во лбу, вот как знаете, у праведников, у цадиков вот так вот бывает, звезда во лбу горит.
1: Или у дирижеров больших симфонических оркестров.
0: Типа Кирилла Кондрашина.
1: Да, или Евгения Федоровича Светланова.
0: Тут на все я согласился, командиров выдавал. Сам расстреливать просился и побеги раскрывал. Коммунистам под ногтями я иголки загонял, бил ногами по мудями, в рот партийный ссал, вонял. Но, увы, пришла победа, а потом был суд.
2: Расстрел.
0: Позади остались беды. Мирно я в могиле
2: не тлел.
0: Лишь раз в год в начале мая из земли я восстаю и уныло проклинаю всю советскую семью.
2: Ну, мы старые любители поэзии, мы по переписке определили лозунг нашего клуба, он звучит просто и внятно: «Членин в Сталин».
1: А я предлагаю сейчас всем женщинам, которые слушают данную радиопрограмму, представить себе такую ситуацию, что с завтрашнего дня чьим-то волевым, скажем так, решением из продажи и изготовления реально изымаются все те вот мощные кружевные всякие колготки и, в общем-то, ажурные тампоксы и прокладки, в общем, все то, что так дорого вам сейчас, лифоны всякие, эти вот для подмаза губ и глазных отверстий предметы.
0: Ну, не подмажешь, не поедешь, а поедешь, заскрипишь. Нас так учили на юридическом, знаете.
1: А взамен этого, значит, все прилавки будут заполнены достаточно такого однородного вида, вот как мы их там называли.
0: Аэродромами.
1: Аэродромами, вот из мощной такой колючей овечьей шерсти, вот под штанниками женскими, да, вот такими гофрированными юбками. Вот нам хочет Глеб что-то сказать, да, Глеб?
3: Борис Борисович, если такое решение будет приниматься, то можно предложить оставить в моем ресторане у официанток в качестве униформы, чтобы это была экзотика, и ее можно было наблюдать только в нашем ресторане.
0: Но только когда уже всех посетителей на... Потом Борис Борисович выпускает своих зайчиков, как он их называет. Причем, вы знаете, когда вот эти появились джинсы, вот еще Горбатова не было, это еще при Лене.
1: Верия назывались.
0: Заходят, да, вот они вот эти, в микровельвет. И Борис Борисович говорит: иди отсюда, куртизанка такой. Вот пришла, пришла тут, тут мясо, здесь мясо. Вот. А когда приходил какой-нибудь еще там из общежития, ребята ходили в ресторан, я знаю, это до Иссык-Кульского звездохранилища. До форума еще было, еще до того, когда мы все увидели у себя на плечах.

0: погоны, понимаете?
1: Да, вот, это у Мигас сладостно.
0: И когда обычно так они приходили и расческу достают, а Борис Борисович сидит на своем кресле, как доктор Геббельс, и говорит, он джентльмен, какой пошел, джентльмен.
1: А помните в 73-м, какой был нонсенс с Борисом Борисовичем, когда он пришел на работу в свой кабинет, в свой ресторан в форме офицера СС в одном погоне, с акселябры,
0: помните? Это старое, да.
2: Тогда были мощные политические веяния, да. И все общественные туалеты переименовали в разрядку на пружинности.
0: А вы знаете, та еще там в ресторан зашел Вячеслав Шешелевич. Он с концертами ездил по Украине.
2: Это брат Луриды.
0: Брат. А вы-то где были, Адольф Игнатьевич? Откуда вы знаете?
2: Я курировал переписку. Брат? Я курировал их переписку.
0: И он так проходит.
2: Welcome the kosher site.
0: Проходит и говорит Борис Борисович, ну-ка дай плоскогубчики.
1: Ого, вот он. То есть, да. Ну что, обратимся к телефонным звонкам. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло, Александр.
1: Да.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я ваш давнейший поклонник. Я люблю ваши альбомы. «Детство, чистые глазенки», «Повод для оптимизма». И в связи с этим я хочу задать вопрос вашим гостям. Вот вы как думаете, почему потонул «Титаник»?
1: Спасибо. Вот.
3: И да. Как ваши гости относятся к этой проблеме? Спасибо, до свидания.
2: Я могу сказать, серьезная проблема, да. Слишком сильно разряжали напряженность в тех местах, где положено просто испражняться.
0: А я вам скажу вот так, как человек, который поработал в Баку и отмазывал очень многих в порту, что «Титаник» вообще не тонул. Скорее всего, просто все разворовали, пустили налево. Вот, потому что уже тогда работала очень мощная сеть, там, Григорий Ефимович Распутин, секта Гелунов. Вот, просто все разбазарили, всю эту мебель пустили по кабакам, по бардакам. В общем, все.
1: Так сказать, торговое оборудование было попросту.
0: Конечно, растрясли.
1: А эту байду, саму корыто, ее, в общем-то, распилили на массу кусков.
0: Его же на Днепре топили.
1: Усиленно.
2: Да, назвали Эстонию.
1: Да, конечно. Да, вполне возможно.
2: Теперь шведы плавают, собирают крупных креветок.
0: Шведы — это такое говно, я должен вам сказать. Такие говнистые люди, вот действительно. Там был такой продюсер один, вот Макар Йоргенсен. Вот Макар говнистый его называли. Вот он Абу кинул, Тичин кинул, Викингарна кинул, он кинул Q65, он кинул все редкие группы.
1: Даже Сюзи Куатро кинул. Хотя никакого отношения к ней не имел.
0: Кинул через борт, она устроилась горничной, потом 4 года работала в фирме «Пан Сирота» в Москве. Это вот левая так. ГБшная фирма была. Так. Она воровала сыры, приносила на улицу декабристов, все жрали, показывала видео финские, дешевые, вот какое-то говно, там «Дом на соломенном холме», вот такие фильмы, которые кто смотреть не станет, там, представляете?
1: Или типа «Очаровательная свинарка», я помню, ее фильм замечательно она показывала. С плохой цветопередачей.
0: Это
1: было.
0: с Марией Каллас.
1: Да.
0: Смерть очаровательной свинарки. Там
2: эти ее стихи, вы помните, жена из ревности зашила мужу жопу, не подставлял, чтобы никому копченый глаз, а?
0: А Спасскому Илье и Боре Конотопу, простите, Мухамедов, это не о вас, потому что я знаю, что ваше имя Бейгасович, а не Борис Борисович. Он чистить жопу доверял не раз. А у Бори Конотопа нецелованная жопа, нецелован даже кал. Кал свой Боря сам свидал. Ла-ба-ба-лу-бам-бу-лам-бэм-бу.
1: Зато есть и своих, и достойные представители. Вот, например, в Финляндии, да? Вот, ну, потому что в Финляндии, Швеция, тут, туда-сюда слепили-прилепили одно и то же Скандинавию, вот Каламяки-йо. Замечательная балерина финская, которая ни разу, правда, не выступала еще.
0: Вы знаете, Александр...
2: Я как старый спортсмен помню, был у них хоккей в Фини Сало.
0: На Иссык-Кульском форуме был человек такой, Пенти Линкола. Вот он как раз вот сторонник того, что вот силы природы должны объединиться и покончить с двуногими вот тварями, потому что они все позасирали. Знаете, у нас был военрук Александр Иванович Недвига. Он на костылях исколесил полстраны. И вот принес ученик Киреев, принес двух сурков. Он говорит: девочки, уберите их, они же мне здесь все засрут. Представляете, на уроке. В 78-м году. В это время еще академик Сахаров вообще такого не... Ну, то есть вообще диссидент. Я же хроника текущих событий к нам поступала.
2: Экстази.
0: Регулярно мы... Ничего подобного. Вот читаете-то, там арестован какой-то активист крымских татар. Посадили в дурдом профессора. Но чтобы вот такое человек сказал, они мне здесь все засрут. Понимаете, этой фразы я не встречал ни в одном. Я читал раннего Синявского. Я читал Бориса Филиппова, я читал всякие это мигрантские, Костю Беляева слушал, Игоря Эренбурга.
2: Вот карьера загублена, загублена карьера, я писал вам об этом.
1: Кстати, что касается вот дефекации, это же не голословные слова наших.
2: На
1: вот,
2: это существуют огромные первоисточники. Первоисточники. Я говорил вам.
1: Целая теория.
2: Георгий Романович, я вам писал. Вы должны были интересоваться, по крайней мере, в то время, тяжелое, счастливое время, чисто искусством.
1: А не писали ли в программу в время... Познера «Человек в маске»? Говорят, действенно. Многие пишут.
2: О, Познер, уроженец города Нью-Йорка. Да, знаю.
0: Знаешь, что у Познера
1: Сан-Франциско... Я просто хотел свернуться немножечко, потому что наши радиослушатели, они сейчас немножко в недоумении, они не поняли, почему, дескать, человек способен загадить большее количество территории и потоптать ее, нежели, скажем, другое животное. Тут все вызвано рефлексами. То есть, скажем, слон, он не задумываясь, он большой, гадит много, но он это делает, в принципе, не задумываясь. Он идет и, типа, пах из него и вывалилось, как из птицы практически, да? А человек, что он перед этим волнуется,
2: да, пусть придет, рвет туда листья. Корова. А корова срать здорово. Я подставлю жадный рот. Пусть туда корова срет.
1: Верно.
2: Да?
1: Верно.
2: Так же и о слонах?
0: Пусть вползет скорее мне в пузо знойно-жгучая медуза.
2: Приоткрыта будет срака. Пусть ползут туда три рака.
0: Я чувствую, Каре Фратер, что мы с вами были посвящены в определенные мистерии на Иссык-Кульском форуме.
1: Да, ну исходя из этого, он мнется, топчется, в результате все-таки делает свое дело, где, говорится, прошла, там уже не расти, это же тоже мы все знаем. Ну давайте послушаем, может быть, что хотят нас спросить наши уважаемые 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите, пожалуйста.
4: Да, я чувствую, что полны внимания.
1: Здравствуйте.
4: А вопрос у меня такой, вовсе не на тему, которую вы ведете, а о музыкальной паузе, которая была. Вот меня интересует, не ошиблась я, там был Сметана, «Проданная невеста» и «Карл Готт» или нет?
0: Вы совершенно правы. Это было замечательное попурри, которое, к сожалению, жаль, что эти времена прошли, вот когда это можно было слушать свободно, всегда вот так вот, ну, не заранее задумывать каждую вот такую диверсию, провокацию. Это был дуэт Вальдемара Матушки и Карла Готта, который назывался «Сильвестровская опера 74. Смесь». И там действительно, там были фрагменты из «Проданной невесты», из шлягеров 60-х годов. Я очень люблю это попурри, потому что вот я лично, вот Георгий Романович Белограй, такой, я очень консервативных взглядов человек относительно музыки.
2: К сожалению, образованный.
0: Ну, как и вы, мой друг.
1: А я сразу, когда заиграл вот эту пьесу «Сметаны», этот вальсок уже сразу запахло кнедлитками и чем-то таким национальным, потому что вот, чешская культура, она сама по себе непосредственно связана с кулинарией. Чем?
2: Фердинандом Кокошкой.
1: Да, им тоже немного.
2: Обоих нисколько не жалко.
0: Знаете, у Андрея Жида такой был писатель с Днепропетровщины.
1: Раньше вот работал на радио «Свобода» некоторое время.
0: Под псевдонимом «Свободин».
1: Да.
0: Вот он, у него есть там такой персонаж, он в дневнике записывает, что жалуется жена его, выжившая из ума, повторяет одну и ту же фразу. Вечно он жрет. Вот всегда, вот когда чешские фильмы смотрели, наши люди сидели, вот у чехов вечно в фильмах жрут. Ну, это, конечно, такая была ксенофобия, я считаю, вот.
1: А не стоит ли вот выделить людей, которые особенно много и вечно жрут, как-то в отдельную, ну, национальную такую вот, ну, в отдельную расу?
2: Это можно.
1: По физическим признакам, понимаете?
2: Александр, вы не первые. Я недавно, год назад был последний раз в Москве проездом, видел огромный рекламный щит. И там было написано: «Он слишком много ест». И женщина, похожая на певицу, пыталась игриво ударить сковородкой представителя огромного нацменьшинства на фоне кухни из Италии. Он слишком много жрет. И была подпись для этих мусульман в голубых шапочках, да?
0: для мусульман голубых шапочках.
2: Так называли евреев.
0: Вам недолго придется говорить загадками.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Это Соломон Жмур вас беспокоит.
1: Здравствуйте, Жмур.
5: Я вот Кишмань Тухаш, никак не пойму, по какого Бориса Борисовича вы там говорите. Согласен с вашим романчем, что шведы — это полное говно. А как бы Борис Борисович, вообще, какую Борис Борисович, если это не святный образ, какую нацию вообще он уважал? Я понимаю, что нацию он не уважал, естественно. А может, и уважал. А какое он давал предпочтение? И, в общем, вот по национальному признаку, будьте добры, ответьте мне, пожалуйста.
2: Кто давал, там вы предпочтение оказывал.
1: Ну, нужно, наверное, представить Борис Борисович.
0: Борис Борисович Мухамедов.
1: Мухамедов.
0: Борис Борисович Мухамедов долгое время работал помощником режиссера в Уфинском кукольном театре, в Казанском, простите. Он влюбился... Это была любовь, которая не смеет себя назвать по имени, как говорил Оскар Уайлд. Вот, в прекрасного...
1: Коверного этого театра.
0: И остался в одном городке на Днепре. Борис Борисович, как все, как исполнительный человек, изучил несколько языков, слушал всех. Он слушал и Рафаэля, там, и Джани Моранди. Борис Борисович, внесите ясность, пожалуйста.
1: Причем бывало, что он слушал это все сразу подряд и кучи. Мало того, нужно сказать, что Борис Борисович, в общем-то, постоянно находится в изучении. То есть его изучают ученые. Это феномен. Дело в том, что этот человек официально единственный в мире человек, у которого постоянно потеют руки. Когда он запихнет их в карман, сразу пропотевают. Стоит ему там поднять их вверх, там они стекают по локтям. А почему это объясняется? Это профессиональная болезнь.
2: Ему он любит все тухости.
1: Совершенно верно. Что нам расскажет сам господин Мухамедов?
6: Самосис.
1: Нормально, хорошо. Я думаю, исчерпывающий ответ. Вполне. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Меня зовут Перепетуя Игоревна.
1: Здравствуйте. Я понял, вы хотите высказаться по поводу белья все-таки.
7: Нет, у меня тут такая большая проблема. Мой муж в Запорожье работал комбайнером. И дело в том, что... надои пшеницы исчезли, и с тех пор его по ночам преследуют кошмары, и он кричит на... Алло?
1: Да-да-да, вы говорите.
7: Он кричит по ночам, качает ветер, спелые колосья на белой жопе, черные волосья.
1: Угу.
7: Да, вот я хочу сказать, жопа-то у него совершенно не волосатая, и... Я замучилась каждую ночь выслушивать эти крики. Что же мне делать-то? Помогите мне.
1: Спасибо за звонок. Можно я от себя посоветую? Дело в том, что очень часто к нам приходят с подобными просьбами в наш центр. Мы выдаем, как правило, 1-2 стакана азимых. То есть где-то спустя месяц азимы начинают мычать, и вот это мычание, оно несколько нейтрализует и успокаивает страдающего. Вот.
2: Да, азимы.
1: Если
2: азимы
1: не подходят, то следует поставить банку, но только одну банку. Только одну банку. Место здесь уже индивидуальное. Все зависит от количества, от расстояния вот от крестца до последнего шейного позвонка. Его нужно поделить на 2/3. И отступив 2 пальца влево, если смотреть с попочки вот левее от этой 2/3, прилепить банку вот где-то на час. Вот. Тоже выводится. Вот, ну, просто уже кричать и по ночам больно.
0: Ну, потом я как дантист, у меня есть коллега, я вам могу дать в Кишиневе адресок. Отель «Колхозникул» «Интурист» на 16 этаже принимает доктор Эмиль Будейр.
1: О, это же известный доктор Будейр. А скажите, я слышал, что недавно совершенно он, как-то у него были какие-то неприятности с властями, что он вроде бы там какими-то прыгал через простыни по главному проспекту Кишинева.
2: Могу объяснить.
1: Да, вот если можно.
2: Эмиль Будейр, родной брат Бориса Будейра. Борис Будейр в городе Кишиневе, столице Молдавской Советской Социалистической Республики, был крупнейшим знатоком старой Италии. У него были все пластинки, которые были столь востребованы на юге России. Моновский Адамо, ранний Моранди. Но потом он перешел на видео, так как негры перешли с ритм-блюза на рэп, по меткому замечанию моего конфидента, юриста-драматурга. Вот. и только для того, чтобы Борис Будейр, брат Эмиля Будейра, не мешал воссоединению Молдовы с Троярска Романия Мара, был чудовищным образом оболган, привлечен к ответственности честный дантист еврейского происхождения города Кишинева Эмиль Будейр.
1: Ой, как ему было тяжело, ведь я помню, и в семье у него началось Будейриха, там тоже сразу перекинулось. Вот, между прочим, чем гениальный человек, чем человек, скажем, лучше там это дентистирует, да, или там высверливает, тем у него сложнее ситуации в семье. Ведь все домашние животные, жены, все окружение, они чувствуют себя за ним как за каменной стеной. И не прощают ни малейшей бреши в этой стене.
0: Его не смутишь, у него и кличка была Вагабондо.
1: Вагабондо была кличка. Известный человек. Да. Приятно было о нем вспомнить.
2: Жены,
1: да? Приятно.
2: У которых, если у которых и были, то им нужно только одну каменную стену. Я согласен быть каменной стеной, чтобы разбить их голову о себе.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Я хочу, чтобы вы прокомментировали вот такой маразм. Значит, Ельцин ехал в аэропорт Шереметьево у нас по Ленинградскому шоссе. Вот напротив моего дома, значит, такой, ну, большой щит висел.
2: Ага. Звони, звони. Если... Ты там знаешь, звони.
6: Алло.
2: Да, слушай.
6: Если это... Алло.
1: Алло. Да, вы говорите, не
6: знаю. Значит, такой большой щит висел, и там, значит, было написано...
2: Уровень в воде.
6: А из машины... Из машины-то он только половину щита увидел,
2: так,
6: а там,
2: значит,
6: внизу написано, если это пьет и вам, значит, надо пить и вам. Ну, знаешь, Ельцин прочитал это, приехал в аэропорт, позвонил Лужкову, пиздюлей за это дал, за этот щит. А Лужков быстро разобрался, и оказался, это щит был Очаковского молочного завода. А он вверх просто не увидел, что там это нарисовано, молоко, пакет, там мужик пьет и так далее. А вот вы расскажите из своей жизни, вот дантисты, юристы, у вас так какие травматические случаи, какие были вообще? Вот?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Но, в принципе, в этом случае нет ничего совершенно необычного. Другое дело, если, например, вы стояли на балконе, а лицо, о котором вы сейчас говорили, вдруг помахало бы вам платочком, именно вам, понимаете, тогда. А здесь, ну, мало ли, ну, ничего, по-моему, в этом нет такого. Вот другое было дело, это когда один новый русский поставил плакат на Кутузовском проспекте с изображением всей своей семьи. Левретки, собачки, баллонки.
2: О, какая... левретки. Это кунилингус для обеспеченных француженок.
1: О, я так думаю, что это...
0: А вот у меня был случай, мы лобали халтуру. Женя Кеслых, Саня Навоз, Игорь Ноздря набухался, и меня поставили на басу. И был саксофонист, это еще тогда, ну, они еще подвязались на халтурах.
1: Гнутый звали.
0: Точно.
1: Я помню, вот. Он у всех тогда играл.
0: И он накирялся, а халтура обкомовская, и надо играть «Журавли». И только мы объявили под эту песню «Просьба не танцевать». А его уже пытались оттащить за барабаны, вот. И он вот так вот, а его выпустили, и он подбегает к краю, вот, к краю эстрады, и у него вываливается из пиджака вот такой огурец, представляете?
1: Ой-ой-ой, какой конфуз.
2: Огурцы.
0: Жалко, что никто не проезжал.
1: Ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
8: Слушайте, ну какой же язык у вас, а? Кошмар! Как не стыдно тут!
1: Георгий Романович, какой, камень в ваш огород!
8: Боже мой, неужели вы учились где-то?
1: Сейчас мы узнаем это.
2: Он-то учился, он-то
8: учился. Какой-то там режиссер, кто-то еще. Да что же это такое вам разрешают?
2: Что может запретить свободному человеку?
8: Какой там свободный человек? Какой грязный язык? Вы еще произносите имя Сахарова. Еще Лихачева назовите. Одним и тем,
2: назовем.
8: Одним и тем же языком.
2: Завод имени Лихачева.
8: Да.
0: Вы знаете, во-первых...
8: Гнусность такая. Позор.
1: Я сейчас трубку и положила трубку. Ну что же, это самый хороший метод завершать спор, класть трубку.
0: Давайте что-нибудь заслушаем. Давайте, как на халтурах раньше говорили. Заказали ухаря купца и сувенир. Хозяин топор показывал, аппаратуру порубает. Пошли лобать.
1: Ну, в общем-то, мы немножечко отошли, отпереживались от этого звонка, утерли слезы. Действительно обидно. Очень все мы чувствуем свою бубенцевую вину. Вот. Ну, а что греха таить?
0: И, Адольф Игнатьевич, я вам сразу скажу, вот, тем более вы тренер, вы наставник молодежи. которая уже давно, честно говоря, уже до Белочки. Белочка посещает ваших воспитанников. Не упоминайте больше имена Саймона и Гарфанкеля вот в таком контексте, я вас прошу. И Леонарда Коэна тоже оставьте, пожалуйста.
2: Да, Белка Горячкина.
0: Бо женщины обижаются.
2: Белка Горячкина давляет мантию Величкина. Ну что же, потяну себя сам за язык. Клуб политической поэзии продолжает свою работу. Я, как старый сочувствующий старым большевикам, хочу приобщить вас, дорогие радиослушатели, к высокому искусству. Не знаком ли вам Плеханов, вкус клопов и тараканов? Вот, не выдавить вам пыщ, разговор завел Ильич. Вы поменьше говорите, а давайте-ка давите. И побольше тараканов. Вдруг обиделся Плеханов. «Что ж, извольте, милый друг», — молвил Ленин, ныне труп, загоняя в рот Плеханову прыщ и стаю тараканову. «Ты не радуйся, вождяка, скоро непростая кака, кал отравленный каплан будет тебе в рот наклан».
0: А вот вы знаете, Адольф Игнатьевич, вот вы вот так вот, вот говорите про это, а между тем я должен обратить ваше внимание на вот какой аспект. Вот этой вот нашей недавней, как говорится, истории. Как вот как друг Кости Беляева пел в хали, по тундре по сибирской дороге, вот так, куплет, которого нету Высоцкого. Так вот, куплет, которого нету Солженицына. Дело в том, что, между прочим, большинство так называемых черносотенцев все были агентами английской разведки. В то время как вот евреи вот эти вот и секретарь Распутина, это все были агенты Германии, за союз с Германией, чтобы не было этой поганой войны, вы понимаете, чтобы...
1: Вы имеете Краутро... первую или вторую?
0: Первую, разумеется, первую. Первую, чтобы... И тогда мы с вами Крафтверк слушали бы уже, вот буквально вот Ежов бы пытал всех этих вот, понимаете, вот этих вот, ну, недостойных ваших тренировок людей, уже был бы Крафтверк, уже Краутрок здесь бы воцарился. Представляете, какой мы порнус бы срубили бы.
1: А у нас, вы знаете, в институте учился правнук Ежова, того самого, такой стеснительный, такой в склянках.
2: Да
1: такой...
2: Николай Иванович партийный был, разве он не был стеснительным человеком?
0: На Клиффа Ричарда молодого был похож.
1: Да, и ну, волосы очень, так очень, вот. Очень стеснительный, очень...
2: Когда... А у него были фиалковые глаза, как у деда?
1: Как у оленя как... были грустные, печальные глаза.
2: У Николая Ивановича Ежова, партийного человека, жена была... из племени, если не Сарата, то Александра Галича, каудилию всей Испании.
1: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, вы как кинодраматург поставили и слепили, вот, потом сломали. Вот зачем?
0: Что вы имеете в виду?
1: Это да ладно.
0: Как говорят нас в Украине, говорят так, что ты этим хотел сказать?
1: Нет, нет, ничего, не обращайте на меня внимания со мной.
2: Главное, найти адрес, где чай упаковывают.
1: А как вы считаете, вот, например, существует такая сага о форсайдах, да? Или не существует? А вот почему бы вам, как хорошему знакомому и другу господина Прокуды, не сделать сага о Прокудах?
0: А вы знаете, что ходили слухи, что у Прокуды был марганатический сын, который пел в ансамбле в пятой школе. Пел Летитби на русском языке. Вот это вот. Когда я взял гитару в руки, это был мой первый шаг. Мама мне тогда сказала, пусть и да, будет так, будет так, будет так. Это был очень странный мальчик, потому что у него была седая прядь.
1: Вы имеете в виду...
0: Поразмыслите.
2: Свердловский есть седой прядью, похож на Коваленко. Я тренировал Коваленко и давно увлекаюсь Сергеем политиком.
1: А скажите, вот, собственно говоря, ваша тренерская методика, она как-то сугубо индивидуальна или это общий подход? Скажем, если вот Коваленко этот придет, там потом Ковалев и тут же Бубка. Вот они все втроем, могут ли они втроем тренироваться, значит, прыгать одновременно, там, прыгать и еще перепрыгивать? Потому что выше, перепрыгивать и прыгать, это разные
2: вещи. Выше головы Ковалева ни одна Бубка не прыгнет.
1: Нет,
0: как,
1: а посмотрите.
0: Как говорил Муслим Магомаев в передаче про Элвиса Пресли, хочется вступиться за коллегу. Играл Элвис великолепно. Так вот, Адольф Игнатьевич, Его обвиняют сейчас чуть ли не в том, что он устроил там таки дахау небольшое. На самом деле это были лагеря по переподготовке. И администрацию он набирал пацанов из своих же, чтобы они следили, чтобы никто там не мастурбировал. Вот так ходили с фонариками.
1: С факелами.
0: С факелами шествия. И поэтому все, что про Адольфа Игнатьевича вот говорят...
1: Это от и до.
0: Это были выдумки. Там есть несколько снимков с истощенными мальчиками. На самом деле, сами себя изнурили мастурбацией.
1: Безусловно. Но,
0: сейчас все они члены советов директоров офшорных компаний, между прочим. Никто не умирал.
1: Скажите, вот, Адольф Игнатьевич, тут интересно, вот перепрыгивать или подпрыгивать? Какая тут разница? Вот, я вот все-таки считаю, например, перепрыгивать — это побеждать перепрыгиваемого врага. А подпрыгивать — это побеждать самого себя. А еще можно прыгать в длину. Вот, значит, прыжок в длину, как мы его рассчитываем? Как, значит, победу над этой территорией, над каждой травинкой, грибинкой или над лежащим на этой территории? Или как бы просто, опять же, победу над самим собой? То есть, значит, это прыжок, перепрыгивание и подпрыгивание. Вот хотелось бы...
2: Главное не заливать драгоценным семенным материалом поганые грибы, а проще собирать естественные.
0: Словно два больших гриба, грязного, копченого, загноилась губа, стала цвета черного. Что губа? Вся жизнь черна. Петельку накинем-ка, и на люстре у окна потихоньку сгинем-ка.
1: А откуда такая суицидальная мода все-таки на люстерке вешать? Вот, например, мы предлагали в каких-то таких неблагополучных областях и районах делать дома, конструировать сразу со спецкрюком, СК сокращенную.
0: Потому что дефицит — это вот то, что вы говорили про гамаши, про гольфы. Это тоже часть, которая определенную остроту жизни придавала, экзистенциальную, понимаете? Вот дефицит, когда нет люстры, нет ковра. Вот помните, вот Адольф Игнатьевич, помните, вот эта песня была? Вдруг подбегает к нам казах и кричит: «Аллах, Аллах, там дают ковровая дорожка».
1: Это уже припев, там идет ковровая дорожка.
2: Я читал этот сборник, мне приносили его на рецензию, один совершенно... ужасных физических и физиологических кондиций не начинающий спортсмен, но книгу эту я оставил. А вы помните книгу Кинесса? Вы мне прислали ее 2 года назад.
0: Кинесса. А вы знаете, что полное имя Кинесса Тарасович Гинеколог.
1: А, просто автора. Я одно время писал под псевдонимом Кинесси разные порнографические рассказы о позах и так далее, продавал. Хорошо, все думали, что это польская Кинесси.
2: Вы не могли бы нам прокинуть материал?
1: Обязательно. У меня дома лежит рукопись, я вам по факсу отброшу. Да, ну, или так отброшу, как нашим переброшу.
2: Откину. Это вы помните, это еще...
0: Я боюсь, что Александр просто боится, чтобы как ей не фарцевали на стороне, как Александр, вот это, как «Архипелаг Живаго» была книга.
2: Была. О, это друг локотенанта Владимира Эскова, да. Честный офицер, почему он глаза не выпил живьем?
1: Нет, дело в том, что он пытался сам себя зарубить саблей. Дело в том, что японские, они короткие, удобны для харакири, так как пехотная сабля русского кавалерийского офицера, она, в общем-то, длинна, и он ее и так, и сяк зажимал. Получилось, просто изрезал себе, в общем-то, все там в лохмотье и оказался только в позоре. Вот. Не догадался, кстати, обломать ее и каким-то образом обмотать там рукояточкой шинели и так биться, как, кстати, делал вот этот самый граф Усланов, небезызвестный, защищая свою усадьбу от красножопых. Ну, когда они с вилами туда, отдай, кричат, корову, жену отдай, говорит, в Питере революция, он обмотал, помните?
0: И после этого еще песня возникла: «Господа офицеры, с голубым гарнизоном, очко подотрите, чтоб не слыть под лицом».
1: А вот. А между прочим, все тут думают, что это все песни какие-то выдуманы вот тут в подворотнях, ничего подобного. А все это историческая подоснова идет оттуда. Кстати, многих раздражали в офицерье околыши. Вот обратите внимание, околыши и длинные
2: погоны. Акатыши. А в палате номер 6 пациент Василий рвет на жопе колью шерсти, весь от боли синий.
1: Вот.
0: Это карательная медицина вот была. Хватали людей вот так вот прямо из кулуара.
2: А за что же, вы думаете, у меня звезды на погонах?
1: У вас их нет уже.
2: Ну, этикетки-то остались.
1: Ну, вот это да, дырки остались. Так дырки можно
0: наклеить. Звезды не переклеишь, это можно прайс-лист там
1: оставить. А что тут у нас вот, Мухамедов как-то молчит? Наверное, он все это принимает на свой счет, ведь он у нас...
2: Руки на стол, руки на стол, из-под одеяла руки унимай.
1: В глаза смотри. Да, ну что же, я чувствую, что все выше нами сказанное вызвало необычайный интерес у наших радиослушателей. И сейчас я предлагаю вам послушать, о чем они хотят вас спросить. А, да, напоминаю вам, что в гостях у нас тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург-адвокат Георгий Романович Белограй. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Мне очень понравилась ваша беседа, и в связи с этим я хочу задать вам несколько вопросов. Что вы думаете о современной бодитологии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что вы думаете о том, что скоро вот в городе Москве введут бесплатные туалеты для бомжей? И третий вопрос о сексуальных меньшинствах в нашем любимом городе. Спасибо за внимание.
1: Спасибо.
0: Адольф Игнатьевич, вам микрофон.
1: Я предлагаю все-таки вот начать...
2: Главное, что стать без комфорта.
1: Это, во-первых. Во-вторых, мы уже выносили в Думу такой вопрос, что каждому без определенного места жительства будет выдана определенная корка, по которой он показывает ее в глазок любой квартиры, и каждый обязан его пропустить в это место.
2: Дума думская, по совету шалялася, и на нас невзначай набрела.
1: А, я думал, вы хотите что-то сказать, Борисович.
9: Был вопрос о сексе.
2: Борис Борисович, прошу.
9: У нас тут тяжелая проблема в ресторане. В туалет не пробиться просто.
2: Ну, смотря зачем, смотря зачем.
1: Ну, а что касается современной бодитологии, то, я думаю, наши гости не могут по этому вопросу ничего сказать. Вот, поскольку, кстати, опять же...
2: Я могу сказать. Да. Попросил я тетю Иду, подари мне аскариду. Я готов ее распять между зубами пропускать. Отвечает тетя Ида, уже вышла аскарида. Попроси у дяди Савы, у него есть волосоглавы. Дядя Савва един брат, каждый день цепнями срат. Не пустые его карманы, цепни там и тараканы. Ох, уже стучаться, уже стучаться.

0: Так, мальчики, тазики меняем. Давайте сюда вот немножко, да, ножки подвиньте.
1: Осторожно, мой, не переверните.
0: Саша, вы немножко тут двиньтесь.
1: Да-да-да.
0: Совсем водите. Ага.
2: Бери, только смотри, чтобы он не разбился. Ага. Бо потом, сам знаешь.
1: Новый миссия.
0: Вадик, четвертенькая, не
2: могу. Быстро по комнатах. И головы в окна не высовывать, я вам там поору, там соплячки.
1: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Барракуда, он тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вы знаете, огромное количество наших радиослушателей, и не только их, а вообще женщин, которых мы наблюдаем на улицах, водителей, которых мы там же наблюдаем, тревожит тема глобального, так сказать, обнищания населения, не только нашей страны, но и вообще в целом. Они просят вас, как знатных гостей, разбирающихся в экономических проблемах, как-то пояснить и, может быть, даже чем-то помочь. Может, там можете открыть окно и покидать содержимое ваших авосик туда. Может быть, кто-то что-то подберет.
3: Но дело в том, что обнищание, это надо глубоко копать. Оно ведь не вчера началось и не позавчера. Это только Битлз поют «Yesterday», их постоянно гоняют по эфиру. А человек, который облажался, все потерял, так сказать, остался без копейки денег, про него он песни не споет, ему не надо заказывать всех этих крепачей, понимаете. Пока он уже там все это, ну, там, аранжирует ему, это уже он должен пойти на какие-то криминальные, жуткие шаги, вот такое проявить ультрабрутальное насилие.
1: Например, своровать из джипса барсетку.
3: Точно. Но сначала побаловаться с шофером немного. И вот Борисович знает, как в «Кабаках» это было. Там бросают пиджак и говорят: «Играй, что хочешь». А потом из пиджака говорят: «А куда делись мои бабки? Я ж тебе бросил полный пиджак, а я тебе сказал, ты мне заиграй, там, типа, you don't have to say please, suck my cock, вот, White
1: или
3: House».
1: Там, ну, или там он зарзальдат, он офицерен.
3: Именно так, или вот это вот, Die Faden Hoch и Ryan Festgeschlossen, и да. Summer Schirt, Minruhe,
1: Festgeschlossen, да.
3: Kameraden, Die Rotfront, Andrei Aktioner Schossen, Marschirt in Geist, в наших незримых рядах, Адольф Игнатьевич. Помните уцененные одежды в магазине? Что там продавалось?
4: Да, меня вызвали, мне надо было жить. У меня много детей, один в Кузьминках, другой в Строгино. Они, Александр, слушали ваши передачи с детства. Вот.
3: Но хаты ты им сделал.
4: Я говорю, как всегда, только правду. И я с целью... Они еще не родились, эти дети. Но я уже должен был их кормить. Я был в командировке в городе Кашин. Это хороший город, это родина Калинина. Мы сейчас находимся на Калининском проспекте.
1: Безусловно.
4: Его честь именем. Когда снесли скульптуру моего земляка по командировке, на ней было написано на постаменте «Iron Maiden». Вот. Кушайте фраглотом все эти события. Так вот, там в этом городе было 47 церквей, и лишь одна из них действовала. Называлась эта церковь всех святых, скорбящих и молящих, и находилась она по адресу улица Красных Идей. Батюшка в джинсах вместе с плоскогубчиками, как вы знаете, починял для матушки миловидные особы, светелку починял, а майор Советской Армии, который расстреливал китайцев в 49-м и 8-м году, а почему он сказал это так? Это были фанзы, были китайцы, были японцы. Черт их разберет. Вы, ребята, посыпьте мне на уголь, чтобы коксовался получше. Я заходил в фанзу, и один раз меня выстрелили. С тех пор я в фанзу не заходил без гранаты. Я сначала бросал, потом заходил. Дурно пахло, но я остался жив-здоров. 47 церквей, не пропала ни одна икона. Они все сгнили. А висели только анилиновые копии. Если вы знаете, что одного из моих компатриотов, товарища Белограя... Отвержите твою память, товарищ Белограя.
3: Ну как ее не освежить? Я же вспоминаю эти времена, когда начиналось обнищание. У меня был знакомый Азизян. Вот он писал такие стихи по этому поводу. «Однажды Ванька, шеф да окунь собрались на базаре водку пить. Шеф бухал, Ванька наливал, а окунь за сторожа канал. И так они там все бухали, пока менты не повязали. Мораль сей басни такова: бухай, но не до конца.
4: Так вот, в городе Кашине я жил в гостинице постройки 1812 года. Там только кровати сменились, все остальные продрали. Там был замечательный, замечательный общественный сортир. Все люди, братья и по-братски испражняются. Так вот, пока субстрат долетал до днища, проходило несколько десятков секунд. Где были диггеры, которые здесь под Кремлем лазают с завязанными косами, задними волосами и в иностранных тяжелых ботинках? Там висела лампочка, 150 свечей, и не было видно, куда что упадет. И был источник на дне. Несколько десятков метров было до дна. Предки знали, где ставить гостиницы. В городе Кашине был первый памятник Ленину, фигуре в мировой истории и в истории нашей Родины, самой значимой. Так вот, там был огромный постамент и маленький бюст Ленину. Это был первый бюст в РСФСР. Напротив был торговый ряд, и в этом торговом ряду была секция уцененных товаров. Еще не было в продаже усилителя «Брык» за 600 рублей, но первый выбракованный аппарат там продавался, стоил он 200 рублей. Он был уже запылен. Продавалось пальто с пуговицами диаметром 11 сантиметров, которое стоило 5 рублей. Я купил это пальто, вывернул его наизнанку, купил несколько школьных пирожков. В школах к тому времени уже пирожками не кормили, в городе Кашине они продавались. Они были похожи на галоши с патокой. Стоили они по 6 копеек. И были огромные зиккураты, как у нашего брата, дяди Хусаина из Ирака, коржики по 8 копеек. Я люблю этот город до сих пор. Приезжий в город стоит шестиэтажная недостроенная гостиница имени товарища Калинина. Сейчас там, видимо, написано тоже «Iron Maiden», «Мов вашу ять».
1: А я помню, в бытность своей службы в рядах я посетил город Гусь-Хрустальный, и как раз был такой мощный период, ну, хрустальком поразжиться. Ну, как надо же
4: я
1: было.
4: Я был в городе Гусь-Железный, я отбивал фальшивую командировку, изучал маршруты.
1: Вот, где нужда же заставляла, как-то крутились, все вертелись. Вот я по Хрустальному все больше. И как-то, в общем, оказалось, заделали они этот проем. Мне, значит, пришлось пройти, и очень захотелось набить тушку чем-то. Смотрю, продают беляши. А в то время беляши — это как если бы сейчас, например, сюда, к нам в студию вошел бы, ну, Брайан Ферри и сказал: здорово, ребята, давайте выпьем.
4: Ну, и Брайан Ферри, может быть, ходит каждую секунду. Видим, он на самом деле такого маленького роста, этот певец из группы Roxy Music, что мы можем даже его и не заметить.
1: Заметить можем.
4: А блеять мы можем не хуже его. Пожама, рама!
1: Да, так вот, а что касается беляшей, я, естественно, накупаю кучу этих беляшей. Я начинаю набивать ими брюхо и обнаруживаю, что они с рыбой, причем уже заранее где-то сварены, и потом эта рыба снята с костей, и эти беляши просто с рыбьими костями.
4: Это бакинские инсинуации. Там бакинские. Очень моден был из Ростова привезен рецепт, назывался он «Шашлык с рыбы». Также да, там одна пластинка «Rolling Stones» называлась «Суп с козла».
1: Там голова его была мощная. Слушай, на что-то у нас приуныл
3: оставьте
1: Георгий Романович.
3: Оставьте в покое Баку, я слушаю. И вот как та женщина, что звонила, вот говорила, что вы даже имя Сахарова вот здесь вот упоминаете, мараете, и замарана я с вами сделалась. Вот вы бы еще Лихачева упомянули, вот Брайана Ферри вы.
1: Затронули
3: какое
1: тоже.
3: Кому дело, какого роста человек? Я лично тоже, когда я начинал еще директором школы, работал вот в районе, вот, мне тоже говорили, что я вот, ну, типа вот на платформах хожу, вот как Bay City Rollers, знаете, вот тогда была такая группа, да. Пацаны играли.
1: В танцах такие.
4: Ну, вы же старый КРЗИст, у вас черный пояс, черные чулки.
1: А у нас вот, кстати, во дворе, я хочу сказать, был такой парнишка, и, в общем, Витька, фамилия Подлещик у него была, а кличка Сом. То есть он был очень странный, он был расположен как кошка, но он не был уродом, ничего, то есть просто у него ручки и ножки были коротенькие, он ходил вот так, как кошка, вот так. Тело у него было длинное, ручки, ножки короткие, достаточно быстро ходил, перемещался с рюкзачком, иногда катал более мелких детей на себе.
4: Как говорится, летает, только не Зенька. Сосед ваш, Витька.
1: Нет, он не летает. Это не мой сосед.
4: Значит, он лёг.
1: Мы разъехались уже.
3: Витькой звали Коршун, это брат Азизяна был.
1: Вот этот у меня еще.
3: В радиотехнику не учился.
1: Да нет, этот точно Сом.
4: Сом – это уничижительная кличка финских племен, врагов Ленинградской области.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло?
1: Да-да-да.
5: Да, вот вы тут говорили про различных там белоофицеров, это очень интересно. Так вот, я тут легенду одну вспомнил, которую мне тут рассказывали. Ну, ведь вы знаете, что, в общем-то, Аркадий Северный на своих концертах всегда почему-то во время того, когда что-то пел, носил кепку. Такая была, значит, коричневая кепка, значит, ободранная, из-под коричневого там серая торчала. Вот. И еще ходила, значит, легенда, что эту кепку подарил ему какой-то там реабилитированный белогвардеец. Вот. И что за подкладкой этой кепки на самом деле были написаны тексты всех вот этих песен про этих поручиков и так далее. Вот. Но потом что-то с ней случилось. Вот вы не могли бы поточнее рассказать вот эту легенду, что там вообще было? И говорят, что он, когда потерял ее на концерте в городе Крижопле, что-то там случилось, после чего он умер.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Естественно, сейчас наши гости пояснят. Я думаю, что нужно начать с Адольфа Игнатьевича, поскольку я, в общем-то, знаю, что вы вообще дома держите большую коллекцию кепок самых разных, от игрушечных морячков и заканчивая, в общем-то, кепками с гигантских монументов героям войн.
4: Я собираю пластинки группы «Кепка» и группы «Тупые». Они с группой «Манго-Манго» делали первые концерты. Но «Манго-Манго» были на подпевках. Там был один чернокожий пудель. Куда они его дели, видимо, заставили торговать наркотиками для лучшей раскрутки. Но к разговору о Северном Аркадии, уроженце неизвестно какой станицы, но проживавшем в городе Ленинграде. Он умер не на концерте. Я не думаю, что он что-либо, кроме того, как пил, делал в городе Крыжополе, кто бы его там слушал. Северный Аркадий. Он умер с одним выражением на устах его священных. Свидетель там жив, и он подтвердит этот свидетель. Хотя не знаю, жив ли этот свидетель в настоящий момент, но господину Белограю... Отвержите память, товарищ Белограю. Что сказал Аркадий Северный перед кончиной?
3: Он сказал два слова. Два слова, Адольф Игнатьевич. Эти слова были... Их может каждый переводит для себя по-разному. Это были те самые слова, которые повторяют очень могущественные организации, которые еще со времен Гугенштауфенов считались развеянными по ветру, как прах заразного больного. На самом деле этот пепел до сих пор веет. И я считаю, что Аркадий Северный, каждое его слово было на вес золота, и вряд ли там, ну, стоило бы буквально понимать в его интерпретации какие-то слезливые в охмелю причитания белых офицеров об утраченной там матушке и о голубом говнеце, как это поется вот в известной песне. Северный, наоборот, воплощал как раз такие энергии хаоса, подчиненные его колоссальной воле, его колоссальной авторской воле. Он именно воплощал в себе те хаотические ветры Евразии, от которых вот именно беременели вот жеребийцы Крыма, Готенлянда, понимаете? Вот. Северный – это был предтеча, это был, как и многие в 20 веке, свободные умы и солнечные гении нашей империи зла. Аркадий Дмитриевич Северный воплощал колоссальную такую хазарскую, революционную, субверсивную в себе мощь. И поэтому его очень трудно представить себе в качестве такого в стиле ретро, такого ностальгирующего пассеиста, который, в общем-то, концентрировал свое внимание. Он пел обо всех, там, он унижал, он всех, он в его песнях, он не щадил никого, он совершенно занимался такой вивисекцией. Каждое слово, его назима с точки зрения каббалистики, такой каббалистики пути левой руки, массу значений. Поэтому я не даю советов, как Арбенин говорит, советов не даю, хотя я адвокат, но за бабки даю, а так вот на шару не даю. Вот. Поэтому и Северного следует понимать, он занимался субверсией, как Лев Троцкий, как Феликс Дзержинский. Он разваливал, чтобы воссоединить. И те монстроиды, которые сейчас собрались здесь, очень многим этим обязаны. Но те два слова, которые Рудик Рыжий говорил, что сказал Северный, я их не стану повторять, пусть каждый для себя их вообразит, а мы можем бы сейчас Александру Адольф Игнатьевич дадим карты в руки. Мы здесь все собрались в Праге. Вот сейчас не за пустым столом. Мы немножко закусим. А может быть, он там скажет лабухам, пусть слабают что-нибудь такое нецензурное, шокирующее. Потому что сейчас уже все спят, и все сойдет с рук. И концы в воду.
4: Маленький интродакшн. Когда маленький я был, я на Украине жил. Немцы Киев занимали. Мамку статкой расстреляли, а за то, что я заплакал, мне фельдфебель в рот накакал. И хоть кончилась война, не забыл я вкус говна в кепке.
1: А мы продолжаем нашу беседу с Адольфом Игнатьевичем Паракуда, тренером, и Георгием Романовичем Белограем, кинодраматургом и адвокатом. Вот понимаете, в чем дело? Сейчас же уже грядет великое все-таки потепление, и встает очень остро все-таки проблема озеленения города, газонирования его и так далее. Я знаю, что вы оба, в общем-то, вдвоем выходили и делали вот эту демонстрацию по поводу того, дайте нам семян, мы все усеменим.
0: Да.
1: Хотелось бы узнать о том, как это все закончилось, и будет ли все-таки производиться вот это осеменение, потому что осталось, в общем-то, по-моему, недели две до того, когда это будет иметь смысл. Потом мы, конечно, осеменим, но вряд ли это взойдет. Если взойдет, то в каком-то мутирующем виде, то есть она может пойти куда-то в бок. Ну да, я понимаю, что это...
3: Главное озеленить, то есть придать определенный такой вот, ну, зеленую окраску всему этому. Только избежать вот этого, вот этой вот КВНовщины, вот этой вудстоковщины. Вот когда, знаете, выводят студентов ослов, они там ходят с рюкзаками, смердят. Это такую ненависть вызывает. Знаете, я развелся со своей прежней женой Стибой Матракоцкой. И сейчас у меня молодая девчонка. Она... садомазохистка.
1: Это хорошо.
3: И она говорит, что вот я вот не могу ощутить вот себе полноту всего своего счастья. Вот я себя чувствую как вот просто как Ева Браун, где-то закупоренная там где-то вот в Рейхстаге, там вокруг идет, жизнь бурлит, летят солдаты прекрасные, славяне там уже вошли в Восточную Пруссию, ручки шариковые ломают, там все это. Понимаете? А я представляю себе одно зрелище, как ленинградского художника такого какого-нибудь, трансавангпостмодерниста, нашли, когда он еще хиповал, шофера-дальнобойщики в мусорном контейнере. Достали, он хотел на шаряку проехаться в Крым. И избивают. А его невеста стоит тоже, актриса, она потом получит Оскара за фильм там про то, как ее бабушка выжила под четырьмя горами трупов, знаете, 13 могил Хаджи Насреддина. Знаете, такой фильм был?
1: Да.
3: Это по моему сценарию отчасти. Так вот, и вот она говорит...
4: Помни боку.
3: И вот после этого у меня вот возникает вот какое-то странное ощущение такое. Вот это вот вспыхивают такие двойные молнии у меня в глазах. И после этого я иду на занятия, наблюдаю за ними. Вот эти вот смердящие вудстоки, понимаете? Вот Адольф Игнатьевич не даст брехать. Как вот это все у нас было? Выезжали на пляж, брали белыми цне, ящиками, на лодках, на водяных трамваях. Весна 2, весна 3, хиппи-хиппи шейк, свингинг блю джинс, Костя Беляев на магнитофонах. А эти смердящие янки, вот эти япи там, они у себя барахтались в грязи. На этих гитаристов тошно смотреть. Грязные, немытые космы, недоразвитые подбородки. Это просто паноптикум, вы понимаете?
4: А овцу садомизировать на обложке?
3: Ну, это уже...
4: Beautiful People, Volume 2. 14 минут композиция индусского ситариста Рави Шанкара.
3: Ситариста?
4: Ситариста.
3: Сидоренко? Он проворовался, я не стал его отмазывать.
4: 3 минуты 29 секунд группа «За птички».
1: Тут еще, видимо, имеет смысл обсудить в то время растительность. Вот, например, вы, я вижу, ну, абсолютно оба, простите, лысые. Вот, ну это вызвано временем года.
4: Обо что ножи точить?
3: Гуляем с умом.
4: Нужно это?
3: Гуляем с умом.
1: Вот. А что касается тех времен, ведь были модные очень такие усы, как у Мулевина, вот насколько вы помните.
3: Мулявина, Владимир Георгиевич.
1: Мулевина, я имею в виду. Мулевина Георгия Тарасовича. Мы, видимо, с вами говорим о разных людях. Тот был... свое время водителем посла Республики Мозамбик в России.
3: Я вспомнил его.
1: Вы знаете, вы о ком говорите? Он в ансамбле Дудкари пел.
3: В известиях, гусляры, в известиях.
1: Да-да-да-да-да-да.
3: В известиях был фельетон, Устин Малопагин написал, назывался «Всадник без головки». И вот там вот была ссылка на то, что у одной девчонки, у фарцовщицы, дядька работает шофером в посольстве. И у него 7, там было так написано, 7 килограмм.

0: уже болты, дескать, делаем.
1: Попался на болтах.
0: Попался на болтах, да. Попал. Было смешно.
2: Копченые болты.
0: Ненавидит болты с тех пор. Да, ну ты хорошо, флаг. Ну, Кравчук,
2: видать,
0: дальше.
2: Не в ту резьбу крутили, наверное.
1: Его вахтерша в ложь.
0: А сейчас, получается, Прокуда. Все-таки.
2: Прокуда — это девичья.
0: Ну, я вот это понял. Моя. Все-таки самая та первая, дофлажная. До флага. До флага. Значит, до флага была Прокуда, затем флаг, затем вот это самое.
2: Главное, что мне нельзя не спутать ни с Амандюлем Цвайт, ни с Перу Буан. То есть у меня фамилия — это как фамилия.
0: А скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас висит на стене в вашей спальне большой портрет маслом Клары Цеткин. Вот хотелось бы знать, в чем за пристрастие. Обычно, например, вешают коней или там рекламу какую-то,
2: я
0: или распинают любимую женщину.
2: Женщин, да. Которые мутировали на одном и том же расстоянии, на одной и той же, так сказать, линии огня между Польшей, Германией, РСДРП. Дайк, моя судьба. Это Роза Люксембург, это ее убийца. Неизвестно, кто раздевал убийцу Розы Люксембург.
0: Непонятно.
2: Кто пробовал на вкус орудие убийства.
1: Надежда Дебрянская.
2: Надежда Дебрянская.
0: Кто проводил замеры? Кто проводил замеры?
2: Вам вот дать имя геодезиста?
0: Да.
2: Ну что же.
1: У нас Матвиенко проводил замеры. Не знаю, как у вас, но вот я...
2: Все замеры проводит только одно существо, если можно так назвать. Это создание. Creatures of the Night. Наша любимая группа Kiss. Двойные молнии в израильские шары.
0: Mm-hmm. Ну что же, послушаем телефонные звонки, а то, видимо, наш радиослушатель очень волнуется. И... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Да, мы вас тоже очень внимательно слушаем. Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Саша, я хочу вас поблагодарить за сегодняшних гостей. Очень рада их слышать. Вот. А на самом деле у меня к ним не вопрос, а просьба. Коли уж сегодня и Георгий Романович, и Адольф Игнатьевич, если не ошибаюсь, упоминали имя Константина Беляева, а нет ли возможности заслушать его в промежутке между вашей чудной беседой?
0: Ну, спасибо.
2: Можно попробовать без аккомпанемента в исполнении моего...
1: Нет, простите, Александр, а вас, да. А вас разве не осталось от Кости, типа компакта?
0: Осталось, но я просто, соответственно, давайте... сегодня его не взял с собой.
1: Что вы говорите?
0: Да. Давайте я раньше носил с собой постоянно вот здесь, но после этого... случая, когда меня обыскали.
2: Георгий Романович, я знаю.
0: Я же знаю, вы тоже знаете. Я к тому же вижу, что уже вот Борис нас, Мухамедов тут тоже распальцует.
2: Он знает, что он ждет. Он дождется этого.
0: Ну что, ну споем, да? Споем.
1: Я хотел бы, знаете, Адольф Игнатьевич, спеть старую песню вот дивизии, 23-й дивизии Ваффен-СС, дивизии Шандарович. И эту песню написал штандартенфюрер Игорь фон Эренбург, потому что да, это был большой да. друг Константина Беляева, который был главным советником по геополитике вместе с Юрой Фабрикантом в этом маленькой авантюре интеллектуально-политической 20 века. Она называется «Дубленки». И тут я прошу, конечно, вот нашего друга Мухамедова... Ну, не...
0: Выйти вон, дескать.
1: Хай сидит.
0: А, ну пусть.
1: Только дайте какой-нибудь подклад такой, шаффл такой, знаете, вот такой, чтобы был баб-шаффл. Вот такое, hey, баба, рибаб, только инструментальный. Я быстро, я найду, так сказать, ритмическую структуру, поломаю, как ломается молекулярная структура свежей капусты, когда ее жарят на сковородках мондиализма.
2: Вот у вас есть вот такая маленькая серебряная пластинка, вот там что-то написано, вор, а боб по-английски, боб.
0: Вот там... сия. Ну вот, хороший шаффл.
1: Yeah. Мы с Борисом порешили, с Борей мы дубленки сшили. Первоклассная овца для грузинского купца. Закупили шкурки лисьи и отправились в Тбилиси. Нас тем более зазвали с главпочтамтом геноцвали. Приезжаем, отдаем бабки в портфеле моем. Ох, попили, ох, поели, а на шо-то руставели. Все кричат «Ара, ара!», а нам с Виблова пора. Вылетаем с самолетом, Боря, сука, ох и пьет он, прямо в аэровокзал, тут нас муры повязал. Вот привод.

0: Ходят на Петровку и глядят в татуировку. Я кричу: «Коцо, коцо!» А мне рукою и в лицо. Я кричу: «Ара-ара!» А мне граблёю по рогам. Только сразу бить не стали, потому что на груди у меня товарищ Сталин. А теперь кричу: «Веди!» Повезли кого куда, Борю вниз, меня сюда. Вот уже который раз. Тут и кончил ты рассказ. Вот так вот.
1: Ну, с озеленением вы как бы вроде бы все рассказали. Вот еще хотел сказать о таком явлении, о возрождении его, причем возрождении насильном. Дело в том, что в ближайшее время будет потепление, будет, соответственно, отключены все коммуникации с горячей водой, и, соответственно, остров станет проблема бань.
2: Вот тогда будем поливать желтыми струями.
1: Ну, а все-таки, вот что бы вы посоветовали?
2: Прочистить трубы от ржавчины, тогда струя будет светлая.
1: Мощная.
2: Мощная, само собой.
1: А тем, кто все-таки в силу каких-то...
0: Я думал, начал цитировать Бродского, по-моему, такая фраза: «Будем поливать
2: Бродского
0: желтыми
2: Сергея
0: струями».
2: Это разные люди.
1: А все-таки тем, кто не может по каким-то причинам прочищать, ведь есть люди, которые боятся каких-то узких длинных предметов, позвать они никого не могут, поскольку...
2: Пусть вот возьмут это... широкие и короткие, я знаю, где взять.
1: А все-таки вот правила безопасности в бане, и стоит ли туда ходить, или если нет, как вы считаете, как себя вести людям вне бани, в бане, около бани особенно, потому что ведь бывает он распаренный, он выскочил из бани, он опасен. Он вроде как помылся, он боится, что на него попадет пыль, ему бежать опять раздеваться. Тут вы, не дай бог, чихнул, не дай бог, обрызгал.
2: Вы затронули важнейшую тему, вот эскатологическую.
0: Я как раз... Вот,
2: Любой человек, выходящий, опасен. Конечно. Выходящий человек
0: я опасен. Я сейчас как раз вот пишу, знаете, сценарий кинодраматургический про молодого человека. Это такая, знаете, реплика Марселя Пруста в наше время. Он сейчас уже не молодой, но его вот молодость, его такие годы вот созревания выпали как раз, когда менялись сорокопятками. Знаете, западные такие были, синглы назывались. И там такое было большое очко в центре. И вот он находит свою, идентифицирует все это. Он видит вот так, говорит: «Сорокопятка Джо Дассена». И он смотрит вот этот вот сингл, вот это вот очко у него начинает в голове, у него кружится вот так вот, знаете, как, ну, такие, как вот, как Дэвид Боуи поет: «Из свастика whirling in my head», вот «China Girl». Ну, да, да. Он видит Мирей Матье, очко, Джо Дассен, очко, Челентано, очко.
1: Да, не очко у него практически.
0: Да-да-да-да-да.
1: Ну,
0: да,
1: это
0: да.
1: Же это абсолютно с определенной составой психики. Это же хорошо.
0: Что ну, тут хорошего?
1: А что ж тут плохого?
0: Но если он видит... Но он же рисковал.
1: Рисковал.
0: Он же рисковал, а написать об этом не мог. Только сейчас вот я его голосом говорю. Я сейчас...
1: Это плохо, что я не мог написать. Но то, что рисковал, хорошо.
2: То, что не мог, все плохо.
1: Вот. А то, что думал, хорошо.
0: Кто не рискует, тот не пьет из желтости.
1: Ну что, послушаем телефонный звонок?
2: Да.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Уважаемые гости и Александр. Вы знаете, очень остроумные сегодня гости, диалоги прекрасные. Вы понимаете, они все, ну, не как вот, например, заведомо написанные, так воспринимаются, а как импровизация. Поэтому я сама только люблю импровизацию, а не заготовленные такие письмена. И вот, несмотря даже, что Адольф, вот отчество...
4: Игнатьевич.
3: Адольф Игнатьевич, вы знаете, ваши стихи столь прекрасные, вот, они, несмотря, что, конечно, написано заранее, они действуют просто, ну, вы понимаете, как веселящий газ.
2: Как вас зовут?
3: Меня зовут?
2: Да.
3: Ольга Кирилловна. Я всегда слушаю Александра.
2: Ольга Кирилловна, я счастлив, что вам, к сожалению, эти стихи не мои. Ни, к сожалению, не счастлив. Я был бы счастлив, если эти стихи принадлежали мне.
4: Благородно, благородно.
3: Ну ничего. Вы их читаете, значит, они вам нравятся.
2: О, я благодаря им выжил.
4: Карьеры мы не делаем, но работаем честно.
3: Понимаете, вот особенно я сегодня не сразу слушаю. Когда я пришла, вы читали стихи, там вот проглиста в лосоглава употребляется. Ну, просто, знаете, вот если возможно будет, может, в следующем часе, вот на бис. На бис вот
1: обязательно.
3: Это.
2: Я продолжу, продолжу. Там дальше тема есть.
1: Знаете, спасибо. Ну, спасибо.
3: Да.
2: Ольга Кирилловна,
1: спасибо. Ольга Кирилловна, кстати, она, в общем-то, открыла новую тему такую, на бис прочтение стихов.
0: Стихов,
1: вот так вот. Кстати, вы, Адольф Игнатьевич, можете встать на табуретку, чтобы как-то вам было удобнее, потому что все-таки с табуретками.
2: Надо сначала вкопать ее в бетон.
1: А вот Борис подержит, у него пятер нездоровый. А Борис, вот, подержите ступень. Вот
2: он
1: что-нибудь
2: другое подержит.
1: Тогда это в туалетной комнате.
0: У Бориса, у него такие вот гипертрофированные окончания пальцев, это свидетельство огромной генитальной мощи такой, знаете. Он из-за этого из театра вылетел.
4: Скажите, что надо привезти немного бетона, да? Мы можем заказать сейчас.
2: Конец стихотворения. Лев Гордон, начальник торга, вынул женский труп из морга. Так холодную дерет, что покойница орет.
1: Ну, это прямо Хокку.
0: Это Либо написал.
2: Не было никакого Либо.
0: Был Боль. Понял, Боль. Это имя он получил в интернете.
1: Ну, а следующая тема, которую нам просто необходимо затронуть, это тема глобального потепления на планете. Как, на ваш взгляд, отразится это на психике населения, животных, в общем-то, и на, самое главное, на нашем с вами здоровье?
0: Надо проверить, есть ли вонь сначала.
2: Мы эти единомышленники. Вот. Потепление — это вонь. Вонь — это удушье, удушье — это смерть. Чем теплее, чем теплее будет, чем теплее будет на нашем шарике туристическом, тем быстрее выбрит КСП, КВН, и воцарится настоящая ГПУ.
0: Это надо понимать, как инициалы твоих рекламодателей, Адольф. Крупа, Краузе.
2: Позвольте, я сторонник честной информированности групп населения, подлежащих уничтожению, а ни в коем случае не навязываемой рекламы. Деньги-то идут куда? Куда идут деньги?
0: Как говорил Азизян, куда-куда, в жопу труда, посрать на провода.
1: А как вы относитесь к такому новому, к новой терминологии в политике, особенно в геополитике, как ЛБН, что значит «лица без национальности»?
2: А есть такие?
1: В общем-то, из таких, в общем-то, причисляется к студенчеству.
2: У студенчества был такой кумир, его звали Игги Поп. Настоящая фамилия Настпам Эстерберг. Он пел «Search and Destroy». Найди и уничтожь. Выдери лохмы, нагать в рюкзак, сорви мощный приемник, искусай пейджер.
0: Сколько горечи вот в этих вот признаниях старого тренера, который видит, что все его воспитанники превращаются в черти что.
1: Да, а вот интересно, кто был тренером старого тренера? Давайте вспомним.
2: Я обязан только воле своих родителей. Злой, жестокой, но справедливой.
0: Эй, баба, риба.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проводила кое-какие научные исследования.
1: Надеюсь, вы не повредили себе ничего?
5: Нет, я не повредила. Это, в общем,
2: а то мы вам повредим.
5: Моей жизни была. Вот это в связи с глобальным потеплением. Я выяснила, что глобальное потепление наступает... отчасти из-за того, что большинство людей, то есть массовое количество, выделяют кишечные газы. Из-за этого увеличивается озоновая дыра.
2: Дыра увеличивается.
5: Да, увеличивается. И вот я хочу предложить специальные такие затычки для задних проходов, чтобы они продавались в магазинах и во всех киосках, и, ну, в общем, везде.
1: Спасибо, практически повсюду.
2: Дайте адрес, мы вам завезем затычки.
1: А вы знаете,
5: вы как считаете, это связано вообще? То есть это мои труды не прошли даром?
1: Совершенно не прошли даром. Более того, спасибо вам за звонок. Больше всего я могу сказать, что практически из-за чего образуется бизонья дыра, это уже доказано, из-за баллончиков вот этих, да, которые под давлением выбрасывают всякую вот это. То же самое происходит, естественно, и с людьми. Что касается затычек, то они, конечно, не спасут, потому что будет внутренняя токсикация тушкой.
2: Пора кончать гиперсексуальность, потому что гиперсексуальность — это большое давление. Чем больше выбрасываешь, тем больше дыры.
1: Единственное, чем мы можем здесь помочь, и мы как-то об этом говорили, это что вот эти вот предметы, которые будут затыкать данные отверстия, они будут, скажем так, выполнены в жанре акустическом. То есть, например, выпустил газ, и, например, Элвиса Пресли.
2: Это там MTV Unplugged.
1: Нет, ты там, да, или там прозвучала песня Элвиса Пресли.
0: Или Пэт Буна, или Ив Монтана.
1: Да, что угодно. Или, например, голос мамы. Или мама сказала, там я тебя, да, понимаете? То есть, это мы уже делаем. Выпуск этого налажен. Кстати, каждому из вас тоже мы выдадим, и обязательно сегодня будете идти свистеть нехило. Вот. Так что для милых дам мы, кстати, как правило, вот посвист какой-то делаем. Ну, как правило, они любят вот эту «Одинокий пастушок». Очень много у нас уходит вот этих паротычек с «Одиноким пастушком». И часто идешь по улице, слышишь, там пастушок заиграл, там. И уже эти места как-то
2: обходят. И ноздри раздуваются.
1: Да, ну, нет, надо обходить. Ноздри раздуваются, это, наверное, потому что вы, Адольф, все время против ветра.
0: Падубы.
2: Я за правду.
0: Про падубы расскажите, Адольф Игнатьевич.
1: Про падубы?
0: Да.
1: Давайте про падубы.
2: Я вообще не увлекался деревьями, но по молодости меня совратил один начинающий. Была группа такая. Сначала The Beatles, как говорила она, знакомая проститутка 19 лет в прошлом году. А есть такой Джон Леннон. Есть такой Джон Леннон? Я говорю, есть, сволочь. Одень парик обратно. Так вот, группа Хорис, которая пела такие же идиотские песни на идиотском английском наречии, делала The Hollis. Переводили все как святые. Святые, святые. Лица маленькие, измазанные субстратом однополым. А другие люди мне сказали, что никакие это не святые. Это падубы. Падубы. Священные английские деревья. Фельдшер Бео Холлес. Это правда. То есть Холлес — это падубы.
1: Ну, безусловно, безусловно, с этим сложно поспорить, я с вами целиком согласен. Но у нас остается буквально немножечко времени, нам нужно будет сходить разгрузить и послушать, как они свистят свои одинокие пастушки специально. Мы сейчас выйдем, сейчас послушаем музыку, затем 203-19-22 телефон, еще ответим на ряд вопросов, потому что я чувствую тему, которую мы сегодня затронули, ее глобальность. Напоминаю тем, кто только что подключился, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, специалист по тренерству, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вот скажите, пожарники нас спрашивают со 137-й каланчи, вернее, не нас, а именно вот вас, уважаемый Белограй. Насколько совместима вот все-таки деятельность адвоката и деятельность кинодраматурга? Потому что по логике, соответственно, вся драматургия должна строиться на адвокаторской практике. И также, соответственно, видимо, вы, выступая в судах, как-то весьма утрируя пафосом своего вот, ну, в хорошем смысле этого слова, своей второй половины вот эти кинодраматургии должны просто выигрывать все дела. Однако дело о дрезине, скандальное дело о дрезине, вами было, к сожалению, проиграно. Говорят, со 137-й каланчи.
0: это Александр, потому что в тот день, когда слушалось дело о дрезине по поводу поджога ресторана над Тисой.
1: Да-да-да.
0: Я доверил ведение дела своему коллеге Портнову. И Портнов, этот старый идиот, пошел и все провалил, потому что он просто, он некомпетентен.
2: Он просто не коренной бакин.
0: А я пошел на профсоюзное собрание театра, музыкально-драматического театра имени Щерса. И сел, как обычно, там выступал режиссер и говорил, первое, чем он меня ошарашил, он сказал: «Умер Пожаренко». Говорит: «Товарищи, смотрю на вас, все меньше и меньше нас становится». Говорит: «Товарищи, кто-нибудь из вас прочел всего блока?»
2: Напор струи ослабевает.
0: В это время Портнов занимался ведением дела о дрезине полной контрабандных сигарет румынских. Самуил, адмирал. Все проиграл. Почему? Потому что Паша Перепелица с Пальмой вместе. Пальма — это Коваленко. Опустившийся воспитанник, кстати, Адольфа Игнатьевича. Я надеюсь, он признает то, что из мальчика не вышел толк. Вот. Я еще встретил его, я говорю: «Пальма, ты куда?» Он говорит: «На репетицию». Я вижу, что он идет в пивной бочке, уже бутылку кальвадоса несет с собой. Я говорю: «Да, вот». Они все это, они разбазарили, растрясли, потому что нельзя таких брать вот в бригаду, понимаете?
2: Люди, читавшие Эриха Марию Ремарка, Крамера по-нашему, не годятся для тотального вылупливания суперособей, годных для дальнейшего воспроизведения себе подобных.
1: Тем более люди, пишущие Эриха Марии Ремарку, тоже они вдвойне опасны. И сколько пишут сейчас.
2: Так куда они перья-то окунают?
1: Куда? Дело в том, что физиологические особенности человека, они непредсказуемы, меняются.
2: Предсказуемы.
1: Но это
2: хорошо.
1: Да, но это между нами будет как. И это
2: между
1: плохо.
2: Нами такое будет.
1: Это плохо, но макают, тем не менее. Да, ну извините, мы перебили Белограя. Да, вот вы, являясь, собственно, депутатом, вот вы депутируете, ходите вы.
2: Не будь вы русским человеком, я вам предложил бы прочесть слово «депутат» наоборот.
1: Сейчас я запишу.
0: Что значит «депутат» в наше время? Важен нравственный компас.
1: Хорошее слово. Вы знаете, кстати, парадоксально, у нас самое, старшина был. А когда я во флоте служил,
2: у каждого был свой старшина.
1: Татубит был, Федор Татубит. Причем вот непонятно, почему, например, не бывает, например, Федор Капица, к примеру. А если Федор, то Татубит. Да? Вот почему имена так не совпадают? Ну, вот посмотрите, вот, например, Альфред Игнатьевич Прокуда. Красиво звучит. А был бы, например...
2: Уверяю вас, это не всегда нематериальное имя.
1: Ну, я же знаю, я же смотрел ваш паспорт. Как же я же, прежде чем разговаривать, всегда паспорт спрашиваю всех. Вот только у Бориса я не спросил паспорт, потому что он как-то...
2: И то потому, что узнали его отца.
1: Да, только исходя из этого. Опять же, например, Георгий Романович Белограй. А вот представьте себе, наоборот, был бы Иван Иванович Белограй. Уже сразу было похоже, что вы занимаетесь тем, что оккультируете на лесовырубках пеньки, то есть делаете из них мишек, лошадок.
0: Да не, Александр.
2: Исплавляет.
0: Не, это, конечно, я должен вам возразить, потому что был такой Иван Иванович Кущ.
1: Так
0: вот он был педиатром, врачом. И он на суде, когда изобличили, какие пеньки он делал из детских скелетов, говорил так: «Да я ж детей не лечил, калечил». Это шумное дело было.
1: А вот скажите, я знаю, что
0: в
1: у
0: Кирилловке.
1: Вас... Ну, это в Нижней Кирилловке.
0: На косе.
1: Вот на косе Нижняя Кирилловка, а вот там за холмом была Малая Кирилловка.
0: Там, где бычки продают.
1: Знатные бычки на рынке. Но сейчас, по-моему, уже все это...
2: Там
1: все.
2: Гантели краской наливались.
1: Да, так вот скажите...
2: Потому что их уже на зубок не брали.
1: Кстати, вы же производили такие исследования, какие фамилии и имена какой профессии более соответствуют. Куда пойдет человек, например, лечить свои зубы? Например, к Исааку Равиновичу Цвацману или, например, к Георгию Кадыку, вот если будет висеть, да? Вот исходя из этого, вы же даете советы мамам и папам даете советы, и бабам даете советы.
0: Каждый уважающийся человек
1: всем даете
0: обычно
1: советы.
0: Говорил так:
1: Да.
0: Если я пойду, сначала узнаю у Толи Володарского, кто как лечит. Так. А потом уже решать. Так что не надо вот это подпускать, знаете, вот этой расовой ненависти, типа Кадыку, Сфасману. Важно, какой человек. А еще он там директор завода или что. Это они-то, как
2: важна преемственность профессии.
0: Как Володарский скажет. А Володарский говорил так: у тебя есть кровная полторушечка? Ты обеспечил себе тылы, братушка? Потому что ты же понимаешь, когда вот я же не такой старый человек, поэтому когда меня принимали на подмену в ресторан «Ноздрики», мне худрук так сказал, они уезжали, потому что это был олимпийский год, олимпиада в Сквавелли. Они сказали вот так вот: «Гаричек, ты же понимаешь, что это тебе как путевка в жизнь. Но смотри, не дай бог обсерешься». Вы чувствуете, какой в этом глубокий экзистенциальный
1: вроде
0: смысл?
1: Вроде бы и ничего не сказал. Вот даже тон я его себе представляю. Конечно, такой мужик-то был, конечно. Такой усатый, типа валдайский такой
0: усатый,
1: мужик.
0: Усатый, скандинав.
1: Такой, да, как он мог это сказать увесисто? А другой ведь какой-нибудь орал бы, бегал, кричал бы, а толку нет. А тот сказал, как отрубил.
0: Не, он говорил так, вот типа, сейчас тебе поднесут 100 грамм тепленькой водочки, ты ее выпьешь и облизнешься. Это вот после того, как они отлобали 2 ночи подряд халтуру. Там, значит, гусарили, вот Борис Борисович обеспечивал порядок, кстати, очень-очень компетентно, очень все смикшировал, если где-то что-то не так.
1: Посшибался скворечник, я помню.
0: Конечно.
1: Ну, давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Александр.
1: Здравствуйте.
6: Добрый вечер, уважаемый Гарик. Добрый вечер, уважаемый Борис Борисович. И добрый вечер, уважаемый Адольф. У меня к вам, Александр, вопрос.
1: Да.
6: Не планируется ли изъять из вашей программы выпуски новостей?
1: Я понял. Дело в том, что нам самим, спасибо за вопрос, нам самим никак не выгодно, чтобы их изымали, поскольку в тот момент, когда вот их сюда приходят читать, мы в соседней комнате все-таки как-никак что-то перекинешь. Что там это, блинка отжали, что там это... Ну, отрежешь там ломотик себе.
2: Ну, отрежешь,
1: да?
2: Отжаришь, ну, то ли.
1: Ну, сам, да, отложить там самые канаты и так далее. В какое-то время нужно ведь сидеть тут с сиднями, там, тазики поменять, ну, все это. Поэтому, в принципе, мы можем сократить или увеличить, или разбить. То есть, например, одно слово новости
2: разобьем.
1: В час. Разобьем лучше?
2: Ну, если поставить, то и разбить неплохо.
1: Можно и разбить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемый.
8: Вот у меня вот такой вопрос, связанный с темой потепления, которую вы затронули в прошлом часе. Думаете ли вы, что с потеплением изменится музыка, и все будут либо читать рэп, либо поголовно петь рэки-музыку, как делают там в теплых странах?
1: Спасибо. Да, действительно, влияние климата на музыку. Почему вот у вас в Скандинавии, Георгий Романович, так плохо исполняют рок-н-ролл и холодно? Потому что все вы, скандинавы, дерете, понимаешь, у этого и у того тоже. А вот, собственно, тут вот так тебе не скажи.
0: Возражаю. Во-первых, в Скандинавии рок-н-роллы исполняют очень аутентично, и с точки их экзистенциальной стези вот они не обсираются. Они, то, что им заказывают, то они играют, в основном боди-холли. Что касается регги, то вот, знаете, покуда он не стал нести в себе месседж политический, то есть покуда это была чисто танцевальная музыка такая, вот как у нас играли по селам, знаете, баянист, вот бубен, вот эти все инструменты. Чисто так вот для, знаете, где свадьба, где Оксана женится какая-нибудь, там выходит замуж. Там ребята собирались уже, приглашали гармониста. Это была действительно живая музыка. Как только появились какие-то ангажементы, их стали нанимать, представляете, премьер-министр Закарпаття баллотируется, он, с ним уже идут негры, играют такой регги, перерегги. Знаете, как говорил тот же вот на собрании, говорит, мы ездили в Бердянск на гастроли, жалуются коридорные, собираются мужички под вечер. И такие мати-перемати, вот отсюда весь этот рэп. Я считаю, что культурный человек и при хорошем климате найдет подходящий материал. Он спишется, созвонится, напишет в Жданов, Гайворонскому, со Спартаком свяжется, под Харьковщиной живет человек. И они будут меняться пластинками. независимо от погоды. Тем более, даже если тепло, то тем более винил плавится иногда, поэтому они будут ездить с такими с портфелями специальными.
1: А скажите, Георгий Романович, а вообще, может быть, вообще отменить музыку? Ну, уничтожить все носители, уничтожить, скажем, всех музыкантов, и жить-то будет проще. Ну, а что они там?
2: Вот мечта наша, мечта наша.
1: Насколько она вообще осуществима и с чего нужно начать? Я думаю, что начать нужно с уничтожения тиражируемых устройств. То есть пусть пока останутся воспроизводящие.
4: Yes.
1: Ну, скажем, раньше ведь во время войны мы как-то смогли сделать так, чтобы сдали они все приемники, все население. Знаешь, мы можем...
2: Я не сдал.
0: Я, Александр, вам так скажу.
1: Мамы расстреляем.
0: Все, что звучит вот по телевизору, по радио, песни, музыка, мне нравится. Нравится. Но не хватает вот одного. Вот Кости Беляева не хватает. Шаваловского, Юры Фабриканта и Давида Григорьевича Шендеровича, чтобы он мог откомментировать все это.
1: Спартака еще.
0: Спартак, он себе, он себе на уме. Пусть он себе, он себе на уме. Вот не хватает вот только вот Юры, Доси и Кости. Все остальное, в принципе, можно слушать. Но вот если бы вот только были перебивки так, чтобы вот послушать и куплеты, и частушки, и вот, знаете, вот «Пустите рая», вот все вот это вот иногда.
1: Так нет, ну речь идет о том, что вообще сколько вокруг музыки неразберихи и непонятки, сколько вообще она людей погубила и еще погубит. Ведь не секрет, что все великие революции делаются не политиками, а музыкантами. Не секрет, опять же, какое мощное воздействие на мозг вообще населения оказывает именно музыка.
0: Кого вы имеете в виду, как у нас говорят?
1: Музыку.
0: А исполнителей?
1: Ну, пожалуйста.
2: Может быть, музыку Петра Григорьевича?
1: Нет, пожалуйста. Я считаю, могу привести пример замечательный наш Филипп Киркоров. Достаточно ему призвать, чтобы пошли и проголосовали, например, за определенного человека. Все миллиарды его...
2: Голосуем за Гелуну.
1: Так что вот как вы считаете?
0: Да нет, ну я считаю, что вы преувеличиваете. Я считаю, что этот певец, как его Киркоров, он погоды не делает. В принципе, он не делает погоды. Его любит народ. Народ состоит, сами понимаете, очень много, ну, там и олигофрены, вот это вот, и петурики, музыканты. Все надеются, что если так, Киркоров поет, так, если Киркоров поет, так вот я сижу, слушаю Киркорова, у меня грыжа, цирроз печени, пятималь. Вот у меня глаз дергается. Если Киркоров поет, так я стану вообще, я стану президентом Соединенных Смрадов вообще. Мне, подо мной все негры ходить будут и башлять мне налоги. Вот так. А меня будут показывать по телевизору сразу после Киркорова.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Я что-то по-нашему, по-чешски все это заговорил. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Говорите, пожалуйста.
9: Меня зовут Галина Ивановна.
1: Здравствуйте, Галина.
9: Я занимаюсь Востоком.
1: Востоком? То есть вы запускаете космический корабль?
9: Нет, я не запускаю никакие аппараты. Я переводчик.
1: Ага.
9: В основном перевожу ночью.
1: Угу.
9: И вам благодарна за то, что вы наш совковый народ в основном, который по ментальности отстает от Европы на 300-400 лет, подтягиваете до этого уровня.
1: Чего?
9: Прекрасная сатира, прекрасный юмор. И те, кто это понимают, все вам скажут огромное вам спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Но я вот тут со своей стороны не позволю согласиться себе с вами и вам со мной, и никем, ни с кому, потому что я, например, не считаю, что как-то мы все слишком отстаем. То есть я тут недавно разговаривал с одним американцем.
2: Близко кроме... рядом с Европой не валялись.
1: Конечно, нет, я об Америке сейчас. Вот кроме слова «Форд, сука, сука, Форд», «Форд, сука, сука, Форд», он ничего больше не говорил. И еще говорил «Поди купи баблигам, поди купи». Это буквально так. Причем у него была не просто он слушал это, на самом деле, у него была майка с надписью «Бон Джави», понимаете, в чем дело. Так что тут я не согласен. Если у меня, вот видите, у меня майка, видите, на что на ней нарисовано? На ней Юрий Гагарин, понимаешь, нарисован. С другой стороны, видите, схема подземных коммуникаций Москвы. Видите?
2: Я сейчас вам почешу это место.
1: Ой, хорошо, да.
2: Сейчас, спасибо. Ногти.
1: Так что я тут не согласен с этим. А что вы думаете? Что вы думаете с этим?
2: Когда я слышу «Бон Джови», моя рука тянется к промежности. Не к своей.
1: А, а то я хотел был направить вас в спецкомнату. У нас существует спецкомната.
2: Там... спец.
1: А вот почему-то Георгий Романович как-то понурился и как-то стучит пяткой. Так.
0: Да не, я не понурился, потому что есть такая группа «Зе Пурга» в Александрии Кировоградской области. Вот, и я, в принципе, уже знаю, что это такое. Вот, и поэтому, если Бон Джови так одиноко, он может приехать туда, в Кировоградщину.
2: Он давал нам автографы.
0: Он там выслушает, ну, пообщается с подростками, они расскажут ему свои тинейдж-жалобы такие, чего им не хватает. Вот. Он все это донесет до дяди Сэма. Там, дядя Сэм, ну, откликнется как-то, что-нибудь скинет им там. Ну, сахар, конечно, размокнет, потому что упадет в канал, где они все купаются.
2: У нашего дяди две жены и обе Елены Боннер.
1: Вы знаете, Афанасий Георгиевич Тулуп, пенсионер, прислал, ну, просто завалил нашу радиостанцию письмами, в которых просто призывает сделать следующее. Направить все ядерные боеголовки нашей страны в направлении Запада и ближайших Европ также, и сказать: немедленно высылайте каждому жителю нашей страны по 5 штук гринца, в общем-то, по автомобилю, по куче кур и так далее. Там список приложен, также по видеотехнике, а не то мы сейчас бабахнем. Вот. Но мы, естественно, всем коллективом удержали, объяснили, сказали, что, дескать, там много наших, там и мы сами поехали туда, там, знаете, туда-сюда рыбешки половить, там секс-шоп, секс-тур, ну все, все, чем занимаетесь и вы. Видеосъемка существует, кстати, как Адольф Игнатьевич там, да. Вот. Но, тем не менее, есть ведь в этом что-то. Бытует другое мнение, что они нам должны денег, и что то огромное количество пиратской продукции, которую
0: это
1: сейчас...
0: Это Параджанов снимал Адольф Игнатьевич.
1: Да. Это просто расплата за
2: не
1: то, что мы...
2: Старика,
1: мы же победители, Мы все, что бы мы ни сделали, мы всегда правы или нет?
0: Это Баяндуров снимал, не Параджанов, я ошибся.
2: Баяндуров снимал.
0: Сейчас сомнительно, сейчас нельзя так говорить, потому что, понимаете, человек, который ответственен за нажатие кнопки, он ведь, когда едет себе домой в поезде, он говорит: я на Горбушке Назаретика прикупил, AC/DC прикупил. Вот, он везет с собой шмару, которая тоже там слушает, ну, уже не, ну, кассеты там, знаете.
2: Не уже классика.
0: И пока они доедут, уже там все разберут эту ракету, вот просто как эти съедают, знаете, тараканы, вот муравьи, если мусор не выносить, они тут же выстраивают такие маленькие свои комьюнити.
1: А Георгий Романович, я знаю, что вы великий борец с женским целлюлитом. Не могли бы вы дать пару советов женщинам, страдающим этим заболеванием?
0: Афишировать.
1: Ну, а что такого?
0: Афишировать, терроризировать, расшатывать устои. Сейчас уже не модно, сейчас уже нет такого вот, ну, это не шокирует, если вы скажете: я садомит, я и так далее. А целлюлит это сейчас, это так же, как вот, ну, в мои годы, вы знаете, учителя обществоведения говорили, вот типа «Mein Kampf», вот такая книга, ее прочтешь, и сразу все станет ясно. И то же самое, и целлюлиты сейчас, «Mein Kampf» опубликован, я считаю, что сейчас каждый должен открывать свои целлюлиты. Сейчас это главный такой вот, ну, эскиз дальнейшей жизни. Это такие вот именно излишки, излишествовать, а не ограничивать себя. Излишествовать назло тем жалким созданиям, глубоко нам чуждым, духовно и биологически, которые пытаются привлечь внимание к вашим так называемым недостаткам. Надо гордиться своими недостатками, потому что за ними стоят грациозные божественные пороки, чудовищные такие виражи именно по линии наслаждения такие, так сказать. Нельзя отказывать дьяволу, вы можете исповедоваться во всем, поэтому откажитесь от идеи этой гармонии, не пытайтесь спасти ни душу, ни тело. Любите самих себя прежде всего, а не этих больных, жалких монстроидов, которые пытаются сейчас на вас сделать себе, так сказать, карьеру, жалких докторишек. Вот Адольф Игнатьевич не в обиду вам будет сказать.
1: Но, тем не менее, их вот эти целлюлиты, их все эти, в общем-то, органы, там, это железо выпирающее, они занимают так необходимое жизненное нам пространство, простите. То есть, глядишь, что вокруг будет тесно, простите. Тут нужно как-то урегулировать это.
2: Вы пытаетесь лишить меня куска хлеба.
0: Я считаю...
2: Куска хлеба. Я организовал фирму для производства компакт-дисков. Специальные упражнения для коррекции целлюлита. Коррекция целлюлита
1: То есть не искоренение.
2: Натучное... Нет, не искоренение. Угу. Искоренять можно только те отростки, которые... Я не буду говорить подробно.
0: Расказачивание это целлюлита.
2: Расказачивание целлюлита.
1: Сокращенно есть... РЦ.
2: Да. Выпущена скоро серия компакт-дисков «Средства коррекции целлюлита». Разная степень рыхлости, жирности и дряблости кожи.
1: И вот этих опухлости, не опухлости, а как их называется, этих вот
2: родничков
1: таких, знаете, размазюк таких.
0: Ахматовский целлюлит, Цветаевский целлюлит, понимаете?
2: Целлюлит поэтический, ну, не знаю, я хочу его запретить, то есть...
0: Мы нашли
2: продавать целый... эти омерзительные аппараты, где ленточные глисты терзают гладкую плоть. Если вы видели настоящий целлюлит, то вы влюбились в него. Это... И обязательно написали бы музыку для коррекции этого божественного явления.
0: Как Солженицын говорил, иметь мужество видеть. Вот то же самое.
1: А тут нужно добавить еще и хлопать. Ведь дело в том, что в момент шлепа по целлюлиту звукоизвлечение несколько другое, нежели без целлюлита. Понимаете, может быть...
2: Звукоизвлечение другое. Вы старый так. Гитарист.
1: Вот так-то. Так что, а может быть, они стремятся к первородным звукам. Может быть, целлюлит — это уже слэп в кожной промышленности. А слэп кто у нас изобрел, а?
2: А Джамаладдин Такума, Исламбас.
0: Исламбас.
1: Вот так, Исламбас изобрел. Да Исламбас не было. А, так же здесь. Целлюлит появился.
2: А Сантана Пасториуса мочил? Мочил, да?
1: А у них были несколько конфликтов, насколько я знаю, но до того момента, как Пасториус начал баловаться химикатами, то он оттаскивал пару раз горячего Сантану вот, за ноздрю вне репетиционной базы.
2: Я стухи за ноздрю оттаскивал от порога.
1: Я вижу у вас так вот эти два пальца характерно загнуты, знаю профессионала.
2: Я с них встряхиваю эти желтые капли.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Алло.
1: Не хотите говорить, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Ой, ребят, так приятно прям за вами за одним столом. И вот сейчас переводчица позвонила и говорит, что совковый народ. Да не весь это народ совковый, милая моя. Вот если позволите, четверостишие к вашему столу.
1: Давайте.
10: Разрубил березу на поленья он одним движением руки. Кто ты, мужики, спросили? Ленин. И опизденели мужики.
1: Хорошее стихотворение. Еще хочу сказать, что поскольку сказал человек, как хорошо за вашим столом, откроем нашим радиослушателям маленький секрет. Это звонил Борис Борисович по сотовой сопле прямо отсюда за нашим столом, все-таки, чтобы как-то тоже прочитать, внести свой вклад. Ну, а что, вот как вы считаете, ведь когда был Ленин маленький, да? Ля-ля-ля,
2: когда
1: он
2: был
1: тоже
2: Ленин маленький, он кошечек любил. Валял он кошкам валенки, он им портянки шил.
1: А скажите, был ли шанс у армии, у которой были ботинки и обмотки, победить? Лепила. У армии, у которой были сапоги? Ведь обмотки всегда какая-то ущербность. Ну вот согласитесь, это не по-воински, обмотки. Ну вот я знаю, что вот вы, Георгий Иванович, храните обмотки. У вас есть обмотки Буденного, Ворошилова.
0: Романович.
2: Лепил он кошкам домики из камня и песка. И бил он кошек ломиком от уха до виска.
0: Я считаю, что, конечно, обувь играет большую роль, особенно...
2: В Минске было написано: удобная обувь дало хорошего настроения.
1: Вот так?
2: Да.
1: А тогда не было сепараторов, ничего?
2: Сепаратных мирных не было.
0: Набивка косячков и подковок здесь.
1: Да.
0: Санаторий «Сосновый воздух».
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
11: Вот я хотел вас спросить по проблеме такого существа. Как вы относитесь к введению клонирования на Украине? Ведь смотрите, чего получается. Если одного украинца расклонировать, а потом его расклонировать опять, то получится их несколько совершенно одинаковых. И тогда они друг относительно друга уже не будут нисколько самостийными.
2: Я могу вам сказать только одно. Вы человек неинформированный, видимо, на Украине вы не были. Так как это явление там давным-давно уже освоено, без всякой науки. Без всякой семитской науки они давно расклонировались.
1: А вообще
0: знаете,
1: хотелось...
0: Бандур не хватит, если всех клонировать. Вот.
1: Уважаемые господа Прокудов и Белограй, ну и вы, Барянчик, вы наш любезный. Вот скажите, практически вот четвертый эфир, вот эта тема клонирования просто прогрессирует. Ее поднимают и поднимают и поднимают. Может быть, как-то вы так все-таки... Я знаю, что часть из вас, не буду называть, какая целиком клонированы. Вот. Также все знают про меня, про некоторые мои особенности. Вот. Мне кажется, что и звонят туда те тоже, у которых что-то тут с этим не в порядке. Давайте же, наконец, скажем, давайте перестанем врать. Итак, первый перестает врать Адольф.
2: Ну, что врать? Врать, не врать. Короче, они нас призывают к тому, что уже давно вошло повсеместно. Так как за хорошие глаза слова дурного не услышишь, ну и не даст никто, то, не знаю, мастурбируя, не мастурбируя, видимо, клонироваться придется, и не только украинцам.
0: Ну, я должен, конечно, такое, ну, после такого признания острова немного съездить тоже куда-нибудь там посоветоваться с товарищами в Карпатах. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, клонирование живых людей – это не выход. Это, знаете, они будут гадить вот так вот тоже.
1: Под себя некоторые.
0: Там требовать то, да и это. Я считаю, надо создавать искусственных компаньонов.
1: О!
0: Вот искусственных, знаете, вот как кукла. Вот ее вот так вот, вот знаете, вот... Вот ударишь вот по голове, можно руку оторвать, вот искусственные интерьеры создавать, вот любимого фильма вашего, допустим.
1: А можно, скажем, отклонировать себе квартиру, представляете, клонированная живая квартира.
0: Так а что толку от этого?
1: Да толку-то никакого.
2: Жить-то
1: поэтому...
2: невозможно и так.
1: А что думает Борюсик?
4: Я думаю, что надо клонировать не организм целиком, а какую-то часть организма, в частности, вот
2: наиболее съедобные.
4: Да, да, заменить все эти похабнейшие, мне кажется, пластмассовые вибраторы естественными клонами соответствующего органа, например.
1: Вы знаете, кстати, что к нам приходило ряд женщин, которые просили преклонировать к ним своих любимых левреток, баллонок, животных. Также приходили мужчины,
2: да мы
1: которые...
2: Мы не ради... левреток, а животных, баллонок.
1: Нет, а еще приходили мужчины, которые говорили, ради интереса.
2: Да они толпятся.
1: Нет, они, да, они...
2: С приспущенными.
1: Нет, вы думали, что они, наверное, пришли в тату-салон в наш, где мы делаем татуировки всех гостей, эфира и ведущих. А они хотят себе вот здесь слева, где обычно татуировка на предплечье, отклонировать женскую грудь. Вполне функциональную.
2: Да.
1: Ну и как к этому относиться?
2: Женский
1: до чего мы дошли?
2: Нет,
1: вот до чего мы дошли, Адольф? До чего мы дошли с вашей вот демократией?
2: Мы дошли до того, что вот Борис Борисович, уважаемый, достопочтенный, предложил клонировать квартиры.
1: Это я сказал про квартиры.
2: Александр,
1: извините,
2: я прошу,
1: да.
2: Я
1: был неправ.
2: Миль пардон, месье. Мы клонируем квартиры, а потом берем кусок нечистой кожи и клонируем его со всем содержимым вместо обоев.
1: Да.
2: Вот это дизайн.
1: Также можно и вымя отклонировать там.
2: Ну, это сначала надо зубы вставить.
1: Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Вот я тут вспомнил, как вы, Александр, говорили в начале программы, что в районе метро Отрадное подают там в виде говна котлеты, да? А вот я, мне известен такой факт, что где-то в Московской области, в городе Реутов, ну, не буду говорить в точности где, там подают, в общем-то, некачественные гантели. Вот. Ну, поскольку у вас в студии тренер присутствует, я попросил прокомментировать, чьих это рук дело.
1: Спасибо. Но я хотел сразу сказать, что не котлеты в виде говна, а наоборот. Да, что касается гантелей, были уже, поступали жалобы на бракованные гантели. Я знаю, вам как тренеру виднее. И, в общем...
2: Я купил для одного своего воспитанника уцененные гантели. 5-килограммовые гантели, прошу поверить, стоят в Москве на ВВЦ 121 тысячу рублей.
0: Все, что делается поддельного, облегченного, недовесы, все на бабки Саудовской Аравии делается. Можете мне поверить.
2: Аравия, дочь мента.
1: А вот хотелось узнать. Вы совершенно недавно, я знаю, посетили Каддафи. Вот, и с удивлением обнаружили, что он также жует дирол, стиморол, вообще жует постоянно.
0: Вы знаете, я должен сказать, что, как говорил мой друг, нас наебали в очках. Это был не Каддафи. Это был имперсонатор Боба Дилана, который подвязался в Эмиратах долгое время, нашел себе бабу с Украины.
1: Супертелка хоть или просто дура?
0: Не, это дочка шофера одного, конченый братец его так называют, младший брат, я его знаю. Его,
1: ну,
0: я,
1: знаешь, баба тоже конченая.
0: Я его отмазывал. Он выдает себя за полковника Каддафи, ездит с чемоданом какого-то барахла.
1: Ты вообще вот, наглухо человек.
0: Собирает кинотеатры, знаете, накрыл, кинотеатр не окупает себя, он закупает зал и говорит, я полковник Каддафи, давайте пожуем вместе эту чудесную жвачку. Аллах над нами, Гитлер рядом с нами. Вот, и начинает продавать, говорит, вот это стикеры, вот это вот стикер счастья. Подходят люди уже семейные, он вот так вот им на лоб его дает просто. Это, знаете, если бы я был, я агностик, я человек науки. Вот, я, в принципе, я не то чтобы атеист, но, в принципе, если бы я был верующим, мне бы стыдно было заниматься вот такой профанацией. Я считаю, что его надо как следует, вот это, понимаете, ну, вот это, в принципе, вызвать, или дружинников, наконец, или кого-то там, чтобы позвать, там, нянечек, чтобы они...
1: Родителей можно.
0: Да, родителей, потому что мне говорили, что родители его живы, живут на Орловщине, отец азербайджанец, ювелир, вот. Мать, значит, преподаватель музбакланства местного, по сольфеджио голоса ставит там местным вот этим вот. Ну там, где быки приходят, говорят, я хочу петь, вот петь хочу. Я написал песню, вот песню хочу петь. Айшат Шериф, вот, допустим, я хочу. Вот, поставьте мне голос. Вот, регги ваш, кстати, любимый Александр. Мы сейчас пожинаем плоды вот этой всей регги-мании, вот этой вот, которую вы раскрутили, кстати, вот здесь вот. Уже просто ждешь любимые голоса на эхо Москвы, тут сплошной регги, сплошная, значит, вот эта исламофобия процветает.
1: И антисемитизм.
0: Ну, это вообще радио Skinhead ваше радио называют. Вы знаете, что кассетами торгуют на Западе, вот таких стрёмных районах, где собираются там эти дети Скорцени ходят всякие.
1: Да-да-да, вот я слышал, кстати, о таких, это, подожди, дети Скорцени, то есть группировка дети Скорцени.
0: Да, коричневые валенки. Знаете, есть в Новосибирске там организация специальная, вот идет, коричневые тулупы. Они организуют всю корреспонденцию, которая к вам... Вы работаете, вы льете мельницу на воду черного интернационала.
1: Да, ну что ж,
2: тут
1: зато...
2: никто яйцами не бегал и не тряс.
1: Зато мощно, мощно рвем. А, ну что же, еще один телефонный звоночек, если вы не против, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
13: Слушаю вашу передачу, пишу дипломный проект. Вот. Очень тронуло меня письмо Егору Летову. Вот. Я, отложив свои дела, решил написать письмо Сергею Жарикову. Вот. Не знаю, правильно я делаю.
2: Он высокого роста, и глаза у него на выкате. Плюнет, как верблюд.
1: Ну, в общем, решать вам, действительно, решать вам, то есть стоит ли писать.
0: Надо, конечно.
1: Надо, ну, вообще надо, да, только заранее осведомите журналистов, телевидение, чтобы...
2: Ну, Вадворскую с колен стряхнет и погонит.
1: Ну что, послушаем музыку.
0: Давай. Давайте что-нибудь такое, ну, менее безрасовое.
1: А я напоминаю вам, что у нас в программе сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и также дантист. У нас остается совсем немножечко времени, а вы можете задавать по телефону 203-19-22 ваши вопросы нашим гостям, они на них с радостью ответят. Я поднимаю трубу, доброе утро, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
14: Там это вот она, баба, говорит, это Александр Лаевский своего Монморальси. Ты че его трахаешь там, что ли? И еще, Борис Борисович, шевели помидорами. Адольф, побольше стихов. И этому, как его там, последний, Романович, с какими лозунгами Рада выйдет на первомайские демонстрации? Все.
1: Спасибо.
2: Терновником наперевес она выйдет.
0: Ну, трудно сказать. Радио обычно, знаете, там у них стоит 4 антенны на особняках, и каждая ловит что-то. То есть там у них сейчас трудно найти малороссийскую семью, которая была бы такой, ну, цельной. То есть там есть свой и садомит, и католик, и любитель вот и одесских песен, и озорных песен. Так что там, в общем, такое, ну, как вот в известном фильме вот Хичкока, там у них, ну, расщепление вот сознания. То есть я сам... Я думаю, что она выйдет, ну, с каким-нибудь лозунгом, типа там...
1: «Долой оружие», к примеру.
0: Или «У вас продается славянский шкаф».
1: Да, к примеру. Что касается...
0: Или вот, «Шкаф продан».
2: «Вынимай оружие».
0: Или «Ты что так долго не открывал?»
1: Что или касается звуков, которые воспроизводятся, то очень новый вопрос, мне его ни разу не задавали. Вот каждый понимает, как хочет. Тем и замечательна эта отбивка, потому что дает, в общем-то, волю каждому пофантазировать в меру своей... Ну, можно даже сказать так, испорченность. На самом деле, это изначально делался массаж нашей девушки Прохор. Мощный массаж, вернее, искусственное дыхание. А поскольку это существо безреберное... Нет, оно безреберное. Оно безреберное.
2: Девка поэтому... безреберная.
1: Прохор, девка безреберная. Вот так. Ну, а что касается стихов?
2: Я не расположен в тот поздний час без подготовки взять да и ляпнуть что-либо оскорбляющее срамные уши некоторых радиослушателей.
1: Хороший ответ. Это уже как стихи. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста.
15: Доброе утро, Александр.
1: Здравствуйте. Говорите только громче, а то вас крайне плохо слышно. К тому же ваша ангина, она, видимо, мешает.
15: Доброе утро, Александр. Ангина. Доброе утро, уважаемые да. гости.
2: Партизаны Федя приходили в гости, поломав все кости. Применив треногу, поломали ногу.
15: Алло.
2: Щипца пилкой вынули язык, по нему мой язык. Дальше.
15: Да. Алло.
1: Да-да, вы не стесняйтесь, говорите, не вам.
15: Я бы хотел попросить у вас совета. Угу. Напротив меня живет черепаший сын. Он водит к себе девиц сомнительной репутации и слушает укупника.
1: Угу.
15: Днем и ночью.
1: Угу.
15: Так как вы люди с большим жизненным опытом, и, судя по всему, умные. Может быть, вы мне посоветовали, как это пресечь?
1: Сейчас мы выслушаем мнение.
2: Вам нужно найти укупника сначала. Оставьте в покое сына и его женщин. Женщин отдайте нам, сына возьмите себе, а укупником вы разберитесь при помощи ваших же друзей.
1: Это очень хороший ответ. Очень хороший ответ. Просто замечательный ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
16: Алло.
1: Говорите, пожалуйста. Алло.
16: Тихо, пошла?
1: Да-да, вы не волнуйтесь, так все хорошо.
16: Да, да.
1: Да, хорошо. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Меня слушаете?
1: Да-да-да.
17: Удивительно, как я к вам дозвонился.
1: Ничего страшного. Вы, главное, не волнуйтесь, как предыдущий товарищ, а то я даже прервал разговор, потому что вдруг вас хватит опять.
17: Ну, спасибо, очень хорошая передача у вас.
1: Да-да.
17: Нравится, сижу я здесь. Я профессиональный алкаш.
1: Угу.
17: Вот, переживаю сейчас кризис. И было у меня подавленное настроение. И вот настроился я на вашу волну. Как ни странно, настроение поднялось. Страх пропал и даже рюмочку пропустил. Так что большое спасибо, что есть такая передача.
1: Ну, спасибо, спасибо вам. Ну что же, и, видимо, наверное, уже, если у вас нечего добавить, я вижу, добавить вам нечего по поводу озеленения, мы все сказали, клонирование квартиры и вымени на предплечье сказали, не сказали мы разве что только по поводу ремонта велотехники, которую вот мы собираемся осуществлять бесплатно завтра в 10 утра. Вот здесь у Нового Арбата я объявляю, все, у кого есть поломанная велотехника, приезжайте сюда. Наши гости с 10 до полуночи будут заниматься ее с 10 утра до полуночи. Будут заниматься ее бесплатным ремонтом. Запчасти тоже ваши, да? Правильно я сказал, что теперь?
2: Да, видимо, как, крути педали, пока не дали.
0: Тем более сейчас нам уже под утро этой очередной зари, которая не принесет долгожданного избавления для всех наших слушателей от всех видов принуждения и рабства современного мира. Нам хорошо ясно, и нам слышны первые трепыхания зверя, который пробуждается вновь. Что несет это пробуждение, узнает каждый из вас, обретя полное, все, получив все сведения о самом себе.
18: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
19: Очередными тележками из супермаркета, надламываясь и переламываясь, приходит, а ее конь, так называемый, вот, лежит, упершись копытами в спинку дивана, ну, и глазами в столбик телевизора, и отдыхает, пьет пиво, курит средние сигары из лаврового листа. Ну что, да, вспомнил, как они пахнут, да, понравилось. Это модный сейчас курительный момент.

0: сильный экспериментатор. Это тот,
1: да,
0: который
1: все усы прививали себе, сплит да, кто-то да. прививал, я знаю.
0: Один даже, я помню, срастил себя с обезьяной попросту. Пришел сам к себе обезьяну. Кстати, после этого, когда эксперимент удался, ну, вы помните, к нам приходили женщины в клинику со своей второй половиной, кто с пуделем, кто с баллонкой, все говорили, пришейте меня к ней, я хочу, чтобы она, в общем-то, была со мной. И даже пару, по-моему, таких операций было произведено. Вот, но затем узнали, запретили. В общем, сейчас не хочется, конечно, о неприятном. Пришлось отдирать назад пуделя этого от нее. Слез было.
1: Не, ну это было. Было веяние такое, что на свете существуют две половинки, которых когда-то за грешность разделили.
0: Да.
1: И теперь все эти половинки блуждают в поисках друг друга. Одни в Евразии, другие в Северной Америке, третьи в Южной Африке. И им встретиться надо, наверное, на корабли все посадить и в одно место сплыться всем кораблям, чтобы произошло воссоединение тел. Потому что есть теория близости молекулярных тел. И когда это, ну, допустим, несколько километров, если все корабли света собрать со всеми людьми мира, и в одно место согнать, то вообще, говорят, можно создать такой энергетический столб, чтобы добраться до Бога. Вот, и пообщаться с ним уже на равных. Ну, в том смысле, что на одном полу, скажем так. Ну, это я специально объясняю доходчиво, чтобы не было излишних вопросов глупых каких-нибудь. Что значит там? То подумать, что вот таким столботворением людским можно приблизиться к Богу. И все побегут друг к другу сразу обниматься, толпиться, чтобы как-то более-менее стать богоподобными людьми.
0: Вот не кажется ли вам, что люди неосознанно, вот, собираясь в кучки, там, на демонстрациях, ведь есть же, например, люди, которые чуждаются всячески, избегают массовых там мероприятий, как-то посещения футбола или какого-нибудь там демонстрации. Да, есть люди, которые живут этим, просто не могут без массы никак. И вот, вот эта попытка их кучковаться, это и есть вот результат такого неосознанного желания вот именно вот вникнуть в этот столб, проникнуть.
1: Вот, кстати, о борьбе религий.
0: Да.
1: О борьбе религий. Вот эти столботворения бывают как с положительной энергией, стремящиеся к Богу. Скажем, они там в церкви приходят, и у них как бы там не нужно иметь очень большую толпу, чтобы вознестись к Всевышнему. Там церковь построена так, что сама церковь создает некоторый фон энергетический, который, сливаясь с человеческим энергетическим фоном, дает очень многократное увеличение энергетического фона. И вот на всем этом фоне идет подъем
0: фона.
1: Да, энергетического. Вот. Но есть еще и зло в этом мире. Это мистер Сатана со своими тремя шестерками во всю грудь, чтобы в сердце не стреляли. Вот. И вот этот парень, он придумал некое сооружение, чтобы приблизить к себе народ, это метро. Либо шахты, вот с шахтерами.
0: А также спелеолог.
1: Ну, вообще, это немножко чуть другое. Они все-таки борются с сатаной. Поэтому у них есть такое название. Еще есть диггеры.
0: Да.
1: Которые, ну, занимаются очищением канализационных истоков от всяких библиотек. Я не знаю, откуда там могут быть библиотеки. Потом достают всяких людей, упавших в люке. Ну, просто идут люди, падают, и потом их достают месяц через два, когда находят. Вот. И когда вся общность спускается в метро, идет ужасное столботворение. Вы заметили, что это происходит именно утром и вечером. Вот в это время молекулярный состав Земли настолько жидкий, что можно проникнуть поближе к самому главному парню из подземелья и пообщаться. Поэтому вот существует

0: мнение. Сейчас диггеры совместно со спелеологи, да?
1: Да.
0: Вот. Вместе с ними они идут разведывательные работы в районе станции метро Киевская. Потому что в интернете проходили слухи, что там были обнаружены офисные, ну как это назвать, доказательства присутствия офиса сатанинской секты. Вот так вот. То есть была найдена мини-церквушка сатанинская. Вот. Были найдены переводы сатанинской Библии. Вот. И сейчас там идут тщательные раскопки по заданию УВД города Москвы. Потому что в последнее время участились набеги на кладбище Москвы. Вот. Там, значит, выпивают всю водку. И уносят цветы. А также соскабливают с памятников золотую краску. Вот очень серьезные, как это назвать?
1: Заявка.
0: Глумление. Глумление над умершими.
1: Ну, может, это просто хулиганство, может, это не связано как-то с...
0: Неважно, кем был человек, там, да. Профессор, бандит, диггер или спелеолог, не знаю, чем мы к ним привязались, правда.
1: Вы начали, я и поддержал.
0: Сейчас они сидят с пеленгатором где-нибудь тут недалеко и будут нашу станцию заваливать. Ну, вот, я не закончил,
1: извините,
0: да?
1: Извините, конечно, да.
0: Ну, ладно, забыл я уже.
1: Зря вы так о женщинах. Не все же такие замужеством околдованные, просто женщины. Вот.
0: Не, ну это можно разговаривать. Можно разговаривать. Ведь женщинам неизвестно то, что последние научные открытия говорят, что женщины появились на свет только через 10 веков после мужчин.
1: А вот до того момента, каким образом происходило оплодотворение, кто оплодотворял кого...
0: И... Помните легенду?
1: Нет.
0: Нашли в капусте.
1: Да.
0: Вот, все объясняется. Тогда все было свято на земле, не было греха. Хотя можно и другую легенду к этому припаять, да, но тогда не было греха. Вот. И дети были все святыми, мужчинами. Они появлялись на свет из ничего. Но так как из ничего ничего не появляется, энергия никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Вот, поэтому мужчины были детьми Бога. Вот. И в один прекрасный момент все-таки Бог, он как профессор, он испытатель, он рационализатор, он конструктор, модельер и так далее. И вот он решил придумать нечто другое, но все-таки такое же, как мужчина. Ну, вот чуть-чуть сказать, можно даже женщину назвать обратным мужчиной. Вот так. И послал он вот через где-то 10 веков на землю женщину. И все. И что из этого получилось?
1: Ну, получается...
0: Несчастье сплошное. Дожди пошли.
1: Вот,
0: сорняк начал расти. Одни же бананы были. Да ягоды.
1: Вы сейчас несколько, наверное, обескуражили нашу постоянную радиослушательницу Ребро Геннадьевну Изы. Именно она выиграла горшок, слепленный с сотрудниками радиостанции совместно вчера. В общем-то, из, так сказать, всего, что не попади валяется в результате отходов жизнедеятельности радиостанции. Кстати, Ребро Геннадьевна можете приезжать забирать. У нас был конкурс такой на тему того, на тему имен. Откуда пошло какое имя? Вот... Ребро Геннадьевна, Геннадий Федорович Лизы, ее папа назвал в честь вот, ну как, в честь того, той легенды, что, дескать, женщина создана из ребра мужчины, да, вот, и, в принципе, вот Геннадий, он предложил папе именно ребра, Гена Изы, тогда еще молодой аспирант, он предложил вообще всех женщин вместо вот «Ж» писать «Р», что значит «ребро», собственно. И также вот и называть их не как там «уважаемые там, женщины», да, или там «места для беременных женщин», а так «места для беременных ребер». Вот. Ну или просто там
0: Ну, в принципе, женщина, да, это обыкновенное слово. Как угодно, так и называй. Вообще, псевдонимов у женщин много.
1: Да, безусловно. Некоторые называют «Любовь моя». Один у нас даже назвал свою дочку «Принцесса». Представляешь? Принцесса Матвеевна Глым. Фамилия Глым. Слышал о ней?
0: Знаешь,
1: известная
0: трудно
1: балерина.
0: Мне сказать тебе на это что-то. Да. Вот о стихах, опять же.
1: А, да. Кстати, я знаю, что вы теперь еще занимаетесь и пением. Может быть, вы исполните нам что-то в прямом эфире, какую-нибудь хорошую народную песню.
0: Значит, какую-нибудь хорошую. А если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Дело в том, что я теперь выехал из Подмосковья, и каждый вечер они мне дороги.
1: Ну вот, насчет женщин мы поговорили, насчет недоверия теперь, видимо, нужно. А вот, кстати, видишь, что миф о непорочном зачатии, кстати, фраза очень, как это называется, богохульная, о непорочном зачатии, был придуманным патентом. Ну вот вы поймите, что...
0: А это и патенты были придуманы потенциальными патентами.
1: Вот, тут, кстати, очень много приходит всяческих сообщений, вот касаемых вообще мифов и легенд. Вот, например, интересный, кстати, интересный вопрос. Почему у женщин волосяного покрова на теле в два раза меньше, чем у мужчин? Не значит ли это то, что у них есть нечто, чего нет у мужчин?
0: Но как у женщин, как и у мужчин, у них у всех друг против друга. Если поставить, то на каждое нечто каждый может ответить своим нечто.
1: А вот немножко поподробнее можно?
0: Развернуть это.
1: Да, разверните, пожалуйста.
0: Ну, допустим, мужчина может сказать, а у меня волосяной покров в два раза больше, чем у тебя. А женщина может сказать, ну, то же самое. Да, это клево, но я реже делаю эпиляцию.
1: А, ну тут есть другой момент, подождите. А ведь известна многочисленная работа ученых, тоже многочисленных, где доказано, что человек будущего, да, будет лишен всяческих рудиментарных отростков, а ими, собственно, являются и волоса. Вот, собственно, аппендицит, припомню вам, также менисков у него не будет, и ногтей. Вот.
0: Исходя... И соплей, наверное, не будет.
1: Безусловно. То есть вообще, как таковая слизистая оболочка не будет существовать, потому что, ну, внутри только будет, а снаружи,
0: ты,
1: да.
0: Не боишься, что вот глаза, они же все-таки как-то смачиваются, можно будет глазные яблоки, да, дыры протирать?
1: Нет, там уже тоже все будет продумано, ведь вот сам моргательный...
0: Вот созданные приборы специальные или...
1: Да никакие не приборы, сам моргательный рефлекс, он сам по себе тоже рудиментарен. Вот, глаза будут прокручиваться вокруг своей оси, измазываться о внутренности головной коробки просто. То есть веки, как таковые, будут не нужны. А на ночь человек будущего будет прикрывать их просто ладонями.
0: А вот...
1: Да. На этот вопрос я тоже отвечу.
0: А что-нибудь решат с кровью? Совершат ли отсутствие?
1: Нет, это все останется, безусловно. Все вот такие. Я имею в виду в основном внешние признаки.
0: Слезы вот эти. Слезы,
1: медузки. Сопли,
0: да.
1: Вот, сопли это медузки. Медузки тоже лезть не будут. И все так далее. Но мы сейчас о другом немножко. Также о волосах.
0: Кстати, медузки бывают разные.
1: А вот о сортах медузок, что вы знаете?
0: Но они бывают зеленые, желтые, прозрачные.
1: Нет, это все неправильно. Это, кстати, один признак цветовой. А ведь есть же вкусовой признак.
0: Но вкусовой.
1: Размер.
0: Нет, они бывают сушеные еще, опять же.
1: Ну, сушеные медузки – это такой экстракт.
0: Медузки. А-ля вобла.
1: Да.
0: Под пиво вообще замечательно.
1: Кстати, очень сейчас в моде в Тайване именно сушеные медузки обезьянок под этот самый напиток. Мало кто из европейцев знает, что им подают.
0: А самыми крупными медузками являются медузки носорогов.
1: Да, да, безусловно.
0: Из нормального взрослого носорога можно выкачать килограмма 3 медузок.
1: Ну, в общем, да, если предварительно еще его поместить в какую-то пыльную такую обстановку, где он будет набирать, отфильтровывать, чтобы потом медуза вырабатывалась.
0: Даже вот на фермах, где занимаются отсосом медузок, существуют, рядом выращивают табачные плантации, да, чтобы бегемоты чихали чаще.
1: Вообще-то медуза сборник, так называемый. В принципе, люди, конечно, недооценивают в какой-то степени вот роль медузы, да, в их жизни.
0: Но вот. Я знаю, что соевые продукты на 5% состоят из медузок.
1: Ну, то безусловно, 5% это, подумай, какая мелочь. По идее, мы должны довести до 52% как минимум.
0: Ну, сейчас, я думаю, нужно...
1: Нет, вот люди, вот это же, в принципе, ну, чистейшей воды белок в какой-то степени.
0: С водой?
1: Да.
0: И вода и белок.
1: Он теряется, он уходит вообще в никуда.
0: То есть, да, каждую ночь в никуда уходит столько белка.
1: А каждое утро, когда они и выходят, изгоняют медуз мощными.
0: А некоторые днем его умудряются куда-нибудь засунуть.
1: Да. При этом мы проводили исследование вообще слюнных желез человека и пришли к выводу, что слюни кончаются. Ну, слюни — это так называемые тоже медузки, только другая разновидность. Вот те люди, которые много плюются на улицах, да, у них есть серьезный риск обесслюниться. Так их и зовут обесслюненные. И в последнее время вот на рубеже веков мы наблюдаем, часто валяются там сям обесслюненные, здоровые, распухшие языки торчат из их вот ртов, уже даже медуз там нет, уже все вышло.
0: Губы потрескавшиеся, да, пересохшие рты.
1: Вы, если, кстати, увидите, я такое гуманное обращение сделал, уважаемые радиослушатели, если вы увидите вот такого обесслюненного, лежащего, в общем-то, где-то на скамейке или там около кабака, вы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно подойти, разинуть ему, в общем-то, рот и плюнуть туда. Поделитесь с обесслюненным своей медицинской.
0: Да, знаешь, при нынешнем дефиците слюны делать такие методы не каждый захочет. Если есть лужа поблизости...
1: Ну, сейчас зима, снег нельзя сыпать людям в лицо и в горло.
0: Потому что есть можно носить с собой
1: Это уже
0: термос
1: очень,
0: с кипятком,
1: очень
0: требовательный, чтобы размораживать лужи.
1: Никто этим заниматься не будет.
0: Не, ну создана же специальная служба.
1: Вот служба и пусть занимается. А что вы простым людям об этом рассказываете?
0: Опять же, можно покупать незамерзающую жидкость для омывания стекол и тоже поливать людей.

0: теме волосов всяких и вообще кучеряшек и прочих рудиментов.
1: Кстати, надо разобраться, почему одних волосы кудряются, а у других не кудряются.
0: Ну, видимо, дело в том, что в кудрявых больше воздуха зависает, нежели в гладких.
1: Значит, у тебя в бровях там воздушные потоки какие-то
0: ходят. Безусловно, безусловно. И эти места, они, конечно же, не мерзнут. То есть, так же, как у бурки, у сивки, у вещей каурки. Да, ну вот, возвращаясь к волосам. То есть, считается, что... чем меньше рудиментарных отростков на тушке человека, тем он, знаешь, ближе к будущему. Исходя из этого, получается, что женщина, она все-таки ближе к человеку будущего по своему устройству, нежели...
1: Ну, если бы я был женщиной, я бы сейчас сказал, что да, это именно так, потому что Бог посмотрел на свое первое творение, учел недостатки, сделал женщину более красивой, менее волошенной, и более совершенный. Ну, да. Дело в том, что, в принципе, женщина на данном этапе нашей жизни — это уже завершенная модель человека. Ну, что нужно? То есть Богу надоело делать святых. То есть, ну, сколько можно заниматься деторождением самому? Когда можно понаделать машин по производству человека? И что, для чего была и создана женщина? Мужчина, он, то есть, так как все это подгонялось под него, вот, был сначала орудием для этого. Но дело в том, что мужчины с каждым годом становятся все ленивее и ленивее. Для этого придумали всякие банки по приему спермы, а потом раздачи их голодным женщинам. Ну, в плане голодным, желающих иметь детей. А желание иметь детей Богом закладывалось в женщину с самого начала. То есть, ну вот, как микросхема какая-то. Работает, выбрасывает 0,1, 0,1, 0,1, потом бах, хочу ребенка.
0: 0,3 такое.
1: Да. Кодовое число это 0,3. Вот. И в итоге получалось, что вот именно так мы сейчас и живем. То есть уже, если раньше женщина не могла себе позволить завести ребенка без мужчины, то вот уже сейчас мы можем наблюдать, особенно в развитой Европе, такие явления, когда женщина не нуждается в мужчине, он ей не нужен. И вот человечеству, особенно мужскому населению, грозит очень скорое вымирание. Вот, как, вот не нужна ветка дерева или десне зуб.
0: А кто же будет, собственно, защищать этот рубеж и строить, в общем-то, пирамиду?
1: Женщина. Сейчас же тенденция к усилению женщин происходит. Женщины в горящие избы ходят.
0: Коня, я знаю, топчут.
1: Да.
0: А вот скажите, вот такая ситуация. Как же, если верить вашим словам, то...
1: А вот недоверие закралось, да?
0: Да, да. Я, кстати, возвращаюсь. Получается, что мы можем проследить вот это вот. То есть, если 10 веков мужчина жил без женщин, теперь наступает время женщин, значит, им вы тоже отмеряете 10 веков, потом снова будет мужчина с какого-то момента, судя по всему.
1: А это, знаешь, как говорится, Всевышний из нашей планеты играет в шахматы. Он делает ей ходы каждый раз новые, а Земля выкручивается, как экспериментальная платформа. Вот, то есть он сидит такой, ему в кайф там. Ну вот, крутится она, да? Крутится, крутится он потом так. Стоп, дай-ка я комету запущу. Ну и запускает комету, а наши там профессора думают, как бы, блин, поставить какие ракетоносители на меридианах Земли и сдвинуть ее со своей линии движения вокруг Солнца, чтобы вот эта комета, которую там пустили у нас, в сторону пролетела. Или ну, вот фильмы даже были сняты, несколько штук одинаковых.
0: Ну, может быть, опять же, если верить вот в вашу теорию, это есть вот с точки зрения шахматиста, вот его партия, им разыграна. Есть гуманный акт по отношению к человечеству, то есть который пытается как-то выкрутиться от ожидаемых последствий его шахматной игры и тем самым совершенствует свои навыки, там, познание, прогресс, опять же,
1: бубенность. Ну, вот шахматы все-таки... такая достаточно равная игра. Там противник может мат поставить, и противнику можно мат поставить. Вот. А все-таки вот в этой игре между землей и Богом нет обратной связи. Только Бог может поставить мат.
0: Это безусловно. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о его воздействии на жителей земли. О том, что вот эта сама игра может быть затеяна для того, чтобы стимулировать жителей земли.
1: Да, но это естественно. Мозг должен работать.
0: Да.
1: Если будет сидеть ребенок перед...
0: Сейчас. Мне надо. Кстати, вот сейчас пришло сообщение следующего плана, дескать, а все-таки баба сидит на чайнике, а не чайник на ней. Но я хочу сказать, что мы вот в противовес вот бабе на чайнике изобрели, в общем-то, мужика на чайнике тоже, который как альтернатива может сажаться на чайник. Другое дело, что многие все-таки как-то почему-то брезгуют им. Вот, хотя мужик такой ничего получился весь.
1: Но он же этот, норвег какой-то.
0: Норвег, естественно.
1: В юбке чтобы, в такой клетчик.
0: Да, чтобы сохранить, в общем-то, вот, всю вот эту подноготную, понимаешь ли. Вот, так что... Да, ну я вот вас перебил немножечко на тему, да.
1: Да, вот значит, вернемся
0: да.
1: к нашим детям. Вот да, как развивается мозг человеческий. Если посадить ребенка перед белой стеной, он сидит и видит один белый цвет. Белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Но он это сочетание пока не видит. Он начинает это сочетание различать только в тот момент, когда перед ним, допустим, начнет летать муха. Сначала он будет изучать линии полета ее.
0: То есть вы хотите сказать, что если вот постоянно ему показывать белое, то мозг не будет развиваться?
1: Нет, не будет, конечно.
0: Согласен.
1: А к чему там развиваться? Нет стремления. А вот, допустим, полет мухи, да?
0: Или, например, вот. Струйка желтой краски. Ну, маленькая такая. Нет, не то я сказал.
1: Да, ее можно рассмотреть как отток солнца.
0: Или приток солнца. В общем, или просто отток, или приток.
1: Не, если это фонтанчик желтой краски, то это приток. А если с потолка капает, то отток.
0: Согласен с вами. Кстати, вот таким образом, я извиняюсь, что вас перебиваю, мы проводили в нашем центре, вот где готовим, в общем-то, диверсантов и разных таких других людей, занимающихся подрывной деятельностью экономики других стран, мы готовили, ну, эксперименты делали, да, то есть сажали тоже человека с полностью очищенным сознанием перед белой сплошной поверхностью и, значит, в одной комнате делали людей, у которых постепенно, начиная сверху, закрашивали черной краской, собственно, вот эту вот всю байду белую поверхность, а в другой комнате закрашивали снизу белой краской. Вот и в том, и в другом случае получались они люди с очень негативной такой психикой в результате, травмированы, скажем так, негативно. Но с одной стороны они были агрессивны, с другой стороны они были подавлено агрессивны. Соответственно, исходя из этого, мы могли формировать две бригады. Одни бригады по подчинению, другие бригады по идейным соображениям. Вот те, которых сверху закрашивали, они были бригады по подчинению. А те, которых снизу, по идейным соображениям. И они у нас были передовыми частями. Именно они у нас в Алжире делали боевые действия в многих других горячих точках.
1: А вот по поводу стирания.
0: Да.
1: Стирания памяти, да? Сейчас, вот небольшой рекламный блок, сейчас один из медицинских институтов в целях рекламы, я не буду его называть, как он называется, вот, придумали способ защитить богатых людей, потому что это дорогая операция, от стирания их памяти. И за основу взяли... Вот помните, у всех были аудиокассеты когда-то дома. И у аудиокассеты есть предохранительная ямка с каждой стороны на торце кассеты. Ее выламывали, и уже стереть нельзя было кассету, если туда что-то не подпихнуть. Ну, обычно скотч или лейкопластырь. Туда подпихивали.
0: Или ногти вот состриженные пихали, да.
1: Да, вот. А чтобы не было возможности стереть память у человека, вырезают методом трепанации черепа. Диаметр или радиус, как это назвать. В общем, квадратный сантиметр черепа затылочной части. И этим самым, так, как бы это назвать, убирают момент, то есть убирают вот этот предохранитель. Да.
0: Ну, это как-то, по-моему, слабо в это верится все-таки.
1: Вот а... когда тебе сотрут память, вот тебе начнут вериться по-другому. Был у тебя счет валютный в банке, нормальный. Мерседес, Гелендваген. И все, и нет ничего. Знаешь, все переписали, а ты сидишь такой перед белой стеной.
0: Ну, кстати, тут я хочу вот о чем, какую тему-то затронуть. Ведь дело в том, что все вот богатство, все там, то, что нажито, да, оно и ценно только до того момента, пока ты об этом помнишь. Если ты об этом не помнишь, ты, в общем-то, счастлив. Ну, представь себе, например, сейчас я вот тебе дам по бубну, и ты через 2 минуты забыл все свое прошлое и стал счастлив, потому что у тебя нет ни проблем, связанных со всей твоей прошедшей жизнью, да? Ну, вообще
1: кстати,
0: ничего.
1: Хорошее предложение,
0: то есть ты
1: надо
0: попросту,
1: попробовать.
0: Ты родился заново, ты вошел в этот мир снова сияющим пупсиком, понимаешь? Вот да, я твоя мама, ты меня дико уважаешь, боишься, вот. Ну, потом
1: так,
0: я тебе говорю...
1: Так, а у тебя сиськи большие,
0: у меня одна старая.

0: Вот, и таким методом мы очень часто даем людям право родиться вновь, потому что, вот, я не знаю, как у тебя там, который приходит память стирать, к нам наоборот приходит и...
1: Вживляют чужую память.
0: Нет, нет, наоборот, пытаются очистить свое сознание. Говорят, вот вы знаете, жизнь очень там... Порой очень удачливые люди, удачные, большие начальники приходят и говорят...
1: Тоже дорогая
0: там,
1: вещь.
0: Помогите. Да что там, дубину просто, да грамотно поставленная рука и место, по которому бьешь. Вот, и все практически... И вот, конечно, вроде бы и травма, да, вроде... амнезия, да, но с другой стороны человек в эти моменты счастлив. То есть главное в этот момент не допускать ему демонов из его прошлой жизни. То есть родных, близких, ошибка какая, что типа пытаются напомнить ему, как, каким он был, да, там, призывают к нему там друзей, которые ему втирают, типа, дескать, там, власть, там, ну, представь себе, например, сейчас придет к тебе сюда какая-то тетка здоровая, которую ты не знаешь, и будет говорить, дескать, вот, там, я, например, твоя тетя Маша, да, вот ты ее...
1: А если теща скажет?
0: Или теща, да, так любые какие-то... Вот, а ты не знаешь, что такое теща, ты же язык забыл. Ты, скажем так...
1: Есть выбор выучить какой-то другой язык.
0: Конечно. То есть в середине своей жизни ты получаешь право жить... По-новому.
1: Вторая жизнь.
0: Да, да. Мало того, у нас некоторые вот уже и на пятую жизнь претендуют. То есть, бывало, приходит, и уже через две недели говорит, хочу еще одну жизнь. Ему снова бац, этой дубиной. Глядь, опять грудничок. И знаешь, они же ласковые такие в этот момент становятся. Вот что ребенок, ему шоколадку продели, так шоколадку понимает, стервец. Понимаешь, вот когда, то есть он видит, когда ему дают, на, он все-таки берет. Это я к чему? К жадности, понимаешь, человеческой. Все забывает. Кроме
1: она
0: слова «дай».
1: Да.
0: Кроме слова «дай», да? Если ему скажешь сам, то «дай», да, отдай, да? Не кулаком зажимает, падла. Понимаешь как? Вот. А после этого...
1: В челюсть можно ему дать, он отдаст.
0: Нет, он же уже травмирован, все.
1: Все, в челюсть не получается. Или там по челюсти бьют, чтобы память-то выбить. Именно информация о музыкальной паузе. Если оглянуться на... третью композицию назад от этой композиции, то в то время мы прослушали группу под названием «Ковенант». Вот. Если вы помните, в прошлом году был дебютный альбом группы «Ковенант», и писались они, начальная буква была «Си». Но ребята раскрутились, заработали денег, купили себе компьютер. И оказалось, что есть еще одна группа с таким же названием, но и играющая поп-мюзик. И страшным блэкерам стало стыдно ходить с таким названием, и они решили его переделать. Они поставили перед названием вот это вот трехбуквенное значение «The» или как там оно. И потом написали тот же «Ковенант», только через «К». Очень хорошая группа, очень известная в узких кругах молодежи. Вот. После нее звучала группа с очень красивым названием «Пикатум», тоже теперь известная в узких кругах молодежи. А после нее в данную минуту играет уже достаточно известная в узких кругах молодежи группа «In the Woods». Все это было в 99-м году. А следующим будет играть... Следующим будет играть известный шведский коллектив «Entombed». Уж о нем я не буду говорить. Песня будет звучать с последнего альбома.
0: Это еще я от себя добавлю. Все они, в общем-то, дети вот так называемой шведской семьи «Абба».

0: стало.
1: Конечно, и монголов тоже, заметьте, в Москве количество резко сократилось раньше.
0: А в Москве их в Красную книгу занесли, я слышал.
1: Безусловно, безусловно. Ведь,
0: и посольство закрыли.
1: Мало кто сейчас даже знает уже и помнит вообще, что такое вообще Монголия. Какие вот, кто сейчас знает, кто сейчас премьер-министр Монголии, какова сейчас ее внутренняя, внешняя
0: же
1: политика. И нет, Путин наш премьер-министр. Зачем ты скабрезничаешь?
0: А я его видел по телевидению в Монголии.
1: Нет, в том-то дело, что Монголию очень давно не показывают по телевизору. Обрати внимание. Может быть, вообще
0: нет,
1: уже страны такой.
0: В Монголии
1: нет.
0: Был и по телевидению видел.
1: А! А там, значит, все-таки провели телевидение теперь, да? Это радует, значит, все-таки.
0: Там поставили один большой телеэкран. Он где-то занимал. Он как футбольное поле. Ну, чтобы на всю Монголию было видно. Ну, зачем ставить много разных телевизоров? И ввели телевизионный налог. 1% заработной платы. Каждый монгольчанин должен отдать в бюджет страны за вот этот телевизор огромный. И он, его занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый большой телевизор.
1: Ну да, достижение такое. В принципе, они известны чем? Это кожевники и кочевники. Вот оба на К, сокращенно КК, если целиком брать, КК мы. Сокращенно, в общем-то, кожевники, кочевники, монголы, опять же. Ну ладно, то есть об истории Монголии я вижу, что ты ничего толком не знаешь.
0: Ну почему? Я просто не готов к этой теме. Я поднял бы литературку-то. Если бы заранее было что-то оговорено. А то ты вот так вот позовешь и навязываешь мне всякие свои темочки.
1: Гибкость должна быть во всем. То есть я, например, знаю кое-что.
0: Я акробатикой в детстве не занимался.
1: Могу рассказать, прям вот о чем. Вот прям задавай любой вопрос по Монголии, я тебе с радостью отвечу. Я-то просто намекнул, что можете у меня спросить.
0: А какой Монголии?
1: Монголия, но в принципе есть такой ресторан недалеко, я открыл хорошую, такая скрытая реклама. Спасибо, что мне подыграл. Приходите к нам в Монголию.
0: Вот. А когда? Не, ну, приглашение прозвучало, я же не могу так просто.
1: Что, когда?
0: Когда приходить?
1: Куда?
0: А куда ты приглашал?
1: Я, не, кто приглашал?
0: Так, подожди, я же это не понимаю.

0: и, как я обещал, в сей поздний там, или ранний час мы начинаем нашу беседу с путешественником и даже в какой-то степени кинематографистом, я думаю, тебя можно и так сейчас уже назвать, Олегом Алиевым. В свое время мы наблюдали вот его мощнейшие сериалы, касаемые жизни и привычек, в общем-то, всяких людей, которых мы почему-то называем дикими. Вот. Но я думаю, что если, например, данных людей вот закинуть к нам с вами и посмотреть, как вот, например, тут Базедовы толкутся на демонстрациях, да, устраивают, например, это соревнования по перетяжке каната и так далее, то вот аборигены тамошние могут с такой же уверенностью про нас сказать, что мы с вами дикие. Олег Алиев. Здравствуй, Олег.
1: Здравствуй, Александр. Спасибо за вторичное приглашение. Я, признаться, и даже не был уверен, что попаду сегодня на передачу. Я был какой-то очень сонный и вялый. И чувствовал, что у меня нет сил. Вот услышал по радио твой голос, и, знаешь, на меня это подействовало, как чашка бодрящего кофе.
0: Это моя работа. Это моя работа
1: и
0: психотерапевта
1: и
0: столевара. Я вижу, на тебя тоже действует зима. Вот эта мерзкая белая перхоть раскидана здесь. Ты знаешь, я вот о чем хотел с тобой поговорить. Ну, вообще у нас тема обширная, времени очень много. Я думаю, что ты не устанешь. Человек, ты физически выносливый. Даже с собой принес свою же перекладину. И периодически собираешься тут подтягиваться. Я тоже, может, посодействую. Там что-нибудь с рукой за нее возьмусь. Вот известен на Руси такой обряд, называется вороница, когда, в общем-то, женщина замораживает ворону до состояния куска льда галимого, а потом лупит ей деревенского старосту по голове, вот да, так, чтобы она раскололась. Вот, и загоняет он нагишом в прорубь, в общем-то, а потом поливают из боди, получается сосулька. И вот этот вороница, он автоматически перерастается в праздник старостицы, да, вот такой. Это непосредственно праздник, связанный с климатическими условиями, в которых мы вынуждены жить в какой-то степени. Вот. И, соответственно, эти климатические условия породили этот странный обряд. Скажи, пожалуйста, вот если бы, например, в любом месте мира, вот где ты был, и которое тебе сейчас пришло на память, неожиданно выпал бы снег, то есть в ходе, скажем, их развития, их природы, снег вошел бы у них в привычку. А вот спрогнозируй, какой бы у них появился обряд. На примере там, любого там, племени или конкретного человека. Потому что у нас один тут, например, вот тоже по утрам ходит с лопатой, этот снег гребет. Я спрашиваю, что он делает? Они меня смотрят, ты что, идиот? Это дворник. Я говорю, да нет, это обряд какой-то. Что значит дворник? Дворники на машине. Правильно? Идиотизм полный. То есть все меня пытаются за дурака держать.
1: Да, я понял твой вопрос. Наверное, это что-то вроде... Мне кажется, если выпал снег, то все животные, живущие на деревьях, попадали бы вниз. Наверное, бы это был какой-нибудь праздник благоденствия. Представляешь, не нужно охотиться, обезьяны просто уже в замороженном виде, я не знаю, попугаи, питоны, все это падает с деревьев, только ходи и собирай. Единственная, наверное, проблема, пришлось бы плести большие корзины, все же это на большой территории, скажем, вот Амазония, это 6 миллионов квадратных километров, как раз я оттуда вернулся, и индейцев осталось очень мало, наверное, около, ну, в Бразилии около 200 тысяч, не больше. Это...
0: А вот скажи, вот это же печальная проблема, ты достаточно затронул, вот индейцев осталось мало. Это результат какой-то расовой, геополитической, скажем так, диверсии? Или это естественный отбор? Потому что ведь существует там у животных естественный отбор. Ну, к примеру, вот знаешь, я как известный орнитолог, да, и биолог,
1: да,
0: я обратил внимание...
1: Я читал твои книги.
0: Да, труды мои.
1: Между прочим, перед экспедицией всегда вот как-то... Спасибо, ты, по-моему, спасибо. У тебя еще рептилии очень интересная статья вышла.
0: А вот графика тебе как моя, как я их рисую?
1: Нет, это выше. Я готовлюсь по твоим трудам. Вот, перед экспедициями всегда читаю. Что-то новое узнаю каждый раз. Они очень помогают. Даже сценарий стал писать, поймал себя. Вот твои какие-то тексты использую.
0: Ты прям вселяешь в меня жизненную струю деятельности. Да, вот так. Сокращенно ЖСД. Ну так вот, вот популяции они вот выживают. Я же заметил, что, например, этой зимой, вот, ну, грядущей, да, вот которая вот сейчас началась, всякие птицы как-то вот грачи, они, значит, сделали попытку зависнуть тут, затусоваться на зиму и, ну, не улетать туда, куда обычно. Вот. Но вот вороны, вот эти вороны, в общем-то, и другие мелкие, в общем-то, птицы собрались вместе и изгнали их все-таки. Вот, то есть произошла такая популяционная война. Но мало кто там из обывателей, только мы, профессионалы, знаем, что это реально было. Остальные так не обратили внимания, что грачи задержались дольше в Москве, чем обычно. Вот, может быть, с людьми происходит то же самое. Или все-таки тут вот, какие-то внешние факторы, природа там как-то действует, дерево упало где-нибудь.
1: Ну, к сожалению, не думаю, что внешние факторы, как ты называешь, падение деревьев, как-то влияют на численность индейского населения. В общем-то, это такие процессы. Они вымирают, это как бы признают все, и на сегодняшний день. Правда, это горстки людей, которые живут, в общем-то, в трудных, ну, изолированных, даже многие группы и не знают о существовании вот, цивилизации. Живут. Вот. То есть известно, где они живут, а они сами не знают ничего, не вступают в контакт с внешним миром совершенно. Есть даже такие группы, скажем, и в бразильской Амазонии тоже. А по поводу вымирания, в общем-то, это процесс такой, уже это происходит давно. Вот. Особенно интенсивно это в 19 веке, 19, 20, начало 20 века, время каучукового бума. Если ты помнишь, ты, кажется, еще жил в то время, если не ошибаюсь. Должен помнить.
0: Да, безусловно. И мало того, у меня даже был каучуковый шарик, который я подкидывал, и он отлетал очень высоко.
1: То есть, это, ты знаешь, это очень ценная реликвия. Если он у тебя остался, то я бы хотел на него посмотреть.
0: Знаешь, я его отдал одному ребенку, чтобы он точил зубки. А там зубки такие небележачие, что мозгрыз он в лохмотье.
1: Очень жаль, это музейный экспонат. Ты сделал большую ошибку.
0: Стоили они, по-моему, то 15 копеек.
1: Если, ну, я не тогда, знаю, если это натуральный каучук, скатанный индейцами, то это, сейчас это просто...
0: Такие были времена.
1: Так вот, ну, во времена этого каучукового бума, конечно, индейцы вымирали в больших количествах. В первую очередь болезни, которые завезли европейцы. То есть у них не было иммунитета, умирали. Ну, я не буду перечислять эти неприятные заболевания. Так, умирали просто племенами, вымирали. Но тяжелый труд, их использовали на плантациях по сбору каучука. Пришел этому конец только когда в Малайзии были заложены плантации, как бы искусственные, вывезли. Ну, эта история, в общем-то, известная, наверное, и ты ее помнишь. У меня такое ощущение, что ты даже в этом участие принимал. Если не ошибаюсь, не знаю, по крайней мере, вот в Бразилии тебя помнят. То есть говорили, что вот Александр Лаэрский в этом...
0: Даже одно время приняли. Они пытались вот продавать маленькие каучуковые статуэтки с изображением меня, вот. Но, в общем-то, я воспротивился этому, поскольку никакой там роялти мне не выплачивался. Я сказал, бразильцы, дескать, ну что вы, это самое... Вот, и у нас этот контракт нарушен был. Да, я лепту свою внес.
1: Тебя там помнят. Да. Вот, они, конечно, были очень расстроены. Это же была монополия, всемирная монополия на каучук. С тех пор, как в Юго-Восточной Азии и в других регионах вот эти плантации заложили. Ну, вот видишь, как бы и тебя тут вспоминают. Видимо, ты помогал. То есть, наверное, во многих государствах тебя бы приняли с благодарностью. Если ты захочешь как-нибудь покинуть Россию и передачу вот «Эхо Москвы», то, наверное,
0: примут, конечно.
1: Тебе найдется там место.
0: Ты знаешь, даже я больше того хочу сказать, что мне признательны и те страны, которые я покидаю. Ты знаешь, вот есть люди, которые, ну, например, приезжают и живут там, ну, по квартирам, по друзьям, и везде им рады первую неделю. А потом им где-то дня два не рады, а когда они сваливают, им снова рады, благодарны за то, что они уехали. И вроде казалось, вот они должны эту неделю помнить, что он тут, дескать, жил, там носками все провонял своими сырками этими, да. Вот. Тем не менее, когда он приезжает там, спустя два месяца, они опять его принимают в семью, потому что, вот, понимаешь, это такая, ну, для этого мы подсчитали тут недавно всем коллективом станции Си сидели в кабинете главного редактора и подсчитали, сколько нужно для одного человека иметь вот таких вот квартир, чтобы как-то вот везде тебя принимали. Вышло 8,5 в месяц. Ну, половина – это коммуналка. Угу. Да, но тем не менее, вот, то есть ты сейчас сказал такую вещь. То есть получается, что вот эти миссионеры, да, которые прибыли к нашим уважаемым тузенцам, сыграли свою такую своеобразную роль спиды, что ли, да? Ну, чума.
1: Не везде.
0: Но... А они-то что-нибудь подхватили? Ну, как знаешь, как дети дерутся, вот один другого отлупил, а все собираются, его отлупленного спрашивают потом в его дворе, ну, а ты-то хоть ему раз ударил? Вот, хотя бы они-то какую-то...
1: Ты имеешь в виду миссионеры, да? Миссионеры там вымирали тоже в больших количествах.
0: А ты скажи, а как же тогда идеи вот всемирного сближения наций, народов? Получается, что даже биологически они друг с другом несовместимы?
1: Ну, я бы этого не утверждал, например, как бы мой личный пример утверждает обратно. Я жил и благополучно вернулся, сижу, как видишь, как бы здоров. Ничего такого не привез. Ну, серьезного, по крайней мере. Ну, не считая там холеры, не знаю, желтой лихорадки и других неприятных.
0: Ну, это ерунда.
1: Ну, от этого можно, конечно, умереть, но, в общем-то, есть средства. Меня вытянули наши врачи московские.
0: Что, кстати, удивительно. Вопрос вот к гостю. Тут сейчас заходил несколько людей сразу. Ниточкин, Волков заходили, спрашивали такую вот, просили тебя передать. Угу. Почему настоящих путешественников не показывают по телевизору? А также почему из меня, то есть из Лаверского, да, плохой путешественник? Дальше Тропаревского пруда я никуда не хожу. И, в общем-то, тут ко мне вопрос, как сидеть в засаде с кинокамерой без пищи и сна. Нет, это к тебе вопрос. Угу. Я думал, что про Тропаревский пруд ко мне вопрос. Но вот действительно дальше его я как-то так... У меня, как правило, дальше возят и носят.
1: Я считаю, ты тоже путешественник великий. Ты путешествуешь в радио, эфире. Вот ты там говорил, что в интернет скоро уже собираешься. Это же тоже...
0: Да, осваиваем эту область. Мало того, я думаю, что выжать из него всех остальных, то есть создать собственную паутину, которая, в общем-то,
1: так... Ты даже можешь школу создать по выживанию в интернете, например.
0: Да,
1: ты или знаешь. По выживанию на радиостанциях московских. Делиться опытом. Подумай об этом. Кажется, это неплохо.
0: Ну так а что вот... Да... Касаемо засады, вот с камерой сидеть. Дело в том, что... Вот,
1: в смысле, спрашивают, что, как это тяжело? Или,
0: как
1: или
0: тяжело вообще? И как вообще, как это делать? Тут был в какой-то степени наш с тобой коллега Иван Затевахин недавно в программе. Да. Вот, он честно сказал, что, например, звук, говорит, вот записать качество невозможно. Поэтому, говорит, озвучивают потом все эти фильмы. Вот даже «Племена», где всякие наши артисты, дублеры, которые в студии пляшут, бьют в бубны. Вот, ну или вот типа то, что мы сейчас слышим вот такие звуки, что потому что реально звук записать не получается. То есть с видео другой процесс, поэтому как это происходит?
1: Мне как раз пришла как-то в голову такая история, которая произошла в Африке, когда мы снимали пигмеев. Они очень любят делать ловушки, скажем, на тропах, на звериных. Вот. Ну, а я, как наивный человек, их использовал. Думаю, у меня дорогая аппаратура, пройду-ка я лучше по тропе, чем продираться через джунгли. Все-таки как-то думал, всех обхитрю.
0: А у тебя была аккуратно. Бы договоренность с ними, вот что, дескать, ты придешь снимать или нет?
1: Нет, я уже жил у них, я

0: она глубокая довольно, яма-то вырыта для слона. Я что-то должен провалиться. Ну,
1: землеройки какие-нибудь, там, я не знаю, черви. Ну, там
0: было спокойно.
1: Спокойно. Да. Но все равно это достаточно неприятное происшествие такое. А вот скажи, вот ведь неприятно им, когда на них камеру направляют. Я вот заметил даже по европейцам. Я, например, что сделал недавно? Я слепил из коронных коробок точную копию камеры Betacam, только сделал ее на одну треть больше, ну, чтобы она была приметнее.
0: Посолиднее, так сказать.
1: Да. Блестками ее, все, знаешь, слепил, всякими приборами увешал. И вот вышел здесь на Новый Арбат и в руку взял тоже на палке такой микрофон. Ну, там, естественно, он был тоже муляжом. Вот, и тыкал ко всем и спрашивал, что вы думаете вот по поводу вчерашнего. Ну, просто такое вот, что вы думаете по поводу вчерашнего. Ты знаешь, как-то люди шарахались, хотя, казалось, наши соотечественники и в Европе живут. Ну, вот, и то боялись, типа, ну, не любят люди.
0: Кричали, камеры. Как вот...
1: Кричали, сейчас кричали, вот милиция, кричали, и еще кричали, Оля! И милиция, они кричали.
0: А звуков вот таких, вот, как мы сейчас слышим, не издавали, вот как послушали?
1: По-моему, записано во вьетнамском общежитии, когда они готовят на кухне свои вьетнамские мощные курултай. У них же там они курицу жарят в сахаре и так далее.
0: Ну, язык не похож на вьетнамский.
1: Не похож?
0: Нет.
1: А кто это, расскажи
0: вкратце. С острова Бали, если не ошибаюсь.
1: Да, ты прав. Откуда ты знаешь?
0: Ну, я догадался. Думаю, скажу.
1: Ну, тем не менее.
0: Ты же меня поддержишь, ты в эфире не подведешь.
1: Конечно.
0: Поэтому я и здесь, конечно. Да. Не сделаешь из меня полного идиота.
1: Но, тем не менее, вот с камерой, как они-то к ней относятся? Потому что мне, говорю, вот и кричали, и прогоняли, и вообще все.
0: Ну, ты знаешь, нам намного лучше. Вот то, что я слышал, конечно, мне тебя было жаль. Ну, в принципе, ты хорошо закончил, что как бы тебя прогнали. Боюсь, что ты мог бы как бы камеры свои картонные лишиться, и еще синяки и так далее. Угу. Да и какие-нибудь еще неприятности.
1: А вот такой вопрос, скажем, чисто дизайнерский. В том смысле, что вот многие мои друзья, знакомые, да, которые ездят сейчас в путешествия, ну, такие, как правило, базедовые путешествия там. Ну, там, куда?
0: Тибет очень модно стал. Туристический, ну,
1: пока
0: Тибет.
1: Еще, пока еще он так все-таки среди наших соотечественников, не слава богу, не особо распространен. А вот эти все больше в Турцию. Это
0: а
1: вот,
0: как ты имел в виду?
1: В Анталью. Опять же, вот такие места. Они, значит, взяли за моду одно время. Может быть, ты тоже помнишь. Повальное было увлечение покупку вот видеокамеры там маленьких, да?
0: Да, да.
1: Вот, они все там, то есть, в принципе, вот в Анталью и в Турцию они все приезжали не чтобы там тушки погреть, а дабы вот показать, у кого камеру, вот они с ней там снимали, ходили, вот. А затем как-то они просекли, врубились в фишку, что фотоаппарат как параллельное, скажем так, средство запечатлевания момента, тоже сам по себе прикольная штука. И,
0: да, особенно с большим дорогим объективом. Очень эффектно смотрится, когда тебя, висит на шее.
1: У тебя-то это сочетается, вот, то есть, в смысле, ты с камерой и с объективом, или как ты вообще сейчас все бросил и просто так путешествуешь?
0: Нет, есть фотоаппарат, и с видеоаппаратурой. Но у меня все как-то компактно, в специальных сумках профессиональных, так как аппаратура большая, дорогостоящая, влажность. То есть я ее берегу, она меня как-то кормит, хоть как-то, в тяжелых условиях.
1: Вот, кстати, насчет кормления. Очень многие интересуются рационом.
0: Ну, это естественно.
1: Безусловно.
0: После такого кризиса. Я удивился, что ты так поздно этот вопрос задал. Я ждал раньше.
1: А это не я. Это вот заходила, кстати, Людмила вот и спросила.
0: Идея вот о рыбках ты сегодня говорил, если не ошибаюсь. Как-то понравилось. У вас там дежурство, запись какая-то на свежую рыбу.
1: На забой рыбы. У нас это гигантская промысловая рыба плавает. Я тебе потом покажу. И мы ее забиваем по очереди.
0: Одно?
1: Ну, ты что думаешь, я за двумя, что ли, справлюсь? Посмотри на меня. Ты вернулся с природы, с детства, а я тут
0: здесь
1: слабенький
0: время,
1: сижу,
0: да,
1: тут газами дышу. Кстати, вот непонятно, вот как там вообще с воздухом у них? Вот в Катманду я тут побывал недавно, ну, как во сне, естественно. Вот там воздух плохой, душно дышался. Это потом, когда я вот проснулся, смотрю, у меня просто одеяло с ног, а я сплю, ну, ты знаешь, в ботинках лень, да. То есть оно я на голову накинулось и так. А, видимо, я куда-то наступил тут, ну, вот, и приснилось, что там как-то все в углях и плохо. Вот, а по идее же бытует мнение, дикая природа, там, да,
0: как
1: не
0: Катманду плохо.
1: Плохо.
0: Могу, как
1: плохо
0: сказать, подтвердить. Он же находится в долине, и как бы все это там так и висит над городом. И машин довольно много, да. Это нужно
1: индийского производства, мне вот снилось, что
0: да,
1: они все

0: да, жуткие грузовики, жуткие автобусы. Ну, ты помнишь, наверное.
1: Еще там ходят это рикши здесь тоже. Да. Они не дымят, они просто потеют, что есть. Тоже немаловажно.
0: Моторикши.
1: А, есть, есть.
0: Но... Загрязняют атмосферу.
1: А все-таки бытует действительно мнение. Вот люди, например, выбираются на природу, дескать, там пожарить там мясо убитого животного, называемое шашлыками, выпить красного вина, подышать, говорит, свежим воздухом. Вот ты вроде как подышал, вот, какое впечатление, вот вернулся сюда, как тебе здесь тут воздух? Да?
0: Ну, тяжело, тяжело. Привыкаем. То есть, ну, у меня противогаз есть, я как бы дома я тренируюсь, то есть я противогаз одеваю, хожу в противогазе, потом уже снимаю, выхожу на улицу, вот так как-то еще.
1: То есть, как-то пытаешься отадаптироваться постепенно.
0: Ну да, да, да, вот это и есть адаптация. Иногда по лестнице бегаю вверх, вниз, потею, как ты уже замечал.
1: Но это выводит шлаки.
0: В противогазе. Нет, в противогазе, то есть после этого, знаешь, любой воздух кажется. Когда его снимаешь после такой пробежки, выходишь на московские улицы, а я в в центре живу. Кажется, правда, что вот где-то в хвойном лесу.
1: Вот тут Михаил заходил, почему-то спрашивает у меня, типа, говорит, Александр, я знаю, что вам приходилось сталкиваться с племенами людоедов. Расскажите об этом. Миш, я один раз только в Праге столкнулся. Я, знаешь, подхожу, там сидят здоровые чешские мужики с усами, пьют пиво и едят такой здоровый шмот мяса. Я, знаешь, подхожу, говорю, пап, дескать, что ты, говорю, пожираешь столь алчно дерзкий, спрашиваю я, знаешь, у него. Он говорит, ДЦ, говорит, колено. Выяснил, что свиное, правда, но тем не менее, поскольку говорят, что вот свинья очень похожа на человека, я счел их каннибалами. На самом деле, реально-то я не сталкивался. Вот Олег Алиев наверняка сталкивался с каннибалами. Как? Ну, в принципе-то я не вижу, что покусанный тоже был с другой стороны сильно.
0: То есть, да, может, я дистанция. С ними жил. Старая история. Не хочется возвращаться. Ну, все,
1: да, все равно расскажем, потому что, может быть, некоторые не слышали. Да.
0: Да. Ну, не один год, да, я с ними как бы жил. Снял там фильм. Ну, мое мнение, что это очень редкие обычаи, которые встречаются внутри острова. И увидеть это, не знаю, мне не удалось увидеть, как вот больше об этом разговоров, рассказов и такое как бы нагнетание такой обстановки какой-то, что Папуа Новая Гвинея, остров людоедов. Мне кажется, их больше здесь у нас. В Москве конкретно.
1: То есть каннибализм, это все-таки ты считаешь явление из области обряда, а не из области, скажем, практического применения мяса поверженного врага?
0: Да, нет, были племена, которые практиковали как бы каннибализм, но это было в 19-18 веке, не знаю, еще в начале 20-го. Сейчас я думаю, что уже это все было связано с обрядами, то есть во время военных действий. Обязательно совершался.
1: Рядышком.
0: Отрезали головы, да, там снимали кожу. Ну, я не буду в деталях рассказывать.
1: Это все такие описано. Хорошие, добрые ребята.
0: Да, да, да. Но это, скажем, у них очень интересный ритуал. После того, перед тем, как убить этого человека пленного, то обязательно нужно было узнать его имя. То есть вот отрезанная голова, если ты... А он старался не говорить. И такая игра шла. Он не говорил, этот его не убивал, пока он как бы не скажет свое настоящее имя.
1: А он голова... его пытал в этот момент? Или вот
0: нет,
1: он...
0: нет, не пытал. Ну, голова имела цену вот от отрезанной. Только он мог принести в свою деревню, только когда знал имя убиенного.
1: Ну, а если он человек вообще имя не
0: скажет? Этим именем
1: тогда
0: называл своего ребенка. Очень интересно, да.
1: А как-то вот ты не можешь вот рассказать, откуда это произошло, почему? Ну, вот не исследовал ли ты это?
0: Ну, это очень древний обычай, конечно. Я не ученый-этнограф, который, скажем, много лет посвятил этому. Просто нет возможности времени долго там так жить, изучать. Он корнями уходит глубоко в прошлое. Скорее всего, наверное, это связано обрядами посвящения воина, потому что вот человек, который добыл свою первую голову и принес ее, вернулся с ней в свою деревню, то есть его посвящали, как бы после этого он становился настоящим воином. То есть вот он там был целый обряд, пели, у него были возможности сразу неограниченно выбрать себе жену, там, красивую какую-то, которая ему нравилась. Ну, в общем-то, все связано. То есть его положение улучшалось сразу, когда на несколько категорий он поднимался вверх в глазах своих соплеменников.
1: А вот ты знаешь, вот сейчас очень часто в современном голливудском кинематографе используется вот, скажем, наследие таких великолепных людей, как вот Вуду и прочее. Вот недавно по нашему телевидению проходил кинофильм популярный, иностранный, который называется вот «Хищник», «Хищник 2». Вот там такой, значит, братан, нарыли у него маску такой с дредами такими мощными, растаманскими.
0: Кстати, вообще, всех... это вот маска, скорее всего, это больше на насекомых похоже, да, просто в увеличенном виде.
1: Да, вот такого рода вот изобретение вот такого чучелки, как в «Хищнике», вот на твой взгляд, это можно ли стать заслугой режиссеру? Или он просто галим и это содрал у природы все-таки?
0: Да, в общем-то, видимо, это у природы. Я не увидел там ничего нового. То есть это больше похоже на голову какого-то жука. Ну вот, мне больше всего напоминало поэтому. Они смотрятся так, наверное, довольно эффектно в увеличенном виде. Это уже не первый раз, когда используют насекомых. Помнишь знаменитый фильм «Муха»?
1: Да, да.
0: То есть то же самое. Вот. То есть к животным мы уже привыкли, видимо, и вот голливудские профессионалы обращаются. Уже не первый раз, неоднократно.
1: Как ты относишься к такому мнению, которое бытует в многих медицинских кругах, вот, что такая болезнь, эпидемия, как СПИД, она, в общем-то, на людей направлена как раз насекомыми, которых люди постепенно выживают из родной среды их обитания, безжалостно топчут. Ну, то есть тут мы подходим плавно к теме коллективного мозга, там, читаем муравейник, демонстрация, там, да, и так далее. Просто насекомые собрались вместе и решили, дай-ка мы тоже ответим. Вот.
0: Я не проводил каких-то специальных исследований, да и это не моя область по поводу СПИДа и других заболеваний такого рода. Поэтому трудно что-либо ответить вразумительно. Очень серьезная тема, мне кажется.
1: Не серьезно, серьезно. Ну ладно, сейчас мы прервемся, немножечко послушаем вот данный саундтрек. Я вот тут, если ты позволишь сам, тогда расскажу, что здесь у нас.
0: Да, у тебя это лучше получится.
1: Принц Садахева, в общем.

0: Вот только что заходил человек, я у него
1: опять
0: паспорт
1: заходил.
0: Да, вот.
1: Хоть бы кто-нибудь позвонил или на пейджер прислал. Они все время ходят и ходят.
0: А ты пейджер-то, я же только что сейчас пожаловался, он уплыл вот. Но я когда ходил туда, он опять третий уже. Да, ну да ладно. Заходил. Я у него паспорт проверил, то есть достоверно все. Лев Глебов его зовут. Из Мытищ. Прописку я не буду называть. Да. Он просил рассказать, как проявляется у аборигенов жадность, хитрость и коварство. Ну, видимо, опять же, под аборигенами он не имел в виду, то есть нас, жителей Москвы, поскольку мы тоже в какой-то степени аборигены, да?
1: Да, да, конечно.
0: Вот. Вот, я думаю, по свежим впечатлениям.
1: Интересный вопрос. Да.
0: Безусловно.
1: Именно такие вот отрицательные жадность, хитрость и коварство.
0: А там нерадушие, гостеприимство.
1: Да,
0: и
1: да,
0: там,
1: да. Да. Ну, по поводу жадности, начну с нее, как бы я не замечал вот жадности в нашем понимании. Чтобы они что-то прятали, скрывали, там как-то. Ну, это люди практичные, с другой стороны, они живут в тяжелых условиях.
0: Нет, ну как, вот смотри, если, к примеру, вот он сидит и ест, скажем, вот на ногу жирафа, да, вот.
1: Ну, а я нему... не видел, что кто-то ел ногу.
0: Ну, образно, ну, образно.
1: Ну, да, да, да.
0: А вот, знаешь,
1: ну, жираф сейчас охраняют, даже образно не стоит.
0: Ну, в общем, другого копытного.
1: Да,
0: например,
1: да, да.
0: Вот, а к нему подходит коллега из племени, там, и, дескать, говорит, ты, мол, это... Мумба, дескать, ты мне пришли кусочек, вот его действия. Есть же у них понятие, дескать, что...
1: Нет, конечно. Там... Во всех племенах, вот, на всех континентах, где я был, это практически 4 континента, Африка, Азия, Южная Америка, Океания, есть определенный порядок приема пищи. То есть, скажем, ну, в среднем лучшие куски получают воины, старейшины. Женщинам что-то остается, там какие-то кусочки, дети получают хорошие. Вот, скажем, молодые воины, еще не прошедший обряд посвящения, те не получают ничего. Ну, то есть именно или что-то останется, или какие-то фрукты, то есть могут остаться и без мяса.
0: То есть как-то не заботиться они вот о подрастающем поколении. Скажем,
1: нет, о подрастающем как раз заботиться. Я сказал, что дети получают хорошие порции. Но там как бы все рассчитано. В тех местах, где не нарушен племенной строй, где еще как бы цивилизация не на таком уровне, я имею в виду наша европейская, то есть там все это распределяется довольно равномерно. Голодающих я не видел. Как раз наоборот, вот это чувство племенной общности очень развито. Если я давал какие-то подарки человеку, который мне был более интересен и нужен, то всегда он настаивал, чтобы количество было такое, чтобы он был в состоянии поделиться со своими соплеменниками.
0: А вот ты сейчас сказал вот, с человеком, который тебе наиболее интересен, знаешь, что как-то из их такой массы кого-то выделял,
1: да,
0: вот, по этим критериям?
1: Ну, скажем, шаманы очень интересны. Я имел в виду в плане каких-то съемок, какие-то ритуалы, там, вождь всегда, потому что все как бы решается через вождя. Приходишь в племя, он тебе должен разрешить, что находиться вообще на этой территории, жить с ними, ну и все остальное. То есть вот это там, где это все не нарушено, не затронуты вот основы, то есть наши методы вот такие, они не проходят. Ты вызываешь кого-то, как это обычно делается, обещаешь, что-то даешь, ну, заинтересовываешь вот определенное лицо, которое может повлиять на ситуацию. Нет, там. Поэтому, когда я посещаю эти места, я и количество подарков рассчитываю, беру с собой соответствующие. Скажем,
0: а что это за подарки, вот интересно?
1: Ну, если говорить вот о последнем регионе, это Амазония, то индейцы очень практичные люди. Конечно, всякие вот эти безделушки, которые показывают в голливудских фильмах, что они пляшут там и с ума сходят. Те времена уже давно прошли, это очень все нереально. Индейцы любят конкретные подарки, которые им помогут как-то в хозяйстве. То есть принесут какую-то реальную пользу, скажем, железные хорошие топоры.
0: А как же ты их вез, эти топоры, чтобы на всех хватило-то?
1: Ну, какое-то количество, не то чтобы на всех.
0: Ну, скажи, хотя... сколько, ну, сколько? Ну, это же интересно, ну, людям,
1: где-то что... Где-то 6-10 топоров.
0: То есть ты вот пер 1-10 топоров?
1: Да, конечно. Потом мачете они очень любят. То есть это длинные нажимы, я думаю, что все знают, что это такое. Тоже в приличном количестве.
0: Вот если, например, подарить вот кухарь, непальский нож, подарить вот тем, у кого мачете, они разберутся, что это, оценят этот подарок или выкинут его и скажут, убери ты этот кортик.
1: Все зависит от того, насколько он им подойдет. Вот они понимают, что так, они бы попробовали. Не знаю, подойдет он им, будет он удобен, тогда оценит. Если нет, наверное, просто его оставят.
0: Ну, с жадностью мы вроде так вот разобрались, да?
1: Ну, у них нет...
0: Ну, они... да, просто прибавили.
1: Нет, можно сказать, что может быть. С точки... Дело в том, что слово «жадность» в европейском понимании... У нас есть что прятать от других. Мы все владеем какой-то собственностью маленькой. Ну, может быть, в России как бы государство постаралось сделать все, чтобы люди были все равны опять, и ничего у них не осталось. Вот. А там как таковой собственности у людей нет. Если это индейцы, то они живут в сельве, в джунглях. И их как бы личные принадлежности довольно скромные. То есть это одежда, скажем, лук, ну, какая-то корзина для переноски чего-либо. Ну, в общем-то, им особенно и прятать нечего. Они не прячут.
0: А нычки они делают?
1: Что?
0: Нычки. Нычки. Ну, что то есть, это? К примеру, ну как, ну вот, например, взял, например, принесли, вот, ну, про гостинцы-то сказал, но тем не менее я убил суслика. Со всеми поделился,
1: виду,
0: а себе ножку заныкал.
1: Заначка?
0: Да.
1: Так. Угу. Ну, это, да.
0: Нет, индивидуальные нет, таким, заначки.
1: Во-первых, там природа как бы довольно жарко, и вот эта заначка, если он ее куда-то спрятал, она просто испортится. Ее нужно тут же или... прокоптить как следует или тут же съесть в этот же день. То есть она, это мясо негде хранить, не в чем.
0: Угу. А они не придумали никаких там соусов, там это утка по-пекински, там это
1: нет.
0: Утка с яблоками тоже.
1: Нет. Ну, вот. Там и уток нет.
0: Как же не так? Так. Вот, да, но мы еще надо про хитрость поговорить, про коварство.
1: Ну, по поводу коварства, я... Нет, это хитрые люди, они очень умные, хитрые. Если они чего-то не знают, то очень быстро учатся. Это относится ко всем регионам. Я на себе это неоднократно испытал.
0: Ну как, вот
1: могу рассказать же, да. Очень интересный пример конкретный. Вот, когда я был сейчас в Амазонии, я снимал, на мой взгляд, уникальный обряд, сохранившийся. Не обряд даже, а традицию. Они до сих пор еще вот с трением добывают огонь. Ну, там, палочка. Он своеобразный способ, не похож, скажем, на другие регионы, но принцип одинаковый. То есть палочка, труд в отверстие там. Ну, я сейчас не буду говорить о нем. Дело в том, что, в общем-то, там очень влажно. И уже снимали мы минут 10, и вот он там тер, другой тер, женщина терла. Все, дым идет, а огня как бы никак нет. Мне-то нужен заключительный момент с ней, чтобы сцена получилась.
0: Да, плюс вот. Аккумуляторы и... садятся, обидно же это тоже.
1: Ну, аккумуляторов у меня было достаточно. Ну,
0: пленка кончается.
1: Хорошие технологии, пленки тоже. Спасибо, ты заботлив.
0: Я вот, практичен.
1: И что меня поразило, подходит переводчик с одним из индейцев, который как бы все это наблюдал неоднократно, как мы снимаем, что делаем. То есть он без всяких объяснений сам, я был просто поражен, как гром, говорят, ударил среди ясного неба. И так спокойно советует мне, что, мол, я мучаюсь. Ведь это он как бы понял то, что я делаю. Говорит, можно же, у вас же есть типа зажигалки, он дал понять, поджечь просто там вот это и все, и снять как бы этот момент. Я был, ну, я даже не знал, как отреагировать. Это был шок, это был какой-то удар, просто удар.
0: Да, это круто, действительно.
1: Представляешь, человек подходит, вот как бы спокойно так стоял с луком, смотрел и сказал, что вы там 10 минут, вот как бы, ведь будет же все как бы настоящее. Достаточно только зажечь и все, вот он конец.
0: А результат, вот как вот на лицо, а как он крутит,
1: да,
0: вот так
1: да,
0: видно,
1: да,
0: что
1: да.
0: Думали. Да, но это ну, я бы не сказал, что это коварство, это скорее такая коммуникабельность какая-то, сообразительность.
1: Ум, хитрость, да-да-да, но это больше к хитрости, то есть это умный, хитрый человек, я бы так сказал, то есть он хитрый.
0: А коварство, оно где-то близко к жадности, поэтому, я думаю, мы
1: коварство.
0: Не будем, или есть у них коварство. Ну, наверное, во время войны, то есть там какой-нибудь змеей кого-нибудь
1: обмотать. Сейчас войны межплеменные, это явление очень редкое, какие-то конфликты, может быть, по крайней мере, за многие годы путешествий вот по всем таким регионам. регионом, закрытым, я не встречал нигде каких-то крупномасштабных военных действий. Ну, единственное, только, наверное, вот на территории, к сожалению, нашей цивилизованной. Здесь да, здесь это процветает. Нет, там нет. Они очень хорошо, на мой взгляд, понимают, что они понимают, что очень просто начать какой-либо конфликт и очень тяжело потом его остановить. Они это чувствуют на себе. Поэтому как-то стараются, чтобы все закончилось миром. Договариваются. Даже какие-то выкупы платят за, образно говоря, если конфликты, кто-то погиб. Ну, стараются это решить. Не знаю, я нигде не встречал, что вот такие крупномасштабные, еще раз повторяю, действия велись.
0: Вот тут заходил Эллипс.
1: То есть ну, кличка тот, у него Эллипс. Да. Ну, у него голова, ну, видимо, видишь, такая эллипсовидная. Ты этого имеешь в виду,
0: ну,
1: да?
0: Ну да, он вся тушка у него тоже такая. И ручки, и ножки.
1: Я его запомнил еще по той передаче.
0: Кстати, мы так вот говорим уверенно, он, а до сих пор это никто у нас на станции не знает. Может, это она, то есть никто его же... Ну да ладно. Уже он спросил, знаешь, сколько, говорит, лет еще пройдет, чтобы аборигены дошли до такой системы жизни, как у нас. Интересное слово «система жизни». Мне это нравится определенно.
1: Да, да, да. Какой система жизни. Просто сколько лет пройдет.
0: Да.
1: Я не знаю, остались бы они вообще, выжили, если бы они дошли до такой системы жизни. Очень хорошо сказал этот эллипс, как у нас.
0: Изрек, вернее.
1: Да, да.
0: Или изрекла. Непонятно.
1: Достаточно посмотреть, как мы живем, и как-то грустно становится. Мне, например, очень грустно.
0: Ну, ты уж особо не грусти. Мы сейчас сходим в метлу, там, крутанем рулетку, сопрем барсетку. Да, вот интересное то, что тут сообщение Белания заходило. Говорит, продиктуйте, пожалуйста, известные вам обряды наведения порчи шаманами племен, которые вы изучали. Только помедленнее, пожалуйста, чтобы можно было ей записать. Ну, а вы выйдите только этой Белании и записывайте там у приемника, потому что там доску притащила, мел какой-то. Мел в стране дефицит. Ты знаешь, что снег люди пишут сейчас на доске.
1: Да?
0: Да, в школах. Потому
1: нет,
0: что,
1: ну
0: да.
1: Я могу в это поверить. То есть сосульками, наверное, да, замороженными такими.
0: Сосульки дети сосут вместо конфет.
1: А, вместо мороженого.
0: Да. Ну, что у нас с шаманством?
1: Сахаром сосуль. Ну, обряды, конечно, мне приходилось наблюдать и как-то быть невольным, может быть, даже участником. Вот, ну так описывать их. В некоторых моих фильмах они показаны. Ну, не всегда подробно, потому что не все возможно снимать, иногда просто вот запрещают. То есть говорят, что присутствие там чужого человека, скажем, то есть меня как европейца нежелательно. По поводу лечения, вот как раз, наверное, это тоже относится к шаманизму. Я сам несколько раз обращался. Скажем, вот в Южной Америке, опять же, пример свежий, к шаману. Ну, мне хотелось как снять обряд исцеления, и я импровизировал, то есть сделал вид, что я тяжело болен, на температуру, там целый день не выходил никуда, лежал. И он пришел, как бы поверил в это, что он мне нужен. Вот, осмотрел меня, в общем-то, и его вердикт был таков, что он не может мне ничем помочь. Я удивлен, спросил, почему, через переводчика. Объяснил, что я не верю до конца ему, то есть в его силу, что он сможет меня исцелить. Ну, примерно это можно объяснить так, что те люди, которые используют шаманов, пользуются его услугами, он для них конечная как бы инстанция. Он приходит, им некуда больше идти. Они искренне верят, что если он не поможет, то не поможет уже никто. Они погибнут или будут тяжело болеть. Вот это очень важный момент. И мне как бы нечего было ему возразить. Он был прав, я все равно до конца не мог настроиться на то, что только он мне может помочь. Я знал, что за мной стоят лекарства сильные у меня есть, за мной стоит цивилизация. В конце концов, я могу куда-то выйти, меня могут вывести там вертолетом или на лодке, и как бы квалифицированные врачи окажут мне помощь. То есть, видишь, тут играют еще и психологические факторы, по крайней мере, это вот шаман утверждал. Нужно полностью верить, приходить вот только к нему. Не думать, что вот если не он, то кто-то другой.
0: Вот ты сказал интересную фразу насчет температуры, что, дескать, температура. Ты знаешь, тут европейцы друг другу диву даются. То есть, к примеру, вот у нас вот в Рашке там градусник под мышку запихивают, где-то там в задницу, где-то в рот. И все девятся, метод друг друга считают его варварским. А вот каким образом у них там вот измеряют температуру?
1: Ну, они температуру не меряют, конечно, таким способом. В основном это видно, когда человеку плохо, он просто уже как бы не в состоянии ходить. Вот начинается жар, что они по его состоянию это определяют. Он там отказывается от пищи, ну и так далее.
0: Угу. Ну, то есть визуальный осмотр называется.
1: Да, конечно.
0: Угу. Далее, сейчас посмотрим, тут еще заходили много народу. Вот, например, спрашивают, Иван Валенки заходил. Дескать, слон, говорит, является убойным животным. Ну, вот ты об этом тоже говорил, да? Правда ли это? И вообще, каких экзотических животных вот используют там на мясо? Ну, там это вот, там, где не мы, видимо.
1: Ну, на всех континентах по-разному. В основном все животные охраняются законами. Вот, все государства, где я был, официально, как бы, все охраняются. Ну, конечно, на деле все обстоит совсем не так. То есть вот внутри страны, если вывоз там запрещен животных, с этим строго, да. Как бы более-менее это налажено, хотя, к сожалению, существует как бы черный рынок мировой, где животных и вывозят, и заказывают даже, и продают, и цены довольно высокие. Это все реальность нашего мира. Туземцы охотятся, но они охотятся именно, когда испытывают в этом какую-то потребность. Потому что охота – это очень тяжелое занятие от развлечения, вот в нашем понимании европейском, когда люди с автоматическим, там, с каким-то оружием. Именно для них это отдых, как-то удовольствие нет. Они только когда есть такая необходимость. Потому что это правда довольно сложно. Я участвовал не в одной охоте и могу сказать, что радости, конечно, никакой не испытываешь. Все это тяжело.
0: Это не как вот мы, когда играли в Графьев, скакали на конях с лайками, с кубком красного вина и постреливали из духовых пистолетов в воздух. Никакого праздника тут нет, естественно.
1: Да, да, нет.
0: Это,
1: ну,
0: просто тяжело. Но тем не менее, там едят, например, какаду каких-нибудь.
1: Попугаев. Ну да, да, конечно, случает. Попугаев. Нет, ну это как для них это птица. Если есть возможность подстрелить ее, то, конечно, ее используют в пищу. В общем-то, это ничем не хуже. Даже, может быть, лучше, чем курица.
0: Безусловно.
1: Вкусное мясо я ел.
0: Я маленького один съел.
1: Ну, здесь, одна, в Москве?
0: В Москве, да.
1: Волнистого пугачка.
0: Волнистого, да.
1: Ощипанный был.
0: Безусловно. Распотрошенный, думал, ощипанный, все. То есть...
1: Ну, видишь, мне не приходилось есть такой экзотической пищи.
0: Ну, что, та же перепелка. Если какаду, это курица, а это перепелка. Ты знаешь, Лена заходила. Естественно, о чем может спросить Лена?
1: Лена симпатичная девушка.
0: Да, только...
1: Эффект очень выглядит.
0: Да.
1: Она к тебе, мне кажется, заходила.
0: В косоворотке, в кушаке такая.
1: Вопрос это так, вот, между прочим. Главное, как ты тут один или что с тобой? Мне кажется, вот так. У него такой взгляд был бегающий, нет? И направленный только на тебя.
0: Бегающий, естественно, потому что вот она так искала муху.
1: Один ли ты, может быть? Твое непостоянство.
0: Она пыталась узнать вот, у тебя.
1: Ночь — такое рискованное время.
0: Рискованное. Ночь — это время настоящих мужчин.
1: Да.
0: Вот масса, кстати, тут людей сейчас заходит к нам, просто огромное количество. Ну, про Лену, да, все-таки Лене-то, может, ты как-то вот. Она просит, чтобы ты рассказал о женщинах тех мест.
1: Я так и думал, что вопрос будет как-то вот. Судя по ее внешности, вот как она выглядит, так вызывающе.
0: Ну, видишь, читается наряд, то есть шаровары у нее какие, десантные,
1: вызывающие, да.
0: Кушак украинский, косоворотка вроде белорусская.
1: Сексапильная внешность, очень.
0: Только жалко, что лысая.
1: И формы. Но зато формы, какие формы.
0: Формы хорошие.
1: Я так и думал, что вопрос будет вот с чем-то с таким вот связан. Так я тебя перебил, да? И еще раз, ты не докончил вопрос. Что-то о женщинах.
0: Да, вот о ей, о женщинах. Ты что-нибудь расскажи, как они там... Ну, там борются ли за свои права, там феминизм, эмансипация, туда-сюда, что-нибудь такое там.
1: Ну, На американском континенте вот индейские женщины намного свободнее, чем, скажем, в Юго-Восточной Азии или в Африке. То есть они довольно уравнены в правах с мужчинами. Ну, я это наблюдал в ходе вот съемок фильма. Высказывают свое мнение, ведут себя довольно свободно. Мужчины им очень часто помогают. Здесь, кстати, намного лучше дело обстоит, чем вот в Азии особенно, в Юго-Восточной. Там же женщины ведут себя тихо. Не говорят даже в присутствии мужчин, не едят с ними, нет. Здесь они довольно
0: разнузданные,
1: веселые. Ну, не знаю. Не мне судить. Это не мои женщины.
0: Вот Руслан тут забегал, говорит, господин Алиев был в Сантосе. Прекрасный город, согласитесь. А какие там женщины?
1: Какой город?
0: Сантос.
1: Сантос?
0: Да.
1: Нет.
0: Ну, нет. Тут еще зашел человек, который мне шепнул, говорит, у меня на подушке лежит персидская кошка. Вот Оля тут из Ханты-Мансийска говорит, правда ли, что племя караедов...
1: Я не слышал. Кого?
0: Караедов.
1: Караедов?
0: А, еще
1: караваи пятом... есть.
0: Караваи?
1: Да. Папуа Новой Гвинеи есть такое племя караваи.
0: Еще в 5 веке до нашей эры начал запускать бумеранг на околоземную орбиту и даже проводил соревнования на эту тему.
1: И что, что я по этому поводу думаю?
0: Да, я думаю, это хулиганство какое-то. Это,
1: наверное, какая-то радиохулиганка.
0: Нет, я имею в виду хулиганство с их стороны запускать бумеранги.
1: Я,
0: в общем-то,
1: я думал, со стороны этого... Ольги задавать такие вопросы.
0: Да? Дальше. Ну, давай дальше посмотрим, кто тут еще. Ага, а, вот, это Татьяна Буланова заходила туда, то есть она еще сейчас зашла, она не договорила, ей надо было снова выйти, она говорит, у меня, говорит, на подушке лежит персидская кошка, а кто лежит на подушке индейцев в Амазоне? Ну, в смысле, ну, такой домашний.
1: Да, понятно, конечно. Ну, подушек у них нет, как таковых.
0: Я так и думал.
1: А держат они традиционно, некоторые племена традиционно маленьких обезьян семейства игрунковых, называют их мармазетки по-русски. Это очень, практически самые маленькие обезьяны в мире, их несколько видов.
0: Они еще чешут голову.
1: Да, они обычно где-то держатся за волосы. Откуда у тебя такие знания?
0: А я видел по телевизору, по-моему, даже в одной из твоих, видимо, программ. Маленькие, беленькие такие.
1: Они разные бывают.
0: Я беленький.
1: И черные бывают. Да-да-да, они держатся за волосы.
0: Милые домашние животные, да?
1: Ну, в основном вот эти обезьянки. Это традиционно некоторые племена, просто вот как бы женщины, каждая имеет по обезьянке. Попугаев держит.
0: Вообще, их там вот так, по-моему, это немеренное количество.
1: Ары. Довольно круто, самые крупные из попугаев. Часто встречаешь вот в деревнях ручных амазонов. Их очень много видов тоже. То есть, многие разговаривают довольно неплохо.
0: То есть к птицам они испытывают все-таки уважение.
1: Да, и других животных.
0: А разговаривают они на их языке, да?
1: На их, иногда на испанском, скажем. Вот в одном регионе как бы государственный язык испанский, в Бразилии португальский.
0: Знаешь, вот интересно, мне сейчас пришла в голову мысль, что это получается, что мы не можем доверять людям, изучающим фонетику вот экзотических птиц, поскольку, например, если они случайно отловят такого вот ару, который говорит...
1: Ты имеешь в виду переводчиков, которые как бы переводят нам то, что говорят птицы?
0: Да. Ну, то есть они будут вполне резонно, то есть эти люди думают, что это вот такая манера разговора у данной птицы, у данной особи. Она просто-напросто пародирует своих бывших хозяев, понимаешь? А какой природный голос, никто и не слышал.
1: В общем-то, да. Но, это, скажу, но это удобная профессия, мне кажется.
0: Конечно.
1: Ты переводчик с языка птиц.
0: Птичьего, да.
1: Потому что их очень мало, высокая квалификация, соответственно, зарплата. И
0: их два,
1: трудно,
0: я знаю,
1: трудно доказуемо, что он переводит так или не так. Вот он говорит, а мы записываем.
0: Как говорится, априори.
1: Доказать невозможно, конечно.
0: Слово вот такое вычитал недавно. Ну что же, у нас остается тут немножечко времени. Сейчас это самое я пойду проведаю, там как она. Я отправил
1: Олю,
0: там, помыть Олю, да. Сейчас. А мы сейчас там музычку послушаем. Потом продолжим, да.

0: я напоминаю для тех, кто вот, чуть было не сказал, не умеет читать, простите, для тех, кто только что подключился к нам, что в гостях у нас путешественник Олег Алиев. Вы могли смотреть его сериалы по телевидению. Вот он вернулся из новой экспедиции, понимаете, с новыми материалами. И вот тут заходили люди, спрашивали все, это всех интересует. Знаешь, огромное количество вот вопросов, касающихся рыб и сексуальных извращений вот в племенах. Но я думаю, что мы сейчас, да, все-таки о рыбах. Вот, значит, такой вопрос. Вот Амазонка, довольно большая река. Безусловно, там водится рыба, бесспорно. Да? Вот каких рыб доставляют к нам, для нас, любителей аквариума? Геннадий Палас интересуется. И, знаешь, я сейчас сразу по рыбам, чтобы нам уже все... Сейчас. Вот тут еще есть интересный.
1: Тоже о рыбах?
0: Тоже о рыбах.
1: Это рыбный день сегодня. Да?
0: Не, ну а что, рыба животное такое безобидное, холодное, склизкое. Сейчас я найду, где тут я записал. А, известно, что такие рыбы, как дискусы, являются одной из важнейших статей дохода индейцев Амазонии. Несмотря на то, что они являются... Ну опять сейчас что-то придет. Сейчас... Все, Лена тут все беспокоит, заходит, то есть от общества. Лен, погоди, сейчас. Статьи дохода индейцев в Амазонии, несмотря на то, что они являются священной рыбой, которая лечит женщин от бесплодия. Не могли бы вы, ну что опять такое, ну что, в общем, рассказать об этой рыбе.
1: Кстати, Лена тут какие-то сигналы подает, насколько...
0: Она учится вот на этого.
1: Нет, она хочет, чтобы ты вышел.
0: Флажками махать, знаешь, с крейсера.
1: Лена, конечно. Чувство не даст нам довести передачу до конца. У меня такое ощущение, что мы сегодня плохо кончим, нет? У тебя нет такого?
0: Мы?
1: Да.
0: Ну, Лена моя.
1: Ну, нет, нет, я не
0: претендую. А, не в этом смысле?
1: Я имею в виду, что на передачу как-то повлияет. Нет. Своими формами как-то.
0: Нет, я профессионал.
1: Вытянет тебя от микрофона.
0: Нет. Ну что про рыб-то?
1: Да, ухожу от ответа. По поводу рыб, да, вы правы. Рыбы являются у некоторых племен, ну, их продают, да, их ловят, продают. Очень много экспедиций приезжает специально, вылавливают аквариумных рыбок. Есть очень большие рынки, где продают в большом количестве. Выбор огромный. Я был на одном, у меня просто разбегались глаза. И очень низкие цены. Но это в Амазонии. Вот. Ну, очень много рыбы используется в пищу индейцами. Потому что, как правило, индейцы живут по берегам рек или маленьких речушек. Хотя нужно отметить, что не все из них являются хорошими рыболовами. И способы ловли рыбы у всех тоже разные. Вот сейчас самая, наверное, большая рыба пирорукку, живущая в Амазонии, достигающая 300 килограмм, находится под угрозой. Там об этом много говорят и пишут очень много. Во многих местах рыба была отравлена, и многие индейцы ловят способом, используют яды. Сейчас, правда, это запрещено.
0: Так вот, парадокс какой-то. Вроде мамонт надо беречь природу. Они же вроде как там с природой наедине. Вот показывают во всяких голливудских кинофильмах, что он выходит к горе, например, и говорит: мама, гора, дай мне жизненных сил, дескать. И там всех лупит потом это самое всякими приемами хитрыми. А тут, получается, ты расскажешь такие вещи, что он эту маму гору же и кислотой поливает. Где же у них уважение от этого?
1: Скорее, это делают не те индейцы, у которым ездил я. Нужно не забывать, что большое количество, скажем, смешанного населения, уже не чисто индейского, живет в городах, поселках городского типа. И, то есть их психология мало чем отличается от нашей. То есть в первую очередь нужно взять как можно больше, не думая о том, что будет завтра. На самом деле, вот если говорить о Бразилии, это одна из самых крупных стран Южной Америки, ситуация довольно сложная там. Хотя, в общем-то, все это знают, есть карты. Леса там вырубаются, есть законы, которые не только лимитируют, а просто запрещают. Они сейчас обходят их так, что рубают леса ночью, а просто днем сплавляют по рекам, ну, куда-то дальше там. Трудно доказать. Тем более, как бы, технически это сейчас вполне возможно, очень быстро, какие-то участки леса просто. Точно так же идет торговля незаконными животными экзотическими, которые потом вывозятся разными каналами в Северную Америку и в Европу, и к нам в том числе, к сожалению.
0: Да, ну, печально слышать. Вот.
1: Это по всей Амазонии происходит. Не только я это видел, это как бы и власти это знают. Ну, видимо, с этим большая территория. Только Амазония бразильская — это 3 миллиона квадратных километров. Трудно с этим бороться.
0: А к совести призвать тоже трудно, потому что...
1: Когда человек голоден, мне кажется.
0: Тут Степан заходил, очень интересовался, существует ли у аборигенов различных племен сексуальные извращения, как, например, гомосексуализм, садомазохизм и зоофилия.
1: Угу. Да, гомосексуализм мне приходилось встречать. Не то чтобы часто, но и они довольно спокойно, так мягко к этому относятся. То есть этих людей, по крайней мере, то, что видел я, никто их не преследовал, они как бы спокойно живут, улыбаются, строят глазки, и мне в том числе. Вот. Ну а по поводу остальных, то, что ты говорил, не знаю, я не сталкивался ни разу.
0: Хм. Вот тогда опять все-таки Лену давай уважим. Интересуется она. А вот наши мужчины, спрашивают, ну, наши соотечественники, пользуются ли успехом у тамошних женщин? Какие там женщины? И случалось ли тебе вот увлечься с тамошними женщинами? В общем, романы там какие, как они на тебя смотрели?
1: Ну, это похоже на Лену. Опять такой вопрос, соответствует с тем, как она выглядит, с ее формой.
0: А, кстати, заметь, она кокошник надела уже.
1: Да, да.
0: А во лбу звезда горит.
1: Ну, верхнюю пуговичку расстегнула, обрати внимание.
0: Да?
1: Ну, сейчас зайдет, ты увидишь.
0: Кадыка нет. Вот видишь, говорят, у женщин кадыков нет. Это точно.
1: Конечно, это больше из области легенд и тех же самых голливудских и других западных фильмов, что как бы европейцы желанны всегда местными женщинами. На самом деле это не так. Я не имею в виду какие-то туристические центры, типа Таиланда. Я не буду перечислять эти страны, они всем известны. Вот. Аборигенное население, ну, довольно, я бы сказал, сдержанно относится к белым, к европейцам, так будет правильно, или к североамериканцам. И у женщин немножко другие критерии. Они смотрят на то, насколько человек полезен, как он может прокормить семью и содержать ее. Ну, в их понимании этого слова. А европейцы там выглядят часто, на мой взгляд, смешно и нелепо. То есть, во-первых, климат тяжелый, жить в нем. Смешно, как мы ходим по джунглям, как слоны, скажем. Многие так говорят. Они же ходят очень тихо, аккуратно. Ну, можно перечислять очень долго, поэтому мы не являемся какой-то... Ну, какими-то такими желанными людьми, как обычно в романах пишут, которых просто ждут местные женщины и мечтают иметь с ними детей. Как раз это скорее исключение, чем правило. То есть уважение и интерес... Нет, интерес, конечно, может быть. Это в первый день обычно. Я это уже к этому даже привык. В первый день проявляют девушки, женщины. Там неподдельный такой интерес. Все тебя обступают, ходят за тобой, смотрят. Потом же, когда они убеждают, что ты такой же человек, как они, так же устаешь, так же болеешь, так же хочешь есть, не умеешь делать просто многие вещи, они смеются даже над тобой, потому что то, что для них нормально, ты не в состоянии там сделать или вообще, или делаешь это очень неумело, так вот. Ты становишься одним из них, интерес к тебе теряется, и... Ну, вот примерно так все это выглядит.
0: А вот мелькнула мысль у меня такая. Вот если, например, какую-нибудь из них сюда вывести, ну, ради эксперимента безобидного на месячишко одеть, тут показать все это.
1: Я думаю, это не будет безобидным экспериментом, потому что эти люди настолько далеки от нашей цивилизации, настолько это несовместимо. То есть это... эволюционные процессы. Это не революция. Ты предлагаешь революцию. Видимо, в душе ты все-таки вот такой большевик. То есть вот сразу взять и... Ну, внутри где-то там.
0: Экстремист еще
1: такой...
0: скажи.
1: Ну, это...
0: Посмотри на
1: так
0: меня.
1: Так это же очень близко, вот эти два слова. Они очень, на мой взгляд, история это показала. Все же так и начиналось с экстремизма.
0: Давай попробуем. Давай попробуем. Давай завезем.
1: Я не знаю, я бы не хотел участвовать в таком эксперименте, потому что этот человек, он привык жить в определенных условиях, его психика настроена на эти условия. Для него это будет шок, я не знаю что. То есть это нужно готовить постепенно, это нельзя так сразу. Если это вообще возможно, скажем, только маленьких детей, да, их можно адаптировать к этим условиям, и к природным, и к социальным, и к политическим. Они вырастут такими полноценными, как у нас говорят, гражданами страны, они выучат язык, они легко воспримут то, что здесь происходит, начнут все это понимать и жить так же. Но люди, скажем, в возрасте 20 лет и старше, это мое мнение, может быть, у кого-то другое, очень тяжело, иногда просто не в состоянии адаптироваться к этим условиям.
0: Они... Получается, вот абсурд некий, понимаешь, вот ты туда вот приехал и их изучаешь, а они все не могут приехать и нас изучать. Вот я же с этой целью, я же с гуманной, да, я же не то, что это эксперимент над ней, просто тоже пусть приедет, изучает она это нас.
1: Да, хорошо ты сказал. Я стараюсь не только их изучать, скорее учусь у них. Сначала я ездил, да, с целью как бы их изблагородно изучать их, но потом я убедился, что скорее мне еще нужно учиться у них, и что происходит как бы до сегодняшнего дня. Я учусь у них жить, я учусь выживать, учусь себя вести правильно в экстремальных ситуациях. Они меня многому научили и учат еще сегодня. Всегда открываю что-то новое. Вот у индейцев опять что-то интересное для себя познаешь. Поэтому... А потом, как бы, не знаю, я не уверен, что это наша цивилизация западная, такая европейская, нужна ли она им вот именно так, как мы считаем это, как мы это как бы навязываем разными способами. Ведь они... Нет, у них, конечно, безусловно, очень много проблем. Они страдают от болезней, там, живут не очень долго, умирают, там, гигиена не на таком уровне. Но... Мне кажется, что вот такой... Ну, часто это уже очень много таких экспериментов проводилось, как бы не очень гуманных, когда вот хотели в одном поколении изменить жизнь этого народа, то есть именно не ускорить эволюционные процессы. Просто вот пришли к этим людям и вот в течение, скажем, там 3-5 лет захотели, чтобы они полностью изменились. То есть это не значит, что просто одеть одежду, это не так сложно приучить их ходить в одежде, это проще, чем какие-то другие вещи. То есть их привычки, забыть своих богов, жить как-то, как живем мы. Иногда это просто и не нужно в тех условиях, в условиях джунглей или где-то в горах. Совершенно, то есть то, чему их учат, кстати, это опыт вот нашего аборигенного населения крайних районов севера или Дальнего Востока тоже показал. Мы их как бы учили, они получали высшее образование, а потом возвращались в тундру, и все это совершенно не нужно. Они там несчастные люди. Я был вот в этом году в экспедиции, очень интересной, как раз на Крайнем Севере, и все это наблюдал своими глазами. Несколько поколений людей, которые хотели бы жить в тундре самостоятельно, не зависеть вот от нашего такого вот государства, ненадежного очень. Но у них ничего не... Они не в состоянии, они получили высшее образование. То есть их учили, их воспитывали много лет и учили жить, скажем, ну вот в условиях города Москвы, да, в офисе с компьютером, да, там они могут применить свои знания, но не там, где они вынуждены жить, где они родились, где жили их предки и где живут они сегодня. То есть часто просто даже нет применения для их знаний, для их способностей.
0: Ну, знаешь, кстати, вот тут цивилизация, она пошла даже дальше, вот нежели ты себе представляешь, поскольку появилась такая прослойка среднего звена, скажем так, банковских служащих, которые только это умели делать. Они же были основными поставщиками денежных купюр от частным извозчикам, которые ездят
1: по улицам. Ты хорошо сказал, они были. Кажется, да, безусловно, уже их нет опять.
0: Да, в том-то и дело, поскольку вот произошло вот этот финансовое обрушайло мощнейшее, то они остались попросту без работы. Когда? Как папуасы те же самые, вот с позволения сказать, они сейчас ходят повсюду неприкаянно, мы встречаем их с красными глазами, бьющимися об столбы. Если ты увидишь такого, имей в виду, это вот бывший банковский служащий среднего звена, понимаешь? Ну, я вот что хочу предложить тебе, Олег, обратиться наконец-то к телефонным, может быть, и звонкам, конечно.
1: Да, это, наверное, самое интригующее и интересное.
0: Да, 203-19-22 – это телефон нашего прямого эфира. Еще раз напоминаю, что в гостях в программе «Монмаранси» Олег Алиев, путешественник. Вы можете задавать ему ваши вопросы. Я вот с нетерпением, с каким-то поднимаю дуду. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Всем привет.
0: Привет.
1: Наверное, это какой-то телефонный хулиган.
0: Да, видимо. Милиция! Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Олег, вы рассказывали, значит, об ряде, существующем в Новой Гвинее, что, значит, перед тем, как отрезать голову, он должен выяснить его имя.
0: Да, конечно.
2: Вот у меня такой вопрос. Вот если он не будет всей этой мастурбацией заниматься, а просто боску ему снесет, а потом в своей деревне расскажет, значит, скажет, назовет какое-то произвольное имя, то какие санкции к нему будут применены, к этому воину? То есть не будет ему ничего сделано? Или ему самому будет стыдно самому перед собой за такое непотребство?
0: Да вы коварный.
2: И второй вопрос. Да. Вот я смотрел передачу, там была церемония бракосочетания с одной женщиной у вас.
0: Да, да.
2: Из этого племени. Вот какова ее судьба?
0: Спасибо.
1: У вас хорошая память. Это было очень давно, если не ошибаюсь.
0: И хитрый, изворотливый мозг.
1: По поводу головы. Эти люди, они искренне, свято верят в то, что он должен узнать настоящее имя своей жертвы. То есть, ну, как бы я этот вопрос не изучал, тем более сейчас, наверное, уже это не практикуется. Так как, наверное, вы думаете, что просто режут голову. Вот. Я не думаю, что кто-то...
0: Будьте здоровы.
1: Кто-то, спасибо. Кто-то из папуасов, вот для него же это самое святое, самое главное. То есть это как бы его цель основная. Принести голову с именем его там, врага или бывшего пленника. Даже в голову не придет ему, в его голову вот, обманывать таким способом. Значит, он обманет духов и так далее, и так далее. Да, я думаю, что такое просто не практикуется.
0: А вот про женщину.
1: Да, по поводу несчастной и покинутой жены. Я не называю это женой, я скорее это называю. Кстати, вот этот вопрос мне задают в последнее время часто. Недавно по телевидению была передача там тоже. Видимо, ну, значит, я считаю, неплохо, наверное, я снял вот этот фильм и что-то хоть запомнилось. Хотя там было очень-очень много интересных, уникальных вещей. Если вам запомнилось это, наверное, это был неплохой ход. Хотя, если вы внимательно смотрели, я там объясняю полностью, чем руководствовался вождь, когда выдавал, как бы,
0: одну
1: из своих родственниц, да-да-да. Мне в жены. Это все длилось несколько лет, и как бы это был такой... Они считали, что я как бы вынужден, должен на ней жениться. Конечно, я это так серьезно не воспринимал. Это я называю ритуальная жена. Это уже я повторяюсь неоднократно. Вот. У этого племени, это Дани Дугум в Западном Ариане, обычай таков. Если где-то в течение года муж отсутствует, по каким-то причинам просто неизвестен, то женщина совершенно спокойно может выйти второй раз, и на ее статусе, как-то на ее положение это не отразится. Та девушка, она наоборот очень

0: оригинальное весьма звукоизвлечение. Прокомментируешь?
1: Это с острова Бали, если не ошибаюсь, тоже.
0: Да, совершенно верно. Лен, ты знаешь, сейчас я хочу обратиться, тут пока мы слушали, очень много людей приходило, сейчас я задавали вопросы всячески разные. Со скольких лет аборигены используют наркотики, в каких целях и есть ли у них чувство меры? Вот такой был вопрос. Далее. Но, тем не менее, недавно эстонские ученые доказали, что существующий у южноамериканских индейцев обычай съема скальпеля, с дёра, я бы даже сказал, есть нечто, нечто иное, как искажение обряда обрезания. Однако до сих пор в научной среде, в четверге тоже, впрочем, нет ни единого мнения, пришло это к индейцам из ислама или иудаизма, что затрагивает вопрос первооткрывательства Америки. Каково ваше мнение по этому поводу? Это Урмусот просил задать такой вопрос. Вот. И чувствовалось ли влияние духов и прочих потусторонних сил в туземных местностях при исполнении ими обрядов? Ну, то есть, вот Ваня тут спрашивал.
1: Сложный какой-то вопрос такой, немножко тут абсурдный по поводу там открывания Америки.
0: Я тоже не
1: еще.
0: Понял.
1: Я даже до конца его не запомнил.
0: А вот и не отвечай на него, и все.
1: Со скальпом там что-то такое. Ну, да. Насколько я знаю...
0: Ты вот сюда в эту...
1: Насколько я знаю, южноамериканские индейцы скальпов не снимают. Снимали, по крайней мере, вот как бы факты подтверждают, что не было такого. Это больше из фильмов, опять же, голливудских, это североамериканские индейцы.
0: И из книжек.
1: И из книжек, да. А это совсем другая культура. По поводу наркотиков. Они не употребляют наркотики вот в нашем понимании этого слова. То есть от того, что, скажем, тяжело живется, от того, что скучно, от того, что там депрессии, ну и какие-то неприятности, или просто попробовать, потому что интересно. Индейцы употребляют галлюциногены растительного происхождения, но это делается, опять же, с определенной целью. Одна из целей – это общение с духами. То есть это делают только определенные люди. Скажем, женщинам запрещено употребление вот этих средств. Это шаманы определенные, которые вот в этом состоянии такого транса общаются с духами, скажем, во время обрядов определенных, во время лечения кого-либо. Некоторые племена используют галлюциногены перед охотой. Как раз вот у меня есть съемка такого обряда.
0: А как же это верность глаза, там, зоркость руки?
1: Нет, тут как раз они считают, они мне рассказывали о том, что после применения наркотика сначала кружится голова, рвота очень сильная, потом человек впадает в такое состояние сна, спит там сутки, наверное. После этого он бодр, он может, не знаю, несколько дней не пить, не есть, преследовать добычу, лучше видит, лучше слышит. Чувствует себя великолепно. Потом состояние опять пропадает.
0: Угу. Хорошее воздействие. Да. Вот Ивану надо бы как тоже отдать ответ. Чувствовалось ли влияние духов и прочих потусторонних сил в туземных местностях при исполнении ими обрядов? Ну, как

0: самого то физиологически ощущала ли твоя вот эта тушка вот какую-то аномалию, скажем, в среде? Может, влажность у них повысилась или сухо стало, к примеру?
1: Ну, какое-то такое сильное такое состояние. Когда присутствуешь при этом, конечно, я не так в это верю, как они. Я имею в виду, что у меня нет такой святой веры, просто непоколебимой. И у меня же в голове очень много знаний, нужно исходить из этого, которые туда вложила наша цивилизация. Я не могу все воспринимать как бы то, что вижу. Там мы же привыкли всему не верить, все проверять, это просто в нас. Но такой сильный эмоциональный заряд, когда ты там живешь, вот вживаешь свою эту жизнь, уже чувствуешь с ними.
0: Иммунитет против потустороннего.
1: Ну, такой эмоциональный заряд я ощущал все время, да, какой-то вот, когда при каких-то обрядах присутствовал, при каких-то танцах, связанных с этими обрядами, такой вот эмоциональный сильный заряд после этого, как себя лучше чувствовал, бодрее был, что-то такое есть.
0: Ты знаешь, я вот тут недавно забрался на ступу, вот, и обратил внимание на говорят,
1: ступу Бабы-Яги?
0: Нет, вот на эту, на буддийскую ступу
1: залез. Я думал, знаешь, Баба-Яга же, она в ступе тоже летала. Я видишь, как...
0: Ну, кстати, заграничный персонаж-то. Заметь. Уже ее где встретил Ванька-то? Уже за лесом. Россия-то кончилась. То есть Баба-Яга это уже иностранка. Ну да, вот на ступ. А там все говорят, что, типа, дескать, если ты вот там, европеец...
1: Ты имеешь в виду вот этот глаз Будды?
0: Да.
1: Угу.
0: Вот, говорят...
1: Катманду, да.
0: Ну, я не помню.
1: В Катманду,
0: нет,
1: да.
0: Не в Катманду
1: самая
0: было там.
1: Большая...
0: А, ну, на большую
1: ступа,
0: тоже.
1: Самая большая ступа считается буддийская.
0: Лазил на нее,
1: мне
0: да.
1: Мне кажется, это... 1000 лет или...
0: Очень, очень большая там, кругами можно говорить. Я обратил внимание, то есть, говорит, отталкивает. Естественно, там ступеньки немножко под уклоном. Ты все время вверх лезешь. И, безусловно, отталкивает. Вот под энергией идет от буддийских монахов, реально. Это я могу сказать. Вот...
1: Ощущал,
0: да. Да. То есть даже у них вот как глазами они что-то так излучают, то есть сразу видно, что человек не от мира сего. То есть, ну, то есть можно ему дать барсетку подержать. Вот вопрос. Руслан тут заходил. Что делают аборигены, если вождь тяжело болен или при смерти? О, какой интересный вопрос.
1: Ну, стараются вылечить, как каждого другого, как бы, члена своего общества. То есть не делают каких-то различий. Скорее, когда он умирает, это, скажем, похоронный обряд, да, он отличается. Он более пышный, более торжественный. На это затрачивается больше времени, больше средств.
0: Вот тут заходил Аркадий Укупник, спрашивал, где можно переписать слова хитов, которые у нас звучат в качестве фонограммы. У тебя нет на бумаге вот каких-то текстов, ну, может?
1: Он может обратиться, как бы, в свободное время. Можно попробовать что-то, ну, как бы. Нужно аккуратно с этим самым. Это шоу-бизнес, поэтому как бы он, да, перепишет потом.
0: А потом это самое за свое выпустишь.
1: Да, да, да. Ты очень хорошо мою мысль понял. Поэтому.
0: А ты знаешь, кто такой Фомока?
1: Ну, трудно сказать.
0: Это я тоже. Поэтому ответ некого Бармалая остановил. Да? Просто просит объяснить феномен Фомока. Я думаю, что не будем мы объяснять, потому что мы не можем объять необъятное. Да? Мы
1: нет,
0: специалисты,
1: ну,
0: все-таки...
1: Нужно учитывать, что я уже сказал, что Амазония — это 6 миллионов квадратных километров. И
0: может, там и Фомока где есть, это, к примеру.
1: Совершенно разные, живут в разных регионах, и они... Не считаю себя американистом, там, человеком, который
0: это,
1: изучает.
0: Может, конкрет... это вообще не племя. Я говорю, может, это Фомок, а может, их несколько там Фомок, штуки три, может, животные.
1: Жалко, нельзя спросить, что это такое.
0: И вы, пожалуйста, придите и спросите толком, вот что вы хотите от нас, этот Фомока. Или хотя бы нарисуйте этого Фомоку, как он выглядит. Мы-то с радостью вам феномен его опишем. Мы вообще классные визуалисты. Ну, то есть мы по внешности можем говорить, что там феноменального, а что там это самое не феноменального. Ладно, послушаем еще одну пьесу с интересными словами, затем продолжим, да?
2: Yeah.
0: Нашу беседу с путешественником Олегом Алиевым. Сейчас я хочу вот вернуться к людям, которые сюда приходили.
1: Опять Лена?
0: Лена тут заходила. Ну да, но уже я и по запаху.
1: Лена своими вопросами сексапильными сведет нас с ума скоро, тебе не кажется?
0: Нет, мы хладнокровные. Скажите, пожалуйста, во сколько лет... женщина выходит замуж. Ну, там, дескать, существует ли там понятие неверности и ревности? Пользуются они контрацептивами, возможно, какими-нибудь природными?
1: Ну, обычно выходит замуж, то есть девушка, готовая к браку в период полувозрелости, то есть, когда она достигает полувозрелости, где-то в 13-14 лет, это уже чисто физиологически. После этого она как бы считается готова к полноценному браку. То есть состояние иметь детей у них как бы. В основном вот такой критерий. Какой там следующий?
0: А вот существует ли понятие? Понятие? Существует ли там?
1: Ревность.
0: Да? И неверность.
1: Угу. Да, конечно, существует. И ревность, и неверность. Ну и на всех континентах это решается по-разному. Скажем, на Новой Гвинее жена, в некоторых племенах опять везде все очень относительно. В некоторых племенах, если вот я встречался с таким одного вождя, у него было 4 жены, и как бы, ну, видимо, были какие-то проблемы. И одна как бы ушла. Она просто ему вернула выкуп, который он когда-то заплатил ее родителям. Совершенно спокойно там ушла к кому-то другому. Ну, это на Новой Гвинее. Ну, в других местах с этим, скажем, строже.
0: А как вот ее соплеменники к этому?
1: Она ушла в другую деревню.
0: Вообще, типа? То есть,
1: не там, да-да-да. Она и была сама, не оттуда. Они тоже стараются не смешивать. Такие смешанные браки внутри, скажем, деревни приветствуются, когда какая-то свежая кровь. Это везде. То есть из другой деревни, там, из другого общины, из другого рода и так далее.
0: Это разумно, а то будут все как Павлы II с такими выпученными глазами и зубами. Вот Павел тут заходил, ой, Иван, но с Павлом вдвоем они заходили. Слышали, говорят, мнение, что главный секрет долголетия – это полный антисанитариат и отсутствие личной гигиены при проживании в экологически чистых районах. Так ли это? Тут что я могу что добавить? О крестьянах вообще, о людях, живущих даже у нас в сельской местности, вот они же достаточно в сравнении с городскими жителями редко там омывают тушку, то есть там, ну, в лучшем случае раз в неделю баню. При этом вот проводили эксперименты, их собрали всех и заставили, в общем-то, молодых наших практикантов производить общуп, пульпацию и простукивание их тел. Никакого потоотделения, там, какие энзимы из них не валятся. То есть организм постепенно, когда его перестают мыть, сам регулирует свое потоотделение. Тем самым адаптируется к окружающей среде, даже к тяжелой физической работе. Вот. И согласись, что сельского жителя...
1: Не соглашусь. Жителя... Я тебя разочарую. Индейцы моются каждый день. Бывает, даже утром и вечером. Там совсем другой климат. И как бы они живут, как правило, у рек. это не составляет определенного труда. Ну, скажем, отсутствие мыла, да, но водой они моются так два, если нужно, и три раза в день. И детей своих моют довольно аккуратно. Ну, насколько позволяют условия, они очень следят за своей гигиеной. Скажем, если они чистят рыбу около своего жилища, я сам наблюдал, а потом все аккуратно убирают. Если какие-то плоды, то все шкурки тоже убирают, какая-то из женщин. То есть и внутри хижин то же самое. Еще вопрос, вот как раз мы как бы чуть не забыли, очень важный, наверное, кто его задал, Лена, если не ошибаюсь.
0: Да.
1: Твоя Лена.
0: Твоя Лена.
1: По поводу вот средств, да?
0: Ага, да. Да, да.
1: И индейским женщинам, и в Африке женщинам известны определенные растения, которые как бы препятствуют, ну, как бы это сказать так, предупреждают беременность, так будет правильнее, наверное.
0: Как-то
1: то есть определенно, ну, я стараюсь.
0: Да.
1: Я в детстве мечтал быть дипломатом, поэтому не удивляюсь. Стараюсь быть тактичным.
0: Ну, а нынешний-то он что лепит, говорит, это не террористический акт, а просто, говорит, у него поехала крыша.
1: Вот, так что им известно. И даже известны, скажем, какие-то отвары, травы, которые, если уж женщина беременна или девушка, то как бы...
0: Ну, может, вылечиться от этого состояния.
1: Ну, можно так.
0: А вот интересно, на наших вот с тобой... Лен, подействуют ли данные травы, или все-таки это вот приоритет местного населения? Ну, может, нам вывезти оттуда литров несколько там, и тут продать, денег нажить?
1: Не знаю, как по поводу наших. Вот. Но по поводу твоей Лены могу сказать одно. Будь неосторожен.
0: Ну, естественно. Я смотрю, она расстегнула вторую пуговицу.
1: Ну, может быть, не знаю.
0: Но, тем не менее, она сейчас стоит за твоим левым плечом.
1: Да, да. Так мне что... не видно. Но...
0: Да, ну я тут...
1: Судя по ее, как сказать, взгляду такому,
0: и тяжелому,
1: знаешь,
0: дыханию.
1: Это в твой адрес, поэтому как бы я тебе не завидую. После передачи, видимо, тебе придется тяжело.
0: Ну что, не будем вывозить оттуда жишку-то, эликсир?
1: Ну, это сложно. Нужно знать этот состав, секрет. А-а-а. Мне не удалось выяснить.
0: Вот Денис заходил, оттолкнул Лену и спросил, существует ли понятие у туземцев национальность?
1: По-видимому, для них все как бы европейцы, это своего рода иностранцы. Чужие люди, скажем так. Так как они живут довольно изолированно, их разделяют большие расстояния, там джунгли и так далее. И у них нет возможности контактировать друг с другом. Те люди, которые к ним приезжают, ну, такие, как я, просто чужие люди. Чужие люди, видимо, люди из другого мира.
0: Просто свои и чужие.
1: Ну, дело в том, что они смотрят на меня по тому, как я себя веду по отношению к ним, насколько я уважаю их обычаи. Они это очень ценят. Меня всегда благодарили, что я соблюдал все там правила, все обычаи, все традиции. Они это оценивали всегда. Очень как бы проникались ко мне уважением. Все зависит от тебя, как ты ведешь с этими людьми. Естественно, если ты их любишь, если у тебя нет каких-то особенно таких корыстных целей, то все пройдет гладко и легко. Это не составит особого труда.
0: Угу.
1: Все зависит от тебя, от твоих целей, посещения.
0: Вот, поправили нас тут не фамок, вот если помнишь, а амок, оказывается.
1: Амок, да, амок, это существует такое состояние. Ну, насколько я знаю, это как бы очень хорошо описано в рассказе. Если не изменяет мне память, это просто классика. Ты не помнишь, кто написал рассказ? Это Тамок. Он очень хорошо описал это состояние. Как раз вот.
0: По-моему,
1: где-то...
0: это из этих самых мемуаров Элвиса Пресли.
1: Ну, может быть. Мне трудно с тобой как бы согласиться, но кажется, это кто-то другой написал.
0: Ну, тоже кто-то из ихних.
1: Да, немножко других, но известный рассказ.
0: Давай послушаем телефонные.
1: Я весь внимание.
0: Набаты.
1: Дрожу
0: вот
1: от нетерпения.
0: Телефонные набаты. А?
1: Да.
0: Как тебе нравится?
1: Главное, чтобы они не были очень сильные. Знаешь, когда набат.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Вот вот это блядское мудозвонство, вот это еврейское вся дерьмо.
0: А скажите, сколько вам лет, мой юный друг?
2: Много.
0: А что же вы такой глупенький-то? Вот, знаете, есть болезнь, желание материться на людях, даже вот не под музыку и не в стихотворной форме. Вот, может, вы как-то самовыразитесь, нам стишок прочтете или что-нибудь.
2: Вы понимаете, когда удастся материться в прямом эфире по радио еще?
0: Ну, так поймите, что такой способ самовыражения, вот у нас все записывается, да? Потом, когда вот вам будет 60 лет, мы вам пришлем, вы же в петлю полезете от срама, ну, если доживете. Вы хотя бы отдаете себе отчет, что вот вы ведете себя как мудила? Или вообще у вас как-то вот мозг как у рыбы?
2: Ну, вот вы сейчас тоже материтесь.
0: Так я вас охарактеризовал, уважаемый, вот в чем дело-то. Вот в чем ситуация. В общем, задумайтесь о своем поведении, и я советую вам снять штанишки и выхлестать самого себя по попе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй вам ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Это вот Александр звонит.
0: Здравствуйте.
3: У меня на ночь глядя такой добрый, такой ласковый вопрос. А вот уважаемый Олег, он во время своих многочисленных скитаний вот по нашей такой планете встречал зомби, вот там в Африке где-нибудь еще там был. В той же океане. И чисто такой практический вопрос. Вот что делать неподготовленному человеку, когда он с таким вот зомбифицированным чуваком встречается в общественном транспорте? Он такой встает на ногу, такой, ты вот зомбифицированный, и вот стоит. Вот что делать? Вот, скажите, пожалуйста. Спасибо.
0: Вопрос интересный.
1: Ну, может быть, он интересный, но скорее это из области фантастики. Я человек реальный или стараюсь таковым быть. С зомби, я вас разочарую, мне не приходилось встречать, и как-то даже что-либо как-то близко к этой теме я нигде не подходил, потому что, не знаю, скорее это из области как бы фантастических фильмов и книжек, мне так кажется, по крайней мере.
0: А вот тут был такой вопрос, как-то, к сожалению, я забыл тебе его передать, а какое наиболее экзотическое животное, встреченное тобой, тебе запомнилось?
1: Ну, мне трудно ответить какое-то одно животное, потому что они все интересные, я встречал их на многих континентах. Когда наблюдаешь какое-либо животное в дикой природе, конечно, это незабываемое впечатление. То есть, скажем, если это обезьяна или какая-то птица, или это змея, я не могу их выделять, я их очень люблю всех, или это кайман.
0: Но я не ожидал.
1: Они все производят ответа, впечатление. Мне трудно выделить, я их всех люблю.
0: Я тоже. Вот, однако, вот вопросы интересуют очень практически наших радиослушателей. Вот, например, такой. С помощью каких животных, аборигены известных вам племен борются с мышами, термитами и другими вредными грызунами, поедающими запасы пищи и человеческое жилье?
1: Угу.
0: Ну, представляешь, жилье вот твое съели, то есть...
1: Ну, это способы, да, это способы довольно известные, скажем, в Юго-Восточной Азии. Хотя сейчас это уже не часто встречается. Содержат или содержали крупных питонов. Это тигровых питонов или сетчатых. И они, в общем-то, жили где-то поблизости жилья. И, в общем-то, по ночам охотились на грызунов. Что это как бы основная их пища.
0: А почему у них не было стимула, скажем, днем вот уползти в лесные чащобы?
1: Ну, как правило, это ночные животные, которые активные ночью.
0: А ночью почему не уползают? Как они их приучают? Ну, вот змеют,
1: около
0: как...
1: людского жилья всегда много грызунов, потому что там какие-то отходы от пищи. Тем более, если это какой-то поселок, там не одна хижина, их 10, скажем, 15, то всегда есть чем поживиться. Соответственно, тут и питон найдет себе что-то.
0: Понятно. Еще телефонный звонок. А есть еще какие-то вот интересные? Ну, потому что питон как-то так.
1: То есть это нормально?
0: Это считаешь? Нормально. Ну, змея. Это, скажем так, большая длинная ящерица бесконечностей.
1: Ну,
0: по-другому.
1: Ящерица, в общем-то, ну...
0: объясню. Но многие так объясняют детям. Знаешь, вот дети, они не знают, вот спрашивают, что такое, например, вот у одного спрашивают, папа, а это что такое змея? Он говорит, это длинная ящерица, плоская, бесконечность. А в соседнем, скажем, в соседней квартире, да, она спрашивает у папы, папа, а что такое вот ящерица? Он говорит, а, ну это такая короткая, в общем-то, змея с конечностями. Но мир же, он не сбалансирован, ты понимаешь, о чем? Ну ладно. Еще какие-нибудь примеры давай такие вот. Кто там? Термитов-то кто не ест?
1: Да, термитов в Африке едят.
0: Едят.
1: Собирают их как раз сезон где-то вот апрель. В сушеном виде, в копченом виде. Довольно распространенная пища. То есть не то, что там какое-то племя. Совершенно традиционно многие народы даже. И на рынках продаются. Вот они. Поэтому особенно ничего экзотического там никто не видит.
0: Вот так мы о пище сейчас заговорили. Ты знаешь, ну давно китайская пища, китайские рестораны проникли на американский рынок и к нам сюда, да?
1: Да.
0: А вот я что предлагаю? Я же сейчас все мучу, как денег нажить, да, понимаешь? Ну, проблемы, видишь, перстней нет уже, все. Персти кончились, понимаешь?
1: Вот. Все в ломбарде.
0: Все в ломбарде. Да, может как-то нам замутить, открыть, скажем, какую-нибудь бодягу, ресторан вот с экзотическим.
1: Это уже есть в Москве, даже рекламировалось, к сожалению, по телевидению. То есть там привозят свежих змей.
0: Не, ну змеи это китайское это тоже.
1: Ну да, да, да.
0: А
1: да,
0: мы
1: да.
0: Вот таких типа термитов, там, насекомых будем это кормить.
1: Ну это, наверное, более гуманно, чем...
0: Согласен. Ну, товарищ телефонный звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Привет.
0: 107. Да. Это англокатолики внедряются на нашу территорию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А, я Александр, я ваш тезка.
0: Это я, Александр. А,
5: и я тоже. Да. Вот, я постоянно ваш слушатель, самый преданный из преданных, наверное. Вот, я хочу поблагодарить вначале, вот перед тем, как я задам вопрос, поблагодарить гостя за очень интересный рассказ. Мне очень нравится вот о том, что вы рассказываете. Вот, и вопрос следующий. В какой-то из телепередач, я уже не помню название точно, я слышал о том, что если бы человек, вот живущий в нашем городе, в Москве, ну или в каком-то другом крупном городе, если бы он приехал в Индию, или в какую-то другую, вот в такую теплую страну, он бы просто задохнулся от воздуха, от того экологически, в общем-то, чистого воздуха, который там находится, в этих странах. Вот я бы хотел комментарии вот вашего гостя. Действительно, были ли такие случаи, и легко ли акклиматизироваться человеку вот из Москвы, который дышит вот этой выхлопной пайдой, вот.
1: А да, я понял ваш вопрос.
0: Понятно, спасибо. Кстати, у меня думаю... по пультику бегает микротаракан. Нет, серьезно, вот можешь посмотреть. Я не обманываю, честно.
1: Вот, что ты с ним будешь делать?
0: Ну, давить я его не буду, потому что, во-первых...
1: Оставь.
0: Пусть уходит.
1: Может быть, он давно уже здесь живет.
0: Уходи. Я дарю тебе жизнь.
1: По поводу климата, ну, в общем-то, по поводу того, что кто-то там задохнулся, не знаю. Если человек здоров, если у него в порядке сердце, давление, то он, немножко акклиматизировавшись несколько дней, вполне может жить, как бы, и даже работать, если нужно в этом климате передвигаться. Климат, если вы говорите, смотря о какой зоне, а у тропической, там нет такой вот жары, где-то 50 градусов, 60, как в пустыне. Где-то до 36 максимально. Именно экваториальный тропический климат. Высокая влажность. Если вы здоровы, нет никаких противопоказаний. Это все как-то из области фантастики, что кто-то задохнулся. А по поводу вот воздуха чистого, не забывайте, что во всех этих регионах существуют очень крупные города, которые намного крупнее, чем Москва. И количество машин там то примерно такое же и даже больше, чем здесь. Поэтому
0: а топливо
1: городах...
0: там хуже.
1: Ну,
0: а там, по крайней мере, нет 95-го, это самое точное совершенно... Вот. И нет катализаторов, как в модных автомобилях с тонированными стеклами.
1: Ну, в городах, во всех крупных городах тропической зоны, я думаю, что примерно такие же проблемы, даже, может быть, больше, чем вот у нас с воздухом. Тут не нужно каких-то иллюзий.
0: Вот заходил опять Лев Глебов, еще раз уже такой уставший, шаркает немножко. Кагалы спрашивает отношения туземцев с арифметикой и вообще с точными науками. Интересный, кстати, вопрос. Вот с зажигалкой ты же рассказывал, это говорит о сообразительности мощнейшей.
1: Да, это меня поразило.
0: Меня тоже. Я бы, например, не в жизни не догадался, вот серьезно.
1: Ну, у них есть определенные знания, которые им именно нужны, чтобы жить и выживать в этих условиях. В общем-то, они их помнят, они передают их с поколения в поколение. Ну, как-то они ведут какой-то счет такой, в общем-то, примитивный. По поводу точных наук, конечно, это говорить об этом абсурдно в тех условиях. Люди живут их жизнью, как бы выживание, сплошное выживание изо дня в день. То есть добывание питания для себя, для своей семьи. Поэтому вопрос немножко неуместен, мне кажется.
0: Нет, например, они могут вот как рассчитать сегодня, там, скажем, там индеец три пера там, или четыре пера пошел на охоту, взял 80.
1: Нет, конечно, такой вот счет у них существует, скажем, когда изготовляют какой-то головной убор, там определенное количество перьев, как ты уже заметил, или чего-то другого. Конечно, украшения все делаются, все орнаменты у них такие пропорциональные. То есть эти законы им известны, естественно. Какой-то высшей математики ждать от них.
0: Но она им не нужна, безусловно.
1: Естественно, естественно.
0: Ну, давай, еще у нас остается немножечко времени до того, как мы сейчас музычку послушаем туда-сюда. Еще один звоночек, да? Быстренько.
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
4: Да, да, да. Вот так слышно?
0: Да.
4: Вот, значит, у меня такой вопрос. Известно, что, значит, известный исследователь Васко да Гама, когда, значит, проезжал через Южную Африку, был ошеломлен буквально следующим зрелищем. Значит, это был ритуальный поединок между двумя воинами одного местного племени, значит, в котором, значит, противодействующие сидели на местных животных, именно гиппопотамах, и были вооружены деревянными копьями. Известно, что это, значит, перекочевало потом в Европу, значит, в качестве рыцарских турниров, ну, тоже там из-за дамы, но дело в том, что аборигены сидели на данных животных задом наперед, и тем не менее умудрялись как-то друг с другом сражаться. А вот рыцари на рыцарских турнирах, естественно, сидели лицом друг к другу. Вот что это значит? Или то, что европейский человек менее совершенен и, в общем-то, просто не умеет управляться с конем, сидя задом наперед? Или наоборот, то, что туземцы были более трусливы и поэтому, значит, не могли нестись непосредственно на противника, вот глядя ему в лицо? Вот, как вы считаете?
1: Понятно, извините, спасибо. Это было, как вы заметили, в Африке, в Южной, да, если не ошибаюсь?
0: Да.
1: В Южной Африке, вы
4: сказали? Я не помню точно,
0: как. Мы будем считать в Южной.
1: Я просто, как бы, это очень важно. Дело в том, что мне неизвестно об этом обычае, то есть, чтобы он сохранился. На сегодняшний день Южная Африка, вот это, как сказать, этот регион, он самый высокоразвитый просто из всего африканского континента, поэтому там вряд ли что-либо такое. На том, что на гиппопотамах.
0: Нет, но здесь ситуация
1: следующая. Это могла быть и легенда, это могло быть какое-то преувеличение. Не забудьте, когда жил Васко да Гама, он не был каким-то серьезным путешественником или ученым. То есть я, изучая некоторые хроники, вот, например, конкистадоров по Южной Америке, убеждаешься, что очень много таких грубых просто не ошибок, а именно преувеличений, потому что хотелось привлечь внимание общественности в Европе, если бы они не придумывали и не рассказывали какие-то сказания, легенды, то, наверное, бы, может быть, им и деньги не выделяли на эти экспедиции, а не сметных сокровищ.
0: Может быть, это гиперболизм из этой области, литературный, вот, скорее. Но, тем не менее,
1: с определенной целью.
0: Знаешь, есть же момент. Смотри, например, женщина садится за руль шестерки, крашенной в голубой цвет с буквой «У» на заднем стекле. Вот попробуй ее проехаться задом или въехать в гараж задом. Никак не получится. С нее получится это гораздо позже, чем вот у аналогичного «У» там мужчина. Также и здесь. Я думаю, что вот каким-то образом можно вот даже по национальному признаку вот, людей как-то различить на то, кто въедет задом в гараж, а кто нет. Серьезно. Потому что ориентация разная.
1: Ну, вот, может быть, этот ответ удовлетворит
0: нашего радиослушателя.
1: Да.
0: Ну что же, сейчас мы прервемся, а затем продолжим нашу беседу с путешественником Олегом Алиевым.

0: продолжаем нашу беседу с путешественником, ну и даже в какой-то степени кинематографистом Олегом Алиевым. Ты же сам все монтируешь, все фильмы. Не как вот обычно пишут, там, монтажер такой-то. То
1: есть, нет, ты... монтажер присутствует обязательно. Ну,
0: безусловно, но ты сам себе...
1: Я скорее как режиссер монтажа.
0: Да. Режиссер. Ну, то есть ты полностью целиком сам отвечаешь за конечный продукт.
1: Да, за конечный, да. Но коллектив довольно большой, и как бы благодарен всему коллективу. Я один не в состоянии был бы это все сделать.
0: Ну, это безусловно. Денис заходил, спрашивал, чтобы описали ему обряд посвящения юноши в мужчину.
1: Угу. Ну, это тоже везде разное. Скажем, вот некоторые племена тропической Африки, это приходилось наблюдать. Обряд заключается, ну, в общем-то, здесь нет ничего нового. Обрезание у юноши крайней плоти. Скажем, вот такой обряд, он довольно кровавый, болезненный, но почетный считается.
0: А, по-моему, я видел в одном из твоих фильмов.
1: Нет, я тоже понимаю, что это, может быть, был не мой, я это не
0: знаю. Это жутко, они что-то там делают при помощи камней, каких-то предметов.
1: Может быть, другое. Ну, сейчас все зависит от того, насколько это удалено от центров цивилизации. Иногда уже и лезвие используют, но это, да, довольно болезненная процедура.
0: Не надо думать. А какие-нибудь менее кровожадные есть?
1: Ну, да, скажем... У пигмеев принято мальчиков пугать какими-то способами, там, обмазывать их грязью, кричать на них, всякие ругательства. Ну, как-то это скорее психологическая такая атака, и люди смотрят, насколько они как бы это все могут вынести, достойно или нет, судя. Поэтому, наверное, как бы кто-то получает, переходит в другое положение, кто-то остается еще.
0: А, слушай, а я подумал, вот не этим ли объясняется? То есть, ну, знаешь, что вот сейчас многие руководители крупных предприятий...
1: Мажут грязи?
0: Но они вот новичков, пугают. Которые приходят, пугают там всячески, да, орут на них, что, может,
1: ну, это... Видишь, как ты хорошо параллель провел, у тебя это логическое мышление. Это, да, ну, может быть, вполне
0: тоже,
1: возможно,
0: мне присылают практикантов,
1: у нас это осталось. Это
0: из других радиостанций, к примеру, вот, из Румынии часто, из Венгрии, из других бывших стран соцлагеря. Я прямо ору, бью их тут, чтобы как-то...
1: Плюешься? Не?
0: Плююсь, да, всячески в разные стороны причем.
1: Ну, то есть это, другими словами, обряд инициации, то есть переход в другое состояние, там, из юноши в мужчины. У тебя здесь из новичка в профессионала, так, наверное, это,
0: ну,
1: выглядит.
0: В общем, да.
1: И смотришь, как кто выдержит, правильно? Кто там расплачется, убежит, кто дверью хлопнет, а кто останется сидеть, вытрет лицо и будет дальше работать. Наверное, ты этим предпочтение отдаешь.
0: Ну, вот видишь. Поскольку ты видишь, что я тут один сижу, вот, ну, кроме вот у вас тут никого нет вообще, то есть...
1: Кроме меня и Лены ты имеешь, да. Ты как-то говоришь так нас.
0: А ну Лену-то мы сколько уже вот лупим и орем на нее в момент музыкальных пауз, терпит,
1: сидит. Я этого не видел, я вижу, что ты так иногда поглядываешь косо, не улыбаешься и мило.
0: Ну что, звоночек?
1: Достойно.
0: Да, звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
1: Это запись.
0: Сэмплер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Мы полны к вам внимания. Алло.
2: Алло.
0: Да.
2: Алло.
0: Алло. Говорите, говорите.
2: Александр.
0: Да.
2: Это с вами говорит москвич Станислав.
0: Приветствуем вас.
2: Я что хотел спросить у вашего путешественника.
1: У
2: Олега.
0: Да, спрашивайте.
2: Значит, а на какие деньги он путешествует?
1: На разные.
2: Кто его субсидирует?
0: Интересный вопрос, спасибо. Да, я, кстати, тоже думал, билет недорого стоит. Как-то.
1: Практичный вопрос, практичный человек, видимо. Вот. Ну, деньги-то, в общем-то, они разные бывают. То есть, я имею в виду, наверное, моих спонсоров. Вообще-то я стараюсь работать так, чтобы по возможности мои фильмы окупали все затраты и даже приносили прибыль.
0: Это, ну,
1: не всегда это удается, но, в общем-то, достаточно людей, которые как бы поддерживают один из таких людей, которого я с удовольствием поблагодарю в эфире, но он спит, не услышит. Это Бузов Сергей Александрович, который в течение многих лет поддерживает многие мои проекты.
0: Вот ты знаешь, тут заходил, я сразу узнал по вопросу Савелий. Спрашивал, а вступали ли тебя там дети, разглядывали тебя, приходилось ли тебе давать им подзатыльники, играют ли там дети гурьбой или по отдельности, и хорошо ли лазают по деревьям взрослые, метко ли стреляют из огнестрельного оружия, занимаются ли земледелием, сеют ли пшеницу, растут ли там арбузы, дыни и виноград. Целая куча вопросов.
1: Да, энциклопедия какая-то. Ну, детям подзатыльников я никогда не давал. Ни там, ни здесь у нас. Дети там довольно любознательные, но достаточно хорошо воспитаны. Они
0: как-то... А матушки их лупят так иногда?
1: Ну, мне не приходилось видеть довольно гуманные методы. Скорее успокаивают. Там дети более-менее выдержанные. То есть, по сравнению с нашими, они такие выдержанные, спокойные. Не ведут себя так, не требуют чего-либо, знаешь, как обычно у нас в детстве. Очень терпеливые. Однозначно, как бы, ну, скорее такие добрые, милые, чем какие-то другие, я бы их назвал. Просто радуются всему, если ты что-то им угостишь чем-то, что-то для них сделаешь, чем-то поможешь, что... Очень благодарны. Очень
0: помню. Рискованно вот угощать их конфетами европейского производства? Например, там мишкой на елке или вот там какой еще?
1: Нет, они сладости очень любят, едят. Просто у них как бы мало возможностей.
0: У них свои, то есть, производства или вот завозные?
1: Ну, единственное, что они используют, это мед диких пчел, скажем, в той же Амазоне. Но это же не каждый день. Это как бы время от времени, если приходят, родители приносят. Вот,
0: там, с диким трудом его добывают.
1: Ну, в общем-то,
0: там,
1: да, потому что... Да, ты прав. Эти пчелы живут на деревьях довольно высоко, так как многие территории затопляются, поэтому, конечно, и добыть его довольно трудно, этот мед.
0: Ты пробовал?
1: Да, они едят прямо с этими сотами, просто потом выплевывают эти кусочки, жуют.
0: Ну, я тоже люблю мед с сотами прожрать. Иногда же бывает там пару пчел.
1: Ну, там немножко другое, но... В смысле, соты, ну, из другого материала. Ну, да.
0: Вкус-то сам по себе хоть похож, да, на обычный мед, да?
1: Да, конечно, это мед. Просто привкус определенный, но это, видимо, от растений.
0: Вот если они такие вот любители пчеловодства, может, там как-то вы там с ульями что-нибудь сообразить, ну, это же логическое, там, такой логический ход в эволюции добывания себе сладкого. То есть взял там, это полено спилил, пусть они, ну, как-то у питонов там приручают, удавов всяких. А вот насекомых не могут?
1: Ну, эти пчелы обладают довольно таким диким нравом, я бы сказал. Они, в принципе, они опасны. Поэтому, мне кажется, никому не приходит в голову их приучать. И те пчелы, которые живут там, да, кусают, они нападают целым ульем и преследуют довольно долго своего противника. Что это, в общем-то, не очень такое безопасное занятие — лезть на дерево. Это может быть высота 10-15 и выше метров.
0: Они как-то это делают без страховки, я понимаю.
1: Ну, у них есть определенный способ. Подвязывают, не подвязывают, а одевают на ноги лиану. Так это может быть трудно объяснимо. И с помощью этой лианы так продвигаются вперед руками, потом подтягивают ноги. То есть она так вот поперек между ногами. И довольно быстро поднимаются на большую высоту. За орехами, там, за медом, за чем-то еще.
0: Вот приходил тут интересующийся по имени Беланья.
1: Сочувствующий, наверное.
0: Да. Говорит, некоторые московские центры парапсихологии утверждают, что в точности используют некоторые шаманские обряды. Как вы считаете, достаточно ли точно они их исполняют? По крайней мере, судя по тому, что мы могли увидеть в рекламе этих центров, часто встречающихся по телевидению. Я, например, не смотрю ничего подобного. Сразу хочу сказать.
1: Я видел несколько, да. Ну, по поводу точности, это скорее импровизация, конечно. Но некоторые движения очень похожи делают, скажем, всякие поглаживания. Это такое, как бы, что-то типа массажа. Это существует у многих племен. Вот в Юго-Восточной Азии я встречал. Но это не массаж в полном смысле слова. Они как бы духов изгоняют, болезни. Такие вот поглаживания мягкие. И Некоторые движения, да, очень похожи. То есть такое впечатление, что они взяты вот как бы из... Я имею в виду вот у наших вот.
0: А что касается вообще релаксации, да, вот, скажем, есть ли там какое-нибудь подобие баньки? Вот тут недавно я в баньку хаживал. Вот.
1: Ну, если говорить о тропиках, то там, в общем-то, жарко, поэтому, к слову, то, что я уже повторял, моются они каждый день, любят очень эти ванны принимать. Хотя вода не очень прохладная в реках, она довольно теплая, где-то 26-28 градусов.
0: И так круглый год, естественно.
1: Ну, практически, да. Ну, когда идут дожди, немножко, может быть, охлаждается.
0: А всяческие паразиты речные, там, это, рыбы какие-то там, я не знаю... Черви,
1: ну, да,
0: например.
1: Да, да. Ну, насчет червей. Ну, есть такие, да.
0: Сомик там есть такой хитрый, как он, кендуру, или как он называется, сомик.
1: Который, нет, есть мелкие рыбки, которые проникают в организм.
0: Именно это я имел в виду.
1: Поражают некоторые внутренние органы, да.
0: Да.
1: Ну, вот, всякие одноклеточные очень опасны. Они даже имеют тенденцию проникать сквозь совершенно здоровую кожу, когда ты моешься. Но это в основном, если вода не проточная, то есть проточная, как правило, там они не водятся. Меньше шансов чем-либо таким заболеть.
0: Можно ли на основе вот этих вот одноклеточных, как ты вот выразился, ну, правильно, да, вот создать биологическое оружие какое-то? Ну, скажем, запустить их в водопровод какого-нибудь крупного мегаполиса вражеского?
1: Насколько я понимаю, они как раз вот в желудке погибают. Конечно, не моя специальность, я не очень хорошо в этом, не так глубоко это все знаю, но это именно когда они проникают через кожу каким-то путем. Там же очень важный способ, каким он проникнет, попадет в организм.
0: Мы можем его сравнить с этим парнем, который нацепил крылья, полетел к солнцу и сгорел, упал. То есть также они, значит, стремятся в организм, где погибают. Это такое самоотречение ради проникновения.
1: Нет, они там не погибают, они там наоборот живут и поражают, размножаются и поражают внутренние органы, очень тяжелые поражения. Печень, почки и так далее. То есть жизненно важные, очень опасные болезни впоследствии.
0: Ну что, я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Олегу Алиеву, с радостью он на них вам ответит. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. А вы знаете, извините, вы... Да, о, нормально стало слышно. Да.
3: Вот я читал, что на Суматре или на соседних островах сохранились еще зоны, где цивилизации практически нет. То есть там живут племена, которые абсолютно не общаются с внешним миром. Там совершенно своя жизнь. Вот знаете ли вы такие территории, сколько их осталось на планете? И вторая тема. Ну вот в свое время я читал у Хейердала, что существуют разные гипотезы расселения людей по планете. Вот есть ли у вас своя какая-то концепция, где началось вообще зарождение цивилизации, то есть расы человеческой?
0: Понятно, извините, а вот вы свою бы концепцию нам тоже как-то изложили, нам интересно.
3: Да. Да. Ну, мне трудно, я не ученый. Я просто знаю, что существуют определенные маршруты расселения. Там считается, что вот, одни считают, что народ расселялся там, с Южной Америки каким-то образом, заселял другие континенты, другие считают.
1: Ну, вообще-то есть
3: была...
1: теория доказанная, что в Южную Америку аборигенное население пришло через Берингов пролив, по крайней мере, как такая реальная теория, то есть наоборот. И потом...
3: Может быть.
0: О, спасибо. Я почему-то был до вот всего момента уверен, что все вот они скатились с Памира. А на Памире они взялись не весть откуда. Потому что, ну, есть же такое выражение, откуда ты, да не весть откуда взялся. Ну, вот не весть откуда, это же тоже такое место, видимо. Вот они на Памире не весть откуда, а потом скатились все сюда просто.
1: Я отвечу по поводу Суматры. Я был там последний раз год назад. Снял сериал, который уже как бы готов к эфиру. Суматра довольно большой остров, 4-й самый большой в мире, но тех мест, вот, о которых вы говорите, там сохранилось, конечно, очень мало. Довольно промышленный, развитый регион. Но внутри острова, да, в глубинных районах остались племена. Вот я снимал как раз о них фильм. Это народность Кубу. Их, наверное, около 2000, точно сосчитать трудно, так как они ведут кочевой образ жизни. И уже многие живут оседло, то есть их затронула цивилизация, где-то, может быть, 500 тысяч в этих пределах именно же, вот, до сих пор сохранили свой традиционный образ жизни. О них я и снимал свой фильм. Вот. Ну, нельзя сказать, что они совершенно просто ничего не знают и не видели, и, конечно... Какие-то контакты у них есть, они выходят из леса, они обмениваются, им нужны ножи, им нужны наконечники для копий. Вот. И вообще там мало, конечно, таких. Есть несколько крупных заповедников на севере Суматры, где сохранились тигры, где сохранились орангутанги. Есть место, где еще обитают дикие слоны, но их очень мало. Как раз я о слонах немного снимал. Вот. Если говорить о нашей планете, то, конечно, таких мест еще достаточно, но, опять же, они очень отдалены, и добираться до них довольно тяжело, трудно, опасно и дорого, к сожалению, все это вот вместе. Очень большое препятствие. На Новой Гвинее есть места, где изолированно сохранились люди вот в таком состоянии. В Южной Америке, как раз я говорил об этом, недавно вернулся. Довольно большая территория, плотность населения низкая, вот это как бы дает какие-то, ну, есть возможность сохраняться изолированно, вот, не соприкасаясь с нашей цивилизацией индейцам. Но это опять же мелкие группы, повторяю, это не то чтобы целые народы, то есть эта группа может иметь 30, 40, 10 человек, вот об этом я говорю, не более...
0: А, вот, ты знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль такая. Вот, например, к шаману идут за мудростью, то есть люди его племени. Ну, то есть он живет в племени, и он там мудрый. Ему подносят самую лучшую вырезку и так далее, как мы определились, да? Вот, а у нас, наоборот, люди идут к отшельникам за советом. Вот, дескать, человек свалил куда-то там, ну, к примеру, там в Оптину пустошь, там поселился в избушке, и все к нему ходят, он как народный мудрец, да? То есть он хочет изолироваться от общества, общество лезет к нему за советом. Там наоборот. Вот такая, как считаешь, вот у них возможно как-то отшельничество, которое будет выше, вот, нежели шаман. Так что, сам шаман встанет, возьмет, знаешь, свой посох и пойдет туда.
1: Да, я понял. Если говорить о джунглях, то там люди стараются жить как-то вместе, если маленькими группами, но все-таки отшельничество... Там, насколько я вот видел и знаю, не практикуется, потому что это как бы скорее наказание. Одному человеку очень тяжело, иногда просто невозможно выжить в этих условиях.
0: А были такие моменты, довольно что тяжело. Наказывали так вот?
1: Да, конечно, у некоторых племен существует именно как наказание, изгнание из деревни, из племени. Ну, у всех по-разному. Скажем, у пигмеев довольно демократично. Если ты недоволен тем, как живет твоя деревня, или не согласен с кем-либо, ты можешь просто уйти, можешь уйти один со своей семьей, построить там другую хижину, перейти в какую-то другую общину. Ну, у некоторых племен это как наказание. Именно изгоняют, потому что жить одному, ну, не знаю, может ли прожить человек, они считают, что это невозможно. Очень тяжело. Охотиться одному тяжело совершенно.
0: Да, не загонишь никого, то есть никто и не подстрахует.
1: Ну, в общем-то, да, потом нужно не забывать, что животное, это как бы такая легенда, опять из области легенд, что в джунглях они встречаются на каждом шагу. Животные избегают человека, их осталось не так много везде. И они его сторонятся, некоторые просто очень осторожны. Не так просто охотиться там, ловить рыбу, и рыбы стало меньше. Они все это ощущают на себе, вот эти экологические проблемы. Вырубка лесов, исчезновение животных, то есть тех, на которых они традиционно охотились. Поэтому одному там выжить, не знаю, я не встречал, что кто-то жил один отшельником.
0: То есть все эти байки про Витязя в тигровой шкуре, это все байки.
1: Ну, это из других совсем регионов. Витязь в тигровой шкуре — это Кавказ, это как бы не тропический регион.
0: Угу.
1: Это было, если не ошибаюсь, там не помню, в каком, в 13-м, кажется, веке или.
0: Ну да, меньше. Достаточно давно. Но, по крайней мере, джинсовых курточек-то не было точно. 203-19-22. Мы слушаем ваши звонки. Уже утренние такие. Доброе утро. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Ну что ж, такая форма самовыражения тоже каким-то
1: общение.
0: Образом.
1: Общение. Да, видимо, человеку тяжело говорить, как бы.
0: Может быть, так мы спасем кого-нибудь.
1: Может быть, у человека просто уже сил нет разговаривать, только вот нажать какую-то кнопку, включить там. Я не знаю, что это у него.
0: Ну, пусть хоть так. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Александр.
0: Да.
2: Вы знаете, я вот задал вопрос. Это Станислав.
0: Да, здравствуйте.
2: Я задал вопрос путешественнику. И забыл, ну вы отключились просто.
0: Да, извините.
2: Я хотел попросить вас, просьбу такую. Вы можете исполнить что-нибудь из репертуара Петра Лещенко?
0: Спасибо, спасибо вам за ваш повторный звонок. Дело в том, что я считаю, что Петр Лещенко в оригинале гораздо лучше, нежели это смогу сделать я. Вот, я думаю, вы меня поймете. Поэтому я не рискну исполнять что-нибудь вот с Петра Лещенко. Вот, лучше как-нибудь потом в другой раз мы послушаем оригинал. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире и полны к вам вниманием.

0: было даже на меня было совершено нападение именно из-за того, что я как бы в сторону девушки сделал такой резкий жест, а она испугалась и бросилась своему мужу, и я начал защищать.
1: То есть, а как это выражалось? Он тебя стал хватать там, ну, как
0: нет,
1: у нас
0: он
1: там?
0: Схватил кол, такой заостренный кол, довольно приличный. Если бы он попал, я думаю, что проткнул меня насквозь.
1: Ты увернулся,
0: уже бы я здесь,
1: да,
0: не сидел. Ну, я, да, как-то, может быть, опыт уже какой-то краем глаза, как бы, увидел момент, вот, когда он нападал, нападение, я увернулся.
1: А, повторный
0: попытки? Я там был не один, нет, я там был не один, у меня были такие довольно крепкие, надежные проводники. Мне казались как телохранитель, то есть все обошлось.
1: То есть вот. Он, ну, получил тумаков, конфликт... или все-таки они...
0: Нет, нет, мы не преследовали, но, в общем-то, я считал, что я виноват. Мое движение было слишком, как бы, резкой рукой в ее сторону. Она не привыкла, как бы, не общалась никогда с европейцами. Нам пришлось просто покинуть территорию этого народа и уйти. Ничего не получилось, никакого контакта. Но это я был. Ну, бывали такие случаи, но их было мало. Я старался, чтобы как бы минимально вот свести такие вот ошибки свои. Сейчас, ну, как правило, все в порядке. Я соблюдаю, стараюсь быть очень аккуратным. Но чувство страха, это как бы совершенно естественно. Они так же боятся, как мы. Что-то новое, какая-то неуверенность там...
1: А темноты они боятся? Вот,
0: да, конечно. Ну, как боятся слова? Они просто аккуратные, как правило. Я не видел, чтобы ночью на любом из континентов, на выбор, кто-либо кому-то приходило в голову передвигаться только в каких-то критических условиях. Если кто-то где-то остался в джунглях, то он старается заночевать на том же самом месте. Ну, обезопасить себя, но передвигаться только в дневное время.
1: Ну, откуда вообще пошла вот у наших соотечественников, начиная с детского возраста, боязнь темноты вот как таковой? Ну, вот темноты, наверное. Говорит, боюсь темноты. Вот как ты думаешь?
0: Нет, ну, это естественно. Человек всегда боялся темноты. Причина тут, то есть еще в те времена, когда наши предки жили вот как бы такой же жизнью, какой живут на других континентах до сих пор. Себя чувствовал незащищенным от этой природы, потому что, правда, страшно ночью. Даже мне, когда ты вот остаешься в джунглях, даже в палатке, тропический ливень, вот молнии сильные, гром просто. Это несравнимо с тем, что бывает у нас. И все равно ты как-то внутри сжимаешься, очень себя чувствуешь неуютно. Хотя ты знаешь, что это такое, почему это происходит. Можешь все это объяснить, знаешь, что утром этого не будет, это пройдет. То есть все равно подсознательно где-то, ну, спишь как-то чутко, просыпаешься. Видимо, это вот с тех пор осталось в человеке.
1: Игорь тут захаживал, просил, чтобы ты рассказал о своих татуировках. Ну, в принципе, мы тоже сейчас вот научились тут и делаем всем желающим. Там, хотите с моим профилем, хочешь с твоим, будем начинать тоже им делать. То есть вообще профили всех ведущих, всех популярных программ, телевидения, радиовещания мы можем выкалывать где вы хотите тоже. Ну а что, ну Олег, ну надо как-то приспосабливаться. Да, да, да. Ну, ты так смотришь, согласен, на меня, кого-то я делаю что-то преступное в данном случае. Да, делаем татуировки людям.
0: Я просто тебя представил с племенной татуировкой на лице.
1: Меня?
0: Конечно. По поводу татуировок, да, как-то одно время об этом писалось, и даже как бы я рассказывал сам. У меня есть две племенные татуировки, как бы я являюсь носителем, так будет правильно. Одна была сделана в Азии, на острове Борнео, вторая в Африке, это северная Уганда, народности Каримаджонги. Они очень разные отличаются, скажем, одна... похоже на что-то то, что делают у нас, ну, по способу нанесения и по вот, как бы, рисунку, когда под кожу наносится краска. Ну, у них это растительного происхождения. Вот, а вторая как раз африканская, ну, не знаю, она более болезненная, даже очень болезненная, и совершенно по-другому. Это такие нарезы глубокие до, то есть кожа вместе с, скажем, там, с мясом как бы вырезается. И вот определенный рисунок вот такими нарезами.
1: Рубцы.
0: Да-да-да, рубцы. Именно.
1: Как у певца Сила.
0: Может быть.
1: Ну что же, послушаем пьеску.
0: Он же тоже как бы родом из Африки. Это как бы племенная татуировка.
1: Да.

0: инструмент типа маримбы. Вот, только, судя по всему, это удары по черепам каких-нибудь животных. У тебя есть какой-нибудь комментарий по поводу предмета, из которого данный звук вот извлекается? Тут же аккорды есть, тут же есть какая-то гармония даже.
1: Ну, если не ошибаюсь, я не знаю, конечно, что здесь они там и бамбуковые стволы используют. И такие тарелочки. То есть там целый набор таких тарелочек металлических. Вообще вот интересно очень, они так... Ну, это традиционная музыка.
0: Ну, очень мне нравится.
1: Это опять остров Бали, да, если не ошибаюсь.
0: Такой глупый вопрос. Мне он что-то нравится. Олег, а птица какаду, она что, никогда не писает? Правда говорят, что она только какает? Ну, мы не будем комментировать просто.
1: Я могу сказать, кстати, вопрос-то довольно актуальный.
0: О, давай.
1: Стыдно этого не знать. У птиц как бы экскременты выходят совместно. У них нет такого разделения, как вот там у людей или у других животных. То есть все сразу.
0: Именно вот об этом и рассказывал с Дивахин Иван.
1: Да.
0: Ну, был вопрос, чем отличается, можно сказать, задница от...
1: Да, это относится ко всем птицам. К птице в этом отношении ближе к рептилиям. У них примерно такой же способ. Вот, как избавляться от всех ненужных веществ.
0: Знаешь, кстати, ужи, вот когда это сделают, это очень сильно воняет чесноком почему-то. У меня уж просто жило долгое время.
1: Ну, может быть, ты его кормил цыплятами там, чесночным соусом, нет? Скорее всего.
0: Нет. То есть я его кормил макаронами исключительно.
1: Ну, видимо, тоже бывает. Макароны пытаются с чесночным соусом.
0: Ха. Вот заходил человек, просил, чтобы ты рассказал о наличии чувства юмора. Должны же шутить друг на друга. Ну да.
1: Нет, они шутят, конечно, по-разному. И надо мной тоже. Я вспоминаю сразу случай на той же Новой Гвинее. Туземцы как бы шутили. Но в то же время как бы проверяли меня. Так это можно объяснить. Такие очень искусные воины. Они кидали копье и как бы размахивались и старались вот не сильно, не то чтобы как в мою сторону, старались вот так поймать в полете тут же. То есть слегка размахнуться.
0: Передергивали.
1: Как бы, да. Ощущение было, что оно уже сейчас вылетит в мою сторону. Очень эффектно.
0: А друг над другом они так шутили?
1: Да, конечно. То же самое. У них это как игра у молодых воинов обычно. Но вообще это впечатляюще выглядит.
0: Какие-нибудь фонетические у них есть? Там шутки там или вот что-нибудь?
1: Ну, я ездил по всему миру, и как бы все народности говорят на разных языках, конечно, не в состоянии. Я знаю несколько языков, но все не в состоянии выучить, поэтому иногда я не в состоянии оценить именно их шутки, трудно переводимые. Не могу понять смысла или как насколько это нужно очень хорошо знать язык, чтобы понять, как они звучат. Вот, чтобы это было смешно для меня.
0: Ну, анекдоты у них есть или что-нибудь похожее на анекдот?
1: Нет, ничего такого, я думаю, у них нет. Их образ жизни немножко другой, поэтому даже очень не немножко, а другой. Потому что анекдоты как-то... Какие-то скорее легенды, но это из другой области.
0: Это уже эпос.
1: Да.
0: Не эпос,
1: как мифы.
0: Да.
1: Мифология.
0: Вот Алексей тут заходил. Есть ли, говорит, у вас какое-нибудь объяснение тому, что посещенные вами, сейчас извиняюсь, что посещенные вами племена остановились на эволюционном развитии? Ну, в эволюционном развитии. Еще научились ли вы чему-либо у аборигенов в плане сексуальной культуры?
1: Ну, по поводу сексуальной культуры, в общем-то, да, она у них существует, но она, опять же, везде разная. У одних народностей это очень все строго, все как бы по обычаям, там, за всем следят, у других же это довольно свободно. Проходит как бы выбор за самими молодыми людьми, последнее слово. Поэтому, ну, я не преследовал такую цель, я занимался другим, в первую очередь снимая фильмы, поэтому как бы времени вот изучать сексуальную культуру, это я оставляю другим людям. Есть такие, даже написаны тома об этом, есть даже энциклопедия, если не ошибаюсь, такая.
0: Это говорят, тот, кто «Ветвь персика» писал, ни разу вообще этого не делал. О, Стефан Твейк.
1: Стефан Твейк.
0: Да, на тут приходил тоже. Вот интересная, кстати, тема, что служит эквивалентом в торговых отношениях между племенами какими-то. Ну, то есть они же встречаются на рынке, вот за наконечниками, ты говорил, приходят к копьям, я имею в виду.
1: Ну да, конечно. Но это я рассказывал. Это многие племена, они выходят из
0: леса. Не даром отдают их, логично.
1: Да, да, нет. Ну, они приносят какие-то плоды лесные, которые, скажем, другие народы не решаются, что ли, добывать. Или просто тяжело очень. Там плоды масляничные, пальмы, какие-то шкуры. Иногда бывает, обменивают им там маленьких обезьянок, ручных животных, то есть те же пигмеи, сейчас я говорил о них.
0: Но есть какой-то вот установленный эталон? Ну, к примеру, что там 5 наконечников стоит одну шкуру и так далее? Или как-то это все решается на месте? Подвижная такая вот система?
1: Скорее на месте. На той же Новой Гвинее в определенное время люди собираются, обмениваются. Скажем, там даже похороны длятся очень долго, вот этот процесс похорон. Не то, что самого покойника, а именно еще потом его как бы поминают, приходят. И вот это, в это время обмениваются какими-то вещами. Есть очень много вещей, которых, скажем, это изготовление которых известно только одному племени. Оно меняет его на что-то другое. Кто-то...
0: Ноу-хау.
1: Ну да, да, да. Они как бы меняются между собой, кому что нужно. Вот, образно говоря, одно племя может это, другое племя может что-то другое. То есть этот обмен происходит постоянно. Скажем, я встречал у людей, которые явно живут очень далеко от цивилизации, и по их поведению было видно, что они не видели никогда европейцев. Мы были вот в такой экспедиции на Новой Гвинее. Но... Скажем, я встретил у них шляпу такого какого-то европейского типа, совершенно голый человек, там жара, он носил вот вождь эту шляпу. Потом, когда мы уже выяснили, мне было очень любопытно, она попала ему путем обмена, вот скажем, какой-то родственник с побережья, который живет в цивилизованном мире, привез ему своему там родственнику в деревню, куда можно было легко добраться. И таким путем тот ее поменял на что-то другое. И так она попала совершенно в дикие места, где, говорю, даже просто смотрелось ну, жутко как-то. Не то, что странно, а жутко. Жара, голый человек, у него такая большая шляпа с широкими полями.
0: Ну, а как ты вообще считаешь, что существуют ли еще неоткрытые народы-то, куда никто не добирался? Или уже все истоптали?
1: Нет, есть такие места, есть, вот, скажем, в той же Южной Америке, и даже они известны, ну, примерно регион, где... Дело в том, что это кочевые племена, они не сидят на одном месте, а если территория джунглей 100 квадратных километров, это только тот человек, который там был, каким-то путем попал, может понять, что это такое, искать на такой территории, вот, скажем, 40-50 человек. Это примерно такая группа, она живет в этом регионе, не подозревая, что происходит в мире, и избегает контактов с внешним миром.
0: Вот такая мысль мне пришла в голову. Если, например, повернуть колесо истории вспять... Красиво, да, звучит? Да. Повернуть колесо истории вспять. Дебильная фраза. Вот. Но, тем не менее, вот вернуться, скажем, во времена там каких-нибудь викингов или так далее, была бы вот территория, на которой мы сейчас находимся, в области твоих интересов как путешественника? Или все-таки тебя больше интересовали вот эти южные там всякие...
1: Нет, меня не только интересовали, сейчас интересуют и северные народы, просто все малочисленные народы мира. Кстати, вот уже сколько, второй год, если не ошибаюсь, проходит выглашена Организация Объединенных Наций, десятилетие малочисленных народов мира, целое десятилетие этому посвятили. Буквально в этом году я был на Крайнем Севере и снимал фильм об аборигенном населении России. Конкретно это были ненцы. Снят фильм. Надеюсь, что, может быть, он будет показан по телевидению. То есть интерес не только... Дело в том, что в тропических регионах там больше и лучше сохранились эти народности. Есть больше возможностей для работы.
0: А есть ли там какие-нибудь у них игры настольные? Например, как наши шашки. Вот мы там в щелкунчики обычно с коллегами играем. Это на фофаны. Ну, ты думаешь, почему у нас все пришли с такими лбами, проигрывают, это краснеют? Ну, видишь, да, у меня палец, видишь, какой набитый. У меня лучше всех это...
1: И шишка у тебя вот под левым, ну, под левым
0: конок,
1: глазом.
0: Конок проиграл один.
1: Ну, не солидно смотрится.
0: Надо было поддаться из руководящего состава буквально.
1: Ну, иногда да, я замечал, что дети играют в камешки, там какие-то переставляют их, делают какие-то фигурки на земле. Ну, если есть возможность, не везде есть камни, что-то чертят вот так вот, а так, что вот что-то такое, шашки, как ты говоришь, или домино, то, конечно.
0: А вот ты не пробовал им показать такой предмет, как обычная вот наша российская рогатка с резинкой, с такой мощной?
1: Самое интересное, что у людей, которые уже столкнулись с цивилизацией на многих континентах, я встречал у детей, ну, подобие рогатки в разных формах. У кого-то это было более такое продвинутое, у кого-то менее примитивное. Что-то похожее, они как бы охотятся на маленьких птичек.
0: О, то есть...
1: Удивительно такое впечатление, что они вот как бы... похожи на наших детей, хотя, не знаю, сейчас, может быть, я уже с детьми не играю, нет времени, на улицах не наблюдаю, то есть такое ощущение, что с наших улиц как-то рогатки исчезли, нет, тебе не кажется?
0: Да, исчезли. Но...
1: Совершенно, а потому что птиц уже практически нет.
0: Во-первых, птиц мало, а во-вторых, ты знаешь, сейчас я знаю, что модно из рогаток, вот в последнее время, практически это был какой-то период до их окончательного исчезновения, рогаток, это стрелять из них крутыми вареными яйцами по модным автомобилям, которые бьются так, и люди, сидящие в автомобиле, думают, что это начался обстрел, смешно залегают между там этими диванами, в общем-то, тоже начинают отстреливаться в разные стороны. Ну, а сейчас-то уже яйцами стреляться, кто же себе позволит все-таки по цене, то есть лучше, дай думать, я, дескать, съем, правильно, чем отстреливаться.
1: Рогатки исчезли.
0: Исчезли, просто... А ко мне мне интересно стрелять, условно. Ну что, у нас остается совсем, понимаете ли, немножко времени. Вот Олег Алиев у нас в гостях.
1: Я уже засыпаю, если честно.
0: Да я тоже какой-то такой виловатый. Ну, сейчас это самое. Надо подтянуться на мне скоростной этой перекладинке.
1: Все, в прямой эфир, может быть?
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброе утро.
0: О, бодрый голос. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, каким образом... Во всех этих ваших путешествиях можно было бы определить судьбу эллипсного двигателя, особенно у этих экзотических народов. Спасибо.
1: Саш, ну я так выслушал внимательно вопрос, но мне кажется, это к тебе.
0: Это ну, это имеется в виду, да, то есть под эллипсным двигателем, тут, я так понял, подразумевается какое-то животное вьючное, которое вот можно оседлать в течение 5 минут, пока не кончится тропинка. А почему эллипсное? Поскольку его вот ягодичная часть, то есть его же видят только, когда оно уходит, оно стремительно, он навьючился на него, оно поскакало. Раз, и мелькнул вот его, окорочок только такой в форме овала. Вот, на самом деле, это обычное какое-то животное. Это, может, любое животное крупное, на которое можно навьючить. В том числе, скажем, представитель твоего же племени. Вот, бывают же у них случаи, что кто-нибудь мимо проходит, он раз навьючил, тот побежал. Не разобравшись, вроде как, что-то на меня бросили, я побегу. И донес, глядишь, до нужного места. То есть, нужно навьючивать на того, кто идет в нужном положение, направление. Можно из этого извлечь выгоду. По-моему, я нормально ответил.
1: Удовлетворительно.
0: Ну что, может, тогда и пойдем, что ли, отсюда, или еще посидим?
1: Не знаю, будет еще какой-то прямой эфир, может быть, что-то. Ну, удивительно, что сегодня ни одного вопроса от женщин не было, вот что я заметил.
0: А Лена?
1: Ну, Лена, это здесь, она как бы дышит уже мне в затылок. Это как бы из другой области.
0: Жалуют ли аборигенов вниманием наряду с традиционными миссионерами проповедники от различных сект? Например, Аум Синрикё, сатанисты.
1: Нет, ну такого там нет, но да, очень много разнообразных сект работают. таких.
0: Ну, пробиваются все-таки туда, пытаются, так сказать, завоевать. Пробиваются,
1: они как бы, да, основательно работают. Как раз остаются те, кто работает основательно. У них такие долгосрочные программы. Люди, которые изучают языки данного народа, живут там много лет. Это в основном протестанты, католические миссии, протестантские миссии, евангелисты, ну и вот что-то вот в таком.
0: Что же, мы, я думаю, на эту тему будем писать, в общем-то, протесты, куда ни попадя, отовсюду, рассылать их с нарочными, вот, по посадам, и селянам тоже, может быть, что-то перепадет. Олег, я, в общем-то, предлагаю на этом-то и расстаться, послушать немножко вот как раз замечательной композиции.
1: Потому что Лена уже подает какие-то знаки.
0: Надо,
1: мне кажется,
0: вот
1: довольно
0: агрессивно.
1: Ну, это ты только видишь третью, а меня в затылок уже пихает.
0: А ты локтем ей в пузо, локтем в пузо. Нет, ей в пузо.
1: Так это как бы твоя Лена, я воспитанный человек.
0: Ой, да у меня вера тут вот и Лена, да.
1: Локтем, жалко, не могу себе этого позволить.
0: Ну, сейчас не разберемся.
1: Да, лучше уже надо выключать, и как бы быстрее тебе идти с ней разбираться.

всю Москву. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, в строках своего послания хочу сказать Геннадию Кузьмичу, конечно же, спасибо за его мнение обо мне, о моей скромной тушке. Также вот Сагильды интересуется, сколько, в общем, денег стоит помыть автомобиль на моей фирменной мойке. Я хочу сразу сказать, что я, наконец, добился того, чего желаю и всем удачливым бизнесменам. На моей фирменной мойке моют теперь автомобили только члены мойки, ну, то есть ее работники. И мы живем вот за счет именно этого. Так что, вот да, еще хочу сказать, что членский взнос вот, в члены нашей мойки стоит в зависимости от вашего, от мощности двигателя вашего автомобиля. Скажем, за каждую лошадиную силу это около $1000 Соединенных Штатов Америки, вражеской страны. Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поскольку настал период, именуемый летом, как-то половина всех разъехалась, другая половина где ни попадя шляется. Я тоже думаю, ну что думаю надрывать тушку, да, поэтому сегодня у нас будет такой экскурс просто в музыку. У нас гость Назим Надиров, уже хорошо вам известный, речь будет идти исключительно о музыке, никаких телег, никакой предвыборной агитации, хотя вы знаете, что вот сейчас мы собираемся, в общем-то, в Саранске выступить почтенно с демонстрацией по поводу открытия плавательного бассейна для престарелых. Вот, ну и, соответственно, периодически будем общаться с вами, может быть, по телефону, может быть, посредством пейджера, может, так и сяк, по-разному. И если, конечно, останется у нас время, если мы утомимся, то, может быть, сегодня послушаем также и хотя бы кусочки повтора нашей беседы с исполнителем и философом Алексом Мирзояном. Она состоялась 12 апреля 1998 года. И, в принципе, я хотел бы вот в течение текущего длинного лета повторить хотя бы несколько программ, наиболее, на мой и ваш взгляд, интересных, которые вот состоялись в течение этих долгих лет существования программы «Монморанси». Не, не существования, деятельности, безусловно, извините, деятельности данной программы вот на радиостанции «Эхо Москвы».

0: Да, ну прежде всего, понимаешь, пока не легли спать самые маленькие слушатели нашей программы, как раз я собирался ознакомить наших уважаемых радиослушателей с результатами статистических исследований, проведенных вновь организованной кафедрой Института Точки по социологическим исследованиям. Дело в том, что самым младшим нашим радиослушателям в плане возраста является Ваня Зельцман, который проживает на метро Пролетарской. Ему всего 9 лет. Вот. А остальным четырем участникам, самым младшим, не достигшим 16-летия, которые живут в разных районах Москвы, соответственно, одному 11, другому 11, третьему тоже 11, и четвертый возраст не установлен, тут так сказано. Ну, в общем, маленькая она, может быть, карлица, попросту говоря. Вот, тем не менее, хотя бы для них нужно сделать вот то заявление, ради которого ты, собственно, и пришел сюда. Потому что мероприятие, которое завтра ты затеял, весьма интересно. А чтобы дети тоже пришли, порадовались за артистов.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Затеяли мы встречу с тельменским человеком. Как вы, наверное, многие уже догадались, вы тельменскую речь, наверное, с детства слышите, уже привыкли к ней, она родная, ласкает ваш слух. Это выступал Леонид Сысоев, вот вы слышали его запись, он из Камчатки. И тельменов называют это очень, естественно, редкая национальность, народность, их называют русскими индейцами или российскими индейцами, индейцами России и так далее. Ну, эзотерики бы точно сказали, что это шаман, и будут, я обычно таких чураюсь, таких слов, как шаманы и так далее, шаманские практики, но что точно, что это ученик, он шамана другого, это стопроцентно, и что он в своих техниках использует, конечно же, шаманские практики, и он будет в скорости посвящен шамана. Завтра в 15 часов в центре «Белые облака», которые находятся по адресу улица Покровка, дом 4, завтра это воскресенье, в 15 часов там будет встреча. Вот, вход совершенно свободный, любой желающий может прийти и задать вопросы Этельмену Леониду Сысоеву и посмотреть на фрагменты шаманских практик и вообще пообщаться с ним. Это метро «Китай-город», выход на улицу Моросейка. Моросейка, как известно, переходит в Покровку. И там дом 4, «Белые облака», в 15 часов завтра. Мы вас ждем и там пообщаемся.
0: Ну, если все-таки ты не против, я параллельно буду отвечать на разные вопросы, приходящие на вот по пейджеру. Пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Тут очень много вопросов прикладных. Я думаю, ты тоже мне сможешь помочь с ответами на них. Вот такой вопрос. 8 числа, тут, правда, не уточняется, какого месяца. Сейчас я постараюсь все-таки найти. Да, вот в позапрошлую пятницу, возвращаясь домой, встретил наш радиослушатель невероятно большое количество пьяных людей. С чем, он спрашивается, это было связано? Был ли какой-то праздник? Вопрос такой интересный. Дело в том, что в позапрошлую пятницу как раз я был здесь. Нет, подожди, где я был-то?
1: Тебя не было.
0: Меня не было здесь, поэтому я не в курсе этих дел. Но, в принципе, видимо, была какая-то презентация, может быть, где-нибудь. И поскольку вот сейчас презентации принято делать в учреждениях больших, вмещающих количество народа достаточно приличное, то вот они просто все высыпали именно там, где вы проходили. А все пьяные, с выпученными бельмами, и вам показалось, что царит такой угар во всем городе. Но если бы вы заехали куда-нибудь в спальный район, например, район Таганки, то это все было бы не так уже. Там ходили бы трезвые совершенно люди, и леди бы с ними ходили.
1: Вот вчера пограничники гуляли, это я помню.
0: Да, кстати,
1: на них
0: поздравляем всех пограничников.
1: Да, пограничников.
0: Служба их очень сложная, особенно...
1: И опасная, и трудная.
0: Да, в данный момент. Вот всех
1: как
0: у вас...
1: Как будто не видно.
0: Да. Вот такой вопрос от Куприяна. Саша, я недавно узнал, что большую часть гонорара, причитающегося вам за издание книги «Кошки и кактусы», наоборот, кстати, уважаемый Куприян, «Кактусы и кошки» книга называется, вы потратили на водку, наркотики и непотребных женщин. Нельзя же так. Лучше бы мне дали денег. Ну, Куприян, дело в том, что я, как уже сказал, это ведь, когда деньги тратишь на женщин, это своего рода, я думаю, Назим со мной согласится, благотворительность. есть, вы понимаете, то есть я даю работу этим людям. Вот вы говорите, непотребные женщины, да, там, проститутки. На самом деле, те же рабочие, вот, рабочие люди. И я оплачиваю их труд. Вот, не всегда, кстати, им пользуюсь. У меня бывает так, что я беру, сажаю их десяток-другой в свой микроавтобус, вот, ну, чтобы сутенер видел, что они сели, то расплачиваюсь с ними, часик катаю по городу и выпускаю, понимаете, даже не притронувшись с ними, а ведя философские душеспасательные беседы. Вот, что касается еще очень многим интересуются вообще, как на что живут ведущие программы авторских на нашей радиостанции. Я думаю, пришло время открыть этот секрет. Мы получаем деньги в зависимости от количества ваших телефонных звонков. Я поясню как. Если звонок, скажем, происходит такой, типа там поставь какую-нибудь песню, да, то это не засчитывается. Если звонок несет в себе какие-то эмоции, причем неважно, это может быть ругательный звонок, вы помните, что у нас очень таких в программе много, это может быть хвалебный звонок. Главное, чтобы потом спецкомиссия, которая собирается в конце каждого месяца, она прослушивает эти звонки, определяет вот интенсивность этого эмоционального потока, исходящего от звонящего, простите за стихи невольные, да, вот, и оплачивает. Каждый такой звонок стоит 10 долларов США, вот, поэтому сами понимаете, что мне, например, очень выгодно, когда вы как-то искренне проявляете свои эмоции. Я думаю, я исчерпывающе ответил, да?
1: И гости обычно считают, поэтому в этом загадка того, что Саша так приглашает охотно меня. Я очень хорошо считаю по-восточному, как овец. Вот я считал в детстве, как они табунами скачут, что-то там всякими и отарами. Вот я и считаю звонки, потом все это в письменном виде, отчет даю, там галочки такие ставлю и сдаю руководству.
0: Ну что, может быть, тогда отслушаем сейчас еще пьесу какую-то. Ты можешь вот параллельно рассказывать о данных исполнителях?
1: Об этильменах?
0: Да можешь, о любых, собственно.
1: Ну, послушаем. Сегодня всякое разное. Ну, вот «Этельмен» — это был Леонид Сысоев. Наверное, мы его еще послушаем. Сейчас был фестиваль, проходил народов севера. Может быть, крайнего севера, точно не знаю. Были в разных залах выступлений. Сегодня в парке Горького отдыха тоже был там фестиваль. У меня там не было, жаль. Ну, вот завтра в 15 будет с ним встреча. Это Леонид Сысоев. И, возможно, будет его диск выпущен со временем. А все остальное можно будет узнать завтра. А то, что сейчас на фоне нашего разговора звучит, это такой есть проект Оливер Шанти and Friends и его друзья. Ну, такой немножко эзотерический, да, проект. Это сам делает в основном, по-моему, Хер Вайтман или Вейкман же его зовут. Он живет в Шлирзе. Это на юге Баварии. И вот он выпускает разные там вот музыку такую с мотивами индейцев. Там, вот этот больше он арабский, можно его назвать. 7x7 называется этот альбом. Ну и ничего, вот сейчас как раз арабская тема, можно даже и послушать, по-моему.

0: Музыка будет у нас постоянно идти, как фоновая. Периодически мы будем выводить ее, чтобы вы послушали целиком. Если ты позволишь, я отвечу еще на один вопрос. Такой ко мне вопрос обращен. Александр, отличается ли по звуку альбома «Детство чистой глазенки» 92-го года от нынешнего переиздания? Если это переиздание не пиратское, а выпущено от фирмы «Элиос», то отличается кардинальным образом. Хочу официально заявить, что официальное вот издание 92-го года, выпущенное фирмой РДМ, практически является браком по звуку. И вот нынешнее новое издание, это наконец-то издание, где сделал нормальный мастеринг, альбом звучит так, как он, по идее, должен звучать. По крайней мере, моя тушка принимала непосредственное участие в процессе этого мастеринга. Так что, кстати, еще хочу сказать, что у меня у самого еще вот этого переизданного нет альбома. Такова особенность работы.
1: Тебе же бандероль пришла, Саша.
0: Да, я обязательно схожу на почту. У меня пачка пришла бумаг, где я должен, значит, сходить на почту и получить всякие бандероли от вас. Слушай, кстати, спасибо, что напомнил. Еще хочу сказать, что пришла вот кассета. Сейчас я просто, чтобы на ней наклеен Бивис и Батхед. И написано следующая радующая меня строчка. Значит, что помеченная определенным значком, по-моему, он называется «Крестик». Крестик записано с превышением уровня записи. Все остальное записано с искажением АЧХ. Обязательно кассету мы отслушаем. Также спасибо за пластинку ансамбля Prodigy и за виниловую пластинку, содержание которой пока что нам неизвестно. А вот сам проигрыватель у нас сперли диджеи из клуба, которые хотели открыть здесь, но так и не получилось, потому что приходили похабные девки в обтягивающих штуках и требовали группу «Дрестящие» постоянно. А они любили...
1: А вот мы наткнулись на коридоре, они нас били с ног, да?
0: Да, да, они ломились стремя просто и уносили с собой виниловый проигрыватель. Поэтому обязательно мы...
1: А я увидел, там написано «Александру Лаэртскому». Я схватил, да. Это же Саша, это же Саша.
0: Оставьте, говорит он.
1: Я и тоже тут Саша подоспел, мы это на выручку.
0: Так, что-то еще, знаешь, конечно... Не понял. Сообщение от реаниматора мне совершенно непонятно. Но я думаю, что мы как-то опять заболтались. Это. Может быть, послушаем голос шамана.
1: Давайте. И Тельменского.

0: действительно, вот такого рода звукоизвлечения, они кажутся сперва простыми достаточно. Я вот знал очень много молодых людей, в частности, женского пола, которые говорили, ну, мы, дескать, тоже так можем. Они, в общем-то, выходили на балкон и пытались звукоизвлекать. Но ты знаешь, в чем вообще уникальность данного голоса, который мы слышали, что все эти звукоизвлечения происходят в реальном времени, и нагрузка на гортань, понимаешь, разная, что на твою шаровую. Вот. Тогда как обычный человек, нетренированный, типа тебя, меня или вот его... Кстати, что с ним? Какой-то он бледный сегодня. Ну, да, пусть он сидит. Да, вот, в общем-то...
1: Да он не сидит уже, лежит уже.
0: Слушай, да что ж, у него голова здоровая, мне отсюда кажется, что... Вот, в общем, такие звукоизвлечения не может нормальный человек издавать. Если хотите, можете потренироваться около там...
1: Да. Вот одна русская певица из Сибири, кстати, поп-певица, была же его ученицей, ты не знаешь? Потом она спела песню и тоже так дышит всячески. И потом клип сняла, и в этом клипе она вздыхает всячески. И вот это пример, это та школа ительменского шамана. Их всего несколько сотен, как я уже сказал, да. И это русские эскимосы или русские индейцы, вот так называются, родственники. Вот они как-то до раскола, видимо, как-то жили на Аляске, вот как-то каким-то образом перебрались, может быть, я не знаю, сюда. И теперь живут на Камчатке.
0: Как ты считаешь, что вообще вот такое действие, как шаманизм в центре Москвы в 3 часа дня, это вот...
1: На белых облаках причем.
0: Да, ну да. Будет ли это как-то нести за собой энергетическое потрясение для жителей близлежащих домов? А поскольку это в центре происходит, там жители, ты сам знаешь, какие не слабые жители.
1: Потому что сегодня вот ребята, друзья с одной телекомпании, встречались с ними и говорят, что видели его в парке культуры. И он, когда телевизионщики топали ногами, они говорят, когда вы топаете ногами, вы знаете, что вы злых духов из-под земли, типа там, разгоняете. Вот, на удивленный взор телевизионщика, он говорит, вы не почувствовали сейчас это? Вот, так что, почувствовали, конечно. Так что, когда мы вот топчем по земле или громко, значит, мы этих духов всяких из-под земли, мы их так разгоняем. Это будет чувствоваться завтра на Покровке к обеду.
0: Ну вот, кстати, тут вопросы на эту тему приходят. А как вы относитесь к магии? Верите ли вы в нее? Если вы верите в нее, то как она влияет на вашу передачу? Андрей из Марина интересуется. Но я могу только одно сказать, что касаемо вот магии. То есть, действительно, наша программа, она, в общем-то, имеет собственного астролога, вы об этом знаете, который составляет астрологический прогноз на каждую программу. И вообще, то есть, чем-то вот все, что тут происходит у нас в ночном эфире программы «Монмаранси», напоминает уже предпораженческое состояние бункера Адольфа Гитлера. То есть, происходит определенного рода оргии, ритуалы и жертвоприношения.
1: Молох с ударением на втором слове.
0: Молох у нас тут постоянно бродит. Причем это почетное имя. То есть человек вот должен произвести определенные процедуры где-то в районе 2 часов. Он претерпевает изменения, побои, унижения всякие. Вот, после чего ему присваивается звание полуночный молох, сокращенно ПМ. Вот. А когда он выходит, то, соответственно, мы назовем пистолет Макарова или просто Макарыч.
1: Тут ко мне привязали, Саша, из одного салона «Высшая магия». Да. И они, как-то вроде безобидно, вроде бы. А потом, конечно, дружба стала очень даже навязчивая. И они очень странно, вроде бы и смешно, но потом в какой-то момент стало не очень смешно. Они утверждали, что они накачиваются энергией у меня. Берут. То есть я помогаю им пробивать какие-то сферы в космосе. Сам того не знаю. Вот. Но самое интересное, в тот момент, когда даже ты хочешь прекратить общение, это невозможно сделать. То есть я сделал это, то есть...
0: Люди... То есть нельзя встать и уйти просто.
1: Да, то есть, нет, ты даже можешь в своем доме находиться, но люди к тебе едут, например. И ты им даже 20 раз в день будешь объяснять даже чужим голосом.
0: А зачем ты открываешь им дверь-то?
1: И не открываешь, и 20 раз в день тебе звонят, и говорят, им нужно там вот эта энергия, чтобы открыть какую-то чакру. Ты говоришь, ты не можешь этого дать, потому что совсем не до этого. Но даже ты не будешь открывать дверь, они ломятся тебе в квартиру вообще. И вот это я пережил на полном серьезе.
0: А ты не пробовал просто их открыть?
1: А потом лестницы, да, только вот пришлось.
0: Просто отлупить, да, и все.
1: Да, хоть уже этот был слабая половина,
0: А, это все-таки была
1: да.
0: тетенька.
1: Да, но все-таки пришлось в буквальном смысле, только там спустившись с лестницы.
0: А может быть, нужно было с ней как-то по-другому. Вот ты не подумал, что, может быть, она не за энергией приходила, а хотела как-нибудь, может, ну, что-нибудь другого. Вот,
1: но энергии, но не той, кундалини.
0: Да, да. Потому что как-то, я так понял, она о чакрах что-то говорила.
1: Да, постоянно об этом говорят.
0: Значит, с другим, а ты ее отлупил, да?
1: Да, типа того.
0: Ну, она так ничего внешне.
1: Ну, если бы была ну, внешне бы нравилась, наверное, я сам бы завлекал вообще.
0: Понятно. Это, тогда я просто хотел сказать, присылай ко мне, я это ей бы там все объяснил.
1: На правком вызовем мы.
0: Вот, кстати, такой вопрос. Назим, неужели ты наивно уверен, что Лаэртский слушает твою музыку в автомобиле? Интересуется наш постоянный радиослушатель Штурмовик. Штурмовик, после вашего последнего действия, когда вы выбили мне форточку и сперли магнитолу мою, я уже не слушаю там никакую музыку. И, кстати, этот вопрос несет в себе издевательский характер. Это то же самое, что человеку, у которого разбилась кошка, позвонить и спросить, или, вернее, сказать, поздравляю тебя с тем, что твоя кошка окатилась. Вы жестокий человек.
1: Да, но тем не менее, Штурмовик, я свидетель. Он же проезжает мимо меня, когда я в окно обычно сижу. Тут со у меня восточная оргия. Да, я в окно вижу, как Саша проезжает. Это правда, мимо меня. К центру. И я свидетель того, что почему он слушает музыку. Потому что были посланы арабские музыканты. Они играли на арабских лютнях, ехали на арбе рядом с машиной Саши и играли в разбитую форточку, играли ему восточную музыку. И только скажу, хотел он это или нет, но он ее, видимо, не мог избежать
0: прослушивания. Да. Вот еще такой вопрос. Не кажется ли нам, что Бивис и Батхед самые интеллектуальные персонажи на MTV? Почему ведущие MTV прикрываются попсовыми или псовыми кличками, не афишируя
1: своих
0: имен? На
1: русском
0: MTV
1: или...
0: Но очевидно, нет ли в этом проявления шизофрении, интересуется Протагор. Что касается Бивиса и Батхита, я с вами целиком согласен. Человек, который их делал, вот который их создал, это очень умный человек и очень серьезный. Это видно из тех телег, которые периодически простоят, если глубоко в это вдумываться в этих фильмах. Все остальное, конечно же, лишено интереса. Исключением являются, это, на мой взгляд, некоторые музыкальные ролики, но их там где-то 5%. А так, безусловно, вы правы.
1: Благодаря, Саша, благодаря тебе я посмотрел на Бивиса и Батхит, как-то ты мне тогда сказал, включи, я посмотрел. Но, во всяком случае, нет, тот, кто делает, само собой, человек непростой и толковый, но, во всяком случае, даже эти персонажи, они интеллектуальнее. Там, по крайней мере, эти девицы с высокими голосами, которые, я не говорю, есть один с высокими, противными, очень противными голосами, считаю, это те же звуки, которые в детстве раздражали меня, когда мама чистила эту кастрюлю, вот дно, знаете. И вот есть... Это просто ужасающе, я считаю, что нужно, да, лучше уж Бивис точно.
0: Саша, сегодня Гулько сказал, что слушать песни Лаэртского можно только открыв форточку. Что бы это значило, спрашивает Афанасий. Ну, я могу объяснить. Дело в том, что все светлое, что есть вообще на улице, оно слетается на эти божественные звуки в ваши дома.
1: Так что, думаю, чтобы соседи слышали, чтобы очередь под окнами.
0: Все,
1: чтобы вот слышали. Сейчас мы говорим, а мы уже видим, какая под окнами толпа.
0: Нет, это просто как всегда, мы в 4 часа утра будем показывать свои обнаженные тушки в окне.
1: А это
0: вот
1: уже из-за этого очередь копилась,
0: да.
1: Уже сейчас?
0: И придут прекрасные раздетые девы, дабы мазать нас оливковым маслом, чтобы наши тушки блестели в свете прожекторов, которые сейчас монтируют внизу.
1: Из салона высшей магии эти девки, да, вот эти?

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: 6:02 в дивном городе, соответственно, в гостях у нас Назим Надиров. И приходит множество вопросов на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Вот вопрос интересный. Поощряет ли ваш гость то народное творчество, которое мы постоянно слышим, проходя по пешеходным переходам, играемые на различных инструментах и подпеваемые голосами? Можно ли им давать деньги, и не пагубно ли будет стать с ними в один ряд? Интересуется Сергей Ломоносов.
2: Ну, если я встану в один ряд, мы на одном уровне тогда окажемся с ними. Как раз я с детства отличался тем, что не умею петь и рисовать. Так что как раз там будет. А вообще, конечно же, если вам нравится, пожалуйста, пойте. Я никогда против не имею.
1: И деньги ничего. Тоже, если есть,
2: если давайте. Если есть деньги, можете давать мне, я тоже не против. Вот привет хочу передать. Тут сообщение Павлу в Курьянова в Печатниках. Вот он слушает. Так что ему привет. А тут насчет...
1: Насчет обложки. Понравилась ли обложка виниловой пластинки?
2: Очень мне понравилось. Мне особенно вот здесь как раз в тему я же знал. Мне Саша сказал, что есть такой подарок. Я поэтому приехал. Здесь песня «Увезу тебя в тундру» Фраткина Плецковского. Вот поэтому мы специально к тельменам в тундру и уехали сегодня. А когда звучит музыка, мы не в прямом эфире, мы с Сашей разучиваем песню «Чаривна Байкивчанка» Сердюка и Воньё.
1: Ну, вот я вот выучил только Сердюка, а вот остальное пока у меня не получается произнести. Ну, в силу того, что я прикусил вчера на оргии просто губу.
2: Да, прайс-лист.
1: Так как я кусал свиную ногу мощную, у меня получился прикус.
2: Очень нравится, мы просто наслаждаемся, на выставку отправим.
1: Что, кстати, касается уличных музыкантов, вот у меня, я постоянно думаю, ну, я вообще постоянно думаю, сейчас я положу ее. Вот, например, нужно представить себе такую ситуацию, что в один прекрасный момент они попросту исчезнут, да, вот, и как будет вам тогда печально ходить по улицам, то есть все-таки как-никак определенное настроение они, конечно, создают, и исходя из этого, я думаю, нужно немножко денег им.
2: Некоторые становятся такими родными, один есть, вот, в метро играет на аккордеоне, у него, когда играет на аккордеоне в подземных переходах, в районе Чеховской, я-то думал, что он себя на Чеховской и Тверской играет. Mm. Вот. И с открытым ртом он играет, такой молодой парень. Вот. И мне очень нравится, как он, открыв рот, себя так самозабвенно играет одну и ту же мелодию. Потом как-то я увидел его на Таганске, даже обиделся. Изменник просто какой-то. Я-то думал, он только на Чеховской и Тверской, оказывается, на всех, видимо, по графику едет по разным станциям. Потом как-то я его в вагоне метро увидел. Я почувствовал такое родное лицо, как родственник. Я ему бросился на грудь, а потом вспомнил. Это просто тот человек, который на аккордеоне. Подземный переходит там
1: а
2: играет.
1: А ты сперва типа...
2: Там, ну да, ну...
1: Вот, кстати, смотри, сообщение. Спасибо за звуки шамана. Истинно лечат, сообщает Кристина. Безусловно, это ж тебе не это самое...
2: Это тысячелетиями и веками доказано. Вот, например, как рассказы Манаса. Вот киргизский эпос, которому более 10 веков. Он же самый большой. Он не записывался. 10 веков передавался устно из поколения в поколение. И он там чуть ли не в 2-2.5 раза больше, чем Махабхарата, древнеиндийские эпосы, там Илиада, Одиссея, все вместе взятые. Но он 10 веков не записывался и устно передавался. И им лечили. Вот, и древние киргизы, когда они были родственники еще там жили, где сейчас Тува, вот, они потом через Китай перешли на территорию современной Киргизии, они лечили, просто рассказывая определенные отрывки из эпоса Манас, и тем самым они лечили народ и роженицам. Рассказывали.
1: То, что, кстати, написано, то, по идее, это мертвое уже. А когда это передается, как ты говоришь, из уст в уста, это уже, считай, генетическое внедрение. Поэтому такое вот лечебное действие производится. Вот еще тут сообщение. Кстати, интересно, смотри, товарищ Лаэртский, почему вам не пригласить в вашу передачу Пелевина? Это писатель, да, такой. Пусть отчитается перед народом за свое, с позволения сказать, творчество. Иван Матыгин. Вот хочу сказать, ну нельзя же до такой степени быть завистливым, уважаемый Иван. Вот, что бы ни говорили про Пелевина, например, мне его книгу вот о Чапаеве было читать очень интересно. Мне совершенно безразлично, что про него говорят. Попсово, не попсово. Мне было просто интересно. А вот ваша последняя книга, которая

0: говорили, что бубен шамана делают из лица его врага. Отсюда и пошло выражение «дать в бубен».
1: Ну, наверное, делают.
0: Но он же из кожи какой-то ведь все-таки сделан-то.
1: Ну да.
0: То есть не
1: выражение.
0: Поскольку это культовый предмет.
1: Но животное тоже может быть врагом же.
0: Да. Вот я и хотел узнать. То есть не могут же на бубен натянуть кожу какого-то случайного существа. Может быть, там есть...
1: Геолога или там...
0: Геолога или чего-то. Или там жены первой.
1: Вот, агитатора какого-нибудь.
0: Да. То есть, видимо, как-то тоже это есть определенный рецепт изготовления бубнов.
1: Ну вот завтра, наверное, расскажут. Вот приходите завтра и спросите. Ну,
0: то есть там будет еще и...
1: Я-то бубны не изготавливаю.
0: То есть там будет еще и лекция, да, все-таки?
1: Ну, ответы на вопросы, естественно. То есть вы можете поинтересоваться про бубны, про пятачки, про все остальное.
0: Про ноги,
1: руцы.
0: Валентин вот интересуется, как вы прокомментируете киргизскую пословицу «дерево без птиц, мертвое дерево». По-моему, там только о пчелах шла речь, у киргизских наших братьев. По-моему, «дерево без пчел, мертвое дерево», они говорили. Но я могу ошибаться.
1: «Дерево без птиц»? А в оригинале Кирилл, да? Это?
0: Валентин.
1: Валентин, а как в оригинале звучит? Позвоните, скажите по-киргизски.
0: То есть именно по-киргизски, да. Ну что, я думаю, что пришло, наверное, время послушать еще музыки, да? Вот,
1: может, ханты-мансийский рэп, есть диджей Кавун в Германии, что переводится диджей Дыня вообще-то. Ага. Репа.
0: Диджей Репа. Да. Диджей Табло.
1: Да. Из Бремена, такого мультинационального города. Ну, хотя он сам немец по национальности, но играл в турецкой группе, специально ездил в Стамбул. А потом как-то после очередного тура по Сибири я привез записи ханты-мансийского ансамбля какого-то на виниловой пластинке. И он это слушал чуть ли не полгода, не переставая с утра до ночи, и потом сделал вот такой, написал ханты-мансийский рэп. Такой ремикс сделал.
0: Ну, поскольку у нас будет уже вот диджей Дыня звучать, я просто хочу еще сказать радиослушательнице Миле, уважаемое, дело в том, что, к большому моему сожалению, забыл я вот ту пластинку, о которой вы упоминаете. Ну, просто вот забыл. Топчите мне. Теперь он другой диджей сейчас будет, да, у нас?
1: Да, Кавун будет.

0: Ты, кстати, не знаешь, вот люди, которые постоянно нюхают кокаин, у них не может быть осложнения на уши вообще?
1: Во время слушания нашей программы?
0: Нет, что? Просто вот, ну, просто по жизни. Ну, какого-нибудь там закладывания ушей там или чего-нибудь такого.
1: Ну, если они уже ушами начинают нюхать, может быть, будет.
0: То есть, а так...
1: Ну, если уже, наверное, если нос заложат вообще, уже они не чувствуют носом, да, тогда начинают ушами нюхать.
0: Ты просто к вопросу о том, тут спрашивают, выиграл ли ты когда-нибудь деньги.
1: А, это как просто... Кстати...
0: Ну да, я так подвел, видишь, ловко, как подобает диджеям это.
1: Ага, очень даже кстати, да.
0: Причем, знаешь, как тут даже уточнено, выигрывал ли Надиров что-нибудь по облигациям вообще? И держал ли ты в руках облигации?
1: В третьем классе я держал, я точно помню. И я ее на подоконнике. У меня был подоконник, у нас не было, я шестой ребенок в семье, и не было у каждого своей комнаты, но у меня был свой подоконник в одной из комнат, где я складывал свои книжки. У меня были такие открытки, там, где Таня не встала на колени, получила пулю в лицо. И мне всегда было жалко Таню. Вот я не помню, какая из этих Тань.
0: Это откуда? Такая... Подожди, это откуда такое?
1: Из какого-то смешное... советского, видимо, романа. Там были фашисты нарисованы, немецко-фашистские захватчики с пистолетом.
0: То есть прямо в табло пули, да?
1: Да, вот в эту, из чего делают бубен, вот этот самый.
0: Вот,
1: да.
0: Слушай, там это надо Таня... очень метко, кстати, стрелять, чтобы прямо...
1: Ну, Таня не встала, там было. Но Таня не встала на колени и получила пулю в лицо. Я до сих пор помню, мне очень жалко было Таню. Там же у меня лотерея лежала в третьем классе. Мне то ли подарили, то ли чего. И вот я очень ждал там октября или ноября, когда должна была... Казахстанская какая-то была эта лотерея. Вот. Я никогда ничего не выиграл. Ну, я не знаю, может быть, максимум 50 копеек. Из детства, сколько я себя помню, я ненавижу лотереи. И когда в аэропортах всяких на Кавказе или где-то в Средней Азии начинают меня завлекать в какие-то лотереи местные там или что-нибудь, выигрыши какие-нибудь, обещая какие-то выигрыши, они думают, что они этим завлекают меня. У меня худшего наказания для меня нет, чем выиграть что-то. И я не хочу, никогда не выигрывал, и не хочу, и не буду выигрывать, и терпеть не могу этого, и ненавижу выигрыши. Я не хочу ничего выигрывать. Я хочу заслуженно получить то, что мне причитается. Поэтому я... Мне говорят, вот там, дерни здесь, или возьми лотерею, получишь там 10 миллионов или в Германии даже. Да не нужно мне, говорю. Я все равно откажусь, и я... Ну, я не люблю, терпеть не могу лотереи, всякие глупости. Это... Я считаю, это для дураков. Может быть, это не слишком серьезно получается, но это такая для Иванушки-дурака, который на печке сидит, и вдруг он пойдет, возьмет лотерею ДСАФ и выиграет вообще, и станет... И все, наконец, все станет. Все логически. Это жизнь, цепь закономерности и логики. И то, что ты не нужно делать лотерею, нужно делать свою жизнь. Ну, так это громко звучит, но делай то, что тебе нужно делать в твоей жизни, и ты получишь большую лотерею, хорошую лотерею. И вообще, боюсь, я большого скопления денег. Были несколько жизней, когда мне большие суммы поступали, в руки мне шли. Я делал все от меня зависит, чтобы как можно быстрее от этого избавиться, от этой суммы.
0: Ну, я бы тебе помог, ты слышишь, что звони, я прям избавлю в 2 минуты.
1: Занимаю, раздаю. Я прям... очень плохо себя чувствую, когда у меня есть деньги, много. Вот, поэтому мне нужно себя, чтобы вот они вот ждать, когда они появляются, тут же их израсходовать на какой-нибудь диск или на альбом, на издание.
0: Или на недвижимость, там, например, на дачу в Испании, там, или на что-нибудь такое. Да. Но я также, ты знаешь, предпочитаю распоряжаться с деньгами или открыть какой-нибудь банк. Там,
1: ну, что они там лежат, фонд. Да.
0: А когда мешками, мешками.
1: Вот смотри, мы уже несколько часов не избавлялись, вон скопились уже.
0: Скопились. Понимаешь, еще ведь устареют, они слеживаются.
1: Слушатели присылают переводы, потом зеленые, синие.
0: Да, тут еще хочу сказать, кстати, вот насчет посла. Уважаемый Протагор, я что-то не врубился про вашу вот дихотомию, что это такое, про отношение к нулю. Я же тупой, понимаете, особенно летом. Так что вы меня такими уж совсем не там, тяжелыми этими философскими делами не грузите. Хотя, ну, Назим, я тебя тоже не буду загружать.
1: Дихотомия.
0: Хотя у тебя дихотомия. Но это все по поводу Пелевина.
1: Где это?
0: А, вот Лилия Уюгина пишет, что может мы ее поздравим Ману Негрой. У нее сегодня день рождения. С чем же тебя глупое поздравлять тогда? Вот ты же стареешь, а тебя поздравлять. Вот люди очень тупо относятся к своим дням рождения. Празднуют их, типа, у меня день рождения.
1: Да, это
0: праздник родителей ваших, да, а не вас. Да. Да, что значит вообще праздновать день рождения?
1: На первом курсе в университете ко мне подошел Слава. Да, однако. Как был, в профорг, да? И он сказал,
0: был.
1: Да. И вот он узнал, что у меня день рождения. И вот возмущенно сказал, что типа зажал. Я был очень удивлен. Я говорю, Слава, что же мне нужно было делать? И он говорит, как? Зажал, надо было праздновать. Я говорю, что праздновать вообще? И когда я, значит, меня, когда выдрессировали уже на 3-4 год в Москве, выдрессировали, что нужен день рождения, значит, нужно деньги все отдавать, покупать водку и звать всех гостей, чтобы все нажрались вообще и потом ходили.
0: А вот, бродили,
1: да, бродили и бледные были с утра. Да. Я приехал, начал дома расспрашивать у всех, у кого когда день рождения, чем вызвал немилость родителей. Все сказали, что за дури тебе учат в Москве вообще. Вот, какой еще день рождения? Родились и живем вообще.
0: Ну, я думаю, все равно уж ладно. Мы ради такой скорби все-таки женщина стареет, годы, так сказать, откладывают отпечаток мощнейший на все вообще, что происходит вокруг нее, внутри ее самой. Поэтому для тебя, Лиля, песня будет сейчас звучать. Кстати, чем мне нравится коллектив, который сейчас прозвучит?
1: Родственники Тельменов.
0: Вот ты знаешь, прет их. Вот прет по-настоящему, и я дико люблю этот ансамбль. Для вот нашей этой прискорбной именинницы звучит эта пьеса. Напоминаю еще вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Ты что, не знаешь о группе Дженериактер?
1: Чего это?
0: Ну, я тоже ничего не знаю. Вообще, кстати, вы зря вот задаете нам какие-то вопросы, связанные
1: специально,
0: с...
1: Специально, дорогие слушатели, задаете тем, кто вот меньше всего вообще как-то,
0: по-моему. Да, мы совершенно...
1: А если знаем? А что, если знаем?
0: Ну, если знаем, да. Ну, знаем. Никому легче от этого не будет. Далее, вот еще что-то приходит. Во-первых, вот Люська прислала сообщение. Шурик, пишет она, я одна вот уже 7 недель сижу голодная, прошу обещанного эротического шоу персонально для меня, если можешь. Так в 3 часа, как я говорю.
1: Завтра, да, Саша.
0: Почему
1: уже...
0: завтра? Сегодня в окне мы с тобой выступаем.
1: А, это...
0: Ты как забыл, да.
1: Это в 3 часа, а потом в 15 еще. У нас 2 выступления сегодня.
0: Висюков вот интересуется, слушает ли подобную музыку Сергей Троицкий Паук, в смысле. Ну, я могу сказать, что Сергей Троицкий Паук слушает только свою музыку, своего изготовления, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Вот вопрос по теме, по нашей. Как регулируется сексуальная жизнь шамана и как часто в современных условиях он, в общем-то, участвует в выборах? Все-таки лицо-то ответственное, авторитет. Не просто тогда он погулять вышел.
1: Ну, достаточно часто, почти всегда он участвует в выборах, естественно, потому что от него и зависит, в общем-то, за кого будет голосовать народ, вот как он, что ему приснится, там, крейсер «Аврора» или еще. Так и он народ вот поведет за собой. Так что в выборах-то обязательно участвует. А про регуляцию сексуальной жизни, ну, знаете, как-то еще рано, по-моему, на эту тему говорить, потому что у нас-то трудовая, тут трудовой секс идет еще.
0: Да.
1: И как-то, если мы начнем говорить, мы возбудимся, а тут же сколько хоть под окнами народу, сколько собралось тут. Поэтому, я думаю, еще опасно это, вдаваться в подробности.
0: Да, спрашивают, что я делал в Петербурге, и бывают ли концерты. Концерты бывают, Василий спрашивает, в частности, 18 июня в клубе «Бункер» будет концерт, 19-го планируется в МДМе какая-то тусовка, а в Петербурге я был с этой же самой целью, был концерт. Ты знаешь, интересное вот сообщение пришло, я помню, у нас была большая программа, посвященная вообще алкоголю, и тема была следующая: алкоголь — это все-таки продукт питания или это ближе к наркотическим средствам? Поделились наши респонденты. Я слово новое выучил. Респонденты.
1: Ой, меня научили.
0: Где-то 50 на 50, как говорится. Вот такая телега.
1: Респонденты типа резиденты, да? Или?
0: Не знаю. Саша, алкоголь является пищевым средством в том отношении, что 1 грамм при полном сгорании дает 7,18 калорий. Юра и Коля.
1: А я думал, ты мягко к арабской теме подводишь. Вот будет серия.
0: Я подвожу, я же так вот, понимаешь, я же вот так вот и...
1: Я навострил ушки, как Аль-Эль услышал, это арабский же, это сам алкоголь, это же все пришло с востока, от арабской цивилизации, это все, видимо, через Аль-Хамбру, через Кастилью, через Мавров алкоголь попал в Европу. Я думал, вот Саша плавно подходит к арабской теме.
0: Слушай, что? А почему вот арабы, кстати, вот не пьют при своих, но поодиночке бухают? Вот это я прям могу, вот то, что я сказал, это реально я видел. Я просто могу сказать, что с одним очень известным телеведущим мы заблудились, в общем-то, в песках Египта на автомобиле. У нас кончился бензин, и попала какая-то железка типа снаряда или УЗИ заржавевшего вот между там, в общем, защитой картера и правой байдой, куда устанавливается наконечник рулевой тяги, в общем-то. Извините, я болею. Вот. И нас вытягивали арабы такие.
1: Они, общем, респондентами были?
0: Не знаю. Ну, в общем, нормальные были с этими, с челмами, все такие, в общем, достаточно мрачного вида. И когда они поехали за помощью, этого, значит, моего товарища с собой везли, а я остался с одним из них сидеть в машине, я ему, дескать, говорю, дескать, хочешь выпить? А у меня прям бутылка джина такая, и уже тоник кончился, я просто из горлышка, ну, как обычно, этот джин. Он так по сторонам посмотрел, цоп у меня, и как давай прямо из горлышка пить.
1: Я тоже видел арабов, которые пьют.
0: А как его товарищи приехали, все, он так как будто и не пил. Вот.
1: Ну, это коллеги, почему? Это арабы в отношении водки, а также у русских в отношении чего-то другого, как коллективизм или боязнь коллектива, осуждение. Так никто не видит, а так могут осудить. Вот он, не все же, как мой дядя. Вот мой дядя еще в советские времена съездил в Египет. И стал хаджи, значит. Но к нему стали приходить, соответственно, там мулы местные. И вообще поздравить его с этим делом. Тогда был этот железный занавес, как известно. И никто не мог попасть в 70-каком-то году. А он уже съездил, побывал в Мекке. И вот, значит, все приходят, садятся, там полный дом гостей. А он достает бутылку и говорит: слушайте, такое большое событие, столько гостей в моем доме. Давайте за это выпьем, надо обмыть это дело. Вот, и все его осуждали, а я нет совершенно. Он такое хорошее дело хотел обмыть, никто почему-то не захотел. Вот. А он, вот он такой, вот он любит выпить и всю жизнь любил, я считаю, самый толковый из всех и самый искренний, очень добрый, порядочный человек, потому что вот этот лицемерец, там, знаешь, ханжество, ой-ой, здесь нельзя. А, вот так же, я помню, в детстве мы ездили на какие-то эти тоже пятиклассники, и никто из местных там туземцев, никто не ел свиной этот жир, или как это называется, свинину.
0: Ну, вообще свинину,
1: вот, да, свинину, да. Потому что нечего было есть, у нас было печенье несколько дней, вот мы ели там, пили чай, ели печенье, нечего было есть. Вот. Но я не ем, потому что мне не нравится, не потому что там мне запрещают, но мне просто не нравится, это жирная пища, мне противная. А вот так же все по, это самые дети, по отдельности все ели свинину у Лешки Федорова, я помню до сих пор мальчика, у которого была свинина, единственный был русский. Но а вместе же... нет, вместе они говорят: фу, какая гадость, убери, мы не едим свинину. А но в отдельности какая-то... потом каждый говорит: слушай, можно кусочек? И ели очень.
0: Это же, в принципе, религиозные дела-то. Вот если так...
1: Ну, в детском-то воображении это...
0: Нет, ну, вообще и алкоголь, и вот и свинину, в частности, это все-таки...
1: Это религиозные в смысле институтов религии, понимаешь, что запрещено, что нужно ходить по таким-то дням туда-то, нужно делать то, нужно... Вот один из самых искренних на Кавказе у меня есть человек, действительно очень чистый, вот. И у него там 13 детей, и он читает, сам научился и читает Коран, и вообще действительно, ну, всю жизнь ему там за 60, все знают, что он за всю жизнь, наверное, не знаю, птички не обил, чистейший души человек, труженик, и читает Коран, и пишет письмена там, вот. Когда я несколько раз приезжал к нему, мы с ним сидели, пили водку, значит. Он доставал бутылку, кстати, садись. И 13, там, 7-8 взрослых детей, у которых там уже там дети свои, все смотрели. И когда второй раз это произошло, один из сыновей ему говорит там: папа, что это такое? Ты нам запрещаешь вообще? А этот, показывая на меня, сидит с тобой вообще, водку пьет. Это что вообще-то? Он говорит: кто вы такие, чтобы вообще решать? Угу. Я вам запрещаю. А с человеком мне приятно выпить. Вот. И вот он со мной. Причем я говорю, то есть он соблюдал все. Он в 5 утра вставал, читал Коран. Но вот он считал, что вот раз в год, когда он меня видел, два раза его, вот, он считал нужным как-то и возможным. Вот мы просто по несколько стопок выпивали очень, да, и часами беседовали. А его сыновья стояли по стойке смирно все. Вообще.
0: Они, наверное, тебя ненавидели. И ну ревновали,
1: вот,
0: знаешь.
1: Ревновали, по крайней мере, да, как минимум ревновали.
0: Ну, я предлагаю послушать очень порядочного, заслуженного человека, ныне, к сожалению, покойного. Вот ты принес его пластинку, расскажи так вкратце о ней. Я тоже, кстати, сегодня как чувствовал, вот взял тоже его пластиночку.
1: Это Нусрат Фатых Али Хан. Это из, он исполняет хаваля, это один из стиль мистического, суфийского, такого мусульманского пения. Суфиев, я думаю, многие слышали о суфиях, об орденах суфийских. Я скажу только, что большинство великих поэтов Востока, начиная с Руми, Хафез и так далее, были суфиями сами, да. Вот, и... Но он первый, видимо, сделал этот стиль известным во всем мире. Начиная с 80-х, середины 80-х годов, он был приглашен на фестивале Питера Гэбриэла, с тех пор он много выступал, участвовал в записи саундтреков про искушение Христа и так далее. И вот и всемирная слава, гастроли по всему миру, диски. И так что он прославил этот стиль. Затем были еще братья Сабри и другие. Но благодаря Нусрату, я думаю, весь мир узнал, что такое суфийское пение, что такое хавали. Вот с августа, вот уже полтора года, по-моему, как, или два с половиной даже получается, что его, вот, как суфи говорят, душа покинула свою плотную оболочку. Вот, но музыка его остается, и он был один из самых эволюционных, кстати, суфиев-исполнителей. Ну, его династия исполнителей, 600 лет насчитывает его династия Алиханов, уже 600 лет исполняет. Кстати, ему был сон вместе, вот он не шел по стопам своих предков, занимался совсем другими делами, и он не собирался быть певцом, но ему как-то приснился сон, вот, что он будет петь в какой-то святыне, причем святыня принадлежала другой религии в Индии. И вот после этого только он поверил в свое предназначение, стал исполнять хавали. И самое интересное, вот ему оказали честь, и он действительно в одном в этом храме, когда с течением времени исполнил свои суфийские песнопения, хотя это был храм не его религии. То есть сбылось то, что он видел во сне. Вот. Ну, и я говорил, что некоторые осуждали его, ортодоксальные мусульмане, потому что когда во время ремиксов же с точки зрения благозвучия идет ремикс. И поэтому в Англии, в студиях Питера Гэбриэла иногда, то есть смысл, это же священный смысл имели, то, что он пел, терялся смысл, потому что получались просто какие-то слоги. Но представляете, вдруг из ортодоксального пения в церкви записать и убрать какие-то слоги и просто там,
0: на слух европейцев, дескать, неприемлемо.
1: Да, просто не оставить там, виси убрать, вставить другое, просто по слогам сделать, вот. Но он ушел на это, он считал, что я, в принципе, его поддерживаю, потому что он благодаря ему и благодаря революционности весь мир узнал, что это такое. А уже дело каждого, следовать за ним или нет. После того, как он, так сказать, надо просто узнать, что есть такой факт.
0: Ну, знаешь, с другой стороны, вот коллеги по творчеству, да, то есть мне, насколько я знаю, не особо так положительно относились.
1: К Нусрату?
0: Да, также вот...
1: Его коллеги?
0: Да, да, потому что вот как раз они все-таки были более такими консервативными в этом смысле. Вот, и такая же ситуация вот с этим, с пареньком. Черный паренек, я забыл, как его зовут.
1: Юсендор?
0: Да, да, да, то есть который тоже...
1: Но, с другой стороны, как можно выбиться и как можно стать, ну, не гением, если выйти из серой массы или подняться над толпой, если следовать канонам этого круга своего коллектива, Саша, тогда ты ведь не вырвешься, тогда ты и будешь, ты останешься, так сказать, правильно, в своем кругу, если ты будешь следовать, понимаешь, вот коллектив, там, Атара, Стада, человеческий коллектив, там, Суфи, или там, будь то возвышенный какой-то орден какой-то, или советский коллектив, там, все мы ячейка общества, советский, там, новая общность, советский народ. Если ты будешь соблюдать все каноны и принятые обряды в этом обществе, вот этом коллективе, ты же не сможешь выйти, тогда бы он не был бы Нусратом Фатахалиханом. Понимаешь, это палка о двух концах. Ты не можешь стать там Пушкиным или Нусрат Фатахалиханом, если будешь соблюдать нормы, этикет принятый, или Рэмбо, этот французский поэт. Ты, соблюдая все, ты остаешься таким сереньким, как все. И только выйдя из толпы, ты можешь достичь чего-то. Ну, соответственно, тебя хвалят. Ну, сначала убивают, потом хвалят. И так далее.
0: Ну, слушаем героя.

0: пришло сообщение на наш пейджер от Долгача. Вот он спрашивает, Александр, ну не спрашивает, а константирует, выдает, я даже не боюсь это слово, сентенцию. Александр, ваше актерское мастерство в фильме «Горячие шлюшки» и «Буй» несравнимо ни с какими другими ролями в порнофильмах. Вы превзошли самого себя. Я просто очень польщен тем, что вы видели эти произведения, и хочу сказать, что готовят сейчас к выходу фильм, который называется «Саранча». Это самый крутой порно-боевик с моим участием, и надеюсь, вы все его, конечно, посмотрите. Он выйдет вот в июне, и, в общем, будет стерео. А вот Мишутка интересуется, под какую арабскую музыку танцует танцовщица «Танец живота».
1: Ну, я сначала про порнушки вот эти... Я хочу слушать.
2: Ты тоже видел, да?
1: Нет, я еще не видел. Как я могу видеть? Ты мне только что подарил. И вот я был так удивлен, приятно. Мне подарил Саша видеокассету. И я ерзаю, сижу, и каждые 5 минут, как только Саша включает музыку и отключает микрофон, я начинаю ерзать и отпрашиваться. Я говорю, Саш, пусти меня к видеомагнитофону. Я хочу быстрее посмотреть эту порнушку.
0: Вот этот фильм «Буй», да, он чем необычен. То есть «Горячие шлюшки», там девчонки классные. А «Буй», то есть там задействованы еще предметы, вот обычные, вот, ну, кухонные утвари, то есть плиты, газовые всякие, сковородки, все это тоже задействуется.
1: Эротически обыгрывается.
0: Да, очень так интересно посмотреть. Да.
1: Буйная эротическая фантазия находит им применение.
0: Фэн даже там есть.
1: А респонденты там участвуют?
0: Да.
1: А респираторы?
0: Нет.
1: Вот, надо респиратор тоже задействовать во второй серии, может быть. А если что касается арабской музыки, арабские танцовщицы танцуют под арабскую музыку. Есть специальная музыка. Это пишется, есть даже искусство. Там есть вот ансамбль «Саламат», он на Пиране, например, в Берлине издается, из тех, что в Европе издаются. И там, естественно, специальные ритмы. Вот, естественно, самым писком должно быть специальный оркестр, и живой музыки исполняется. Вот нас играют музыку, под которой, естественно, танцовщицы танцуют. До 30-х годов, кстати, танцовщицы никогда не танцевали на сцене, в европейском понимании. Ну, естественно, там для падишахов, шейхов и так далее, там султанов, или там в семейном, в частном каком-то кругу, там на коврах. И только в 30-е годы одна женщина ливанско-сирийского происхождения, приехав в Каир, она основала казино «Опера», называлась. И с 30-х годов только этого века начали арабские танцовщицы, восточные, вообще танцевать на сцене. Вот. То есть люди стали ходить в клубы. Вот мы сегодня как раз обсуждали эту проблему в клубе «Дом». И вот для любителей арабского танца, я сразу забегаю вперед, скажу, что вот и 30... А, понедельник, это уже совсем близко. Это считай, что в понедельник, вот 31 числа, в последний день весны...
0: Считай, завтра уже.
1: Завтра уже в 7 часов вечера. Вот, молодые люди, вы можете прийти, посмотреть на лучших танцовщиц живота.
0: Старые они... тоже могут прийти.
1: Да, и молодые,
0: и дети,
1: старые, дети,
0: тоже.
1: Пенсионеры.
0: Всякие, птиц проводить.
1: Да,
0: также.
1: И всем этим категориям скидки 50% на входе. А, кстати, я вам пароль могу выдать.
0: Беременным обычно бесплатно только... вообще.
1: Да, я обычно пароль говорю, который узкому кругу посвященных. Но я думаю, твои респонденты, Александр, для меня тоже свои люди. Поэтому скажу для тех, кто придет, а нужно прийти в 7 часов в понедельник. Это клуб «Дом». Это новый метро Новокузнецк. Там метров 100-200. Большой Овчинниковский переулок, дом 24, корпус 4, или строение 4. Новый клуб, он открылся на днях совсем. Там был фестиваль альтернативной музыки. И вот в понедельник, вот это 31 в 7 часов вечера, и в следующий понедельник, 7 в 7, там будет танцы живота. Арабская лютня, Камаль Балан из Сирии, певцы из Судана, из Египта, перкуссия из Ливана, и танцовщица живота Диана из Марокко будет там. Лена Казарян, это лучшая в Москве, ну, у нее фамилия по мужу, а так это лучшая в Москве исполнительница танцев живота. Будет хореограф и танцор из Египта, самая халдисок, и вообще, так, программа. И вот они тогда вам покажут, как это нужно на самом деле делать, как это делается. Это, конечно, филигранное искусство. Вот. И специальные ритмы, издаются диски, они вообще используются большим спросом. Вот, там одна из лучших танцовщиц Джалиля, например, издала уже вот недавно 5-й альбом. Вот, и там специальные треки, они повторяются в разной скорости, эти ритмы чередуются, и от этого зависит вот эта трясучка, то, что они бедрами трясут, это все зависит, естественно, от ритма, это и так понятно. Вот специально издаются диски, которые пользуются большим спросом, танцовщицы вот обычно часто и ко мне обращаются, очень там стадами, да, и все просят найти эти, зная, что я вот занимаюсь восточной музыкой, да, и у меня есть каталоги, действительно, они просто скупают и ставят танцы. И вот и отличие моих концертов арабской музыки, что танцовщицы танцуют только под живую музыку.
0: А как долог век вообще танцовщица Дана?
1: Долог.
0: То есть и в 70 лет она еще...
1: Самья, как ее звали, Гамель или Гамья Самель. Вот сейчас я боюсь уже соврать. Одна из лучших танцовщиц была звезда, в общем-то, арабской сцены. У нее, говорят, был роман Фаридом Эль-Атрашем. Это знаменитый просто их суперзвезда. Для нас он известен только от арабской танго. То, что Батыр Закиров пел, это его песня была там. Азахар Танфи Хайль. Вот она очень даже практически очень долго не уступает. Ну, потому что есть прелесть во всем, как сам понимаешь. И в нимфетках, и в зрелом возрасте. Это опыт, это искусство. Вот у нас Майя танцует до сих пор. Я думаю, так что арабские танцы – это не исключение. Я думаю, в каждом просто уверенность, годами приходит уверенность. Такая получается танцовщица вам. Такая уверенная в себе, все уже знающая, все умеющая.
0: А пароль-то сказал?
1: А, вот, Саша, бдительность проявили. А вот респондент. Арба. Если вот при входе там будет стоить билет 60 рублей, и вот будет и музыкант из разных арабских стран, танцы живота. Если вы скажете пароль Арба, вам скидка 50%.

0: в свою очередь, тоже мне довелось в городе Катманду закупить пластинку Нусратов Адонали Хана. Она называется очень сложно. Африн, Африн. Судя по всему. Потому что это, видимо, название фирмы, да, Сангам?
1: Пяти альбомов, но такого у меня нет, Саша.
0: Ну, их тут, судя по всему, вообще много, целой серии, потому что ты видишь, написано третий выпуск.
1: А.
0: Да. Послушаем вот, что это такое.
2: Отлезь, гнида!

0: 10 минут уже третьего в нашем дивном городе. Продолжается наш такой музыкальный эфир, как я уже сказал, с наступлением лета. И вот это и такой лени, приятный, как говорится, сонный полдень русского леса, сокращенно СПРЛ. Да, вот мы как-то налаживаем спокойное такое течение нашей программы. Как я уже сказал, будем стараться в течение лета повторить как можно больше наиболее интересных, на ваш взгляд, программ, которые были за все время существования программы «Монморанси». И больше будем отдавать предпочтение гостям, связанным с музыкой и музыке вообще. Сегодня у нас в гостях Назим Надиров. Можете задавать нам вопросы по пейджеру 913-29-29. Сообщение для абонента «Монморанси». Ну и, соответственно, видимо, по телефону 203-19-22. Это те, кто не спит, те, кто еще здесь и не на даче. С дачи, кстати, нам уже дозваниваться не будут. Вот Наташа Басина интересуется, можно ли на Востоке молодой женщине пройти по улице в короткой юбке, и будет ли сегодня моя музыка. Я думаю, что одну поставим песню, но с очень странной пластинки. Насчет вот короткой юбки, ходят ли на Востоке женщины молодые в короткой? Я думаю, зависит от ног.
1: Если, да, они... если есть ноги, если вы, желательно, если вы не туземка, лучше не быть туземкой в такой ситуации. А вообще, конечно же, ходят, а вот ну, и чем ближе к западу, тем больше. Вот я в Турции видел, сами знаете, что курит вообще постоянно.
0: Курит?
1: Да, постоянно видел ноги. А ты в Турции не видел, как турчанки курят, постоянно везде сидят, чай пьют, курят.
0: Не довелось там быть.
1: А, я вот где там на озере Иван, там ездил, на там везде, там часто видел, да, и даже в Иране говорят, вот если там в Парандже, например, да, а вот на интуристовские отели это не распространяется, оказывается, правило, и на иностранцев. Можно часто видеть картину, что когда из ножки вдруг Мерседеса, из двери Мерседеса ножка высовывается красивая, и там вся в черном, женщина подходит до двери отеля, сбрасывает и тут же садится вообще к барной стойке, нога на ногу, в мини-юбке, красивейшая женщина. Ну, просто когда выходит из отеля, опять накидывает на себя и все.
0: А если это, я волнуюсь очень, если там эти, ну вот это...
1: Тявоид.
0: Ну, вот такие вот, которым это, ну, работники, работают которые.
1: Вот которые стоят под окнами здесь, что ли, тут?
0: Ну, да.
1: Ага. Есть.
0: Местные, да?
1: Ну да.
0: А каково к ним интересно вот отношение сограждан?
1: Ну, вот, конечно, вот как наши шоп-туры, так и вот я знаю, из Ирана в Ашхабад ездят. Очень любят такие уикендовские туры, потому что рабочая сила дешевая. И это открыто вроде бы не преследуется. Ну так, вяло преследуется, но не так же открыто, как в Иране, например. И вот приезжая в Ашхабад, то там они снимают квартиры, и вот служители... Такие ярые поборники, то, что они в Иране, а тут в Ашхабаде они предаются на субботу. Ударно просто работают. Вот, ага. Представляешь, что там творится вообще там?
0: Угар.
1: Да, угар сплошной, алкоголь, девушки вообще. А потом опять натягивают на себя это самое, делают постную мордочку. И опять возвращаются все там 12 километров до границы же всего от Ашхабада.
0: А вот в Иране, ты сказал, проблемы с этим, да, все-таки?
1: Ну да, это нужно как-то видеть. Это, конечно, это запрещено.
0: Ну, есть там какие-то скрытые заведения? Как
1: скрытые,
0: же там,
1: да.
0: Разрушают чакры мужики иранские-то?
1: Ну да, разными способами. Ну вообще, конечно, это хорошо скрывается, потому что так даже открыто часто бывает, вот, когда с музыкантами ездили, что даже музыку не поощрялось. То есть каких-то пунктов, где останавливаются, они говорят, ой-ой, музыку нельзя слушать, потому что вот нельзя. Вот. А так, конечно, это во всем мире, и просто это разная степень завуалированности. Конечно, что у нас не было в советские времена, как сейчас-то понятно, а так все же было. Хоть там разными именами это называлось. Но все равно все, у всех все, все мужчины и там женщины, и все у всех происходит в разной степени, просто законспирированности, по-моему.
0: Ну, я думаю, может быть, начнем прием телефонных звоночков в легкую. 203-19-22, эдакий устроим этот разговор.
1: Угу.
0: Очень болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ваш уважаемый гость. Димон из Марина. Давно я к вам не звонил. Просто так получилось. Я хотел вот такую вещь. Вот тоже у вас такая программа настолько хорошая, если ты не был в одном месте, там в работу предлагают, знаете, типа вот этого Гербалайф, вот это вот все. Ну, знаете, все, пойду всякую. Дело в том, что они там говорят, стресс всякий снимает. Я им сказал, достаточно послушать программу Монморанси, и стресса всяких шлаков на всю неделю не будет. Вот. А еще, и вот, и у меня такой будет теперь вопрос. Может быть, он немножко не по теме. Вот, Александр, вот вы любите пить пиво, да?
0: Да.
2: Вот там, а вы особенно говорите, очаг.
0: Нет.
2: Нет?
0: У меня сейчас новая любовь, это останкинское пиво с зеленой этикеткой. Оно единственное живое пиво, то есть...
2: Не... Жигулевское, что ли?
0: Да, обычное жигулевское, оно не пастеризованное.
2: А вот вопрос, а куда вы бутылки после этого деваете?
0: Спасибо, вопрос интересный. Дело в том, что у меня под окнами огромное количество лоховских автомобилей с плохо отстроенной сигнализацией, которая орет, как только мышь пробежит. Ну, есть такое у нас выражение, мышь пробежала, да. Хвостиком махнула, яйцо, в общем-то... в расперды встала. Вот. И, соответственно, я произвожу обстрел данными, в общем-то, предметами вот, хранения пива, вот этих автомобилей, и внутрь пузырей сую записки. Да почини ты, наконец, собака, сигнализацию. Вот так. Это метательные хорошие снаряды. Следующий звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр.
0: Да.
3: Это Ёж из Марьино.
0: О, Ёж.
3: У меня к вам два вопроса.
0: Он сказал Ёж.
3: Вопрос к вам и к гостю.
0: Да, мы слушаем. Полны внимания просто.
3: Вот к вам у меня вопрос.
0: Угу.
3: Как вы относитесь к крачкам, угу, которые по весне бегают в коротких юбках,
0: угу,
3: а на зиму они одевают длинные юбки и запаковываются в усмерть вообще?
0: Угу.
3: И вопрос к гостю. Вот
0: да,
3: когда
0: да.
3: Гость...
1: Да, я слушаю. Гость слушает.
3: Ой, что-то я током даже не соображу. Извините, пожалуйста.
0: Ну, можно... перезвоните, в крайнем случае. Мы
1: а
0: себе...
1: что,
0: спасибо.
1: Тебе задали, а мне нет вообще.
0: Ну,
1: Ёж, задай вопрос.
0: Уже, да. Насчет, в общем, окорочков. То есть дело в том, что им тоже холодно, во-первых. Главное, чтобы вот эти окорочки, то есть не болтались в новомодных сапогах, что твой карандаш в стакане. Потому что очень многие, значит, смотрят, подруга идет, а у подруги пятки толстые, что вот у его коня, понимаешь? На нее, естественно, эти ботфорды там налазят в обтяг. А она думает, вот типа там у нее такая, знаешь, байда есть, у меня нет. У нее пятки цыплячие, да, сами ноги, как я уже сказал, как карандаш. То есть она вот сама эти сапоги напяливает. Это, значит, погоня за вечной модой, но даже не то, что за модой, а погоня за вот за подругой, как бы. А реально все это выглядит, конечно, весьма некрасиво. Поэтому я обращаюсь, потому что те, у кого толстые пятки, должны носить ботфорты. Те, у кого пятки цыплячие, не должны гнаться за теми, у кого толстые, и наоборот. Я, по-моему, правильно ответил, да? То есть все разложил по полкам.
1: Я пытаюсь понять, да.
0: Так, сейчас мы еще и к пейджеру будем это самое обращаться. Александр, зря вы так поступаете, ведь темная бутылка из-под пива стоит сейчас ровно 1 рубль, а теперь считайте сами. Я понял, но я хочу вот что сказать, что поскольку половина данной стеклотары все-таки бьется не об автомобиле, а влетает сквозь лобовые стекла, то она остается целой. И это как вот уже дело вот владельца негодной сигнализации, сдавать ее идти или нет. Вот интересный, кстати, вопрос к тебе, прям-таки от Мурата. Вопрос к господину Надирову. Не кажется ли вам, что суфийская музыка, в частности кавали, обработанная в ремиксе, искажает значение в ее истинном восприятии?
1: Кажется, Мурат, но поскольку мы значение в истинном восприятии все равно не знаем, ни вы, ни я, то, я думаю, в адаптированном виде она более доступна миллионам или там многим сотням тысяч. Потому что кроме тех, кто знает урду или... На хинди очень редко, а в основном, по-моему, на урду эти тексты. Поэтому ведь все равно миллионы слушателей за пределами там Пакистана или Северной Индии не понимают это. Поэтому, пожалуйста, искажать можно сколько угодно, зато мы можем хотя бы воспринимать музыкальную часть и тот месседж, посыл, который заложен вне текста.
0: Вот еще тоже вопрос тебе, уважаемый Назим. Где можно вычитать полный список статей шариата, дабы мне не быть забитым палками на территории Туркменистана? Вопрос от Шнягина. Он, видимо, собирается в командировку туда. В принципе, действительно, ведь есть такое выражение у нас у латышей: со своим уставом в чужой изба не заходи.
1: Да.
0: Вот. И, по идее, вот такого дела просветительству, дескать, как можно себя вести в определенном регионе, как нельзя, что противозаконно, что не принято. Тоже мы сейчас планируем сделать курсы такие вот в связи с наступлением лета.
1: Уважаемый Шнягин, что касается Ашхабада, то тут не будете смело езжать. Это очень солнечный, теплый и гостеприимный город. Тут вы можете себя вести так же, как в Москве. Я думаю, тут проблем не будет. Там огромное количество отелей и европейских. А я считаю, что не обязательно знать. Я вот читал недавно там Суны, Пророка и так далее. И очень много я был страшно удивлен тому, что я об этом, меня никто не учил этому. Или там я не читал об этом никогда. Но я, когда прочитав это, я понял, что это так логично, и с детства вроде бы как будто впитал с молоком матери. Например, так и, там же очень много, Саша, в Сунах Пророка сказано о том, на что, в принципе, даже не обращают, может быть, внимания. Например, нельзя есть одновременно два финика. Понимаешь? Ну, это и так понятно. Ежу, это же некрасиво.
0: Некрасиво.
1: Понимаешь, две косточки одновременно. Да, ну что такое, съел один, значит, потом. А как у нас в рот?
0: Хомичит называется.
1: Как эти чипсы или что там сразу, значит, это
0: пригоршнями.
1: Такое, пригоршнями
0: меньше,
1: нельзя,
0: да.
1: Нужно по одному предмету.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Значит, вот такие всякие вещи, и их очень много. И когда читаешь, поражаешься тому, что это вроде действительно, это просто понятно, что этого нельзя делать, там, что нужно там, не говоря о том, что там, что чистить, когда и сколько раз. Вот, это вроде бы и так понятно. Поэтому, если вы будете деликатным человеком, вне зависимости, вы тельменский шаман, или вы там из Москвы, из Марьино, вы, если приедете и уважать будете хозяев, которые, так сказать, в гости к которым вы приехали, не они к вам, хотя мы и так уважаем, что тут же начинаем в аэропорту проверять у них документы, вот, и ловить, и штраф сразу же брать за то, что спасибо, что приехали, платите штраф милиции. Вот. А там, я думаю, тогда вы не попадете в просаки, будет все нормально, если будете уважать хозяев.
0: Чита Юрченко вот интересуется, что из себя представляет албанская этническая музыка. Не смог бы ты что-нибудь напеть или изобразить, или хотя бы рассказать?
1: Ну, я сейчас изображу. Я изображаю. Вот Саша видит. Может, ты расскажешь респондентам, как это выглядит.
0: Ну, у нас, кстати, была огромная программа об Албании в свое время.
1: Была программа об Албании?
0: Да.
1: Ну, из того, что широко распространено, это музыка Бреговича. Это такая цыган. Time of Gypsies было время цыган. Потом вот недавно фильмы Эмира Кустурицы повторялись. Вот то, что там говорится, это музыка как раз пограничных районов Албании и тех югославских регионов, которые граничат с Албанией. Вот. Потом очень много цыганской музыки. Я не знаю, очень трудно привести, например, что касается цыганской музыки. Например, где граница между цыганской музыкой и русским городским романсом, где граница между цыганской музыкой и венгерской музыкой, там Бартук и так далее, там это все эти идут. Где граница между цыганской и румынской музыкой.
0: А там уже и Молдавия.
1: Вообще там Молдавия, Бессарабия и так далее.
0: Да.
1: Также, что касается вот Македонии, например, там Приштины, Косово. Мне трудно, например, будет, я думаю, любому человеку там провести границу между цыганской и не цыганской музыкой. Там, вот эти пограничные районы Албании. Поэтому то, что вот во время цыган у мира Кустурицы и в других фильмах «Подполье», да, там часто вот звучит цыганская музыка. И очень много, кстати, вот недавно вышел хороший двойной альбом во Франкфурте «Gypsy Queens». Значит, 6 лучших певиц цыганской музыки со всего мира там собраны. И в том числе вот Эсма Реджепова есть такая певица, вот. Тоже она, вот, видимо, цыганка, она недалеко от Приштины выросла. Вот, и они адаптировали с мужем Теодосиевским 47 детей. Представляешь, а 47 детей усыновить и удочерить. Вот, и это одна из звезда такой вот музыки, вот Брегович. А, собственно, албанская чистая музыка, я вот с ней чистой албанской, я не знаком.
0: Наверняка она там есть, наверняка она связана с гамашами, со скрипкой, мне так кажется.
1: Да, наверное.
0: Вот еще вопрос к тебе, кстати. Пиво «Красный Восток» является хорошим или вы его презираете? И какое пиво вообще вы любите? Вопрос к Назиму. Вот оба вопроса от Михаила. Я, кстати, о пиве таком не слышал.
1: Михаил, что за пиво такое?
0: Восток? Восток пиво, да. Ну, красное пиво существует, реально существует, конечно. Название этого мы не слышали.
1: С июля прошлого года я не пью пиво, я его долго не пил. Потом, с немцами пришлось, вы знаете, вот каждая все-таки была климатическая теория, по-моему, какого-то Мельтон какой-то был в 18 веке. Да, географ, да. И вот тогда была такая младший, старший, кузен его был.
4: В то время люди плодились как блохи.
1: Да, и все в основном с такими фамилиями были, да. И вот была географическая. Все-таки, правда, определенному климату подходит определенный напиток или определенное течению или времени, общественному течению. Например, вот сейчас в Москве, я немцам пишу в своих имейлах, что вот, я говорю, что нового в Москве? Я говорю, там в культуре они имеют в виду. Я говорю, ну в культуре не знаю. Я говорю, зато все ходят с бутылками пива теперь в руках. Ты заметил, что это все как эпидемия в Москве распространилось? Раньше не было. Все бутылками, девушки вот в этих мини-юбках, на этих...
4: С пивком, да. Да, на этих почему-то все с Балтикой ходят, что очень весьма признак не очень хороший.
1: Ну, может, из-за рекламы, я не знаю.
4: Может быть,
1: да. Вот, и с бутылками, да. А я долго не пил. И вот, ну, когда в Германии, действительно, переучился, потому что не подходил, когда приезжали русские друзья... В общем, начинали презирать меня из-за того, что я не хотел пить с ними водку. До чего докатиться человек может в Германии, да. То есть мне как-то казалось, вот сидеть в саду, в Гартене вечером, пить пиво светлое, там...
4: Не крепкое, обязательно
1: да, пилец какой-нибудь, да. Не очень славно, да, пилось оно в Германии.
4: Ну и пиво это инопланетный напиток.
1: Да, а вот теперь даже и Восток, и Запад, сейчас я не пью никакого пива.
4: Кстати, насчет пива хочу, но это такая невольная, может быть, реклама будет, но неважно. Вот в Санкт-Петербурге открылся кабак, очень хороший пивной, называется Тиньков. Там практически 5 сортов. Только 5 сортов светлого самоварного пива. Прям там у них установлены танки, они прям там варят их.
1: Варят, да.
4: Да, вот это вообще редкость. Причем цены какие-то в сравнении с аналогом московским, который меня в последнее время разочаровал, где-то ну, в общем, достаточно смешные. Даже в Норильске, который далек от нас вообще-то, так на...
1: Но близок к Тельменам.
4: Да, да, есть кабак, который называется «Медведь», в котором тоже варят пиво.
1: А у нас нет до сих пор.
4: А у нас вот один, и тот, в общем-то, такие цены, то есть дебильные. То есть, ну, как кружка пива стоит 90 рублей, это уже издевательство над напитком. Пиво – это народный напиток, он должен быть все-таки...
1: Ну, знаменитые эти пивные праздники в Германии, особенно вот этот English Garden, в этом в октябре, по-моему, бывает, в Мюнхене, это же огромный, по-моему, самый крупный парк в Европе. Классное место, действительно. И там вообще тысячи, по-моему, десятки тысяч людей все пьют пиво, сидят там под деревьями, обнаженные, не обнаженные. Кто-то конспекты пишет, кто-то там какие-то эти нудисты. И вообще все, и все дружно пьют пиво. Вообще замечательно.
4: Немножко к музыке надо вернуться. Вот интересный вопрос от Сизова пришел. Скажите, есть ли на Востоке группировки, слушающие ту или иную музыку певца или группу, между которыми возникают стычки? О как.
1: Не думаю, Сизов. Не, глупости это какие-то. Зачем? Нет, я не слышал никогда о таком. А где они есть такие?
4: Ну, вот в Бронксе у нас очень много.
1: Таких, да?
4: Да. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем.
5: Александр?
4: Да.
5: Это опять я вас беспокою? Угу. Это Ёж из Марьино.
4: Да, да.
5: Просто вот я хотел вам задать такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что если я ваш голос запишу на автоответчик, угу. Вот вашу фразу... Ваше внимание к вам попросту обеспечили в прямом эфире. Угу. И сколько я буду за это должен?
4: Ну, понятно.
5: А вопрос гостю я забыл. Извините, пожалуйста.
1: Уже второй раз забыли вы?
5: Да.
4: Ну, воспоминайте, звоните. Но, в принципе, тут дело в том, что любое использование голоса авторского как в качестве сэмпла, конечно, стоит определенных денег. Что касается использования моего голоса, то, как правило, это бартер. Я беру автомобилями, взятками в плане, например, льготной растаможки того или иного, это самое, ну, фуры, которые я активно переправляю куда ни попадя, откуда попало, и начиненные чем ни попадя, взявшимся откуда
1: бочки
4: попало.
1: Бочки пеньковского этого пива.
4: То есть все подряд. То есть в основном берется услугами. Если бы вы были красивые 16... Извиняюсь. Ну, понимаете, вы могли оказать сексуальную услугу, но не одна. Вам пришлось провести пяток подруг.
1: Слушай, в Америке ты бы прошел по статье это сексуальное домогательство корреспонденту.
4: Оговорился, да, прошел, сексуально домогся.
1: Ёж из Марина, подайте в суд на Лаэртку в Америке, вы получите, наверное, это самое.
4: Еще тут, значит, масса всяческих, масса сейчас на пейджер, к пейджеру обратимся, значит, дорогой, я просто зачитаю сообщение, ладно, а ты его уже прокомментируешь, но сперва я прокомментирую, может быть, тоже. Александр, вы, видимо, куда-то уходили, хочу сказать, что сообщение второй раз приходит, поэтому я вынужден повторить свою просьбу, не могли бы вы

0: Александр, что такое Марьино, спрашивает Лена. Лен, в принципе, это фамилия человека, который, в общем-то, ну, является, скажем так, нештатным начальником одного из спальных районов Москвы. А вообще, все районы Москвы спальные, где живут люди, да? Вот ехидный вопрос от Куприяна. Это не с Востока ли приходят к нам веселые журнальчики вольного содержания? То, что раньше делали на печи и прятали под одеяло. Детей, что ли, он имеет в виду, на печи делали под одеяло?
1: Нет, это Запад, если вы знаете, самые это очаги их находятся в Скандинавии и в Германии. Это вот как раз те двойная мораль, вот говорят, что на Западе там, вот в Германии, например, это же миллионы, вообще все это распространено, но при этом все скрывают же, если вы знаете, понимаете? Никто ведь открыто не... Вот все продвинутые люди, да? То есть люди не то, что мы. Они же выросли, родились и выросли. С первых месяцев они росли, вот, Саш, в обществе, где можно было сходить в публичный дом. И на каждой заправке ты видишь плейбои, плейгерлы для голубых, для зеленых, для синих и вообще все, что хочешь, только ты можешь. И при этом, в принципе, среднестатистическому немцу ты не можешь сказать, что вот, типа, пойдем-ка вот сегодня там в пуф, там, публичный дом или куда-то, или куда-то. Это все вот нет, никогда не были, ничего такого не знаем, хотя соседняя улица может с фонарями быть. И вообще там каждый вечер, естественно, кстати, сотни посетителей, естественно, многими десятками тысяч раскупаются журналы, при этом никто ничего не знает. Вот. И у меня есть приятель, который зарабатывает хорошие деньги, сейчас дом купил в центре одного самого дорогого города в Германии. И он был журналистом в Москве, даже работал. Сейчас продвигает один из журналов эротических по интернету. И он выдвинул с 25 на первое место. Но при этом никто из друзей не знает. Это они не говорят. Причем он не запрещенный журнал. Его даже здесь можно купить. Ну вот это вот, вы знаете, ну что подумает, что сиськи-письки вообще в интернете. Кто же, а я же журналист. Ну вот это в этом вся суть всего. Что так вроде бы можно. Поэтому это, говорит, идет с Запада. Вся эта, а никакие Востоки мы, нам журналы такие не нужны на Востоке. Сама жизнь гораздо увлекательнее, интереснее, что в реальной жизни происходит. И потом, любовь к изображению, это чисто западная такая сублимация.
0: Да.
1: Если вы знаете, на Востоке были вообще запрещены изображения такие людей, или там богов, или ангелов. Поэтому только там в основном изображали орнамент, там растительный или другой орнамент и так далее. Поэтому там вообще не принято было изображать кого-либо, уже не говоря там... Ну, индийскую сейчас традицию я оставляю, эти скульптуры. А вот речь, видимо, шла о мусульманском Востоке вообще-то, если ко мне будет обращено. То у нас этой традиции нет, вообще никак нет.
0: Ну, вообще возбуждение на изображение — это извращение.
1: Ну, что? Западное.
0: Музычку послушаем. Напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси и телефон прямого эфира 203-19-22. Вы слушаете программу Монморанси, радиостанция «Эхо Москвы», М, сокращенно. Поднимаем дуду, видимо, да, послушаем, о чем хотят нас спросить. Напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Назим Надиров. Вы можете задавать ему вопрос сейчас вот... Это вот, видишь, сегодня уже люди пошли в этот бар, о котором ты говорил.
1: Уже сходили?
0: И сегодня пароль не действует. То есть, да.
1: Нет, только в понедельник. Вот понедельник 31-е, 19 начало шоу. Такого арабского впервые будет. Я говорю, сольно-арабская лютня. Этот король восточных инструментов называется. Ему как минимум 3000 лет. И классное звучание его. На нем будет играть музыкант из Сирии Камаль Балан. Вот, возможно, Саша говорит, что он как-нибудь, мы и с ним тут, да, посидим в студии.
0: Да, обязательно в прямом эфире будет такой.
1: Будет джазовая такая часть импровизации, где будет басист Марат Шункаров. В общем, музыкант из Средней Азии. И вот арабская лютня. И потом арабеск. Этот поп, такая музыка. Разные певцы будут петь вообще арабские песни. Танцы живота. Девицы будут двигать животами. И потом даже будет, кстати, эксперимент. Будет там дискотека с восточной музыкой. В основном будет ремикс. И все с одной из радиостанций московских будет передаваться в клуб. А в клубе будет хит-парад составляться по этим вот восточным таким ремиксам. Это завтра будет этот пароль секретный наш. А вот, арба. Это 31-й только в понедельник.
0: Мы поднимаем дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
1: Безгранично.
0: Да. Алло.
2: Александр.
0: Да.
2: Это опять Ёж из Марьино.
0: Угу.
2: Я вот хотел вам задать вопрос. сегодня в программе много...

0: Много было. Просто базар про пиво. И вот так получилось, что про сигареты не было вообще абсолютно ни слова уже давно. Как вы относитесь к сигаретам? К каким сигаретам вы относитесь? Какие вы предпочитаете?
1: Понятен вопрос, никакие. Дело в том, что я веду спортивный образ жизни. Вы видите, что вот уже осталось, кстати, 1:20.
2: Мы же кроссовки одеваем, мы же по утрам бегаем, Саша, мы же рядом живем.
1: Мы еще покажемся в окне и покажем стальные тросы наших мышц вам. Никакие сигареты мы не курим, да. Это сродни с... Ну, я даже не буду называть с чем.
2: Фрейд написал об этом все. Почему люди курят?
1: Вот интересное сообщение, кстати, пришло. На зиму не могли бы вы запустить в эфир голос одной из обитательниц музыкального гарема пакистанского продюсера Биду?
2: Мог бы запустить, но не сегодня.
1: Хороший ответ. Да, еще телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Это Михей Зеленоградский вас беспокоит.
1: А только что я твое сообщение прочитал.
3: А вот так вот получилось.
1: Ага.
3: Вот у меня такой вопрос. Сейчас там патриарх поднимает опять вот такая вот категорическая ситуация о переносе там склепов захоронения около Кремлевской стены. И вот так уж, как ни христианским, ни каким другим цивилизованным обычаем это не будет, если таки этот перенос состоится. Это явно такое капище языческое получится. Что бы вы на зиму предложили в качестве музыкального сопровождения сего обряда?
2: Спасибо. Я специалист, уважаемые слушатели, это не специалист не по языческой музыке, а специалист... или не специалист, а человек, издающий восточную, это в основном мусульманская музыка. Но я также и другие всякие восточные, но никак не языческую. Я пока не контактировал с языческим. Вы сами сказали, что это языческий обряд. Так что и обращайтесь к специалистам по языческим обрядам, к какому-нибудь Топорову, академику, или там еще что-нибудь, который институты там, славяноведения всякие. И там есть всякие люди, которые занимаются языческими обрядами. Я языческими, паганскими обрядами не занимаюсь.
1: Интересно, как? А я вообще не в курсе, о чем вы. Я что-то задумался о своем.
2: А у нас зеленоградские свои.
1: А, зеленоградские терки.
2: Да.
1: Александр, как старый эколог, скажите, пожалуйста, этично ли лизать жабу, интересуется Филя. Видишь ли, Филя, дело в том, что, конечно же, с точки зрения этикета, это не совсем красиво. Хотя, если вы проиграли это в карты или, ну, попросту говоря, на природе решили порезвить своих друзей, то есть, то могу сказать одно, что ничего вредного в этом нет. Жаба экологически чистое животное, и все эти слухи о том, что от них там возникают бородавки и прочие болезни. Это полная ложь. Так что можете жаб лизать сколько...
2: Особенно летом, если жарко.
1: Да.
2: Жаба же охлаждает, там охлаждает. Молоко там или куда-то запускает. Так что если будет очень жарко, можно полизаться.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Рис лизли?
1: Рис? Да, безусловно. Кстати,
2: это вы заказывали его? Почему?
1: Личное просто. Насчет фуры сейчас пришла.
2: Так да. Она же давно уже стоит.
1: Китайский непророщенный рис. Ну, вот, это проблема...
2: Забирайте быстрее, товарищ.
1: Проблема получателя. Наше дело довести и получить деньги, сосчитать. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Ну,
1: мы
3: по... Михей Зеленоградский опять.
1: А ты же только что звонил.
3: Ну, ничего страшного.
1: Вот да вы... ладно, по-моему, это самое. Это, по-моему, не ты уже. Так не может так быстро, чтобы ты дозвонился.
2: Это двойник.
1: С автодозвоном,
3: я,
1: что ли?
3: Я самый. Вот такой вопрос. Назим, а как вы вообще определяете, что такое по пунктам разложено, так сказать, что такое мусульманская музыкальная традиция? Какие, в общем-то, основные музыкальные инструменты, ритмика и так далее? То есть вот по пунктам можете разложить определение, чтобы любой радиослушатель, вообще любой слушатель мог сразу сказать, это музыка из исламского государства?
2: Я могу на встречах со мной, у меня бывают разные встречи, там можете прийти, расскажу. Я не думаю, что сейчас всем слушателям «Эхо Москвы» очень интересно по пунктам разложить там отличия, пункт 1, пункт 2. Но это вообще не стоит делать, мне кажется, потому что все границы вообще в любом жанре, в любом направлении, все границы условны. Если мы говорим там об арабской лютне, что она там, от которой там в итоге там вышла там европейская лютня, потом гитара, например, там, да, то это понятно, что это чисто арабская, значит, мусульманская традиция. Вот. Но могут быть и спорные какие-то там пункты. Поэтому я не думаю, что нужно... Моя задача как раз объединять, если я говорю о арабской лютне, что есть вот еще европейская, еще гитары, в принципе, там традиции пересекаются. И та же маврская, например, культура. И вот как говорят там танго, арабская танго, один из последних дисков это назвал арабская танго, когда говорят, что... Как это? Оксюморон какой-то. Танго, да, арабское. Не бывает арабского танго. На что я хочу сказать, что как раз танго и бывает только арабским, потому что эта традиция как раз была арабская перенесена. Это вся музыкальные лады были перенесены арабами, маврами как раз в Испанию, а из Испании вывезены в Латинскую Америку, в том числе в Буэнос-Айрес, где и зародилась там, понимаете? Поэтому как раз, может быть, танго бывает арабским. Надо искать общие моменты, дорогой мой зеленоградский друг, то, что те моменты, которые объединяют культуры, в том числе музыкальные, разных народов, а не то, что вот пункт 1, 2, 3, то, что разъединяет там мусульманскую или восточную от других.
1: Давайте... Вообще, это дело журналистов и вот и милиционеров, да, пункты составляют.
2: Или музыковедов каких-нибудь, да. Ну, а ни тот, ни другой, ни третий, да. Я продюсер, издающий восточную музыку.
1: Вот еще интересное сообщение пришло на наш пейджер. Не подскажете ли вы, уважаемый, в каких дворцах прячет Саддам Хусейн химическое оружие? Подпись Билл Клинтон.
2: Уважаемый, я как раз вот сейчас рисую схемы и показываю их Саше, потому что вслух о них говорить нельзя, это запрещено, могут подслушать. Поэтому я вот нарисовал, и сейчас вот как раз Саше показываю эти схемы, которые вот... И единственное, что мы можем где-то через минут 10 мы в окно показать.
1: А вы можете вот заготовить фото.
2: Если хочет, да. Я вслух боюсь произносить, только Сашу показываю.
1: Да, я вижу.
2: Если будете вы проезжать...
1: Координаты, вот, все тут написано.
2: Да, по Арбату через 10 минут вы можете там четким фотоаппаратом, да, щелкнуть. Так что ждем вас.

0: Вечер, сообщение. Уважаемый Назим, в твоем присутствии Лаэрский очень хорошо к тебе относится, а в твое отсутствие он отзывается об азиатах, мягко говоря, очень нелестно и с иронией. Как ты к этому относишься, Олег?
1: Ну, во-первых, я не азиат, начнем, а я индоевропеец. Вообще-то ариец. Если вы знаете, что к арийским народам как раз и относятся иранские, индийские народы, в том числе курды. А во-вторых, мы все так об азиатах отзываемся. Милые бронятся, только тешатся. Мы только выключаем микрофоны и начинаем тут вообще ругаться, вообще ругать всех и все.
0: Да.
1: Вот, а потом такие принимаем постные мины, и потом вслух говорим такие слова. Всякие Лестер. Нежные, ласковые, нежные.
0: Саша, позвольте полюбопытствовать, какую книгу вы держали в руках последний раз? Буквари, порно-журналы не считаются. Чековую книгу я держал. Я, в общем-то, щедро раздавал чеки, кому не попадя нас, на какие попало суммы. Лена интересует, что мы с тобой делаем, значит, в момент новостей и музыкальных пауз. Лена,
1: самый интересный вопрос, да.
0: Интересный, да. Мы, в общем-то, являясь, собственно, нормальной половой ориентацией, существами, тискаем наемных девок за сиськи здесь и, в общем-то, занимаемся с ними развратом в этот момент. Если вы не верите, можете, в общем-то, подняться. У нас люля подвешена, мойщиков, мукомоющих окна, и посмотреть, действительно, это так. Просто дамы очень воспитанные, и в момент, когда мы выходим в эфир, они замолкают. А так им очень хочется хихикать и вести себя так, ах, ну, как обычно ведут себя все дамы в присутствии таких двух самцов, какими мы с Назимом,
1: собственно. А мы респираторы одеваем на них, чтобы они не хихикали.
0: Да, я такие... так... Сейчас я просто по пейджеру... Назим, расскажите, пожалуйста, существуют ли эти песни в аналоговых переводах на русский? Имеют ли они успех на Востоке? Ну, кроме Асисы, некая Асиса, певица, видимо.
1: А кто разве? Асиса относится к восточным, это к Востоку не имеет никакого отношения. А разве место, где она, где родилась? А в чем смысл вообще?
0: Ну вот поют ли подобные песни, которые мы сегодня слушали на русском языке, и вот русскоязычные версии данных пьес могут ли быть популярны на этнической родине данных?
1: Нет,
0: пьес?
1: Нет. Поэтому вот как раз вот эта певица, которую вы назвали, и потом еще был такой один из там туркмен-исполнитель, они были рассчитаны на русскоязычную публику или на такие мягкие подбрюшины России, типа Казахстана. Я писал в одной из своих статей вот в Швеции, что песня Джамили на скользком льду Меделы. Я говорю, что вот как Россия находится между Западом и Востоком, так же Казахстан между Россией и другими странами, там, Средней Азии, например. Поэтому там могут пользоваться рапийцы, вот, о которых вы сейчас сказали, или там другие группы, которые работают на русскоязычную публику. А в своих стране, свое происхождение на родине, их не воспринимают. Они не рассчитаны на коренное население, это творчество. Это такой экспортный вариант. Поэтому в русских текстах нет, там ничего не существует. Есть и русскоязычные певцы до последнего времени ездили. Я думаю, сейчас попса популярна, как всегда. Наверное, не та самая, она неистребима. Ну, русскоязычная попса, те же меладзе, наверное, кто-то они ездят и там выступают. Но вот а творчество разное. Или на своем языке и это самое, или русскоязычные тексты.
0: Вот еще Юра интересуется у тебя, Назим, почему Лена Курникова мокрая?
1: Юра, Лена Курникова мокрая, потому что она намокла.
0: Видимо, она занимается тяжелым физическим трудом каким-то, либо да. Промокла под проливным дождиком, вполне возможно.
1: Иногда бывает и то, и другое одновременно, поэтому да. Она мокрая.
0: Вот, ну я просто перекинулся с девчонками тут это.
1: Как раз, да, они переревновали к Лене Курниковой.
0: Да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок. Еще 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам. Алло, чего?
2: Доброй ночи, это Михей Зеленоградский беспокоит.
0: А по-моему, вы Ёж из Мэри, ну вот это самое, вы же только что звонили, Ёж.
2: Нет, я не еж.
1: А почему голос?
2: Колючек на мне мало.
1: А что же так голосом ежа вы говорите?
2: Ну, голосом ежа говорю, наверное, потому что на кактус только что смотрел.
0: Наш единственный радиослушатель.
1: А диалект у вас произношение Мариинское?
0: Да, ну рассказывайте,
2: нет,
0: ладно. Рассказывайте.
2: Так вот, значит, вопрос, во-первых, Александру. Что-то давно не видно нашего любимого всеми сиамского близнеца. Куда он подевался-то? с эфира. А на зиму следующий вопрос. Существует вот православный, католический духовный песнопение? Существует музыка санскрита, там мантры, духовная музыка буддистская, индуистская? Что себе представляет именно духовная музыка ислама?
1: Так мы только об этом и говорили, только, дорогой зеленоградский друг.
0: Мы когда весь мы говорили эфир сегодня об этом
1: говорили. О Нусрате, о Кавале, говорили о суфийских стилях суфийских песнопений. Это же суфи, это, если вы знаете, прекрасно, я думаю, знаете, это относится к шиизму и вообще к исламу. Одно из подразделений, так сказать, направлений ислама. Поэтому все то, что было сказано выше, это как раз относится и к тому, о чем вы спрашиваете.
0: Вот еще вопрос такой ко мне на пейджер пришел. 913-29-29, абонент на Маранце. Постоянно напоминаю. Ну, скоро, кстати, будет отбивочка готовая, чтобы я не попугайничал здесь. Саша, какие страны ты посетил за прошедшие 2 недели? Ну, в принципе, то только 2, если их можно так считать. Это Албания и Югославия, куда я ездил. В общем-то, не скажу зачем. Мне просто нужно было там побывать.
1: Раздать чеки, ты как раз там раздавал,
0: да,
1: вот эти,
0: да,
1: накупные суммы.
0: Александр, почему ваша аудиокассета альбома «Вымя» так жутко гремит при перемотке, спрашивает Харрис. Харрис, все проблемы, я думаю, в вашем магнитофоне. Вот, ну, в принципе, есть метод очень хороший, просто нужно капнуть немножко машинного масла вот внутрь кассеты.
1: Да, и тогда
0: все наладится. Надеюсь. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Ольга Судьев. Я не могу выйти из дома. Вот. Вот. И не вот вопрос. Можно? А?
1: Ну.
3: Вот.
1: Вот. Ну, поэтому вы и не можете. И правильно делать, что не выходите из дома, между прочим.
0: Милиция! Новые русские все купили, идиот. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте.
4: Приятно вас точно слышать. Вот, значит, вопрос такой. Если у восточных исполнителей песни на стихи Салмана Рушди?
1: Как вас зовут?
4: А?
1: Как вас зовут?
4: Михаил.
1: Я не думаю...
0: Спасибо.
1: Да, интересный вопрос, Михаил. Мне об этом неизвестно. Я думаю, что если они и есть, эти песни, существуют они в природе, то не существуют, они не исполняются, я думаю, публично. Я думаю, жить еще всем хочется, поэтому, если, сами понимаете, человек исполнит эту песню, я думаю, ему лучше не появляться потом в восточных странах. Так что, если думаю, как эта бардовская песня, эти ГСПшники, как у вас называются, эти под гитару, которые поют, может быть, в каких-нибудь там иранских, афганских лесах, может, сидят какие-нибудь иранские ГСПшники и под гитару напевают песню Салмана Ружди. Это просто теоретическое такое мое. Вот. А Ружди — это то, что, вот я Саша объясняю, то, что сатанинские стихи, вирши, стихи. Mm. И он был проклят и приговорен там к смерти. А вот, я думаю, да. Я думаю, это как самодеятельное творчество, но в публичное не исполнение. Мне неизвестно публичное исполнение таких песен.
0: Ну, послушаем пьесу. Этакий восточный продиджи.
1: Да, это берберы. Это оригинальные берберы. Это, насколько я понимаю, одна из восточно-африканских народностей. А диск называется с диска Южная Саус Марокан Мотор Бербер. Южно-марокканские такие моторные все берберы.
0: Я предлагаю, тем не менее, снова обратиться к телефонным звонкам. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Александр, я вчера подключился к интернету. Угу. В числе прочих посетил, разумеется, и ваш сайт. Вот, можно сказать, второй раз. Первый раз где-то в марте.
0: Спасибо.
5: Ну, вот меня удивило то, что очень мало новой информации, там, если не считать нескольких интервью. Угу. Вот как часто производятся обновления? Это первый вопрос.
0: А почему мало? Там, в общем-то, полностью вроде эти все пластинки представлены.
5: Нет, ну это и было в марте. Угу. Второй вопрос, когда там появятся стихи, угу, поскольку вот после посещения вашей литературной вечеринки я все в предвкушении того, что они там все-таки появятся.
0: Они появятся вот в формате MP3, видимо, и в Real Audio. Вот запись этой вечеринки.
5: И да. Третий вопрос. Вот я помню, вы давали интервью такой газетке, ну, довольно слабоумной, я молодой, где-то году в 94-м.
0: Угу.
5: Вот нельзя ли, если есть возможность, его тоже разыскать и на этот сайт повесить? А в целом сайт весьма достойный, я его буду всем рекомендовать и рекламировать.
0: Ну, это заслуга не моя, спасибо. Это заслуга людей, которые делали, я в этом ничего не понимаю.
1: Я тоже там был, Саша, я тебе только рассказывал. Когда мы отключали микрофон, я рассказал Саше, что я как раз посещал некоторое время назад сайт и там рассматривал тоже рисунки Саши всячески, там делился своими впечатлениями по этому поводу. Я даже написал, что, может быть, третий раз в жизни нарисовать мне что-нибудь. Я решил после посещения твоего сайта. Три раза в жизни рисовал. Так что пора, по-моему, еще раз посмотрю на твой сайт и на что-нибудь еще тоже навозюкаю.
0: У меня вот проблема в том, что я в связи с отсутствием просто хроническим времени, вот, ну, действительно, не слова, так оно и есть, вот не нахожу просто ни секунды, чтобы...
1: Не даешься изящному творчеству вообще,
0: ваянию. Да, и даже не загружаюсь, сам туда и не заходил, давно не смотрел, я прошу прощения, постараюсь исправить это положение. Насчет интервью тоже наверняка оно есть, просто люди, которые занимаются поддержанием данного сайта в порядке, не хотят, видимо, выплескивать все сразу, а постепенно добавляют, совершенно не торопясь. Я считаю, что это правильно, потому что сейчас, например, естественно, у меня никто интервью не берет после того случая, вот все меня боятся и избегают со мной разговаривать. Но я предлагаю тебе
1: телефонный звоночек. Не избегаю я.
0: Ну, безусловно, потому что, в общем-то, мы сидим за бронированным стеклом друг от друга.
1: Это мы не избегаем друг друга.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
6: Алло.
0: Да. Вас очень плохо слышно, уважаемый.
6: Я волновал такое подозрение. Очень важное влияние на мусульманство.
0: Понятно, вопрос понятен. Важно ли влияние на тебя оказал мусульманский мир? Я перевел просто.
1: А нет, не с многоженством там что-то было связано? Нет?
0: Ну, и многоженство тоже.
1: Что-то так плохо было слышно?
0: Вообще ничего не было слышно.
1: Мне показалось, что с многоженством что-то там на Востоке было связано. Нет, это оказало. А если к многоженству, или я уже у меня слышится, галлюцинации какие-то слуховые, то к нему я позитивно отношусь. У меня в родственниках моей дяди много, по несколько жен, по три там в основном. Вот. Ну и что, если уживаются все, я считаю, что лучше открыто, если, как принято в Москве, одна жена, одна любовница, которая снимает там коммуналку или комнату, одна комната где-то разрывается, врет жене, врет любовнице, и везде, значит... По крайней мере, это открыто. Все знают друг друга, никто никому не врет. Все понимают, что вот один муж, три жены там. И все это старшая есть жена, там младшая любимица, старшая хозяйничает вообще. И все. Даже вот у артистов Средней Азии, вот в Ашхабаде, с кем я работал, с Атабаем, вот туркменским солистом группы Ашхабад, у него тоже была вот одна сона жила вот в Гэми поселке, 15 километрах от Ашхабада, а другая была Зибара, или как-то ее звали, рядом с цирком, жила в городе. И все знали, то есть они отдельно жили, и официально, естественно, нас не разрешалось, это в советское время, там 90 какой-то год. Но все знали, вот у него жена и там дети, сколько-то было. Но есть с другой стороны еще вторая жена, и туда же гости приходили тоже к второй жене. Это все официально, все об этом знали, это не скрывалось совершенно. Так что нормально отношусь. Я считаю, что это вообще, по-моему, любовь не может быть на всю жизнь. Это глупо. Вот единственное, Шекспир пытался там изобразить любовь, но убил тут же героев, потому что он, видимо, не знал, какое развитие может получить любовь. Мне неизвестны случаи, по крайней мере, чтобы там все поглощающие любви, и даже вот на протяжении многих десятилетий, например, Лали Маджнун, который считается символом вот на Востоке, такой всеобъемлющей любви. Но вот он не узнал же свою Лайли. Кстати, Маджнун, если многие знают, кто-то, это же реальное лицо, естественно, поэт, который же умер в 700 году где-то от Рождества Христова. Здесь он любил Лайли, воспевал всю жизнь, слагал гимны и вообще всякие стихотворения. Вот, но на склоне лет он встретил Лайли в пустыне, и он не узнал ее, потому что если вот поэт увлекается, так сказать, своим фантазиям, он любит свои фантазии, он любил себя любящего Лайли, а реальную Лайли, старушку, он не узнал. Так и это, поэтому что значит любовь? Видимо, старшая жена – это вот подруга жизни, которая воспитывает детей, а младшие жены – это вот дают дань, вот, так сказать, то есть человек женится, который очередной раз дает дань своей страсти, видимо. Бывают страсти, я считаю, но любовь бывает очень редко.
0: Вот Олег тут интересуется посредством пейджера нашего насчет творчества Карлоса Кастанеды. И, в общем, он называет Кастанеду философом. Ну, с этим сложно не согласиться. И как, спрашивает, ты относишься к тому, что в последних своих книгах Дона Хуана, своего учителя, он называет шаманом. Имеет ли это отношение к шаманизму Дальнего Востока?
1: Ну, наверное, имеет, если учесть, что шаманизм Дальнего Востока имеет отношение, вот, по крайней мере, про этельменов, которые мы говорили, что они выходцы с Аляски. Наверное, раньше не было этого Берингова или еще какого-то там пролива, который разделял что-то с чем-то. Наверное, если это была эта единая территория, то это было единое, видимо, какое-то пространство, вот суши, на которых распростиралась вот эта культура шаманов и у индейцев, и вот у наших там этельменов и прочих там народов. Вот, то в этом смысле, наверное, какой-нибудь, что если учитывать все мы когда-то вышли из чего-то одного, видимо, в том смысле, наверное, имеет. А на самом деле, что к чему вообще имеет отношение к Кастанеде, я думаю, это спросить у него, наверное, надо.
0: Да, он же билетрист.
1: Да, он вам еще не то расскажет.
0: А как вы заметили сегодня в нашей программе, как я и говорил, не только музыка с восточными интонациями, но и самая разнообразная музыка. Но вот такое сообщение на пейджер пришло от Светланы. Она спрашивает, почему, дескать, нас так мало знакомят с вашей культурой. Возможно, нашу страну пора спасать. Волнуется она. Только что, говорит, была передача про садомазохизм. Допускает ли вы мысль, что на Востоке когда-нибудь будут показывать подобные вещи? Как нам спасаться от подобных зрелищ?
1: Чтобы знать, от каких подобных...
0: Нам надо было включить телевизор.
1: Света, что же вы раньше не сказали? Мы же бы включили и все это бы посмотрели.
0: И, глядишь, опробовали бы на наших сегодняшних собеседницах.
1: Может, количество их поубавилось бы тогда.
0: Резко.
1: Резко. Вот. Вот мы теперь знаем хотя бы, если у вас есть видеозапись, вы нам... То есть, Саша, пришлите, а Саша уже мне даст посмотреть такое, да. Как вот его видеокассеты лежат. Я уже вот 2 часа сижу одной ногой в машине, говорю, Саш, я еду, потому что мне нужно видеокассеты твои посмотреть, эти порнушки, а он меня не пускает. Говорит, вот сейчас еще Света пришлет видеозапись этого фильма.
0: Да, тогда это будет полный у тебя набор.
1: Да, я не знаю, о чем идет речь, я думаю об этом следующее. Я не воспринимаю это. Я считаю, что в моральном плане уже мы все садомазохисты, потому что у нас в школе у нас обязательно стоял Достоевский ФМ, который... Вот. И уже все мы были воспитаны садомазохистами, потому что это страдать, это совершенно, я считаю, ерунда. Человек не должен... Суть, то есть человек может страдать, но я вообще вот с некоторых пор не понимаю слова. У меня было тяжелое... Даже я про свое, то, что я в прошлом году много мне пришлось пережить, я не могу, у меня язык не поворачивается сказать, что у меня там было горе, или мне пришлось много пережить. Тяжелый этап. Это был этап моей жизни. Был ли он тяжелым или легким, понимаешь, это... Это жизнь, то, что приходится пережить, но культивирование страдания, как это в русской литературе, по крайней мере, у Достоевского, я считаю, это неправильно, по крайней мере, его нельзя включать в обязательную программу, или не должно включать, или так насаждать детям несчастным, которые вообще на примере. Поэтому, наверное, так много у нас вот от этих коллег, то, что вот в окна к нам бьются и работают на Тверской. Сонечек вообще, начитаются книжики вообще, что страдать, они, наверное, все, они же и себя же представляют еще страдалицами, понимаете, что они страдающие, они страдают ради там детей, как все там ради детей, там
0: чтобы
1: можно.
0: Дети в институт поступили.
1: Дети в Харькове, чтобы поступили в детский сад, там, или здесь нужно стоять и работать вообще. Это садомазохистское в литературе. А что в прямом уж физиологическом плане, это уж тем более нет. Вот ночные партии там всякие, там как-то мне заманивали вообще годами в кинотеатры, пытаясь вообще на каких-то ночных, я не воспринимаю. Как бы талантливо. Или вот Гринуэй есть такой вот режиссер, там какие-то у него. Как бы это талантливо не облекалось какую-то форму режиссерскую, чтобы не весь мир пусть будет толдычить и орать вообще, я один останусь белой вороной, я этого не понимаю. И никакой мне Гринуэй не нужен. Понимаете, он просто зарыл свой талант. У него есть какой-то, видимо, такой талант к сочетанию красок или операторской работе, видимо, не...
0: Но я считаю, что это... Другой, Саша, в основном...
1: Ну, он, видимо, у него хватило таланта найти этого оператора, или тот нашел другого, я уже не знаю кто. Но я считаю, что это чушь, короче, ерунда, и никому не нужно это все.
0: Ты посмотри, как девки-то тебя вылупились наши. девки
7: говорят. А,
0: это... Ты тупые какие-то девки, надо их выгнать
7: совершенно. Я пытаюсь этот скромно по-восточному отвернуться, а ты мне все направляешь.
0: Ну, давай еще пьеску послушаем, да?
7: Давай, это узбекскую.
0: Да.
7: Атика Таджанов из Ташкента, да?

0: Иван интересуется, что известно тебе о творчестве итальянского певца Франко Баттиато.
1: Иван, я бы вот у вас с удовольствием спросил. Я слушаю, наверное, Баттиато все-таки с тех времен, раньше, чем среднестатистический, наверное, россиянин. Потому что он мне, по крайней мере, лет 15 точно уже есть на его пластинке. Она мне очень нравилась. И даже по тем фразам, которые я поднимал из итальянского, они такие международные были, такие он слова вставлял, которые любому даже понятно, человеку, не знающему иностранные языки. И мне он нравился, но не только по этим фразам. И я был приятно удивлен, что недавно где-то в отеле в Европе был, показывать какой-то фестиваль мировой, и там он был гостем. И вот его выступление тоже очень понравилось. К сожалению, я больше ничего особенно не могу рассказать. Вот, но хорошо, что вы напомнили. Я попрошу свою итальянскую подругу, она на днях улетает в Милан, чтобы она, может быть, что-нибудь привезла нам нового и о нем, и его. И мы послушаем как-нибудь из моих походов к Саше во время этих визитов. Может быть, послушаем его. А я, единственное, что мне очень нравится. Мне часто спрашивают, что вам нравится, не нравится. И глупые вопросы всякие. Вот. Что касается же Баттиато, мне...
0: Нет, не так, извини, не так они сформулированы. Как вы относитесь к...
1: Как вы относитесь?
0: И дальше следует, что дебилизм такой полный.
1: Вот. К Баттиато я отношусь очень позитивно. И считаю, что да. Это класс. Баттиато — это класс.
0: Ну, попробуем еще телефонный звоночек принять. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени.
1: Да, мне к шаманам пора.
0: Уже да, проведать как что, потому что все-таки концерт в три дня начинается.
1: Дня
0: нужно, и большой разрыв со временем. Их нужно разбудить, сподрить как-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Понимаете, у меня тут такая проблема. Вы вообще хотите лишние деньги заработать?
0: Нет, спасибо. Извините, это я сразу пресек. Дело в том, что вполне возможно, это налоговая полиция, и я не хочу афишировать.
1: Лишние, зачем?
0: Лишние.
1: Не лишние не помешают.
0: Я сразу прервал разговор.
1: Да. Лишнее — это слово само уже лишнее, значит, не нужно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Саша.
0: Да.
3: Такой вопрос.
0: А можно погромче вас попросить?
3: Саша, такой вопрос.
0: Да.
3: Будет ли повтор вот с Юлией Наумовой что-то? Я, конечно, извиняюсь, что не по теме.
0: Понятно. Вполне возможно будет. Вполне возможно будет. Просто поскольку этот эфир был совсем недавно, то раньше, чем через полгода, вряд ли это будет ожидаться. По вполне понятным причинам. Программа выходит всего раз в неделю, и мы не можем, например, одну и ту же песню крутить. Это будет уже называться ротацией. И слова-то я знаю, попсовые. ФМовские словечки.
1: Респиранты.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Как мне сделать так, чтобы вот исчезли вот такие всяческие передачи с телевидения, как «Плейбей»? Вот. Она только раздражает людей. Люди готовы убить этих придурков, которые запускают такое дерьмо. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это был наезд на телевизионную программу, я так понял, «Плейбой». Ну, тут ничего не нужно делать, просто не нужно, видимо, смотреть, если не нравится. Ответ тупой достаточно. С другой стороны, ну, это не самое похабное, что есть, в общем-то, в телевидении. Гораздо более похабное — это всякие «Я сама», где, в общем-то, выступают не совсем полноценные феминистки и антифеминистки и так далее. Вот это действительно программы, которые несут серьезное разлагающее воздействие и приведут к конечному итоге нашу страну к фашистскому режиму. Это, говорю совершенно не шутя, искренне. Также программы «Рулетка чудес», вот это, где усатый парень ведет, и все иже с ними подобные развлекательные шоу. Вот где главная злость. «Плейбой» — это, в общем-то, попросту говоря, такая американская тупая конфета, которая кому-то нравится, кому-то нет.
1: Там нет идеологии, по крайней мере, никакой.
0: Совершенно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Александр, это опять Ёж из Марьино. Я тут вспомнил вопрос гостю.
1: Ну, наконец-то, Ёж, я все сижу, ерзаю.
5: Просто я тут сдал машину гостя в металлолом. Угу. Как он к этому относится? И еще, как он относится к тяжелому року, к тяжелому металлу?
0: Ёж, а ты слушаешь нашу программу или ты так вот как-то в ванной сидишь?
5: Не, я просто... просто пиво пью.
0: Пиво пью. Вот, ну вот послушай.
5: Зайти, поделиться.
0: Нет, спасибо, спасибо. А мы послушай, мы только что вот обсуждали вот этот вопрос твой, как ты относишься. Вот
1: а что это изменит, Ёж? Да, вот
0: что это изменит? И вообще, почему ты его задаешь?
1: Что ты хочешь понять тем, что я тебе отвечу? Да. Позитивно отношусь, негативно. Что изменится в твоей жизни? Ты меньше станешь пиво пить или больше?
5: Не, ну пиво я, конечно, не
0: или просто, пить. Или это просто желание общаться у тебя?
5: Ну я просто люблю сдавать машины в металлолом. Дозвониться в вашу программу, это стимулирует.
0: Понятно. Ну ты хотя бы формулируй вопросы по-взрослому в следующий раз. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это Вася Солнцевский.
0: Привет. Ух ты.
6: Вот как вот ваш гость, как забыл название?
1: Название Заморский. Ария Заморского гостя.
0: Да, Назиму его зовут.
6: А, Назиму.
0: Нашего гостя, да.
6: Хорошее имя.
1: Ну, а то подбирали ведь. Не так просто с бухты-барахты назвали.
6: Да. Так вот, как он относится к представителям криминальных структур, это один вопрос. А второй к Александру Лоярскому. Вот, как поживает ваш флейтист Антон Королев?
0: Спасибо.
1: Это три вопроса, получается.
0: Целых три. Значит, насчет третьего вопроса, ну, судя по всему, Тушка ворсеет. Я, по крайней мере, о его смерти ничего не слышал, значит, поживает. Потому что если бы погиб, то мне бы
1: как
0: сообщили.
1: Так нежно ты так обозвал это самое.
0: Да.
1: О своем флейтисте. Флейтист же он тебе?
0: Да, дует.
1: Дует.
0: А что касается вот...
1: Сам не отношусь.
0: К преступным элементам как-то относишься?
1: Какого, ну, какого характера из них? Они бывают разного характера. То, что
0: ну, я как-то вот...
1: власти или то, что в теневой экономике.
0: Не, я могу сказать одно. Вот какой... Однажды мне такой вопрос тоже задавали. Я ответил так, что если, в общем-то, преступный элемент это девка с большими батонами, которой 20 лет не больше, и, в общем-то, подходит мне по всем параметрам, то положительно.
1: Нет, отношусь. Как...
0: Общаюсь, а второй какой был вопрос?
1: Общаюсь. Они, я знаю, что они позитивно относятся к моему творчеству. И очень любят мою музыку. И вообще нет одной ни машины, где бы не слышна была музыка.
0: И твой голос.
1: Да, им, мне очень приятно бываю поражен, когда слышу, что вот такая сцена поклоняется.
0: А, и как ты ко мне относишься, вопрос? Ну, учитывая, что мы, в общем-то, вместе делим женщин,
1: да,
0: и
1: еду. Да, когда выключаем прямой микрофон.
0: Эфиры, то есть
1: сколько мы уже с тобой вместе съели. И вообще, и всего, только что такое не было у нас.
0: Да. И даже побои получали и давали вместе случайным гостям, которые заходят сюда с улицы.
1: Да, много мы пережили с Сашей, так что боевой товарищ уже просто.
0: Ну и уже подошло практически к концу наше время общения с Назимом Надировым. А сегодня у нас, как я уже говорил, такой музыкальный эфир. Но, тем не менее, вот приходит и вопрос такого политического плана. Скажите, есть ли на Востоке организация, борющаяся за чистоту нации?
1: Ну, мне неизвестная, по крайней мере, может быть, и есть где-то, но мне известна организация, которая борется за чистоту вероисповедания, за чистоту ислама, и там какие-то там патриотические цели преследуют. Ну, я вообще с политикой, сами понимаете, как соприкасаюсь, и мне такие неизвестные.
0: Ну и, в принципе, в заключение, я думаю, что есть смысл еще раз определиться.
1: Место встречи.
0: Да, место встречи завтрашней.
1: Да, поскольку я уже собрался отъезжать на учебные занятия, шаманские практики и все прочее, то я напоминаю, что сегодня в 15 часов дня, в 3 часа дня на Покровке, дом 4, улица Покровка, дом 4, там центр «Белые облака», там будет вход свободный, напоминаю. Вы можете встретиться с тельменским шаманом. Леонид Цесоев будет из Камчатки. Он улетает сегодня вечером, поэтому сегодня последний день. Его не будет больше в Москве пока. Можете встретиться, задать им вопросы, посмотреть какие-то ритуалы или фрагменты ритуалов, связанные с шаманскими практиками, техниками. И пообщаться. А для тех, кто не любит шаманов, а больше нравятся танцы живота, то завтра можете в 7 на Большом Овчинниковском переулке, метро Новокузнецкая, дом 24. Там клуб-дом, такой новый совершенно клуб, довольно приятный, по-моему. Там будет танцы живота, арабская музыка и все прочее. Тут тоже можем там встретиться. Напоминаю, пароль арба на завтрашнее мероприятие.
0: Еще уж последний такой вопрос. Очень интересно узнать ваше мнение о музыке тибетских монахов секты Бонпо. Алексей, твое
1: мнение. Алексей, мое мнение, что по этому поводу.
0: Ну.
1: Вот как о музыке может быть мнение? Ну, есть, да. Что... мнение. Что я думаю? Слушаю я, вот я мог бы понять вопрос. Часто ли слушаете пение там тибетских монахов? Мне было интересно. Есть такой диск очень интересный. Был в Штутгарте концерт в 96 году в сентябре, где были реквиемы Моцарта исполнены в одном концерте, григорианские песнопения, реквиемы, и песни из ритуалов, вот ритуала трансформации называлось это выступление тибетских монахов. Это все в одном. То есть, в принципе, одножанровые такие были произведения взяты из, понятно, из разных эпох и различных вероисповеданий, но исполнены там в одном концерте. Это было в церкви, в Штутгарте в какой-то. И вот выпущен диск «Ритуалы трансформации», там «Моцарт встречает Тибет» называется там. Вот это вот пересечение, вот это очень интересно. Диск, я как-то вот уснул под тибетцев, кстати. Вот когда проснулся, я честно скажу, я проснулся с ощущением, что я на небесах. Я долго не мог понять, на каких я небесах и вообще, какие боги передо мной. И только по происшествии нескольких минут до меня дошло, что до сих пор нахожусь еще в своей постели, в своей квартире. Я просто слушал, вот я проснулся, вот я уснул под тибетцев и вот проснулся под их песнопение, никак не мог понять, что я еще в этой, мое тело еще здесь, на земле. И на такой радостной ноте, видимо, мне свое тело бренное буду уносить уже, хотя я не могу выйти, только в окно только прыгать. А что делать с девицами будем делать,
7: Саша? Только с собой забери, видишь, они уже.
1: А куда, зачем они мне нужны?
7: Ну, на точку посадишь, да проводишь.
1: А дома ведь у меня перед домом ждут же столько.
7: Ну, по пути высадишь, но придумай что-нибудь.
1: Ладно, я тебя оставлю, Саша, я уже не...

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыль. Я приветствую вас в нашей уютной студии. Пусть вас не смущает, вот это некоторые предметы, растены, развешаны тут по стенкам. Дело в том, что сегодня пришлось, чтобы как-то выжить, сдать это помещение в аренду одной киносъемочной группе, и временно тут было она оформлена под интерьер пыточной камеры. Вот, то есть это кровь не настоящая, ступня вот эта, что болтается, тоже искусственная. Потрогайте, не пугайтесь, ничего в этом страшного нет. И тем не менее, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
0: Ну что же, уважаемый Рустам Каримович, вы первым делом вроде бы сказали, что к нам в гости придет исполнитель классических произведений. Я подобрал специально музыкантов, которые за окном пиликают первую симфонию Малера. Вот, сейчас очень много безработных музыкантов, мы их подкармливаем тут, и они вот... Ну, выполняют кое-какие просьбы.
2: Вопрос, ну, да, здравствуйте, чем вы их подкармливаете здесь вот тут, прямо под окном?
0: Да, вы знаете, дело в том, что у нас хорошая традиция, вот еще спрашивали меня, куда я отлучаюсь в момент когда происходит музыкальный. Я хожу готовить для утренней смены. Утренняя смена готовит для дневной, дневная для вечерней и так далее. Вот, поэтому съедаем не все, поскольку сами знаете меру.
2: А плюс все, что вы не доедаете, соответственно, вы отправляете.
0: Кстати, вы же знаете, что, в принципе, вообще высота, вот, на которой находится тушка данного конкретного субъекта, очень влияет на аппетит последний. Вот мы проводили исследование, пришли к выводу, что чем выше тушка, тем меньше аппетит. Чем ниже тушка, тем аппетит больше. Это заметно, например, по разницам. Мы брали летчиков и шахтеров. Вот, а вот шахтеры съедают больше, а летчики вообще ни-ни. Тем же объясняется, кстати, порционность. Вот в поездах дальнего следования здоровая миска похлёб, как правило, дается клиенту, а в самолете вообще похлебки не дает. Это тоже неспроста.
2: Вообще логика такая.
1: А у космонавтов разные тюбики вообще.
0: Вообще, видите. Так что я думаю, что те, кто летает выше в космос, вообще туда, уже совсем высоко, просто вводят внутривенно или внутриклизменно. Ну так, Рустам,
2: вот последнее, пожалуй, интереснее.
0: С другой стороны, тогда мы должны избежать такого явления, как невесомость, поскольку рискуем произвести какие-то, в общем, выплески обратные, и пища будет просто, ну, потеряна, негуманно.
2: В общем, действительно, зачем же?
0: Поскольку вы
2: были в космосе, это дефицит.
0: Вы же знаете, что вообще сейчас на планете грядет мощнейший, скажем так, питьевой, едовой, воздушный кризис. То есть уже вот не пройдет 2 лет, мне и сон сегодня снился вещи, что вот и есть будет нечего, люди будут ходить, смотреть друг на друга голодными глазами. Вот, но хорошее воспитание все-таки, гуманное, все же воспитывались в духе гуманизма, ну, в основном.
2: Самое интересное, что, в общем-то, воспитываться-то они воспитывались, но не все воспитались, поэтому голодными глазами, если они будут смотреть друг на друга, то последствия могут быть различными.
0: Вот последствия как раз, они будут не различными, а самыми, скажем так, наоборот, предсказуемыми.
2: Да?
0: Это случится в один момент, то есть они бросятся друг на друга, разорвут на куски, причем будет цепная реакция.
2: В общем, все умерли.
0: Да, где-то из этой серии. Так почему же мы, уважаемый Рустам Каримович, начали слушать с диска танцевальной композиции? Вот какое она имеет отношение, сия прозвучавшая пьеса, к нашей сегодняшней гости? Вы как искусствовед. Я вижу, кстати, вам челюсть ставили новую.
1: Спасибо, Александр.
0: Я вам говорю, будьте вечером аккуратнее. Вы ходите по таким переулкам. Я понимаю, что это тяга к романтике, но хулиганы повсюду. Хорошо, что в этот раз только челюсть. Да, ну ничего.
1: Во-первых, Александр, спасибо вам большое за то, что вы вновь со мной встретились, потому что последний раз, когда я писал вот предисловие к вашему альбому «Неброские носки», это было уже 2 года назад, в общем-то. Мы что-то редко видимся. Сегодня такой случай. Я давно занимаюсь изучением творчества Маргариты, которая сегодня у вас находится в гостях. Вот. Дело в том, что Маргарита не только является солисткой Большого театра, вот, но и записывала фонограммы группы «Мираж». Многие думают, что там пели разные певицы. Вот, может быть, сейчас еще не самое время о них говорить. Вот, ну, если возникнут вопросы, я очень хорошо знаком с творчеством этой группы. Я надеюсь, что основной напор, мы все-таки сделаем на то.
0: Нет, вот на это вот не давите, поскольку этот предмет, он относится, в общем, это главного редактора, и он сейчас активно этим занимается, вы можете испортить.
1: Хорошо, не буду, я имел в виду классичное творчество Маргариты Мороны, вот. И вы знаете, что меня еще беспокоит? Вот хорошо играют Малеру, хорошо, но надо иногда проверять, не ставят ли они фанеру вместо себя, иначе деньги получатся дармовые.
0: Мы потом смотрим на их руки. А сколько играть им предстоит долгое время, если мозоль скочит, значит, мы подкармливаем. Если мозоли нет, то вообще, как правило, у скрипачей мозоль скакивает на вот, месте, где базедовая. Значит, односторонняя базедовая возникает у других, там, знаешь, у кого на губных, у кого там где-то. Но да что мы все об этом? Давайте все-таки.
1: Какой
0: да.
1: красивый вокал у Маргариты. Вот даже вот эта песня, которая только что звучала, музыка нас связала, ведь певица поет особо не напрягаясь, она, можно сказать, просто шепчет, а какой сильный голос. Таким певицам, как...
2: Я бы попросила про шепот.
1: Ну, не шепот, конечно, то есть это голос, Я же, как искусствовед, я знаю, что такое голос, Маргарита. У вас голос есть, и многие вам завидуют.
2: Благодарю.
1: Многие вам завидуют. Я надеюсь, что все-таки мы еще обратимся к вашему классичному творчеству, и Александр нам продемонстрирует на вот этом аппаратике.
0: Да, безусловно. Кстати, что мне хотелось сказать. Я сам являюсь лауреатом международного конкурса авторов и исполнителей классической музыки в Гааге, что в Нидерландах, имени Малера конкурс. Вы знаете наверняка, Маргарита, что там проводился также альтернативный конкурс именно пение шепотом. Вот.
2: И, честно говоря, для меня это новость.
0: А, вы не знаете, но первое место взял румынский певец, мальчик совсем. Вот. И, кстати,
2: он же певец, он же Шептун.
0: Шептун, да. Романеско Гитлер. Причем вот какая-то такая странная фамилия, но тем не менее. Исполнение песен шепотом, ну, в последнее время все больше и больше занимает место вообще как жанра. Ну, вы знаете, что в свое время американские были всякие стили, например, там «Ковбойские дела» и серия таких, да, там они одновременно издавали ритм, специально делали какие-то дефекты произношения. Вы не подумайте, пожалуйста, что на вас, Рустам Каримович, намекает, челюсть у вас замечательная, просто именно вот это было частью искусства. Так же шептуны. Вы понимаете, Маргарита, что шептать тоже можно по-разному. Ну, согласитесь, если, например, вам прошепчет такой усатый милиционер, толстый что-то, это будет один шепот. А если прошепчет что-то, например, певица Шаде, это другой шепот. Поэтому шепот...
2: Смотря о чем мне милиционер прошепчет, если, вот, например, о том, что я куда-нибудь заехал, не туда, предположим.
1: Гадит за рулем все время.
2: Все время. Совершенно верно, Рустам. Как, простите?
1: Каримович.
0: Да. Так вот, что касаемо звукоизвлечения. Вот вы являетесь солисткой Большого театра. Соответственно, вы стоите на сцене и, в общем-то, достаточно...
2: Как правило, стою.
0: Да, и мощно-мощно поете. Ну, так себе это представляют наши радиослушатели. Вполне справедливо представляют. То есть вы издаете определенный звук, определенной частоты и т.п. Как-то этот звук варьируете, делаете из него то, что у человечества называется мелодией, да? Вот. Ну, а вообще давайте подумаем о том, все ли то музыка, что издает человеческий организм? Вот именно от этого утверждения и начали отталкиваться те, кто устроил альтернативный конкурс в Гааге, вот, исполнение арии шепотом. То есть они сказали, что шепот — это тоже человеческий, в общем-то, звук, и почему бы нам это не сделать. Я думаю, мое мнение такое субъективное, конечно, что это может привести к безобразным последствиям, поскольку, например, в дальнейшем могут устраиваться конкурсы там пощелков, производимых в момент острига ногтей, и вообще мы можем докатиться черти знает до чего. Как вы, классические музыканты, исполнители, боретесь с такой конкуренцией, потому что любой может, в общем-то, и ногтями щелкать начать, и шуршать, там, и что угодно.
2: Ну, шуршать и щелкать — это же не петь, это совершенно разные вещи, поэтому я как бы спокойно к этому отношусь абсолютно. Я считаю, что все имеет право на существование. Другое дело, как долго все это будет существовать. Да.
0: А, да. Вот еще следующий момент, что касается группы «Мираж»,
2: да,
0: в которой вам довелось, как говорится, напеть основной голос, по крайней мере, вот в первом альбоме «Снова вместе».
1: Это второй альбом Александра. Да.
0: Но я, да, я по названию понял, что «Снова вместе»,
2: если
0: значит,
2: вас это на... уже первый, мы уже как-то были вместе. Да.
1: Интересует, я могу вам пояснить кое-что из дискографии группы «Мираж». Существует изданных 3 альбома группы «Мираж». Это альбом «Звезды нас ждут» 87-го года, альбом «Снова вместе» 89-го года и «Мираж Дэнс Ремикс», выпущенный в 97-м году. Так вот, альбом «Мираж Дэнс Ремикс» и альбом 89-го года «Снова вместе», песню, с которого мы только что послушали, целиком напеты Ритой. А на первом альбоме группы «Мираж», который называется «Звезды нас ждут» 87-го года, там Рита спела 3 песни, которые называются «Звезды нас ждут сегодня», да, потом там «Люди проснутся завтра», а нас уже нет. Да, психоделическая такая композиция. Потом «Видео-видео» вы спели, и «Это ночь». «Это ночь». «Это ночь», да, вы.
2: Да, да,
1: да, да. А все остальные пьесы на альбоме «Звезды нас ждут» спеты Натальей Гулькиной, потому что Рита... Ну, если вас интересует, Рита может рассказать. Или...

0: по-моему, Сибирка Белокурая, вот Анна Распутина.
1: Распушина? Да. Нет, нет.
0: Вероника Хлебникова, все вот они, то есть они прям по всему...
2: Не оттуда.
0: Ну, все равно. Они все прям вот как ломанутся, и мир опоясан практически вот этими дамами. Как вы считаете, вот сие обстоятельство вызвано либо каким-то феноменом продюсерским тех времен или этих времен, или может быть все-таки вот такому длительному существованию экс-солисток «Миража» способствовала какая-то профессиональная нота, присутствующая в записях вот раннего «Миража», благодаря в основном вам. Ну, поскольку все мы помним, как, в общем, пели и Игорь Газманин, и Федор Лагутин в группе «Ласковый май», это же нельзя было назвать пением, по идее, там ну, все это выравнивалось, да.
2: Да, да. Ну, ну что, «Ласковый май» сейчас исчез, да?
0: Да.
2: А теперь вот то, что назвали экс-солисток группы да. «Мираж», это Разина, Гулькина, тоже так, намекните, где они сейчас? Ну, что-то как-то я не слышу их ни в эфире, ни на экране, на голубом.
0: Совершенно недавно мы наблюдали Гулькину. Вот она по Арбату тут шла.
2: А, вот. Ну ходить-то потом... они все ходят где-то, затем, я в общем затем, в этом не сомневаюсь.
0: Затем, затем
2: и дай бог им здоровья. Но дело в том, что я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, тут как бы происходит своего рода естественный отбор. То есть выживают те, кто... то на самом деле несет какой-то, видимо, какой-то интерес для публики. Публика, аудитория растет, потому что ее, если раньше, так сказать, пичкали, кормили в основном те люди, у которых были деньги и которые имели возможность раскручивать людей, да, певцов так называемых, то сейчас уже как-то, может быть, шире стала дорога, то есть уже как-то и талантливые люди, и люди, у которых есть какие-то вокальные данные, уже как-то, так сказать, начали пробивать себе дорогу именно талантом.
0: Ну, мне кажется, достаточно оптимистическая, но ничем не оправданная политика вот у вас сейчас.
2: У меня сейчас, идея. Ну, я не знаю, может быть, это потому, что я идеалист, может быть, я как-то вот вижу все-таки я за таланты и за людей, которые действительно интересны и которые, я не знаю, которые в комплексе представляют из себя действительно звезд. А вот то, что у нас называется звездами, но на мой взгляд...
0: Все-таки, все-таки, если взять вот, значит, Гулину и вот Разину, то, в принципе, действительно, реально, мы видим, клипирование периодически происходит, то есть какие-то нет-нет, вот Рустам Каримович мне подгонит кассетку свою там между порнушкой, глядишь, записано какое-нибудь клипированное, в общем-то, существо, то есть, а что касается солистов «Ласкового мая», то они-то пропали совсем, то есть, если, скажем, тогда мы сейчас примем вашу теорию вот жизненной такой
2: ну, это
0: долготы жизни...
2: Это да, индивидуальная теория.
0: Да, твоя. Да, ну, тем не менее,
2: я
0: в зависимости от таланта, то получается, что все-таки здесь в данном случае вот экс-солистки «Миража», они талантливее, нежели вот солисты «Ласкового мая».
2: Ну, пожалуй, да, да.
0: А вот мне бы хотелось в таком случае немножко для себя уяснить. Это объясняется, на ваш взгляд, опять же, полом последних? Ну, именно половые различия. Ну, вопрос, который постоянно меня мучает ночами, я вскакиваю, сразу тянусь к стакану. У меня сейчас стоит 3 стакана, потому что судорожно реща рукой, 2 из них обычно падают, один стоит на высоко, пока 2 падают, я просыпаюсь, третий беру, нормально половину выпиваю, третий макатываю голову, и вроде мне хорошо, но вопрос жутко мучает. Вот да. Обратите внимание, например, женщина-врач, женщина-психолог, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот почему происходит такое склонение именно певица? Вот никто на этот вопрос ответить не смог. Даже у нас был известный философ Дугин Александр. Вот он очень, очень задумывался, прочесал себе голову. Вот, до, правда, у него пятно было лысое. То есть настолько он задумчиво об этом думал. Я тоже, видите, весь в шишках.
2: Да.
0: Вот, может быть, вы каким-то образом проанализируете.
2: Может быть, к Далю обратиться. Жаль, что нет, осталось тут, только словарь.
0: Не нужно копать филологические какие-то источники, а чисто ваша интуитивная. Да.
2: Честно говоря, я никогда не задумывалась над этим вопросом.
0: Вот у вас такая возможность есть.
2: Я боюсь, что сейчас в эфире где-то получасовая будет пауза, это точно.
0: То есть опять придется нам, значит...
2: То есть опять придется вам с Рустамом, простите, Каримовичем... как-то, может быть, найти какие-то общие, потому что, ей-богу, так вот сразу

0: Мне на ум ничего не приходит, никаких ассоциаций. Я не могу себе представить, вот почему именно так, а не иначе. Вот...
1: Да. Почему, думаю? Может быть, потому что женщина-секретарь, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-секретарь. Женщина-врач, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-врач. Ну, быть на уровне. А женщина-певица... Ей же надо петь по-своему, по-женски.
0: Да, как мужчина? Нет. Может быть, ну, в этом и есть логика.
1: Некоторые певцы, скажем так, с женской психической организации, ну, например, как Эрик Курбангалиев, они стремятся петь как женщины. Или некоторые женщины...
0: Тем не менее, его называют певец, а не певица. Нет.
2: Но, однако, будучи в момент прихода нас их сюда, вот, он постоянно называл себя женским лицом. То есть, поверьте, я пошла, я вышла.
0: Это просто...
2: Желание и потери.
1: Он, да. Он говорил, так, я вчера была в Большом театре.
0: Да. Вот это нормальное явление.
2: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот на мой вопрос безобидный, касающийся вообще вида на Большой театр со стороны сцены, Эрик Курмангалиев дала исчерпывающий, мощный ответ. Вот.
0: Я слышала этот ответ.
2: Наверняка слышали. Кстати, многие наши радиослушатели не верят своим ушам, глазам, там, другим органам, но реально это действительно был Эрик Курмангалиев.
0: Это, опять-таки, тоже нормальное для него состояние.
2: Да, вот, а вот если вы как бы так же собираетесь сейчас ответить, то лучше не надо.
0: Нет,
2: тогда не могли бы вы описать вот это чувство?
0: У меня свой взгляд.
2: Интересно.
0: А дело в том, что вот я, честно говоря, не помню, чтобы Эрик Курмангалиев был на сцене Большого.
2: Я тоже.
0: Может быть, он там, так сказать, как-то прогуливался. Это вполне возможно за кулисами. Там
1: как-то
0: время
1: отдать. Друзей. Не надо.
0: Может быть, да, что сказать, он был в гостях.
2: То есть он не исполнял ничего?
0: Нет. Он ничего не пел. На сцене Большого он не пел ничего.
2: А утверждение тогда такое смелое, основанное, может быть...
0: Может быть, он был там в антракте или просто, так сказать, его предположения такие смелые. Вот. Но дело в том, что... Так, а вопрос о том,
2: да, вот,
0: как выглядит...
2: Да, ну вот представьте себя, вот, например, маленькой девочкой. Вам все время говорили, пойдем под коня. Ну, под коня, это в смысле под коня, который стоит, значит, несколько... Значит, мама конь, сын
0: как
2: конь и значит,
0: это
2: папа.
0: Нет, те, что на крыше большого.
2: Да, вот кони. Ну, так это обычно, типа, пойдем. Потому что детей вообще за губу не затащишь в это вот в Большой театр. Я говорю, без обид, я наблюдал сцену, слышу скреб. Стоит жуткий такой, знаете, кого-то вот прям вот так, я думаю, да что такое, значит, выглядываю, а у меня все так затонировано, что ничего не видно, надо открыть и выглянуть, смотрю, а со всех сторон, значит, матери и няни тащат своих детей на какой-то детский спектакль в Большом театре за губы, а дети упираются сандалиями, а от этого стоит мощный вот такой треск, при этом дети, значит, даже хныкать не могут, поскольку очень мощный схват за губу, вот, но тем не менее, вот вы свежим взглядом, вот вы стоите на сцене Большого театра. В зале сидит, как говорится, ненажерные до культуры лица слушателей, да? Вот.
0: Да.
2: Как вы чувствуете себя, ваше состояние и... Тут даже я не имею в виду там творческое состояние и так далее, а оценка архитектурных достоинств всего помещения, с позволения сказать, со стороны сцены, потому что я сколько ни пытался пробраться, меня выдворяли, один раз ударили огнетушителем. Вы видите эту вмятину? Вот,
0: вижу,
2: вот
0: это, да, вот, но вот, это, этого быть не может. Чтобы в театре у нас очень интеллигентные даже рабочие сцены.
2: Там был пожарник.
0: Очень интеллигентные люди. И пожарники тоже. Пожарники, причем, как правило, женщины у нас.
2: Вот я...
0: Как ни странно.
2: Вот.
0: Нет, не поверь ни за что.
2: Но я же бился как удав. Там в это время шел Борис Годунов.
0: Вам показалось.
2: Совершенно четко. Я говорю...
0: Вам показалось, что вас кто-то оглаушил.
2: Я говорю, дай сюда шапку.
0: Видимо, музыка была настолько хороша, что вам показалось, что это огнетушитель сзади.
2: Но тем не менее, все-таки. Как вот архитектурный изыск?
0: Архитектурный? Ну, роскошный. Дело в том, что, понятное дело, что большой театр, он и в Африке большой. Поэтому тут как бы претензия, я считаю, Большой театр считается лучшим театром мира. То есть, если, так сказать, брать Ла Скала, Метрополитен, Ковент Гарден, то все певцы, все те, кто, так сказать, имел возможность сравнить все эти сцены, просто хором говорили всегда, что большой – это большой. Что лучше большого, лучше акустики, лучше по архитектуре. По акустике театров нет. Это действительно так. Что касается вот этих ненасытных зрителей в зале, то мы их, как правило, не видим, потому что у нас софиты в глазах, а зал-то темный перед нами. Поэтому взглядов никаких, кроме вот ложи директорские по бокам, там еще что-то такое просвечивается. Естественно, там сидит начальство, руководство. Их лица и выражение, мимику мы видим, вплоть до мимики лица. Вот, все остальное нет. А зал, архитектура, акустика роскошная, потому что... Причем самое интересное то, что вот театр называется большим, он на самом деле большой со стороны зала, когда смотришь на сцену. Но когда выходишь на саму сцену и смотришь со сцены на зал, то к своему, я не знаю, ужасу, удивлению, не знаю, тут охватывает куча эмоций по той простой причине, что зал кажется удивительно маленьким. То есть это вообще уникальное состояние. То есть он весь как-то приближается. Я не знаю, этот архитектор Бове был, по-моему, гениальным человеком, потому что нет вот этого ужаса перед большой сценой. Нет
2: создается
0: ощущения...
2: атмосфера камерности.
0: Абсолютно, есть, абсолютно.
2: А зрителям вроде бы как наоборот. Они, в общем, чувствуют
0: да,
2: себя...
0: Да.
2: Но знаете, вот Эдуард Корень тут недавно посещал Большой театр, причем тоже на какой-то дневной детский спектакль. Кстати, сейчас же вводится тестирование. Вы знаете, что билеты будут продавать в Большой театр вообще на какие-то великие мероприятия только тем людям, которые дадут специальный тест. У них будет такая грин-карта культуры. Вот. Если он по тесту еще не прошел, вот только на дневные или детские. Если прошел, там, то с грин-картой проходит вечером. Ну, вот мы так решили в Думе сейчас во втором чтении, да, уже. Вот. Так Эдуарда Корень, Эдуарда Корня, значит, на детское пустили. Он очень жаловался, говорит, был и в этом, и в Париже я там, и в Венской опере, говорит, захаживал. Правда, я у него говорю, а в какой это был Венской опере, вот в каком театре? Он говорит, а он так и называется, Венская опера. Ну, Корень, что с него взять? Корень, он и в Африке Корень. Так вот он жаловался, что тесновато, говорит, как раз в Большом театре, в смысле там, где буфет, вот эти узенькие проходики и так далее. То есть в принципе, вы как исполнитель классических произведений наверняка должны знать определенную историю. В те времена, когда Николай II, Петр I и же с ними, со своими барышнями подъезжали на конях, значит, дабы послушать представление какое-то, существовал ли буфет в то время там, или это уже порождение постсоветских времен, поскольку архитектор должен был предусмотреть мощнейший банкетный зал с выпивкой, с пивом бочковым, с креветками, наконец. Они же любили пиры, Николай и Петр Братова.
0: Я упустил вот этот вот момент. Но вот в данный момент я знаю, что если сейчас просто в основном ходят очень многие, в Москве, во всяком случае, люди, которым, так сказать, престижно просто быть, побывать в Большом театре, очень мало людей таких, действительно, которые любят по-настоящему оперное искусство и классическую музыку. А идут именно, так сказать, люди с телефонами, мы постоянно слышим там какие-то мобильные там все эти звонки, постоянно по залу идут какие-то перезвоны.
2: Они звонят друг другу. Мы
0: да, им просто перезваниваются. Он говорит, ну сейчас, подожди, тут первый акт закончится, то есть там просто как бы говор такой идет по залу.
2: И выйдем перед трём.
0: Да, и там, так сказать, да, вот в таком ключе. Вот, то, естественно, эти люди, может быть, не дождавшись конца акта, антракта, ну, на них выходят в буфет и заполняют там, так сказать, пространство. И, как правило, вообще в театрах буфете почему-то, вот, видимо, это опять-таки с советских времен осталось, когда, так сказать, дома кушать, мягко выражать, было нечего, и все ходили поесть красной рыбки, там, пирожных каких-то особо вкусных и так далее, бутербродиков с колбаской. Вот, ходили как-то вот в театр, потому что знают, что там четко совершенно, в общем, их покормят, и что-то там с собой домой прихватывали.
2: Шампанское
0: нальют. Шампанское нальют, да. То, в общем, сейчас как бы эта привычка осталась у людей, и они, в общем, валом валят, что называется, в буфет, и там наворачивают, в общем, так сказать, что называется. Поэтому может быть, там действительно столпотворение. И вот ваш Корень, или как его?
2: Эдуард, Эдик Корень.
0: Эдуард, да. Вот он как-то пожаловался, просто Эдик, да? Он пожаловался на то, что там якобы узкий... На самом деле там достаточно просторно, но, видимо, из-за избыточного количества народу...
2: Давка просто произошла.
0: Просто давка. Да.
2: А все-таки вот если в историю сделать исторический, так сказать, такой экскурс, вот до революции это был там буфет или
0: нет? Вы знаете,
2: что?
0: Вот каюсь. Вот я не могу сказать, да. Мне почему-то кажется, что нет. Почему-то у меня такое вот подозрение.
2: Вот у меня тоже ощущение такое, что нет. То есть они либо все с собой привозили, либо терпели просто. Кстати, вот как вы считаете, с точки зрения психологии. Я просто вижу, вот, что вы еще и психолог хороший. Наверняка вы по роду своей работы, по роду службы, да, по роду профессиональной, опять же, деятельности, каким-то образом перемещались в разные концы мира, света и нашей необъятной, да?
0: На
2: электричках в том числе приходилось наверняка, на поездах.
0: Разумеется, по-всякому, да.
2: Причем наверняка условия не всегда были хорошие. Ну, то есть, гужевым вы имеете в виду верхом на дядьке?
0: Да, совершенно верно.
2: Ну, это дорого, действительно. Сейчас многие мечтают на гужевом съездить. Но Сергей Владимирович сейчас дорого берет. Знаете, сейчас он возит только политических деятелей.
0: Вот так вот,
2: но зато удовольствие какое, считай, рикша живой, да под седлом. Вот. Ну, так что касается поездов дальнего следования, обратили ли вы внимание, что каждый раз присутствует там персонаж, причем это я говорю персонаж, чтобы пожалеть слово процента, потому что, как правило, в процентном сочетании этих персонажей там процентов 40, которые сразу, как только загружаются в вагон, достают это самое...
0: вареные яйца.
2: Да, и начинают их поедать. Причем домашние котлеты с чесноком, сразу запах это мощно распространяется. Вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, можно ли сих людей причислить к той группе, которая в театре тоже вот ломится в буфет в первую очередь, и в антракте бежит в буфет? Или все-таки тут немножко...
0: А тут опять-таки, это, видимо, опять-таки связано с какой-то привычкой. Я не знаю, почему ты считаешь, что раз ты сел в поезд, значит, обязательно надо что-то навернуть, вот достать там какие-то котлеты там и так далее. Почему-то у всех сразу какое-то необузданное чувство голода проявляется. И потом, опять-таки, смотря какой это поезд. Если он, скажем, совсем ночной, глубоко ночной, то люди уже тут же закладываются по полкам там, входят в вагон.
2: Ну, в общем, да.
0: Если это там поезд 6-часовой, 7-часовой, там у людей, так сказать, законный ужин имеет право. Почему нет?
2: А скажите, третья группа людей, которых бы хотелось психологически разобрать, это те, кто любит смотреть телевидение, причем, как правило, им все равно, что смотреть, лишь бы это было цветное или черно-белое. Вот. И поедать пищу при этом. Причем поедание пищи, значит, следующим образом. То есть эта группа лиц разделяется на две категории. Первая — те, кто поедает рассыпчатые, хрустящие мелкие предметы, ну, как-то кукурузные хлопья, семечки всякие, да, вот всякие там, да, ковыряют там в зубах всякими предметами. А вторая часть — это те, кто по-крупному работает. Ставится банка с кетчупом, мощный батон вареной колбасы, который туда кунается, от него происходит откус. Вот, в принципе, мы же тут как рассматриваем поезд, это своего рода тоже. Человек смотрит за окно, как-то общается, есть возможность пообщаться там с какими-то людьми, да, которые тебе ничем уже не обязаны вроде
0: мне
2: бы.
0: Мне вот
2: да?
0: тут любопытно насчет кетчупа там с откусом. Мне сразу представляется такие голые стены, стол, накрытый газетой, и такой вот колбаса позереть стала, значит, тут же кетчуп, и такой одинокий холостяк в плаще на голое тело.
2: На голое
0: семейных,
2: тело?
0: Да.
2: Это, по-моему, не холостяк, это есть такое, это мы, по-моему, когда с вами, Рустам Каримович, работали, да, в 24-м отделении, мы таких ловили в Измайловском парке, они пугали женщин. Я помню, как вы на них тренировались, много вы там поломали им косточек.
0: Рустам Каримович, а вы говорили, что вы искусствовед.
2: Ну, только в молодости все в органах служили.
0: Так, да, другое дело, будем знать.
2: Ну, вот, кстати, начинают приходить и вопросы на наш пейджер. Сколько внуков у вашей гости и какой размер обуви она носит? Интеллигент, подпись.
0: Неужели я так старо выгляжу? Во всяком случае, по голосу. Может быть, вы меня с Рустам Каримовичем путаете?
2: Вполне возможно.
0: Ну, челюсти у меня пока свои.
3: Внуков пока нет, у меня старший пошел в 10 класс.
2: А судя по обуви, вот я так вижу, что вот человек, да, большие деньги имеет. Я про Рустама Каримовича
0: перстни. Сколько у вас, вы весь в золоте сидите, у вас цепи золотые.
2: А ходят в кирзачах все в тех же, которых 5 лет назад носил.
0: 47-й размер. Кстати, где вы покупаете свои?
2: По-моему, уже их нигде не продают даже.
0: По-моему, тоже.
3: Не присылает. Ну, золото, как приходишь в издательство со своей статьей, там же сидят женщины, которые сами все в золоте,
0: жалеют
3: они сразу.
0: Просто,
3: ой, проба какая, где покупали то. Да, они же все любят золото. Вы думаете, я что? Я терплю это все. Золото же, оно не полезно для человеческого организма.
0: Нет, да?
3: Не полезно. Серебро полезно, Маргарита. А золото нет. И вот они все эти золото там, они сидят. Ой, где купили? Ну, я это как бы рассказываю. А статья уже в процессе прилась.
2: Вот так.
3: Приходится, конечно, быстро снимать это все.
2: Вы знаете, вот еще вопрос, ну, ко мне. Он, Александр, если у вас такая хорошая фигура, почему вы завтра не идете на нудистский пляж, спрашивает Михаил. Ну, дело в том, что на нудистские пляжи я хожу регулярно. Вот. Но появляясь когда там, то я сразу, в общем-то, затмеваю всех. То есть, ну, смысл в том, что все там такие щупленькие, худенькие, что стоит мне развлечься мощно, как очень большая часть отдыхающих становится попросту придавленной. Вот. А те, кто выплыть пытается, то есть утыкаются в мои пятки и в другие конечности, которые немерено разбросаны по берегу. А вообще вот интересно, вот мне ваше отношение, Маргарита, к нудистским пляжам. Приходилось ли вам вообще в таком обществе загорать?
0: Ну, пока не рисковала. Просто боюсь, что тоже вот аналогично с вами тоже, может быть, как-то я не совсем аккуратно могу разметнуться.
2: Вот я тоже
0: просто
2: берегу
0: здоровье. Просто попорчу кому-то, да, и просто и нервы, и здоровье. Поэтому я как бы свое попорчу. Поэтому я как бы пока приберегаю это на такой, на самый такой случай особенный.
1: Мне, например. Ага. Я смотрю, вы оба такие мощноштанговые. Мне, когда вот писал я рецензию на ваш альбом, прислал один юноша письмо, говорит, какой интересный лексический, как же он написал, наворот. Мощноштанговый. Я говорю, да у него диагноз такой, вот он его и знает, почему. Он тоже про себя песню-то написал.
2: Да, ну что же, мы все обо мне-то там.
0: Ну, так, действительно.
2: Скажите, пожалуйста, Маргарита, сейчас в последнее время идет вообще в искусстве целое огромное количество, в общем-то, самых разнообразных тенденций. Вот, то есть театр собак, там, да, театр мимики и жеста. Вот, театр пресмыкающихся и насекомых. Вот Рустам Каримович знает, открылся в подвале, где главные роли исполняют пресмыкающиеся и насекомые. Вот. Также и в обычном искусстве, то есть, скажем, в большой театр могут каким-то образом, ну, произойти проникновение вот этих новых веяний. Вот каким образом вообще вы, артисты Большого театра, даете согласие или вы готовы к любому, в общем-то, действию, если, например, вдруг к вам придет какой-то режиссер модный, руководство театра даст за согласие, все поднимут вверх руки, и, например, будет поставлена опера по мотивам Венечки Ерофея, вот «Москва петушки», где нужно будет, в общем-то, ну, скажем, вот вам...
0: Эдика Лимонова, да?
2: Да, или да, где, в общем-то, в голом виде нужно будет выступать, петь, все так же грамотно будут сделаны аранжировки, расписаны партии все, вот, по ушам дало... Пришел новенький у них. Киньте ему, пожалуйста, кусочек шашлычка, Рустам Каримович, чтобы он... Ага, вот так.
0: Или шоколадки.
2: Так вот, что вы... Каким образом вы вообще отреагируете? Насколько это возможно?
0: Вы знаете, ну, на Западе существуют такие тенденции. В общем, так сказать, там и голышом, и как угодно прыгают.
2: А поют при этом как?
0: И вскачь, и при этом как-то еще и поют. Как-то. Но я очень надеюсь, что до Большого театра эти тенденции не дойдут, и в Большом все-таки будет как бы царить такая сугубо классическая атмосфера, которая соответствует всем старинным традициям, и мы будем нести высоко наше знамя, потому что, опять-таки, Большой – это Большой. Хотя, мы артисты, мы птицы подневольные, мы ведь, так
1: не
0: сказать, да, от, как там, тюрьмы и сумы, да, поэтому кто знает, да, как там что повернется, потому что руководство у нас периодически меняется, и всякое может быть, но я надеюсь, что,
2: А скажите, а
0: что
2: вот
0: мы будем жить?
2: Внутренние взаимоотношения среди артистов вашего жанра. Я вот, например, знаю, что ученые очень друг друга не любят. У нас в программе большое количество ученых, мужей бывало, различных, скажем так, каких-то специалистов в разных областях, да. Вот, литераторов очень много было, политики даже приходили. И все они о своих коллегах отзывались очень, так скажем, ну не то, что нехорошо, с каким-то таким с едким юмором, что ли, как-то даже с каким-то пренебрежением, да? Вот, особенно философы очень любят своих же вот скажем так, коллег каким-то образом зацепить. Я всегда, в пример, им привожу артистов. Ну, артистов жанра там молодежной музыки, скажем, да? Вот, где, например, постоянно делают какие-то совместные проекты, кто-то кого-то просит, сыграй мне там на гитаре или подсвести там в дуду какой-нибудь. И все с радостью соглашаются. Каковы отношения у вас, например, с артистами там театра оперетты или с малым театром? Потому что я слышал о каких-то столкновениях, что артисты малого театра поджидали артистов большого и устраивали чуть ли не побоище, а потом наоборот, стенка на стенку. Вот насколько это слухи или это правда? Как вообще? Вот, ведь любой из оперетты хочет в малое, а из малого в большое. Ну, а там вы.
0: На то, что все да. эти... А там я, да.
2: Да.
0: А там вы. На входе стою с палкой с большой. И говорю, куда пошел?
2: А, вот так вот откуда вмятина у меня.
0: Да, совершенно верно, это была я.
1: Что же вы с нами сознались там?
0: В форме пожарника. Каюсь, Саша, это была я, да, в форме пожарника с противогазом на лице. Поэтому, естественно, меня не узнал.
2: Ну, так все-таки, вот что касается отношений.
0: Отношений, нет, ну, говорят, что маленький театр, маленькие интриги, большой театр, большие интриги. Естественно, любой театр, это, так сказать, это театр. Что там говорить? Вот. Но отношения между театром малый, оперетта и так далее. Дело в том, что ну, малый это театр вообще драматический. Он как бы от музыки, в общем, далек. Несмотря на то, что мы все, в общем, на одной площади практически находимся. Вот. И тем не менее...
2: Рустам Каримович, осторожно, челюсть.
0: Действительно, не извините.
2: Не, раскололась? Нет? Нет, нормально.
0: Да. Микрофон заехал. Так вот, на чем я остановилась. А да, артисты из театра оперетты. Вот, ну, например, есть такой артист в театре оперетты, как Юрий Петрович Веденеев. Вы, наверное, слышали про такого?
2: Конечно.
0: Ну, с некоторых пор он поет у нас в Большом театре и поет с колоссальным совершенно успехом. Вот, и, так сказать, просто практически сейчас у нас один из ведущих баритонов в театре. Мы его очень любим, очень уважаем. Потому что это артист, который... Ну, вообще, оперетта — это жанр очень такой... Более, скажем, разносторонний, нежели такая чисто классическая музыка, да? Чисто оперный жанр. Потому что там и говорят, и танцуют, и поют. И, так сказать, при этом, при всем надо как-то и хорошо танцевать, и хорошо говорить поставленным голосом, и при этом хорошо петь. Вот. И до определенного возраста сохраняются не все. Вот. Но что касается Юрия Петровича Веденеева, то этот человек вообще уникальная личность, потому что при всей сложности этого жанра он сохранил совершенно уникальные вокальные данные и поет просто как бог, я не побоюсь сказать. Именно вот. Так.
2: Тем не менее, театр оперетты лишился в данном случае.
0: Он не лишился, нет.
2: То есть он и там, и сям.
0: Он и там, и сям.
2: И вашим,
0: да.
2: и нашим.
0: Да, да.
2: А хорошо
0: да.
2: ли это?
0: Я думаю, что он сам решает эту проблему.
2: А руководство? Руководство,
0: руководство
2: не
0: прекрасно
2: принято,
0: к этому относится.
2: Но не принято.
0: Нет, неправда. Почему? Почему? Сейчас
2: нет,
0: очень
2: ну, как
0: многие...
2: чтобы человек работал сразу на два босса.
0: А дело в том, что сейчас просто контрактная система, поэтому нет такой, так сказать, такой четкое совершенно прикрепление к определенному...
2: То есть раньше было
0: рабочему,
2: да?
0: месту, да. Если раньше, так сказать, это все это ревностные отношения, там все это как-то было, существовало, то есть сейчас этого нет.
2: Угу.
0: И очень многие у нас образовались такие театры, как театр Колобова, да, вы знаете, наверное.
2: Безусловно.
0: Геликон опера.
2: Слышал, да.
0: Вот. И у нас очень много таких так называемых перебежчиков, не знаю как. То есть люди, которые работают и там, скажем, у Колобова, и у нас, и в Геликоне, и он, опять-таки, да, подрабатывают.
2: А скажите, Маргарита, вот вы сказали о, скажем так, хореографической определенной подготовке.
0: Да.
2: Вот ваше отношение вообще к системе хореографии по Станиславскому? Ну, вот весь этот глазной путь. Ну ладно, давайте, пока вы подумаете вот, над моим вопросом.
0: Я конкретно просто не помню, чтобы Станислав Сергеевич конкретно о хореографии писал. Он так
2: работа актёра
0: над собой.
2: Нет, у него масса учеников и сподвижников, то есть определенные
0: именно
2: сценические
0: движения. Именно по
2: хореографии,
0: движения.
2: Да?
0: Да, нет, сценические движения. Да, но танец, это же хореография, это же танец.
2: Конечно, хореография.
0: Да?
2: Да, то есть вот я, например, обратил внимание, балет, где женщины исполняли елки. И именно по Станиславскому глаза пучили. Я это заметил. То есть... хореография по Станиславскому.
0: Какой вы внимательный. По Станиславскому именно пучили они, да?
2: Пучили по Станиславскому.
1: А я вот, посмотрите на меня, вот это считается хореографией, вот то, что я сейчас делаю. Вот, скажем так, вот так.
2: это, вы знаете, это, по-моему, ушу. Вот, да, называется. Ну что же, я предлагаю сейчас послушать в исполнении Маргариты Маруны уже
1: романс.
2: Классическую композицию.
1: Дорогомышки, романс, как называется, кстати, давайте послушаем.
0: Мне грустно, по-моему.
1: Мне грустно.
2: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» солистка Большого театра Маргарита Марун, чей голос вы только что слышали в разных ипостасях, с позволения сказать, и также искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот романс в вашем исполнении явно исполнен под инструмент, называемый фортепиано.
1: Совершенно верно.
0: Насколько я мыслю в инструментах. Вот скажите, какова сейчас вообще ситуация в нашей стране с аккомпаниаторами? И насколько аккомпаниатор является, скажем так, деловым компаньоном или же, скажем так, ну, как это говорит, напарник? Вот непосредственно вокалиста. Да. Вот насколько этот тандем важен?
1: Этот тандем важен просто, я даже не знаю, как назвать, бесконечно важен. То есть от концертмейстера, как принято говорить, зависит половина успеха у певца. То есть вот, настолько, да, насколько он ему хорошо сыграет, не то чтобы, ну, то есть это, попросту говоря, хорошо сыграет, то есть насколько он его поддержит во время концерта своим аккомпанементом. То есть, потому что голос – это такой инструмент, который может вот до концерта за 5 минут звучать, а потом ты выходишь на концерт, у тебя вдруг мокрота пошла, или что-то, какое-то состояние, или кто-то тебе там нервы потрепал, кто-то на тебя там вдруг что-то такое, там какие-то... Вдруг у тебя где-то в гримерке или там, так сказать, в костюмерной, вдруг у тебя там подул где-то сквозняк, и что-то у тебя запершило в глотке. Вот ты выходишь совершенно вот в состоянии какой-то кислый, но артист должен быть артистом, он должен себе подать, как говорится, да? Вот. И здесь от того, как концертмейстер сыграет элементарное вступление, и вообще, насколько он будет, так сказать, внимать звуком и поддерживать певца, будет зависеть просто весь концерт дальнейший. Поэтому этот тандем, он предельно важен. И певец, прежде чем выйти на сцену, очень серьезно всегда задумывается, профессиональный певец, классический, всегда очень серьезно задумывается о том, с кем он будет играть. Это очень вопрос серьезный.
0: Скажите, в данном случае можем ли мы вот провести такую аналогию? Вот, скажем, вы исполняете классическое произведение, аккомпаниатор, значит, на рояле играет, да? То есть он, соответственно, несет какую-то воодушевляющую роль от своей энергии, стуком по клавишам, да?
1: Да.
0: Можем ли мы сравнить, скажем, вас представить как оркестр, а его как дирижер? Ведь дирижер, он же тоже своими махами, то есть там мощными выдохами, а у дирижеров мощные легкие, как, в общем-то, показывают медицинские исследования, самые мощные. Вот он тоже задает оркестру весь тон практически.
1: Вот тут должна вас поправить. Вот да. Здесь вот вы не правы. Дело в том, что на концерте певца дирижером является певец. Или вокалист, как его называют. Хотя я очень не люблю это слово. Потому что именно певец, да, концертмейстер идет на поводу у певца. То есть где-то он может его поддержать, может быть, где-то певец может, так сказать. Потому что у нас включается у певца, у поющего человека, у него включается очень много, так сказать, организационных моментов в организме. Там как-то дыхание, ну, естественно, тоже эмоции. Там какой-то... То есть, когда певец поет, у него работает все, он работает всем телом. Это не только связочки, которые смыкаются там туда-сюда, да? А начиная от легких, там ноги, если у него чешется пятка правая, то уже он чувствует дискомфорт, потому что он весь совершенно завязан в пении.
0: Я знаю, кстати, эту штуку. Я помню, что до революции вот солисты, которые, в общем-то, в жесткой конкурентной борьбе существовали, подкладывали друг другу камешки в туфельки.
1: Ну,
0: дабы как-то вызвать волнение. То есть,
1: ну, не исключено, да, таких, так сказать, нюансов очень много.
0: Нет, ну, а все-таки вот дирижер, я бы хотел немножко вернуться к дирижерскому искусству.
1: Да.
0: Скажем, вот рассмотрим пример такой, да, гениальный наш дирижер, как Евгений Федорович Светланов, вот, поклонником которого горячим я являюсь. У меня вся комната, вообще все в нем, повсюду,
1: да,
0: весь в значках. У меня даже татуировка слева есть на плече Светланова.
1: А Федосеева нет?
0: Федосеева нет.
1: На Рождественском. Китаенко.
0: Ну, тогда я буду промуголовник какой-то. Какой такой.
2: А это еще женщина, как ее...
1: Дударова Вероника. Вот-вот-вот.
0: Да. Так вот, он же, как говорится, махает и машет вообще, то есть с немеренной силой. И пашет с немеренной силой. Оркестр, насколько я знаю, просто, ну, не то, что весь у него там, ну, на поводу, да, практически стоит маэстро
1: как-то чихнуть,
0: что-то такое не то сделать, все рассыпется, все, вся музыкальная структура и пирамидка рушится.
1: Ну, в общем,
0: вот,
1: да, да.
0: Скажите, вот если бы, например, вам бы сказали, вот вы, Маргарита Маруна, будете сейчас петь без пианино, а Евгений Федорович будет вам дирижировать, вот возможно ли такое? Ну, насколько вот в данном случае энергетический обмен будет...
1: Дело в том, что Евгений Федорович, он как бы будет дирижировать, если он будет дирижировать, он будет дирижировать оркестром, наверное.
0: Нет, и вами только.
1: Я буду петь акапелла, профессионально называю в этот момент.
0: Да, это акапелла.
1: И без пианино, да? Знаете, это была бы, в принципе, такая комическая сценка, на мой взгляд.
0: Нет, ну почему нет? Что... Это был бы эксперимент. Зачем? Мы Ну, представьте себе, вот это же две яркие индивидуальности. Вы
1: да.
0: и он.
1: И он.
0: Вот вы стоите друг напротив друга, вы поете, он дирижирует. Вот, будет ли это похоже как-то на бой быков? Или вы
1: знаете, здесь не надо дирижировать. Здесь достаточно, вот какой бы здесь индивидуальности яркой ни был бы дирижер, ему будет достаточно только ножкой постукивать, просто давая мне ритм.
0: Нет, он этим не обойдется.
1: Потому что
0: Евгений Федорович не обойдется.
1: Знаете, вряд ли ему понадобятся обе руки для того, чтобы... Ну, представьте себе, да, махать перед лицом своих товарищей.
0: Не, ну не совсем прям вот так вот близко, то есть где-то там метров 10-15.
1: Да? Нет, но если я буду плохо его видеть, то, конечно, ему понадобятся две руки,
0: да,
1: чтобы
0: вот
1: как-то
0: так...
1: меня различить просто издалека.
0: Вот. Например, в зал посадить, в другой конец.
1: Это не исключено, да, что понадобится.
0: Мне интересен... вот в данном случае творческий тандем вот вас. Ну, вот, например, известно, что если двух автомобильных асов посадить за один руль, то будет авария. А в случае вот таком, ведь он...
1: Но она будет в любом случае, даже если не два аса будут сидеть за одним рулем.
0: Да. А с точки зрения искусства, вот, представьте себе, вот как, вот, ну вот просто, кто кого переборет, это же будет поединок, понимаете? То есть кто, в конце концов, чьему ритму подчинится? Вы ритму Евгения Федоровича, вот вы, Маргарита Маруна, или вы сможете каким-то образом... Вот,
1: вообще это любопытно.
0: Чтобы он под вас махал. Вот,
1: Саша, я думаю, что это надо попробовать. Прежде чем думать, кто кому подчинится, мне кажется, все-таки надо провести такой эксперимент просто наяву, потому что вот так вот фантазировать, я боюсь, что...
0: Я понял. Ну,
1: это проблематично.
2: Что вам стоит побороть, Евгений Федорович?
1: Ну, да ничего, собственно. Мы же говорили тут про нудистский пляж, там, да, про то, что, в общем, я такой немеренной комплекции, что, в общем... Ну, да, просто мне будет совершенно проблемы не составит.
0: А на пейджер нам пришло сообщение. Что касается Евгения Федоровича, мы этот эксперимент обязательно проведем, как он здесь в студии. Все отснимем на пленку и пошлем в спецслужбы в разные. Ну, просто, потому что положено все, что на пленке, отснято в спецслужбы, в структуры.
1: Да, там пусть они разбираются, правда?
0: Пусть, да. Александр, вопрос вашей гостье. Помогает ли певицам наркотик при вхождении в образ? Подпись Михаил.
1: Наркотик в виде чего, вот меня интересует. То есть непосредственно вот наркотик, то, что мы под ним подразумеваем, да?
0: Да, безусловно.
1: Уважаемый Михаил, дело в том, что вот я знаю, что в шоу-бизнесе, скажем так, на эстрадных подмостках, некоторые певцы и исполнители пользуются так называемыми допингами. Вот. И, видимо, я не знаю, это как бы, может быть, снимает какое-то напряжение. Но если оперный певец примет даже не то чтобы наркотик, а, там, я не знаю, выпьет перед тем, как выйти на сцену, даже стакан пива алкогольного, то петь ему будет уже значительно сложнее, нежели если бы он этого не сделал. Потому что на оперной сцене в классической музыке чрезвычайно важна концентрация. Концентрация эмоций, физических сил. А наркотик, как известно, он расслабляет.
0: А насчет курева, как обстоят дела? Вот Джо Кокер, он курит, в общем-то, постоянно, при этом обладает мощным таким блюзовым голосом. Вот есть ли солисты Большого театра, реально, у которых стаж курильщика, там, скажем, 10-15 лет?
1: Дело в том, что я не считала. Да, у нас есть певцы, которые курят. И их немало.
0: А как это влияет на...
1: Я, например, знаю о себе, что я, например, вообще аллергик, и я просто дым переношу с трудом, как какие-то там другие, так сказать, природные явления. Вот весну там тоже тополь, там, цветение, там, шерсть собак и кошек.
0: Тополиная самка, особенно в момент вот нереста тополиной самки, меня тоже начинает жутко пучить.
1: Пучить. А меня не только тут различные наблюдаются явления. Вот, дело в том, что на меня лично это действует очень плохо. То есть даже вот дым. Поэтому я даже никогда не пыталась курить. Никогда. А некоторым это, что называется, просто по деревне абсолютно. То есть они могут и... В том числе мужчины. Но мужчины, как правило, практически все курят.
0: Сразу два сообщения пришло на наш пейджер. Первое сообщение. Дает ли Маргарита частные уроки по хореографии? Кстати, неправильно сформулировано. Уроки хореографии. И сколько это стоит? Подпись Филипп Киркоров. И еще одна. Александр, большая просьба. Пусть певица исполнит роман «Зачем ты взял меня под мышки?» Подпись Савелий.
1: Уважаемый Савелий, вот этот роман я пока слова не выучила, не разучила. Как только разучу про подмышки-то, я тут же вам и исполню. Прям вот сию минуту это сделала, но вот увы. А вот что касается, что там еще было-то в первом, в предыдущем?
0: Насчет уроков по хореографии, даете ли вы уроки частные?
1: Вот,
0: сколько это стоит?
1: Стоит это, естественно, немало. О конкретной стоимости мы договоримся при встрече, я думаю. А что касается хореографии, то, вы знаете, хореографии даю, а хореографии не даю.
0: Но мы сейчас послушаем романс в вашем исполнении, не про подмышки, а совершенно другое произведение.
1: Да? Да. Давайте посмотрим, что из этого получится.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. По телефону 203-19-22 мы вскоре начнем прием ваших звонков в прямом эфире, так что готовьте ваши вопросы к нашим гостям. А я вот хотел поинтересоваться на тему, чего у вас. Вот мы сейчас слушали текст песни, очень такой грустный, безысходный.
1: Романсы.
0: Да, в романсы. Это ДТП, он прям вообще несколько депрессивного такого даже характера, вот с элементом, значит, любовной лирики. Ну, это я просто читаю по бумажке, которую мне Рустам написал. Ну, чтобы как-то мне...
1: Он успел-таки, да?
0: Успел накалякать, да. Так вот, скажите, пожалуйста, Маргарита, вот не кажется ли вам, что современное оперное искусство, я не имею в виду исполнительское, а именно композиторское, зашло в какой-то тупик? Что, например, пьесы вот такого характера, которую мы сейчас слушали, вот музыка здесь Чайковского, правильно, да? Вот уже в наше время не способны попросту родиться на свет в силу того, что уже они все ездят на мерседесах, джипсах с барсеткой, и у них совсем другой, в общем-то, уже и менталитет, и уже,
1: а
0: как говорится, вишневый
1: все...
0: сад увял.
1: Да, а кто они все ездят?
0: Ну, вот этот вот, например, сейчас...
1: Композиторы вы имеете? А, вот этот... А,
0: да, вообще все население.
1: Ой,
0: вообще население в целом. А, то есть, как говорится, две сестры померли уже, это вишневый сад этот у них увял.
1: Да.
0: Правильно я говорю? Вот, никакой... Охоты, кстати, псовой уже не существует попросту. Вот, и все, отцвели хризантемы давно.
1: В саду.
0: Да, так вот. Совершенно что осталось? Значит, осталась эта ель, понимаете, которая под пальмой. Ему пострижена. Вот,
1: которая уже,
0: да,
1: действительно круглый год зеленая.
0: Да. Пионер, 4 колонки, CD-ченджер на 10 компактов, и т.д. и т.п. Черепица также. Вот. Или все-таки мое такое вот предположение, на ваш взгляд, ошибочно? Вот что из современных, скажем так, оперных произведений, написанных недавно, на ваш взгляд, по глубине, понимаете, по настроению, может сравниться хотя бы вот с этим романсом, который только что вы исполняли?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что современное оперное искусство остановилось, наверное, на Прокофьеве и Шостаковиче. Как раз недавно у нас прошла премьера в Большом театре оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую ставил Питер Устинов, небезызвестный вам режиссер и актер по роли Эркюля Пуаро. Наверное, вы помните все его прекрасные. Вот, и эта опера поставлена, значит, художник этой оперы был такой небезызвестный, опять-таки, художник театра Ленком. Такой Шейнцес, наверное, тоже слышали.
0: Прибалтийский.
1: Ну да, практически. Вот, и костюмы все были изготовлены им. Костюмы сделаны в суперсовременном, так сказать, стиле. Вот. И, в общем, таким образом он эту оперу, при том, что Прокофьев и так, в общем, так сказать, композитор советский, в общем, так сказать, уже ближайшего нашего периода. И благодаря художнику эта опера еще больше приблизилась как бы к настоящему времени. То есть вот у меня лично там костюм такой, он как бы... С чем бы сравнить? Эдакой металлистки. То есть у меня шпилька 12 сантиметров, такие ботфорты черные, черный чулок, короткая мини-мини-юбочка. И сверху такая на шнуровке, как это назвать, не маечка, на таких тонких бретельках. В общем, все это из кожи, из черной. А на голове челма. Вот я, это не шутка, это на самом деле так. Вот Айрат... один мой знакомый...
0: Угу.
1: Был на эту оперу, вернее, собирался пойти.
0: А потом побоялся, видимо, как-то неадекватных каких-то своих действий в результате каких-то возбуждений и сбежал.
1: И, в общем, да, вот, к сожалению, я не услышала его мнения, хотя мне было это очень любопытно. А вот, господина, правда... сидящего рядом со мной нашего критика, я опять-таки не успела пригласить еще на эту оперу. Хотя мне очень интересно, тоже любопытно узнать его мнение, что бы он сказал по этому поводу.
2: И, говорите.
1: Да, можно, да?
2: Да.
1: Вот, и поэтому, что касается современной музыки, то современных опер, то я...
0: Например, «Петя и Волк».
1: Ну, это не опера.
0: Ну, тоже современная.
1: Ну, это тоже Прокофьев, да.
0: Да,
1: ну, ну это, в общем,
0: просто
1: да,
0: раз мы уж о Прокофьеве...
2: Я ее слышал в исполнении Дэвида Боуи на компакт-диске. Представляете?
1: Да, да. Представляю.
0: А вот вопрос пришел на пейджер. Следующий, их даже два. Даже три. О, даже четыре.
1: Даже пять.
0: Тут что-то прям очень много, да. Я часто наблюдал у певцов Большого театра, особенно у дисканцев, плохую дикцию и невнятное произношение.
1: Особенно у кого?
0: У дисканцев. Тут так написано. Дисканцы. Ну, видимо, какой-то типа смесь тенора с баритоном. Да. Плохую
1: дисконт есть такой голос, но это детский голос у мальчиков.
0: Дисканс. Тут написано дисканцев.
1: Дисканцев. Это да. Интересно.
0: Плохую дикцию и невнятное произношение. Как вы относитесь к этому? И второе. Один итальянский певец говорил, что ему все равно при ком петь. При фашистах, при коммунистах, при демократах. Как вы относитесь к этой проблеме, Максим?
1: Ну, с дикцией, на самом деле, Максим, это серьезная проблема, которой, в общем-то, занимаются у нас практически во всех театрах. Это действительно проблема, которая стоит на первом месте у оперных певцов. И очень многие зрители и критики, люди, которые действительно хотят услышать смысл исполняемых опер, всегда придираются именно к дикции. Это действительно... У нас руководство, скажем так, театра очень акцентирует на этом и правильно делает внимание, потому что это очень важно, действительно, дикция очень важна. И с ней действительно проблемы у многих певцов. И не потому, что там у кого-то там вставная челюсть или что-то еще, а просто потому, что действительно певец настолько увлекается собственным голосом и звукоизвлечением, и красивой вокализацией звука, и забывает порой про то, что... А текст, скажем так, он мешает петь.
0: Ну, а
1: особенно
0: с опытом-то
1: это
0: должно
1: текст.
0: Приходить с опытом?
1: С опытом должно. Уже... Ну, у кого как, по идее, должно-то оно должно, но у кого
0: не
1: как это случается.
0: Многих,
1: да, кому-то
0: да.
1: Приходит, кому-то нет. А что касается пенья при разных режимах, действительно, да, был такой певец, я не вспомню, кто это сказал, но это было действительно сказано.
2: Чиентан,
1: и, увы...
2: Чиентан.
1: Навряд ли. Дело в том, что... Дело в том, что наша профессия такова, что мы обязаны, увы, мы, так сказать, артисты, народ, скажем так, демократичный, наверное, и, наверное, наш удел действительно петь при...
0: При всяких режимах,
1: да.
0: А, кстати, вот скажите,
1: то есть,
0: Маргарита,
1: это
0: вот
1: наша профессия.
0: Как вы считаете, то есть ведь бытует такое мнение, что классическое искусство, искусство классической музыки, да, назовем это так, оно все-таки наиболее уважаемо и усваиваемо, как ни странно, вот в, так сказать, в присутствии каких-то тоталитарных режимов, то есть при Гитлере, там, при Сталине и вот он и компании, то есть тоталитарный режим и классическая музыка как-то вот считаются неразрывным явлением. То есть все-таки классика — это нечто такое имперское, мощное. Вот, или заблуждается наш абонент, вот оппонент, который подписался Николай Мышкин.
1: Что я не поняла сам вопрос, что пение может существовать только при каких-то...
0: Ну, усваивается легче, что при демократических режимах все-таки классическая музыка не в фаворе.
1: Ну, я считаю, что классическая музыка, она всегда классическая музыка, она при любом режиме. Все зависит от людей, которые ее слушают. Уж какой там режим, это уже другой вопрос. Угу. Про усвояемость...
0: Вот опять Савелий. Савелий опять присылает. Послание так, певица. О как... Просьба спеть, если нет записи, русскую народную песню. Слова такие: ночь темна, темнешенька, всюду тишина, я сижу молодешенька, с вечера одна. Пусть напоет без аккомпанемента, если знает Савелий.
1: Не знаю, Савелий.
0: Не знает Савелий. Савелий, увы, не знает.
1: Савелий, предложите что-нибудь другое.
0: Ну, давайте мы сейчас послушаем в вашем исполнении следующий романс. Поет Маргарита Маруна.

0: А тем временем на наш пейджер не перестают приходить вопросы к нашей гости Маргарите Маруни и искусствоведу Рустаму Каримовичу Гмыре. Ну, к вам-то, Рустам, меньше вопросов, вполне понятно, поскольку искусствоведом сейчас себя только ленивый не называет. А вот следующий вопрос. Как? Ну, начинается все-таки с вас, Рустам. Вы знаете, как Рустам Каримович и Маргарита Маруна относятся к современным версиям оперных... Сейчас, прошу прощения, тут еще кто-то что-то прислал, и в результате, да, к современным версиям оперных арий, таких, например, как «Князь Игорь» в исполнении американских рэперов и творчество Ванессы Мэй, подпись искусства Вет Шарипов.
1: Ну вот, «Князя Игоря» я не слышала в исполнении рэперов. Почему-то мне так вот интуитивно кажется, что это, наверное, будет не очень хорошо, потому что, видимо, все это в таком... Рэп — это же такой полуразговорный жанр такой, да? Ритмический такой говор под... Вот. Мне кажется, что это будет менее симпатичным, нежели натурализм в смысле оперы самой по себе. А вот что касается Ванессы Мэй, то ее наглядно тут представляли неоднократно по телевидению, когда делали рекламу ее концертов. Вот. И я с удовольствием должна сказать, что я, не знаю, как Рустам Каримович, но я с удовольствием наблюдала то, как она исполняла в своей версии Вивальди «Времена года», одной из частей этого цикла, который называется «Шторм». Вот. И, честно говоря, пришла в полный восторг, потому что эта музыка была исполнена, во-первых, высокопрофессионально, она была великолепно исполнена, потому что это была техника, это была колоссальная концентрация энергетики. Такой, это было прекрасно снято. То есть это было сделано с колоссальным вкусом, очень тонко. А то, что там подложен был современный ритм, это действительно делало это произведение более современным, только и все, потому что музыка-то она оставалась, она не менялась никак, она оставалась такой, какая она есть. И ну, в этом была ее красота, то есть это было... Да-да-да-да.
0: Извиняюсь, что перевожу, но с точки зрения чисто исполнительского мастерства, вот, скажем, Артур Гирский, наверняка вам небезызвестный концертмейстер, у Башмета он
1: да,
0: в свое время
1: да,
0: был.
1: Да,
0: вы думаете,
1: да.
0: он сыграл бы хуже это произведение? То есть,
1: нет, вот, отнюдь.
0: Я
1: думаю,
0: думаю, что
1: нет.
0: сыграл бы и лучше, просто здесь явно, что продюсеры сделали большую ставку, во-первых, на этническое происхождение Ванессы.
1: Это раз. Парадиса. Во-вторых, она молода, хороша собой, это
0: да,
1: все естественно.
0: Да, то есть старые мужчины приходят и смотрят с радостью. Вот. И в-третьих,
1: конечно.
0: Я хочу еще сказать, что это современная подложка ритмическая. То есть я думаю, что, может быть, мы бы все изменили свое мнение, если бы мы ее убрали и послушали дорожку, на которой прописана только скрипка
1: Майи. Может быть, не исключено.
2: Электрическая.
0: Да,
1: не исключено,
0: причем это...
1: Прикинь себе, если мы уберем подложку современную, я так отключусь, и включим наших, и возьмем просто отдельные голоса наших так называемых эстрадных звезд советских.
0: Ну, это вообще, не, вообще будет срам. Вот что, так, тебе так делать нельзя. Мы же,
1: поэтому,
0: мы же гуманные люди.
1: Вот об этом и речь, да, Александр.
0: Нет,
1: дело в том, что...
0: Все-таки...
1: Да, понимаете, если мы тут начнем убирать подложки и оставлять чистоганом то, что мы... так сказать, хотим оставить, то, в общем, наверное, и, в общем, весь наш разговор будет... Как...
0: Не знаю, я все-таки наблюдал сольное выступление Артура Гирского в составе ансамбля канонического

0: сионизма «Голоса родных». Вот в овальном как раз зале этом, я все забываю, как он называется. Вот, и...
1: Овальный.
0: Да, овальный. То, совершенно точно. Да-да-да, с лепниной он весь, с лепниной. И могу вам сказать, что я был поражен в большей степени.
1: Я уж
0: если говорить о том, как вообще и Башмет бы сделал это.
1: Ой, ну, начнем с того, что Башмет все-таки альтист, а не скрипач.
0: Ну, это просто большая скрипка.
1: А, так считаете. Ну, в принципе,
0: да. Вот приходит...
1: Можно и так сказать.
0: Да, вот что-то тут Рустам Каримович хочет.
2: Да, я хочу сказать по поводу Ванессы. Очень приятно, что, простите, тут маленькая риска. Мне доктор рекомендовал, чтобы челюсть врастала как следует, со жеваком, какой-то под давлением могу врастать быть. Вот очень приятно, что девушка подписалась одним из моих псевдонимов. Я написал такую красную книгу классичных произведений. Она красная, она там как раз под этим псевдонимом. Я написал, но с иронией такой у нее подпись. Вот. Что касается Ванессы, то девушке 19 лет. Она наполовину китаянка, наполовину англичанка. В младенческом возрасте родители у них развелись, и она живет в Англии. Она фактически, наверное, она, говорят, Моцарт нашей эпохи. Моцарт. Но я склонен считать, что она Евгений Кисин английской современности. Почему? Почему? Я вам сейчас скажу. Она же, у нее очень много исключительно классичных дисков. Без вот то, что вы называете подложкой. Я уж как искусствовед не буду говорить вот эту ритмическую основу называть правильно, как она называется. Вот. Ее талант высоко ценят. Она везде разъезжает с мамой.
1: А вы говорите подложка, Александр. Видите, какое дело-то?
2: Ну, она как вы ее назвали? Подождите. Она везде разъезжает с мамой. Кстати, недавно была в Москве 2 дня назад, как возложила абсолютно точно цветы к памятнику Чайковского. Вот.
1: Так.
2: Даже программу «Акула пера» с ней сняли. Представляете, пригласили туда. Да. Ну, по отзывам видевших ее журналистов, моих коллег, в общем-то, ничем не примечательная, совершенно бестолковая девушка. Но ее, она же при дворе, ее приглашают на королевские приемы играть. Вот что это?
1: Подвезло.
2: Вот посмотрите, Маргарита, какая связь. Ведь никого из рок-музыкантов, например, ну, посмотрите хотя бы вот на Сашу, вот на... Ну, на него посмотрите.
1: Разве смотрю, смотрю.
2: Его пригласят.
0: Рядом со мной Борис внимательно, кстати, познакомьтесь.
2: Да,
0: известная
2: и Борис,
0: питерская личность.
2: Да, питерская
0: вот.
2: Личность. А разве их пригласят в Кремль выступать? Ведь вы же выступали, согласитесь. Вы же выступали.
1: Я выступала, да. Меня пригласили.
2: Вот почему именно классичным, да, вот, Александр, вопрос.
0: Да, везет.
2: Да, предлагают выступать кем-то.
1: Из серии везет... Это из серии везет... Дуракам, вы хотите сказать?
0: Нет, не мне.
2: Что? Ну почему? Везет не только дуракам. Везет... Я имею в виду...
1: не могу с вами не согласиться.
2: Везет классичным артистам. Именно их приглашают на самые торжественные мероприятия.
1: Где-то нас любят, да?
2: Где-то. Я знаю, что вы, Маргарита, пели на 850-летие у храма Христа Спасителя.
1: Совершенно верно.
0: А на следующее 850-летие будете?
2: Маргарита пела гимн Москве новый.
1: Еще через 850?
0: Да, безусловно.
1: Обязательно, я надеюсь, что меня пригласят.
0: Ну, кстати,
1: мой
0: вот,
1: дух обязательно будет там витать.
0: А вопрос, если позволите, вот над пейджер, опять же, пришел новый вопрос. Не кажется ли вам, что многие оперные постановки превращаются в комические из-за несоответствия комплекций и возрастов исполнителей партий своим ролям, спрашивает Максим. Вот действительно я это замечал, потому что, когда, например, толстый-толстый мужчина в театре оперетты, я не знаю его имени, это было лет 15 назад, почему-то исполнял роль дюймовочки. Потому что заболела, в общем-то, исполнительница и бегал в каких-то колготках, причем в то время не было эпиляторов, то есть конечности были не эпилированы, даже все это жутко развивалось. Он был похож на, скажем так...
1: Может быть, это была не дюймовочка, может, что-то спутали?
0: Совершенно четко дюймовочка.
2: Раб.
0: И он был похож на этого вице-премьера,
1: может,
0: вот
1: это
0: этого,
1: был,
0: Билла
1: самый
0: Клинтона. Нет, да. Нет, совершенно четко дюймовочка. Да, потому что
2: Малрони.
0: Я уж не буду вам рассказывать о бабочке и ласточке.
1: которых исполнял тоже некий
2: маленький медвежонок в тюзе. Да. Маленький медвежонок.
0: Так вот, действительно, как с этим быть? Это же проблема.
1: Проблема, да. Но дело в том, что, знаете, вот бывает, что, увы, и певцы, и певицы классические...
0: Вы сказали, я не певец классический.
1: Увы, я сказала, простите. Увы. К сожалению, увы и ах, к сожалению, бывает так часто, что классический певец или певица наделенные весьма незаурядными вокальными данными, нередко, так сказать, бывают лишены каких-то внешних, скажем так, эстетических форм. Скажем так. И, ну, что тут поделаешь? Тут как бы надо как бы... Вот, есть же певица на Западе, небезызвестная звезда, такая, как Монсеррат Кабалье, которая к нам уже неоднократно приезжала. Вот. И, тем не менее, это оперная певица. То есть здесь дело в том, что, как бы отталкиваясь от комплекции певцов, наверное, нужно делать соответствующую постановку конкретно на этих певцов. То есть делать так, чтобы, чтобы эти певцы не находились, скажем так, в какой-то комической для себя позе или ситуации. То есть, учитывая комплекцию, им надо соответствующе себя вести. Но, разумеется, и петь соответствующие себе по возрасту произведения и арии. Тогда все будет гармонично и лаконично. Насколько это возможно быть этому? Вот. А на Западе, и сейчас, кстати, тоже, вот, например, в Большом театре идет тенденция на то, чтобы пели, в основном пела только молодежь. И на внешние данные стараются, конечно, обращать внимание очень серьезно, потому что на Западе уже давно, уже, так сказать, на все на это смотрят очень и очень критично и серьезно, на то, чтобы певица была стройна, хороша собой, вот, и, так сказать, максимально, то есть существуют различные диеты и какие-то, так сказать, гимнастики, и, то есть мы в данном случае, чтобы, так сказать, соответствовать определенному уровню, вынуждены заниматься, как говорится, собой.
2: Вот, кстати, Маргарита, Александр, может быть, не в курсе, вы же в «Фигаро», вы играете роль маленького пажа. Это же,
1: совершенно
2: по сути,
1: верно.
2: Мальчик 8-12 лет.
1: Я бы не сказал, постарше.
2: 14.
1: Дело в том, что вот этот мальчик 8-12 лет, он не смог бы весь двор, женскую часть двора, оприходовать в свое время, потому что, как известно,
2: ну, значит,
1: этот мальчик успел везде.
2: Да, да.
0: Фигаро тут, вот, там,
2: да.
0: Фигаро там.
2: Это вот интересно, да. Вот как интересно вам рекомендовали войти в образ этого мальчика? Ведь публика-то, она же понимает, что не мальчик по сцене прыгает.
1: Ну, это так называемая партия, которая называется «Травести». То есть это когда женщина поет мужскую роль. И поскольку это мальчик, то, естественно, так сказать, голос еще, так сказать, считается такой мальчиковый, высокий, поэтому эта партия Моцартом отдана женщине. Вот, хотя на мне мужской там камзольчик, костюмчик, вот, и я, так сказать, такой керубино-паж, вот, и всячески, так сказать, движениями и жестами, вот, и, так сказать, надевая мужскую одежду, я, естественно, стремлюсь выглядеть мужчиной. Но для этого, опять-таки, если бы у меня была бы, скажем так, большая попа и все остальное, то, в общем, я вряд ли вписалась бы в этот персонаж. Должна сказать, что гордо, может быть, заявить даже о том, что, в общем, в нашем театре, пожалуй, я единственная керубина. Вот сейчас недавно взяли еще одну певицу на эту роль из другого театра. Вот. Но, в принципе, в нашем театре так получилось, что помимо меня эту партию не пел никто, потому что, в общем, скажем, мягко не соответствовал просто. Не сумели соответствовать этой роли.
2: А у нас, вот, кстати, я заметил, пока сидел там в ложе, как у нас выходит из положения. Вы говорите, на Западе даже уже все, чтобы соответствовало. А у нас вот ваши сотрудники в Большом театре выходят из положения, когда вы выходили на сцену в роли пажа, вот там же бабушки в каждой ложе, которые всех рассаживают, да, следят за порядком, они прям так вслух говорят, вы спели, они прям так, чтобы все поверили, что мальчик настоящий, что все как, знаете, молодец, Гриша, какой сегодня хороший спектакль.
0: Ну, действительно, я сам слышал, действительно, Рустам Каримович в данном случае.
1: Рустам Каримович.
2: А я ей сказал, вы мне мозги не пудрите, бабуля. Я знаю, что это Маргарита Маруна, она Маргарита. Да. Ну, так отвела сторонку, я вам по секрету скажу, Маргарита Маруна очень хороший человек, очень хороший.
1: Музыка человек, да? Ну что же, и на том спасибо.
0: Послушаем музыку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Прежде чем мы все-таки перейдем к прослушиванию непосредственно ваших телефонных звонков, хотелось бы обратиться к сообщениям, пришедшим на пейджер. Александр, как ваши гости относятся к совместным выступлениям эстрадных и оперных певцов? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже мне показался интересным. Тут какие-то опять присылают непонятные вопросы. Да. Так вот, если для певца так важна концентрация, то проводятся ли какие-нибудь психологические уроки? Подпись «Максим». И третий сразу вопрос.
1: Плодовитый Максим.
0: Нет, это вот разных людей Максим один задал. Вопрос певицы. В Большом театре ставился когда-либо опера Герчвена «Порги де Бес». Видимо, тут опечат.
1: Да.
0: А это, наверное, не «Порги», а «Пороги» тогда имеется.
1: Нет, «Порги». Нет, именно у Гершвина.
0: А мне, кстати, больше нравится
1: опера «Порги и Бес».
0: Опера Герчвена «Пороги и Бес».
1: «Пороги и Бесы». У «Порогов». Ну,
0: по порядку,
1: последний,
0: да?
1: Вопрос, да, нет, могу прям с последнего начать, что начать, или как, что не ставилось, к сожалению, наверное, на мой взгляд, к сожалению, потому что мне кажется, что это могло быть очень интересным. Значит, первый вопрос был, по-моему, о совмещении, да, классики.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Ну, суть, наверное, несложно догадаться, что суть в том, что вы слушаете, не знаю, догадываетесь ли вы или нет, что вот музыка звучащая, вот сейчас в данный момент звучит Шуберт, симфоническая музыка, а вот то, что вокальное было до этого, «Мираж» и выдержки, скажем, из «Миража», и романсы русских композиторов, это, в общем, пел один голос, то есть мой. Вот. И поскольку я исполняла и эстрадную, и классическую музыку, то, разумеется, из этого, на мой взгляд, следует, что к совмещению классики и эстрады я отношусь... То есть я голосую руками и ногами, как говорится, потому что, на мой взгляд, это очень интересно. Это очень современно, это свежо. Это любопытно, и это, мне кажется, и слушается тоже очень с большим интересом публика, и публика воспринимает это великолепно, потому что публика уже воспитана в соответствующем, со соответствующим вкусом и стилем, и то, что нам показали, тот класс, который нам продемонстрировали Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури в своей «Барселоне», в общем, сказать, наложило такой отпечаток. Народу понравилось, скажем так, люди ликовали. Публика ликовала. А вот поэтому я за, я только за. И если бы мне поступило соответствующее предложение в таком вот совмещении, о совмещении жанров, то я бы с удовольствием приняла бы участие в таком проекте.
0: А с позицией классического музыканта или эстрадного? Все-таки мы тут видим и «Мираж».
1: А
0: или...
1: вот имея, так сказать, и те, и другие, так сказать, наклонности, скажем так, то есть, умеючи петь и ту, и другую музыку, я бы в любом качестве приняла бы участие.
0: Так получается, вы уже совместили?
1: Да, ну вот, во-первых, я уже совместила. То есть, нет, звучит это отдельно, но, в принципе, может быть, это было бы интересно в таком, так сказать, исполнить в синтезе, скажем, на, как говорится, на стыке двух жанров что-то такое.
2: Вы же, Маргарита, я смотрю, феномен. Я как искусствовед так просто подведу черту. Феномен нашей музыкальной культуры. Причем это настолько шокирует наших радиослушателей в настоящий момент, что они даже вот пороги путают. Это я совершенно...
1: Пороги с бесами, да?
2: Да?
1: Mm-hmm.
2: Да, вот.
0: И что касается вот вопроса о психологических, в общем-то, разгрузках, видимо, действительно какой-то психотренинг.
1: Без наркотиков, да?
0: Да, существует ли что-нибудь? Например, у нас тут существует комната специальная психологических разгрузок, там... Контрастный душ установлен, это массажист спец. Да,
1: вы
0: вот
1: знаете, в театре у нас тоже все это оборудовано, есть массажисты, и есть души, и контрастные, можно, так сказать, каждый может себе позволить. Там, то есть есть кран с горячей водой, есть холодной, то есть можно, так сказать, контрастировать.
0: Главное, чтобы
1: это
0: кисти вертелись.
1: Главное, чтобы, да, экраны работали, были не ржавыми. Вот. А что касается психологической подготовки, то, в общем, это в той или иной степени к этому должен быть готов каждый певец, который собирается серьезно заниматься классическим вокалом. Потому что, выходя на профессиональную сцену, в общем, каждый певец должен быть своего рода психологом сам себе. И уметь настраивать себя тоже прежде всего сам. Потому что, конечно, если у него есть много денег, если есть возможность возить с собой по гастролям и, так сказать, по концертам таскать за собой психолога, который будет тебя настраивать перед каждым концертом, это вообще будет просто, так сказать, очень хорошо. Но поскольку не всякий певец может позволить себе эдакую роскошь, то, естественно, мы вынуждены прибегать, так сказать, к условиям самих себя.
0: Скажем, если вдруг вы поедете в Австралию, я готов служить вам, быть такой роскошью в вашей поездке. Да, прям сразу поеду. Маргарита, предлагаю вам сотрудничество. Филипп Киркоров. Сообщение пришло на пейджер.
1: Понятно.
0: То есть, ну что же, вот, пожалуйста, уже первое.
1: Ну, когда я стану Аллой Пугачевой, тогда я, может быть...
0: Далее, вот вопрос еще, на который я бы хотел услышать от вас ответ. Все-таки секунду, нужно его найти. Да, вот он, Маргарита. Влияет ли объем груди певицы на мощь ее оперного голоса? Скажите, пожалуйста. Подпись Михаил.
1: Дело в том, что не объем груди, а, скажем так, объем грудной клетки. Да, дело в том, что у певиц, которые занимаются с юных лет... Вот я, например, с 4 лет пою. И это не шутка, это на самом деле это очень серьезно, потому что я пела, будучи ребенком, пела еще в хоре. Была солисткой сначала хора имени Локтева, потом хора детского, большого детского хора «Связано радио Центральное телевидение» под управлением Виктора Попова. Вот. И таким образом пела я с детства, с раннего. И поэтому, да, объем грудной клетки у меня достаточно большой. Именно грудной клетки по той простой причине, что у меня просто развиты легкие очень хорошо, что, собственно, должно быть у каждого певца или певицы.
0: И дирижера.
1: Ну, дирижеры, вот не знаю, почему-то как-то вот к дирижерам вы как-то особенно неравнодушны, мне кажется, Александр.
0: Я просто все время...
1: Как-то вы все время как-то упоминаете свою просто болезненную какую-то любовь.
0: Идеи, у меня все время идеи
1: летают просто,
0: вот представьте себе, например, устроить, скажем так, массовый заплыв. По одной дорожке плывут оперные певцы и певицы, а по другой дирижеры. Кто кого обгонит, а?
1: Ну, мне кажется, что касается размаха рук... то здесь, в общем, дирижеры будут впереди, потому как грести будут они, видимо, активнее, я так думаю. А вот если дыхание и плавание под водой, то, может быть, певцы победят, потому как с дыханием-то у певцов, наверное, покрепче будет.
2: А вот интересно, вот помните вот эту девушку белокурую, которая вот песня «Музыка нас связала», как ее Таня Геркулесенко?
1: Овсянка.
2: Она открывала голос-то под ваши фонограммы. Даже на официальном советском телевидении, я помню, это была песня 89 или
1: да,
2: песня 90. Песня «Музыка нас связала» была лауреатом этого конкурса. Вот. Вот что вы скажете об объеме ее грудной клетки?
1: Ну, я думаю, что он невелик, потому как, в общем, петь... Вот именно эта певица петь, мне кажется, начала значительно позже, нежели, может быть, многие другие певицы. Поэтому...
2: А может быть, за нее до сих пор кто-то поет? Другой?
1: Нет, не думаю. Нет. Я думаю, что поет в данном случае она сама. Да, но просто на нее работают очень хорошие музыканты в данный момент.
2: А как вы, интересно, вот в каких отношениях, да, Маргарита состояла со всеми этими грезетками?
0: Подружками, наверное, была подружками.
1: Подружка. Не подружками я ни с кем не была. Вот здесь, как бы, в общем, этот термин немножечко неуместен. Я, скажем так, мягко, я была с ними знакома практически со всеми. То есть мы общались со Светой Разиной. С той же Таней Овсенко мы общались.
0: С Анной Апиной.
1: С Аленой.
2: А ее там не
0: да.
2: было.
1: Ее там не было.
2: Как
1: в этой группе.
2: Я просто могу сказать, что Апина произошла из группы «Комбинашка».
1: Совершенно верно.
0: Просто у нас Прохор очень хочет постоянно познакомиться. Я думал, пользуясь служебным положением, лоббировать, скажем так, знакомство нашей девушки Прохор с Анной Апиной. И ничего не выйдет.
1: Ничего.
0: Ну, Прохор подождет.
2: Она же добрая, молчаливая, да, Танюша такая?
1: Таня очень симпатичная.
2: Она умела молчать, и этим была цена.
1: Может быть,
2: для нашей поп-культуры.
1: Может быть, да. Но зато сейчас она научилась петь.
2: О, развернулась кукла.
1: И стала этим сильна.
2: И смущает планету этим. Европа ведь.
0: Вот вопрос уже мне пришел. Хотелось бы, чтобы я ответил на вопрос по поводу музыкальных вставок в нашей программе, которую нам выслали на пейджер. Владимир, ну, не могу ответить, ничего издаваться не будет. И, в общем-то, как-то вообще суть вопроса непонятная. Вот эти оригинальные вставки музыкальные. Ну, дайте, пришлите денег, я запишу вам такой музыки ведро. Ну, надо же сейчас как-то вы, в конце концов, заявите о себе. Да, да. Жить-то надо. Жить, ну что же, я предлагаю перейти к ответственному моменту, начать общение с нашими уважаемыми в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы к Маргарите Маруни и, конечно же, к искусствоведу нашему Рустаму Каримовичу Гмыря. Я с радостью поднимаю телефонную дуду и слушаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот вы тут такие умные беседы ведете по поводу искусства, театра, хореографии, всего прочего. Но, походу, совершенно забыли.
0: Только простите, извините, что я вас перебиваю, только не говорите, скажем, о том, что у вас нет зубного протеза, и чтобы вам скинулись и помогли в вашем несчастье.
3: А к чему вы это сказали?
0: Ну, потому что нам очень часто звонят, и во время, когда мы ведем какую-то беседу, начинают говорить лично о своей проблеме. Там у кого-то ноготь там поранен, чтобы мы дали денег на ноготь, кому-то колесо подкачать. Обычно так все начинают. Типа, вот вы ведете тут умные беседы, а у меня пятка порвалась, к примеру.
1: Колесо спустило.
0: Да. Так что вот если вы за этим, то, пожалуйста, не надо.
3: Нет, я не за этим.
0: Денег нет.
1: И колес нет.
0: Да. Ну, что мы поняли, что вы хотели. Спасибо за звонок. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Вот у меня назрело парочку вопросов. Вот первый вопрос к Маргарите. Что вы предпринимаете в случае, если, проснувшись утром, вы обнаруживаете, что у вас пропал голос из-за простуды? Вот. И еще такой вопрос, наверное, ко всем вам. Почему в опере, на мой взгляд, такой застой в смысле инструментов? Если взять, допустим, рок-музыку, там и фленджеры, и лимитеры, и так далее. И вообще куча инструментов прибавилось лет за 15, вот последние. Так почему же не прогрессирует оперное искусство и вообще как бы классическое искусство?
0: Угу, спасибо. Интересно, вот вторая часть
1: вот
0: вопроса.
1: Вторая часть вопроса, да, она интересная, любопытная. Дело в том,
0: но что... первая чисто медицинская, поскольку наша программа, она медицинская в какой-то степени.
1: Ну да, витаминоз и так далее, да, и детей, и собак. Второй вопрос, вот вы сказали про то, что в эстрадной музыке, значит, новые инструменты появляются, а в классике нет. Классика, она на то и есть классика, что в ней как бы устоявшиеся классические инструменты, как-то духовые, там группа духовых инструментов, я не буду их перечислять, струнные и так далее. То есть классическая музыка, она не может, в ней не может ничего появляться нового, потому что классическая музыка – это классический состав музыкантов, который,
0: может быть, имеется в виду, извините, что я перебиваю, тут нет, даже не состав, а, скажем, почему не появляются новые инструменты, скажем, в группе духовых. Ну вот, к примеру, взять дудук, мы тут использовали дудук недавно. Вот очень мощно дунули, потом на нас иск подали, там человек оглох на одно ухо, ему прям то отдунули, вот, мощно. Вот, но дудук — это старый инструмент национальный, да? Вы знаете наверняка. А вот почему не идет развитие именно каких-то акустических инструментов, которые возможно использовать в классической музыке, вот, но новых?
1: Вы знаете, ну, может быть, потому что вот не идет, может быть, современных произведений, в которых могли бы быть использованы эти инструменты, данные инструменты, о которых вы рассказываете, к примеру. А та музыка, которая исполняется, такая сугубо классическая, то есть те оперы, которые испокон века звучали в таком классическом исполнении, они продолжают звучать, потому что здесь как бы не прибавить, не убавить. То есть можно как-то сделать опять какой-то так называемый ремейк из оперной музыки и там переложить там ту же оперу «Князь Игорь», да, в рэп там куда-то там перекладывали, да, тут какой-то из наших слушателей и так далее. Вот. То есть можно что-то такое переделать, именно так вот конкретно переделать в какую-то, так сказать, просто чисто... добавив, как вот приехала приезжая Ванесса Мэй, да, исполнить что-то такое, подложить какую-то подкладку и сделать что-то супер такое современное. Но это будет уже иначе называться. А классическая музыка, она на то и есть классическая музыка, потому что в ней использован именно классический состав музыкантов,
0: то классический оркестр. Консерватизм, оркестры. Так называемый.
1: Да, именно консерватизм.
0: Ну, а что касается...
1: Относительно таблеток...
0: Почему таблеток?
1: Может быть, если вы... я просыпаюсь и да. обнаруживаю, что у меня пропал голос, то я здесь в данном случае я действую по-разному, в зависимости от того, насколько скоро мне нужно выскочить на сцену или куда-то, то есть насколько скоро, быстро мне нужно запеть. То есть если у меня есть время, если я могу, имею возможность лечиться, то я, естественно, не буду форсировать события. А если мне нужно к вечеру, скажем, быть уже в форме, то я, естественно, побегу к нашему фониатору. Это человек, который занимается голосовыми связками в поликлинику в нашу, где мне сделают соответствующую инъекцию, то есть в вену вольют соответствующее лекарство, так называемый стимулятор, но не наркотик. Вот. Это, как правило, глюконат кальция, который дает смыкание связкам на какой-то определенный период. То есть это делается прямо перед концертом или перед каким-то выступлением ответственным, если таковое должно быть. Вот. И отпою, а потом опять, так сказать, замолчу на какой-то, так сказать, период и буду уже методично лечиться, уже там тоже, так сказать, делать всяческие вливания и в нос, и в глотку, и всякие масла эфирные и так далее, для того, чтобы как-то, значит, привести как можно быстрее свой голос в рабочее состояние.
0: Главное не дышать над картофельным паром.
1: Нет, это как раз очень важно тоже иногда. Да. Если есть время полечиться, то очень хорошо подышать, кстати,
0: над картофельным паром. Ну, над холодным паром, над горячим нельзя паром.
1: А холодного пара и не будет. Остывший картофель он пару уже не даст.
0: Ну, это смотря какой картофель.
1: Да, в общем, действительно, может быть, это чипсы какие-то современные.
0: Алена спрашивает, вернее, Лена. Ну, Лена, Алена, это, по-моему, одно и то же. Я практически, да. Александр, почему вы так не любите общаться со слушателями в прямом эфире по телефону? Уважаемая Алена, я думаю, что к концу нашей программы вы найдете ответ на этот вопрос, да? Вот, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок как раз. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот как вот влияет, в общем-то, игра на дудуке, вот половые признаки партнеров?
1: Вопрос интересный.
0: Вопрос интересный, но дело
1: может
0: в том,
1: что... Рустам Каримович ответит.
0: Да, вы все-таки как-то так к дудуку я ближе...
1: ближе расположен. Ну, вот он рядом с вами лежит здесь.
2: Я признаться честно, можно я пока изучу его? Это вот этот справа, да? А это не то, что осталось от съемок фильма?
0: Ну, вообще, честно говоря, дудук и все музыкальные инструменты, скажем так, восточного происхождения, да будет вам известно, уважаемый звонящий только что, это, в общем, считается мужским приоритетом. То есть, ну, нам трудно встретить женщину, играющую на домбре, как правильно это аксакал, да? Вот, женщина у них только носит кувшин на голове и поет. Ну, чтобы понятно было, ну, что мы сейчас будем...
1: В общем, да,
0: то есть, в общем, мужской, скажем, все, да.
1: Мужской, все.
0: Так, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот, судя по репертуару Большого театра, дается впечатление, что подбираются произведения, где нет особенно сложных вокальных партий. Второй вопрос я хотел спросить. Вот я часто очень сталкивался с ситуацией, когда студенты консерватории и Гнесинского училища... Алло.
0: Да-да, мы вас слушаем, не волнуйтесь, говорите.
6: Именно студенты вокальных факультетов вынуждены искать каких-то бабушек, дедушек, чтобы учили вокалу, тратить огромные деньги. А они говорят, что вот необходимой подготовки они никогда не получат ни в консерватории, ни в Гнесинском. Спасибо.
0: Спасибо, да. Ну, то есть, насчет облегченности репертуара, а значит...
1: Вот я не поняла, что вы имели в виду под облегченностью репертуара. Может быть, вы как-то... Вы имели в виду оперы, которые идут на сцене? Или вы имели в виду концерты, которые звучат? Потому что, так сказать, в операх там присутствует все, и какие-то трудности вокальные, и от арий там до речитативов, говоря профессиональным языком.
0: Репертуар имеется в виду вообще все. Там и танцы, там и балет, видимо, даже
1: потому
0: может
1: Потому что да. насчет облегченности я не могу с вами согласиться. Может быть, я не поняла вопрос, я не поняла, что вы имели в виду. Вот. А второй вопрос относительно того, что, так сказать, студенты бегают по бабушкам и так далее, как вы сказали. Да, действительно, проблема педагога – это очень большая проблема. Вот. И почему-то, особенно сейчас, в консерватории, к сожалению, все не вечные. И вот та плеяда педагогов, которая была раньше в консерватории, может быть, она была сильнее. Может быть, в силу каких-то традиций, которые сейчас, к сожалению, мы утрачиваем со временем. От нас уходит эта старая профессура. И, то есть, люди умирают, это, в общем, так сказать, естественно, наверное, естественный процесс. Вот. А на смену им, к сожалению, приходит все меньше и меньше людей, которые умеют, которые сохраняют эти вот старинные, старые традиции, которые умеют учить именно так, как учили когда-то раньше.
0: Это называется педагог.
1: Являются носителями, да, вот тех старых традиций, классических, того, то есть старой эпохи, когда еще люди, так сказать, ездили учиться за рубеж, то есть даже те же педагоги обучали за рубежом и привозили именно из-за рубежа вот это вот самое оперное искусство, то есть оно собиралось, как говорится, по всему свету. И сейчас этого, к сожалению, нет. И вот в консерватории, увы, чего раньше не было, сейчас очень стало почему-то практиковаться перебежки, так называемые, от одного педагога к другому. И вот это ужасно, потому что раньше это было нонсенсом, а сейчас это стало нормальным. То есть, когда студент приходит, и, так сказать, год он учится у одного педагога, второй год у другого, то есть он имеет право,
0: потом,
1: конечно, выбирать.
0: Там идет.
1: Да, он имеет право выбирать, конечно, педагога, но вот эта вот беготня, она, конечно, к сожалению...
0: Неблаготворно сказывается на тушке последнего. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот как вы относитесь к такой, к теории Ивана Матвеевича Нериста? Это, я скажу, человек, который виднейший педагог, классический по классу вокала как раз, но сам он, тем не менее, не является певцом оперным в этом смысле. Он пытался 2 года назад открыть в Москве школу кастратов пения, но мы на втором чтении Госдумы запретили, выслали Нериста. Сказали Нерест.
1: Не вестись где-нибудь на стороне.
0: Да, вот, ну, поскольку, но с другой стороны, в Италии ведь это же было распространенное явление. Насколько мы знаем, ради искусства это да и т.п. Вот, как вы считаете, может быть, вернуть все-таки Нереста? Потому что желающих, я думаю, будет много сейчас.
1: Желающих, да. Но дело в том, что вот это вот пение кастратов, оно когда-то оно было в моде, в части, и, так сказать, и эти люди при дворах, при церквах, они, так сказать, имели применение, и достаточно большое в силу того, что музыка писалась конкретно на них, то сейчас, да, была мысль о том, чтобы открыть даже при консерватории, при московской, открыть так называемое отделение для, ну, не, сейчас уже нет кастратов, а вот, скажем, вот таких, как там Эрик Курнагалиев, Ярослав Здоров, есть такой певец, который, так сказать, и он и пародист был, он работал в театре Камбровой в Елены, сейчас он, в общем, так сказать, обучается классическому вокалу у Зарды Лухановой, кстати, в Гнесинском институте. А вот, и, то есть, и таких достаточно певцов, мужчин, которые поют вот женскими голосами. И была идея создать в консерватории отделение конкретно для них и принимать туда этих мужчин. Но дело в том, что потом выяснилось, что это не актуально, потому что, как правило, то есть вот они заканчивали, то есть просто прикинули о том, то, где они могут работать в дальнейшем, и выяснилось, что, в общем, потребностей в них уже практически нет. То есть эти певцы могут давать отдельные концерты, это все достаточно интересно, но у нас просто не развита вот эта система до такой степени, чтобы, так сказать, обеспечить работой певцов вот с такими вот уникальными голосами. Поэтому, в общем, эту идею прикрыли.
0: Вот скажите, Эльвира Вениаминовна Губа вот являлась, насколько я знаю, инициатором так называемых посольских вечеров. То есть, когда вот мне говорят: Александр, мы приглашаем тебя на посольские вечера, понимаете, то мне сразу представляется нечто
1: вы
0: шикарное,
1: что-то
0: такое меблированное. Нет, ну наоборот, что я туда прихожу, комната меблированная, обязательно там пара-двойка, тройка левреток, там седые, в общем-то, восседают эти почтенные импозантные мужи,
1: ты-ды, ты-п, там,
0: да, вот и, значит, как раз вот поют эти самые вот представители разных видов классических искусств. Но на деле мы что видим?
1: Что?
0: Ну, вы же там были, я-то и не ходил. Но они же звонят.
1: Но вы там что-то про Губу мне говорите.
0: Да, Эльвира Вениаминовна ее зовут. Вам она разве не звонила?
1: Нет, вы знаете, мне, если вы конкретно интересуетесь по поводу того, что мне кто-то звонил, да, по поводу посольских вечеров, вы знаете, я не могу сказать, что у меня это входит в систему общения с посольцами каких-либо... Я не могу сказать, что у меня тут богатейший опыт.
0: Не, ну я просто вижу, у вас этот значок, английский флаг висит.
1: На каком месте?
0: Ну вот на плече в форме погона. Я подумал, что...
1: А, что-то я не обратил внимания. То есть,
2: это югославский флаг. Мне... Вы не путайте, да. Цвета же те же самые. Я просто, как, поскольку я историк группы «Мираж», можно я приоткрою небольшую тайну? Вы можете обнаружить Маргариту на каких-то компакт-дисках в качестве, ну, там, так скромно вынесена благодарность некой Маргарите Суханкиной. Вот, Маргарита Суханкина — это девичье имя, фамилия, присутствующая ныне здесь в студии Маргариты Маруны. Вот, а фамилия это, насколько я знаю, имеет югославское происхождение, ведь вас же хотели увезти туда фактически насильно, и вы вовремя обдумались.
1: Насилия не было?
2: Ну, не насильно, но он как-то настаивал, да?
1: Ну, настаивал по той причине, что он был моим супругом, поэтому, естественно,
2: ну, вы вовремя одумались, вы поняли, что вы феномен нашей музыкальной культуры, и решили остаться здесь. Совершенно верное решение, могу добавить. Я,
1: спасибо.
2: И, в общем-то, на этом закончил данный отрезок своего выступления.
0: Ну что же, я предлагаю обратиться вновь к телефонным звонкам 203-19-22. Кстати, номер пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Для тех, кто не может дозвониться в прямой эфир, здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло?
0: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
7: Значит, я не собираюсь просить денег или еще чего-то. В общем, короче, я попал в такую ситуацию. Я сам инвалид по зрению. Ну, в общем, у меня определенно такое сложившееся мнение. Меня зовут Михаил. Я считаю, что человек, овладевший классическим вокалом, он, в общем-то, эстрадное, там, народное пение, оно, в общем-то, уже как бы само собой приложится. Но вот я хотел задать вопрос Маргарите и всем... присутствующим в студии. Вот как мне быть? Вот, короче, у нас есть государственный специализированный институт искусств для инвалидов. Его организовали в конце 91-го года. Ну, короче, педагог Ковалева Лидия Федоровна, она солист Большого театра, ну, она не возражает, чтобы я там учился, и зав. Музыкальной кафедры не возражает, все. Вот. И в какой вуз не сунься, мне говорят, что у вас есть свой институт, но есть такая проректорша у нас. Она, конечно, к вокалу имеет такое же отношение, но, по всей видимости, как и вы, к космосу. Вот она ставит палки в колеса, и вот я хотел посоветоваться. Вот как мне быть? Куда не пойдешь, говорят, у вас есть свой институт, а с другой стороны, в этом же институте не дает учиться, то есть как бы разъединяет администрацию. Вот какой совет вы бы дали?
1: А разъединяет почему? Потому что со зрением проблемы?
7: А, разъединяет, потому что проблемы не то чтобы со зрением, а проблемы с гомером. То есть они ставят, инкриминируют мне недостаточные знания по литературе, скажем так.
1: Угу. По какой литературе?
7: По зарубежной.
1: Ну, для певца общее знание зарубежной литературы – это как бы это вообще второй вопрос. На самом деле должны быть элементарно какие-то вокальные данные.
0: Если у вас есть вокальные данные, Михаил, придите к ректору туда и скажите: мам, ты что, с коня свалилась? Ну-ка, давай, все.
7: Я извиняюсь, вот я прослушивался, кроме этого, у Александра Градского, у Льва Лещенко, у Уэсио Кобзонов в этой же консерватории, в которой работает педагог Ковалева Лидия Федоровна, в Московской консерватории. Значит, у Образцовой они все меня признают. Причем считают, что есть перспектива. И вот даже некоторые из них, вот больше половины, считают, что если развить вот эти данные вокальные...
1: А у вас какой голос вообще считается?
0: Михаил, извините, а не могли бы вы вот сейчас, если, так сказать, никого не разбудите рядом, вот изобразить нам что-нибудь прямо в прямом эфире?
7: А у меня есть способность пародировать.
0: Попробуйте спародировать, это тоже хорошо.
7: Ну, можно бывшего спикера Руслана Хасбулатова?
0: Нет, это не нужно. Нас интересуют только вокальные, скажем так, партии.
7: Вокальные партии?
0: Да. Чтобы вы нам что-то спели. Нас не интересует. Пародировать могут все политических деятелей. Сейчас это, в общем-то...
7: Ну, из какого репертуара, направления какое?
0: Ну, вот, например, то, что вы пели Градскому.
7: Например, то, что я пел Градскому, да?
0: Да.
7: Непосредственно.
0: Да.

0: голосом Шаляпина, один к одному, я пел романс «На воздушном океане», чем поставил на уши музыкальную кафедру университета культуры.
1: Давайте попробуем голосом Шаляпина, если вам не сложно.
0: Нет, не сложно.
1: Давайте мы слушаем.
2: На воздушном океане без руля и без ветрил тихо плавают в тумане хоры стройные ветрил.
0: Я немного волнуюсь.
3: Михаил, ну вообще, на самом деле, вы знаете, вам действительно надо все-таки продолжить вот направление вот в ту сторону, Лещенко, Кобзон, вот именно эстрадного
1: плана,
3: пения,
1: да,
3: потому что, вот, может быть, вы найдете себя именно в жанре пародии.
1: Спасибо вам за звонок, Михаил.
3: Спасибо, да, мы с удовольствием прослушали все то, что вы...
1: Да, все, что вы нам исполнили. Вот, кстати, Леночка, которая прислала нам сообщение на пейджер. Пришла еще. Да, ну, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хочу задать такой вопрос. Значит, сохранились ли какие-нибудь традиции за кулисами из старого русского театра? Как, вот, например, у спортсмена штангист не перешагнет через штангу, да? Кинематографист, который уронил сценарий, обязательно должен на него сесть. А существует ли что-нибудь вот кулисное такое у вокалистов в оперном театре? Спасибо.
1: Это, кстати, действительно интересный вопрос.
3: Но если, вы знаете, у музыкантов то же самое. Если они уронили ноты перед выходом на сцену, там, скажем, перед концертом, то они обязательно должны... Концертное ли на тебе платье, там, пачка ли там надета широкая, что-то... Обязательно плюхаются все на пол. Это, как бы, традиция, видимо, у всех.
1: Мы наблюдали
3: одинаково,
1: это, кстати.
3: Иначе, да, иначе петь не будет, и, в общем, обязательно будет какой-нибудь казус на сцене, поэтому считается, что вот надо на ноты упасть. Вот, а таких очень многие крестятся перед тем, как выйти на сцену, но это, видимо, так сказать, тоже святое, как говорится.
1: Ну, это из парашюта, когда мы прыгаем,
3: вот.
1: Тоже
3: святое. Потом есть традиция в Большом театре тоже, вот, на мой взгляд, мне кажется, что, в общем, это хорошо. То есть, если певец исполняет первый раз какую-то партию оперную, в общем, неважно, заглавная она или, так сказать, большая она или маленькая, или это просто кушать подно, он обязательно устраивает маленький банкет после спектакля, обязательно приглашает всех к себе, дирижера и всех певцов приглашает к себе в гримерку и там
1: и
3: накрывает. И что называется, проставляет, да. Это может быть или шампанское, или что-то еще, чисто символически может быть, вот. Но факт тот, что он собирает обязательно, вот, так сказать, всех участников спектакля, и обязательно все это отмечается.
1: Ну и прежде чем мы послушаем следующую композицию, вопрос от Настеньки. Она спрашивает: скажите, Маргарита, много ли представителей сексуальных меньшинств среди оперных певцов?
3: Знаете, я не проверяла, Настенька, лично, вот, поэтому мне сложно сказать. Но среди оперных, по-моему, немного, потому что наши мужчины, они, в общем...
1: Балерон.
5: Балет.
3: Нет, вот балет, да, в балете что-то, вот, насколько я знаю, существуют какие-то градации. Вот. А в опере это, в общем-то, это нонсенс, скажем так.
1: Ну что же, послушаем пьесу.
3: С удовольствием.
6: Если плачет грудь,

0: Тем временем на пейджер к нам также приходит сообщение. Маргарита, объясните, пожалуйста, почему вы разрешали, чтобы ваш голос использовали какие-то миражи Гулькина, Овсиенки, Разины? Вам какой был от этого интерес? Пожалуйста, объясните. Непонятно. Спасибо, Лена.
1: Вы знаете, если честно, мне, в общем, интереса от этого не было никакого, ровным счетом. Это я вам честно скажу. Дело в том, что мне просто было на это, мягко говоря, плевать абсолютно, потому что я занимался именно в тот момент, когда начался расцвет самой музыки, так называемого, «Миража», вот этой группы. Вот я занимался активно совершенно другой, другим видом, скажем, музыки. То есть это был классический вокал. И настолько была поглощена вот этим всем, что все, что касалось, так сказать, группы «Мираж», меня интересовало постольку поскольку. Я, более того, скажу, что я просто записывая вот эту музыку, работы в студии, я просто развлекалась. То есть я пробовала себя в разных жанрах, и, честно говоря, Лена, уважаемая, я просто не знала, что это зайдет настолько далеко, вся вот эта вот музыка, что ее сумеют раскрутить, говоря современным языком, настолько, что она будет, в общем, звучать из каждого окна практически.
0: Называется «Публика это схавала».
1: Да.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот сразу вдогонку пришло возмущенное послание тоже. Маргарита, почему ваш голос использовал всякое шелупонь? Вам что за это, хорошо платили? Спасибо, Катя, уже на этот раз Катя. Вот Лена и Катя, собственно, дуэтом так возмущаются.
1: Нет, вы знаете, мне за это практически ничего не платили. Я вас должна расстроить.
0: По молодости
1: просто
0: это было.
1: Это было по молодости, по глупости. Вот. И
0: по беззащитности,
1: я уже
0: из-за доверчивости.
1: Вот он мне подсказывает ведущий. Да, просто вот все совершенно эпитеты, все это совпадает. Да, все эти названия. Все это было именно так. Я уже практически, по-моему, ответила на этот вопрос.
2: Поэтому... Я как миражевед и искусствовед, я лишь добавлю, что глаз открывали такие девушки, как Светлана Разина.
1: Рты, наверное, не голоса.
2: Рты. Рты, время после. Рты открывали и делали голоса. Разина, Ветлицкая, Овсиенко, Салтыкова.
0: А Ветлицкая, кстати, у нее
2: она
0: есть
2: сама
0: мания,
2: хорошо поет, но начинала она там, вот их же всех красили специально в белый цвет, чтобы как-то издалека со сцены не было видно, что они меняются на самом деле. Да. А Наталья Гулькина, она действительно записала на первом альбоме 5 песен и, в общем-то, заработала себе этим неплохой капитал. Давайте... У нее была ужасная дикция.
0: Рустам, давайте послушаем вот для сравнения.
2: Для сравнения, кстати.
0: Какая там пьеса?
2: С Гулькиной. Вот вы послушайте, как она...
0: С Гулько. Это, кстати, Гулько, это, наверное, брат. Сейчас, это. Да вы так 2, и вы не 3, волнуйтесь, 4, все нормально. 5, 6. Не волнуйтесь.
2: Вот включите 8-й трек популярной песни «Электричество», и вы поймете, что когда поет Наташа Гулькина... Ну, сейчас у нее получше она, конечно, позанималась вот в Гнесиных, да, с педагогами, но там вы не поймете ни слова, ни одного. Вот послушайте, как пела Наталья Гулькина.
0: Слушаем.

0: сразу же в ходе вот всего шедевра вопрос к искусствоведу. Скажите, песню, которую поет Гулькина, слова, что она сама написала, больше абракадабры слышать не приходилось. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, открою вам маленький секрет, что Гмыря, в общем-то, она восхищалась только что вот этой всей байдой, говорила, что если бы это была гитарная музыка, то Ютубы просто бы отдохнули. Ну, это я так.
1: Конечно, конечно. А вот сейчас эти все группы, появился термин «экстремальная поп-музыка». А вы послушайте, это же все было. Вот оно. И гитарка, и все.
0: Нет, сейчас это за стеной играет, в общем-то, наш главный на рояле тренируется.
1: Не, ну что вы обо мне так плохо думаете? Я понимаю. Ну вот уже хороший шлягер. Вы говорите что-то про гармонию. Единственная загвоздка здесь была — это голос. Здесь вот, может быть, по тем временам, когда наша публика устала от академического вокала в лице таких грандов, как господин Леонтьев или Алла Борисовна, может быть, тогда вот эта дворовая девочка из соседней подворотни, под гитару, ну, как бы свой такой родной голос для всего населения, это катило. А сейчас, по прошествии стольких лет, мы понимаем, что именно ритм, вокал профессиональный, он катит больше.

0: Напоминаю, для тех, кто вот ненароком только что подключился к нашей программе, что в гостях у нас сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмырин. На наш пейджер приходит много достаточно сообщений. Вот, например, такое: Маргарита, а вам не хочется, шутя, записать какой-нибудь диск, чтобы все эти эстрадные певички от зависти повымерли, как тараканы? Спасибо, Таня. И сразу же, если позволите, еще один вопрос. Да, Маргарита, ваше мнение о певице Анастасии и о Пугачевой? Не считаете ли вы, что у них похожи голоса? Как вы относитесь к их творчеству? Это вопрос от Ксении.
1: Ну, вот со второго вопроса можно начать сразу.
0: Безусловно.
1: Да. Действительно похоже, да, эти две певицы, особенно когда Анастасия начинала свой творческий путь, то действительно ее можно было спутать. Я не знаю, подражала ли она специально, или, на мой взгляд, просто действительно похожи тембры по тембрам голоса.
0: Ну, сейчас, кстати, согласитесь, что даже вот последний видеоролик Сибирки, вот, по-моему, Маргарита Распутиной, ваши одноименки. Да, да. Вот тоже есть определенный, то есть уже из такой, из Сибирки, которая коня схватит за узду и в горячий дом вбежит с ним, она уже превратилась тоже в лиричную достаточно такую даму. Вы видели. И некоторые манеры ее, значит, касение глаз, также, значит, уклон носа и крив губной немножко смахивает на Аллу Борисовну в лучшие годы ее карьеры.
1: Вы знаете, Александр, не могу с вами поспорить здесь, потому что я не могу сказать, что я очень внимательно наблюдаю за творчеством Маши Распутиной.
0: Мне поэтому... Рустам Каримович подкинул опять же какую-то порнушку, а в конце у него почему-то все дописано клипней разный.
1: Какой он находится, Рустам Каримович?
2: А я что могу сказать, как искусствовед от Анастасии Борисовны, да, если их сравнить? У Анастасии высокий каблук, а у Борисовны шпилька. А потом, с исторической, идеологической точки зрения, они ни в каблук, ни в шпильку Борисовне не идут, потому что Борисовна – это живая, еще ходячая легенда, а эти еще бегающие, такие грязетки, молоденькие и потеют.
0: С этим Понятно. Сложно не согласиться. Ну что же, что касается вот первого вопроса насчет диска.
1: Да. А насчет шутя, да?
0: Да,
1: дело в том, что я бы, в принципе, бы шутя бы записал, но дело в том, что в эту шутку, увы, придется, видимо, очень много, прежде чем пошутить, придется очень много вложить элементарно денежных средств. А вот, и поэтому, в общем, не знаю, будет ли это шуткой. Если попытаться записать вот такой вот компакт-диск.
0: Понятно. Я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам наших радиослушателей. Кстати, мне почему-то в голову сейчас пришло имя Нина Хаген. Не знаю почему.
2: Не знаю, видимо, глядя на меня, Александр Ильич.
0: Да, размер в имени схож. Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Хочу задать вопрос Маргарите. Вопрос, который поднимался уже в вашей передаче дважды уже, даже с подачи Александра. Взаимоотношения певицы, так сказать, с дирижером. Очень интересный вопрос. И вот я не поленился, так сказать, вот несмотря на ночное время, так сказать, порылся в своем архиве, разыскал литературную газету за 28 марта 1979 года. Там интервью с Еленой Образцовой. И вот она пишет, как она работала с Гербертом Караяном. Вот я позволю себе буквально три коротких фразы прочитать из этого интервью. Во время записи Караян стоял ко мне лицом, и я видела его руки, уже старческие, морщинистые, натруженные. И мой голос пошел за этими руками в жизнь Лучены, в ее страдания, боль, гнев. И дальше такая фраза, которая меня тоже буквально потрясла. Караян вынимал из меня такие глубины, такие силы потайные, которых я в себе не подозревала. С Караяном я пела так, как ни до, ни после него. Уже никогда я не могла повторить то, что сделала на пластинке. Вот как вы прокомментируете, так сказать, этот опыт Елены Образцовой? И был ли у вас такой опыт общения, так сказать, с дирижерами?
0: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, неспроста.
1: Неспроста, да. Я благодарю вас за этот вопрос, вообще за эту выдержку. Я прослушала с удовольствием. Гениальные слова относительно гениального дирижера. Вообще, великолепный, хороший дирижер, как хороший пианист и вообще хороший музыкант, это очень большая редкость, когда человек может действительно не то чтобы, так сказать, повести с собой инструмент и сакомпанировать, я имею в виду пианиста, а вести за собой целый оркестр, огромный коллектив, это сложнейшая задача. И поэтому относительно встречи с хорошим дирижером это бывает, к сожалению, очень редко. Но если это бывает, то это колоссальный праздник. Вот я могу просто привести пример того, как я работала. Я просто с удовольствием вспоминаю о работе с Рудольфом Борисовичем Баршаем. Правда, к сожалению, это было уже за рубежом. Вы, наверное, знаете, что он очень-очень давно уже живет, к сожалению, не в России, а за рубежом. И дарят там свое искусство именно, так сказать, той зарубежной публике, скажем так, и зарубежной аудитории. Вот. Но я просто с колоссальным удовольствием вспоминаю дни, когда мы работали с ним над хамольной мессой Баха, над мессой Солемнис Бетховена. Это было просто незабываемое впечатление. И просто вот благодаря... Потом опять-таки... Хотя Владимир Ашкенази, вы, наверное, тоже прекрасно знаете, что он не только прекрасный пианист, но и прекрасный дирижер, который, кстати, после Герберта фон Караяна возглавил филармонический оркестр Берлинской филармонии и с колоссальным успехом, так сказать, им руководил. И вот я имела, опять-таки, честь исполнять с ним под его руководством свадебку Стравинского. И это были тоже совершенно незабываемые впечатления от общения с этим человеком, с этим гениальным музыкантом. Поэтому еще раз повторяю, что хороший дирижер – это великолепно, это потрясающе, это праздник, это восторг, и это всегда просто, я не знаю, отдохновение для души и сердца.
0: Вот вопрос, даже не вопрос, а просто, скажем так, сентенция, назовем сие послание на пейджер. Маргарита, Галина Вишневская говорила, что от хрипоты очень помогает подогретый пиво. Вы пробовали когда-нибудь это средство? Я попробовала, очень противно, подпись мила. А я один раз в жару портвейн попробовал. Ну, хотя речь не обо мне.
1: Дело в том, что да.
0: Что-то я не скромен сегодня.
1: Дело в том, что пиво я просто саму по себе не поклонница этого напитка.
0: Даже бочковое пиво.
1: Любое.
0: Даже под креветочки.
1: Иногда темное, да. Но я не могу сказать, что я такой ярая поклонница, а уж тем более теплого пива, это вообще, по-моему, отрава редкая. Тем более, что
0: помогает действительно для связок. Там же это...
1: Сейчас настолько много, так сказать, различных автомобилей.
0: Да, то есть вот для горловых...
1: Дело в том, что сейчас настолько много существует различных средств.
0: Химия,
1: сосулек,
0: Маргарита, там, химия.
1: И так далее. Нет, почему есть и травы, так сказать, какие-то настойки, всякие бронхикумы и так далее, различные, так сказать, и в таблетках, и в чаях, и так далее. На травах, это все сделано на травах. Поэтому обращаться к пиву, к теплому тем более, действительно, если это омерзительно, это то же самое, что вот для меня некоторые пьют молоко с содой подогретое.
0: О, вот это гадость.
1: Это считается, что это тоже или полезно. Вот, но да,
0: или, то есть,
1: или с молоком, или с боржоми. Да, в общем, все это отвратно.
0: Нет,
1: да, это ужасно. Хотя, я не знаю, может быть, это и делает, так сказать, какой-то лечебный эффект для глотки, но для желудка и для вообще опасность. Для вкусовых ощущений. Это достаточно неприятно, поэтому...
0: Потрошка не вынесут.
1: Да.
0: А вот, кстати, как вы относитесь к выпиванию сырых птичьих детей?
1: Ой, нет, этот я тоже не сторонница.
0: Я тоже нет. Мало ли что попадется, или что-то вкачают взамен
1: желтка.
0: Нет,
1: дело не в этом. Нет, даже не то, что вкачают, а вообще само по себе, опять-таки, на
0: не
1: вкус.
0: Главное,
1: это...
0: согласен. Нет,
2: нет. Птичку жалко.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите,
4: пожалуйста.
0: Здравствуйте, говорите погромче, вас очень...
4: Владимир,
0: здравствуйте.
4: У меня к Маргарите такой вопрос. Восхищен вашим голосом. Задавалось много вопросов, но я так и не понял, вы, по-моему, так ушли немножечко от ответа. Почему вы решили разменяться вот на этом рок-пении? Я вот тогда сравниваю, и, откровенно говоря, мне как-то не по себе даже становится. Это что, причина? Значит, оперные пения сейчас не в моде, совершенно не ценится, да? Сейчас же ведь ценится, что вот эти роки, мода на них пошла.
0: Извините, прошу прощения, что я вас перебиваю. Дело в том, что уже неоднократно Маргарита рассказывала о том, что вот молодежные уроки, это, извините, было увлечение молодости. Поэтому, простите, вы несколько невнимательно слушали все, что вот делалось в контексте эстрадного пения. Это как раз было давно, а не сейчас. Сейчас осталось то, что вот мы слушаем это классическое исполнение романсов в исполнении Маргариты Маруны, посему вопрос ваш.
2: Не скажите, Александр. В том году был записан Маргаритой. Я, как искусствовед, все-таки биограф музыкальный, отмечу, что в том году был записан танцевальный диск, компьютерный такой, Mirage Dance Remix. Его целиком записала Рита, хотя на этой пластинке они вообще не указали, кто там поет. Там изображена фотография Светланы, как Елены Разиной, вот, с микрофоном в руке. Причем я разговаривал с продюсером проекта «Мираж» Андреем Летягиным. Я говорю, а почему Разина держит в руках микрофон? Он говорит, а у нас в компьютерной базе данных была только эта фотография. И, в общем-то, мы там написали, что Разина-тексты двух песен. Вот. Ну, в принципе, Рита там спела все вот 20 сколько-то песен. Ну, и быть, даже гулькинские перепела. То есть, в принципе, я понимаю, деньги неплохие.
0: Может быть, Марина Разина, имеется в виду, под коробоке пела.
2: Под коробоке, да, микрофон там был коробоке.
0: Маргарита, деньги на диск можно найти следующим образом. Пускай певички, которые использовали ваш голос, платят за этот диск, а то этой моли бесцветной очень хорошо живется, считает Екатерина Васильевна. А бандитов вы будете искать, чтобы они деньги отбирали, Екатерина Васильевна?
1: Екатерина Васильевна, я рекомендую вам быть моим продюсером просто в издании компакт-диска.
0: 50%
1: я
0: вам
1: за
0: суммы.
1: 50% сразу вам, да. Я человек не жадный.
0: И обратимся снова к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Александр, это опять вас Михаил по зрению беспокоит. Вы разъединились, и это самое. Это я не успел задать вопрос. Угу. Значит, насколько отрицательно влияет курение на пение вообще? Но я имею в виду не только академическое, в общем-то. Имеется в виду любой стиль и направление.
0: А, Михаил, извините, мы же это тоже обсуждали на примере Джо Кокера, который, в общем-то, все равно не потерял свой блюзовый вокал, и Маргарита говорила, что многие солисты
1: знаете, кому как,
0: центр,
1: да.
0: Это зависит от тушки, понимаете ли.
1: Да. От физических данных.
5: Да, и еще, Александр, я прошу не разъединять, вот то самое, вы так и не ответили мне, вернее, не посоветовали, вот как мне быть, если мне не дают учиться в специализированном институте по незнанию, по причине незнанию Гомера, а в обычный, значит, не берут и говорят, что у вас есть свой инвалидник. Вот что вы посоветуете делать мне в этой ситуации?
0: Ну, мне сложно сказать. Вот у Маргариты, я знаю, есть ответ, по-моему, на этот вопрос. Или, по крайней мере, как-то она может более... Потому что я-то вообще нигде не учился. Из школы меня выгнали в 4-м классе. На радио это шефская помощь.
5: Но я же все-таки немалую пользу мог принести. Причем не только на академическом, и на эстрадном, и на народном. Вот я просто не хочу сейчас занимать время эфирное. Вот все-таки людей много желающих звонить.
0: Да, понятно. Ну, сейчас кстати, вот, учетом, вот я вижу, что искусствовед тоже вот тут рвет.
2: Михаил, приходите к нам в искусствоведческий центр. Все лучшее грудничкам. Мы с удовольствием вас примем. Ну, пока, конечно, в начальную подготовительную группу, а там у нас есть опытные логопеды, и дерматологи, и философы, и все комплексные сейчас, ведь все время, какое нужна комплексная программа обучения, приходить.
0: Ну что, я предлагаю еще послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Это Владимир еще раз. Вот вы говорите, полны внимания, и обрываете.
0: Угу.
6: Звонил с полчаса, может быть, побольше назад мужчина. Вы ему даже не дали высказаться. Я вот сейчас задавал Маргарите вопрос и кричу, что у меня второй вопрос. А вы берете и обрываете, и рекламируете себя, что полны внимания, беспредельно.
0: Ладно, вы вышлите нам ваши паспортные данные, я вам пришлю денег.
6: Вот так, и не грубите, пожалуйста.
0: То есть это, я предлагаю помощь, понимаете, и как-то в форме извинений материальных.
6: А зачем такой цинизм? Вы мне денег пришлете, дайте ваши паспортные данные.
0: Хорошо, привезу деньги, давайте паспортные данные привезу. Диктор. Вот и поговорили. Этими же губами он целовал свою маму. Ну что же, я предлагаю послушать та вашу композицию. Композицию в исполнении Маргариты Маруны.

0: Остается совсем немного времени у нас до окончания нашей сегодняшней встречи с солисткой Большого театра Маргаритой Марун. И мы принимаем еще один, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
1: Доброй ночи. Я хотел вот спросить у Маргариты. Вот в обычной жизни у певца в каком состоянии должен быть голос? Надо стараться там отключить резонаторы. Вот, например, вот все-таки Лава, он тенор, почему-то говорит таким хриплым и низким голосом. И вообще вот можно просто по обычной речи догадаться, поет человек или нет?
0: Спасибо, это интересный вопрос.
2: Да, вообще-то можно. В принципе, профессионал всегда догадается по обычной речи, поет человек или нет. Есть такие певцы, вот категория певцов. Кстати, вот насчет Зураба Лаврентьевича, все-таки Лавы, я бы не сказала, что он хриплым голосом говорит по жизни. У него как раз слышно, что он тенор, он и говорит таким высоким, так сказать, тенором и достаточно и поставленным. Вот это слышно, что он тенор. Поэтому насчет хриплости не могу с вами согласиться, потому что мы общаемся в театре достаточно часто. Относительно есть категории певцов, которые всем пытаются доказать и показать, что они певцы, и поэтому разговаривают приблизительно вот так, вот такими,
0: да,
2: вот
0: есть
2: голосами.
0: Такое.
2: Есть такие женщины, да. Вот. Да. А есть певцы, которые говорят просто обычными, сказать, таким вот жизненным голосом. В принципе, это совершенно не играет никакой роли. Единственное, что, сказать, певцам, если человек профессионально поет и бережет свои вокальные данные, нежелательно разговаривать громко, скажем так, орать где-то, кричать на улице, тем более в мороз, да, выходить.
0: Из, да, окна,
2: раздет,
0: тем более
2: из окна.
0: От машины.
2: Вот где-то приблизительно, да, вот так вообще продемонстрировал ведущий. Вот, поэтому
0: нет,
2: тут есть,
0: я правда
2: какие-то
0: прокричал, там какой-то
2: моменты.
0: Человек лезет к автомобилям, хочет барсетку мою винуть.
2: Ой,
0: барсетка потом. И так, я ее увел сегодня из джипса.
2: Вот,
0: а он уже уведен и уводит дважды. Никуда, ну, не годится.
2: Бедная. Вот, кстати, поэтому, да, что, кстати...
0: Вопрос пришел, Маргарита, очень хороший вопрос, прям как заключительный. Принимали ли вы участие в каких-либо певческих конкурсах? Спасибо, Оля.
2: Почему это так смешно?
0: Нет, просто.
2: Вы знаете, как-то у меня не сложилось с конкурсами с певческими, поэтому не могу здесь похвастаться ничем.
0: Ну, давайте что-нибудь споем в заключение, а то Савелий достал, честно говоря, в хорошем смысле.
2: Достал,
0: что, какую,
2: да,
0: песню будем? Давайте половину. Про Катюшу, например.
3: Катюша.
0: Катюша, да?
2: Расцветали яблони и груши.
0: Про грушу, прав.
3: Нет, честно говоря, я, наверное, груша, откажусь. Вы Катюша. Все-таки двое певцов, а не надо, да?
0: А я сейчас возьму вас за голову и ударю об стол.
3: Я знаю, Александр, вы можете, но...
0: Запивайте.
2: А как же челюсть?
3: Да.

0: Ну и на этом мы прощаемся с Маргаритой Маруной. Заканчиваем нашу сегодняшнюю рейсу. Спасибо и вам, уважаемый Рустам Каримович Гмырев, всем, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. И пожелайте что-нибудь, так скажем, напоследок нашим уважаемым геройским орлам, Маргарита.
1: Орлам, вы кого имеете в виду? Слушателей? Вы знаете, я просто могу пригласить вас всех сегодня утром, уже сегодня, на спектакль в Большой театр. Спектакль «Иоланта», в котором я буду исполнять партию Лауры, одной из подружек слепой девушки.
2: Вам, кстати, в хоре остальные подружки такие озабоченные домашними делами стоять на сцене. Носы красные, а вы самая прекрасная, Маргарита, на сцене в этом хоре. А еще Фигаро вы поете, я знаю.
1: Да, еще Фигаро.
2: А я хочу пожелать всем, пожалуйста, любите хорошую музыку, читайте мои книги.

птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: И у нас очень мало времени, то есть мне тут нужно отойти, поэтому я пока буду в отлучке, предоставляю слово, собственно, нашим гостям сразу, а сам я выдвигаюсь. Володя Епифанцев сейчас все далее расскажет. Но я-то ухожу сейчас, да?
2: Все. Да, давай. Угу. Счастливо. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле мы самые обычные московские ребята, у нас тут четверо человек. В отличие от других, мы долго занимались художественной самодеятельностью, постигали тонкие грани актерского искусства в Доме культуры «Шоколадной фабрики» имени Бабаева. И нашим главным педагогом, научившим нас этому волшебству, как вы уже догадались, был Бабаев. К сожалению, он умер полчаса назад, но перед смертью он успел нас попросить об одном одолжении. Он сказал: ребята, вы должны поехать на радиостанциях Москвы и прочитать несколько сценок из спектакля, который мы репетируем вот уже 10 лет. Ну, о себе мы можем сказать следующее. Я Владимир Епифанцев. Сегодня у меня уже у самого «Шоколадная фабрика». Вернее, она называется «Фабрика кардинального искусства», которую недавно опечатали. В прошлом... вот, да, и по субботам у нас проходят там спектакли. Рядом сидит со мной Олег Шишкин, драматург, в прошлом академик Академии бронетанковых войск, который пешком прошел пол Сибири. Рядом со мной Елена Морозова, актриса, актриса практически всех театров, представительница русской семьи меценатов и капиталистов Морозовых. Сегодня она пришла к нам в студию в своей изумрудной диадеме.
3: И, наконец, добрый вечер.
2: Да, да. Наконец, самый маленький участник нашей передачи, Юлия Стебунова. Ей всего 6 лет, но она уже умеет играть на пианино. А также она является моей женой. Да, может возникнуть вопрос.
4: Здрасте.
2: Что связывает нас, столь разных людей? Ответ простой. Театр, да, театр. Тот самый театр, о котором Белинский говорил, что придите в театр и убейте в том. Вернее, нас связывает тот театр, в котором Белинский призывал умирать. Да, действительно, мы думаем, что в будущем так и будет, что люди будут ходить в театр для того, чтобы умирать, и актеры будут выполнять роль сотрудников ритуальных агентств. После спектакля никаких аплодисментов, так как зал будет полон мертвецов, и цветы будут бросать не зрители актерам, а актеры зрителям. И не только цветы, а еловые ветви и венки. Вот. Любой театр можно будет узнать по огромному скоплению похоронных катафалков. Да. Так что сейчас приготовьтесь. Никуда ходить не надо, в театр ходить не надо. Сейчас он сам войдет в ваш дом. Так что приготовьтесь умирать, как завещал неистовый Виссарион Белинский. Итак, памяти Белинского, вернее, давайте посвятим его другому человеку. Памяти Бабаева посвящается. Олег Шишкин. Будни вурдалаков. Сцены из жизни. Действующие лица.
5: Павел Павлович Мурашов. Заслуженный учитель России. Болезненного типа рыхлый старик. Старый конь. Во время войны, будучи на оккупированной территории, добровольно вступил в немецкий карательный отряд, что скрыл от советских властей. Лично убил 105 человек. Написал книгу воспоминаний о своей педагогической деятельности «Наука ненависти», которая скоро выйдет в издательстве «Малыш».
2: В интермедии «Пипа». Геннадий Журбин, молодой слесарь, мечтающий поступить в институт стали и сплавов, собирает гербарий и коллекцию моллюсков. В душе считает себя интеллигентом, зашился, но иногда употребляет алкоголь.
6: Юлия Прибыткова, воспитанница профтехучилища, поклонница песенного таланта Валерия Леонтьева, имеет легкие сексуальные отклонения.
7: Мама Юлия, Серафима Ивановна, 30 лет проработала на стройке, ныне сотрудница крупного оборонного предприятия. Разведенка, ворует по мелочам.
2: На сцене старый учитель. Он кряхтит и опирается на костыль. В руке учителя какая-то монета. Он долго разглядывает ее.
5: Здравствуйте. Вот вы и опять пришли послушать своего любимого старого учителя. Не забывайте меня. Каждый год здесь собираетесь. Что-то вас все-таки тянет в родную школу. Вечер встреч, знакомые лица, старые друзья. И, наверное, мои правдивые рассказы. Рассказы о жизни, основанные на большом человеческом опыте и работе с людьми. Как же много дорог прошагать мне пришлось. Скольких учеников я воспитал, и многие из них стали настоящими людьми. Есть среди них и генералы, и доктора наук, и священники, и оленеводы. Все они говорят мне спасибо. Каждый день я получаю от них телеграммы, мокрые от слез, и каждого из них я помню в лицо. Некоторые мои выпускники иногда совершают ошибки. Вот послушайте, что произошло с одним из них, талантливым парнем.
2: Поднимает монету над головой.
5: Это самая большая монета в России. 5 рублей. Но если ее положить на самую вершину Останкинской башни, разглядеть ее с земли будет непросто. Сейчас вы узнаете историю о юноше, который собирал эти монеты, и о том, что с ним произошло. Пипа. Сцена 1. Поздно вечером в бойлерной на топчине сидит молодой слесарь Геннадий. У него на коленях молоденькая девушка Юля. На столе пустая бутылка портвейна и кусок вареной колбасы.
4: Ну как?
8: Что как?
4: Как ты себя чувствуешь?
8: Нормально. А что?
4: Теперь ты стала женщиной.
8: Я не знаю, как мне сказать это моей маме.
4: А что она тебе сделает? Ты просто влепи это в лоб.
8: Ты просто не знаешь мою маму. Она каждую неделю таскает меня на медосмотр к гинекологу. Узнать, девственница я или нет. Я думаю, что она не очень хотела бы узнать, что я стала.
4: Стала женщиной. Теперь я сделал тебя ей. А ты даже спасибо не сказала.
8: К тому же мама всегда так бесцеремонно заглядывает в ванну, когда я там моюсь, чтобы полить меня из душа. При этом, как ты понимаешь, она поливает мне только одно место.
4: Какое?
8: Пипу.
4: Пипу? А что это?
8: Пипа – это пипка.
4: О, так бы сразу и сказала. А я думаю, что за пипа? Я знал только одну пипу. Это была старая пантера из детской книжки «Пипа бросает вызов». Теперь твоя пипа бросит вызов твоей маме.
5: Сцена 2. Квартира Юли. В коридоре мама, огромная толстая женщина. Она настороженно встречает дочь.
9: Что-то ты сегодня поздно пришла, Юленька. Где это ты пропадала? Тебе уже пора в ванную. Твоя мама хочет полить тебя из душа. Тебе это всегда было приятно. Ты так хихикаешь в ванне, радуешь сердце матери.
8: Что-то мне, мамочка, сегодня в ванную не хочется.
9: Не хочется? Странно, почему?
8: Не хочется, не хочется и все.
9: О, да ты вся дрожишь.
8: Я себя неважно чувствую.
9: Уж не потеряла ли ты свою девственность? Молчишь? А ну пошли в душ.
8: Не пойду.
9: Да как ты с матерью разговариваешь, хамло? Что я тебе чужая? Уж и помыть-то тебя как следует не могу. Обидела маму. А за что?
8: Мама, я женщина.
9: Давно я от тебя этого ждала, и вот на тебе выложила. Кто он?
8: Слесарь из бойлерной.
9: Понятно, ты ему не пара. В бойлерных работают одни бездельники и дураки.
8: Он хороший, он честный человек.
9: Он барахло и ублюдок.
8: Откуда ты знаешь?
9: Знаю, я 30 лет на стройке проработала.
8: Я тебе не верю.
9: Какую же ты маме свинью подложила?
8: А,
9: ну я тебе устрою. Я до твоего слесаря доберусь. Знатный из него люля-кебаб сделаю. И люди мне скажут спасибо.
5: Сцена 3. Остановка недалеко от дома Юли. На остановке стоит слесарь Геннадий. К нему подходит мать Юли. У нее в руках сумка.
9: Молодой человек, вы давно автобус ждете?
4: Давно, а вам-то что?
9: Не хами, мужик.
4: Извините.
9: Вот-вот, держи себя в рамках. Молодость бурлит. А ты, парень, часом не в бойлерной работаешь?
4: Да, а вы откуда знаете?
9: Геннадием зовут.
4: Да.
9: И Юлю знаешь?
4: Да.
9: А сам в этом доме живешь?
4: А да.
9: На каком этаже?
4: На 10-м.
10: Что ж ты врешь? Дом-то пятиэтажный.
4: А что? А что?
5: Мама, выхватывая из сумки здоровенный кнут для питбультерьеров.
10: А вот что! Я мать Юлии! Мать ее! Я мать! Мать!
5: Мама начинает яростно хлестать Геннадия кнутом. Он закрывается руками, а затем убегает, преследуемый мамой Юли. Сцена четвертая. Квартира Юли. Мама сидит на диване. Дочь положила ей голову на колени и слушает ее рассказ.
9: И вот я вынула хлыст и погнала его по улице. Да еще и матом крыла. А люди все видели. Все в окна смотрели. Затем многие выбежали на улицу и бросились мне помогать. Горякова из 56-й квартиры с канатами, монтировкой. За ними Кудиновы из 47-й с рыболовной сетью. И вскоре мы изловили этого кобеля.
8: Он кричал?
9: Вырывался, пытался укусить, но мы его ловко привязали к старому бревну и бросили во враг. Он летел туда с визгом.
8: А что он кричал? Он звал на помощь?
9: Бесполезно. Со мной был народ. Честные люди. Даже кое-кто из ЖЭКа прибежал. Все хотели помочь. Вскоре мы все спустились во враг, где валялось бревно с привязанным Геннадием, и я, вспрыгнув к нему на грудь, начала бешено танцевать свою любимую чечетку. Я сильно била его каблуками, яростно пела «Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча!» А соседи кричали: «Не води ты никого в свою бойлерную! Не води!»
8: А он?
9: А он стонал. Я даже прослезилась, только слегка. Я вспомнила о тебе, о твоей загубленной жизни, и все поняла. Мой танец был не танцем, а чем-то иным.
8: Так вы не убили его?
9: Ну что ты, мы ведь только хотели слегка проучить этого лоботряса. И проучили, между прочим. Надолго он запомнит сегодняшний денек.
8: Спасибо тебе, мамочка, за твою заботу.
9: Вот-вот, почаще такие слова маме тебе говори. Я ведь не зверь какой-нибудь.
3: На сцене вновь появляется старый учитель.
11: Вы, наверное, помните нашу замечательную учительницу биологии Ирину Петровну Ячменеву. Умерла Ирина Петровна. Мы все помним ее незабываемую, слегка странную улыбку. Она ведь улыбалась как-то из-под лобья. На днях Ирина Петровна решила вешать шторы. А у нее такая старая система была с металлическим тяжелым кронштейном. Она полезла вешать шторы, и он рухнул ей на голову. Перед смертью Ирина Петровна успела попросить, чтобы после похорон ее скелет отдали в школьный кабинет биологии. Она ведь хлопотунья и после смерти хотела служить родной школе. И вот вчера его там установили. В кабинет вошли четвероклассники, увидели скелет в углу у окна и сказали: «Здравствуйте, Ирина Петровна». По скелету узнали. Ну а теперь еще одна печальная история. Когда я ее вспоминаю, слезы наворачиваются у меня на глазах.
5: В интермедии повесть о настоящем человеке.
3: Григорий Прокудин. Инвалид, ветеран афганской войны, где потерял обе ноги. Увлекается радиоделом.
12: Светлана Толстикова, патронажная сестра. Верит в скорый конец света, непредсказуемая хищница.
3: Костя Хрюкус. Настоящий с фамилией Бобков. Горбун. Раньше состоял в банде мясоруба. Участвовал в 51-м налете на ларьки и банки столицы. Порвал с бандитами, которые хотят ему отомстить.
13: Мура Карлица. Настоящая фамилия Граббе. Ранее состояла в банде мясоруба киллерши. Теперь ведет честный образ жизни, помогает милиции. Мастер спорта международного класса по биатлону. Обладает непонятными телепатическими способностями. Пытается лечить горбуна Костю Хрюкуса методом народной медицины и уринотерапии.
3: Мясоруб. Настоящая фамилия
4: Бушмакин, главарь преступной группировки, академик физико-математических наук и юридических наук. Контролирует проституток на Садово-Кудринской, связан с вьетнамской и нигерийской мафией. Внесен Интерполом в черный список лиц, подозреваемых в контактах с медельинским наркокартелем. Финансирует музыкальный конкурс «Пурпурный нарцисс России».
5: Комната ветерана афганской войны Григория Прокудина. По комнате разбросано множество радиодеталей –

0: Я Григорий Прокудин, гражданин России, потерял ноги на афганской войне. И сколько мои друзья-ветераны не клялись, что не оставят меня в беде, все это оказалось фуфлом. Теперь я собираю старых деталей, приемники, и горбун Костя Хрюкус продает их на царицынском рынке.
1: Гриша собирает приемник. Входит горбун Костя Хрюкус.
2: Здорово, Гриша.
3: Привет, Костик.
2: Ну что, Гриша, как дела? Собрал приемничек?
3: Целых два приемника собрал.
2: Вот ты молодец. Теперь мы с тобой купим полкило колбаски и заживем как короли.
3: Да, точно. Знаешь, Кость, давно хотел тебя спросить. Скажи, а чего у тебя горб образовался?
2: Эх, Гришка, Гришка, это долгая и страшная история.
3: Ну, расскажи, расскажи.
2: Я долгое время был членом одной кровавой банды. И каждый день мы грабили обменные пункты, а потом шли кутить в ресторан. Ну, в общем, жили красивой жизнью. И вот однажды мы вломились в один банк. В тот вечер там не было охраны, а был какой-то старый дед-сторож со своим внуком, и наш главарь Мясоруб слышал что-нибудь.
3: А, это тот, который при задержании перегрыз милиционеру горло?
2: Он самый. Это была такая сволочь. В тот день он был особенно зол. Мясоруб схватил мальчишку за шиворот, стал его душить и все кричал: «Я хочу искупаться в кровавой ванне!» Я накинулся на него, повалил на его на землю, но он успел схватить лом, перебил мне позвоночник. С тех пор я горбун.
3: Вот молодец, а? Кость, спас зато мальчугана.
2: Нет, не успел. Мясоруб все-таки разорвал его на части.
3: Да. Знаешь, Кость, все-таки ты совершил доброе дело, и на том свете тебе все запишется.
2: Эх, Гриша, Гриша, если б не эти обстоятельства, кем бы мы сейчас с тобой были, какие б дела крутили, были б космонавтами, и оттуда бы с орбиты посылали бы друг другу привет.
3: Нет, Кость, нужно жить сегодняшним днем. А привет, да привет я тебе и сейчас могу передать. Привет, Кость.
1: Гриша бьет его по горбу, Костя корчится от боли.
2: Скажи, Гриша, а вот ты кем бы хотел стать?
3: Я хотел бы стать президентом России, делать добро людям. Только вот я слышал, что у нас в стране инвалидов в президенты не берут. А зря. Я ведь знаю, как людям помочь. Что нужно делать?
1: Костя берет Гришу на руки.
2: Ну, расскажи. Расскажи давай. Что? Что делать нужно?
1: Гриша, обнимая Костю.
3: Первым делом бы, Кость, я решил бы жилищную проблему. Затем с деньгами бы разобрался. И, наконец, Костя, при помощи врачей я бы сделал всех людей на земле бессмертными.
2: Вот это здорово! В последнее время я ведь тоже задумываюсь о бессмертии. И знаешь, что думаю? Вот если решить эту проблему, все остальное само приложится.
3: Приложится, несомненно, приложится. Только вот без ног я как без рук.
1: Гриша разбивает приемник в гневе.
2: Ну что ты, успокойся. Что, у тебя нет никого, кто тебе помогает, никто не заходит к тебе?
3: Нет, есть одна медсестра. Уколы мне в задницу делает.
2: А у меня тоже есть женщина. Ну, правда, она карлица. А раньше тоже в нашей банде состояла. Потом раскаялась и даже теперь помогает милиции.
3: А как ее зовут?
2: Мура. Просто Мура. Она уже очень много добра нашим органам сделала. Она изучает карате, смотрит фильмы с Брюсом Ли. А недавно трех бандитов пристрелила. Представляешь?
3: Ого. Она красивая?
2: Очень. Ну, пойду я, что ли?
1: Костя уходит. Гриша продолжает собирать приемники.
4: В комнату входит медсестра Света. Она в белом халате. На вид ей около 25.
3: Здравствуй, сестричка. Вот ты опять пришла.
5: Как дела, герой?
3: Да какие там дела? Вот все с приемниками вожусь.
5: Неужели этот хлам у тебя кто-то покупает?
3: Да покупают. Покупают вьетнамцы. Потом переплавляют на детали, из них делают драгоценные металлы. Да и продают мафии.
5: Ну-ка, снимай штаны, герой. Я тебе сейчас укол сделаю.
4: Гриша снимает штаны.
3: Так?
5: Да, так.
4: Света делает укол, а Гриша корчится от боли.
3: Скажи, сестричка, а тебе сейчас ничего не хотелось бы?
5: О чем это ты?
3: Да я все об одном.
5: Ой, ну и хитер-бобер. А я ведь, между прочим, роскошь люблю.
3: Да, да, и что?
5: Да то, у тебя здесь бомжатник, а в бомжатнике любовь не родится.
3: Вот ты как, значит, не любишь, да?
5: Ты, Гриш, в жизни ведь по-всякому бывает.
3: Скажи, сестричка, о чем ты мечтаешь? Чего от жизни хочешь?
5: Ой, Гриш, да как все люди, я мечтаю о счастье. Хочу замуж выйти, детей нарожать и какую-нибудь работу подходящую найти.
3: Ну, а что, это не нравится?
5: Да нет, нравится. Нравится, но я имею в виду материально. Работаю на голом энтузиазме.
3: А в чудеса ты веришь?
5: Да какие еще чудеса? Чудес не бывает. Я это на своем опыте знаю.
3: Ну, а как на личном фронте?
5: Да никак. Я этим мужикам все тайники своей души открывала, а они там, паразиты, отхожее место устроили.
6: Григорий и Света внимательно смотрят друг на друга и настороженно молчат.
3: Да, значит, и тебе в этой жизни нелегко пришлось. И что, вот так вот у тебя никого?
6: Света смотрит на Григория страстными глазами, слегка оголяет плечо.
5: Никого. Одна я, одинешенька.
6: Света гладит Григория по обрубку ноги.
5: Как осиновый листочек осенней порой.
4: Сцена вторая. Конспиративная квартира РУВД. Мура Карлица и Костя Хрюкус сидят на диване.
7: Вот мы опять с тобой встретились, Костик.
8: А ты чего, на задание опять собралась, что ли?
7: Должен же кто-то бандитов ловить. А ты?
8: Да я, что я? Я вон Гришкины приемнички на рынок тащу.
7: Че-то нехорошее у меня предчувствие. Че-то должно случиться.
8: Да ладно, в жизни всякое бывает. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
7: Костик, а хочешь, я тебе че покажу?
8: Ну, покажи.
3: Мура оголяет плечо. Под платьем оказывается милицейская гимнастерка с погонами лейтенанта.
8: Оба-на! И не страшно тебе так?
7: Я из твердой, из нержавеющей стали.
5: На сцене появляется старый учитель.
6: Вот так они щебетали, голубки. А потом Костя поехал на рынок. Надо было разжиться деньгами. Он еще не знал, что его ждет в ближайшие минуты. Веселый и радостный шел он по улицам Москвы. Солнце, как будто чуя беду, зашло за тучи. Но Костя Хрюкус не обратил на это внимания. А беда была уже близко.
5: Сцена третья. Костя идет по безлюдной улице, в руках приемник. Сзади появляется мясоруб с ручной установкой залпового огня «Муха». Костя, почуяв беду, не поворачивается к нему лицом.
9: Эй ты, горбатый, ты не узнаешь меня?
6: Нет.
9: Точно не узнаешь?
6: Да, точно не узнаю.
9: А сколько отсюда остановок до птичьего рынка?
6: 3.
9: Точно, ты уверен?
6: Уверен.
9: Ну так получай за все 3.
5: Мясоруб делает 3 залпа по Косте и убивает его.
4: Четвертая сцена. Квартира Гриши. Гриша собирает приемники. Входит медсестра Света.
5: Здравствуй, Гриша.
3: Здравствуй, родная.
5: Как твои дела?
3: Да вот, Коське что-то нет, волнуюсь. Скажи, сестричка, в прошлый раз ты как-то странно, по-особенному на меня посмотрела.
5: Да люблю я тебя, глупый.
4: Света целует Гришу.
3: Правда? Не могу в это поверить.
5: Да, это так. А полюбила я тебя, потому что ты герой. Ты на афганской войне воевал. Ты настоящий парень.
3: Да, только за это точно?
5: Конечно, поверь мне, это так.
3: Но ведь я же калека. У меня нет ног.
5: А для меня это не важно. Ой. Не важно, Гриша.
3: Ой, что это?
5: Гриша,
3: смотри, ноги начинают
5: что?
3: Расти.
4: Григория, вырастают ноги.
5: Не может быть!
3: Может!
5: Это чудо!
3: Это чудо называется любовь. Мы будем ходить по земле и играть в футбол. Я буду носить тебя на руках, а потом мы купим ковер и стиральную машину. А после поедем
10: Поедем в минеральные воды. Боже, какая жизнь открывается перед нами, Светка, черт возьми. Я вижу эти фантастические светлые дали, огромные поля, по которым мы будем бродить с тобой, наслаждаться свежим горным воздухом. Я уже вижу, как я схожу на высокий холм и кричу тебе, кричу изо всех сил. Светка! Любовь моя вечная! Долгое эхо летит над прозрачными озерами, над синькой рек, над бескрайними лесными далями. И гулким звуком отдается оно в таежных урочищах и перелесках. И уставшие путники на бескрайних шляхах слышат его и узнают мой голос. Голос непобедимой, нечеловеческой любви. Ух, и здорово же жить на земле! Я верил, что однажды такой день настанет. Ты просто подойдешь ко мне и скажешь: «Я люблю тебя, черта безногого!» А все оказалось во много раз фантастичней. И мы будем ковать эту жизнь, будем.
5: Будем, Гриша.
10: Мы будем счастливыми, здоровыми и богатыми.
5: Обязательно будем, мы не можем не быть.
10: Но только, только поклянись мне, Светка, что когда я умру, ты поставишь на моей могиле такой памятник. Я выхожу из гранитного 600-го Мерседеса. В руках у меня мобильник из малахита. На ногах ботинки из карарского мрамора. На шее тяжелая цепь из золота 999-й пробы. А глаза. Из чего же глаза? А, из изумрудов. Их ночью должна подсвечивать специальная лазерная установка. И вот я выхожу из гранитного Мерседеса и кричу тебе: «Я люблю тебя, Светка!» А ты точно такая же стоишь на соседней могиле и отвечаешь мне: «Я люблю тебя, черта безногого, Гриша!»
5: Гриша, я клянусь тебе, ну на чем же мы заработаем такие деньги, на такие памятники?
10: Я уже все придумал, мы будем торговать тротилом и туолом. Сегодня они людям ох как нужны, я уже знаю, как поставить такой бизнес. Денег будет как волос на голове и даже больше!
4: Григорий от души смеется. Вбегает Мура карлица, скидывает указательный палец вверх.
7: Горбуна Костю Хрюкуса убили! Убили люди мясоруба!
10: Костю? Ой, что это?
5: Что случилось? Что?
10: Ноги начали расти в обратную сторону. Держи их!
4: Все, и Света, и Мура в ужасе пытаются удержать ноги Гриши.
5: Я не могу больше.
10: Можешь, черт возьми, держи их! Нет. Держи ноги! Мы должны...

0: воспитывать, отвечала она. Ну вот, и пришла пора нам расстаться. А так много еще нужно было вам сказать. Как говорится, не успели толком обмолвиться, а уже по домам. Я долго буду вспоминать всех вас, родненькие вы мои.
1: За спиной старого учителя вспыхивает дешевая иллюминация в виде солнца, от которого бегут лучи. Звучит мелодия из кинофильма «Большая перемена». Старый учитель плачет от счастья. Старый учитель смотрит вверх и начинает в ужасе кричать и махать руками.
2: «Ой, что это? Что это?»
1: Сверху на учителя срывается чудовищных размеров спрут. Он обвивает его тело и сжимает своими мощными щупальцами. Слышится оглушительный треск костей и вопли старого педагога.
2: «Дети, дети, что же вы смотрите? Помогите мне, спасите меня от этого чудовища! Нет, нет, я не хочу умирать! Нет, чудовище, отпусти меня! Я хочу учить детей! Я хочу нести свет знаний!»
3: «Пришел твой час накормить голодного спрута!»
4: Прут выжимает из старого учителя кровь, как из мочалки, и взмывает с ним ввысь.
0: Занавес.

И под эту несколько, собственно, тревожную, но уже ставшую многим привычную, я бы даже сказал, успокаивающую музыку, сочиненную крайне давно господином Густавом по кличке, в общем-то, Малер. Его многие не любят, вы знаете, многие не любят старика Малер, считают, что он чересчур как бы вычурен и все такое, но при этом любят его играть. Мы начинаем беседу с неким рок-н-роллом. Не обидишься, если я скажу там легенды, да, вот отечественного. Но я не влез сам, но мне просто редактор пришел и сказал, ты скажи, слово легенда должно звучать, иначе, говорит, мы тебя отсюда

0: выгоним. Так и сказано.
1: Термоядерный редактор.
0: Термоядерный, да. Но, тем не менее, действительно, без преувеличения, так, Ник Рок-н-ролл у нас сегодня в гостях. Представляешь, вот я сейчас подумал, да, скажем, лет 15 назад, ну, помнишь те времена, разве могли мы с тобой, молодые, сильно пьющие люди, в общем-то, подумать, что мы будем
1: сидеть... Не, ну я тебя-то пьяным никогда, Саня, не видел.
0: Ты меня не видел.
1: Я тебя не видел пьяным.
0: Да я тебя, в общем-то, тоже. Так мы друг друга и не видели никак пьяными, потому что всегда находились...
1: Ну, говорили, что пьяные. Окружающие говорили,
0: что мы пьяные. Так мы не могли себе представить, что мы будем сидеть здесь вот так сейчас, абсолютно взрослый, солидный, в общем-то, дядька, в золотых нормальных цепях, болтая на указательных пальцах, понимаешь, ключа
1: в коже,
0: нормальных
1: да, в коже,
0: понимаешь,
1: и быть трезвыми, понимаешь,
0: и говорить о нормальных вещах. Мы еще пока не начали о них говорить, но мы начнем. Я вот что хочу тебя попросить, так сказать, пойти в обратку, да, обычно, когда люди прощаются, они так, ну, такие пожелания высказывают, а я хочу сейчас попросить тебя обратиться к тем, к той молодежи, которая, в общем-то, прожигает свою жизнь дико, в общем-то,
1: Все в наркотиках.
0: И, в общем-то, при этом считается это неотъемлемым атрибутом рок-н-ролла, к сожалению.
1: То есть так считают или это считается уже?
0: Считается уже. Вот видишь, уже считается. Вот,
1: я там в Сибири...
0: Нет, а он знаешь, как делится? Вот на две, по-моему, сейчас категории. То есть первая категория, это, скажем так, как же он называется, брит-поп.
1: А, ну да.
0: Тоже рок-н-ролл.
1: Формат еще есть такое словечко.
0: Как?
1: Формат.
0: Да, формат, брит-поп и вся вот эта педерастия, собственно. А с другой стороны, понимаешь...
1: Хозяин есть. Хозяин. Хозяин.
0: Батя.
1: Батя. Хозяин.
0: Хозяин.
1: Хозяин формата.
0: Ну, обычно так, он такой свирепый. Лютует.
1: Хозяин?
0: Ну, хозяин. Ну, да, да. Вот, с другой стороны, существуют как бы альтернативные проявления искусства подобного рода. Ну, вот эти альтернативные...
1: Классическая музыка, например.
0: Нет, я имею, опять же, в виду все-таки именно... Да. Вот, да.
1: В жанре.
0: В жанре, если крутиться. Он поделился на две части. Первая часть, как вот то, что мы перечислили выше, демонизм, собственно, и то, что лично, ну, мне совершенно неинтересно. Тебе, надеюсь, тоже. И вторая часть, которая, в общем-то, дико разъедена буржуазной заразой, в общем-то, кока-колой, а в плохом смысле этого слова, дешевыми наркотиками, которые валяются где ни попадя, считают, что играть на плохих инструментах это круто. Ну, то есть, практически живет нашим с тобой Николай вчера. Вот как быть с ними? Как быть? Может быть, взять их за губу, привести к нашим с тобой точилам и сказать, вот отполируй, почувствуй вот это упругое немецкое железо, эти округлые фары этого Мерса. Ты поймешь, что значит настоящая жизнь.
1: Настоящий рок-н-ролл.
0: Живи, радуйся. Никогда не смотри фильм группы Pink Floyd «Стена».
1: Абсолютно.
0: Не надо. Надо смотреть жизнерадостно.
1: Главный ролик, где Паркер.
0: Да, да. Вот какие вот у тебя на эту тему соображения?
1: Так все-таки? А чего? В общем-то, я об этом все сказал и буду говорить. Нет, наверное, я уже не буду об этом говорить. Все сказал. Но тебе скажу.
0: Да.
1: Тебе скажу. Эксклюзив. Ну, я, например, знаю теперь, кто такие мертвые чебурашки. Знаешь, такие мертвые чебурашки?
0: Ну, это, наверное, расстрелянные в ночном клубе ОМОНовцы.
1: Нет, это вот не формашки, мертвые чебурашки, соплячки. Вот, это все то, что является порождением рок-шопов. То есть, понимаешь, структуризация. Ну, есть рок-шопы.
0: Ты понимаешь, для меня слишком много...
1: Я сейчас прям... все объясню. Ты здесь
0: на
1: радиостанции, а иногда на улицах бываю.
0: Да.
1: Вот. Понимаешь, есть, значит, появились рок-шопы. То есть рок-шопы...
0: Ну, это, извини, что перевод, раньше типа «давай-давай» вот был такой.
1: Типа «давай-давай». Угу. Появились, значит, рок-шопы. Их сейчас, как всегда, мало. Ну, вот. Но, тем не менее, они есть. И... Есть публика, которая бывает, которые уже стали атрибутами всех рок-концертов. Это мертвые чебурашки. Мертвые чебурашки — это кожаные куртки, Это штаны такие, тельняхи. Обязательно делают вот такие вот штуки.
0: Угу. Козюки дают
1: да,
0: на сцену.
1: Вообще, Юнайтед, правильно, это Юнайтед. Да, впервые да, это, мы, да. Мы-то с тобой знаем.
0: Да, да, да.
1: Мы-то
0: да.
1: с тобой знаем. Мы с тобой знаем, что такое вот это. Вот это никакая не козюка, да. это никакая не коза.
0: Ну, у них деле, это называется Юнайтед, козу на сцену бросить.
1: Да. А козу на сцену бросить. Да,
0: вот
1: стоит,
0: они
1: да.
0: метают. Да.
1: Вот. И вот эти вот мертвые чебурашки.
0: А, извини, они... а среди них женщины?
1: Ну, или... Они все некрасивые.
0: Понял.
1: Большей частью своей, потому что планида такая, да. Планида у них такая, у мертвых чебурашек. Вот, не красота спасет мир.
0: А вот, извини, пожалуйста.
1: Отменили.
0: Вот можно еще как-то вот немножко. Дело
1: фюрер
0: в том, что для меня это совершенно новое.
1: Известен.
0: У них, да, очень важно.
1: Ну, фюрер-то ну, Летов, кто фюрер.
0: Ага.
1: Летов,
0: а вот скажи, скажи такой, еще такой вопрос. А, ну, для меня это действительно новость. Вот потому что у нас как-то тут принято, ну, типа там маски-шоу, это как в кабак, ну, понимаешь, врываются те самые чебурашки, всех кладут на пол, он-то дико ищет наркотики. Поэтому я подумал, что
1: такое. А, ты подумал, что это.
0: Что это да. Ну, да, налоговики, так называемые. Вот. А, вот на твоем, в твоей терминологии совсем это другое означает. А, тем не менее, вот как можно...
1: Ну, я же в своей игре, поэтому...
0: Безусловно,
1: поэтому
0: безусловно.
1: Вот я
0: вот, а как можно определить так называемую вот... МЧ, так, ну, для краткости, мертвого чебурашку, вот, если вот он выходит, ну, скажем, из подъезда обычной девятиэтажки, ты, в принципе, описал его вот так внешний вид, ну, вот немножко поконкретнее, как вот, а простому обывателю, нас слушают простые люди, как понять, что это именно мертвый чебурашка, в общем-то?
1: Ну, характерный запах, вот, причем, значит, характерная аура, то есть отсутствие всякой ауры. То есть все же, все обыватели, как мы с тобой знаем, все видят ауру. Сейчас, сейчас это сплошь и рядом.
0: Да, да.
1: То есть видят ауру.
0: Чувствует ее.
1: Чувствует,
0: да, да.
1: Чувствует, дух, чувствует. На дух чувствует, понимаешь? То есть все обыватели, они чувствуют все это на дух.
0: Да.
1: А дело в том, что МЧ, принято МЧ, они, понимаешь, без духа и без ауры. И когда обыватель их видит, выходящими из подъездов, полуподвальных помещений. Как правило, они живут в полуподвальных помещениях. Номинально считается, что это квартира. Номинально считается, что рядом с ними живут их родители. Но на самом деле они все из полуподвалов. Да-да-да, все из полуподвалов, об этом уже говорят, пишут.
0: Послушай,
1: в газетах.
0: Извини, я изредка буду тебя перебивать,
1: да,
0: чтобы как-то задать еще какие-то вопросы. А вот раньше, например, считалось, ну вот если считать их людей, там, МЧ, да, мертвые чебурашки, что они, как правило, вот на людях появляются вот в таком виде, там, ну как без ауры, там, а потом, приходя домой, в общем-то, съедают приготовленную мамой очень заботливую жирную куриную котлету, и типа вроде как опять при деле. Сел на очко, канат толстенький отметнул, лег в кровать и смотрит, в общем-то, мультфильмы детские по Ведоку, который папа привез ему из-за загранки. Вот, это, в принципе, согласись, была такая порода людей. Неужели их не осталось? И сейчас получается, что просто, вот как ты рассказал, если они реально живут в полуподвалах, так они это, значит, искренне делают. Но это их образ жизни, значит, что, может быть, как-то им даже можно уважать. Ну, хотя я, наверное, глупость сказал, но все-таки.
1: Ну, я не знаю, Саня, видишь ли, дело в том, что мы-то с тобой индивидуально еще таких достаточно. Вот. И на это на все можно посмотреть по-разному. То есть с разных сторон перископа все это увидеть можно по-многообразному, понимаешь? То есть я, например, играя в рок-н-ролл с нынешней группой «Третьи души», что из Вифлеема. Вот, ну, они из Вифлеема. Вот. Например, наблюдаю очень уникальные, скажем так, с тобой вещи. Вот, мы можем наблюдать, вернее. Я не думаю, что вообще есть смысл говорить о такой номинации, как «Мертвые чебурашки», поскольку я, например, четко определился, что, играя в рок-н-ролл, я не вижу мертвых чебурашек, то есть мой перископ в их сторону не смотрит. Я интуитивно ощущаю их присутствие. Когда я перископ свой протираю всевозможными спиртовыми изделиями, на вроде там тюряки или фикуэ, вот, то все это начинает мной видимым быть. Понимаешь, когда я все это вижу, я просто врубаюсь, что те, кто жив и еще при памяти, это не просто какой-то там такой клич. Вы, те, кто живы при памяти, вы знаете, вы чувствуете явление 1 в приближении номер 7. Нож в печень, рок-н-ролл вечен, войны хотели Рейганы, Маргарет Тэтчер. Понимаешь, а когда это все происходит, то все видимым становится. Понимаешь, как вот в фильме «Хищник».
0: Угу. Да, хищник. Я понимаю. Да, понимаю.
1: Хищник. Угу. Вот.
0: А, Коль, а скажи, пожалуйста...
1: Вообще-то общее состояние, на самом деле, того, что называется, если говорить так вот, абстрагироваться от ерничества. А мы-то с тобой ерник, кстати.
0: Да, да.
1: Вот, знаем, что почем, Сантей. Если абстрагироваться от всего, на самом-то деле, просто индивидуалом на сей раз объявлена самая настоящая война, поскольку можно хихикать и делать бессмысленные физиономии против наши с тобой рыжики, вот, засовывая пыжик в нужное место, понимаешь, просто на самом деле игра становится веселой, дерзкой и упрямой, вот, поскольку все мне это нынешнее состояние рок-музыкантов мне очень печалит с тех пор, как появился учрежденный хозяином формат. Когда я видел уже ряд музыкантов, которые... Ну, это, наверное, они и музыканты.
0: Да,
1: вот,
0: я,
1: которые...
0: Я понимаю,
1: знаешь, такие разговоры? Помнишь, вот мастера Маргарита там-то вот не был там, допустим, у Арчибаля Арчибальтовича? А зря Фока. Сам вот была такая стиралочка. Вот. Сейчас разговоры у музыкантов следующие. Форматы. Это формат. Слушай, ты в формате? Бля, я там... Я в формате.
0: Нет, даже знаешь, что как? А нас взяли в горячую ротацию.
1: Да,
0: какая
1: ну вот
0: телега.
1: Да.
0: Я всегда удивлялся,
1: вот,
0: что это такое. И
1: Вот, и понимаешь, и мне становится очень весело и очень приятно. То есть я это называю, таким образом. Парень, да ты ведь ТНП. ТНП — это товары народного потребления.
0: Правильно.
1: Так
0: да.
1: Ты парень ТНП!
0: Но все-таки, Коль, согласись, что они еще ладно, они, так сказать, сознательно себя продают, то есть как какие-то матрешки, расписанные одним человеком, да, то есть, ну, ладно, меня гораздо интересуют вот те, кто хавает. Вот все-таки вот МЧ, то есть мертвые чебурашки, ведь на какой-то грани ведь у них случилась эта потеря, ну, не то что, скажем так, собственной индивидуальности, а потеря индивидуальности, восприятия вот этого демонизма, понимаешь? То есть человек может, например, оценивать, там, а этот дебил, к примеру, а это, так, к примеру, интересное явление. Вот прежде чем самому полностью стать дебилом, вот где у них случилось?
1: Знаешь, это случилось тогда, когда некоторые олдовые рокеры стали кричать на всевозможных фестивалях такие вещи. Мы вас поздравляем с Вудстоком! Мы вам даем этот Вудсток! Понимаешь, я...
0: Или вот так кричать. То есть, и теперь все вместе!
1: Наш,
0: да, мы наш! Я тебя понимаю.
1: Наш, мы но... наш! Там, мы на... Ау! Понимаешь? Вау! Вау! Вау!
0: Да.
1: Вот это вот на уровне вот таких вот призывов, понимаешь... Но мы знаем, что в 17-м году тоже большевики к власти пришли, понимаешь? И любовь народная нам тоже известна, в общем-то. Достаточно известна. То есть я это ощущал и знаю, что такое народная любовь. Это вещь очень веселая. Вот. Гораздо логичнее было бы, если бы кто-нибудь из тех, о ком я не хочу говорить, вот, сказал бы: «Привет, вы в Бухенвальде. Ну, как ощущения?» Вот в Свердловске, когда у нас был концерт, вот, с группой, которой я просто очень горжусь. Я действительно ей очень горжусь. Мы не первый день в столице играем в рок-н-ролл. То есть, ну, это отдельная история. Вот, она материализуется, эта история, при известных нам с тобой событиях. Так вот, когда я, например, вышел на сцену и сказал: «Привет, бижутерия!» Какой был кайф! «Привет, бижутерия!» Наш барабанщик Серега, которому 20 лет, вот, Он испугался, он подумал, что сейчас что-то все обидятся. Я говорю: «Серег, ты не парься на самом деле. Ты видишь, как сказал? Привет, бижутерия». Или там в разных местах можно, например, там вот на дне города в Тюмени играли. Вот, я, например, вообще хотел сказать, считай, что сказал: «Привет, обноски», понимаешь? То есть это ведь нормально.
0: Абсолютно. Слушай, тебе не приходила в голову мысль такая, что просто вот...
1: народу понравится. А, бля, ну вот, ты знаешь, я такой там... Да. Как они как, ребята, вот это когда начинают...
0: Вы меня любите, вот так.
1: А ты знаешь самое интересное, что? Я вообще, я поражен, почему зритель в это еще пока не врубается. Но наверняка врубится, понимаешь?
0: А вот я тоже поражен.
1: Когда, если он в это врубится, знаешь, что может начаться? Причем я так вот по клубам хожу, и смотрю на некоторые концерты. И знаешь, я, например, вот слово «не дождусь», я зря хотел употребить, когда зритель просто скажет: «Так, а ну-ка ты вот это сделай, а ну-ка там вот это». Понимаешь, когда зритель почувствует, что он сейчас хозяин.
0: А перед ним просто такие клоун. Я тебя понимаю. Именно по этой причине я вообще в клубы не хожу уже вот как полгода. Ты еще мощно видишь, можешь это терпеть.
1: Боже, какой социолог во мне помирает. Потом задание, даденное свыше, нужно в конце концов выполнить до конца, в силу того, что я забытый разведчик. Ты же ведь понимаешь, что тогда, когда в Лэнгле все происходило, все произошло и со мной.
0: А скажи, вот не было у людей такой мысли, что просто то поколение, которое оно как-то ко всему этому относилось, ну, так, как и положено относиться, да, ко всему этому, оно просто, ну, ушло в другие сферы. Кто-то занялся бизнесом, кто-то там, к сожалению, пошел в бозе. Их просто нет. А просто это вот, скажем, ну, вот мы как-то немножко свое пережили.
1: Ну, может, пенсионеры. Нет, подожди, вот. Какие не пенсионеры? Мы просто в своей игре, Сантей, вы все... В своей игре, понимаешь? Это очень важно быть в своей игре, понимаешь? Видел я тех, кто играл и в бизнесмена, и вижу. Вот. И вижу я тех, кто играет в казаки-разбойники, понимаешь? И вижу я, слово мной, правда, нелюбимое, понимаешь? Но я его все-таки скажу, поскольку тут уже прозвучало там такие словечки, там новомодные, как формат. И вижу я тех, кто играет в маргинала, понимаешь? Ну и, в общем-то, мне все это напоминает. Такой был польский театр, «Слеза и смех» назывался. Вот. И мне это все напоминает вот один из спектаклей этого театра, где раздаются фантики, и чувак, который все это делает, это такая экспозиция спектакля, была «Ласкасьон», этот спектакль назывался «Взрыв». Он раздает фантики и говорит: вот эта конфетка горькая, эта конфетка сладкая, эта конфетка никакая, эта конфетка мяткая, тут нет конфеты. Но все разворачивают фантики. А там пустота, там фантики. И только тот, кто прочувствовал вкус ненайденной конфеты, улыбнется, скажет себе самому: все здорово, все прекрасно, я герой. И уйдет в ванну, побреется, приведет себя в порядок и сделает свою игру так, что никому, в общем-то, и не снилось. Иными словами, понимаешь, когда речь идет о рок-н-ролле, то герой рок-н-ролла – это тот человек, который прежде всего не обладает дурным запахом, он богат, он респекта. Он приходит и приглашает всех к себе. За все заплачено. И он делает то, что он делает. Он делает это так, как если бы на сегодня кто-то бы закричал: «Трауры, тушь, черти». Понимаешь? Но он потом садится в свою машину, если таковая имеется. Он платит за все своими деньгами, если таковые еще к этому времени не отменят. Вот. И цифрует, в общем-то, свой разговор.
0: И если кто-то хочет с ним поужинать, то это стоит очень много денег.
1: Ну да, да. Потому что это же ведь в конце концов не все же принадлежит в конце концов народу.
0: Безусловно. А давай сейчас послушаем вопросы, которые придут к нам из нашей Москвы.
1: А приходят вопросы?
0: А то.
1: Да?
0: Да, напоминают телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Привет, отморозки.
0: Здравствуй.
3: Вам нравится такое приветствие?
0: Да, собственно, было бы от кого, если бы вы были Джо Кокером.
3: Нет, ну вы же сказали, вот привет, обноски, это нормально.
0: Так.
3: Это хорошо, да? Это не то, что вау, мы вас любим.
0: А кто это говорит?
3: А это Женя Полернский.
0: А тогда, Жень, нам по барабану что ты говоришь, потому что мы не знаем, кто это такой. Ты знаешь Полянского, Женю?
1: Женя, ну, нормальный, наверное, человек, который задал вопрос «Привет, отморозки». Я хотел бы узнать, что такое отморозки.
0: А я уже выключил Женю.
1: А, ты уже выключил,
0: да,
1: Женю?
0: Потому что амбиции прут в голосе Евгения. Да.
1: То есть ты фильтруешь это все, да?
0: Ну, не
1: смысле,
0: то,
1: ты
0: что...
1: Хочешь, выключаешь, хочешь, выключаешь.
0: Естественно, я же тут сижу. Я же играю в радио. Ты думаешь, ты сейчас на радио?
1: Понял,
0: это
1: понял.
0: Я квартиру снимаю, Коля. Все. Я прикалываюсь тут по радио.
1: Давай дальше.
0: Давай дальше. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Ну, у меня вопрос к вашему гостю.
0: Да.
4: Как вы оцениваете вот работу Шевчука, такого известного рокера?
1: Ну, во-первых, спасибо. А как зовут-то?
0: А я уже вывел. У нас так, я просто забыл.
1: Есть, а можно...
0: задается вопрос, потом он выводится, и ты уже отвечаешь.
1: То есть я сейчас могу отвечать на этот вопрос или нет?
0: Нет, если ты не хочешь, ты можешь не отвечать.
1: Я хочу ответить.
0: Отвечай тогда.
1: Видите ли, монсьер, я не оценщик. Вот, а оценивают оценщики.
0: Или в этом, куда золотишко приносит ворота.
1: В ломбард.
0: О! Всегда мечтал зайти туда и посмотреть, чем там торгуют.
1: Никакого отношения к этим вещам не имею. А что касается последнего альбома Юры Шевчука, к нему, к Юре Шевчуку, я отношусь лучше.
0: А
1: я его недавно
0: не
1: видел.
0: Не слышал последней работы.
1: Да, это, наверное, «Метель августа» имеется в виду, нет?
0: Коль, даже не слышал.
1: Я слышал, ну вот.
0: Я же вообще музыкой мало интересуюсь, отношусь. Я теперь скульптор.
1: Юра, он учитель, слова.
0: Он, в общем-то, заслуживает...
1: Техника, слова.
0: Заслуживает права делать все, что захочет
1: конечно.
0: Уже.
1: Да, конечно, вне критики, скажем так.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы к вам полны внимания.
5: Алло.
0: Доброй вам ночи.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Алло.
0: Да-да-да, не волнуйтесь, говорите. Да-да.
5: Вы знаете, слушаю вас как-то первый раз, случайно включила. Какие-то у вас потрясающие точные слова, интонация. Когда вы говорите о рок-н-ролле нашлись, я такой первый раз слышу.
0: Естественно, мы же целый месяц писали текст на наши сегодняшние беседы.
5: Вы знаете, я хотела спросить, ну, собственно, если позволите, предыстория, у меня очень странный вопрос. Я-то сама занимаюсь там музыкой с 5 лет, ну, это сиденье за роялем, трудное детство, потом клавиши, тусовки в очень раннем возрасте, там андеграунд. В общем, мы как бы все в метро были.
0: Угу.
5: Вот. И сейчас вот мне 30 лет, я очень от этого устала. Я устала не от, собственно, даже самой музыки, а от того, что пребывание, как бы вот исполнение музыки, там пребывание в клубах, игра, там, все связано с тем, что куда-то надо ходить. То есть если ты не ходишь, если ты не тусуешься, если ты не контактируешь, ты как бы и не музыкант вообще.
1: А можно задать вопрос, а кто установил эти правила, то, о чем вы сейчас говорите?
5: Простите, не поняла.
1: Кто установил эти правила? Если ты не тусуешься, значит, ты не музыкант.
5: Вот эти правила...
1: Ну, кто-то установил, где-то это написано в каких-то декларациях, это отмечено.
5: А мне бы самое интересно было бы это узнать, потому что это установила как бы сама система.
0: Извините, как вас зовут? Да.
5: Меня зовут Юля.
0: Юля, ух ты. Нет, на самом деле, спасибо, Юля, за звонок, да, спасибо. Но, тем не менее, Коль, вот Юля абсолютно права. Это, как знаешь, это типа, как знаешь, что... Типа как пукнул. Вот, как бы тебе сказать, то есть никто не установил, никто не виноват.
1: Не,
0: сложилось
1: тогда...
0: так, что вот есть такой, действительно,
1: да.
0: Юля права.
1: Да.
0: Если ты не тусуешься,
1: да.
0: ты, не, ты вроде
1: четко.
0: Как и не музыкант.
1: То есть как будто и не было на самом деле таких слов, как аут-контрол. Как будто вообще этого не существовало,
0: вообще
1: да?
0: Ничего не существовало.
1: Не, Юля сказала что-то там об андерграунде.
0: Да.
1: И сказала о метро, я даже съерничал.
0: Значит, ты помнишь, какое количество,
1: по поводу
0: когда
1: того,
0: только...
1: где это
0: ты
1: было?
0: Помнишь, как все начиналось? Вот. Какое огромное количество вокруг действительно маленького количества музыкантов вертелось тусовщиков. А сейчас, в общем-то, дикое количество тусовщиков стало музыкантами. И вот это, по-моему, генетическое желание тусоваться в этих клубах у них осталось. То есть приходишь туда там и видишь, честно говоря, печальную картинку. То есть гомулункусы что-то ходят, обмениваются собственными пластинками, которые все написаны в стиле брит-поп. Там... Это действительно так есть. Если ты там не протусовался, ты не знаешь того, там, ты знаешь Федю? Да нет, не знаю. А Гришу знаешь, не знаешь? Да какой ты тогда музыкант, говорят они.
1: Ну, я этих слов... Ну, ладно.
0: Это правда, Юля права.
1: На веру я восприму, поскольку я с этим лично. Я просто хочу напомнить, когда на майке у известного певца Джонни Роттона было написано «Destroyer Hate», не имелось в виду, простите меня, вселенское разрушение, а имелось в виду конкретно разрушить музыкальный эстеблишмент. И что самое интересное, немного сумничаю, ситуация, связанная с известной радиостанцией, с известным хозяином и с известным FM, а и фестивалями тоже. Нашествие бывает разное. Таракани есть нашествие. Я говорю о другом нашествии. Да, называю вещи своими именами. Очень похоже на ситуацию, которая была в Англии в 76-м году. В 75-м году. Вот, а в 76-м году, как известно, грянула панк-революция. Вот, мне, например, ситуация очень сильно напоминает. Когда мы играли с «Тридцатью душами» в бункере в апреле, я снова обозначился, снова решил продолжить свою историю. Ну, почему бы и нет? То есть все пришло к тому, что историю я свою продолжаю. Один человек, не буду называть его имени, не хочу. Не буду, не хочу. Сказал: «Ник, ну все очень здорово, у тебя все классно, там ребята играют вообще, где ты их нашел там?» Я говорю: «Как всегда, на небе». Вот. Ну, говорит, ты как-то все вот революционности много стало. А я сейчас просто такое четверостишье зачитаю, чтобы
0: сейчас
1: было понятно.
0: Штраус, тише.
1: Чтобы было понятно. Говорит, что-то, говорит, революционности много. Вот все революционно, как ты все так серьезно, понимаешь? А по тексту там, например, вот есть такие вещи. «Небеса нас отметили, а земля не приняла. Половина наших соскочила с ума. Лунная рапсодия ртутного столба. Страница туманника выпила до дна», понимаешь? То есть, если люди, которые... есть такая тусовка, которые играют, скажем так, ну, рок-н-ролл, а продолжают... Вот, а на самом-то деле они продолжают просто находиться в команде Александра Маслюкова, то я, например, с КВНом ничего общего не имею. Я признаю, что есть такая передача, но я не в игре этой передачи. И если революция, ну что, нормально...
0: Ты прям вот говоришь сейчас, и вот, ну, прям-таки, я бы не смог сформулировать свои мысли точнее. Ты очень, ты прям радуешь, ну, честно.
1: Ну, потому что я нахожусь у Сани Лаэрского, у человека, который мне очень сильно... Кстати, он еще об этом не знает.
0: Очень важно,
1: нет,
0: что...
1: Нет, ты понимаешь, да. Вот, очень важно, знаешь еще что? Дело в том, что, ну, ты это знаешь, сколько я лет отдал Дальнему Востоку.
0: Конечно.
1: Что у меня были ссылки, и что большую часть своей жизни... Я провел и поселок Стекольный, Магаданская область, и знаю о том, что такое, когда поселки отключаются не понаслышке. Сейчас будет такое серьезное вливание. Хочу просто вот, Саня, на такой волне немножко побыть, да?
0: Это правильно.
1: Вот, знаю не понаслышке, что такое, когда женщина из окна выкидывает своего ребенка, потому что кормить нечем. Ну, вот поселки в Магадане, они, те, которые около трассы, они еще выживали как-то, понимаешь? А вот те поселки, которые уже в глубине, понимаешь, в глубине Колымы, когда началась эта эпопея с отключением энергии, когда поселки просто умирали, вот, я просто знаю такой случай, когда женщина выбросила свою дочь из окна, потом сама выбросилась, потому что кормить не было, было нечем, хлеб не подвозили, магазины закрылись. Ну, серьезно, то есть это действительно так было. И понимаешь, я к чему все это говорю? Я все эти вещи очень хорошо знаю и ощущал, скажем так, да? Помнишь фильм «О счастливчик», когда Лицни Андерсон хлопает сценарием, говорит Макдоуэллу: «А теперь улыбнитесь». Макдоуэлл говорит: «Чего это я буду улыбаться?» «Улыбнитесь. Чего я буду улыбаться? Я разучился улыбаться. Улыбнитесь». И хлопает его сценарием по голове, и тогда он улыбается, и начинается, собственно говоря, песня в исполнении Алана Прайса «Lucky Man», «Счастливчик», да? Так вот, понимаешь, в принципе, Джо Страммер когда-то сказал очень уматную вещь: «Смехуёчки и грязь не смываются грязной водой». Вот, ты знаешь, может быть, я излишне серьезен стал, может быть, действительно там слишком остро все воспринимаю, допустим. Но на самом-то деле это лично моя собственная параллель, которая отделяет меня от мира МЧ, от мира Bubblegum Generation, от мира формата, от мира Тулулы, понимаешь?
0: Время вынести.
1: Вот, понимаешь, меня это очень четко на самом деле разделяет, причем это там не пафос, не патетика, хотя я ничего против этих слов, естественно, не имею.
0: Мне лучше ответить, почему же они этого не понимают, вот. Или делают вид, что не понимают, или закрывают на это глаз, или у них иммунитет сильнее.
1: Ну, каждому
0: просто.
1: Свое, на самом деле, понимаешь? Да, вот. У меня же ведь творческое имя, скажем так, не рок-н-ролл, вот, и я так понимаю, что я в своем наблесе оближе, понимаешь, и играю, собственно говоря, свою игру. И мне совершенно не стрёмно играть в эту игру, вот. Абажурные глаза, бриллиантовые ноги, нам плевать на тормоза, мы ритмичные дороги. Все нормально, с возрастом уже не пройдет, придет.

0: И я напоминаю, что сегодня в гостях у программы Монморанси Ник Рок-н-ролл. Соответственно, вы можете тоже принимать участие в нашей беседе. Я сейчас напомню сразу же телефон. Вот там.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И вот мы закончили, вернее, ты закончил свое предыдущее выступление мыслью о том, что, дескать, сейчас времена, происходящие в Рашке, сильно ассоциируются у тебя с временами 76-го года в Лондоне, да?
2: Да.
0: Вот. Но, честно...
2: Знаешь, как газета того времени, извини, Сань, тебя перебил, да. Сань, газета того времени говорили об этих пижонах Sex Pistols. Они говорили, наконец-то, у Daily Music, например, они говорили, наконец-то появилась достойная диверсионная команда в этом шумном троянском коне шоу-бизнеса, которая снова сделала рок-н-ролл реальной угрозой. Прошу не путать панк-рок-группы «Наив» и «Четыре таракана» с появлением Sex Pistols того времени.
0: Вот я не хотел бы провести такие некоторые аналогии, то есть тогда... В 76-м году это Лондон, у них были пабы, Коль, пабы. В пабах было хорошее пиво. У нас сейчас тоже появилось хорошее пиво, на него нужен прайс, на него нужны деньги. Я, например, честно говоря, несмотря на все желание смотреть, так сказать, с оптимизмом вот, на происходящую ситуацию, на желание, что действительно что-то появилось такое, да, совершенно независящее от всего происходящего вокруг ужаса унцедомии, да, не вижу просто места, откуда это может появиться. Почему? Потому что реально, как москвичи испортил, да, вот этот жилой вопрос, и там так всех, в общем-то, музыкантов испортили бабки.
2: С этой версией Булгакова,
0: ты только что вот рассказал сам историю, вот, повтори ее еще раз. Ты же являешься президентом рок-клуба, да?
2: Ну, был директором рок-клуба.
0: Ну, тем не менее, расскажи ее, прям в эфире эту историю про бабки. Расскажи, как
2: ее расскажи. В городе Тюмени, где я уже долгое время культуртрегерствую, вот, не буду перечислять все те вещи, которые были сделаны и будут делаться еще в этом городе. Я стал директором рок-центра «Белый кот», отчасти благодаря провидению, отчасти благодаря Вадику Швецу, есть такой человек. Вот. Ну, моя задача была сделать атмосферу. Причем я пришел не на пустое место, очень классное место было. Вот, то есть там не было никаких войн, не было никаких драк. Да-да-да. То есть атмосфера. То есть у меня музыканты получали 40%. То есть они вообще раньше ничего не получали. А сейчас вот я вот решил, вот, ну как сейчас вот, я решил, значит, выдавать им эти 40%.
0: Независимо
2: от исполнения, понимаешь, вот решил по-честному. Не, ну я не обламываюсь, но я все-таки вот решил так сделать. 10% получал я. А, понимаешь, потом началась такая очень странная история, понимаешь. Вот, например, есть такая ансамбль, прошу прощения, группа «Система безопасности».
0: К счастью, не слышал.
2: Вот, к счастью, да, кстати. Вот,
0: ну, столько сейчас развелось, что гусей.
2: Ну вот. Доходило до того, понимаешь, что они... звали своих родителей, маму и папу, чтобы те проверяли, сколько билетов было куплено. Понимаешь? А самое поганое то, что это происходило... То есть у меня есть преемница Наталья Рускова-Грецкая, которая сейчас продолжает тянуть мертвого из болота. Вот, ну, она вообще сестра деда Мазая. Вот это ее... Как бы, планида у нее такая. Понимаешь, когда... А я в это время был в концертной поездке, у меня как раз началось продолжение истории, то есть я решил продолжить игру в рок-н-ролл, уж больно мне это стало жутко интересно, но не в этом дело, речь сейчас не обо мне. И понимаешь, когда мне рассказывают о том, что были родители, понимаешь, этих музыкантов, которые поставили на проверку вообще кассу, я говорю, ты что, девочка, охуела? Ты директор рок-центра позволяешь на самом деле так с собой обращаться? У меня не было слов, понимаешь? Я не хочу сказать, что...
0: Помнишь, Таня Буланова выпустила альбом «Мое женское сердце»?
2: Да. А вот, да, кстати, вот. Понимаешь? И я, например, могу сказать, что некоторые музыканты, Я говорю о музыкантах. Вот о тех самых музыкантах. Музыканты у меня напрочь ассоциируются. Я не хочу обидеть девушек с Тверской. Я прошу у них прощения, если они слушают сейчас нас. Но напрочь ассоциируется вот с тем самым, что говорят о девушках с Тверской, понимаешь? Иногда у меня возникает желание, вот когда я был директором, когда я понял, в принципе, суть и глубину Пролов, понимаешь? Я понял это наконец-то. То есть мне дошло, понимаешь? Без всякого сценария Леснея Андерсона, понимаешь? Я улыбнулся. Вот своей обаятельной улыбкой. Как ты знаешь, у меня фарфоровые зубы. Над своей фарфоровой улыбкой. Я просто офигел и понял, что их надо просто ставить к стенке, музыкантов, то бишь, и просто стрелять.
0: Или наоборот, брать с них дикий прайс за право.
2: Да, за право у самого Ника рок-н-ролла.
0: Да.
2: Так, я вот, например, совершенно об этом забыл, о чем горько сожалею, но не жалею. Скажем так, никаких ироний, никаких абсолютно братушеств, понимаешь, ты мой братушка там. У меня была здесь история с китайским летчиком. Вот, не хочу я об этом просто говорить, понимаешь? Не хочу я говорить об этом ансамбле, который с нами играл. Ну, не хочу я просто, понимаешь?
0: Ну, естественно, говорить. Зачем?
2: Вот, да, да, пиар. Дело в том, что я понял, что я с группой, со своей, с ребятами, вернее, мы играем свою игру, я никого не хочу брать в свою игру. Это наша игра, это моя игра. Я просто во избежание всяких ненужных курьезов и ненужных совершенно догонов, я играю в эту игру сам. То есть я примерно иллюстрирую такую игру «Сделай сам», понимаешь? Мне ничего хорошего я не могу сказать о подобном проявлении панибратства, понимаешь? И те люди, которые говорят, например, о том, что вот мы сделаем рок-клуб, который будет, по сути, похожим на рок-клуб. У нас будет, надо раскачивать. Да ни хрена не надо ничего раскачивать. Индивидуалы остаются индивидуалами, а товары народного потребления товарами народного потребления.
0: Целиком согласен. Здесь. Кстати, тут же можно забросить огромный комок КАЛ, сокращенно КК, и вот в директоров. Дело в том, что я не знаю, как вот в регионах происходит ситуация. В Москве она следующая.
2: Ничего не происходит.
0: Да?
2: Да.
0: Но это лучше, чем то, что происходит здесь. То есть, когда каждый желает, так сказать, схватить лавры Стаса Намина. Попросту говоря, то есть каждому мало директору уже одной группы. Он хочет быть директором нескольких групп. В конце концов, стать директором именно мощного продюсерского центра. А силенок и мозгов-то мало, а желаний
2: вот,
0: бабок-то большое.
2: Идея это хорошая, понимаешь, но...
0: Мозг слаб, мозг не вытягивает. Столько хороших ребят поговорил, хороших на этом стали хряками, попросту говоря, да? Подставили музыкантов там, понимаешь? И самое главное, вот умный человек, да, когда ему говоришь в лицо, парень, ты облажался, ты дурак и скотина, по той-то, по той-то и той-то причине, да? Если он умный человек, он, ну, может быть, сперва не примет это, потом перезвонит и скажет, слушай, спасибо, да, вот тебе ты помог мне, да. Вот. А дурак, он будет и 2 года смотреть на тебя волком. И вот, к сожалению, 100% людей, которым так говорилось, ради их блага, они смотрят волками. Можешь себе представить, какая радиация в Москве сейчас, Коля? Какая радиация? Ни катализаторов в автомобилях, еда плохая, пучит их всех.
2: Саня, видишь, вот дело в том, что я ведь люблю город. Москва на протяжении 20 лет. Я люблю это без... Поэтому я здесь и не живу, видишь ли.
0: Очень правильно, кстати.
2: Вот. Я безумно люблю Москву. Просто безумно люблю Москву, понимаешь? Но никогда я здесь не буду жить, дабы вот не было вот этого того, что у меня произошло в городе Тюмени. А что касается, допустим, событий, все очень просто, все очень знаменательно и все просто великолепно. Есть такая штука импровизация. И есть те, которые могут летать, а есть те, которые могут ходить. И вот между теми, кто может летать, между теми, кто может ходить, существует такая договоренность, не у всех, а сюжетно-фабульной линии. И если бы люди врубались на самом деле, играющие там роль директоров, там рок-групп на самом деле, если бы они просто врубались, как надо вообще пахать, а пахать можно элементарно. То есть я вот, например, примерно вот такую вещь мыслю. Ну, допустим, рок-группа, директор. Все очень четко. Вот берешь карту Советского Союза, а почему бы и нет? И так по городам маршрут составляешь. находишь парнягу нормального, или деваху, или девушку, или женщину, или парня, или мужчину, там, не знаю. Вот, и говоришь, вот так и так. Вот этот город, а вот рядом с этим городом еще один город, а вот этот еще один город. Нужна идея, нужна концепция. Есть группа. Если речь идет о группе, я говорю только о группе, а не о товарах народного потребления.
0: Безусловно.
2: Вот. И вот надо вот сделать такой маршрут. То есть закидывается, как знаешь, поднятая целина, там, Комсомольск на Амуре. Человек дается некоторое количество денег. За месяц он должен завязать знакомство. За месяц этот город должен напрочь ассоциироваться с этим человеком. Понимаешь? То есть вот у него в руках только кассета или компашка. И он просто-напросто должен сделать так, чтобы вот было такое ощущение, что город только ждал, когда появятся вот эти ребята. А ребятам не нужно выдумывать какие-то центурионовские прайс-листы. Нахватались слов-то, бля. Прайс-листы, гонорар там.
0: Послушай, вот. Но я тебе могу сказать просто одну короткую фразу. Раз... Одну короткую фразу. Вот, да, такую. Тольятти, ты знаешь город?
2: Тольятти, я слышал о том, что там проходит фестиваль «Автодром».
0: Вот, вот там на прилавках только дрестящие, безделки и так далее. И человек, который привезет как бы, кассету как группы, да, а не товаров народного потребления, вряд ли будет как-то принят. Вот мне, кстати, вот
2: все зависит от человека.
0: Но таких людей это должен быть индивидуал.
2: Не, ну так и речь идет об индивидуалах.
0: А есть ли у индивидуала время? Да, вот. Может быть, он лучше... Ну как, понимаешь?
2: Тут уже все, что в тебе, все, что горит.
0: А вот ты сказал, что, дескать, в регионах вообще ничего не происходит. Да, мне же за детей страшно. Посмотри. Вот мы с тобой, да? Мы с тобой были плохими мальчиками. Плохими, но выросли нормальными мужчинами, да? А что сейчас будет вот с детьми? Детьми, которые растут в регионах. Может быть, это даже это очень хорошо, что они будут слушать этот «Мумий с троллем», вот этот ужасный. Может быть, это лучше, чем «Дрестящих», понимаешь? Но у них нет выбора. Вот, например, что лично ты, Ник, рок-н-ролл, сделал для того, чтобы тюменские ребятишки услышали настоящий рок-н-ролл, да? Не в подаче там радио там «Тюмень плюс» и педеристического, собственно, диджея, который с улыбкой говорит по бумажке, а нормальный, по-человечески. Чтобы дети поняли, что это есть энергия, прежде всего, которой надо подпитываться. Это не развлекаловка, это энергия, это как манная каша для грудничка, как сиська. О, как сиська.
2: Понимаешь,
0: для новорожденного.
2: Саня, видишь ли, какая вещь? Во-первых, я до сих пор не знаю, что такое настоящий рок-н-ролл. Я подозреваю, что это такое, но об этом на ночь глядя говорить не хочу. Заботиться только о самом себе, как всегда. Вот. А дело в том, что вот тебе реальная история. Реальная, которая произошла вот буквально на днях. Есть такой журнал, появился «Свистопляс». Ну, появился такой журнал «Свистопляс». Вот. Это второй журнал после ФУЗа. То есть вот ФУЗ есть, и еще есть «Свистопляс», понимаешь? И мы делали презентацию «Свистопляса» в городе Тюмени. Вот. Опять же, Вадим Швец все это организовал. У меня не было долго в Тюмени. Я привез туда Сергея Калугина. Есть такой человек, Сергей, да, Серега
0: очень,
2: Калугин.
0: Очень неплохо поет.
2: Очень неплохо поет и вообще очень... Ну, он в поряде, скажем так.
0: Да, согласен.
2: Причем в полном порядке. Вот представь себе, ну, это надо Тюмень. Дело в том, что Серега Калугин, он не формат. У него 7 минут композиция, понимаешь? То есть это не радиоформат.
0: Да, и даже не телевизионный.
2: Да. Вот.
0: И в программу в нашей гавани это приплыл корабль.
2: Вот, понимаешь, и концерт-презентация была назначена на среду. Ну, это будний день в Тюмени. Это достаточно проблематично сделать там вообще какое-то мероприятие. Все это происходило в арт-клубе в городе Тюмени. Проблематично сделать мероприятие, причем без какой-то такой, ну, тотальной рекламы, понимаешь. Тем не менее, на Серегу было куплено, на его концерт, было куплено в Тюмени, он в акустике, было куплено 284 билета на 200-местный зал. Я офигел, я просто обалдел от того, что человек 3 часа делал концерт, ему слали записки, он отвечал на записки. Вот, понимаешь, человек держал марку концерта, и следующим номером на второй день была, собственно говоря, презентация, то есть мастер-класс, понимаешь. Лилиши Рози, Обалденный человек совершенно.
0: Извини, кстати, вот немножечко тебя перебил. Вообще вот это мастер-класс. Почему это до сих пор не стало обычным? Да, вот приезжает музыкант в какой-то далекий город. И для местных, скажем так, музыкантов он не то, что мастер, там, я там учу вас, да, просто делится с ним каким-то своим опытом. Там. Если он студийный хороший музыкант, он им говорит, ну, я вот так-то делаю мастеринг. Вот ты сейчас упомянул, чем сейчас... я приятно прям поразил. Грамотный, потому что подход даже будущего, на самом деле.
2: Ну вот ты сейчас о будущем говоря, ты сейчас сам-то, ну, сам того не осознавая, в принципе, говоришь о моем будущем. Вот, потому что дела в Тюмени лихие, на самом деле, об этом все-таки хочу сказать.
0: А что там за люди?
2: Ну, вот я сейчас вот хочу тебе сказать о лихих делах в городе Тюмени, понимаешь? Ну, есть такой злодей Гультяев Вячеслав Александрович, директор Дворца культуры строитель, где, в принципе, и находился рок-центр «Белый кот» и вся творческая объединение «Овация». Прошу не путать, московская «Овация». Люди, которые единственные в городе, формируют какие-то события, понимаешь? И Гультяев, в силу того, что мы были там арендаторами, решил убрать все, что там есть в ДК «Строитель». Взял, убрал, понимаешь? Хотя там были фестивали, вот «Сирен», фестиваль женского вокала 5, 6, 7 декабря, он третьим уже будет. Там была Инна Желанная, там была Умка, Рада и Терновник. Вот, они, Оля Арефьева, ну, они все видели. И какой был прием, какая была организация, все это они видели, и они прекрасно все это знают.
0: Извини, что перебиваю. Может быть, он убрал это потому, что у его
2: дочки... Потому что денег не приносило это, как он...
0: А может быть, у его дочки просто нет певческого таланта?
2: А, не думал прям в самую дырочку, понимаешь?
0: Я не знаю, есть ли у него дочь.
2: Есть. Ну, ты, не, да, как ты прошу думаешь? Прощения за такие слова.
0: Не, ну, знаешь, поющая бензоколонка вот сейчас появилась.
2: Дело в том, что у него есть группа, понимаешь, Sunrise.
0: Его собственно.
2: Он хозяин
0: вот
2: этой группы.
0: Вот тут проблема. То есть проблема не в бабках.
2: И он меня просил неоднократно. Ник, ну сделай концерты Sunrise в Москве. Я говорю, интересно, говорю, как ты себе, Слава, это представляешь?
0: Ну, честно говоря, говенная
2: это
0: группа,
2: не то чтобы говен, это 60-е годы девочки, которые умеют петь на уровне училища искусств. Они хорошо поют, душевно поют.
0: Дом, в метле.
2: Харизмы нет.
0: В метле.
2: Ну, харизмы нет. Да. Да, ну нет харизмы.
0: Вот, видимо, то ладно, причину
2: это. Понимаешь, вообще это было... Я ему сразу сказал, если я кем-то когда-нибудь займусь, то только с теми, кто будет равноправным партнером, на самом деле. Кто примет мою игру, и ни в коем случае, кстати, маленький совет некоторым начинающим директорам, а особенно это касается одного человечка. Ну ладно, не буду называть его имени.
0: Ну а почему? А вдруг не поймут люди, вот ты сейчас вдруг не дойдет, а вдруг это поможет ему?
2: Фамилию забыл, серьезно.
0: Ну, имя скажи его.
2: Саня его зовут. Саня. Это... Да, ни вот. В коем случае, на самом деле, директору не надо становиться директором, если ты обожаешь исполнителя и исполнительницу.
0: Коля, это, ты это, меня это радуешь. Ты, мол,
2: ты прям... Ты то говорил о бреде, ты, фанатов, ты говоришь о нашем с тобой общем знакомом. Да. Меня тогда еще раздражало, что он постоянно мне говорил, ты послушай Лаэртского, это же Лаэртский. Я слушаю и говорю, парень, знаешь, я вообще-то бы и сам бы послушал бы. Ну, что-то говорю я.
0: А в этом есть что-то и вот, не то.
2: Посмотри, время, как все расставил.
0: Да,
2: я вижу этого
0: человека. А ты понял, о ком это говорил?
2: Да и ты понял, о ком это, да. Есть, понимаешь? Да. Вот. Понимаешь, сейчас он носится с другим человеком, понимаешь? Вот. Это не директор. Директор — это парень, который на самом деле прежде всего хочет задать себе самому вопрос, но при этом еще и боится, понимаешь, его задать. А если задает, то в полнейшей тишине, при отсутствии всяких торшеров и светильников, а что я с этого буду иметь? А даже не так. Немножко не так. А мне на них нужно заработать. Вот когда он...
0: Пусть немного, но я должен это сделать.
2: Ты продолжил, да. Совершенно верно, но я должен это сделать, понимаешь? Все, этот парень, значит, не ошибся, его мумитроль подъехал к нужным воротам ада.
0: Причем, знаешь, как...
2: К нужным воротам ада, понимаешь, для того, чтобы из ада в очередной раз здесь попытаться сделать Эдем и обрести потерянный ад.
0: Причем взаимоотношения музыкантов с данным человеком должно быть следующее. Если он звонит там среди ночи, говорит, ребята, надо бесплатно отыграть в вагоне Курского вокзала, они должны бессловно ехать. будете
2: потому,
0: играть.
2: Да, потому что он... все это все на уважение, это все на это психоделика.
0: Он понимаешь? Должен это, быть это такой психо... огромный танк, танк, в котором они сидят.
2: И причем этот танк на самом деле не с залатанной броней.
0: Да, конечно.
2: Что само по себе просто исключает залатанную броню. И говоря о Тюмени, я возвращаюсь к нашим баранам, понимаешь, я могу тебе сказать, что дела там лихие, поскольку вот ты сейчас говорил о продюсерской, о мастер-классе, понимаешь, ты сейчас вот меня очень так... ты очень все правильно чувствуешь, Сань, все очень здорово. Понимаешь, и дело в том, что подготовлен проект Тюменского дворца молодежи. Я хочу делать пресс-центр. Настоящий пресс-центр, в моем понимании,

0: после каждой песни. Там не кричали «Вау!», там «Зе!», понимаешь, там хлопали, аплодировали. Аплодировали, понимаешь, там даже мертвые чебурашки были так, другими. То есть вот, ну, вот, вот там даже там как-то все по-другому, понимаешь. Там все настолько серьезно, отсутствие информации. Там люди приезжают, понимаешь, это как, ну, это просто встречает, ну, я не знаю, там вот до сих пор это у зрителей, то есть зритель там просто потрясающий. Просто потрясающий, понимаешь. Я на Сереге Калуге никогда, ну, естественно, был, поскольку вот мы ездили таким агитпоездом. Вот была презентация журнала «Свистопляс» в Тюмени. Вот. Я просто вот мы с Лили, жалко ее нет сейчас здесь. Если она не спит, то ей огромный привет. Это индивидуал, это произведение искусства. Это человек, который, ну, просто я потрясен этим человеком, Лили Широзе. Вот, понимаешь, мы сидели и думали, боже мой, так ведь на самом-то деле, понимаешь, это ведь... абстрагировавшись, то есть не было рекламы, не было раскрутки, понимаешь, какой-то определенной. Вот приехал человек с гитарой, понимаешь, которого любят, оказывается, знают, понимаешь, задавали вопросы, ну, записки послали, все по делу, понимаешь, то есть кто-то читает в интернете о нем, то есть толкинистов очень много было, людей, ролевиков, они задавали нормальные вопросы, смеялись, аплодировали, понимаешь. Серега, ну, я тебе могу сказать, в некотором даже моменте поплыл, да простит он меня, если он сейчас слушает, но он сам об этом знает, то есть поплыл в хорошем смысле, ну, грубо говоря, понимаешь, вот состояние полюции, понимаешь?
1: Понятно, да.
0: Вот, от того, понимаешь, какой зритель. И вот ты понимаешь, там, где есть эти люди, там есть, где этот зритель, понимаешь, нужно, естественно, сделать культурологический центр. А не побоюсь этого слова сказать, то есть то место, куда всегда музыканты приедут, даже без гонораров, понимаешь, потому что там по кайфу отыграть, потому что там есть кайфовый зритель. Там есть кайфовая энергетика города Дрянная. Город на болотах стоит. Но это для тех, кто спешл, для тех, кто там живет, понимаешь? Ну вот туда приезжать... нет, зритель там просто... Ты знаешь, когда на дне города я сказал привет обноске, понимаешь, там такой хохот раздался, там просто аплодисменты. Потому что меня там знают. Ну, я там очень много работал. Сейчас буду продолжать работать, понимаешь? Вот, то есть обидно то, что проект Тюменского дворца молодежи, понимаешь, до сих пор остался там в кабинетах, и с этим Гультяевым никто ничего не может поделать, с этим самодуром, понимаешь, который нас оттуда выгнал.
1: Ну, конечно, грех так говорить, но, может быть, знаешь, может быть, здоровье там...
0: Ну, там...
1: Ну, вдруг там, не, знаешь, съест что не то, нет, или там... Ну,
0: там все понятно, там все понятно. Жадность.
1: А жадность, жадность значит нервы. Нервы значит плохое пищеварение.
0: Да, или инопланетяне. Вот 20-21 ноября я делаю в Тюмени фестиваль «Рок против инопланетной агрессии».
1: Вот это хорошее.
0: «Рок против инопланетной агрессии», вот, поскольку инопланетяне — это реальность, это данность.
1: Безусловно.
0: Вспомни фильм.
1: Да. И то происшествие 3 года назад.
0: День независимости. Там инопланетяне четко сказали, никаких контактов, так ничего не начали делать. Ну вот, понимаешь. И, в общем, рокеры будут играть «Оргия праведников», Серегина группа там. Все это будет в концертном зале «Нефтяник». Ну, Тюменский дворец молодежи – это то, что я хочу сделать. Настоящий пресс-центр. Представляешь, формировать события, понимаешь, формировать вообще формирование. Отныне, понимаешь, формиратор, вот герой, если говорить о культуртрегерстве.
1: Мне почему-то кажется, у тебя
0: получится. Но это
1: получится.
0: Все там. У тебя ты получится. Понимаешь, да. Сань, это все там. Лучшее, что есть в Москве. Лучшее, что есть в Москве, понимаешь? Здесь же киснут. Вот давай простим битлов, понимаешь, как, ну, я называю музыкантов битлами. Mm. Вот. Может, они здесь киснут. Понимают, какой зритель их ждет там. И я так думаю, что, может быть, они не прокиснут.
1: Ты знаешь, кстати, у меня какая была телега. Тут с одним был спор, он говорит...
0: На клубах
1: вот так, все ёбнулись,
0: на клубах.
1: Так, говорит, что вот хочу, говорит, бечь отсюда. Я говорю, ну куда бечь? Ну, говорит, наверное, в Швецию. Бабок, значит, воровал. Говорит, в Швецию. Я говорю, идиот, ты подумай, в Швецию ты приедешь, да? Во-первых, с твоими бабками ты в Швеции будешь смешон. Бечь, говорю, нужно в регионы. Беги либо в Ялту, либо в ту же самую Тюмень, где люди живые, где ты не будешь кидать эти бабки направо-налево, типа, какой я тут крутой приехал, но ты будешь жить нормально, независимо, относиться к людям по-доброму, и люди к тебе будут также относиться. Кому сможешь, поможешь. Вот куда надо бежать.
0: Да, пока еще такие места есть. Хотя, опять же, если начинающим культуртрегерам, если они попадут, допустим, в такие города, условно назовем их региональными населенными объектами, вот, надо не забыть при этом, что нужно просто проштудировать фильм «Зеркало для героя» и сделать аут-контрол, то есть выкинуться из этого.

0: этого фильма.
1: Да.
0: Потому что это прямая иллюстрация ко всему тому, что является культуротрегерской работой в городе Тюмени. Ну, с юмором и с шутками, да еще и с прибаутками, да еще с серьезной ментальностью внутри тебя, ты можешь... Ну, грубо говоря, надо жить так, как если бы ты баллотировался в президенты Соединенных Штатов Америки. Каждый день. Так далее. Все. Все. Если ты каждый день самому себе будешь говорить, парень, ты не абсос, и все это делать, понимаешь? Играть.
1: Либо делать по-другому, Коль. Либо делать по-другому. Вставать, смотреть в зеркало, какой мудак. Другая крайность. Но она
0: альтернатива.
1: Тоже,
0: да.
1: Альтернатива. Но она помогает тоже некоторым. Ты знаешь... Так, давай послушаем телефонные звонки.
0: Давай. Да, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вас слушаю прекрасно. Я Галина Александровна. Вот девушка звонила и говорила про музыку, да?
1: Да.
2: Что она якобы... много лет проиграла и, в общем, не знает, куда идти, что ей делать. Собственно говоря, так и не закончился разговор у нее с вами, по-моему. А я играю на аккордеоне 40 лет. Мне лет сейчас очень много. Я боюсь говорить. И вот хочу сказать, даже мне было сейчас интересно... про Тюмень, про ваши разговоры, ну, все интересно. И я хочу сказать, вот я не понимаю руки, но я, в смысле, могу слушать, если музыка приятная. Вот, лично я проработала 25 лет с детьми и в школах, и в лагерях пионерских. И вы знаете, я делала такие концерты, такие композиции, где у меня 60 детей на сцене сидели. Знали, что делать. На фоне фильмов у меня хор, пляски, аттракционы. Ну, в общем, я все делала сама. Я нигде не училась. Вы меня извините. Еще будете слушать немножко?
1: Да, говорите, пожалуйста.
0: А? Да,
1: продолжайте.
2: Вот. И вы знаете, я выискивала такие вещи и написала даже «Крокодил Гену» новогоднюю «Чебурашка». То есть, ну, «Крокодил Гена».
1: Да.
2: Новогодние два куплета и припев.
1: А вот, может быть, вы сейчас вспомните, если вам не сложно как-то...
2: Вам пропеть?
1: Мы были бы вам признательны.
2: Пожалуйста. Сколько праздников разных, но любимый наш праздник каждый год с нетерпением ждал. И для елки игрушки, фонари и хлопушки в детском мире я сам покупал. А я пораньше стал сегодня, Дед Мороза в гости жду. Знаешь, что праздник новогодний только раз в году.
1: Спасибо, замечательно.
2: Сколько то есть белки, зайцы и лисы ищут шишки и листья к елке самой высокой несут. Даже тигры и волки знают все праздник елки, ее украшают в лесу. И идет припев. Я хочу сказать, я люблю танго, ретро, старинные. Я вещи, вот послушала на «Эхо Москвы», я только «Эхо Москвы» слушаю. И пела одна девушка, не помню фамилию, у меня записано где-то, в стиле румбы она пела «Мучу».
1: Угу.
2: А у меня есть слова на русском языке, обалденные слова на русском языке. Мне подарил один человек.
1: Ну, если вы не против, может быть, вы тоже сейчас споете, у вас очень хорошо получается.
2: Вот, и я... Спасибо. И я хочу сказать, у меня рояль стандарт. Тяжелый.
1: Нет, можно без рояля, но рояль-то не надо.
2: А?
1: Нет, можно без рояля, просто спеть.
2: Вы не поняли меня. Аккордеон, рояль, стандарт.
0: Аккордеон.
1: Понятно. Ну,
2: 11 регистров.
1: О, это много.
2: Вот. 7/8. Все, я справляюсь, играю в аккорды, все так, как нужно играю. Если в Тюмени бы меня захватили с собой, может быть, я бы заработала и даже с вами поделилась.
0: Да, то есть, а вы можете, например, просто вот прежде чем вы исполните свой номер, сказать его специально для Тюмени?
2: Вот.
0: Потому что я эту кассету повезу в Тюмень.
2: Так, я вам вот спою...
0: Может, нас Тюмень даже слушает.
2: Сейчас я вам мучу, да?
1: Давайте, давайте.
2: Только я отключу, а то я слышу себя, и мне немножко трудно.
1: Хорошо, хорошо.
2: Секунду.
1: Давайте, давайте.
2: Алло.
1: Да-да-да, мы тут.
2: Да?
1: Да, конечно.
2: Сейчас я люблю взглядов участия. Мне твоих ласковых слов не забыть никогда. Вы пишете? Я люблю, ты мое счастье. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. Грёзы ли, слёзы ли, сказки ли, грёзы ли, слёзы ли, ласки ли, сказки ли, всё это только с тобой. Речи, молчание, встречи, прощание, все, что дано нам судьбой. Я люблю губ твоих сладость, мне поцелуев твоих не забыть никогда. Я люблю, ты моя радость, только с тобою хочу быть я рядом всегда. Ай-ла-ла-ла-ла. Я люблю эти два слова. Мне как священный пароль не забыть никогда. Да-ла-ла-ла-ла-ла. Я люблю снова и снова. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. И идет припев.
1: Спасибо.
2: Вы записали?
1: Конечно, конечно.
2: А?
1: Конечно,
0: спасибо,
1: все, спасибо. Все записывается.
2: Очень плохо.
0: Не, мы записали.
1: Мы записали, записали.
2: Я обижаюсь.
0: Не, это пишется на самом деле на кассету.
1: Мы отписываем все эфиры. Безусловно.
0: Чтобы вы это знали.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас я предлагаю буквально отвлечься и послушать. Итак, послушать пьесу. Ну и, соответственно, мы продолжаем нашу беседу с Ником Рок-н-Роллом и предлагаем вам также принять в ней участие посредством телефона. Его номер вам уже, наверное, хорошо известен. Я поднимаю Дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я безумно счастлив, что до вас дозвонился. Вот. Я в свое время слышал о Нике Рок-н-Ролле легенды. Я бывший системный человек. Вот, и как бы эти легенды, они, в общем, имеют под собой безусловную почву, поскольку вот лично слушаю этого уважаемого человека, я только сейчас, очень очень приятно. Вот, но, тем не менее, вы должны понимать, в общем, господа, что вы некоторым образом бродозавры такие, и вас осталось очень мало.
0: А были ли они вообще?
3: А
0: были ли они вообще? Я говорю о палеонтологии. Ну, о бронтозаврах.
3: Ну, там-то это дело темное, конечно. Вот. Но все это было, я тому лучший свидетель.
0: А.
1: Угу. Ну, а что это меняет? Хорошо. То есть, да, вот мы, например, признаем, что мы там бронтозавры, даже что птеродактили. Но осознавая вот это, мы же не сможем...
0: Птеродактили мы в Питере живем.
3: Вы на все смотрите с высоты некой исторической справедливости.
1: А как же нам нужно оценивать все происходящее, на ваш взгляд?
3: Ну, это достаточно субъективно все-таки. Ну,
0: так я вообще презираю, лично я презираю вообще объективизм. Я считаю, что объективизм, он вообще должен присутствовать где-нибудь на помойках. Я, например,
3: ну,
0: я за субъективизм на самом деле. Ну-ну.
3: Я просто хочу высказать свою субъективную точку зрения.
1: Слушаем ее.
3: Великолепно. Вот, значит, ну, относительно молодежи, конечно, вот дохлые чебурашки, все такое имеет место быть.
0: Мертвые, мертвые, дохлые — это фюрер.
3: Ну, мертвые, мертвые, да. Вот, но, тем не менее, имеется и другая молодежь в наличии, которая, в общем, похожа на лучшую часть той молодежи, что было и раньше. Вот те самые, которые там не могут похвастаться умелыми жестами рук и так далее.
1: Послушайте, менее, послушайте, извините, извините, пожалуйста, давайте сделаем так, да, мы сейчас не рассматриваем общество в целом, да, мы вот рассматриваем определенную его, так сказать, часть, определенную его составляющую. Если вы уже признали вот правоту, да, вот наших выводов определенных, мы не говорим, что вся молодежь такая, да, мы этого не говорим, мы вообще не говорим слово «молодежь», если вы заметили, наше тупое партийное слово. Вот о чем речь. А вот то, что вы сейчас, ну, это, простите, немножко демагогия. Можно начать говорить об автомобилях, там, вот, которые под себя подминает там компания Ford и так далее. Вот давайте ближе по существу.
3: По,
1: да,
3: существу.
1: Вот. Да.
3: Светлая ее часть. Умные, независимые, свободные. Их государство не имело во все дырки. У них чистые, незатранные мозги. И они сейчас везут, в частности, на себе совершенно десоциализированных, деориентированных своих взрослых родителей. При этом покорно и смиренно.
1: Вот это правильно, это по существу. Да. Да.
3: Вот клево есть такая составляющая, и это радует и вселяет надежды.
1: Спасибо. А, кстати, вот Коль, он же прав. Действительно бывает так, что родители уже становятся...
0: Вперед. Да. Вот Максим сейчас ездит к моей маме. Она в Терелесовске, по поселке при Терелесовске, она продолжает работать в школе. Я, в общем-то, могу сказать о том, что она, вписавшись в мою игру, ну, она же со мной на ссылку в 85-м году уехала, пробросив вообще квартиру в Симферополе, понимаешь? А вот, оставив там отчима, который не признает вообще ничего по прошествии времени, когда мы остались без дома с мамой. Вот, для того, чтобы... То есть она реально совершенно уехала со мной на ссылку, когда меня на бульваре Франко вызвали ее и сказали: «Клара Николаевна, вашему сыну мы нашли место завклуба в село Луцкое, это город Чумиканский район». Она сказала: «Сын туда один не поедет, а меня через Кризу, ну, скажем так, через психиатрическую больницу, меня туда отправили, мама поехала со мной». 15 лет она была там со мной на Дальнем Востоке, причем я уже уезжал. Вот, она все оставалась там. И сейчас она живет в поселок Терелесовский. Ну, то есть она продолжает, будучи на пенсии, работать в школе. Дали двухкомнатную квартиру от школы. Вот. И вот Ксения, она сейчас рядом со мной находится. Вот, она увидела мою маму, знает мою маму, ездит туда, понимаешь. Энергия моей мамы, она просто меня своей энергией убирает, понимаешь. Это человек, который сознательно совершенно поехал с сыном на ссылку. На конкретную ссылку, что самое интересное. То есть дом деревянный, учиться рубить дрова. Она работала там завучем в школе Авенкийский национальный округ. Вот, то есть только самолеты, понимаешь?
1: Круче Норильска.
0: Я не был в Норильске, но там...
1: Ну,
0: там, там,
1: а, ну, наверное... Коль, тем не менее, звонивший имел в виду другую
0: ситуацию. И сейчас, да, и сейчас, да, понимаешь, произошла очень веселая вещь.
1: Вот
0: сейчас
1: такая.
0: Мы с мамой, которая абсолютно не принимала тот мир, который я создавал, в котором я оказался, понимаешь? То есть не принимала абсолютно. То есть доходило до того, что она там выгоняла людей, которые приезжали ко мне со всего Союза на мои дни рождения. Ну, как автор ника рок-н-ролла, могу сказать, безбашенные дни рождения. Вот она совершенно, она вообще не то чтобы там выгоняла, она просто вообще это не принимала, понимаешь? Сейчас этот человек, понимаешь, моя мама, это вообще человек, с которым у нас настолько четко налаженный психоконтакт, она настолько такие, она такие телеги иногда задвигает, понимаешь? Она так говорит, что я просто реально ощущаю тот драйв, который мне необходим. То есть это то самое знаменитое состояние гармонии. о котором очень многие ученые-выродки посвящают этому целые там эпосы.
1: Диссертация.
0: Да, там, диссертация, вернее, да.
1: Ну, ты понимаешь, тут в данном случае могу сказать, ну, тупая фраза, тебе повезло. В общем, в данном случае ты заслужил своей мамой то, что и заслуживал. А звонивший, ты имел совсем другую ситуацию, когда люди, вот как он сказал, с незасранными базитизмом мозгами, да, которые, грубо говоря, испытывают естественное отвращение при виде грудников, рекламирующих памперсы, при виде сериалов, ну, так тупо говоря, да, пытаются как-то ненавязчиво не просто жить со своими родителями тупыми и спорящими за пельмени, да, но еще и пытающимися как-то их просветить, мол, мама, да забудь ты, говорит
0: он
1: ей.
0: Это так далеко от меня, во мне, знаешь, никогда не умирал Макаренко. Никогда он не умирал, во мне Макаренко, и Королев тоже никогда не помирал, понимаешь, каждому свое. А, понимаешь, если суть человеческая, из кувшина же выливается то, что у него налито.
1: Да.
0: И
1: да.
0: Каждый заслуживает того самого, что есть, не от слова там съедать. Вот. И поэтому мне совершенно не жалко такие ситуации. Абсолютно выбор сейчас очень богатый. Хочешь в дерьмо, иди в говно. Хочешь говном, одевай одежды. Хочешь без одежды, приглашай бесов. Хочешь увидеть бесов, увидеть Бога. Хочешь знать, кто такой сатана, полюби. И так далее, и тому подобное. Мне вообще плевать на самом деле, серьезно, мне плевать на самом деле, что происходит с обществом. Потому что я-то ведь знаю на самом деле, что есть у меня. А у меня есть то, что, о чем я никогда не говорю и даже не кричу об этом, понимаешь? Хотя все в песнях. А вот, но не в этом дело. А тебе, Саня, скажу, потому что мне плевать на самом деле. Они заслужили то, чего они, в принципе, заслуживали. За все. За всю планету, за всю планетарность, за всю карму. По полной схеме, на самом деле. Это я говорю, человек бездомный, у которого ни кола, ни двора, понимаешь, я этим не бравирую. На самом при ясной голове и при абсолютной памяти. Мы играем, возвращаясь к нашим баранам, собственно говоря, к ситуации, которая меня и привела к тебе, при которой мы с тобой вновь познакомились, понимаешь, и играя концерты, понимаешь, играя в концерты, играя в рок-н-ролл, понимаешь, я говорю, я не для всех, я для тех, кто вне всех, понимаешь. Мне пофигу абсолютно, на самом деле, причем я совершенно серьезно говорю, биток или там, или это желток, понимаешь, там, или белок, на самом деле, понимаешь. У меня есть мой собственный герой, которого я очень люблю.
1: Я понимаю, который... тебя как никто поверит.
0: Да.
1: Давай послушаем пьесу.
0: Давай.
1: И продолжается наша беседа с Ником Рок-н-Роллом. Вы по-прежнему можете, собственно говоря, звонить, задавать ваши вопросы Нику. Но сейчас вот все-таки, опять же, хотелось затронуть такую тему разделения. Вот действительно необъятная пропасть, сокращенно «на», в общем-то, пролегла между, скажем так, центром «Унт», в общем-то, как это называется, регионами, да, как ты вообще считаешь, вот, ну, тенденция, да, к динамике развития данной пропасти какова? Она будет все-таки срастаться как-то и, наконец-то, конечно, деревни с городом сольются? Или это будут такие же разные государства, как, например, сейчас Эстония и Россия, к примеру? То есть, неужели они и тут сработали удачно? Неужели у них получилось, что даже с точки зрения культуры они смогли разделить людей, живущих вот в одной стране?
0: Ты знаешь, я, например, могу с удовлетворением, с неким удовлетворением сказать, что за последние 4 года в городе Тюмени и в других городах, где я бываю, я не слышу, образно выражаясь, таких высказываний «москвичи худращие», понимаешь? То есть уже нету таких вот, типа, «а, москвич», понимаешь, нифига подобного. То есть такого уже нет. Есть некое общее поле пространственности, понимаешь? Вот, то есть, понимаешь, все очень похоже.
1: Нет, а вот на Украине говорят. Вот на Украине говорят.
0: Ну, на Украине, да. На Украине вообще говорят, в Крыму.
1: В Эстонии тоже очень не любят нашего брата.
0: Я бы о мертвых вообще либо ничего, либо хорошо.
1: Да, вообще.
0: Ну, что о них говорить, там, кто там любит чего-нибудь. Я вот просто говорю о тех городах, где еще лет 6-7 назад можно было услышать, да, москвичи там такие, там, москвичи и прочее. То есть этого сейчас нет абсолютно. А что касается, если мы же говорим об определенной игре, мы говорим об игре, которая называется, ну, рок-н-роллом, скажем так, да? Вот, я, например, могу совершенно четко сказать, что есть места, где здорово, а есть места, где плохо, понимаешь? Ну, я не буду говорить там хрестоматийного. Это место, лучшее место, это то, что найдешь в себе. Вот, потому что это очень хрестоматийно, и об этом можно говорить очень много. Я не парапсихолог, а тем более не психоаналитик, чтобы давать оценку живому ты, живущим в тебе, понимаешь? Я просто могу сказать, что все зависит, прежде всего, катит от человека, который для меня является либо произведением искусства, либо мертвые чебурашки, понимаешь, вот такие вот. У меня среднего нет абсолютно. И ты можешь просто частичку лучшего, что есть в твоем городе, привезти туда, и там не будут задавать вопросы. Я вообще считаю, что не надо уже писать на афишах, понимаешь?
1: Какой-то город.
0: Да, город. Да, вот, кстати, да, это да. Тоже ошибка, понимаешь?
1: Согласен.
0: То есть я, например, согласен, никогда не пойду на группу, понимаешь? Вот серьезно, мне это срабатывает. Уже срабатывает. Где будет написано группа такая-то, такая-то, город Москва. Или группа такая-то, такая-то, город Минск. Я не пойду на такую группу.
1: Очевидно, что эти люди работают на них.
0: Понимаешь, у меня просто вот... Просто мне это не нравится. Вот у меня и группы... Тричи души из Вифлеема. Я пойду на концерт своей собственной группы. Нет, это...
1: Да я понимаю.
0: Там полный пиздец, и я просто могу сказать, что я иногда на концертах, понимаешь, просто отхожу в сторону и смотрю на парней, понимаешь, и начинаю думать, как откуда все это. Потом говорю, наверное, от себя. И так далее, и тому подобное, понимаешь. Вот, то есть не существует, не будет никакой пропасти на самом деле. Не будет никакой пропасти, не будет никаких трещин. Есть единое пространство, есть персонали, есть индивидуалы. Вот, как индивидуалы положат, такая и скатерть будет. А, ну, конечно, Тюмень очень грязный город в плане того, что он на болотах. Но и Ленинград, собственно говоря, рылом не вышел. Я, например, очень не люблю Ленинград. То есть мой Ленинград, понимаешь, умер вместе с Андрюхой Свином, понимаешь, которого я был на похоронах. Это была великая радость. Увидеть, что человек все сделал вовремя, на самом деле. Выпустил альбом, родил дочь и ушел. Ну, то есть это мне силы некие дало, понимаешь. Он мне устроил... Я так вот сидел в Тюмени, понимаешь, там записал альбом. Это... Вот. И тут бабах, понимаешь, смертушка Андрюхина, понимаешь. Я приехал, в первый раз в жизни вообще, на самом деле, я приехал на похороны к другу. Я успел попасть на похороны, понимаешь? И я проехал по трем столицам. То есть Москва, где я давно не был, Питер, где я вообще давно не был, понимаешь? И Свердловск обратно. Возвращался через Свердловск, понимаешь? Я просто понял, лично я понял, что мне нужно делать дальше. Вот, то есть это тот самый вариант, когда не существует... Я совершенно даже не знаю, с какого он города. Я не понтуюсь. Я знаю, что есть улица проспект Космонавтов и телефон 299-89-94, который я пронес лет через... Ну, 20 лет, представляешь, у меня этот телефон здесь был, нигде не записанный. Все, я больше не звоню туда. Все понятно, все нормально. С парнем все ништяк.
1: Вот в связи со всем вышеизложенным, мы тут часто собираемся с сотрудниками, садимся в кружок и начинаем так думать, да, каким образом можно воздействовать на людей с целью их рассоединить. Вот, ну, факторов для объединения очень много, согласись. Это, во-первых, там распродажа кур дешевые, так, или там концерты, ансамбль «Безделки», вот, да что угодно, да, например, та же демонстрация, или давайте постреляем в Белый дом, игра называется. Они сразу все собираются и бегут, да? А что, как можно людей разобщить? Может быть, ведь, может быть, стоит самим начать делать индивидуалов, делать какими-то, может быть, даже тоталитарными способами. Я не имею в виду комендантский час. Вот. А с точки зрения тонкого психологического подхода, сокращенно ТПП.
0: Вот знаешь...
1: Нет, пока.
0: Вот знаешь, ведь знаешь. Просто говоришь, что нет пока. Для этого нужно дать на каком-то участке земли определенному мудаку власть. И дать ему, этому мудаку, все карты в руки. И постоянно о нем говорить: слушай, ты мудак, какая регистрация в моем любимом городе? И понимаешь, что все это говорят: а, так вот это там на вот на том углу мудак в милицейской форме, ну, в костюме в таком театральном.
1: Да-да-да.
0: Вот, который проверяет меня на предмет регистрации. А, так этот мудак, то и будем ходить все смотреть на этого мудака. На фейс-контрол его поставим. Блять, ну это все равно на самом деле не разобщит.
1: Не разобщит.
0: Это
1: обидит. А что же
0: я не знаю.
1: А вот ты подумай об этом. Слушай, может быть, тут-то все и кроется. Да. Видишь, как я круто.
0: Слушай,
1: как...
0: да.
1: И вот никто не знает. Ни один человек, у которого я спрашивал, а даже на улице к людям подходил, говорит: дружище, переодевался как раз вот этого самого, останавливал машины, да? Почтенный, да? Типа, говорит: дружище, я тебя отпущу. Несмотря на то, что у тебя нет техосмотра, несмотря на то, что ты пьяный с рулем, если ты мне скажешь, что нужно сделать для того, чтобы разобщить людей. И ни у кого не получалось. Тогда я брал сотки баксов и отпускал их. Ну, понятно, все это было только с целью выяснить и наказать. Только с целью выяснить. Давай послушаем телефонные звонки. Давай. Может быть, кто-то хочет о чем-то спросить. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси Ник Рок-н-ролл». Сейчас напомним телефон номер еще.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, ребят.
1: Здравствуйте.
5: Спасибо вам за передачу.
1: Да забудьте.
5: У меня вот какой вопрос. Как вы думаете, почему покончил самоубийством Курт Кобейн? Не связано ли это вот с его пониманием того, что рано или поздно ему нужно будет вписаться вот в эту ТЛУ? Потому что, ну, он уже начал вписываться, то есть популярность, деньги, лимузины, девочки. Но, наверное, почувствовал, что деградировать начал.
1: Понятен вопрос.
0: Я все время вспоминаю Ян Кёртиса. Ну, я могу сказать, что этот герой гораздо ближе к моему телу. То есть он мой нательник, скажем так. А что касается Курта Кобейна... Черт, ну, наверное, об этом надо спросить у его самого. Я, например, не понимаю. Понимаешь, я вспоминаю... Вы извините, я с вами все-таки на «вы». Вот, я вас не вижу, и с вами на «вы». Если бы глаза ваши видел, то, естественно, никакого «вы» не было, только «ты». Так вот, лично мне кажется, как мне кажется... Вот об этом хорошо Дима Ревякин спел в свое время. Я встретил магикан, для которых честь тобой, холеных фаворитов, что бесятся с жиру. Вот, вот Курт Кобейн, он с жиру бесился. У него офигительное совершенно... А все в сравнении познается. Я не знаю, что там с ним случилось в его Сиэтле. Ну, не знаю. Ну, вот не
1: очень
0: знаю.
1: Хорошо
0: в тех
1: сказал.
0: Местах,
1: знаешь, как,
0: где вот, он сейчас находится...
1: Вот ты сейчас сказал очень правильную фразу. Что там у него там в их Сиэтле? Вот очень емко и коротко. Все сразу стало понятно. Это их Сиэтл, их жизнь там... У них есть этот Кадиллак, Цивик называется.
0: Кодеры тоже присутствуют.
1: Да.
0: Кодеры там у них на профессиональной основе.
1: Ну, еще звонок.
0: Да, конечно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я хотел бы прочитать стихи.
1: Ну, вот если наш гость Ник Рок-н-ролл не против, то можете как-то...
0: Да, нет, ну,
1: нет, если у тебя не в кайф, то можно...
0: Нет, самовыражение.
1: Давай самовыразиться. Давайте, только при условии, что эти стихи будут вашего пера.
6: Да, стихи моего пера, но там, я надеюсь, что дети спят.
1: То есть вы просто хотите выругаться, да?
6: Нет, я не хочу.
1: Эпатировать публику. Я вот что хочу сказать сразу, да? То есть из уст Ника Рок-н-ролла эти вещи, поверьте, выскакивают совершенно естественно. То есть это не является математически продуманной схемой речи, да? Вот. И вот вы сейчас просто... Я почему не хотел бы, видимо, чтобы вы читали эти стихи? Потому что вы уже действуете схематически. Вы уж простите, может быть, нет, я не прав.
0: Да, давайте кстати, сейчас Саня, обойдем. Ты прав, то есть вот лишь бы дети не спали.
1: Вот это
0: то есть, если прочитать, надо сразу читать. Так что извиняй, братишка.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
7: У меня вот такой вопрос к ней, к рок-н-ролу. Я недавно включаю телевизор, а там директор, ну, одной певицы, не хочу ее называть.
1: Не надо.
7: Не надо. Нет. Ну, она пела вот это «Ай, лула, ай, лула».
1: Нет, она еще и пела вот это «Ун, да, ай, лулу».
7: Ну, практически то же самое. И вот он, директор этой певицы, говорит, я такой хит готовлю, мол, там все закачать. Но не будет там слов там, конечно. Я вот согласен с ником рок-н-ролла. Вот такие вот гнилые семена просто попадают на такую же гнилую почву. Потому что, ну, вот эта публика вся, я не уверен, что они там слушают Том Уэйтса, там, читают Пелевина, понимаете.
1: Извините, что я вас перебиваю, но просто вот на эту тему. Дело в том, что, может быть, эта публика и не слушает, но та публика, с которой все начиналось, тоже не будем называть их имен, тоже тухлая публика, да? Именно в тот момент, когда мы с вами, так сказать, испытывали острый информативный голод, и, в общем, совершенно зажравшиеся дети всяких дипломатов привозили там журналы и пластинки, и за это ценились в тусовке, только за это, а не за свои личные качества, да? Вот у этих демонов уже были все пластинки Тома Уэйтса, и они могли драть их, но поскольку они тупые, они даже содрать не могли толком. Вернее, они не чувствовали энергетики Тома Уэйтса.
7: Совершенно согласен, вот. Потому что иначе стыдно было бы просто.
1: Даже вот срамота была бы.
7: Плеяды вот этих директоров, которые, собственно, у них же есть и кадиллаки, и такие бабки. Но неужели нельзя просто нормально вот эти сорвать колготы и просто за книгу усадить какой-нибудь там Машу по Путину? Ну, это же просто, я не знаю.
0: Только через электрический стул.
7: Ну, понимаете, у меня такой вот вопрос. Может быть, все-таки какие-то репрессии, цензуру вести, потому что, в принципе, все это уже невозможно. Вот. И причем же гибнет, мне кажется, просто гибнет целое поколение, которое вот именно вот эти вот там вау, понимаете?
1: Ох, не и надо вот этого, да.
7: Они
1: вот
7: там говорят, прикольненько это все, вот мы вау, вчера тусовались, прикольненько.
1: А еще иногда, знаете, как бывает, типа вот так, о, майн либер. Вот это случай, вот представляете, да? Круто, спасибо.
0: Вопрос закончен, я могу отвечать.
1: Конечно,
0: да,
1: конечно, конечно.
0: Как вас зовут, извините?
1: А уже все, убрал.
0: Все, понял, да. Извините, ситуация такая. Что-то во мне живущее подсказывает мне, что нужно делать. Естественно, я об этом никому не скажу. Так получилось.
1: Абсолютно правильный подход.
0: Вот. А что-то летающее вместе со мной мне говорит, пусть будет. Пусть будет. А если ты жив и при памяти, ты сам знаешь, что тебе в этой ситуации делать. Кто-то выключает телевизор, а кто-то говорит «Привет, и вы меня, наверное, заждались». Все зависит, собственно говоря, от норм и от того, что у тебя находится внутри твоем. Если этот человек говорит о том, что сейчас будет какой-то такой хит, и вы закачаетесь, вот поверьте мне, я не закачаюсь.
1: И я тоже не закачаюсь.
0: Вот вы, наверное, тоже не закачаетесь.
1: Кстати, ты
0: есть
1: знаешь,
0: люди, которые тоже не закачаются.
1: И еще в чем может быть, немножечко не то, что наша ошибка, а мы так сузили наш разговор насчет вот восприятия всего, да, только до музыки. Ведь тут есть и литература, тут есть и просто, ведь каждый человек одну и ту же березку видит по-разному, понимаешь? То есть кто-то видит и думает, сейчас бы с очка бы соснуть, сокращенная СС, а кто-то думает, какая она красивая. Вот,
0: сок хочет попить, видишь?
1: Ну, так и сказал, с очка соснуть.
0: Да.
1: Так что музыка — это только лишь вот такое увеличительное стекло, то есть которое можно тестировать даже будущих там партнеров по бизнесу, к примеру. Ну, согласитесь, человек, который слушает вот этого совершенно, по-моему, демонстрирует, человек, который я бамбук, не помню имени, и не важно, да. И человек, который слушает Тома Уэйтса и понимает его сам, то есть они вряд ли найдут общий язык. Если будет кидалово с чьей-то стороны в дальнейшем, то, несложно предположить, чьей, да, вот. Потому что даже сама энергетика, березка, которую взрастил Том Уэйтс, она, в общем-то, не позволит обмануть или обойтись как-то нечестно с кем-то, потому что, прежде всего, если ты кого-то обманул, ты сам себя обманул, свою же тушку. А тушка тут вообще на втором месте. На каком на втором, на пятом тушка? На прокат дана тушка.
0: знаешь, по поводу все-таки телепередачи, где директор какой-то, ну, я предполагаю, звезды, наверное, какой звезды, непонятно, но звезды. Условно это так назовем. Угу. Вот, я, например, очень хорошо помню поселок Стекольный в Магаданской области, где я жил и работал грузчиком. Стекловатому грузили. Деньги на матерей зарабатывал, но не столь важно. Я могу, например, совершенно точно сказать, что, естественно, я рассказывал о том мире, собственно говоря, в котором долгое время живу, и в котором мне уже очень хорошо, скажем так. Ну, нет, естественно, никакого удовлетворения, но хорошо. Там как-то все очень правильно на все смотрит. И если, допустим, человек читает какие-то свои стихи, или говорит, или поет, там уже просто само другое восприятие. Я еще раз говорю, те люди, которые много говорят, пиздят, условно говоря, для меня ничто. Говорить не делать, делать не говорить. Все. То есть такая схема, и никаких схем других быть не может. У кого-то на пейджере написано «хозяин». Ну, просто этот хозяин не понимает, на самом деле, что благодаря ему и отчасти ему появляется то, что это сметет к ебаной матери, понимаешь? До тех пор, пока люди будут играть в этой стороне, где мы с вами по земле ходим, в некий спорт, который они по ошибке называют, ну, мозги такие, шоу-бизнесом, вот, понимаешь, все очень просто. Появляется дядя, и не просто дядя, а брат, по сути, прошу не путать со старшим братом Оруэллского 1984-й, и говорит, ладно, ребят, все, вот тут поиграли, да, там формат, не формат, наше радио, нашествие там, а я вот, например, у меня есть миллионы, я не знаю, куда их потратить, слышишь, ты хозяин. Вот я, например, считаю, что у тебя все это фуфло, а не формат. Вот у меня есть эти миллионы, это я образно выражаюсь.
1: Понятно, да.
0: Отныне форматом будет являться Sex Pistols с композицией «Семиминутная». Вот.
1: Или Башлачевская.
0: Саша Башлачев на самом деле будет везде и всюду. Все. Харе. Понимаешь?
1: Вот это и называется навести такой порядок.
0: То есть только таким образом на самом деле. То есть если эти отношения строятся на деньгах, окей. Если ты не можешь победить врага, обними его, аксиома. И все будет просто в порядке и здорово. Но только при этом есть одна маленькая деталь, о которой не стоит забывать и не стоит упускать. Ой, немногие, которые делали соприкосновение с говном или с дерьмом, образно выражаясь, ой, немногие оставались при этом в чистом костюме.
1: Вот, и причем я даже скажу не то, что немногие, а я таких не знаю.
0: Ну,
1: это просто как-то так ласково говоришь, да, на самом деле. То есть ты очень мощные рессоры в этом смысле. А я вот не нахожу ни одного такого. Да ладно, хотя бы сейчас начать с того, что просто официально указом, есть же в этой стране какой-нибудь министр культуры, да, запретить хотя бы вот этот Бритни Спирс. Ну просто, ну запретить ее в ротации.
0: Кстати,
1: начать с этого.
0: Кстати, я, например, хочу в этом контексте сказать о человеке. Слушай, на самом деле я действительно о нем хочу сказать.
1: Давай.
0: Артур Струков, это группа Культрев. Я просто, Саша, очень хочу, чтобы эта кассета у тебя появилась. Называется альбом «Музыка бунта». Слушай, за 10 лет моего, в общем-то, стабильного прослушивания всевозможных произведений не очень, понимаешь, я, наверное, впервые в своей жизни столкнулся с человеком, которого лично знаю, который настолько четко, такой класснейший альбом, понимаешь, у меня даже нет слов, понимаешь, его описать, я не могу его описать, но за 10 лет я услышал, наконец, не мычание, не что-то такое, а вот нормальное совершенно... отличнейший совершенно альбом. У меня эмоции, я не могу...
1: Я понимаю.
0: Ксения, ты можешь дать определение этому альбому? Что ты молчишь? Дай определение. Вот ты, Ксения, и скажи, потому что мне очень трудно о соратнике, приятеле, друге говорить. Вот что бы ты сказала об альбоме «Музыка бунта», который вот сейчас появился, который
8: первое,
0: не формат?
8: Первое, что приходит в голову, аналогия, это комиксы. Но не в отрицательном смысле этого слова. То есть это безумно ярко, это энергично, это действительно музыка бунта, но она изложена в очень оригинальной форме, по-моему, самой подходящей для нынешнего времени. очень употребительно.
0: То есть об этом, понимаешь, поколение совершенно забыло, о таком изложении, понимаешь, все... Это изложение социума в комиксах очень дерзко, яростно и прямо. Там, например, есть одна песня, прям просто, ну, я не знаю, прям песня. «Хочешь жить, разрушь Америку, уничтожь в себе раба, над Российской империей Вифлеемская звезда». Причем это, знаешь, на саунде Sex Pistols, понимаешь, таком мелодично есть у них такая песенка там из фильма «The Greatest Rock'n'Roll Swindle», понимаешь? Или там на нас идут там пересечения маджахеды, актеры, режиссеры,
1: да,
0: и так,
1: да,
0: далее.
1: Да, причем, да, вот такое.
0: Причем там, кстати,
1: идут
0: Сергей Летов на саксофоне играет у Артурки Струкова, понимаешь? Песни на стихи Володи Богомякова, вот, песни на стихи Мирослава Немирова. Это, я считаю, что это альбом, который просто, ну, я вот его ставлю везде и все. И смотрю на людей, какая реакция. Это просто пиздец. Спасибо, Артур Струков, если ты сейчас слышишь, за этот альбом. К сожалению, я CD оставил в Тюмени. Я вот всегда его он мне подарил. Вот, и его сейчас... Ну, я думаю, Саня, если ты захочешь этого человека увидеть у себя, то ты наверняка это сделаешь. А там очень все здорово, понимаешь? Это...
1: Понятно. Кстати, ты знаешь, о чем я еще подумал? Вот предыдущий звонивший, ну, про этого продюсера или директора, который, да, сказал, что мы сейчас запишем. Ты заметь еще, что вот...
0: Эфирное время-то проплачено.
1: Это во-первых, но я даже о другом задумался. Он сказал, что мы запишем песню, которая там, ну, не то, что перевернет мир, а станет хитом, песню. То есть люди уже пишут просто песню. Такого понятия, как записать альбом, он весь хитовый, нет. И мы с тобой, два старых парня, да, повелись на это. Мы обратили внимание, да, на его слова, слушай, а не на форму,
0: да,
1: понимаешь?
0: Слушай,
1: вот сразу.
0: Слушай, да. Да, песню.
1: Я запишу песню, которая вернет мир. Труба. Ну что, звонок принял?
0: Давай, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
9: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
1: Здравствуйте.
9: Я поставил своих детей на табуреточку. И они будут слушать сейчас стихи, если можно. Выпадают зубы у меня, в этом есть какая-то хуйня. Как же без зубов я буду жить? Буду плакать, какать и тужить. Лезут из кишков еды кусочки, это вредно действует на почки. Говорят, что для мозгов хуёво, если ты грызешь орехи очень клёво. В этом для меня не утешение. Кушать не могу я чай с вареньем. Застревают ягоды в межзубье. В горле застревают кости рыбьи. Не прожеванные крепкими зубами, лишь проталкиваю в горло их деснами. Ну а если подавлюсь я зубом, скоро стану я холодным трупом. Лишь забавно, что могу плеваться. Ну пиздец, ну можно прямо усраться. В этом есть какая-то мудовая. Это тоже, блядь, ни для кого уже не новость. Все равно с мозгами не в порядке. Иногда люблю кого-нибудь лопаткой и охуйнуть. И в этом тоже радость. Ближним я люблю наделать гадость, потому что зависть меня гложет. И чужих зубов здоровье, блядь, тревожит. Раз своих зубов почти что нету, я устрою гадость всему свету. Я придумал новый сорт конфет. Пожуешь, глядишь, зубов уже и нет. Я и зубодеров ненавижу. Конкурентов в них себя я вижу. К космонавтам зависть меня гложет. Их зубов проблема не тревожит. Кашку жрут из тюбика мудилы. На зависть тем таким, как я, дебилы.
1: Скажите, а как ваше имя, уважаемый поэт?
9: А можно погонял?
1: Ну, давайте, да.
9: Санитар.
1: Спасибо.
0: По-моему, ты дурак, санитар. Детей жалко.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить. Да-да-да.
10: Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Это Женя Поленовский.
1: Да-да-да.
10: Вот меня заинтересовал ваш разговор. Действительно, все это так достало. Все эти продюсеры, имиджмейкеры. Это такое дерьмо.
1: Еще достали менеджеры.
10: А вот я недавно приехал со Смоленска. Возвращаюсь к теме о провинции. И 4 октября там был концерт Летова. Вот это действительно была настоящая рок-н-ролльная атмосфера. В Москве такого уже давно не видел.
1: Спасибо
0: за
1: ваш комментарий.
0: Я не буду спрашивать, что человек подразумевает под настоящей рок-н-ролльной атмосферой. Я видел на видео его выступление в Нижнем Новгороде, когда чувак тупо сидит на табурете, понимаешь, жлобье с повязками НБП, понимаешь, ходит по сцене, понимаешь. И, ну, там, конечно, как всегда, народу мертвых чебурашек очень много, но не в этом дело. Ну, дети, по сути, да? Иногда их жалко. Иногда, ну, бывает такое, жалко. Так вот, вот эти вот ребята, понимаешь, ходят по сцене, понимаешь. Я не могу сейчас, вот, к сожалению, видеофона нет, понимаешь. И ногами, понимаешь, тычут на самом деле, понимаешь, в лицо. Понимаешь? Каков поп, таков и приход. И никогда никто меня не убедит в том, что это настоящий рок-н-ролльный концерт. Вот и все.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Вам подготавливается междугороднее соединение. Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
0: Это просто стемение.
11: Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
1: А у механического молодого человека вопроса нет. Ну да-да-да-да, алло, алло. Это... Эфирное время, бабки идут, бабки, промтайм. Это, а... как там, это, формат будет. Алло, подготовили? Или выключить? Ну, говори.
0: Ну, подготовили или выключить? Ну, я не знаю.
1: Ну, как, ты говори, выключить или поставить.
0: Ну, давай минуты подождем, можно?
1: Давай.
0: Такая вот роскошь у нас.
1: Давай. По-моему, над нами издеваются.
0: А, произдевался?
1: Да.
0: Ну, не знаю. Ну, давай выключим.
1: А, здравствуйте. А вдруг он не издевался?
0: Ну, выключил.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да.
11: Алло.
1: Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
11: Алло?
1: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, да, рассказывайте. Здравствуйте.
11: Скажите, а вот, собственно говоря, вот говорили про лабораторию рок-н-ролла у Кормилы, который стал Оля Опрятная, это вот, вы там участвовали?
0: Мы только сегодня говорили, правда, не у Сани, а в квартире, где мы сейчас живем, вот.
1: Это имеется в виду это...
0: Да я понял, рок-блеватория. Вот я еще это называл. Классный вопрос, я даже догадываюсь, кто его послал. Если это Мишка и Вова, то спасибо. Вот, да, имела место быть такая история в 87-м году. В ДК Горбунова Оля Опрятная решила решить перестройку следующим образом. Она затеяла рок-фестиваль. Вот, все, естественно, как всегда, выстроились, всех разрешили, все очень здорово, рок-фестиваль, ё-моё, нас разрешили. Вообще стрёмно было, понимаешь, я не давал тогда этому оценку какую-то, понимаешь, потому что я только приехал с Хабаровска, вот, а как раз там было первое выступление группы «Чудо-Юда». Угу. Дима Куропятникова я знаю с 94-го года, он был найден на улице в городе Ленинграде. А вот, а потом вот в 87-м году, когда я приехал из Хабаровска, прилетел, вернее, вот, я увидел его в сопровождении группы «Чудо-Юда». Вот, тогда был, в общем-то, презервативы надувались. Я, как сейчас помню, вышел я на сцену. Представляешь, Саня, то есть я впервые в жизни увидел аппарат. И представляешь, я выхожу на сцену, там что-то такая залипуха, что-то... А, сейчас... Представляешь, по мониторам пошло все, понимаешь? Я первый раз в жизни, понимаешь? И я говорю, пиздец. А Серж, который сидел там на пульте, понимаешь, он идиот, вместо того, чтобы сигнал потушить, он дал его на повтор. Вот, там пиздец по залу, понимаешь? Меня вот стащили со сцены. Потом я все-таки снова вышел, вот... попив в гримерке коньяка. Вот, там началась вообще веселуха полная. Ну, невозможно это описать. И потом, значит, когда я уже вышел, там авария еще была, то есть Юлька, подруга хирурга, вот, там презервативом я лично стучал по голове. Я думал, что свой, понимаешь, стоит около сцены, а тогда как раз менты были уже без формы, нельзя уже было в форме. Вот, ну, я бью по голове, понимаешь, чувака, думаю, ну, свой, может. А он меня смотрит так, мама мия, это не свой, это опер оказался, понимаешь? Вот, ну, там полный вперед, там такой кич-продакшн был, понимаешь, вот именно кич-хлёст такой, знаешь. Я выхожу потом в вестибюль, ко мне подходят люди, говорят, так, ну, в штатском все нормально. Вот, говорит, так, это вы сейчас на сцене были? Я говорю, да, я, говорю, на сцене не был, я из Хабаровска прилетел, я из рок-клуба, это что у вас тут за безобразие происходит? Я теперь понимаю ребят с Люберец...
1: С Люберецких окраин.
0: Они говорят, да, из Люберца. Я говорю, их теперь прекрасно понимаю, я приехал из Хабаровска.
1: Что я тут вижу, понимаешь?
0: Это что такое? Там, да, ну, я авария, дура, понимаю. Они уже извиняться начали, говорят, да, вот, ну, вот меры не можем принять, там, ну, вот, уследить невозможно. Понимаешь, хотя у меня там внешний вид, там, полный вперед, это на тишке одевался. Вот. И идет авария, понимаешь, говорит, Колька, рок-н-ролл, класс, ты молодец, давай забухай. А я говорю, так, а так вы были на сцене? Я говорю, ну и я. То есть меня приводят в кабинет, там Оля Опрятная рыдает, понимаешь, говорит, ты откуда на мою голову? Я говорю, ну, я говорю, как всегда, с неба. Вот, то есть они там сдергивались. Я не считаю, честно говоря, что это была какая-то продуманная акция. Я не буду говорить там рок-блеватории, рок-лаборатории. Я вот, например, доподлинно знаю, что клуб «Форпост», оказывается, был первым рок-клубом в Москве на самом-то деле.
1: Ты имеешь в виду, который на спортивный?
0: Да.
1: Нет! Я тебе скажу другое. Нет,
0: мне говоришь, что это первый рок-клуб.
1: Первый был все-таки Sexton & Frost.
0: Нет, имеется в виду, вот Sexton появился, насколько я знаю, в 90-м году.
1: Значительно раньше.
0: Значит, а это, да. Говорят, в 83-м году, представляешь, был первый рок-клуб.
1: Ну, может быть, тогда я не знаю. Ну, представляешь, что это был за рок-клуб.
0: Нет, ну, это поесть. Да. Нет, если говорить об историческом.
1: Может быть. Не буду некомпетентен.
0: В контексте рок-блеватории. Хотя Саню Агеева я очень давно не видел. И очень бы рад был бы его увидеть. Очень уважаемый мной человек. Но он не успел мне плохого ничего сделать. Смотрю я на твои глаза. Ты же здесь живешь, сторожил. Вот, я все, понимаешь.
1: Нет, у меня была история одна интересная. Но все равно сейчас, Саньку сейчас ее можно рассказать.
0: Да.
1: Да, в свое время, когда я выпустил «Детство чистой глазенки», пластинку, я ему подарил, говорю, Сань, на тебе кассету, только давай так, это не для тиража, а именно твоя кассета. А где-то спустя месяц вышел вот этот журнал «Колокол», и там где-то на втором месте в студии «Колокол» вот этот альбом. Ну, я не хвастаюсь, местом неважно, просто человек все равно пустил в тираж. Для меня это не совсем хороший показатель. Ну, хотя Сань, относился к ним очень хорошо и до сих пор хорошо, Сань, но это так не делается.
0: Если бы кто-то другой был, поскольку я все-таки...
1: Да.
0: Знаю тебя не понаслышке. Да-да-да, я не говорю, знаю я. Вот, я бы, наверное, сказал, если бы кто-то другой, а другого бы просто бы не было, понимаешь, я бы сказал, ну, понтуй. Ну, знаешь, какую фигню
1: ну,
0: бы запустил.
1: Да, да.
0: На самом деле, я тебя прекрасно понимаю, тебя прекрасно очень понимаю.
1: Это было обидно.
0: Ну да, но все-таки Санька Агеев все равно мне ассоциируется с человеком, который все время хотел, вот он мне говорил...
1: Нет, ну, естественно, Ник, он давай, хотел лучше, он делал...
0: Вот давай что-то делать мне, давай, вот, Ник, ну, я там того нашел. Мне по кайфу люди, которые принимали участие вообще во мне.
1: Ну, по живые.
0: Да,
1: живые.
0: То есть я не знаю там, что было бы дальше, будь бы что дальше там и так далее. Только сейчас немножко повзрослел, член раздельное что-то стал выдавать.
1: Ну давай сейчас опять послушаем немного музыки. И у нас остается всего 10 минут, которые я бы хотел, чтобы были потрачены на вопросы, которые вы еще успеете задать нашему сегодняшнему гостю. Напоминаю вам, что это Ник Рок-н-ролл. Номер телефона также напомнит МТ, механическая тетенька.
12: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
13: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, говорите, да.
13: Скажем так, что, в общем, я тоже опосредованное влияние, может быть, имел и пересекался где-то с Олей Опрятной. То есть я один из первых, так сказать, тарифицированных диджакеев СССР еще при Министерстве культуры. Я из Дубны. Первая дискотека у нас еще была в 73-м году.
1: Вы знаете, простите, что я вас перебиваю. Да, это как бы ваша история. Она, безусловно, интересна. Но время
13: поджимает. Я хотел просто вот как раз спросить. То есть в то время мы бескорыстно занимались, что называется, культур-трегерством. Абсолютно бескорыстно, на чистом энтузиазме. Пытались как-то вот воспитывать там, чего-то там прививать, какую-то там... Чисто музыкальную культуру там.
1: Понятен вопрос.
13: Вот. Что делаете вы, кроме как вот, глубоко за полночь, так сказать, вот для кого вещей непонятно? Вот.
1: Понятен, вопрос понятен. Как я уже сказал, неоднократно. И открою этот секрет. Ни для кого мы, естественно, не вещаем. Просто красивые девки приходят сюда, делают нам в данный момент массаж. Наши ноги стоят в тазах с теплой водой, как я уже говорил, периодически во время новостей. Мы выходим, мы готовим еду для утренней смены. Это очень дружная радиостанция. И также иногда кидаем ножи в специальную деревянную дверь, снятую с офиса одного олигарха. Только ради этого мы приходим сюда. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
14: Алло, это я?
1: Да.
14: Значит так, у меня, прежде чем задам вопрос, буквально полминуты. Значит, вот тут Николаев сказал такую вещь. Жалко. Причем он несколько раз это повторил. Значит, жалко у пчелки, пчелка на елке, елка в лесу.
1: А, понятно.
0: Санитар, я тебя узнал.
1: И да, и характеристику
0: ты
1: вроде.
0: Будешь, ты будешь крепко спать. Тебя поздравляю.
1: Нет, я не знаю.
0: Но санитар, я тебя не беру.
1: То есть такое погонял, ну просто надо к человеку обратиться. Дружище, ну успокойся. Ну все у тебя получится, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
15: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
15: Вот у меня в процессе беседы родилась такая вот идея.
1: Вот. Будьте здоровы.
15: Да, спасибо.
0: Живите богато.
15: Я сам принадлежу к тому самому бодхитическому поколению, которое вы так клеймите.
0: Не клеймите, а мы заставляем есть собственный кал.
15: Спасибо.

0: не надо самому справляться с подобного рода происшествиями, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Говорите, давайте мы будем звать точкой вас. Почему точка? Потому что ваш звонок в нашем сегодняшнем эфире, видимо, будет последний. И хотелось бы, чтобы вы были такой жирной точкой. Ну, понимаете, с точки зрения, да?
1: Хорошо, да. Я постараюсь быть.
0: Давайте.
1: Как можно более жирной.
0: Да.
1: Вот. Я хотела бы заметить, если вы не возражаете, я тоже принадлежу к поколению, которое вы, как там сказал предыдущий товарищ...
0: Базитическое.
1: Да. Вот. И, извините, пожалуйста, я что-то заикаюсь.
2: Да ничего.
1: Вот. И я не знаю, на самом деле, вот к теме о всяких этих девочках, звездах. Вот я хочу сказать, что, ну, как бы критерий музыкальный... является, так сказать, критерием отбора. То есть, если бы этого не было, то есть, если взять и запретить все форматное, скажем так, вот, то тогда очень тяжело было бы ориентироваться в людях.
0: Ну,
2: понятно. Можно задать вполне риторический вопрос. А кто, собственно говоря, позволил вообще очерчивать круг? Вот я вот, например, этого не понимаю, и я не понимаю до сих пор, на самом деле, кто вообще смеет каким-то образом просто изобретать какую-то вещь, где надо еще, оказывается, разбираться в людях. Будьте молоды, красивы, веселой будьте, сексуальной, черт
0: возьми.
2: Да. Это наипервейшее, понимаете? И все вам будет, если вы умеете летать, если вы можете летать. Если вы ходите по земле, ходите так, чтобы после вас не было каких-то, извините, пожалуйста, навозных куч. Хотя, знаешь, буддисты говорят, что из навозных куч появляются цветы.
0: Что сейчас я услышал? То есть позвонившая очаровательная особа была все-таки запятой, а точку поставил ты. То есть вы сейчас сделали следующее. Точка с запятой. Значит, продолжение бубен следует. Вот. Но оно в следующий раз последует,
2: да,
0: Коль. На самом деле, хорошо, был, да, очень рад тебя наблюдать вот в таком
2: заметь,
0: виде.
2: Заметь, кстати, мы не изменились.
0: Мы не изменились. Мы стали...
2: Изменился наш внешний вид и наше окружение. Я о тех девушках, которые сейчас, к сожалению, уходят.
0: Ну, потому что они пошли прогревать наши автомобили. Рад тебя был видеть. Надеюсь, ты еще здесь появишься неоднократно. Удачи. Ну и все такое.
2: Пока.
0: Пока.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И, так сказать, я представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это достаточно интересный человек, который, ну, назовем это так, инкогнито. Вот он сидит и улыбает по губам, как называется, читает в полный рост, посетил наш замечательный город. Я просто искренне рад приветствовать его здесь. Это Ник Менза. Кто это такой? Это барабанщик сольного проекта Марти Фридмана и также человек, который участвует в некоторых проектах группы Megadeth. Сегодня его привел к нам сиамский близнец Angel Satorshin, но пока сейчас вот Ник вышел куда-то, я думаю, он вернется, пока я хотел вот о чем с тобой поговорить. Дело в том, что как бы кончилось лето. Совсем. Ну, ушло, так
2: сказать. Да, холодно стало.
1: Стало холодно. Исходя из этого, естественные надобности, люди, так сказать, малообразованные или, так сказать, слабые на мочевой пузырь и на прямую кишку, все больше и больше начинают справлять в подъездах, в лифтах и так далее и тому подобное. Вот я знаю, что ты практически только что и с Ником Менза заезжал туда вот в, так сказать, НИИ Биохим, где проходила конференция, так сказать, как обязательно.

0: опасить подъезды, вот, и лифты от таких проявлений, в общем, ну, чтобы, попросту говоря, не мусорили калом там. Вот. Но, насколько я знаю, эта конференция была посвящена не техническим средствам, там, домофонам, собакам, там, были предложения собак сажать, ну, около батарей. Вот. А именно, так сказать, как спасти людей от запаха. Вот. Не мог бы ты вкратце вот нам рассказать о сути этой пресс-конференции? Я знаю, что там делал очень интересный доклад зав. Лаборатории по изучению нейтрализации, так сказать, кала запахов Лизавета Георгиевна Прорубь.
1: Да, сейчас действительно в наших домах, не оснащенных закодированной системой входа, существует такая проблема, как посторонние неприятные запахи. В основном эти запахи имеют быть проявлены в таких местах, как лифт и черная лестница, называемая в простонародье. Это та лестница, по которой обычно никто не ходит.
0: Да, ну особенно в высотных домах тут.
1: Да, в высотных домах в особенности. Вот, ну как бы решить проблему черных лестниц достаточно тяжело в силу малого денежного обеспечения. Вот, а лифты как-то все-таки, лифты, их все-таки как-то надо обеспечить, потому что люди ими в основном и пользуются очень часто.
0: А, прости, пожалуйста, что я вот перебиваю. А не было ли вот на пресс-конференции такой идеи, не мелькнула ли идея, скажем, наладить более, так сказать, постоянную, безопасную, бесперебойную работу лифтового ящичка, вот, и просто заколотить вот эти вот черные лестницы, чтобы, значит, там не мусорили калом, а вот чтобы как
1: все
0: бы...
1: В лифте это делали, да?
0: Да, чего-то я сразу ты не догадался. Ну, то продолжайте.
1: Вот, ну, как бы наоборот, лестницы хотят сделать ширше, чтобы туда побольше ходили, ну, как бы в лифт, чтобы меньше.
0: А перестрой дома тогда нужно, ведь там перестрой фундаментальных глыб.
1: Нет, просто сносится вот эта вот стена, которая идет вот лифтовой лестнице, где вот этот вот стеной проем сносится и делается надстрой. Угу. Чтобы получилось, ну, вот, метра на три.
0: А вот такое...
1: И, возможно, даже там будут уже ставить писсуары, вот, и прочие унитазы, там, да, рукомойники.
0: А скажите, а не было ли вот такой идеи, как бы в целях, значит, прекращения вот этого повального хулиганства и мусорения чья? Вот, как бы наоборот, сделать все вот эти помещения, чтобы они выходили на прозрачные стены за стеклом. Ну, например, едет человек в лифте, и видно, что он там вот прям от ботинок до головы виден всем окружающим с улицы и хорошо освещен. Или идет по черной лестнице, и тоже все видят. Вот, тогда уже как бы ему и примоститься как-то неудобно или ей. Потому что вот ей тоже была замечена за этим делом.
1: Дело в том, что такая идея могла бы пройти бы в каменном веке, там, ну, когда люди не обременяли себя одеждой. А сейчас же нагромождение одежды, как бы вот эти новая система стоящего плаща.
0: Поподробнее я вот.
1: Плащ-палатка, так называемая, когда вы стоите, делаете некоторую конфигурацию движения своего тела, и вокруг вас такая палаточка, за которой вы прекрасно можете спрятаться и исправить свои проблемы. Так сказать, и выйти из лифта незамеченным, ну, конечно, следив слегка.
0: Нет, так а ведь как бы будет очевидно, что человек, то есть как бы постепенно в общественном мнении укоренится понятие такое, что если человек в лифте вдруг разложил палаточку, значит, он там собирается намусорить.
1: Не обязательно.
0: А что же еще, зачем же еще в лифте палаточку?
1: Да просто отдохнуть. Ну, если это не третий этаж, а, скажем... 55-й, вот как в Лос-Анджелесах всяких. Вот. И потом, ведь ночью, во-первых, темно. И, как всегда, могут отключить в лифте свет. Вот. И не видно, что там происходит уже.
0: А вот здесь нужно как бы каждый дом, ну, вот дома-то они как построены, они прям рядом стоят, то есть впритык, там даже расперды междомной нет. Просто да, прям, да. Прям вот очень толстый, он уже не вписывается, он там уже цепляет балконы брюшными боками, там уже беда. Вот. То есть прям нужно на крыше каждого дома ставить прожекторный, который будет, значит, лучевым пробивать стеклянное освещение. То
1: есть... Но ночью все спят.
0: Можно как раз мусорить.
1: Можно в этот момент все как ломануться вот в эти лифты, скажем так, лифты. Вот. Но тут еще есть выход такой из этой проблемы. В этом отношении может помочь пищевая промышленность.
0: Так.
1: Очень сильно. Дело в том, что если...
0: И даже, я бы сказал, обязана.
1: Да и даже обязана. Да. Но это вот в плане темноты, конечно.
0: Угу.
1: Вот. Если в пищу добавлять как можно больше фосфора...
0: Фосфора?
1: Да. То, соответственно, он... в больших количествах не сможет усваиваться
0: тушки,
1: в организме.
0: Тушки, да.
1: Вот, и, соответственно, будет выброс. И будет происходить свечение.
0: И вот мусора это.
1: Да, и сразу будет как бы решена проблема. Не надо тратить миллионы на электроэнергию.
0: Слушайте, так тут вообще тогда получается...
1: Кстати, так бы... можно и осветить многие улицы.
0: То есть действительно, кругом лежат, значит, так светящиеся
1: кучки. Я бы предложил
0: кучки.
1: Бы кормить фосфором птиц. Они очень часто садятся на фонари, скажем, на деревья. Вот сейчас в Москве, наверное, много видно, вот особенно в центре, дерево как будто в гирляндах.
0: Да.
1: Просто пролетела стайка экспериментальных птиц.
0: То есть это не лампочки, а как?
1: Нет, это просто пролетело. Тут была стайка...
0: То есть, так а ведь можно ведь отдать, так сказать, вот только сегодня показывали по диапроектору кино, очень смешное, о детишках талантливых, которые изобрели синтетический наркотик, как всех так пересажали. Можно им дать, так сказать, чтобы их раньше освободили, но заставить их изобрести такой корм для птиц, который, значит, при вот, поступлении в желудочный мешочек, при перетирании камнями, ведь у птиц там перетер камнями стоит, вот этот химический состав камней должен быть таким, чтобы на выходе мы получали чистый фосфор.
1: Чистый,
0: чтобы, так сказать, птицы мусорили не калом, а чистым фосфором. В таком случае, да, и как бы этим кормом можно посыпать места, нуждающие в освещении. Ну, например, какие-то спальные далекие районы. Просто с вертолета пролетают. Летает, значит, человек из мешка высыпает этот корм. То слетает, значит, вот эта стая птиц. Потом, значит, происходит активное мусорение.
1: Не, они просто там живут и освещают город. Вот те птицы, их просто постоянно подкармливают этим кормом. И все.
0: Как
1: и решена проблема. У нас будет просто самый светлый город мира. То есть все вот эти рекламные заставки, все это дешевка и... Надо, так сказать, природой делать мир наш, а не какими-то вот этим нагромождением зданий.
0: Но тогда тут есть другой момент. Как бы ведь фосфор, он должен от чего-то заряжаться. То есть, значит, в дневное время эти птицы должны, значит, находиться в каком-то очень освещенном помещении, либо как бы вот этот источник света, который будет...
1: Но они и находятся на освещенном помещении. Помещение — это город, он освещенный.
0: То есть днем. Да. Ага. Вообще, действительно, это такой крайне, крайне хороший метод. Так а что же мешает его внедрить?
1: Нет формулы.
0: Вот это...
1: Как вот изобрести этот корм? Сейчас, конечно, разработана премия. Вот. Несколько нулей туда вписано. Вот. И как бы госбюджет, он дал добро, чтобы сделать первый город мира вообще самый яркий. Вот. И даже уже ученые посчитали, американские, насколько будет видно освещение, и что километров на 5 будет видно, как светится город.
0: А ведь даже тут еще такой момент, что это можно будет использовать в вечернее время, да? Ведь сколько сэкономится материал? Вот робот для, значит, строительных рабочих, которые вечерами трудятся, так, каски, опять же. Слушайте, а сколько можно поназапускать в шахты этих птиц? Просто берешь днем этих птиц, собираешь на улицах, запускаешь в шахту перед ночной сменой, там делается пролет, активное мусорение, значит, уже фосфорицирующим калом. И
1: еще все, к этому делу летучих мышей можно приобщить.
0: Ну да, они же ничем не отличаются от птиц. Так,
1: да,
0: слушайте, а можно ведь и вообще таких простых, как грызунов? Ведь грызуны, они тоже как бы... они.
1: Им тоже темно, вот.
0: Тоже темно, во-первых.
1: Да. Особенно кротам, они даже слепнут.
0: А во-вторых, у них же, так сказать, есть дар у грызунов проникать в самые, так скажем, темные какие-то места. Вот, например, вот сейчас, кому не лень, спуститесь в подвал вашего дома и посмотрите, там, как это говорится, сам черт глаза выколет. Вот тут на стене у меня памятка висит.
1: Кстати, о чертах у нас в стране не думают. А им тоже нужен свет, чтобы, так сказать, осветлить их души, чтобы они поняли, какой смысл их жизни. А то они почему черными делами занимаются? Потому что им темно.
0: А если, кстати, вообще перевести всю...
1: Я думаю, добро победит тогда. Это целевая задача всей планеты, не только города Москва.
0: Да. И еще раз да, вы совершенно тут правы. Но ведь нужно тогда практически всю планету в целях экономии электроэнергии перевести на, так сказать, сильно фосфорированную пищу.
1: Поскольку... Но это в плане освещения, конечно, только.
0: Ну да, в плане вечернего освещения.
1: Я думаю, домашние попугайчики вот это все делают.
0: Все, должны, по крайней мере, не нужно будет включать ночник. Просто взял попугайчика, посадил, накормил его хорошенько и читай себе газету при свете только что созданной им кучки вот этих светящихся фекалий.
1: Да, я думаю, что даже вот люди будут протягивать лески.
0: Зачем лески?
1: Ну, чтобы птицы там садились и оставляли следы.
0: На леске, чтобы светящиеся такие трассы были.
1: Трассирующие такие линии были. Ну, как вот эти вот лампы дневного света, они же длинные.
0: Же, да, да.
1: Вот по такому принципу. Как бы такая площадочка такая.
0: А вот, видимо, как бы освещение дорог вечером нужно поручить людям, которые, так сказать, получили какое-то короткое уголовное или, может быть, административное наказание, вот как откупиться, они должны определенным количеством светящегося, значит, своего содержимого желудка удобрить, так сказать, определенный участок дороги ночной, чтобы водителям...
1: Да, я думаю,
0: было...
1: разметку будут разметка вот, должна... вот этими делами.
0: Кстати, ведь во многих странах Европы вот... сейчас ушел на зиму, он подтвердил, он видел это тоже, вот светящиеся действительно линии разметки, прямо, то есть подсветка существует. Сколько тратится электроэнергии?
1: Сколько?
0: Да, очень.
1: Я думаю, американские ученые посчитали уже и делают выводы, и я думаю, уже нам сейчас сюда звонят.
0: Звонят, я думаю, конечно, в килоджоулях тратится дикое количество килоджоулей.
1: Но мы никому не расскажем этот наш секрет.
0: Никому. Да, что-то вот пропало, господин Менза, то есть, ну, вроде бы, вот как нам сказали, все у него нормально, просто он там с кем-то разговаривает по телефону, человек занятой, но я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ник Менза, барабанщик Марти Фридмана и человек, который участвовал в многочисленных проектах ансамбля Мегадет. У нас с ним беседа будет несколько позже, ну, а пока, так сказать, мы, в общем-то...
1: Бонус такой.
0: Чего-чего?
1: Я говорю, бонус такой небольшой, ну так, чтобы разогреть публику, как обычно перед такими людьми, там, Майклом Джексоном выступают всякие сопляки, там, типа наших Пресняковых. Знаешь же, что в Лондоне, когда состоялись концерты, посвященные погибшим детям Ниагары, вот, в разогреве Майкла Джексона были Вова Пресняков, там, Филя Киркоров, ну, вот многочисленные наши молодые исполнители, скажем, не отцы, так сказать, отечественные эстрады, а вот именно вот сопляки, у которых, ну ладно, это не важно, еще обидеться. Да, вот,
0: так
1: вот,
0: что
1: вот мы проблему такую обсуждали все-таки, с неприятными запахами в лифте. Но...
0: И, кстати, я еще хочу тут немножко. Вот дело в том, что как бы именно у нас здесь, вот, ну я не имею в виду, где мы вот сейчас находимся, а вообще у нас тут, в России, в, понимаешь, что такое? А, ну да, вот эти носки тебе принесли, один. Да. Ну ничего, хорошо, полоски вот эти такие веселенькие,
1: да,
0: полосочки, теплее.
1: Да.
0: Ворсик там. Так вот, примешивается еще к неприятному...
1: Тычинки.
0: Тычинки и пестики. Да. Примешивается
1: неприятный... Извините, я вас перебил.
0: Да ничего. Так вот, примешивается неприятный запах от кухни. Ну, дело в том, что как бы вот в силу того, что в подвальных помещениях наших домов, как правило, нет ни гаражей, ни кафе, все готовят вынужденное питание, готовить дома. Ну, вот,
1: да,
0: например, вы сами
1: вот
0: сейчас...
1: Это очень большая проблема.
0: Да. А представьте себе, в одной квартире, значит, она жарит окуня, в третьей квартире она, значит, делает маринованного тунца, к примеру, в четвертой дыню жарит, в пятой клюквенное варенье, в шестой кошка насрала.
1: Седьмой гонит самогон.
0: Седьмой гонит самогон. И вот весь этот букет запахов примешивается к тому, что кто-то элементарно...
1: Все идет на черную лестницу и в лифт.
0: И в лифт, потому что шахты лифта, это и есть вот вам пожарники.
1: А
0: вот
1: мусоропровод
0: сейчас...
1: закрыт, а им вот туда...
0: Почему бы... закрыт?
1: Ну вот эта вот штука, она закрыта.
0: Ага.
1: То есть ее надо же открывать, не проветривают у нас мусоропроводы.
0: А их нужно проветривать?
1: Да, их каждые 3 часа нужно открывать, все эти фрамуги мусоропроводные.
0: Ага, ага.
1: Вот, и чтобы происходил продув.
0: Выдув какой-то, кстати.
1: Да, потому что сверху там же тоже дырка.
0: Вот
1: отверстие,
0: на отверстие.
1: Да, вот как эта труба идет, она выходит на крышу. Так же происходит слив воды с крыши.
0: Вот, тоже и... в мусоропровод?
1: Да, да, да, конечно.
0: Да ладно.
1: Как это? Да, да ладно, что я тут развожу, что ли?
0: Ну, так, а вот, собственно...
1: Куда же тогда вся вода с крыши девается? Птицы, что ли, выпивают?
0: Во-первых, птицы выпивают огромное количество ее. Во-вторых, они там моются, значит, их перья впитывают в себя, это они уносят. Да. Ну, как губка. Села она, часть выпила, часть...
1: А если дождь? Сильные птицы могут и потонуть, тонут, которые особенно тонут. К битуму прилипли.
0: А к битуму прилипают, потому что сейчас битум все больше некачественно, он не застывает.
1: Да, ну очень... нет, парящие солнечные лучи, они настолько растапливают битум. Поверхность крыши, битум, да, да, так называемый, что птицы, ну они же глупые, им нужно вот перелеты, вот особенно слаболетающие птицы, типа курицы, вот, которые живут на крышах, они прилетают с одной крыши в другую, ходят друг к другу в гости.
0: Сейчас, вот, кстати, голубя тоже все меньше, голубя летают уже, да, то есть как бы они больше все ходят.
1: Атрофирование вот из-за радиации, отростков, да. Из-за радиации в Москве у них происходит атрофирование лопастей. Вот
0: крыльевых, да.
1: И они как бы уже не летают, они прыгают с крыши на крышу.
0: Ну так, они не
1: и
0: то,
1: особенно
0: что прям...
1: на маленьких вот домах, трехэтажных, да, да, да, пятиэтажных.
0: Не, ну не то, что тут они как...
1: Большое
0: они...
1: скапливается количество голубей.
0: Но они, конечно,
1: прилипших.
0: Не разбегаются там, но только некоторые разбегутся и прыгнут. А так они, как правило, с места. Вот немногие еще долетают, поэтому вот сейчас все чаще так вот. Почему сейчас дома все такие все ободранные? Еще, она, да, когтями, да, она промахнулась, когтями пытается задержаться, без соскрип, значит, штукатурный.
1: Вот, опять же, они действуют по принципу дельтаплана, то есть дельтаплан по принципу голубей новоявленных. Вот, и они ловят воздушные массы, и как бы иногда обламываются воздушные массы и теряются в воздушном потоке. И тогда голубь такой потерянный, сразу как вот бомбардировщик так вниз поковыркался.
0: Просто и бабах.
1: Да. Есть, да.
0: Кстати, вот очень загадка. Вот, например, если кошку скинуть с девятиэтажного дома, она на ноги все равно встанет. А вот если голубя скинуть, он все равно плюхнется там на задницу или на хвост. Хорошо, если на хвостовой отросток, потому что все-таки какая-то произойдет это...
1: амортизация.
0: Правильно. А если, например, на головной отросток, то все, труба птиц на станет. Вот.
1: Ну, сотрясение мозга, черепно-мозговая, да, травма.
0: Да, открытая еще вдобавок.
1: Да.
0: Вот, поэтому как бы это очень уникально. Вот я, например, как бы лучше, наверное, вот к кошкам приделать бы крылья, тогда бы это была бы уникальная птица в плане посадки там. Вот.
1: Мы, кстати, пробовали привязать на спину кошки кирпич. Вот, ну, проводили такие опыты. Ну, неужели природа кошки настолько сильна, что она может в полете там преодолеть такую массу? Вот, и в итоге кошку раздавило кирпичом, потому что она...
0: Все равно на ноги.
1: Да, природа ее заставила встать на ноги, так бы она лучше на кирпич бы упала.
0: Да.
1: И как бы потом так встала бы с кирпичом и побрела. Или кирпич разбился.
0: А разбился бы.
1: Вот, она за счет вот ударной волны, она бы отлетела, там, взъерошилась и попылила бы дальше.
0: Да.
1: Вот, а так ее раздавило кирпичом. Ну, вы представляете, да, вот кошка, она чуть больше размером, то есть попка так вот торчит, голова и...
0: Четыре лапки,
1: лапки, да, и, в общем, так вот кирпич ушел на несколько сантиметров вместе с тушкой в землю, и вот голова, попка и вот конечности остались так вот наверху, и даже вот у них вот последний вот этот рефлекс бежать, и удивленные, ошарашенные глаза кошки, они как бы продвигались еще на несколько сантиметров вперед. Ну, была картина просто, мы ее даже сняли на кинопленку.
0: Это такая черепаха.
1: Да, и выйдет скоро фильм, вот «Неудачные эксперименты» называется.
0: А, кстати, вот об этом немножко в фильме, действительно, действительно, об этом фильме хотелось поподробнее. Ведь действительно масса неудачных экспериментов, вот, например, недавно, да, вот там на Марс был полет кругом, вот спутник тоже у него не получилось, да, вот, тоже, я знаю, кадры войдут. Вот эксперимент с кошкой, так, потом например, эксперимент, вот тот с разведением пчел в городских условиях, и весь тот кошмар, который вот за этим последовал, тоже вами был отснят. Вот. Ну, все это эпизоды известные, с кошкой вы только что, да, вот, рассказали. Еще я знаю, что вот был эксперимент, это значит... к лапам птицы привязывалось бревно. Ну, так вот, чтобы как она на кого-то на нем сидит.
1: Да-да-да.
0: И в таком виде, значит, попытка ее заставить лететь. И не получалось, потому что вроде бы вот ее ноги ощущали, что она сидит, и
1: да,
0: ее мозг...
1: Да, не... рефлексы не давали ей лететь. Размах крыльев.
0: Дескать, я сижу, дескать, чего, да, знаешь. И прямо она рухала, да?
1: Но она умерла через несколько часов. То есть мозг не справился с этой ситуацией. То есть птицу бросили, она летит. То есть она не понимает, что происходит. Она летит и в то же время на ветке сидит.
0: Да.
1: То есть это как-то она не поняла все. И, то есть она умерла, ну, с ума сошла.
0: То есть попросту крыша у нее съехала на бок. Ну вот еще, какие еще эксперименты вот хотелось бы?
1: Ну вот мы хотели проверить, есть ли на самом деле слепые дельфины. Вот, и мы просто-напросто взяли, приклеили морду дельфина в ведро. Вот, и получился слепой, так сказать, дельфин. И в итоге оказалось, что он не может жить в воде. Он постоянно высовывает вот это ведро наружу, и вот так он и плывет с высунутой мордой.
0: А почему я?
1: Потому что он не видит под водой что, и он не знает, куда ему податься, а все-таки хищники, акулы
0: всякие.
1: А, подождите,
0: а смысл высунуть ведро-то, то есть что, все равно же не видно?
1: Но как бы он тянется к свету. Он все-таки чувствует, что вот где-то вот свет, что надо туда смотреть. И он пытается толщину металла вот эту проглядеть. Ну,
0: а вот вроде бы говорят, что у них УВЧ есть. Ну, дескать, или УВЧ не пробивает жесть?
1: Нет, жесть, конечно, не пробивает. Это же очень хороший радиационный щит. И УВЧ щит очень хороший. Железо — это очень хороший материал.
0: Послушайте, но я вот тут знаю, что этот эксперимент закончился плачевно. То есть он в конце концов рванул, и так вам не удалось его догнать, чтобы произвести...
1: Не, мы его потом нашли в скалах. Он врезался в скалу. Вот, и, ну, как бы жизнь его оборвалась неожиданно не только для нас, но и для него самого, потому что, ну, он там брел-брел в водных пространствах, как бы, так вот, ну, в принципе, они осязают в нескольких метрах, что вот, а тут неожиданно, ну, как-то скала то ли вылезла, то ли волна пропала, и он прям вот со всего размаху.
0: Как... Лобовое столкновение такое.
1: Да.
0: ДТП, знаете.
1: А у них же нет воздушной подушки, вот этой, которая отбрасывает.
0: В ведре-то никто же не положил, да.
1: Да, очень мы вот строили вот с воздушными вот этими airbag.
0: Что-что-что?
1: Ну, так называемая система airbag, автомобильная противоударная система, когда вы сидите за рулем, вот, и...
0: В момент вот стык.
1: Да, в момент аварии эта подушка со скоростью 300 км в час надувается. Вот, и как бы вам со всего размаха в морду ударяется. Ну, то есть, тут как бы сейчас все фирмы недоумевают, ну, от чего человеку хуже будет, что он в аварию попадет или это подушка. Конечно, там несколько тысяч людей в год, они спасаются таким способом, подушка, отделаются там переломом носа, слепотой, ожогом лица.
0: Бланшем.
1: Бланшем, да. Ну, бланш это вообще как бы не считается даже. То есть, все с бланшами. То есть, морда синяя такая, что там... Как будто вы пьете уже лет несколько. А вот, и мы проводили эксперименты, ведь очень много водителей в очках. Вот, мы проводили эксперименты, что нам делать? Либо делать такие подушки, которые как бы на самой подушке есть форма очков, чтобы был удар в лицо.
0: Упор, чтобы приходился,
1: и,
0: да.
1: И упор не был на очки, а был вот как раз такое пространство для очков, чтобы вот... Как бы очки остались целы.
0: А как же тогда вот головной проворот совершать для просмотра? Значит, нет ли слева помехи или справа помехи? Вот придется, то есть, знаешь, производить отрыв от этих вот шлангов.
1: От каких шлангов?
0: Ну, которые ведут к очкам.
1: Нет, там шлангов нету. Там просто такая выемка.
0: Ну, вот от выемки, значит, нужно отворачиваться.
1: Нет, наоборот, в нее надо попасть, в выемку, чтобы очки туда встали, они не разбились, и осколки в глаз не
0: получается,
1: попали.
0: Выемки, они вот прям по всему диаметру вокруг головы водителя, кроме как сзади.
1: Нет,
0: ну, нужно
1: вот
0: левее посмотреть, там, слева выемка. Нужно вправо посмотреть, справа это же...
1: Нет, она же надувается, все, она сделала свое дело и сдувается. И как бы он сидит в очках, как живой.
0: Ну, были же, как бы я знаю, непроизвольные надутия. Вот.
1: Да, непроизвольные надутия. Это очень распространенное дело, и очень много аварий из-за этого происходит. Едет там парень, покуривает папироску, непроизвольное надутие. В то же время соприкосновение с пламенем 300 км в час против 600 градусов тепла.
0: Почему 600?
1: Ну, на гонщике сигареты 600 градусов тепла. Вот, происходит взрыв. Взрыв. Вот почему? Вот, вот теракт. Нет,
0: испуг.
1: Да какой испуг? Там от человека вообще уже ничего не остается. Теракты вот. Все говорят, вот у нас произошел теракт, взорвался автомобиль. На самом деле был непроизвольный выброс парашюта.
0: Мешка вот этого.
1: А, мешка, да. Нет, airbag это называется.
0: Пузырь.
1: Вот,
0: пузырь.
1: Парень курил за рулем. Да. Вообще сейчас курить за рулем нельзя.
0: Запрещено?
1: Да, кстати? Запрещено. Потому что сигарета отвлекает. Дело в том, что, как ты уже заметил, ты когда едешь на своем мобильном телефоне, когда ты едешь на своем автомобиле, Вот, ты видишь, что некоторые курильщики, особенно зимой, позволяют себе открыть окошечко на несколько миллиметров. И когда они едут, рулят, пробка там или просто скоростное движение, они пытаются бычком попасть вот в этот промеж... вот этот вот щель.
0: Распердый вакон, да.
1: Вакуумный распердый. А у них это не получается, они отвлекаются, там бычок гаснет, вот это, пепел сыпется на пол, они пытаются достать пылесосик. Опять же, в глаза. Ну, происходит авария, соответственно.
0: А вот я сейчас заметил, действительно заметил такую вещь, что я-то сам, слава богу, не употребляю курительные напитки, вот. Но, тем не менее, обратил внимание, что очень многие сейчас как-то так из-под тишка в автомобилях курят. Вот прям видят, то есть достаточно на него строго посмотреть.
1: Да-да-да.
0: И он прям сразу прячет, тушуется. То есть все-таки вот сейчас штраф такой серьезный за это. Да?
1: Серьезный, 15 минимальных окладов, и притом американских минимальных окладов. Вот, и поэтому вот курильщики сейчас насторожились, и только некоторые личности с определенной пальцовкой могут себе позволить курить за рулем.
0: Ну да, то есть как бы это всегда было. Ну, а еще в какой-то области просто достаточно интересно, вот этот фильм, как бы, заодно мы его и проанонсируем, фильм так «Неудачные эксперименты», вот, он, как бы, я знаю, был задуман вами в связи с широко, так сказать, прошедшим по отечественным экранам фильмом, вот эта серия, это как... Как ее? Серия-то? Ну, это...
1: Неудачные эксперименты. Мы очень много экспериментов провели со строителями.
0: Так.
1: Вот. Мы же испытывали каски. Вот. И мы хотели добиться того, чтобы плита, когда падает, либо кирпич на каску, она не приводила...
0: к деформации... каски.
1: Ну, не только каски, а к убийству просто.
0: Так, а простите, ну вот давайте по порядку. То есть, как бы кирпич, он еще масса более-менее легкая. А плита-то, если она особенно углом падает, вот, ну, часто углом равно. Падает. То есть, значит, соскок с трех...
1: А если сделать каучуковую каску? Мы вот проводили этот эксперимент. Мы пытались достичь того, чтобы плита отскочила, но она не отскакивала больше, чем на 2 миллиметра. И поэтому все равно заваливала тушку.
0: Вы знаете, я немножко вспоминаю. Вот,
1: и на этих экспериментах погибло 15 тысяч человек.
0: То есть просто вот добровольцы?
1: Ну, нет, строители.
0: Строители,
1: да. Почему у нас сейчас строительство в таком упадническом состоянии? Особенно на периферии, потому что как бы московское строительство, это понятно, а периферии там же всех строителей уничтожили.
0: Вот таким способом. Да. А вот я помню, приходил к нам, так сказать, директор научно-исследовательского института по изучению и, так сказать, воссозданию амортизации Федор Викторович Моль, который вот говорил, я так сейчас вспомнил, он вкратце рассказывал об этой системе противо, так сказать, ударности для строителей, но по его, как бы, проекту над каждым строителем на четырех таких треногах, тоже каучуковых, устанавливал сверху такая касочка, и строитель должен был впереди себя эту треногу передвигать, то есть, чтобы отскок происходил не от его, так сказать, репы, на которую надета каучуковая касочка, а от этих треног. Вот, я знаю, что просто вроде бы вы, так сказать, сэкономили, и вот эти треноги не сделали, а просто одевали шлемик.
1: Да, ну и как бы за счет этой экономии мы потеряли такое количество людей. А еще нам экспериментальный завод реактивных двигателей тоже подал идею. Так. Разработал нам такую реактивную каску, что...
0: Каску реактивную?
1: Да, реактивная каска, так и назывался этот проект, что при подлете каски срабатывали наружные датчики, которые находились под верхним слоем каски. Вот. И они сканировали массу надвигающуюся.
0: Подлетную массу,
1: да,
0: как-то.
1: Вот, то есть, если человек подходит, то это как бы не реагировалось. А это если это вот, летит если... плита.
0: А если вот это там птица, например?
1: Птица тоже, ну, как бы, нет. Это по массе не проходит.
0: А, то есть, а если кирпич?
1: Вот кирпич уже... Все зависит от того, они же еще сканируют, вычисляют скорость падения.
0: А пол кирпича вот?
1: Все, вот я говорю, они там компьютер.
0: Скажите, а вот если маленький камешек?
1: Ну, все зависит от высоты и от скорости падения, опять же.
0: А если вот с большой высоты падает маленькая птица?
1: Но она может все-таки выйти из этого пике.
0: Нет, дохлая.
1: А, дохлая. Да, вот с дохлой птицей был, конечно, случай. Вот, и в итоге мы ее потом нашли где-то в пяточной области человека. Она какая-то оказалась, птица, наверное, со смещенным центром тяжести.
0: И, наверное, клювом падала вниз.
1: Ну, все возможно. Там при такой скорости там не обязательно. Можно и тушкой пробить все, что нужно. Ну,
0: тушкой сложно. Вот если, например,
1: не, но если очень постараться, то можно и тушкой.
0: Но она ж дохлая, как она может стараться. Да, и ей-то резон какой. Не, и к тому же доказано, что как бы клюв всегда тяжелей. Чем
1: да,
0: тушку,
1: особенно
0: нормальной
1: если
0: птицы,
1: его
0: да.
1: заранее отяжелили свинцом. Тогда да. Ну вот, и в общем, при приближении нужной массы, нужной скорости, происходил такой взрыв. И ударной волной сносило в сторону массу, летящую на голову строителя.
0: А в какую сторону сносило? Вот, потому что я знаю, что...
1: Сносило вот обратно.
0: Просто я вот видел фрагмент как раз этого фильма, и там вот такое поле большое, значит, стройка, типа, по-моему, стадион какой-то, что ли, строили, или там бассейн, не знаю, огромная такая стройка, и вот тоже кирпич упал, и вот этот кирпич с каски на каску так и летал. То есть все строители хлопали, как вот в этой игре, вот где шарик такой металлический.
1: Да.
0: Вот, в конце
1: вот
0: концов...
1: там как раз этот фрагмент очень снят.
0: Ну, да,
1: но
0: там
1: он снят в таком комедийном жанре. Ну, у нас даже погиб один оператор, все так хохотали. Ну,
0: потому
1: почему-то...
0: что на него упал, естественно.
1: Да, потому что он был без каски. Мы говорили, ты каску одень, все-таки дело не шуточное. И даже хотели сделать небольшой колпачок для камеры, потому что камера стоит
0: тоже
1: там денег, 10
0: да.
1: гринца, и как бы... Ну, жалко было бы просто
0: потерять.
1: А в итоге потеряли камеру, потеряли очень ценного одноглазого оператора.
0: А что же летал тогда, если и камера, и оператор, что ж, не кирпич?
1: Это была плита, ну, знаете, на кирпиче испытывать это...
0: А простите, а вот тут такой момент, я просто так уже концовки-то не видел, видел, как вот летало что-то, но так быстро, что не... Вот так прям. Вот. А вот в момент, значит, когда срабатывает вот этот амортизатор, так сказать, реактивный на каске, не происходит ли раскол плиты? Или в целях экономии стройматериала?
1: Нет, там, да, там все было придумано так, что взрыв, он, в принципе, направленный на ударную волну, чтобы происходил воздушный, сильный поток воздушных масс. И, кстати, отдача тоже есть, и всегда рекомендуется подогнуть колени, чтобы вас не вбило в землю, если вот на вашу каску как бы происходит это все действие. Вот вам подогнуть. И в основном вот происходит такая картина, вот когда вот эта плита начинает скакать с каски на каску, вот эти взрывы, все падают на колени.
0: То есть, почему это, кстати, на колени? То есть все-таки сильно?
1: Да, сильно, потому что коленки подогнуты.
0: А вот как бы вот момент срабатывания, насколько он у вас был точно отрегулирован? Потому что ведь ушиб коленных лопастей для строителей тоже тяжек. Он же...
1: Мы ходили, во-первых, на коленнике. Позаимствовали у команды ЦСКА на коленнике. И вот как бы... Ну, то есть там все было очень грамотно продумано. Погибло всего 3 человека вместе с оператором. Ну, это очень удачно. Мало для таких опытов. Так что...
0: Ну, вот я вижу, у вас все как бы вот такие вот эксперименты, больше связанные со скоростями и с массами. Вот там кошка с кирпичом на спине, там дельфин, значит, с ведром на рыльце. Вот там вот падение, значит, всяких плит на головы. А вот, скажем, с растениями какими-то непонятными.
1: А вот такой, ну, как бы не то, что с растениями, но тоже связанное с животным миром. Мы заметили, что в природе есть такой... казус небольшой. Страусы не умеют носить свои яйца. Ну, я имею в виду, которые они их сносят. Вот снесли яйца, да?
0: А простите, а зачем им носить? Они же там же и высиживают или там...
1: Я сейчас объясню, Дело в том, что есть такие животные, барсуки.
0: Существуют.
1: Вот, они очень часто любят поедать страусиновые яйца.
0: Но у них, так сказать, распирды рыльца не такая большая, чтобы, значит, страусиные вот
1: не,
0: это...
1: Не, ну клювом-то они могут пробить.
0: Нет,
1: это
0: барсуки.
1: Дело, и ну, барсуки.
0: Какой клюв? Это живот.
1: Ну, нос у них там такой, он в роговице покрыт.
0: Это вы, наверное, путаете.
1: В роговице покрыты. Нет, но барсук, слушай, я не могу барсука...
0: У него там пушок должен быть, и вы, наверное,
1: вот, а под пушком...
0: А, ну, собственно, вам видней, да.
1: Вот. И, соответственно, страусы, они не могут сначала почувствовать, живут здесь барсуки или нет. Они это чувствуют, когда несут потери. Вот, и, соответственно, им нужно переносить яйца, а переносить яйца они не умеют.
0: А простите, мой Андрей, что я говорю, а как же вот, если они не чувствуют, что тут живут барсуки, то есть раз они уже чувствуют, что им нужно переносить яйца, значит, они заметили потери, а раз есть потери, так уже вроде и переносить нечего.
1: Нет, ну там же они несут до 30 яиц в год.
0: Ага.
1: Вот, и, соответственно, ну, как бы есть даже целые фермы страусиновые, страусы-несушки, скажем так. Вот, и мы решили обратиться, так сказать, к человеку, к природе человека. Вот на Востоке очень женщины любят носить всякие, ну, вещи на голове. И мы вот решили пойти от этого и научить страуса носить яйцо на голове.
0: А как же будет производиться вот подъем, значит, яйцевой лопасти на...
1: И очень просто. Очень просто. Всем известно, почему мы и решили подойти к этой системе. Дело в том, что всем известно, что страус закапывает голову в песок.
0: Да, в случае испуга.
1: Да. Да. А тут мы его научили, чтобы он ее закапывал и выкапывал на месте нахождения на песке яйца. Вот. И как бы когда он высовывался уже оттуда, у него на голове сидело яйцо. Мы их все одели в специальные шапочки с такой проемочкой, ну, как бы с яйцеклеткой такой.
0: Ой.
1: Вот, и как бы уже мог бы двигаться страус. Ну, конечно, эксперимент был неудачным, был загублен. Было очень много загубленных яиц погибло в этом деле, и мы решили отказаться.
0: А почему вот они?
1: Ну, потому что страусы, они бегают, и очень быстро. И когда они чувствуют беду, и у них, соответственно, лопасти вот эти передвигающиеся, они начинают очень быстро работать и убегают.
0: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Да, ну вот как бы эксперименты со страусами были действительно печально закончились. Я знаю, что кладку не уберегли вы кладку, но хотелось бы все-таки знать, а нельзя ли было, может, какой-то клеевой состав вот этих вот шапочек? То есть как бы потеря вот этого яйца просто из-за плохой, значит, цепки с что-то, ну, понимаете, да?
1: Да, мы...
0: Ой, сейчас, подождите. Вы подойдите, вот микрофон сюда, да?
1: А, да, извините.
0: Да, а то вы так из угла откуда-то так забились, что-то в угол, вы не стесняйтесь.
1: А дело в том, что не вы эту идею придумали приклеивать яйца. Это в нашей лаборатории это тоже было обязательно придумано. Но дело в том, что в основном этим занимались самцы. И после этого...
0: приклейкой?
1: Да, вот, и после этого, ну, в силу того, что яйцо уже приклеивалось навсегда... И вот дальше высиживать пришлось, самка садилась на яйцо, соответственно, на голову самца, самец задыхался и гиб. То есть, соответственно, все равно происходило вымирание, то есть замена молодым на старое.
0: Вот я как бы...
1: То есть наоборот.
0: Сейчас,
1: ну да.
0: Вот вы звонили практически в тот момент, когда вот сюда приходил, значит, господин Климов и читал свое последнее стихотворение. Кстати, интересное весьма. Вы сразу набирали вот свой по вашему телефону сотовому и звонили и посылали, так сказать, съемочную группу именно туда, я так понял, на орбиту или в этот центр управления полетом, чтобы заснять, так сказать, вот эту неудачу с открытием люка, потому что как бы вот в последнее время космические неудачи, они стали преследовать землян очень часто. Что-то вот у одних не улетело на Марс кастрюля, значит, за нехилое количество бабок. У других вот люк не открывается. Вот я знаю, что о полете вы уже вот несостоявшемся репортаж сделали. А вот что с люком там, не могли бы вы прокомментировать?
1: Дело в том, что мы, то есть не мы, а наши американские коллеги, посовещавшись с нами, решили усложнить для астронавтов открывание люка и вообще, так сказать, проведение полета. Они их всех привязали креслом.
0: А зачем?
1: Ну, чтобы усложнить. Что, как они смогут себя повести в космосе. То есть это делается с упором на то, что когда мы начнем летать в другие галактики, вот, и будем попадать в плен, чтобы мы умели выбраться из этого. И люк просто-напросто пока не могут открыть в силу того, что до него пока еще даже не добрались астронавты.
0: А вот,
1: то есть они пока заняты вот раскрепощением друг друга, не только физического, но и психологического. Все-таки это очень сильная психологическая нагрузка на человека, когда он в космосе, в корабле космическом. Там втроем, впятером, и все привязаны. Нет там, вот как в кино, случайно валявшегося ножа. Нет.
0: То есть это все не голливудские штучки.
1: Да, нет, вот нет вот этого вот дешевизма, вот когда там что-то вдруг случайно, кто-то там комар какой-то пролетел, крылышком махнул, веревкой развязался. Такого нету. Все серьезно. То есть у людей уже началась голодовная опухоль.
0: Какая?
1: Голодовная.
0: А, правильно.
1: То есть от голода. Вот, и, то есть, еще пару дней, троечку, уже обезвоживание организма происходит, то есть, они умирают. Вот, и в нашем, то есть, сейчас там снимает кинокамера, и этот сюжет войдет во вторую часть неудавшихся испытаний вот фильма.
0: Ну что же, сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, да. А после этого я напоминаю, что вот у нас задерживается почему-то Ник Менза, так сказать, барабанщик, играющий у Марти Фридмана. И
1: который сейчас за окном у нас играет.
0: Да, и, собственно, он же барабанщик группы Мегадет, который вот инкогнито приехал в Москву, ну, практически вот только что вышел. Сейчас, я думаю, он вернется. Композиция. Да, вот практически, когда закончилась композиция, вошел Ник Менза со своим менеджером, но вот что-то опять они куда-то вышли, и вот мы сейчас ждали, что они вот-вот придут, но вот менеджер Филипп что-то говорит, что пока вот не получается. Ну, они в коридоре, и я думаю, что вот-вот Ник Менза, так сказать, войдет в студию, и мы поговорим о творчестве Марти Фридмана и творчестве группы Мегадет. Ну, а пока, так сказать, вот придется, так сказать, тебе выполнять роль такого благородного буфера, и заодно как бы ты отрекламируешь свой вот этот фильм «Неудачные эксперименты». Я... Да, вот что...
1: Нет, вы говорите, что... Я могу еще, так сказать, в целях рекламы, так сказать, рассказать дальше. Ну,
0: можно я вот спрошу маленькое вступление? Да. И вот как бы в этом фильме, по крайней мере, в первой его части, красной нитью проходит вот эта тема деревьев, растущих на карнизах подъездов. То есть это тоже часть вашего эксперимента. То есть могут ли деревья и трава расти
1: на камнях?
0: На камнях. И в результате выяснилось, что могут. Но, как я знаю, все это вот сейчас разрушается очень активно, все эти подъезды. Вот там уже показано, то есть корни там... Там птицы даже гнезда вьют в деревья, там грызуны заводятся, эдакий микроостровок происходит.
1: Да, вот в нашей социальной действительности очень действительно то, что на наших камнях могут расти деревья, на, так сказать, стройсооружениях развитых стран они расти не могут.
0: А в чем причина?
1: А причина в том, что у нас все находится в развале. И, так сказать, есть место, куда проникнуть к корням, чтобы пробиться к земле. Мы даже делали такой удачный эксперимент, который не вошел в наш фильм. Мы посадили яблоню на крышу 16-этажного дома, и в силу его развальности через 3 года эта яблоня произросла. Вот, она сначала питалась водами крышевыми, а теперь она питается водами подвальными. В силу того, что у нас все подвалы в воде в основном и все крыши. Вот, это дерево сейчас дает плоды. Но вся беда в том, что дом даже не будут делать капитальный ремонт. Его просто снесут в следующем году.
0: А яблоня погибнет?
1: Я думаю, ее пересадят, но под нее надо выкопать очень большой котлован, потому что корни достигают
0: высоты 16... Да, деформированы как бы.
1: Да. Они проходили через канализационные трубы. Ну, очень сильное дерево выросло. Еще же очень была богатая минералами почва, удобрена была хорошо.
0: А, да, людьми, в частности, да, жильцами.
1: Вот, так что вот это, может быть... Мы скоро, не знаю, как наши спонсоры на это отреагируют, сделаем фильм, первую часть, это удачные эксперименты. Покажем наши удачные эксперименты. Вот. Но я пока не буду рассказывать об удачных экспериментах. Я лучше расскажу что-нибудь о неудачных экспериментах. Вот, в фильме «Неудачные эксперименты», вот, последняя часть его, это, так сказать, смешные неудачные эксперименты, так сказать, шутка некая, но и в то же время эксперимент.
0: Туда же, например, я знаю, вставлен, то есть вы как бы, по-моему, начали вот этот эпизод с кошкой, в которой кирпич привязали с дельфином.
1: Но это чисто научные эксперименты.
0: А, то есть, ну, они почему-то были вставлены в разряд тоже смешных.
1: Дело в том, что с научной стороны это люди не поймут и начнут подавать в суд всякие Гринписы, охрана защиты дельфинов, охрана защиты этих кошек.
0: Ну да.
1: Страусов, опять же. Вот. И мы как бы поместили это в юмористическую концовку. И я думаю, что это пройдет.
0: То есть, да,
1: там
0: по
1: даже
0: мере.
1: Все снято так, что как бы кошка не настоящая, а плюшевая. Также дельфин надувной. Ну, вот как будто вот все.
0: Ну, то есть, так заретушировано.
1: Да, да, да.
0: С помощью вот как раз всей компьютерной техники. Я знаю, что вы получили, так сказать, какую-то то ли Оскар, то ли пальмовую ветвь, то ли вот пальмовую ветвь с Оскаром, то ли Оскар вот с пальмовой ветвью. Вот практически на все-таки этот фильм-то уже вышел в прокат, часть первая. И на вот, так сказать, международном конкурсе научно-документальных фильмов он, в общем-то, был отчествован, там, налили всем.
1: Ну, как бы мы взяли приз не в номинации «Научно-популярный фильм», а, так сказать, номинации альтернативного документального фильма, потому что все-таки съемки и сама тема, она неординарная и достаточно непонятна, так сказать, массовой публике.
0: Ну, то есть там нету, как бы это сказать, достаточно связанного сюжета, вот если это пояснить.
1: Да, и как бы эксперименты, они, ну, правда, неудачные, и поэтому...
0: А, кстати, ведь тут еще нужно сказать, что материалы для вот этого фильма вам предоставляли, то есть не только вы проводили, там есть некоторые эксперименты, которые вы проводили.
1: Да,
0: вот,
1: есть эксперименты, которые проводили другие мелкие независимые киностудии.
0: А, то есть именно все-таки все эти научные эксперименты были произведены не специалистами, а киностудиями?
1: Да, были даже любители.
0: А вот не могли бы вы рассказать, так сказать, о эксперименте какого-нибудь любителя, потому что как бы ведь мы же не знаем, что делается за стеной соседней квартиры. Может быть, там юный Ломоносов изобрел 70-й элемент таблицы Ломоносова.
1: Ну вот очень нам прислали из компании «Сам себе режиссер». Вот тоже неудачный эксперимент.
0: То есть у них не прошло это, видимо.
1: Да, у них это не прошло в силу не юмористичного. Ну, они как бы стараются связать с юмором, сатирой, просто со смехом. Вот. А там не было ничего смешного. Просто один из соседей сделал себе, так сказать, в стене дырку и наблюдал за другим соседом. А тот сосед был физиком. И физиком не простым, а физиком-атомщиком. И не простым атомщиком, а расщепенцем. То есть это те физики-расщепенцы, которые расщепляют атомы. Вот, и он хотел в домашних условиях на уровне самогонного аппарата расщепить
0: пару
1: атомов. Да. Mm-hmm. Чисто для себя, чтобы дома лежал на всякий случай. Вот, и этот сюжет был отснят, он был...
0: А снимал вот тот сосед, кто проломил?
1: Да, конечно, он снимал.
0: А тот не видел, что
1: снимал? А тот не видел, что снимал.
0: А как же он проломил? А, ну, это, да, это не важно.
1: Вот, и как бы эксперимент оказался несостоявшимся, и он попал в наш кинофильм.
0: А чем закончился?
1: Ну, он не расщепил эти атомы. Если бы он расщепил, то пошло бы, скорее всего, в удачное.
0: Вот ага. То есть так не расщепилось?
1: Нет.
0: А тоже, то есть вот это я так вспоминаю, там вот когда он просто в таких семейных трусниках так в камеру, ну не расщепил, говорит.
1: Да, но он такой стоит, вот прям вот так руки в стороны, такой удивленный.
0: Ну, глаза как бы, тоже расперли.
1: То есть, да, все то же самое, как в лаборатории, да, даже там, ну, самогонный аппарат, конечно, был очень немного переделан, там змеевик был, другая конфигурация. Вот, но не получилось, и я думаю, он работает над собой.
0: То есть все-таки расщепляет.
1: Да, потому что мы ему потом звонили, спрашивали, чем мы можем помочь. Все-таки мы снимаем фильм другой, ну, то есть, скорее всего, будем снимать, и нам нужен сюжет об удачном эксперименте. Вот, спрашивали его будущие планы по поводу... Спрашивали его по поводу будущих планов, по поводу... Наверное, часто повторяю слово «по поводу», да? Ну, неважно. Вот, по поводу... еще его несостоявшихся экспериментах, неудачных.
0: От расщепения.
1: Не только. Может, он какие-то задумал еще неудачные эксперименты. Ну, мы же интересуемся, будет выходить вторая, третья часть. Мы даже, может быть, сделаем целый телевизионный сериал.
0: Ага, вот, кстати,
1: неудачные эксперименты.
0: А скажите, а вот много ли частных лиц присылает вам всякие, так сказать, видеоматериалы, связанные с экспериментами?
1: Да, очень много. Некоторые ради популяризации себя, некоторые ради действительно экспериментов. Но есть доморощенные ученые, вот просто знаю, любители, знаете, науки.
0: Маги вот есть еще разные.
1: Маги
0: вот
1: есть,
0: я, да. Кстати, знаю, почему я так вот это спросил, что вот совершенно недавно вам пришла как бы от разных магов целая куча материалов, вот, где как бы они, видимо, не разобрались, что у вас как бы идет речь о неудачных экспериментах именно, и послали просто как бы на шару, дескать, вдруг пройдет, типа на все конкурсы мы посылаем. Вот, и вот там что-то было, на ваш взгляд, интересное, что можно вот как-то задействовать в вашей, вот, собственно, в вашем кинофильме в этом.
1: Да, там есть один сюжет, он, может быть, под неудачные эксперименты не подходит, но все равно это как бы был эксперимент. Дело в том, что один маг показывал, как он может лечить людей, и он лечил такую болезнь, как опухоль. Ага. Лобная.
0: А, вот. Это часто встречается.
1: Очень часто, лобная. Да, лобная опухоль.
0: Вот, вот, кстати, так многие как бы это дело списывают, вот не знают, что это у него лобная опухоль, типа на насупленность, типа вот типа человек насупленный какой-то, да. А на самом деле это начало лобной опухоли, которая делает, значит, расперды, да, вот, да. Знаешь, расперды межкостные и межкожные вот на лобной лопасти, и происходит так свисание, значит, лобные лобы, перекатывание на глазовые, собственно, и брови, значит, даже бывает так, что бровными происходит покол яблок. Ну, глазовых.
1: Да. Вот, да. И как бы он, маг этот, говорил, что он якобы умеет вылечивать эти болезни, но он оказался шарлатаном после этого эксперимента неудачного. Инфицированный был в несколько дней, он просто покрылся весь этими наростами.
0: То есть практически, то есть,
1: И он как... задохнулся.
0: Нет, а если вы говорите шарлатан, то как бы, значит, какое-то воздействие он оказал?
1: Ну, он же шарлатан. Он, ну, шарлатан — это та личность, которая не сделала то, что, о чем он говорит.
0: Правильно. Так вот, а вот он, наверное, производил вот какие-то действия, например, воскуривал фиам, ходил вокруг красивого в индейской юбке. Ему, наверное, как помогал кто-нибудь с обручем на голове. Там,
1: да, скажем, ему помогали, да, двое. Они этого пациента очень сильно избили. И, видно, он от этого-то и скончался.
0: Ага, ну да, действительно неудачный эксперимент. Ну, а какие еще вот есть интересные?
1: Очень неудачный эксперимент мы проводили над сотрудниками ГАИ. А вот это все снималось скрытой камерой, соответственно. Конечно, вещь была очень смешная, очень неудачная. Вот, потому что с органами МВД шутки опасны. Вот. И, значит, сюжет следующий. Я сейчас вкратце расскажу. Мы взяли одного водителя. Угу. Ну, случайного.
0: Просто его. Просто доброволец.
1: Просто вот он поставил машину на стоянку, побежал за сигаретами.
0: Тут вы его,
1: не закрыл дверь. Ну, знаете, бывает так вот. Или
0: типа
1: вот заправки вот так вот. Угу. Люди позволяют себе не закрывать дверь автомобиля. Ну, иногда некоторые представляют, что они в Америке могут себе позволить остаться. Вот, мы налили клея на сиденье, открутили номера и пустили парня. Вот. Ну и парень едет, ничего не подозревает, все. Ну, гаишник видит, что едет парень, который ничего не подозревает, и без номеров еще. Ну и гаишник выставляет ПЕСТ. ПЕСТ светится, и происходит торможение. Парень паркуется еще, по простите, всем правилам.
0: А посвист должен происходить? Ну,
1: а посвист происходит в том случае, когда...
0: Для
1: привлечения. Глазная, да, вот эта фишка
0: лопасть
1: не реагирует на
0: ПЕСТ.
1: На ПЕСТ.
0: Да.
1: Вот. И, то есть происходит правильная парковка по всем правилам. Там,
0: режим.
1: Да. Вот. Ну и как бы открывается, хочет парень привстать. Он понимает, что он приклеен. Но он думает, не буду, так сказать, на себя наводить
0: тень какой-то.
1: Да, что я как-то плохо выхожу. Буду сидеть, пусть он подойдет, проверит. Там,
0: а он-то еще не знает, что номеров нет.
1: Да.
0: Вдобавок,
1: вот,
0: да.
1: В общем, ну, открывает стекло лобовое. Нет, боковое. Вот, гаишник подходит, смотрит документы, вот, и говорит, откройте капот. Вот, а гаишники у нас очень не любят, когда человек сидит в машине и не выходит. Ну, как бы ему сразу грустно становится, и не поговорить ни о чем.
0: Да, и вроде
1: как бы запах не учуять, там, что выпил, не выпил человек. Вообще, наши гаишники любят придерживаться таким нормам жизни, что надо друг друга приветствовать стоя. Вот поэтому всегда все водители стараются выбежать, показать права. Ну, некоторые с правильной пальцовкой, конечно, могут себе позволить и не выходить из машины. Вот. Но при этом нужна еще и машина нужной модификации.
0: Ну да, это и покрас, чтобы был, да, хороший, покрас, не пузырями, и да, вот не желтого цвета такого.
1: Мыльного.
0: Да, мыльного, да.
1: Вот.

0: Но гаишник еще этого не понял. Он думал, они грязные.
1: А.
0: Сейчас же дорога плохая.
1: Ну да.
0: А вот, номеров нет. Номера грязные. Знак инвалида нету. Не встали. Не вышли там все дела. А вот, в общем, как начал кричать, ругаться там. Все, а этот, ну, пытался надавить на то, да что я буду выходить там. Я имею право даже не глушить машину, но по закону действительно так и является. В итоге там прибежали еще его братки, вызвали, ну, то есть милиционеры, вот, вызвали еще две патрульные машины.
1: А вот. Все это снимается,
0: естественно. Да, его погрузили на...
1: А как же его отодрали-то?
0: От... Его не стали отдирать, его погрузили на этот автокар и увезли.
1: То есть вместе вот со всем автомобилем?
0: Да, вместе увезли на стоянку. Теперь жена стоит в очередях, чтобы мужа со стоянки, это в два раза дороже. То есть там всю семью, всех родственников подняли. Но это очень неудачный эксперимент.
1: А,
0: поэтому
1: вот...
0: и называется, что как бы человека загубили, он там теперь... как голодный.
1: А и штаны еще попорчу.
0: Ну, говорят, ему собаки приносят еду. Да. Вот это, наверное, мы снимем в удачных экспериментах. Вот это вот дело. То есть мы засняли это, и, возможно, это войдет в удачные эксперименты. То есть, как бы, испокон веков люди едой помогали собакам.
1: Подкидывали им, да.
0: Да. И это у них в генах отложилось.
1: У собак?
0: Да.
1: О-о-о.
0: Вот, и теперь они как бы отдают дань посредством общения с этим вот заключенным,
1: дескать,
0: собственной машиной.
1: Видят, там все приклеенный сидит,
0: да,
1: дескать.
0: Такой потерянный, все, даже птицы старались не гадить на крышу автомобиля, чтобы как-то облетали стороной. Может, он как-то их отпугивал.
1: Наверное, махал и говорил, кыш, кыш, говорил.
0: Да, ну, в общем, это вот как бы мы убили сразу двух зайцев, сняли и неудачный, и удачный.
1: Ну, то есть у вас как бы выдающийся.
0: Да, вот здесь, да, конечно, нам придется заплатить очень сильную компенсацию человеку вот этому, который приклеен. Вот, и ну, грустно для наших спонсоров, конечно, нам попало от них, и теперь... Нам, наверное, придется снять еще тройку неудачных экспериментов. Но я имею в виду фильмов в целом.
1: Да, вот как бы, скажем, сюжеты сами, вот вы выезжаете, куда снимать? Ну, имеется в виду, вот не просто же с бухты-барахты вы сидите дома и типа...
0: Нет, то есть, конечно, да, то есть, нет. Как мы же хотим ездить, отдыхать за границу и так далее. Мы придумаем, что вот... Со страусами эксперимент надо обязательно произвести в Африке, а не где-нибудь у нас в России. Хотя в России это вполне возможно. Взять из зоопарка страуса, привезти его в песочницу, чтобы он там ковырял. Там,
1: в любом дворе он летом там, да.
0: То есть легко. А мы усложняли, мы разводили спонсора на путевки заграничные. То есть, конечно, вот, плохо, что я это рассказываю в эфир, но все наши спонсоры в это время либо в ночных клубах
1: пьянствуют, да.
0: Да, либо спят. А «Эхо Москвы» особо в приемниках. Так как все наши спонсоры там с Кларионом общаются, а Кларион — это та фирма, у которой не широкий диапазон, там их в Москве нет.
1: Можно лепи там правду матку.
0: Я даже могу вам сказать, что мы сняли неудачный эксперимент с нашим спонсором.
1: Так.
0: Вот, и мы решили проверить такую фишку, что мы ему подсунули в чемодан вместо 20 тысяч долларов настоящих, мы положили фальшивые. И мы решили провести над ним удачный, хотели, эксперимент, что вот наш спонсор настолько крутой бизнесмен, что эти доллары впарят как настоящие.
1: Угу.
0: Ну и как бы
1: на
0: пришлось...
1: переговорах.
0: Да.
1: И тоже скрытая камера была.
0: Да, и... Конечно, эксперимент вошел в серию неудачных экспериментов, потому что вы взялись по личным. То есть ему пришлось отдать все остальные суммы. Это еще было 500 тысяч долларов за то, чтобы его не посадили в тюрьму за махинации в этих в деньгах фальшивых.
1: Но с другой стороны, то есть... когда, я думаю, он увидит сюжет, может, он как бы... по-доброму отнесется, то есть, или все-таки...
0: Я не знаю, что будет после этого сюжета.
1: Ну, понятно.
0: Вот, но я буду пытаться уехать в Израиль до выхода на широкие экраны этого фильма.
1: Uh-huh.
0: И уже там начать работать с другими спонсорами. Пока те спонсоры еще не видели, что мы сделали с этим.
1: Ну что ж, вы очень предусмотрительны. Да, но мы-то начали немножко, так мы что-то в сторону ушли,
0: да.
1: Так как мы начали вот с запахов, собственно.
0: Да, да, вот значит, мы ехали с Мензой, там мне надо было забежать к одному другу. Я говорю, Ник, давай сейчас со мной вместе подымемся, там посмотришь у парня с гитарой что-то.
1: Какого парня с гитарой?

0: Ну, у меня друг, он на гитаре играет, и он... У него что-то с гитарой.
1: А, то есть полом.
0: Да, полом какой-то произошел.
1: А этот же вроде на вроде Ник Менз, он барабанит, он же.
0: Ну, все равно у него в группе гитарист есть, он видит же, как они работают как с гитарами. Там, ну, как бы кухню это примерно знает. Ну, барабан и гитара одно и то же.
1: То уж.
0: Что это 7 струн, что у того 7 барабанов.
1: 7 кастрюль, да. Точно.
0: Да, с этими, с крышками. Сидят по кастрюлям, по крышкам грохочет. Вот, ну и мы заходим в лифт. А там, как говорится, вот в этой рекламе, а запах. Вот, конечно, Тайдом там не пахнет.
1: То есть вы уже как бы зашли к нему прям в квартиру, там так прям?
0: Нет, мы зашли в лифт.
1: В лифт. А вот как бы какие-то предметы посторонние, которые бы вас насторожили, на полу не были ли разбросаны?
0: Была разбросана лужа.
1: Лужа.
0: Вот, от которой как раз воняло.
1: Ага.
0: Вот. Ну и Менза так удивился, говорит, а что у вас тут, ну, нету, так сказать, специальных средств, почему у вас лифт не укомплектован?
1: А, кстати, вот прошу прощения, вот я знаю так, что у вас было несколько, так сказать, сюжетов, претендентов на, так сказать, вхождение в ваш фильм, неудачные эксперименты, связанных с лифтами. Вот, что-то там, вот один сюжет, по-моему, он не прошел, потому что подпил троса, слишком была грустная, как бы эксперимент.
0: Да, да.
1: То есть сможет лифт подняться, если подпилить трос. Вот. А вот остальные какие-то, может быть, вам сейчас придут на память, отобрали ли вы что-то из лифтовой темы? Вот?
0: Ну, такой мелкий сюжет, неудачный эксперимент. Выдержит ли яйцо куриное закрывание дверей? Вот. Потом...
1: Ну и как это очень интересно. Ну, действительно, на самом деле...
0: Яйцо было раздавлено.
1: То есть поэтому это опасность для грудничков.
0: Да, и поэтому сейчас мы написали заявление вот, в защиту, в общем, защиту детей. И сейчас они с требованием выступают к лифтовым организациям, чтобы...
1: Уменьшить нажим дверей.
0: Уменьшить нажим дверей.
1: Ну, это благородный эксперимент.
0: Ну, как бы он неудачно благородный все-таки.
1: А вот скажите, ага, собственно, как бы произошел, раздав яйца сразу, отъезд лифтовой кабины, или все-таки лифтовая кабина потрудилась? Ведь по логике, вот, значит, если какое-то препятствие, ладно, то должно быть это... Ну, они так, вот так. А потом раз, назад разъезжаются. Ну, типа, и хлопают. Ну, вот если, например, как некогда, вот он подбегает к лифту, он спешит, или там баба его знакомая, да. Он так раз ногу между этих, да, просунул, она бах, и открывается конструкция, вот. То здесь как бы сразу произошел, значит, похруст скорлупный, или все-таки как-то отъезд дверной, потом снова наезд?
0: Нет, просто всмятку. Всмятку. Еще очень такой интересный, неудачный эксперимент был. Мы... Значит, сделали двери очень тонкими.
1: В смысле двери?
0: Ну, хлипкими. Ну, вот эти двери, которые у лифта. А, вот,
1: а ведь могло бы произойти, если вот они чем тоньше, тем сложнее им совпасть вот в точке соприкосновения лопастей. То есть
0: нет, тоньше, я имею в виду непрочные. Они были утонченные, скажем.
1: То есть деформировались при как бы соприкосновении с...
0: Да. Да. А вот, и мы хотели этим достичь экономии на затратах.
1: Материалу, да.
0: Да. И вот проводили такой эксперимент, и очень неудачно появился какой-то человек, который вот так же увидел свою знакомую в лифте и побежал к ней. Двери закрылись, он проломил эту дверь
1: туда
0: и упал в шахту. И вот этот сюжет тоже есть.
1: Но он тоже, я знаю, в разряде смешных там.
0: Ну, как бы, знаете, там...
1: Споры еще творческие.
0: Да, то есть, в принципе, там как бы и рамочка в конце, что вбежавший в закрытую дверь погиб. Ну, и в рамочке, как обычно.
1: Ну, понятно, ну, как, чтобы увековечить героя.
0: Да,
1: как
0: да,
1: бы.
0: Да, да.
1: А вот он тоже ведь не знал, что там они... Хлипкие, да?
0: Да, он не знал. Ну, просто случайно. Мы просто стояли, снимали, а он куда-то торопился, он как-то так обратил, бросил взгляд, что, ну, как говорится, снимаю что-то. Он от этого еще стал побыстрее, чтобы, ну, как бы не мельтешить. И в итоге он проломил все это дело. Вот, и мы даже... не стали писать заявление в организации, чтобы делали хлипкие двери.
1: Понятно. А вот этот эксперимент по тому, насколько ровно разрежет метро состав в метро батон колбасы салями диаметром 5 сантиметров. Вот как он закончился. Я знаю, что там что-то вроде бы случилось с подкладывающим.
0: Ну, как всегда, в неудачных экспериментах погибает масса людей. Вот, и в этот раз использовали колбасу не того качества.
1: Да.
0: Вот, и просто сошел с рельсов в поезд.
1: Это как раз вот в Ла-Манше вы делали, я знаю, да, во Франции.
0: И сошел.
1: А вот эта компания, вот, которая вот тоннель вот этот, они как бы не пытаются перекинуть часть вот этого иска, ведь там же и пожар потом произошел, да, насколько я знаю.
0: Сгорело 3 станции метро.
1: Там, да.
0: То есть это была большая катастрофа, но мы втихую все это проделали, вписались под репортажные съемки, что мы как бы...
1: Да. Да. А вот как бы что стало с батоном все-таки?
0: Ну, батон разрезало, но как бы пепла мы уже не нашли, мы не стали искать, мы оттуда ноги сделали как можно быстрее.
1: Видимо, видимо, там, наверное, попала берцовая кость какого-нибудь тут животного скорее.
0: Ну, что-то там был минерал, может, какой-то очень прочный, либо что-то статическое, что дало электроразряд и просто колесо выбило там как-то, разломило, ну... Мы не стали проводить дальше экспериментов. Я еще боюсь то, что какая-нибудь французская кинокомпания закупит для проката этот фильм. То есть увидят сотни французов. Я не знаю, меня Израиль не спасет. Только вот как на Марс дорогу сделать, я туда свалюсь сразу.
1: А счет действительно, кстати, так вот как бы рано, видимо, открывать совсем уж широкой аудитории истинную причину вот этого пожара под Ла-Маншем или над... Ну, это не важно. Под... Под, да, потому что разные существуют.
0: Я это
1: версии.
0: Говорю, потому что есть даже блюдо такое под Ла-Маншем.
1: А, вот это такая поподробнее.
0: Вот, значит, такая свиная отбивная под Ла-Маншем. То есть это соус, приготовленный поварами, которые когда-либо входили на Ла-Манш.
1: В смысле?
0: Ну, сходили. Ну, как эти скалолазы сходят на Ла-Манш. Вот, они тоже повара сходили.
1: А, это вроде бы ведь озеро. Или
0: ну, на него же тоже надо сходить. А как же тогда под Ла-Маншем пожар? Как под озером может быть
1: ну,
0: пожар? По-моему, это
1: ну,
0: утопия.
1: Ну ладно, облюди дальше.
0: Вот, и я не ел, правда. Поэтому я не могу рассказать, из чего состоит вот эта вот верхушка. Ну вот в силу вот этого пожара было даже блюдо, оно сейчас очень популярно, и как бы это считается такой приманкой в рестораны. Очень много...
1: Дайте мне, дескать, свинину под Ла-Маншем.
0: Да. Что-нибудь последнее, свинину под Ла-Маншем.
1: Да, а вот скажите, вот как бы так мы незаметно перешли все-таки к кулинарии. Вот в новом фильме «Неудачные эксперименты 2» будут ли какие-нибудь неудачные эксперименты в области кулинарии? Я не имею в виду это разрезание солями вот, по поездам, вот, завершившееся какой-то совсем уж крупной неудачей, а вот что-нибудь менее, так сказать, обидное.
0: Ну, есть, да, есть один сюжетик, значит, неудачная кулинария, он так и называется. То есть мы решили провести эксперимент. Но вот в ресторанах очень часто показывают, что вы приходите, садитесь, под вами аквариум.
1: А под нами? Нет, чаще
0: нет, не
1: сейчас
0: под нами.
1: На
0: а вы когда приходите в ресторан, вы сидите за столиком, под вами аквариум. Вы
1: да,
0: говорите,
1: подо мной вот нет.
0: Да вы... нет, я же говорю, когда вы в ресторан специально приходите.
1: Ага.
0: Вот, и говорите официанту, мне 2 рыба.
1: А, 2 рыбы, значит.
0: Да. Ну, он показывает, каких тот их вылавливает и жарит там, парит, делает из них
1: вот
0: там
1: бестроганов
0: всяких.
1: Тех двух, да?
0: Да.
1: А вот, простите, вот в тот момент, пока он бежит, они могут у пути появиться другие, то есть идентифицировать надо.
0: Дело в том, что они все на веревочках и под номерами.
1: А,
0: прям у них выбит номер, наколка, все. Их за веревочку дергают и притягивают как бы.
1: Подтяг веревочный.
0: Да. Да. Вот. И, значит, мы решили провести эксперимент с коровой. То есть в зал вводилась живая корова.
1: Одна?
0: И... Одна. Угу. Ну, вы же сидите. Вы сидите.
1: Да.
0: Вот. И внизу
1: рыба.
0: Расположен коровник.
1: Нет, рыбу вы говорили.
0: Нет, это в другом ресторане. Просто у разных ресторанов разная специфика. Есть рыбный ресторан, есть коровний ресторан.
1: То есть прямо внизу?
0: Бараний, да. И там располагается такое... Стоило все, коровы стоят.
1: Под стеклом.
0: Там, да, там таблички, вес, там жирность, там рост,
1: пол,
0: вес,
1: пол.
0: Да, пол обязательно. Там, ну, вдруг кто-то в имя захочет. Вот. И это самое, значит... Ну, вот суть эксперимента сейчас вкратце расскажу.
1: Да, да, если
0: то есть как сюжет, там проходит, ну, заходят два кренделя в ресторан, садятся, клава при них, вот, и они, значит, выбирают нам, пожалуйста, вот ту тёлку.
1: О, как?
0: Как?
1: Нет, это я так...
0: А, вот, ну, в зал приводят корову, тёлку вот эту, и говорят, вам тёлку звали Мария.
1: Нет, простите, вы сейчас о публичном доме, что ли?
0: Нет, я говорю о коровах.
1: А, простите.
0: Просто корову звали Мария.
1: А вот, то есть, все-таки там, значит, не как вот с рыбами номерные, а вот они, то есть...
0: Просто вы выводили.
1: Нет, я имею в виду, вот у рыбы вы рассказывали, вот, которая под нами.
0: Да.
1: Вот под нами рыбы, там номера.
0: Ну, а тут тоже были выбиты...
1: Имена или...
0: Выбриты номера.
1: А имя тогда...
0: А именно таблички там, корова номер 14, Мария.
1: Мария.
0: Вот, ну и там в силу того, что очень много преступников ходят в такие рестораны, ну, они понятно. Не любят вот эти номера все, да?
1: Да, у них как-то да, неприятно.
0: Они вот этим. Им приводят, говорят, вот это Мария.
1: Дескать, знакомьтесь, дескать, да. Да.
0: А вот, ну, все там, здрасте-здрасте, там...
1: Мария,
0: корова дескать. Тоже там, му-му-му...
1: Цок-цок-цок.
0: Да, там копытцами как-то перебирает. Она думает, что ее сейчас за стол посадят. Она там нажрется, как собака, да? Или как... Вот. И... А тут, оказывается, картина-то другая. Ну и... Это самое... Повар спрашивает. Что будете кушать-то? Ну и там братки показывают нам, вот, пожалуйста, вот вымя отсюда там... филе вырежьте, отсюда. А Клава говорит, а мне, пожалуйста, вымя. Я не понял, почему, зачем ей вымя. То есть вымя-то, в принципе, и послужило неудачным экспериментом. Так бы мы его, может быть, включили в сюжет вот, удачных экспериментов. А тут пришлось... А, вот,
1: а ну, все и... это тоже снималось скрытой камерой, как бы.
0: Да, конечно.
1: Да.
0: А вот, ну и в силу того, что... Ну, в силу познания разделки коров... Вот, коров начинают разделывать с отрезания сосков.
1: Чтобы вот высыпалось молоко все.
0: Да. Ну вот они как это самое, соски отпилили, как молоко хлинет.
1: Ой.
0: Ресторан затопило. Я не знаю, что это за корова, за супердойница такая. В общем, затопило ресторан. Вот эти повар.
1: Зациклило все.
0: Повар вот этот вот. Потом, который из стойла привел пастух.
1: Марину.
0: Два вот это, кренделя. Да. И вот эта клава, они все погибли.
1: Ой.
0: Вот, ну там публика вообще там в шоке
1: была. Грязные,
0: все грязные, все типа, там Марии. Люди из высшего общества там.
1: И все в молоке.
0: И все, если бы только в молоке, там вымя все пошло.
1: То есть тут даже еще, вот я знаю, с одним, он вроде там очень авторитетный, ему нужно было ехать на какой-то там договор с какой-то другой там преступной фирмой. Он приехал и говорит, да, дескать, там все на пальцами махать стало. А ему говорит, да, дескать, у тебя молоко еще не обсохло.
0: Да,
1: он,
0: блядь, да, типа, да.
1: И такой прям опущенный ушел.
0: Да.
1: То есть, ну, приятности
0: вот,
1: были,
0: и, в общем, да. Такой неудачный эксперимент у нас получился. Мы хотели как бы сделать новую фишку в ресторанах, завлечь публику.
1: А получилось вот...
0: Да, опрофанились.
1: Да. Ну что же, прервемся немножко на музыкальную паузу.
2: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, сегодня у нас гость, который что-то никак не попадет к нам в студию, Ник Менза, но я все-таки надеюсь на то, что он сейчас просто какие-то тут непонятные дела с билетами, я так понял, с обратными. Но я думаю, это все успешно решится. И да, так вот, значит, вы с Мензой вошли в лифт, где, значит, намусорено лужей.
2: Да, и, значит, и стоит... очень стойкий, неприятный запах стоит.
1: Ну, то есть характерный для лифтов. Кстати, вот, видимо, все-таки эта тенденция, так сказать, роста, значит, мусорных вот этих кучек, простите, в лифте, она, сейчас расскажу, все больше, короче, мусорит калом в лифтах. Вот. И все меньше у мусоропроводов, ну, относительно. Вот ученые
2: в частности... Даже вот в этом подъезде были развешаны листовки, что убедительная просьба гражданам, не имеющим наглости проделывать все свои виртуозные деяния на улице, просьба все-таки не использовать для этого подъезды, лифты и черные... Да. Да. Лестница.
1: Вот, кстати, Федор Викторович Моль, вот как раз директор этого института, о котором я говорил, он, так сказать, некоторую закономерность выявил. Дело в том, что все-таки лифт — это движущийся объект. И движется он вверх или движется он вниз. В общем, доказано, что уже космометодами, ну, не имею в виду космонавтическими методами, космонавты, вот, что как раз вот облегчение человеческого организма лучшим образом происходит,
2: так сказать, при подъеме.
1: При подъеме или при спуске, если и то, и другое резкое. То есть,
2: ну, там давление, все связано с давлением.
1: Да, да, видимо, конечно. Поэтому это остается вовсе не потому, что это уединенное место, потому что
2: я думаю, что, возможно, скоро лифты будут двигаться параллельно земле, чтобы не было вот этого давления вверх.
1: Может
2: вниз,
1: быть, это спасет.
2: Вот, а то, когда давление, когда вверх поднимается, они начинают испражняться, там, когда вниз их там тошнить начинают.
1: Черт, ты что,
2: да,
1: тварь.
2: То есть а вот когда прямой, им некуда будет выплеснуть.
1: Вот скажите, не было ли такого, как бы, попытки, вернее, такой метод изобрести, поставить какой-нибудь датчик на резкую перемену запаха? Ну, к примеру, даже если, например, портвейном вдруг звоняло в лифте, то, например,
2: нет, происходит... Это было.
1: Например, выпроска стен какой-нибудь влажный.
2: Это было у нас в неудачном... Есть.
1: Вот не могли бы.
2: Неудачный эксперимент, и есть такой сюжет. Да. В общем, мы поставили датчики на все возможные потусторонние запахи, которые не должны присутствовать.
1: А если вот она, например, тунца жарит и сейчас это принесет в лифт?
2: Но...
1: Ну, понятно, да. Так что?
2: Это же неудачный был эксперимент. Понятно. Я сейчас... В общем, мы... Как всегда, снимали скрытые камеры, мы установили кучу датчиков на всевозможные запахи, даже потливость.
1: Потливость, ну вообще действительно, вот, кстати, прежде чем залезать в лифт, нужно подумать.
2: Да, а то, дезодорантами,
1: да,
2: и так далее.
1: А то вот наешься гуляша и прет.
2: Вот, ну, и поставили, так сказать, наполнители с пенами.
1: Почему с пенами?
2: Ну, это вот такая была фишка. Ага. То есть пена, она вообще является очень эффективным подавителем запаха.
1: Именно пена?
2: Именно пена.
1: Потому что воздушный слой не пропускает ни один запах.
2: Да.
1: А водой можно захлебнуться.
2: Да.
1: А пеной можно и дышать, если чего.
2: Да, там же в пузырьках содержится кислород, и как бы человек уже высасывает.
1: Это, понимаешь, кислородная маска получается.
2: Да.
1: А не было ли так вот специально, например, человек хочет подышать свежим воздухом, он приходит и вдруг в лифте, извиняюсь, делает выхлоп, вот, и срабатывает
2: эта штука,
1: и на халяву дышит. Бывало ли?
2: Ну, вот как бы получился неудачный эксперимент. А вот, значит... Почему-то именно в этот день и именно в этот час в лифт, который мы снимали скрытыми камерами, который был с наполнителями, кучами датчиками, ворвался человек, у которого была аллергия на пену. А вот, и он, видно, домой торопился, то ли у него там молоко убежало.
1: Или вспучило его.
2: Да, или вспучило. Он вбегает весь такой вспотевший. А вот датчики быстро среагировали на все вот эти вот запахи неприятные. И был произведен выброс пены.
1: Ага. Вот. То есть непроизвольный практически.
2: Да.
1: Ну как, тоже непроизвольный, то есть не санкционированный.
2: Да. Вот. Да. И так как у человека была аллергия, он просто задохнулся, даже, можно сказать, поперхнулся этой пеной.
1: Ага.
2: Потом у него была одышка, он же бежал, он торопился, ему нужно было больше. Ну,
1: кстати, вот с собой запрещено брать одышку в лифт, и вообще да. даже самолеты не пускают. Дело в том, что они очень гадят.
2: Просто ее выключать, либо оставлять в аэропорту и транспортом перевозить.
1: На хранение да. сдавать отдельно.
2: Вот, да. и в итоге он поперхнулся этой пеной и умер. Это снято у нас.
1: У нас, кстати, был такой референт, поперхнулся. Али, уволили его.
2: Да,
1: почему? По той же причине.
2: Фамилия не понравилась.
1: Фамилия, да.
2: Сколько референтов у вас ушло на другие радиостанции.
1: Да, ну там они тоже долго не задерживаются. Ну что же.
2: Да.
1: Дальше я вас слушаю.
2: Что дальше?
1: Где Ник Менза?
2: А, так вот видно, что-то с ним случилось. Надо будет, как референт какой-нибудь зайдет, спросить. Мы же не можем уйти куда-то все-таки. Эфир прямой. Первый.
1: Ну да, да.
2: Неудачный, жалко, конечно.
1: Вот что, давайте продолжим.
2: Кстати, значит... неудачный первый фильм можно снять как... Нет, это,
1: ну, это не,
2: не эксперимент.
1: Да. Так вот, все-таки, значит, заходите вы с Ником в пропахший, в общем-то, лифт, лифтовую кабину. А, кстати, она была на 6 человек или на 12? Тут очень важно, потому что если, например,
2: На 4. Да.
1: Просто ведь тот датчик, который, вот датчик запаха и перемены запаха, который, значит, рассчитан на лифт в 4 человека, он может не сработать на лифт в 12 человек.
2: Может.
1: А как же выйти из этого положения?
2: А мы не будем устанавливать эти датчики.
1: Вообще, то
2: есть. Ну да.
1: Ну, правильно.
2: Человек один погиб уже. Если погибает одна человеческая единица, эксперимент считается неудачным.
1: И
2: он больше
1: сразу.
2: Уже не рассматривается. И это ноу-хау, так сказать, оно вычеркивается из жизни изобретений.
1: А вот, кстати, где гарантия защищенности от того, что кто-нибудь когда-нибудь, основываясь на, так сказать, неосведомленности населения, там, исполнительных органов, законодательных, вдруг решится повторить этот эксперимент, а вот никому будет невдомек открыть книгу неудачных экспериментов или достать с полочки кассету неудачные эксперименты 1-2 и так далее. Я надеюсь, что эта серия будет просто.
2: Так сказать, незнание закона не освобождает. Вот.
1: Ну, я знал, что вы так ответите.
2: Что да. был такой эксперимент, который тоже закончился неудачно и не по нашей вине. Мы хотели установить, за сколько минут человек сможет на руках перейти магистраль. А вот, и у этого человека произошел сердечный удар, и он умер. И
1: а
2: как
1: магистраль
2: бы,
1: какую?
2: Ну, автомобильную.
1: То есть перейти по длине?
2: Нет, поперек. Вот. И эксперимент оказался, ну, по всем правилам.
1: А в это время машины ехали?
2: Ехали.
1: То есть ему нужно
2: лавировал там между ними, да, то есть там спортсмен, ходок на руках.
1: Не смог перейти.
2: Нет, у него просто случайно сердце отказало.
1: То есть прям мордой бух в
2: асфальт. Он прям в асфальт, все там, на него наехало много транспорта. А вот случилось, погибло еще человек 15, и, соответственно, эксперимент был неудачным.
1: Да, надо же, как жалко. Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим. Я уже надеюсь, что Ник Менза барабанщик.
2: Ну, он, я думаю, сейчас подойдет, я еще спрошу.
1: Ну, я даже не буду говорить, кто он, потому что вдруг не подойдет. Ну, хотя он тут вроде тусуется.
3: Эхо Москвы.
1: Ну что же, пока, так сказать, наш гость...
2: Да, его что-то, он сейчас подойдет, обещали, что вот он побежал там вниз.
1: Опять? Ну ладно. Да. Да, я предлагаю, может быть, у кого-то возникли сейчас какие-то мысли или вопросы именно к вам.
2: А может, и к Мензе кто-то хочет обратиться, там спросить что-то.
1: Мы в крайнем случае передадим, конечно.
2: Да.
1: Вот, телефон 203-19-22, и мы ждем, так сказать, ваших звонков.
2: Еще немного ждем и начинаем...
1: Мензу беседовать.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: По-моему, с Таймыра звонят. Погромче, пожалуйста.
4: А это я?
1: Да. Рассказывайте.
4: Ну, у меня вопрос был к гостю.
1: Угу.
4: Но его нет.
1: Ну, вы давайте скажите, мы запишем просто.
4: Не, ну я хотел как бы конфиденциально.
2: Ну, говорите, это все конфиденциально.
4: Не, ну у меня личный вопрос.
2: Ну, говорите, говорите.
4: Ну, я говорю.
1: Ага, так.
4: Но вы его подавите, я ему...
2: Ну, вот он как бы вас слышит.
4: Нет, ну, как...
1: Ну, ладно, вы... Вы знаете, мы запишем, чтобы он откликнулся. Запишу, пусть откликнется.
2: Записал. Менза, да, чтобы откликнулся?
1: Ну, гость.
2: А он гость, да? Откликнулся.
1: Напиши, откликнется. Придет, откликнется. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
2: а
1: вас
2: как откликнется, пишет?
1: Да-да-да.
5: Вот я хочу задать вам вопросик.
1: Давайте.
5: Ноу-хау у вас не появилось по борьбе с тараканами?
1: С тараканами.
5: Да,
2: ну вот с крысами у нас да, был ноу-хау, такой спасибо. Неудачный эксперимент.
1: Да, ну вот, кстати, о неудачном, потому что действительно по борьбе с тараканами, как бы вот даже специальное, я знаю, подразделение было создано.
2: Ну, у нас есть сюжетик неудачных.
1: А вот нельзя ли рассказать об этом? А почему неудачных все-таки?
2: Ну, потому что не получилось. Единственное объяснение.
1: А что?
2: Считается ошибочным мнением, что предметом всех восприятий вот этих всех тараканов являются усы.
1: То есть, как бы вот эти отростки, они как бы для них...
2: Являются ушами, ноздрями и глазами в то же время. Это
1: нет, а ноздри у них в спине. То есть, если, например, его погрузить вот спиной в воду, он сдохнет.
2: Но все равно...
1: Ну, считается, как бы, да, считается. То есть, если говорить о том, что считается, то да.
2: То есть, какие-то фрагменты обаяния есть у него на кончиках уса.
1: Так.
2: Вот. И мы провели такой эксперимент, который впоследствии оказался неудачным. Мы взяли целое семейство тараканов.
1: Угу.
2: Тараканов семейство махровые.
1: Почему?
2: Не знаю, кто-то так. Не знаю, кто-то их назвал махровыми. Может, потому что у них ворсинки сверху.
1: А вот как бы ведь они разные есть. Есть там, значит, альбиносы.
2: Да, есть махровые, есть гладкостволые. Ну, всякие.
1: Есть вообще. Еще вот внутри ведерчатые, это которые как бы постоянно, то есть сейчас все скажут, что они проживают внутри ведра, ничего подобного. Они как бы просто...
2: Углубление у них имеется,
1: да,
2: такое, и
1: да.
2: Усы у них выполнены в виде ручки от ведра. Поэтому
1: ну, да, то есть
2: вот эти усы, они начинают слева и справа, и наверху смыкаются. Да.
1: Как бы. Еще думают, что это клещи, но это не клещи.
2: Да.
1: Они ими не могут хватать ни в коем случае. Это единственные тараканы, вот такая порода, значит, внутри ведерчатых, которые не производят ощупь усцами. Ну, то есть они у них мертво стоят.
2: Да, то есть они как бы даже вырабатывается какая-то слизь, которая их склеивает.
1: Ну да, на конце. Вот, кстати, вот...
2: На концах.
1: Да,
2: прошу. На конце там все по-другому.
1: Да, да, согласен. Так вот, просто дело в том, что как раз и главный метод борьбы с внутриведерчатыми, это вот устранение любой возможности, так сказать, образования этой слизи на концах.
2: Да, потому что у них формируется взаимосвязь вот этих усов, и как бы это является их мозгом, скажем так.
1: Но с другой стороны...
2: А вот эта слизь питательным веществом для мозга?
1: Вот, в принципе, тут нужно немножко рассказать о устройстве поподробнее внутри ведерчатого. То есть, если вот взять это насекомое и поставить его усами кверху, ну, как бы на задницу, с позволения сказать, и рассмотреть, то это получится именно как ведро. То есть, это углубление ведерчатое, оно у него находится там, где у нормального животного, как бы, в общем-то, голова и прочее. То есть, ну, попросту говоря, как бы вот внутри ведерчатый это что-то такое, знаете... Ну, как бы микроведерко живое, из которого растут по бокам ноги, скажем так. Ну, есть небольшой хвост, там щетинка, все такое.
2: Ну,
1: правильно.
2: Конечно, продолговато, не совсем ну, как да, трапеция, да, ведро там.
1: Конечно,
2: он,
1: конечно.
2: Конечно, не так выглядит.
1: Он скорее вот похож на ведро на для бумаг такой или на дыню.
2: На дыню. Просто
1: ну, дыня вот тоже вот... похожа на ведро для бумаг.
2: Если вырезать с одной стороны, то будет как ведро.
1: И такая сделать, чтобы туда-сюда, туда-сюда вот так ходило.
2: Да, и коромысло приделать.
1: Да.
2: А вот,
1: нет, коромыслу не стоит, это как бы...
2: Ну, не, можно... не будем, не, да, будем. Не будем, а то опять неудачный эксперимент.
1: Да.
2: А вот, и суть неудачного эксперимента была в том, что взяли вот махровых тараканов, этих целое семейство, и всем пооткусывали пассатижами вот эти
1: усы.
2: А вот, и в итоге они жили прекрасно. Все,
1: то есть
2: пожрали.
1: Не
2: нет, вообще никак. Такое ощущение, что это просто
1: рудимент.
2: Ну, как бы.
1: Да не обидится,
2: красящие,
1: на меня.
2: Красящие вот эти вот, так сказать, атрибуты красоты, косметики.
1: Ну, то есть, там, типа, как кокошник, вот, например.
2: Да, да, да. Вот что-то
1: помпончик, вот, типа.
2: Видно, там что-то другое влияет на сферу деятельности жизненной. Вот, и как бы мы засняли все это неудачный эксперимент.
1: Не, ну, кстати, вот он ноу-хау в этой области. Я же помню, тогда был разговор, это выведение муравьев. Как бы ответный
2: да.
1: ход, это выведение муравьев, которые, в общем-то, имеют явную неприязнь, чисто биологическую, к тараканам. И происходит, так сказать, выедание яиц. Ну, тараканьих. У них же склад происходит. Вот этот внутриведерный они не откладывают. А вот эти
2: махровые.
1: Махровые, они все яйцами распространяются.
2: Да.
1: То есть и на махре у них эти микрояйца повсюду. Вот как бы. Но это ноу-хау не прошло, поскольку потом встают серьезные проблемы, как освобождаться от муравьев.
2: Вот, а, кстати, а проблема тоже очень серьезная.
1: Да, к тому же, как бы, если уж, так сказать, махровые, внутриведерчатые, там, да, они как бы там и альбиносы, они, в общем-то, ну, ползают. Неприятный вид, конечно, там повсюду яйца разбросаны, там, ну, жрут какие-то да, продукты, то...
2: Скорлупа, там.
1: Да, то вот, скажем, муравьи, они еще и имеют тенденцию, скажем, вредить коммутации жилья, там, например...
2: Они только... кусаются же еще, муравьи.
1: Кусаются.
2: Могут заесть насмерть, там, пока вы спите.
1: Например, пьяный вот пришел, он спит, да, и типа... И все, утром проснулся, а уже все, скелет один.
2: Но даже он уже и не проснулся.
1: Ну, я имею в виду его товарища.
2: Если у кого есть костные веки, он как бы костные веки вот эти открывает. И видит, что он уже даже не видит, а просто открывает костные веки.
1: И думает, вот черт, допился, да?
2: Да,
1: да, да.
2: До белого колена.
1: Да,
2: вот
1: ну,
2: откуда это выражение-то и пошло?
1: Белое колено, это еще такой архипелаг есть, белое колено. Через него каждый уважающийся альпинист перелез.
2: Прямо как вот через забор.
1: Через
2: да?
1: белое колено.
2: Да.
1: Да. Так вот, значит, заходите вы с Ником Мензой в лифт.
2: Да.
1: К вашему другу, значит,
2: просмотр.
1: И он, значит, обращает внимание на неприятный достаточно запах.
2: И чего, не нравится, что ли?
1: Ну, да я думаю, что он сморщился.
2: Ну, какой?
1: Да, да простит меня.
2: Вот буржуи привыкли там у себя в комфортабельных лифтах с диваном, с кафешкой, с девчонками в мини-юбках. Вот, пожалуйста, действительно, зашел, пахнет, вышел, и не пользуешься экономией электроэнергии.
1: Почему?
2: Ну, как, кто же в вонючем лифте поедет? Все пойдут пешком по черной лестнице. А не тут-то
1: а
2: было.
1: Там-то...
2: И поэтому все пристраивают к себе вот эти входы свои. Лесенки подставляют пожар. Ну, вот особенно вот у нас яркий пример. У нас есть в нашем районе дом пожарников. Там живут одни пожарники.
1: А вот тут нужно, это я могу еще поспорить, вернее, усомниться в ваших словах. Дело в том, что при любом доме пожарников должна быть обязательно каланча. Хоть маленькая, но должна.
2: Ну, потому но что она есть.
1: Стоит каланча?
2: Да, каланча.
1: Проверяли?
2: Стоит. Да, и, в общем... Эти пожарники наворовали себе этих лестниц. Вот, а так как у пожарников в домах гадят так же, как и в наших домах, они вот ходят прекрасно к себе домой по лестницам, собственно.
1: Вот, то есть к каждому окну лестница.
2: Да.
1: А как же она продукты туда заносит? Это продукты там, вот у тебя же лошадь, сумка. А вот эта, значит, тележка такая.
2: Не, ну продукты там, конечно.
1: На тросах,
2: на тросах поднимают.
1: На тросах. И, кстати, когда, значит, торопиться надо, то другие, они, видимо, расстилают батут. Ну, батут расстилают, а она
2: да.
1: прям бах, и НПК кричат. Там в стекляшке дают пельмени, к примеру.
2: Да.
1: Дешево. Да, она типа сразу, знаешь, три туза одевает, кокошник, тележку, и типа уже снизу стелят батут. Происходит выпарк активный. Вот, но в данном случае непонятна функция каланчи. То есть, как бы это что теперь символ? То есть, дескать, мы пожарные.
2: Не, вообще, у каждого пожарника, во-первых, дома есть миниатюрная каланча.
1: Да, это как у каждого, кто проектировал Останкинскую башню,
2: да.
1: обязательно стоит статуя Останкинской башни.
2: Да.
1: Кто в футбол играет, статуя футболиста.
2: Да,
1: причем
2: да,
1: одна
2: да.
1: и та же, но подписи, имя, фамилии разные. То есть, каждый может фантазировать, дескать, это черты родного. Мне, например, футболист
6: специалиста Третьяка.
2: У вот мартеновцев там мартены стоят.
6: Это печка. У стоматологов
2: зубы. Зубы. Или свернильный аппаратик там. Маленький. У чернобыльцев в Чернобыле.
6: Маленький, микро.
2: Маленький, да, да. Ну, специально это есть завод миниатюр.
6: У водителей, кстати, вот автомобильчики практически в каждом доме.
2: Да, да. Ну, это вообще распространенное дело.
6: У мамаш груднички.
2: И те, кто работает в зоопарке, у них тоже вот как бы их родная клетка, которую они обслуживают.
6: То есть, чтобы могла тренироваться.
2: Ну, как бы, да, там, ну, вот, типа, куклы вот этой.
6: Барбан.
2: Барбан, да?
6: Я да, Барбан.
2: Просто был такой клоун, я почему засмеялся.
6: Барбан, Иван Барбан. Иван Барбан, да.
2: Ну, вот, очень веселый человек. Оказывается, и куклы есть такая.
6: И кукла Барбан. А, кстати, сейчас для, вот, значит, Барбан и ее мужика, ну, так сказать, Барбан М, там вот есть Барбан Г, что значит girl.
2: Да, да. Girl, girl, да.
6: Не гол, не гол.
2: Girl. Girl.
6: Girl.
2: Нет,
6: точно.
2: Girl. Girl. Герла. Вот, откуда пошло. Вот. Герла, да.
6: Да. Вот. Girl. Там продается. Барбан Г. Значит, girl там лежит с выменем все. Вот. И Барбан...
2: С настоящим горой вымен?
6: Ну, почти. И Барбан М. Что значит мен? Мен-ба.
2: Мен?
6: Мен. Мен.
2: Подожди.
6: Это значит мужик поехал. А сейчас еще продается...
2: А что, у них мужики все в полиции работают?
6: Еще сейчас продается Барбин К, что значит конь. И там прям Барбан, конь. Но только конь. К нему, значит, телега такая, в нее сажают, значит, Барбана Жи и Барбана Мы. И Барбан К, вот,
2: еще есть везет. Барбан, Барбан К, К2.
6: Так.
2: Это кобыла уже.
6: К коню должна.
2: Да, коню. И так далее. В общем, серия такая бесконечная.
6: Бесконечная. Вот насколько это промышленность серьезно. А у нас вот раньше был Таня. Ну нет, кукла Таня.
2: Кукла. Я же думал, это референтка Таня.
6: Кстати, вот ты скажи.
2: Таня Овал, хороший
6: был. Овал, хорошая референтка такая была. На лиру смахивала чем-то. Ну не в этом. Ну... На лиру балерина известная, Изольда Лира.
2: Ну, я и удивился.
6: Удивился, а ты не находишь сходство разве? А
2: нет,
6: Вала,
2: я
6: лира.
2: Столько искал сходство и я так знал. И не нашел.
6: А потому что ты все время как-то все вот как-то не с того ракурса подлезал. Я вот чего хотел сказать. Вот почему вот к Тане не слепили Мишу, например? Или Сережу? Ну вот, у них есть же Барбан... Джи или Барман М.
2: Да.
6: Вот. А
2: у
6: вот
2: нас
6: Таня,
2: просто Таня.
6: Та, да, и еще там Нюша там. Ну, вот типа они сидят все, и там Нюша там, еще что-то. А вот мужиков кукол не было. Вот, я, вот вспомнив кукольной промышленности.
2: Да, кстати, не было, него... не было.
6: А это что означает? Что не было у детей развития, вот как бы воображения.
2: Я думаю, наша страна в голубой промышленности, ну, я имею в виду, в отношении голубых будет особо развита, потому что, ну, не было кукол мужчин.
6: Мужских, да.
2: Поэтому, я думаю, у нас первое место займет по голубым.
6: А вот у Барбанов есть. Ну, типа вот мужик.
2: Да, так что там меньше это будет. То есть как бы им лечиться будет легче.

0: Вот я тут открыл письмо, нам пришло письмо от Валентины Телятьевны. Представляешь, какое отчество?
1: Да,
0: Телятьевна.
1: Я, кстати, тут узнал, что имя Владлена — это Владимир Ленин. Как бы перефразировку вот да? такой придумали, да. Ну и там потом после этого мне рассказали, что есть такие имена, как Октябрина.
0: Октябрина, Льдина есть.
1: Да, Бамина есть.
0: Бамина?
1: Да. Ну, то есть даже Бамина.
0: А
1: ну, это посвященное Баму. Вот. Потом Мартен есть имя, посвященное Мартену.
0: Мартен, да, есть Мартен.
1: Сталина есть имя. Ну вообще, я кошмар, я обалдел. А если это так дальше дело пойдет, что ж появится имя Еля?
0: Ну вот так вот, да. Да, слушай. Но тут еще более смешная фамилия у Телятьевна. Фамилия Темно у нее. Вот так вот. То есть Валентина Телятьевна Темно.
1: Ну, кстати, сочетание такое хорошее.
0: Хорошее
1: сочетание. Звучит.
0: Это находишь?
1: Ну, мне нравится. Я бы лично, если бы женился на Темно, я бы даже взял ее фамилию.
0: Вот мне только интересно, все-таки, что же был у нее за папа. Ну ладно. Так вот, все-таки...
1: Телок, наверное, какой-нибудь. Телок Альфредович Темно.
0: Нет, ну а как же его ласкать? Назвали Тиля?
1: Тиля, наверное, да.
0: Тиля-Тиля.
1: Тиля-Тиля-Тиля-Тесто. Телок и Тилиха оба невеста.
0: Фу. Ну, это же на
1: стихи мои.
0: А, хорошие стихи. Вот, я даже Темно, значит, Телятьевна спрашивает, дескать, просто только что письмо принесли, вот, хотя мы эту тему уже все обсудили, но она спрашивает, расскажите что-нибудь о неудачных экспериментах, такая новая.
1: То есть опять просят, да? То есть не успели рассказать, еще просят.
0: Еще просят, да.
1: Как стала почта вот быстро работать у нас, я вот удивляюсь.
0: Телятьевну надо уважить.
1: Уважить, да.
0: Кстати, на самом деле... Просто предприятия, печатающие марки, сейчас и являются главным, так сказать, этим инвестором бумагопечатной промышленности.
1: Вот они и шлют, кому попало.
0: Я, кстати, сейчас... как ты узнал, что она работает в типографии?
1: Ну, если так быстро письмо дошло, соответственно. Марку
0: вот...
1: напечатала она сразу. Ну, эти почтари, они тоже видят, свеженапечатанная марка. Значит, типография. А почтари, они от типографии очень зависят. И как бы в силу того, чтобы прогнуться перед типографами, почтари там быстро разносят эту почту.
0: А я думал...
1: Коррумпировано все и мафиозно завязано.
0: А я думал по обратному адресу. Ну, так вот, о неудачных экспериментах.
1: Да, вот я так сейчас подумал, вспомнил один очень неудачный эксперимент, который войдет, наверное, во вторую часть.
0: В аналы, я бы сказал.
1: Куда?
0: В аналы. Ну, типа, войдет в аналы истории, вот есть такое выражение.
1: Да, ну ладно, пусть войдет. Я не знаю такого слова. Вот, значит, эксперимент состоял в следующем. Очень много... То есть нам у меня есть один знакомый, который работает лаборантом в институте косметики кошек. Вот. И очень много к ним писем приходит людей, у которых немножко недоразвитая психика.
0: Прошу простить меня, а вот если я туда принесу, вот скажем, там другое животное, ну тоже ошерстенную, например, морскую свинку. Вот.
1: Ну, на вас не будут кричать, там дядьки с надписью «Security» не выведут вас из здания. Просто вам дадут бумажку, на которой будет написан адрес, куда вам лучше обратиться.
0: То есть есть косметическая клиника, да, для морских свинок?
1: Ну, для морских свинок я не знаю. Угу. Может быть, еще в силу маловатости клиентов. Наверное, еще нету, но вот собак точно есть.
0: Есть. Ага. Ну, а
1: косметический салон.
0: Да, вот косметический салон для вот, значит, кошек.
1: Да.
0: Для кошек. А коты? Ну, собственно.
1: Ну, кошачьих.
0: Кошачьих.
1: Да.
0: Такой род животных есть кошачьи.
1: Да, да.
0: Есть, значит, клювные, значит, и кошачьи.
1: Да.
0: Ну, это разные, точно никак.
1: Да.
0: Хотя, вот утконос.
1: Да.
0: Это кто?
1: Это утка.
0: Нет, нет, нос. Утконос.
1: Это такая утка с носом.
0: Нет, ну, это нет. Такое животное с носом.
1: Ну, у всех животных нос есть. Что тут?
0: Ну, да ладно, да бог.
1: Да, действительно. А вот, и, значит, очень много вот этих вот товарищей, Или господа.
0: Коты, вы имеете в виду?
1: Нет, вот с недоразвитой немного, с отклонением в голове. Очень много с просьбами обращаются. Вот у некоторых есть такая патология, они любят гладить кошку против шерсти.
0: Гадить?
1: Гладить.
0: А, гладить, прошу гладить. Прощения.
1: Я, может, немножко невнятно говорю.
0: Ну да, у вас что-то вот нарост этот увеличился на лбу.
1: Увеличен. Ну, вот
0: все-таки это эксперимент.
1: Мак вот этот, да, неудачный эксперимент. Там
0: надо срезать, может, или выдавить как-то. Ну ладно, не будем.
1: Это как-то мы решим эту проблему.
0: Кстати говоря, тут знаете, что типографская краска, вот она очень хорошо, так сказать, консервирует разные вещи. Вот, например, если покрасить яйца типографской краской, то они могут от Нового года до Нового года лежать, от Пасхи до Пасхи. То есть, поэтому, может, вам к телятине темно обратиться, она бы вам выдала ведерко, вы бы...
1: У меня яйца и без краски от Нового года к Новому году идут.
0: Да?
1: Уже сколько лет.
0: Угу. Ну, так и что с кошечкой?
1: А, да, вот. И они очень убедительно просили, как бы, их кошек переделать так, чтобы их гладить можно было в другую сторону. Хуй. Не от головы к хвосту, а наоборот, от хвоста к голове.
0: То есть, а это делалось вот тут очень... тонкий момент. Это значит, для того, чтобы кошкам было, так сказать, более приятный поглад. Или ощущение должно быть здесь же выражение, если кошку гладить против шерсти, то снова да. станет по шерсти или что-то такое. По-моему, Пушкин еще это писал пером да? гусиным. Да.
1: Пером еще.
0: Да. Ну, то есть, вот, то есть, видите, смысл-то им, если, значит, против шерсти происходит поглад, то есть, вот, значит, пыльцевые лопасти, они там делают зацеп за шерстяную, значит, отрасль. Вот. А в том случае, значит, ежели опять, значит, произойдет поклад в другую сторону, ну, простите меня, Терентий Вениаминович, в другую сторону, значит, произойдет, то опять получится по шерсти, значит, пыльцевые лопасти зацепа производить не будут. А операция дорогостоящая. Может, значит, так сказать, возвернуть, так сказать, костно-мышечный механизм для реверсивного движения в случае поглада проще, чтобы вот...
1: Кстати, в вашей идее есть нечто, что надо будет рассмотреть на ученом совете. Вот, но мы как бы пошли от обратного. Мы решили удовлетворить психику
0: вот,
1: наших да. больных.
0: Пилюли обязательно и
1: мы
0: таблетки.
1: Мы обратились вот в этот институт косметики кошек и хотим...
0: КК сокращенно.
1: Да,
0: ну, кошкина косметика.
1: И хотели сделать пластическую операцию кошки. Вот, то есть вывернуть, ну, то есть снять кожу всю.
0: Какой
1: с
0: ужас.
1: Кошки. Угу. Вот, и надеть ее наоборот. Ну, и, соответственно, все эти места, вот, которые обозначены, как-то кошки переделать, переставить.
0: Это же получится уже не кошка, а прямо...
1: Нет, получится,
0: фу,
1: получится как бы кошка.
0: Только наоборот.
1: Да,
0: а вот, простите, тут особую нужную тему, так сказать, развить тогда, значит, хвостовой отросток. Ведь хвостовой отросток особо не гладят у кошковых, поскольку, значит, происходит тогда похват. Они почему-то не любят и их поносят от этого еще. Ну, так сказывают, да. Кошарницы тут рассказывали. Проходили кошарницы и рассказывали.
1: Что поносит, да?
0: Поносит, прям? Говорит. Сразу нести начинает. Поэтому вот, может
1: я
0: быть, хвостовой...
1: Я что-то свою сиамскую кошку сколько за хвост не таскал, она не поносит вообще.
0: Да?
1: Ну, у нее как бы даже...
0: Кормить надо
1: запор
0: животное. Кормить надо животное.
1: А, еще...
0: Да, чтобы... Так вот, это, собственно, а нет же необходимости делать выворот наизнанку вот отростка, как, значит, вот этого?
1: Ну, в принципе, да.
0: И лапные, значит, лапные принципе, части да. нет, то есть...
1: Ну, в принципе, да. Вот в основном холка. Вот
0: она
1: холку, нуждается
0: да, в переделке явно.
1: Да.
0: Потому что межлопаточные впадины это вот.
1: Это вот дорого будет стоить. Надеюсь, что не будут это, этим заниматься.
0: Угу.
1: Вот и произошло так, что мы сделали пересадку. И с этой кошкой случилось такое несчастье.
0: Угу.
1: Почему-то волоски стали расти внутрь.
0: И проросло насквозь.
1: Проросло ее насквозь, там дал какой-то импульс. В мозг, и она задрала сторожа.
0: Ой,
1: Петруху ой. Насмерть.
0: Вот и, это КК как раз.
1: Да, и, соответственно,
0: слушай, а
1: эксперимент
0: как же,
1: стал
0: же,
1: неудачным.
0: Как же вот это КК, вот, ну, вот сторожа после этого, если такая, знаешь, Петруха, как бы вот... как бы, кстати, у нее фамилия такая была, какая-то неприятная, прям Петруха насмерть. Ну, нельзя с такой фамилией брать. Все совпало. Так вот, а как же новый, значит, сторож в какое-то больше никто не пойдет служить теперь?
1: И что сделано? Назначили очень высокую зарплату.
0: А вот что сделали с РЭ? Ну, это так сокращенный результат эксперимента.
1: Его сожгли.
0: Прям на корню прям?
1: Ну, как бы да.
0: А корень вот как на это отреагировал? По-моему, он как бы все тогда говорил, что, дескать, пора завязывать, это, дескать, мне не нравится.
1: Не, ну Петр Петрович был очень недоволен, его привязали.
0: Опять?
1: Вот, и, ну, правда, на него положили листовое железо, и уже потом
0: ну, это же
1: сожгли эксперимент.
0: Так. А, вы же до этого не делали это.
1: Нет,
0: ну, понятно.
1: Мы обычно прям на него все хватаем.
0: Ну, то есть, знаешь, осталось вот как бы без сторожа КК. Теперь сейчас уйдет, значит, корень, я так думаю. РЭ тоже отсутствует. Это же получается какой-то крах для предприятия. Знаешь, что-то нужно изобрести кардинально новое, чтобы привлечь К. Ну, я имею в виду клиентов.
1: Да, наверное, попробуют продуктами торговать.

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: И в гостях у программы Монморанси я еще раз представляю нашего товарища научного, зав кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И сразу, здравствуйте, Максим.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И сразу к вам вопрос, ну, поскольку я человек вот как бы в океанологии совершенно малосмыслящий, как и большинство наших радиослушателей, иначе не было бы такого обилия вопросов, пришедших вот на ваше имя сюда, к нам, в нашу программу. Вот вы принесли с собой массу таких мелких ракушек всеразличных и постоянно вот их так как-то перекладываете по пакетикам, разглядываете вот в эту как бы линзу их. Скажите, что, зачем это, как бы вы их постоянно носите с собой, что это дает вам?
2: Да, вы знаете, ведь стрессы, жизнь, ракушка, она же в каждой, в ней весь океан, в ней вся жизнь. И вот разглядывая эти кольца, вот жизненные ее кольца, можно погрузиться в этот безбрежный океан, можно забыть обо всей этой гадости нашей. Очень помогает, очень.
1: То есть это типа как вот у дерева, да?
2: Да, вот большая раковина, приложить к уху, там белый шум. Белый шум, это, знаете, даже когда зубы лечат, белый шум, он снимает зубную боль, страх. Вот,
1: Тоже прикладывают?
2: Бурмашинки, да. Нет, там генератор белого шума. А ракушка, натуральная ракушка, она дает чистый белый шум, розовый шум, и стресс уходит, уходит стресс. Очень рекомендую всем.
1: А скажите, вот действительно, на самом деле, зависит ли сила этого шума или там,
2: вы понимаете,
1: от объема?
2: Дело в том, что там от объема одно, но это вся гадость, которая вокруг, все шумы посторонние, они там складываются, интерференция там, интерференция внутри, но в результате какая интерференция? В результате чудный белый шум. Вот говорят, это шум прибоя, это шум тихой вселенной, чистый. Вот любая гадость, трамвай, там вот соседи, все это вот. А в результате мы получаем вот этот покой. Очень рекомендую. Возьмите ракушку, купите ракушку любую, вот тихо сядьте на нее, посмотрите, приложите к уху. Это просто, это покой, это покой.
1: А скажите, все-таки вот как бы хотелось продолжить, прежде чем перейдем к основной теме нашей беседы, хотелось бы продолжить вот тему о ракушках. Вот известно, что, скажем, такие ракушки, как крылообразные, я не знаю, как они научно называются, из них достают вот это вот, значит, все дело и едят. Это как бы употребляют в пищу моллюсков. А вот из таких раковин морских, которые вы говорите, вот слушать можно, можно ли улиток есть или там вообще не улитка, что там, кто там вообще живет, как вот оно выглядит. Это просто вопрос, интересующий конкретно Маргариту Тимофеевну Симак, которая прислала нам письмо.
2: Ну, каждый, кто за рапанами нырял, это же на Черноморском побережье Крыма, рапаны такие, раки. Они знают, что там моллюск тоже, там моллюск. И у него такая ложная нога, и он такой твердой перегородкой, как в минуту опасности, закрывается. Вот. Его кидают или в кипяток, или в кислоту там. И вот этот моллюск, он весь... Ну, вы знаете, обычно едят других раковин. Я думаю, с голодухи. Теперь едят всех. Но, в принципе, есть специальные дорогие раковины съедобные, там, мидии, вот там и все. Ну, кто в ресторанах ходит, то есть... Я чисто профессиональный, конечно, я не по ресторанам. Но обычно едят не тех.
1: Да, ну, спасибо. И я думаю, что теперь уже нужно перейти к основной теме нашей беседы. А сегодня профессор Максим Антонович Грифель пришел к нам в студию, чтобы рассказать о таком замечательном, поистине замечательном явлении природы, и в частности природы океана. А это ведь своя стихия, водный космос, так его называют, я знаю, их теологи, океанологи. О китах, которых принято считать, у кого как, кто считает их млекопитающими, кто считает их птицами, имеется в виду, ну, так и говорят, большая птица морская, это моряки, когда они вот в поэтическом настроении, так китов, значит, называют, а кто-то считает их рыбами, и, соответственно, Максим Антонович Грифель любезно согласился рассказать нам о том, что связано с китами, о месте китов,

0: наши наработки, чтобы они канули в лето из-за того, что денег нет. И вот, ну как, одни пошли по пути конверсии, конечно. Ну какая конверсия? Мы решили найти сами пути, вот, и обратились к потребителю лицом. Вот, и вот честно скажу, в политику не хотел соваться, но вот то, что Крым стал украинским, сильно нас подкосило. Там было столько разработок уже готовых совершенно. Под Семиизом было, под Горзуфом. Там, например, даже в рамках конверсии, например, были вот обычные черноморские медузы, была такая популяция выведена, которая при попадании с забортной водой в промывочные емкости атомных реакторов, там, лодок, они увеличивали период распада урана втрое, и критическую массу доводили до невозможной. И просто вражеские подводные лодки подплыли к этим портам, они бы встали просто, понимаете? И вдруг все эти наши вот эти плантации, вот эти медузные, все оказались за границей. Ну, просто руки опускаются.
1: Извините, тамошние специалисты, они способны поддерживать
0: же, нет,
1: работу.
0: Там же кабарванец, 1:30, сходите на Киевский вокзал. Кто там может заниматься этой разработкой? Это все впустую. Там выяснили, конечно, что эти медузы при подплывании к пляжу увеличивают потенцию и возбуждение местных женщин. Там. И местный криминальный элемент использует этот высушенный порошок, я не знаю, в каких-то таких целях вульгарных, я не знаю. Это серьезная стратегия исследования. Теперь это не секрет, потому что, ну что, это все опущено под откос. Потому что медузы переродились, они используются не по прямому назначению. Фактически все эти плантации, все эти охорожи, они, ну, разграблены. Вы понимаете, там нищающая нация, абсолютно, там наука в загоне. Вы знаете, там сейчас не просто все. И как, конечно, они наши серьезные вот эти разработки, которые на нашей серьезной экономической базе, они все просто на нет сведены. Обидно. Молодые ребята вот у нас занимались. Там сделали мидии, которые вот при подавании на стол, они пищат трехтональным писком. Понимаете? Люди просто в валютных ресторанах, они балдели. Понимаете? Потому что мидии просто пищат, когда их готовят. Эти пищали буквально вот... Сладкоголосые мидии были.
1: Это, кстати, важный очень такой аспект в туристическом бизнесе.
0: Кулинарный. Потом там вот велись разработки у нас, вот ракушки, которые предстают не к любому днищу корабля, к любому, а только покрашены шаровой краской. То есть если военный корабль, шаровая краска, они облепляют его брюхо и не дают ему выйти вот... на вот это глиссирование. Понимаете, и никакой атаки не получается. Была такая выведена уже ракушка, опять это все в никуда ушло. Приходится, ну, на Волге эту ракушку морскую не вырастешь же здесь, правильно? А засолить московское водохранилище ради того, чтобы такие опыты проводить. Ну, никто же это не даст. И вот там был выведен такой морской конек, который усилил кавитацию на подводных крыльях вот ракетоносцев. Тоже, понимаете, ну, о грустном не будем о грустном. И мы решили, ну, зачем? У нас есть штат, у нас есть наработки, есть научные работники. Мы решили найти сами деньги, И занялись сейчас, вы знаете, все-таки журнал «Спрос», «Общество потребителей». И мы решили вот эту океанологию, такую науку, казалось бы, там вот, который весь выход только вот Латимерия. Вот он Латимерия, вот у нас там столько-то миллиардов лет Латимерия. И все удивляются. Ну, мы думали, что океан, он же безбрежен и безграничен и по объему, и по размеру, и по своим вот этим потенциальным и вот возможностям. И мы решили заняться вот со стороны потребителя исследованием потенциальных возможностей океана, о том, как на Западе, всем известно, там специалисты, там наука, общество потребителей развито. И надо выяснить вообще это. Во-первых, там богатейший опыт, вот вообще там использование этих, потому что там на суше уже все давно использовано. Вы знаете там, что я, вы знаете, может быть, это параллель такая недопустимая. Я вот честное слово, я читал в журнале, что ФРГ вот даже неприятно говорить, но просто я хочу сказать, насколько это прагматичное, противное общество все это западное. Там вот одна проститутка в публичном доме. Я не помню журнал, но при желании, наверное, можно даже найти. Может быть, «Эхопланеты». А вот проститутка, она не могла ходить. И вы знаете, ее использовали как лежачую проститутку. Вот она уже лежала, принимала лежа, уходили, и она все лежала. То есть вот там вот все это вот прагматизм, вот это вот ужасно. Даже используют то, чтобы вот положить бы и не использовать. Но я не знаю, вот. И вот мы занялись океанскими этими резервами в аспекте обычного рядового потребителя. Вот, и выяснил, что, во-первых, на Западе, ну, конечно, приходится честно сейчас признать, а потом все пишут, что все

0: приходится начинать исследование зарубежного опыта, потому что там эти разработки велись намного раньше, потому что вещь актуальная. Начинает, это не только морская капуста, это же без... Там и в океане вся таблица Менделеева, там кто только не плавает. Там, ну, сами знаете. Вот. И выяснилось, в первый же буквально год исследований, выяснилось богатейшее... Такая палитра использования океанских резервов. Вот об одном из них, ну, даже у нас как-то вот такой филиал общества потребителей возник, вот, для исследования прикладных таких вот аспектов океанологии. И одно из направлений я сегодня хотел осветить. Вот. Но я хотел спросить, а вот у вас же немножечко музыкальный канал, да?
1: Да, мы периодически заводим и музыку, собственно, практикуется.
0: А можно личную просьбу сразу?
1: Конечно.
0: Я хотел своей теще попросить завести какую-нибудь советскую, вот хорошую советскую песню. Можно?
1: С радостью, с радостью. А как зовут тещу?
0: Валентина Павловна.
1: Для Валентины Павловны от профессора. Кстати, хороший у нее получился... Кто вы ей приходите? Зять, да?
0: Слушай, зять, да, зять.
1: Хороший зять, зятек, профессор.
0: Который год?
1: Ну что же, песня.

0: Ну а пока мы продолжаем нашу беседу, и вот только что нам позвонил по сотовому телефону товарищ, которого зовут Гоша, фамилия его Базенит, и он спросил такой, может быть, несколько вопрос прямолинейный, и, естественно, это вопрос не специалиста, видно сразу. Известно, что киты сами по себе очень большие по размеру. Вот какое максимальное количество китов могло бы поместиться, это спрашивает Гоша Базенит, скажем, ну, в ледовитый океан. Он пишет просто в океан, но я вот, вот чисто физически, чисто по размеру. Занимался ли кто-либо такими исследованиями?
1: Знаете, есть всякие газеты, разные скандалы, там такие вот, там такую фигню печатают. Конечно, никто такой цифры не считал, я думаю, не будет считать. Ну, калькуляторы сейчас везде продаются, можно сесть и посчитать. Вот синий кит, он до 60 метров бывает длиной, а океан можно и на карте. Вообще, конечно, по таким вещам не звоните, а лучше.
0: А, ну то есть как бы вопрос лишен смысла.
1: Ну, конечно, кто же их столько наложит туда в океан?
0: Ну что же, тогда уже, наверное, непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема — это продукты моря. То есть я даже не имею в виду там креветок всяких и то, что можно съесть там или пососать. Вот. А я имею в виду промышленные продукты. Мало кто из наших радиослушателей, это я так незаметно подвожу к основной теме нашего разговора, мало кто из наших радиослушателей знает, что входит в состав многочисленных стиральных порошков, отбеливателей, синик и прочих вот этих всех прибамбасов для стирки белья.
1: Да, да, вот очень интересный оказался аспект такой вот жизнедеятельности китов и одновременно деятельности западных концернов, выпускающих всяческую продукцию, стиральные порошки, отбеливатели. Вот. Вот кит, он же, в принципе, это же, как вот в сказках, чудо-юдо рыба кит. Конечно, это может быть и чудо-юдо, но ни в коем случае не рыба. Кит — это млекопитающие и живородящие. Даже кто постарше поколением, был такой фильм «День дельфина». Фильм, конечно, безответственный, ненаучная фантастика, но там был зато такой воспроизведен момент, как вот дельфин рождал дельфиненка. Буквально прям показано, вот съемки подводные были произведены, как вот дельфиненок хвостом, причем хвостом вперед, вот вылезает прям это все в бассейне, там снято очень хорошо, западное кино, конечно. Вот, и там живородящий, он выродился живой дельфиненок. И, соответственно, дельфин, как один из подвидов китов, вот, и любой кит, даже синий кит, там какие-то зубастые киты, касатки, все, это живородящие киты, то есть это вот нормальные млекопитающие, приспособленные к жизни в воде.
0: А скажите, извините, что я перебиваю, скажите, Максим Антонович, просто бытует среди наших радиослушателей такое мнение, что вот дельфин, раз мы заговорили о дельфинах, что дельфин — это тот же кит, в принципе, ну, то есть
1: тот
0: просто меньше размером.
1: Тот же кит,
0: да.
1: Конечно, тот же кит, а только вообще-то вот дельфины, они, вот, знаете, такой вот момент такой, они же не совсем киты, да, они поменьше и послабее, и вот они и не зубастые киты, не касатки, и как вот и у людей бывает маленькие, да, им пришлось, видимо, как-то вот в результате вот этой отбора естественного, им вот пришлось стать умнее. Поэтому дельфин, он один из самых умнейших. То есть, понимаете, он вроде-то из китов. Но кит, он должен быть большой, мощный кит. Или вот кашалот зубастый кит, касатка зубастый кит, агрессивный. А дельфин, он маленький, акулы быстрее. И дельфин у него, выжили какие? Не сильнейшие, а умнейшие. Поэтому у дельфина развита система общения, они общаются тут трезвуком. У них там система каких-то даже там, похоже, ценности своей для дельфина такая. Субкультура уже, то есть вот не числом, а умением. То есть дельфин он стоит. Как-то его одно время даже ставили вот в отдельную такую ступеньку, кто изучает друг друга, дельфин-человек или человек-дельфин. Ну, конечно, эти разговоры кончились, это была так псевдосенсация, но все-таки дельфин — это такая очень отдельная такая вот
0: Ага. А скажите, вот чисто я знаю, ну, как бы где-то читал, не помню, может быть, это и неправильно, и, в общем-то, было написано, может быть, обманули, но, тем не менее, я читал, что во многих институтах их теологии, по крайней мере, раньше занимались, ну, взвешиванием не только там рыб, но и конкретных частей их тушки. Вот, в частности, производилось ли взвешивание, скажем, мозга китов? Потому что бытует, опять же, мнение, что, невзирая на размер, то есть у всех китовок мозг весит совершенно одинаково. Будь то дельфин, будь то кит, там, может, самый большой какой-то, который только существует, все равно мозг одинаковый размер занимает. Не размер, а вес, я имею в виду. Да.
1: Вы знаете, не, вес он разный, конечно. Вот, возвращаясь к... про дельфинов, у них оказался мозг вообще очень похож на мозг человека. Даже такие в журналах картинки приводились: мозг дельфина, мозг человека, и не сразу отличишь. А у всяких там вот кашалотов, у них, конечно, кашалот интересный зверь, у него на лбу у него мощная такая жировая подушка, и он лоб использует в качестве атаки. И, соответственно, ну, при таком образе жизни там особого мозга-то и не надо, вся агрессия сплошная. Вот. Но, тем не менее, мозг есть, там килограммов много. Но эффективность мозга разных китов, в отличие от дельфина, она, конечно, намного ниже. Там все более-менее пропорционально, но очень неэффективно.
0: А еще сразу просто как бы такая вводная еще небольшая тема, поскольку мы разговор все-таки у нас будет сегодня о китах. Скорость плавания. Кто? Банальный вопрос, но его задает Антонина Яковлевна Филипп. Кто быстрее плавает, скажем, который из видов китов наиболее скоростной, там, дельфин или кто-то, если их поставить в бассейн на перегонки, хлестнуть, там он прям должен побежать. Кто быстрее прибежит?
1: Ну, не знаю, каждый ли хлестнуть себе даст. Ну, касатка, скорее всего, приплывет. Касатка. Зубастый хит, касатка. Агрессивные животные, красивые, агрессивные животные.
0: Это вот которые синего цвета, такого, с остальным отливом.
1: С отливом, с отливом. Касатка такая красивая, такая агрессивная. Вот многие лошадей любят, потому что, ну, я думаю, что пузо и тонкие ножки. Что это за красота такая? Ну, грива, хвост развивается, ездит. Вот касатка, смотрите, как идет касатка. Это же совсем другое дело, касатка. Ну, лошадь, ну, я не знаю. Ну, многие не согласятся со мной, я считаю, что... смотреть, как касатка сидит.
0: А вот скажите, кстати, Людмила Амбруазовна Вопль спрашивает нас в своем письме. Оно, кстати, письмо пришло очень давно, еще почти 2 недели назад, и там вопрос, собственно, можно сформулировать так, что существует масса ученых людей, уважаемых, которые специализируются на разных областях. Ну, скажем, кто-то на птицах, орнитологи, кто-то на конях, это, значит, кинологи, кто-то, значит, на вот свиньях, как у нас была болгарская профессорша, ваша коллега, тоже, ну, я имею в виду профессор, потому что Петкана, она вот свинолог, свиновед известный. Вы вот, соответственно, ихтиолог и планктолог. А скажите, вот отношения между учеными этих степеней, ведь вы так или иначе как-то пересекаетесь, такие же, как вот, скажем, между различными родами войск, то есть есть ли у вас какое-то пренебрежение, скажем, к орнитологам или там к свинологам, и как они относятся к вам?
1: Да ни в коем случае, что же, у нас же, какие войска? Войска, они, в принципе, на одной площади, им тесно, поэтому там... Одна я хозяйка полей, другая какие там, я на полях. Несерьезно сидит. А у нас у каждого своя область, там, у каждого кто-то китами, орнитологи, там, птицами. Ну что, птица села на воду, чайка, что это, сразу кит, что ли, стал? За глупости какие. У каждого хватает своей работы, надо заниматься своим делом. Меньше трепотни, больше делом заниматься. И каждому хватит пока что все. Что вы, нет, надо наукой заниматься, наукой.
0: Ну что же, и к основной теме перейдем.
1: Да, вот одно из направлений, если не хотелось от общих фраз перейти к конкретике.
0: Ну как, мы, в общем-то, дали неплохую, я считаю, вводную по китам. Потому что, на самом деле, вот опять же, если взять птицу, то птицу наблюдают все за окном, могут там денек понаблюдать за ее повадками, манерами, уже как-то у них мнение сложится. А птица, так как кита, даже в зоопарке нету, собственно. Кстати, могут ли жить киты в неволе?
1: плохо они живут в неволе. Они вообще как это... Непредсказуемо могут выброситься на берег. Я потом коснусь этого вопроса. Ну, тяжело транспортировку. А синяки 60 тонн, как его перевезешь? Что, никакой вертолет не поднимет?
0: Катить тоже его сложно. Он будет в грязи весь обволокан.
1: Ну, представьте, вот дельфинов их мокрыми тряпками обкладывают. А кита обложить тряпкой. Ну, не серьезно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно. Поэтому... И их не так много, чтобы уж в неволе туда... Весь мир неволя, получается. Но да не об этом. Тут оказалось интересное, вот при исследовании практического применения оказался интересный аспект. Что вот, оказывается, многие эффективные отбеливающие средства, стиральные пирожки, вот, ой, простите, пирожки, они используются, при их изготовлении используется семенная жидкость китов. Простонарочье, простите, как вот Ходакову пишет в книжках «Сперма». Вот. И откуда такая вот странная ее функция? Оказалось, что вот китихи в момент, ну, грубо говоря, как это параллель провести, нереста, что же понятно слушателям было.
0: Родов, они... можно сказать, родов.
1: Нет, вот в момент спаривания этих брачных игр,
0: а.
1: Вот они собираются в замкнутые такие лагуны, там вот такие заливы тесные, вот, и начинают выделять такую раздражающую жидкость. Но я здесь настолько сильна, что она действует не только на китов, но и на всяких крупных вот этих моллюсков, что всех, вот кальмары, осьминоги, гигантский кальмар, он уже до 16 метров в длину бывает. Осьминоги, они вот туда все просто вот набиваются, вот от возбуждения выбрасывают эти чернильные вот эти вот дикие струи свои вот эти вот.
0: А, кстати, тут такой момент интересный. То есть они слетаются вот в эти маленькие лагуны, все вот осьминоги и прочие вот эти. Они, кальмары, поскольку их привлекает вот эта семенная жидкость китовой матки, да, как бы, в принципе?
1: Нет, у матки не семенная жидкость. Там просто определенная железа выделяет секрет привлекающий. Ну, как вот всякие...
0: Ну, они вот на это... На это
1: да,
0: вот...
1: и, конечно, они все это просто вот настолько это сильное действие, может быть, там...
0: А то есть у них происходит какое-то полное потеря самоконтроля, раз они начинают применять вот уже какие-то защитные свои действия, поскольку у них, видимо, ну, расслабляются все мышцы внутри.
1: Это, наоборот, это, я думаю, сильнейший стресс такой вот, как это к их вот этой как это, психотипике сложно отнести, конечно, там параллели там все намного проще, но очень это все ударное воздействие такое сильное. Может быть, там же даже какое-то биополе, там это вопрос не исследован пока что. Но все это кончается вот этим извержением этих струй, там все это. И вот наплывшие киты вот для спаривания, они тоже от возбуждения у них начинается выброс этой семенной жидкости, и она обладает сильнейшим отбеливающим свойством. Она вот эти все это вот чернильные эти струи, все эту муть, она все это моментально отбеливается. То есть вода становится прозрачной, и вот эти вот вожделенные китихи, они становятся им доступны. И из-за этого получается возможно вот их спаривание этих китов и потом воспроизводство потомства. И вот...
0: Извините, тут я вот просто несколько подготавливался к встрече с вами, и мне тут наши референты заготовили такие вот как бы, ну, некоторые шпаргалки. Нужно, наверное, сказать, что впервые вот это свойство, ну, то есть не просто так вот, а неожиданно там узнали, что раз и производится вот эта полная нейтрализация осьминоговых и кальмарных выделений, правильно? А вот первым это заметил, в принципе, рыбак, которого звали Тимофей Феоктистович Шуруп. По-моему, это он заметил в 1918 году, если у меня правильная тут сводка. Но совершенно не придавал он этому значения, пока не приехала...
1: В общем-то, не придали этому значения. Но потом, когда уже все эти страсти улеглись, оказалось, что ничего в воду рядом не сбрасывалось, еще времени то, Гринписа-то и делать нечего было, соответственно, его и не было на свете. Вот. И такой интересный эффект был замечен его семьей, женой, конечно, домохозяйкой. И так как время такое было, когда все новое так поднималось, то как-то все это счастливое стечение обстоятельств позволило заняться этой проблемой. Были выделены народные деньги. Вот. Но, как и все это прочее в нашей стране, то есть дальше научных разработок дело не пошло. Дело легло в папку. Не из-за чьей-то там какой-то злого умысла, конечно, там не было никакого, ни вредителей не было, как-то там любили назвать, а просто халатность, халатность. Потому что многие, многие наши разработки, это вот МДП, полевые транзисторы, там радиолампы специально, там, вот что угодно, технологии, качество там, они же у нас все придуманы, на Западе применяются, понимаете? И здесь было то же самое. То есть вот научная разработка проведена, там защищена диссертация, и все. То есть, и здесь через сколько десятков лет прошло, выясняется, что там это на широкую промышленную основу, маркетинг теперь все это. Конечно, технологические корни скрываются, потому что не каждый отнесется к тому, что вот в его тазике с нижним бельем в этой автоматической машине семенная жидкость кита. Ну, согласитесь, не каждая хозяйка свое тонкое белье
0: туда вот положит к такой большой рыбе, опять же. Ну, рыбе
1: не
0: это
1: то,
0: я
1: то, что рыбе, но для одной это будет какая-то вот пикантная такая подробность, а другая и откажется, вот.
0: А скажите, пожалуйста, просто в нашей программе очень часто поднимается тема селекции. Вот как, скажем, ну, вы знаете наверняка о существовании микроконей, маленьких домашних лошадок, о существовании там маленьких верблюдиков. Ну, то есть все это уже действительно реально существует, и богатые достаточно люди. А даже и сейчас уже, наверное, по нынешним меркам и при нынешнем развитии этой науки и люди среднего достатка могут себе там позволить завести дома лошадку, например, размером, ну, с карандаш, с видеокассету вот такую, да? Вот, не проводились ли такие эксперименты вот с китами? То есть, потому что я вот сейчас подумал, что было бы очень неплохо, значит, если вывести маленького совершенно кита, ну, размером, например, с пескаря, да? Просто его действительно пускаешь вот вместе с бабой его вот в этот в тазик. Они маленькие там, и вот сразу происходит очистка белья, минуя процесс, о котором мы дальше будем говорить, а это процесс, надо, наверное, сразу сказать, процесс связан с производством вот всех этих химических очистящих средств, так?
1: Понимаете, дело в том, что кит это специфическое животное, у него китенок там 1,5 тонны весит, и многие это, его параметры, они напрямую связаны с процессом его жизнедеятельности. То есть вот фонтан кита, да, вот гидродинамика фонтана, функционирование его внутренних органов, они настолько специфичны, что при уменьшении размеров это станет просто невозможно. То есть вот у кита китовый ус, да, это такая гребенка вместо зубов, через которую просеивается планктон. То есть если кита пропорционально уменьшить, то получается, что через эту гребенку молекула не пролезет просто фактически.
0: Да,
1: то
0: да,
1: есть,
0: да.
1: И кит, у него должен быть определенный параметр фонтана, вот этого китового фонтана. То есть определенные вот функционированные печени кита, там печень кита, это целая мидия-фабрика. Там все очень специфически. Там гидродинамика сосудов. Ведь кит, заметьте, у него же хвост не как у рыбы, да, рыбы вертикально, у него хвост горизонтальный. Там совершенно другие уже законы. Там функционирует. Вот если человека сделать очень большим, он сломается под своим весом.
0: Ага.
1: Если кита сделать очень маленьким, это невозможно. Он
0: может лопнуть.
1: Не станет работать вообще. То есть он не даже китом перестанет, он перестанет быть. Поэтому китенка в ванной завести, конечно,
0: хотелось бы, но невозможно.
1: Не получится, нет, нет.
0: Ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку, нам дозваниваются радиослушатели. Напоминаю вам, что в гостях у нас зав. Кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат Международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И вопросы, пожалуйста, к нему по существу, поскольку времени у него очень мало, человек научный, весь из себя занятой.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире,
3: алло.
0: Мы вас слушаем. Да-да-да.
3: Алло.
0: Да. Да-да, говорите.
3: Это Эхо Москвы?
0: Да.
3: Александр, я хотел бы вас спросить. У вас, Катя, вот мы сейчас сидим, и вот здесь вот у нас чисто такая дружеская компания собралась. Мы слушаем ваши передачи регулярно.
0: Спасибо.
3: И мы хотели бы узнать, вот сейчас у вас речь о китах идет, насколько я понял, да?
0: Ну, в общем, да, о китах и конкретно об...
3: Подстать, вот наша компания, как раз мы сейчас сидим, пьем пиво, мы бы хотели спросить, вот киты, как сейчас становится известно, они приспосабливаются к условиям, так как сейчас у нас экологическая ситуация, она вообще нарушена.
2: Да, есть.
3: И что было бы, если бы, вот, допустим, разлили в море пиво бы, и тогда бы киты бы выжили или нет? Вот,
2: а, то есть вы имеете в виду, если бы в море разлили пиво, да?
3: Да.
2: Ага, сейчас хорошо, спасибо, спасибо за вопрос. Вот, Максим Антонович, кстати, вопрос действительно, он, казалось бы, несколько прямолинейный, но, тем не менее, и мне вот интересно узнать, скажем, если действительно в море вылить, ну, нефть, понятно, выльется, там все всплывут, а вот действительно, если вылить достаточно большое количество пива, то есть сделать, скажем, ну, 1:2, 50/50 оставить, вот, то есть что может случиться в таком случае с китами? Способен ли их иммунитет сработать в данном случае?
1: Понимаете, вот кит, оно существо высокоорганизованное достаточно. У него и мозг развит, как я уже коснулся, и объем достаточен. Вот, вот заметьте, по людям, например, да? Вот после принятия спиртных напитков, казалось бы, человек человеком, да? А как лицо теряет? И кит, как существо млекопитающее, теплокровные, с высокой организацией.
2: И, кстати, у него, говорят, шерстка, это правда небольшая есть?
1: Не, нет там шерстки.
2: Нет? Нет. Прошу прощения.
1: И вы представьте, если вот это существо алкализировать, вот здоровый мужчина, посмотрите, да? Так вот, здоровый мужчина примет алкоголь, примет, ну, лицо человеческое теряет. Я думаю, беда бы началась страшная. Вот, знаете, 60 тонн, да? А через него же он постоянно тут воду процеживает, да?
2: Но он же, может быть, не глотает в желудок, а через жаберные. Ну,
1: всасывание все происходит, конечно. И вот, вот посмотрите, там у пивнушки, да, вот, подошли мужчины нормальные, отходят уже, нет лица человеческого, нет лица человеческого. И я бы, наверное, киты, они же не приспособлены. Они бы быстро пали жертвой алкоголизации, быстро. Я, вы знаете, стыдно вспомнить, один раз Воробушков накормил хлебушком, пиво намочил, было в институте. Ужас, воробушки покачивались, на ветку попасть не могли. Я думаю, даже думать об этом страшно, что было бы с китами.
2: А скажите, вот вы так сказали...
1: Лодки бы переворачивали бы.
2: Насчет вот потери лица,
1: а потом
2: лица,
1: представьте,
2: да?
1: Вот печень 1200, да, кило, а с циррозом такая, что это, она просто кита утопит. Такая печень в два раза больше, а? Там же нулевая плавучая, там же все очень тонко. Ему, чтобы вздохнуть, надо кверху приплыть. А здесь печень тянет вниз циррозная. Это кит утонет напрочь. Я уже страшно подумать.
2: А насчет вот потери лица, просто такой вопрос сам по себе сразу напрашивается. Насчет мимики. Существует ли у китов и у китообразных мимика какая-то морда?
1: У китов, у них очень специфично, у них все в глазу. У них глаз вот... вот. Кстати, западные кинематографисты, они очень это поняли. Там вот есть такой фильм, вот там с китового глаза как раз открылся. И там такая бездна, такая, не то что сознание, такое, а что-то природное такое. У кита все во взгляде. Вот у них есть различия. Они там, ну, хвостом каждый бьет по-своему, но это, они, каждый кит отличается своим фонтанчиком и глазом. Вот китовый глаз там. Хищный кит, у него хищный взгляд. Планктоновый кит такой вот, синий кит. У него такой задумчивый взгляд, у него глаз. Все.
2: А скажите, пожалуйста, вот, в принципе, ну, известно, что там многие птицы или там собаки, я уже не помню кто, поскольку все в голове не удержишь при большом объеме информации. Вот, ну, короче, какие-то животные, ряд из них, видят все в черно-белом свете. Кто-то видит крупно, так, мозаичное зрение, так называемое, это вот у кузнечиков там и у некоторых грудничков, даже человеческих. Вот. А вот у кита какое зрение? Вот если бы, например, нам, ну, я имею в виду не нам с вами, а вот какому-нибудь человеку, добровольцу, вставить вместо его глаз китовые глаза, предположим, да, то как можно описать то, что видит кит?
1: Знаете, вообще китовое зрение, оно сильно схоже на человеческое, но очень четкое. Очень что-то там пучки, вот нервные окончания, количество вот колбочек этих, их очень большое, вот цветопринимающих элементов. Поэтому цветопередача и разрешающая способность китового глаза, она очень высокая. И вот по выражению глаз китобоя, они даже, в принципе, догадываются, когда тот нажмет на спуск. Кита очень трудно... В кита же вообще, к счастью, очень трудно пристрелить. У них вот же гарпуни в конце, граната взрывается. Надо, чтобы граната попала в голову киту, и там взорвалась. И кит, он же вообще чувствует... То есть он не только чувствует, он видит, он следит за выражением глаз китобоя. китобойный носу. Вот. И поэтому то же самое зрение, но очень четко, очень хорошо все.
2: И связано с нервной, видимо, коркой очень серьезно.
1: Да,
2: точно. Прямой, да. Прямой жилкой. Ну что же, еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем в нашей программе «Подво», в силу того, что вы уже видели наше чудо. Для нас он давно перестал быть чудом нашего сиамского близнеца. Номер нашего телефона.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: И ваши вопросы Максиму Антоновичу Грифелю, пожалуйста, будьте лаконичнее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Я сам по специальности ветврач, и, понимаете, с интересом слушаю это все.
2: Угу, спасибо.
5: Вот, и мне кажется, что в наше время, конечно, сейчас совсем это... Время трудное, тяжелое, но конкретно вот посмотришь клипы, передачи, допустим, по Greenpeace.
2: Угу.
5: Активные действия ведутся. Ну, действительно, это приятно посмотреть. Что конкретно, допустим, делаем мы? Все, ну, в частности, наша федерация. Какие организации? Или они только заседают?
2: А, то есть вы имеете в виду, какие вообще конкретные действия по защите от окружающей среды предпринимает вот наш гость, да?
5: Да-да, ну не только, скажем, окружающей среды, а в частности, животных.
2: Угу.
5: Ну, по в частности, по всей экологии, скажем, флора, фауна.
2: Ну, сейчас мы постараемся. Спасибо, спасибо вам. До свидания. Ну, такое достаточно, в общем-то, что-то упало. Достаточно, собственно, вопрос серьезный, я считаю, потому что, скажем, мы все видим действительно эти ролики Гринписа, где они осаждают корабли на маленьких утлых лодчоночках, там прыгают туда. Я уж не знаю, насколько это эффективно вообще. Вот. В нашей, конечно, стране, и это тоже надо признать, при нынешних, в общем-то, грудничковых всяческих раскладах, вот, политических, я имею в виду, все меньше и меньше остается времени и места защите зверьков разных и прочих птиц в нашей жизни. Но, тем не менее, вот, скажем так, вот вы, Максим Антонович, лично, вот что вы сделали вообще за весь свой долгий научный путь, скажем так, спасли ли вы жизнь хотя бы одного вот кита или там птицы, ну, или какого-то другого животного?
1: Вы знаете, вот мы, к сожалению, приходится признать, что в стране делается очень мало для защиты окружающей среды, и, как ни странно, наибольшее, самое большое спасибо, надо сказать, пограничникам, которые разгоняют вражеских
2: китобоев.
1: И китобоев, всяческих браконьеров от наших пределов, чтобы хотя бы таким способом, военным способом, мечом отогнать.
2: Вот недавно, я прошу прощения, что опять же перебиваю, так недавно в газеты опубликовали заметку о том, как какие-то китайские лазутчики перелезали сюда за лягушками, даже там в перестрелке погиб сотрудник погранохраны, они там очень хотели там лягушек добыть, поскольку свои у них вроде бы как закончились.
1: Ну, а вот движение зеленых, оно скорее пока что как-то такое неэффективное у нас, неэффективное. То есть, как и все остальное, лишенное должного финансирования, оно скорее на словах получается. Приходится признать, и, конечно, флора, фауна сильно страдают. Единственная надежда, что все стабилизируется, все нормализуется. Остается надеяться только на это. Мы же пытаемся выработать такие условные рефлексы, как вот бывает прикармливание, то мы делаем, соответственно, припугивание, чтобы при проявлении человеческих особей все более-менее обладающие вот, рефлекторными такими задатками, все просто разбегались, расплывались и прятались. Mm-hmm. Удается в некоторых популяциях на вид человека и его механизма выработать такой условный рефлекс.
2: К спрятыванию.
1: Да, чтобы прятались, потому что надеяться на благоразумие не приходится.
2: А скажите, Максим Антонович, вот как вы считаете, должен ли каждая группа ученых, занимающихся, ну, вот, например, ваш институт, ваша кафедра занимается конкретно вот китами, предположим, да, кто-то, опять же, занимается птицами. Должны ли действительно ученые, вот как сказал нам звонивший товарищ ветеринарный врач, должны ли ученые собираться, вот ученые разных отраслей собираться вместе и говорить о том, как что-то защищать, или все-таки каждый ученый должен защищать тех, вот в чьей отрасли он работает. То есть, ну, вот, например, вы взяли конкретно и вынесли. Я знаю, вот это вот тоже у меня тут написано, что именно ваш институт вынес в Думу как бы предложение о том, что за убийство какого-то кита, любого без лицензии, уголовное наказание серьезное, вплоть до высшей меры. Вот не знаю, примет ли Дума ваше предложение. Вот. Ну, это как бы вот именно от вас идет, да? Вот. Должно ли быть так? То есть, или все-таки ученые все вместе должны как бы собираться, обсуждать все эти темы?
1: Я думаю, меньше слов надо. Надо все начинать с себя. Как у врача, не навреди, и здесь тоже не вреди. Трепотней дела не исправишь. Хаженный на своем месте, он может спокойно, рассудив, зная направление, сделать хорошо. А все эти конгрессы, все мы знаем, чего они стоят.
2: А не может получиться дисбаланс. Вот я подумал, ну, например, вот у вас будет все удачно, и вы сохраните и преувеличите даже популяцию китообразных. Вот, а орнитологи, например, сдадут позиции, и какие-то виды птиц, например, просто передохнут, да? И получится, что на земном мире будет много китов, ни одной птицы. То есть это же тоже, если, например, вы будете усердствовать, они будут бездействовать. Ну или наоборот, понимаешь, куда же там птицы без кита? Это же напрямую связаны.
1: Есть надежда, что если будет много китов, например, есть же птичка, которая зубы крокодилу чистит.
2: Да, да.
1: Значит, может возникнуть популяция птички, которая будет касаткам зубы чистить. То есть здесь симбиоз, он же возможен. Он же это гибкий подход. Сейчас же такая экология тяжелая. И, возможно, всякие мутации очень быстрые. Что-то там радиоактивное поле, электромагнитное поле. Если на что-то тащить, это миллион лет раньше надо было. Сейчас какое чудо может вырасти за десятилетия. И если где-то будет перекос в одном месте, будет другой же перекос в другом месте. Это баланс только нарушен давно. Чтобы там касатки греться на солнцепехе, да, там рот откроют, им зубы чистят другая птица там.
2: То есть, в принципе, уже сейчас просто нужно огульно как бы спасать.
1: Браться за что? Вот латимерия жива, а вот морскую корову загубили в прошлом веке, например. Ну, это же ужасно. Милейшее, добрейшее животное морская корова нету фактически. То есть, понимаете, взяли бы отдельную особь и ростили где-нибудь.
2: Ну, хотя бы в каких-то таких, в какую-нибудь лагуну.
1: Конечно. Видите? Поэтому надо браться за все, что можно, только за голову. И делать.
2: Ну что же,
1: Каждый может сделать у себя аквариум, что угодно там, и ростить там, что ему глянулось. Понимаете, надо работать. Взял аквариум, приплес, посадил, расти, сходи на птичий рынок, там все можно купить, и корми его. Нормально. Не все же вот там, я не знаю, сейчас многие все субботы сидят, выпивают, вобла там, морской житель.
2: Вобла, да?
1: Не вобла же все кончается, там с икрой без икры, с головой без икры. Ну, понимаете, там же безбрежный океан. Скажи, мог бы помочь.
2: После выпуска новостей мы продолжим беседу с нашим гостем. Его зовут, я имею в виду нашего научного товарища, его зовут Максим Антонович Грифель, профессор Института океана и лагун. Ну, а сейчас через несколько секунд новости. Ну, вот такая, скажем так, несколько гринписовская, я бы даже сказал, заставка. И записана она, честно скажу, по просьбе представителей этой организации, которые знают, что наша программа, в общем-то, все больше и больше переходит на тему животного мира, на тему мира растений. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас завкафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск», профессор Максим Антонович Грифель.
1: Да. Ну, вот, собственно, мы как-то, конечно, защита среды окружающей, животрепещущая тема, каждого интересует, несмотря на всякие трудности наши. Но мы ушли от основной темы сегодняшней беседы – производства порошков и отбеливающих средств. Вот. И оказалось, очень интересная технология получения, казалось бы, как кита упросить произвести семяизвержение в определенном месте, это же невозможно, там автодоилку никакую не устроить.
2: И в определенное время, что, потому что нужно же постоянно сбор делать, получается, для того, чтобы производство порошков не прекращалось.
1: Ну, здесь такой нюанс, что концентрация вот этого ингредиента должна быть очень маленькая, очень высокоэффективная она. Поэтому достаточно сборы нерегулярные, но такие существенные. И одна природная особенность китов сыграла добрую службу людям. Оказалось, что вот возбуждение китов, оно доводит их до, если можно так выразиться, умопомешательства. Вот и киты для саморазрядки используют такой интересный момент. Они выискивают узкую пещерку подводную, неглубокого залегания. Потому что они же кислорододышащие киты-то.
2: Нет. А они могут этой дыркой в спине дышать? Или это как бы ложное мнение, неправильное? Что они дышат дыркой в спине? Вот.
1: Ну, они всплывают, да, через специальные каналы, захватывают очередную порцию воздуха и погружаются там все это.
2: То есть у них, кстати, сильное погружение, потому что...
1: Такое. Да, вот.
2: Очень большая должна быть сила мышц, чтобы утонуть с объемом воздуха заглотным. Вот, представьте себе.
1: Там специально кит все это вот. Кит очень сбалансированный, не то что устройство, организм. Мы отвлеклись опять. Вот очень интересный момент. Вот именно эти пещерки, если исследовать миграции китов возбужденных, можно выяснить для каждого вот региона свою такую пещерку, которую киты используют, какие-то там семейства китов, для самоудовлетворения. И если там устроить приемный механизм, то буквально за там неделю нереста можно набрать тысячи и тысячи литров семенной жидкости. Вот, кстати, такой момент, как в средствах массовой информации освещается, что там 20 китов выбросились на берег. Казалось бы, массовое безумие, что-то такое, какая-то болезнь. Ничего подобного. Просто если эта пещерка оказывается засыпанной, забитой, если вот привычное место для сбрасывания напряжения оказывается... Ведь у китов, у них же невозможно, да, публичный дом какой-то. Мы же понимаем, что никакого искусственного средства, это же не придумаешь. И если вот его вот эта вот спасительная пещерка оказывается каким-то образом недоступна, у него получается сперматоксикоз у кита. И нарушается там центральная нервная деятельность, просто у него безумие наступает, и они выбрасываются на берег. То есть... Вот, ну, казалось бы, такое вот животное огромное, какая страсть может быть? Ну, нет, оказывается, что вот и там эти вот движущие силы, они до безумства доводят.
2: А, извините, пока мы не отошли от этой темы, просто наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова в своем письме попросила меня задать вам вопрос. Может быть, он несколько нескромный, но очень интересует нашу радиослушательницу. Вот я даже не знаю, как сформулировать. Ну, скажем так, какое количество в граммах или в килограммах семенной жидкости содержится в китовой особи мужского пола?
1: Ну, она, видимо, неграмотная, медицински неграмотная. Она же не содержится, она же вырабатывается семенными железами. Но вырабатывается она с жуткой скоростью. Вы представьте, это облако даже надо вызвать весь в воде, обладающее там свойствами обесцвечивающими. И там до 250 литров в 10 секунд. Это жуткий выброс происходит. Это феерическое зрелище. Это вот возбужденный кит. Это специфическое выражение китовий глаз. Там вот очень специфические формы бьющего фонтана. То есть там вот что-то дружба народов фонтана в ДНХ. Это все. Что вы там? Безумный фонтан. Это зрелище. Это же те вот китобои, которые видели это, они просто у них просто после этого рука не... Их списывают с кораблей, списывают. У них рука не поднимается на кита. Потому что как они видят такое, что это Ниагара только вверх, вот это все, это, понимаете, возбужденный кит, это хвост, глаз, и вот этот выброс семени, он очень специфического такого розоватого цвета, вот это просто, это что-то. Поэтому это десятки, сотни литров, там, в зависимости от особи, конечно, это, там, но это грандиозно.
2: А скажите, а технология сбора, вот это, ну, он же это выкидывает, скажем, вот даже если он заплывает в эту узкую щель для, как вы говорите, самоудовлетворения, предположим, он же это выбрасывает в воду, каким образом удается собрать это все хозяйство?
1: Вы меня неправильно поняли, он не заплывает, он же саму узкую пещерку использует. Для самоудовлетворения.
2: То есть как это, резервуар это получается уже.
1: Ну, как я не знаю, так вот в эфире, как это назвать. Это не то, что резервуар, а как вот это китихозаменитель такой.
2: А там уже, видимо, должен стоять какой-то там, наземный насос, который...
1: Конечно, там примитивное устройство такое, то есть гидро такой приемник. Ну, знаете, концентрация такая высокая, что там попадание какой-то части там, соленой воды, это ничего, оно ни в коем случае не аннулирует эти очень-очень эффективные средства. Если бы хозяйка один раз получила себе вот пузыречек этой жидкости, она бы забыла вообще все эти отбеливатели. То есть, ну, оно, конечно, дорого, дорого все это. То есть это надо... Там, первичная переработка только на берегу. То есть сразу. То есть, потом закатывается в герметичные такие... Вот эти кеги, и отправляются производителям. То есть, конечно, это под охраной, все опечатано, потому что это эксклюзивный такой. Потому что конкурент не имеет исходного, он же никогда не сможет достичь. Там вот показывают потом в рекламе, что вот дочка пролила соус, но день для нее был счастливый, а в корне-то лежит семенная жидкость кита. То есть, если бы не китовья любовь, то соус так остался бы на платье точки-то.
2: А скажите, случаются ли вот вы, как человек опытный в этих вопросах, я знаю, что вы, в принципе, ну, тоже занимались разработкой вот части, по крайней мере, технологии вот производства отбеливающих порошков из семенной жидкости кита, случались ли какие-то крупные хищения на этом пути, поскольку эта масса очень дорогая, вот действительно, и с какой целью? То есть, потому что, по-моему, налево продавать, скажем, полуфабрикат смысл нет, чистую жидкость опасно так же, как и платину. Вот, ну, это же нереально. То есть были ли случаи хищений, куда можно это деть? Вот, ну, вот если, например, вам сейчас поставить банку с китовыми вот этими вот семенными всеми жидкостями, куда бы вы, например, бы с ней пошли, если бы вы были не профессором Максимом Антоновичем Грифелем?
1: Ну, вы знаете, мне трудно себя представить вне своей работы. Я ее очень люблю. Я уже не первый десяток лет в ней. Поэтому сложно. Я даже такие вопросы не могу даже и обдумывать. Вот. Но, конечно, криминальный бизнес присутствует. Это же используют и электростимуляторы, электровозбудители, и такой внеплановый выброс семени. Сильно семенные железы Китая истощаются, потому что, понимаете...
2: Ему тоже нельзя постоянно работать.
1: Ну, конечно,
2: но там, перегрузка будет.
1: Как вот в чем...
2: А скажите, а вот такой метод, мне он только что пришел в голову, и, может быть, я как-то даю возможность каким-то пиратам или криминальным структурам, даю возможность в руки, так сказать, на халяву заработать, но, тем не менее, если создать резиновую копию самки кита, и кит бы, соответственно, наполнял бы ее вот этой семенной жидкостью, думая, что это вот как бы его дама, сердце, он прям ей... И туда, и прямо и не надо собирать, значит, насосы не надо, только вылавливай этот надувной резервуар, сливай и снова запускай.
1: Знаете, а кит, он очень своевольный кит, и вот от всяких таких вот... Чего они гибнут? Они вот навязаны, это же дитя природы, огромное, но дитя природы, и никаких навязанных этих удовольствий, там вот молодежь выбирает пепси, да, там, ну, стоит на кадром углу пепси, мы ее пьем, гадость, это... Кит, он же натуральный совершенно такой вот продукт природы. Он эту гадость не примет гадость. Если уж его довела вот беда до этой пещерки, так он ее сам нашел, сам выбрал. Если она закупорилась, все, кит гибнет. А какие куклы? И это ертаман какой, он купит куклу. Но это же деградация, понимаете? Это все продукт цивилизации.
2: То есть уже продукт электричества совершенно не соответствующий естеству.
1: Вот эти гады, которые вот, браконьеры, они же как вот, семяизвержение? Это берут огромные электроды, втыкаются в кита, и там определенными разрядами вызывается семяизвержение. Но это же насилие. Это хуже электрошок. Вот лоботомии бывает, а это электрошок. Понимаете, все неестественно. Естественно.
2: А скажите такой вопрос тоже.
1: Ну и, кстати, вот все эти искусственные, вот искусственные, качество уже не то. Отбили уже там, например, вот жалобы на то, что нежное женское шелковое белье из суррогатов разрушается. То есть это же неравноценно все.
2: К нам пришло письмо от семьи Станиславских, от Ивана и от Сары Станиславских, которые спрашивают вас, с какого возраста кит... Да, благодарю, это мне принесли еще пачку писем. С какого возраста и по какой, соответственно, возраст кит считается способным к воспроизводству своего рода? Ну, то есть... половая зрелость его.
1: Знаете, вот акселерация, она не прошла мимо китов. Не прошла. От года 65-го половозрелость китов, она наблюдается буквально с полуторагодовалого возраста. То ли магнитное поле подействовало, то есть сейчас вот эта юношеская гиперсексуальность, она на китов вполне... Это, конечно, соответствует интересам производителей отбеливающих средств. Ну и так как пока не наблюдается никаких негативных проявлений, то это только приветствуется, соответственно. Никто не пытается затормозить сексуальность китов. Вот. Поэтому сейчас очень рано. То есть кит буквально...

0: Соответственно, в нашу студию наконец-то внедрились гости. Гости, в общем-то, несколько необычные. Необычные по той причине, что еще году в 86-м неразрушенная тогда англосаксонскими происками службу госбезопасности дико их нахлобучивала по Новому Арбату. Они тогда только-только появились, вызывали у обывателя интерес, причем интерес нездоровый. Некоторые, в общем-то, липли к этому явлению, поскольку это было свежо, это было необычно для тех лет. Но прежде чем я представлю гостей, так сказать, мужского пола, я бы хотел представить, опять же, единственную женщину в нашей компании, если вы не против, уважаемые господа. Это, опять же, Лилия Витольдовна Вьюгина Ноздрачева. Она является генеральным директором, ну, конечно, фиктивным, потому что реально владелец. Я всей сети этих женских консультаций, все это знают. Итак, Лилия Витольдовна Вьюгина Ноздрачева, она является генеральным директором женского консультационного центра Инесса Армант имени Николая Мышкина. Ну, а нашего самого главного, дорогого сегодняшнего гостя я попрошу представить Сергей. Сергей — переводчик. Дело в том, что наш гость приехал к нам из далекой Индии, в которой я года 3, по-моему, назад, да, Лилия Витольевна, был со был в туристической поездке. Сергей, пожалуйста, представьте нашего гостя.
1: Наш гость — это профессор Эйти Дас. Он живет в Южной Индии, в городе Мейсор. Он директор Академии Бхактивиданты в Лос-Анджелесе, и также он

0: пусть я буду называть вас в дальнейшем господин Дас.
1: Может быть, мы попросим гостя, и он сам расскажет о том, чем он занимается.
0: Конечно, это было просто замечательно.
2: Seminars.
1: Я провожу семинары.
2: The subject of Vedas.
1: Я говорю о ведах.
2: Vaishnav philosophy.
1: О вайшнавской философии.
2: And teach different courses on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam.
1: Я учу людей таким писаниям, как Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам.
2: Упанишады.
1: Упанишады.
2: And Агамас. These are different books of the Vedic literature.
1: И агамасы — это разные книги, которые относятся к ведической литературе.
2: I teach Reiki for так. Making students to become healers.
1: Также я учу Рейки, я учу своих учеников лечить. Те, кто учится у меня этому мастерству, становятся лекарями.
2: That's from 1991.
1: Этим я занимаюсь с 91 года. Рейки.
0: Ну, в принципе, мало что объединяет по, я имею в виду, род занятий, вот, скажем, меня и господина Даса, разве только что вот любовь к проведению семинаров. Кстати, у нас в гостях была храмовая индийская певица Шобха, если вы помните.
2: Да,
1: мы и вы, и я занимаемся...
3: Вещанием.
0: Да, безусловно. Вот я немножечко хочу извиниться перед нашими радиослушателями. Дело в том, что сегодня процесс общения будет несколько так проистекать затянут. Более плавно, чем обычно, в силу просто того, что господин Дас, что, в общем-то, вполне ему простительно, не понимает по-русски практически ничего, так же, как и я по-индийски, что мне тоже простительно. Вот я начал о чем говорить, что в гостях у нас была где-то полгода назад храмовая индийская певица Шобха. Знакома ли вам эта женщина? Знаете ли вы ее лично?
1: Шобха?
0: Да, ее...
2: Шобха. Immediately doesn't come to mind.
1: Сразу не припомню.
0: Вот дело в том, что наших радиослушателей... А вы, Сергей, вы сразу вот параллельно, вы можете, знаете, как сделать? Одеть вот наушники и одно ухо вот так, ну вот, типа вот, и вы будете слушать мой голос лучше, а параллельно переводить вот нашему дорогому гостю. И он также может одно ушко вот как бы обнажить. Да.
3: А ему-то что слушать?
0: А вообще действительно, что ему слушать? Да. Вот дело в том, что огромное количество наших граждан сейчас тяжко больны. Это не секрет. Да, больны, причем болезнью, скажем так, скорее не физической, а болезнью духа. И исходя из этого, многочисленные, скажем так, рецепты избавления от этих вот болезней души, предлагаемые все-таки, согласитесь, не из глубины России, а снаружи. То есть либо они происходят с востока, либо с запада.
1: This sickness, but all these recipes they get not from inside of Russia, but from outside of Russia.
0: Да, и вот эти вот учения находят отклики, так сказать, тоже в нездраво стучащих сердцах наших сограждан, измученных алкоголем, бешеной, в общем-то, любовью друг к другу, к особям противоположного пола, к войнам локальным, к президентству и к прочим всем делам. Вот по мнению господина Даса, реально ли, скажем так, сгенерировать на территории...

0: нашей страны, где-нибудь в глубинке. Нечто похожее, ну пусть это будет даже не религия, да, а назовем ее так, глобальная духовная панацея от именно российских бед. Ну, как вот знаете, боевые искусства есть, которые вмещают универсальные, ну, например, кикбоксинг, да, который вмещает в себя элементы карате, бокса и так любимого мной самбо. Вот нечто подобное. Реально ли на территории нашей многострадальной родины?
1: Universal recipe how to get peacefulness and how to decide different problems which we face in our life.
2: Yes.
3: Я думаю, да.
2: Peacefulness comes from perfecting our consciousness.
3: Если мы совершенствуем свое сознание, то таким образом добиваемся умиротворения.
2: And perfecting consciousness comes by linking all our activities to a source and a common platform.
3: И мы должны действовать таким образом, чтобы каждое наше действие соединяло нас с источником, из которого мы изошли.
2: So the universal formula for peace.
3: И универсальной формулой мира
2: will be to accept God as the center of everything.
3: Может стать такая формула. Нужно поставить Бога в центре всего. Бога в центре всего.
2: And understand that everyone in the creation are children of God.
3: Следует понять, что все живые существа во Вселенной — дети Бога.
2: And accept that everything belongs to God.
3: И кроме того, хорошо бы понять, что все, что есть в этом мире, принадлежит Богу, является его собственностью.
2: And then live as members of one family.
3: Поняв это, мы сможем жить как члены одной большой семьи.
0: Понятно, это очень, конечно, хорошо. И, в принципе, я, как человек, целиком разделяю взгляды господина Даса.
1: It's clear and show your vision in this.
0: Да, но есть одно «но». Есть one big but. Да. И это одно «но» называется климатические условия.
1: I mean climate.
0: Да, то есть очень сложно сохранять вот такое завидное спокойствие, в котором пребывает сейчас у нас гость, например, человеку, который живет где-нибудь в Норильске, понимаете? И вот данная формула, красиво озвученная господином Дасом, все-таки не совсем, на мой взгляд, подходит для северянина какого-нибудь, который с дырявым ружьем ходит застрелить тюлень, к примеру, да? Вот. Каковы планы господина Даса на охват в духовном смысле вот тех далеких территорий? Чем он может завоевать сердца и умы сибиряков и норильчан?
1: There are a lot of people in Russia who live in the northern regions, and they just to survive have to hunt some animals and kill them. And I don't think that they can share your ideas about that, although your ideas are very common and very sublime. What would you offer for the people who live far in the north in the very bad climatic conditions? We have cities like Norilsk, which are behind this polar line.
2: See, the majority of regions on the planet have very normal living conditions.
3: Большинство регионов Земли имеет все-таки нормальные условия для жизни.
2: And there are extreme conditions in minority of places.
3: И меньшинство мест на Земле имеет какие-то экстремальные условия.
2: Where plant kingdom is not so numerous to provide food.
3: Где растительное царство не так разнообразно, и благодаря ему мы не можем питаться.
2: Exploiting animal kingdom is not considered as non-brotherhood.
3: Если мы нарушаем свое как бы братское отношение по отношению к животным, то не нужно считать, что в этом случае мы относимся к ним не по-братски.
2: jivo jivasya jivanam. Every living body has to subsist on another living body.
3: Jiva jivasya jivanam. Есть такое санскритское выражение, которое означает, что одни живые существа поддерживают свою жизнь за счет других живых существ.
0: Да.
2: Which body should subsist on what body in what situation has to be decided by discrimination.
3: И нужно смотреть, в каких условиях какие тела должны поддерживаться какими телами.
2: It is general tendency for people to always speak about extreme conditions to justify normal conditions.
3: Сейчас у людей такая тенденция постоянно говорить о каких-то экстремальных условиях для того, чтобы оправдать экстремальное поведение в нормальных условиях.
2: That's why discussions like this are very helpful.
3: Поэтому обсуждения, такие, которые мы сейчас здесь с вами имеем, очень полезны для людей.
0: Безусловно, иначе бы я тут бы и не сидел. Но сейчас давайте немножечко прервемся, поскольку тут пришел еще один человек, который расскажет нам об экстремале.

0: И, соответственно, пришло время в... Сейчас почти уже там час с лишним. Хотя, вот, Сергей, если не сложно, переведите, спросите, согласен ли господин Дас с утверждением одного моего друга, который говорил, что нет времени завтра, вчера или там сегодня, а есть время всегда.
1: Есть всегда всегда.
0: Да, есть время всегда.
1: But there is time always. It's not that. It's yesterday, now, tomorrow. Согласен.
0: Действительно. Ну и, соответственно, может быть, как-то по ходу сейчас дела вы будете объяснять суть происходящего, вкратце название мантра, да, и так далее.
1: What are you going to change? Please explain first.
2: Mantra means that which delivers the mind.
3: Мантра – это то, что освобождает ум.
2: Makes the mind free.
3: Ум становится свободным.
2: There is the sound in the ether.
3: В эфире распространяется звук.
2: Which is the basic design and the blueprint of the creation.
3: И это является, и он несет в себе всю информацию о творении.
2: As we go far and far from nature,
3: и чем дальше мы отходим от природы,
2: and the plan of the creation,
3: и от планов творения,
2: our psychic areas become very disturbed.
3: Наше психическое здоровье все больше и больше расстраивается.
2: And these mantras are sounds,
3: и эти мантры или эти звуки,
2: that have been deduced from the ether,
3: которые исходят из эфира,
2: by the great self-controlled scientists of the past,
3: были получены великими святыми прошлого, которые полностью контролировали свои чувства.
2: Later, for the benefit of humankind, they have been written down.
3: И позже, ради блага всего человечества, эти мантры были записаны.
2: It brings all our minds very close to the actual plan of creation.
3: Благодаря прослушиванию этих мантр наш ум приблизится очень-очень близко к тому, чтобы понять суть творения.
2: Hearing of these sound vibrations help us to think better, feel better and work better.
3: И слушая эти вибрации, мы научимся лучше чувствовать, лучше думать и лучше работать.
2: And makes us feel the oneness behind all differences.
3: И слушание мантр позволит человеку поможет человеку почувствовать свое единство с другими и позволит ему нисходительно относиться к различиям, которые существуют между людьми.
2: One simply has to give a good oral reception by concentrating.
3: Нужно просто настроиться и, сконцентрировавшись, слушать эти мантры.
2: The seeds of this sound vibration will also help to solve physical problems.
3: И те семена, которые содержатся в этих мантрах, помогут нам решить и физические проблемы.
2: You can experience it right now.
3: Вы можете испытать это прямо сейчас.

Сам но митрашам варунаха, сам но бхаватьярьяма, сам на индро брхаспатихи, сам но вишнурукрамаха, намо брахмане, намасте ваю. Твамева пратьякшам брахмаси, твамева пратьякшам брахма вадишьями, ритам вадишьями, сатьям вадишьями, танма вавату, тадвактарам авату, авату мам, авату вактарам. Ом Шанти Шанти Шанти. Самно Митрашам Варунаха, Самно Бхаватьярьяма, Самна Индро Брхаспатихи, Самно Вишнурукрамаха, Намо брахмане, намасте ваю, твамева пратьякшам брахма вадишам, ритама вадишам, сатьяма вадишам, танма вавит,

0: ध्याता अध्यावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का भूरूपाधावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुततस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णौ द्यौ समवर्तत पद्भ्यागुं भूमिद्दिश श्रोत्रात् तथा लोकाकुमकल्पयन् वेदाहमेधं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्त अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः त्रिधर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाखं महिमानश्च चन्दे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा अध्यस्सम्भूतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेधि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे एदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वापि वदन् यतास्ते धाता पुरस्तात्यमुदा जहार शक्रप्रवित्वान् प्रतिदश्च दस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नाम्यपन्ता विद्यते यनाय प्रजापतिशरधिगर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति भेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवाना पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तद ब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्याद् तस्य देवा अशन्वशे ह्रीश्च धे लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे भार्ष्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा हरिः ओं जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यनन्द श्रीहद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द This is one part, and after singing, we will continue more.
1: Это только одна часть. Мы сейчас споем, а потом продолжим.
2: Ну, прежде я хотел это спросить, Сереж, ну, только не сочтите там, что я как-то там, ну, что-то издеваюсь или нет, но я, например, четко расслышал. Дело в том, что я не специалист по, скажем так, вот мантрам, по религиям, в частности, да, по любым, но, тем не менее, я четко расслышал два русских слова. Одно из них — это самовар, а другое — кобура. Что это означает?
1: Это значит, что да будет гармония между Россией и Индией.
2: А, да. И еще такой вопрос. Вот среди вас присутствует очаровательная дама. Представься, пожалуйста, милая дева. Краса русая, в общем-то, коса. Да. А тот тоже включен микрофон, Сереж. Вот, да, вот.
3: Меня зовут Ранга Деви, Деви Даси. Uh-huh. Я как повар вашего гостя. И при этом я еще, как сказать, я пою в храме.
2: А вот расскажи о деле, что привело тебя, собственно, вот именно на стезю восприятия мира вот с данной позиции, а вот, скажем, почему ты не исполняешь, скажем, в православном храме, а почему ты, так сказать, вид у тебя совершенно такой русский, Чем вызвана, так сказать, находка вот эта вот?
3: Это долгая история. Я могла бы ее рассказать всю, но не буду ее рассказывать. А до этого я искала истину. То есть я хотела что-то найти и пробовала очень много. И православие, и до этого я пыталась заниматься фольклором, то есть русской фольклорной музыкой. А потом я пришла в православие. А потом, через какое-то время, я попробовала себя как баптист, и это было не совсем то, что мне хотелось. И потом я нашла для себя вот именно это течение веры, то есть именно такое понимание Бога меня удовлетворило.
2: Я помню, что вот, ну, по 87-му году, как я уже начал свое вводное слово, когда ГБшники дико нахлобучивали всех подряд, и кришнаиты на наших улицах вызывали нездоровое недоумение у граждан, как бы были у меня знакомцы среди вот тамошнего первого поколения русских кришнаитов, и в то время они рассказывали удивительные вещи про ваши внутренние законы и порядки. Это значит, насчет еды я достаточно хорошо все знаю, я помню эти замечательные, в общем-то, блюда. А вот насчет, ну, как это попросту у нас называется, в общем-то, выхода в тираж. То есть выхода в тираж женщины, ее растиражирование, попросту говоря, деторождение, унт, в общем-то, сексуальных связей. А осталось ли все так же консервативно сейчас вот в современном, так сказать, вашем укладе, как и тогда? Это, потому что я помню там такое-то, в общем, песня была следующая, что, дескать, можно будет, в общем, с женщиной поиметь, в общем-то, ну, соитие в тот момент, то есть только для того, да, в общем-то, она в дальнейшем вышла в тираж. Насколько сейчас что-то изменилось или это все в силах? Ну, ведь сейчас же масса, так сказать, модерн течения от религии, то есть в православии это называлось, по-моему, худые ветви, то есть когда там, вот как вот ты правильно сказал, какие-то там баптисты, белые братья, может быть, от, так сказать, корней кришнаизма тоже появились какие-то худые ветки, в которых позволено все.
3: Ну, я думаю, что вот ваш гость... Эти, да, справа, он более подробно расскажет,
2: да,
3: о том, как нужно, то есть как женщина должна себя вести в браке и какой удел женщины. Мне,
2: да,
3: кажется,
2: вот,
3: это будет более разумно, чем...
2: Да, вот оно, да. Какова дисциплина, а?
0: About KGB and their fear of the unknown Hare Krishna.
1: Что касается КГБ и страха перед неизвестным, перед появившимися в России кришнаитами.
0: They just did not understand what Hare Krishnas were.
1: Они просто не поняли, кто такие были кришнаиты.
0: So it is something like a blind man.
1: Это что-то вроде слепого.
0: Trying to see a black cat.
1: Который пытается разглядеть черную кошку.
0: Inside a dark room.
1: В черной комнате, в темной комнате.
0: When it is not there.
1: Тем более, когда ее там нет.
0: So that much for KGB.
1: Это вот что касается КГБ.
0: I see KGB.
1: Я смотрю на КГБ.
0: As Krishna's governmental brothers, KGB.
1: Как на братьев Кришны, KGB.
0: And about sex.
1: А что касается секса?
2: Да, вот, да, наши радиослушатели очень, да, воодушевились.
0: Yeah, especially this time of the night.
1: Особенно сейчас ночь.
0: Actually, the Krishnaites, they want to make sex really perfect and fully satisfying.
1: Кришнаиты хотят сделать секс полностью удовлетворяющим и приносящим полное удовлетворение.
0: And completely productive.
1: И полностью продуктивным.
0: So we have a taboo for illicit sex.
1: У нас есть табу, но наше табу распространяется на незаконный секс.
0: There is no prohibition for sex.
1: Для секса запрета нет.
0: In fact, we understand from the scriptures that the relationship between living beings and God is sex.
1: Из Писания мы узнаем, что характер отношений между живыми существами и Богом имеет сексуальную природу.
0: That's why you call him Богом. Enjoya.
1: Поэтому мы называем Бога Богом. Богом.
0: We have the same word in Sanskrit. Gokta means enjoy.
1: Gokta на санскрите означает тот, кто наслаждается.
0: We understand that God is the only male.
1: И мы понимаем, что Бог это единственный мужчина.
0: And we are all his women.
1: А все мы женщины по отношению к Богу.
0: And there is unlimited sex.
1: И существует неограниченное количество секса.
0: Actually, apart from sex, there is nothing in life.
1: Мы думаем, что кроме секса вообще ничего в жизни нет.
0: Sex is all in all.
1: Все, что есть, все секс.
0: Sex is all in all.
1: И поскольку секс это все,
0: if we control our sexual drive,
1: то если мы контролируем наши сексуальные побуждения,
0: and we only use it for producing children,
1: и используем всю эту энергию лишь для того, чтобы зачать ребенка,
0: our sexual pleasure will be much more,
1: то сексуальное удовольствие, которое мы получаем, гораздо сильнее.
2: Вот мы закончили буквально несколько секунд назад разговор на детях, на деторождение. Скажите, уготовлено ли детям, родившимся вот в вашей, так сказать, среде, та же участь, что и вам? Ну, участь это я не имею в виду, конечно, там брутально, фатально. Я имею в виду просто, свободен ли будет ребенок в дальнейшем в выборе своего вероисповедания. Да.
0: Yes.
1: Да.
0: But some guidelines are given when he is not yet fit. Just like in any normal society, first the parents give some guidelines and then they give them freedom.
1: Как в любом нормальном обществе, сначала ребенок получает какие-то наставления, какое-то руководство от родителей. Когда ребенок вырастает, он может принять собственное решение.
2: Вот скажите, существуют ли какие-нибудь вещи, например, проделки, да, за которые можно попросту, так сказать, вылететь из организации? Ну, какой-нибудь, скажем так, серьезный грех?
4: Sent away from the organization.
0: There are four regulative principles.
1: У нас есть четыре регулирующих принципа.
0: Which are no meat eating.
1: Которые состоят из следующих пунктов. Мы отказываемся от употребления мяса, рыбы и яиц.
0: No intoxication.
1: От опьяняющих средств.
0: No illicit sex.
1: Незаконного секса.
0: And no gambling.
1: И азартных игр.
0: So a person is given first training so that he can follow these principles.
1: И сначала человек проходит обучение, чтобы научиться следовать этим принципам.
0: And the strength comes from chanting the names of God.
1: И сила, которая помогает ему преодолевать соблазны, приходит к нему от повторения имен Бога.
0: There is no sin concept in Vaishnava religion.
1: В вайшнавской религии нет самой концепции греха.
0: There is only incapacity to reach perfection.
1: Есть только неспособность достичь совершенства.
0: And a sinner is not to be hated.
1: И грешник — это не тот, кого надо ненавидеть.
0: Rather, his ignorance has to be reached with compassion.
1: Наоборот, грешнику нужно относиться с состраданием.
0: So, in the Hare Krishna philosophy,
1: и в философии Харе Кришна
0: training is given.
1: Очень важное место уделяется образованию.
0: And if incapacity is there, then help is given.
1: И если есть желание, есть возможности, то человек получает всю необходимую помощь.
0: And if one finds it very impossible,
1: и если человек чувствует, что для него это все-таки невозможно,
0: he is given a chance to go and enjoy his free will of not following the principles.
1: Ему дается право сделать свой собственный выбор и наслаждаться жизнью, не следуя этим принципам.
0: And anytime he wants to come back, we welcome him with open arms.
1: При этом он выходит из организации, но в любой момент, когда он захочет возвратиться, мы принимаем его в распростертые объятия.
2: Вот меня заинтересовала тут тема, касающаяся азартных игр.
4: I got interested in this topic of gambling.
2: Да, к примеру, относится ли к ним, ну, так сказать, спортивный азарт?
4: Sport gambling, is it sport bets? Is it a gambling?
0: Sport
4: bets. When they make
2: ну,
4: bets.
2: Болеющий. Or
0: bet.
2: Да, да.
0: Well, as long as the bet is done based on facts and data of the capacity of the sportsman, then it is not gambling. Like you have to know this man can do this much, this horse can do that much.
1: Если
0: based on that you bet, it is not gambling.
1: Не, если вы опираетесь на данные, которыми, если вы опираетесь на данные, которые даются о каких-то участниках соревнований и насчет и спорите о том, кто победит, то это не является азартной игрой.
0: But inflated tips is gambling.
4: Inflated tips.
1: Но если дело касается денег, то это...
2: То есть, короче, где прайс? Принимаете участие, там проблемы. Я понял. Я понял, Сереж. И еще такой вопрос. К примеру, я, да, сам не играю в казино. Вот. Но я владею тут небольшой казиношкой. Вот на Новом Арбате, наверное, видели, освещенный такой, да. Является ли это как бы грехом, да? То есть...
4: I don't play these games myself, but I'm a known of casino. Is it a sinful activity to be known of this place without doing it yourself?
0: Well, whether we directly involve or we engage people in involvement.
1: Занимаемся мы ли этим сами или вовлекаем в это других людей?
0: The mistake is same.
1: Мы совершаем одну и ту же ошибку.
0: Whether we directly kill someone.
1: Неважно, убиваем мы кого-то сами.
0: Or we pay the terrorist to kill someone.
1: Или нанимаем для этого террориста.
0: The trouble is same.
1: Проблема одна и та же.
2: То есть, типа, я, значит, террорист. А вот, Сергей, еще такой вопрос-то, несколько, может быть, провокационный к нашему гостю, к господину Дасу. Его-то каким ветром занесло в Лос-Анджелес? Это же город галимо-сатанинский с позиции всех вообще религий. Да.
4: How did you come to the Los Angeles? It's a certain city. From the position of all the religions.
0: Yes, because where there is disease, there is where hospital is necessary.
1: Больницы нужны там, где болеют.
0: Los Angeles was originally a city of angels.
1: Лос-Анджелес поначалу был городом ангелов.
0: But they lost the angels.
1: Но они потеряли всех своих ангелов.
0: So I thought maybe I can bring some angels back.
1: Я решил, может быть, мне удастся несколько ангелов вернуть к ним туда.
2: Ну, в этом смысле, мне кажется, значительно в более бедствующем положении насчет там, потери ангелов, унт ангелиция, это Лондон себя проявил.
4: То есть там,
2: да, Лондон вообще находится в полных проблемах, теряет постепенно свое мировое влияние. Ну, это уже касается, да, политических и геополитических дел. И мне кажется, что они как раз нуждаются в таких вливаниях вот...
0: Yes, I have about 14 students who are in and around England, in England and Scotland.
1: У меня 14 учеников, которые живут в Шотландии и в Англии.
0: They are taking charge of the teaching of students in those places.
1: И на них возложена ответственность по обучению учеников в той области.
0: Once somebody asked my spiritual master, my teacher, do you have experience of hell?
1: Однажды моего духовного учителя спросили: знаете ли вы, что такое ад? Прошли ли вы через этот опыт?
0: This happened in London.
1: Это было в Лондоне.
0: So he said, yes, London is hell.
1: Он сказал: да, вот Лондон и есть ад.
0: He said, the sun rises at 11 o'clock
4: Он сказал, что солнце поднимается здесь в 11 часов.
0: And it is always raining.
4: Здесь всегда идут дожди.
0: It's so cold.
4: Здесь холодно.
0: And your brain is frozen.
4: И мозги здесь просто замерзают.
0: He said, this is called hell.
4: И он говорит, вот это все вместе и называется адом.
2: А мало того, это остров, и там на белых лимузинах ездят в основном, конечно, афроамериканцы вот с такой голдой на своих мощных шеях. Это действительно так, я неоднократно бывал там со в туристических поездках. Да, ну, все равно этот вопрос, так сказать, зададут наши уважаемые, поэтому, так сказать, стоя в преддверии порога событий, все равно сам его задам. Женат ли наш гость вообще, да?
0: Myself? Oh, yes.
4: Да.
2: Разделяет ли супруга, простите за такой, может быть, невежественный вопрос, религиозные взгляды своего мужа?
0: My wife what? Oh, yeah, she was my student. We fell in love.
4: Да, она была в моей ученице, и мы влюбились друг в друга.
2: У меня всегда то же самое, всегда происходит, извиняюсь. Да, со мной то же самое, всегда ученица, да. А вот такой момент, реально ли, что, например, человек, который, так сказать, из вашего круга влюбляется, ну, там, пусть, нет, в буддистов это, может быть, даже так близко, а, ну, в этого самого, где папа римский-то правит свой бал. Да, в дикого совершенно там католициста или католитичку. Реально ли это? И, к примеру, одобряются ли такие браки, так сказать, совершенно разные нам?
4: Is it accepted and how do we treat such couples in our society?
0: One can fall in love with from anybody from any sect of philosophy.
4: Влюбиться можно в любого последователя любой религии.
0: Just that we try to make them both follow the same principles.
4: Мы просто стараемся помочь им обоим следовать одним и тем же принципам.
0: And if one candidate cannot,
4: если один из кандидатов не может этого,
0: then we tell the other candidate, you follow your lover.
4: То тогда мы говорим другому кандидату, ну что ж, следуй за своим возлюбленным.
0: At least love can be saved.
4: Во всяком случае будет спасена любовь.
2: Служил ли господин Дас в армии? Если да, то скольких человек он застрелил?
4: Did you serve in army? If you did, how many people did you kill?
0: What?
4: Did you serve in army? If you did, how many people did you shoot?
0: Oh, in India, it is not an imperative thing for everybody to serve in the army.
4: В армии нет повинности служить.
0: But
4: в Индии нет
2: повинности.
4: В Индии нет такой повинности.
2: Я на самом деле понимаю,
4: повинности.
2: Что он говорит, просто я сам, если никак буду переводить, Сереж, что это будет вообще непонятно, что получится, что я сам с собой беседую. Okay. Да, извини.
4: В Индии нет воинской повинности.
0: And, but in the meantime, even though I was not in the army, I have killed a lot of people.
4: Но несмотря на то, что я в армии не был, убил я много людей.
0: Because I used to write plays, dramas from my very young age.
4: Я с самых молодых ногтей писал сценарии для театра.
0: In the beginning they were all very rationalistic and atheistic.
4: И поначалу они были очень рационалистичными и атеистичными.
0: When I was 15, I have finished 64 plays.
4: Когда мне было 15 лет, я закончил свою 64-ю пьесу.
0: In the Dravidian language called Tamil.
4: На дравидском языке, который называется Тамал.
0: And I have staged them in villages.
4: Я ставил их в разных деревнях.
0: So that kind of killed a lot of people.
4: Таким образом, я убил много людей.
2: Да, я понимаю прекрасно, о чем говорит наш гость. Вот надеюсь, что я за последние 4 года количество убиенных все-таки сократил, потому что до того был еще неразумен, и вот, ведя эту программу, нахлобучивал мозги невинные очень сильные. Сейчас мне за это срам. Я, кстати, хочу извиниться перед убитыми. Ну что, видимо, есть, наверное, смысл перейти опять же к музыкальной части. Вот, и сейчас вживую наши гости исполнят.
4: Да, конечно.
2: Тогда я выключаю за, как мы их называем, законных музыкантов. Да, Сереж, вы говорите в полный рост. Зачем шептаться-то? Мы же не на телевидении.
1: Мне тут говорят, что в 2 часа новости.
2: А, то есть мы можем не успеть. Это, нет, если будет композиция длиться там 14 минут, к примеру, в ад.
4: Да. At 2 o'clock they have news. Look at that.
2: Yeah. 14 минут. Нормально?
4: We can stop. Yeah, yeah. We have 14 minutes. Yeah.
1: Мы начнем тогда.
2: Отлично.
4: Not so.
5: Okay, oh, then I'll go back. Now we'll send both banana and apple to our turn and control, but it's going to sit down.

0: который относится к царству природы, к царству животных.
1: Between navel and neck,
0: между пупом и шеей,
1: it functions as human.
0: Действуют энергии, присущие человеку.
1: Between neck and the hole in the head,
0: и между шеей и макушкой,
1: it functions as divine.
0: Функционируют божественные энергии.
1: So, if a person keeps the consciousness, which pervades the whole body,
0: если человек держит свое сознание, которое пронизывает все тело,
1: as high as possible,
0: чем выше, как можно выше,
1: then the lower levels of push,
0: то побуждения, вызываемые низшими энергиями,
1: from tongue, stomach, and genitals,
0: от языка, желудка и гениталий,
1: they get high evaluated.
0: Они получают более высокую оценку.
1: And there is proper performance of sexual activity.
0: И таким образом, заняв их в высшей деятельности, мы правильно будем совершать сексуальные акты.
1: And the main purpose for sexual drive,
0: и главной целью этого сексуального побуждения является то, что
1: is for producing the generation in perfect health.
0: Это помогает нам рождать новые поколения, которые будут полностью здоровы.
1: In a higher level of consciousness,
0: если человек обладает более высоким уровнем сознания,
1: with a very regulated sex,
0: и его половая жизнь, сексуальная жизнь очень урегулирована,
1: one can get much more satisfaction and happiness,
0: человек может получить гораздо больше счастья и удовлетворения,
1: than having sex within marriage, without marriage, with restriction and without restriction and looseness,
0: чем человек, который живет распущенной половой жизнью и не имеет никаких ограничений, будь то в браке или вне брака.
2: А, ну вот, извините, можно я тут прервусь немножко? Ну, тут прежде всего речь-то идет вот как о моральной стороне вопроса или о физической? Потому что известно, что, к примеру, с точки зрения физической стороны вопроса, секс является высшим наслаждением, а себя надо любить. Ну, попросту говоря, это во всех религиях. Да, это лучший... Это лучший естественный наркотик.
0: It's the best natural drug.
2: И вот все вот эти, скажем так, ну, на мой взгляд, культурологические, ну, я даже не знаю, как назвать, видимо, их можно назвать так, культурологические понты вокруг сексуальных отношений мужчины и женщины, созданы искусственно. Англичан, опять же, тех же, которые занимались исключительно тем, что вступали в соитие со своими овцами и друг с другом, невзирая на пол, это привело к глобальной беде, к глобальной проблеме. А людей, которые, к примеру, та же Голландия, они, в общем-то, живут и по-настоящему свободны. Люди без, скажем так, сексуальных комплексов. Да.
1: Yes, animals also live a very free life.
0: Животные тоже живут свободной жизнью.
1: But we have education.
0: Но у нас есть образование.
1: And we are civilized.
0: Мы цивилизованные.
1: Just sweating over bodies is not the real purpose of sex.
0: Просто попотеть какое-то время, это не значит, что вы занялись любовью.
1: Otherwise we could have sex with dead bodies too.
0: Если секс это просто то, что заставляет потеть, то можно было бы заниматься сексом и с мертвым телом.
1: Because there is the living person inside the body.
0: Но поскольку внутри тела живет живое существо, живая личность.
1: And it is a communication with that person.
0: И мы общаемся именно с этой личностью.
1: Through the biological factor of sex.
0: И пусть фактор, который соединяет нас биологический,
1: that makes sex pleasurable.
0: Но это дает удовольствие, это дает возможность ощутить радость от секса.
1: So between two people having sex,
0: так что между двумя людьми, которые занимаются любовью,
1: if the understanding of who that person is deeper,
0: если есть понимание, глубокое понимание того, с кем человек имеет дело,
1: then the sex pleasure is much more.
0: То то чувство, которое, то ощущение, которое человек ощущает,

0: означает гораздо более возвышенно.
1: Without having such an understanding,
0: если мы не имеем понимания
1: simple moral and ethical and religious principles for sex,
0: то простые этические, моральные или религиозные принципы, касающиеся секса,
1: they are totally useless.
0: Будут полностью бесполезны.
1: But this understanding of self combined,
0: нужно понять, что есть я,
1: with the understanding of body,
0: и нужно понять, как это я соединено с телом,
1: in its full value,
0: и нужно понять истинную ценность того и другого.
1: Makes sex really the highest pleasure of the world.
0: Тот, кто понимает это, для того секс становится одним из высших наслаждений в жизни.
2: А вот меня всегда интересовало, вот господин Даст сказал, что мы отличаемся от животных тем, что мы образованы и так далее. Совершенно прав он. Совершенно он прав. Но, с другой стороны, заметьте, человек всегда пытается сравнивать себя с животными. Пример, такие афоризмы, как то глаз у него как орел, или я силен как носорог, да? Или там в какой-то унизительной форме, к примеру, ах ты скунс поганый, к примеру, да, вот. При этом, заметьте, несмотря на то, что человек является начитанным, образованным, пытается сравнивать себя с животными, у него есть одна отличительная от животных черта – это наличие фетишизма. Поэтому, мне кажется, доводы господина Дас, вот, касающиеся именно образованности человека и тем его отличия от животных, не совсем существенные, мягко сказано.
1: Well, when we compare ourselves with animals,
0: когда мы сравниваем себя с животными,
1: we always take the good aspect of animal life and compare.
0: Мы всегда берем какие-то хорошие качества животных, чтобы сравнить себя с ними.
1: I am a tiger with ugly teeth coming out.
0: Мы никогда не говорим, не сравниваем себя с тигром, говоря, что у меня такие же страшные клыки, как у тигра.
1: We say that I am as brave as a tiger.
0: Мы говорим, человек храбр, как тигр.
1: We never say that my stool smells very bad like dogs.
0: Мы не говорим, что испражнения мои воняют как собачьи.
1: But we say that I am very loyal like a dog.
0: Мы говорим, что я очень предан, как собака.
1: We never say that our my voice is like a voice of a crow.
0: Мы не сравниваем свой голос с вороньим карканьем.
1: We say that my voice is like a cuckoo.
0: Мы сравниваем свой голос с кукушкой или с соловьем в русской традиции.
1: So education means to take the best from everything.
0: И образование как раз и учит тому, как отбирать лучшее.
2: Нет, господин Дас, простите, что перебиваю. Вы говорите все правильно, но вы говорите, как говорится, о себе любимом. Да, но мы говорим, вот переведите, пожалуйста, Сереж, мы говорим, опять же, я не зря сказал, что, например, там, Федя, ты вонюч, как скунс. Да. Или, например, Алевтина, я сейчас тебя нахлобучу по твоей собачьей морде. Да, поэтому сравнения бывают совершенно разные. То есть вы, конечно, идеалист, но... Да.
1: Yeah, that's only when we want to reject some bad quality of an animal or plant, then we say that. We always say that I'll beat you on the dog's face means we know that this is some real bad thing to do, and that's how I'm want to beat you on your face. So this aspect we actually want to reject from our life.
0: На самом деле мы говорим сейчас о животном аспекте уродливом, и этот аспект, который мы хотим отвергнуть из нашей жизни. Мы говорим, что сейчас я тебе дам по твоей собачьей морде, потому что не хотим, чтобы у нас была собачья морда.
1: On the other hand, we say that as magnanimous as a tree, as merciful as a tree.
0: Можно сказать, что человек милостив, как дерево.
1: So there are two aspects to our life, good and bad.
0: Наша жизнь состоит из двух аспектов: хорошее и плохое.
1: When we give an example of bad,
0: когда мы приводим в пример плохое,
1: we actually want to avoid it. That's why we say that.
0: То делаем это с тем, чтобы избежать этого.
1: Like we say, don't be like a ghost.
0: Как мы, например, говорим: ну не будь ты как привидение.
2: Ну да, ну хорошо, но опять же, давайте вернемся к сексуальным взаимоотношениям у человека и у животных, да? Вот у человека, у человека это как бы навязано, то есть ну, эти отношения связаны какими-то нормами. В каждой стране по-разному, в каждой религии по-разному. А животные, кстати, умудряются сохранять свою популяцию, напрыгивая на первую попавшуюся самку или самца. Вот у нас в гостях буквально 2 или 3 недели назад был Владимир Вольфович Жириновский, прямо здесь. Он сказал вообще, что любой мужчина, то есть нужно внести законопроект, я целиком одобряю, имеет полное право изнасиловать любую понравившуюся женщину. К примеру, я сижу здесь, мне понравилась вот Лилия, или вот, например, да, вот сидящая здесь вторая красавица. Я просто напрыгиваю и делаю свое дело. Это выгодно всем, это выгодно россиянам, это выгодно стране, да и девкам приятно. Нет, ну а что?
3: Ты тогда даже, кстати, еще сказал, что девкам это...
2: Просто
3: это как
2: в кайф, за счастье.
3: Не-не-не, ты будет их держать в узде, но чтобы они там вот были все время готовы, подмывались там лучше. И так далее.
2: Будут чистые, конечно, конечно.
1: Yeah, there is a great pleasure in raping a woman if the woman agrees to be raped.
0: Большое наслаждение можно получить от изнасилования женщины при условии, что женщина хочет, чтобы ее изнасиловали.
1: That's called marriage.
0: Вот это называется брак.
2: Воспитание сильная вещь. Вот переводи. Воспитание сильное. Если мы воспитаем женщин так, что они всегда будут готовы к тому, что их могут изнасиловать, и всегда будут ждать этого, то мы добьемся идеальных отношений между мужчиной и женщиной.
0: Ideal relationship between men and women.
1: Yeah, only problem is that a woman doesn't. The psychology of a feminine is.
0: Женская психология такова.
1: She just likes to be raped only once.
0: Что женщина хочет быть изнасилована только разок.
1: In fact, a girl, a feminine body, never forgets the first sexual assault on it.
0: Например, девушка, живое существо, которое в теле женщины, всегда помнит первый половой акт.
1: And in the subconscious, they relish that attack very much.
0: И в своем подсознании она очень сильно наслаждается этим моментом.
1: Even though later ethically they get married to someone else.
0: Хотя потом с поэтическим каким-то соображением она может выйти замуж за другого.
1: And even while having some very high voltage of sex with that person.
0: Даже если секс ее с ее другим мужчиной будет очень на высоком уровне,
1: they always identify with the first rape.
0: Она всегда будет отождествлять его с тем, что у нее было в первый раз.
2: И иногда она будет писать письма, переводи. Иногда она будет писать письма тому своему первому, в смысле, ты был моим единственным любимым мужчиной. О, как я сказал, круто.
0: The only beloved person in my life.
1: Yeah, anyone who first encroached is considered as the hero.
0: Тот, кто первый касается женщины, всегда в наших глазах герой.
2: Да, да.
1: Sometimes queens they write letters to that person and burn it so that no one will see it.
0: И иногда даже королева может написать такому человеку письмо, но потом письмо будет сожжено, чтобы никто не узнал.
1: But there is only one biological problem that comes out of producing children out of rape.
0: Но есть одна биологическая проблема. Дети, которые рождаются после этого акта насилия.
1: It is mentioned in the Bhagavad Gita.
0: В Бхагавад-гите говорится.
1: Стришу душташу аршнея варна шанкаро джаяте. When women will only produce children out of rapes.
0: Если женщины рожают детей, которые были зачаты путем насилия,
1: то
0: дети, которые зачинаются при этом,
1: will not be able to utilize their propensities properly.
0: Не смогут правильно пользоваться своими способностями.
1: So they will become unwanted population.
0: Таким образом, они станут как бы нежелательным населением.
1: So better to have a proper rape.
0: Поэтому лучше пусть будет изнасилование правильным.
1: And produce some good sound children.
0: И пусть рождаются благодаря этому хорошие дети.
2: Я целиком согласен, но все-таки мое мнение таково, что все зависит от подхода к проблеме. Если бы мы взяли от животных вот то спокойствие, ту легкость, ту самоуверенность, с которой они делают это, то и дети бы у нас рождались вполне нормально. И, кстати, не было бы вот этих вот утаиваний там из семейного бюджета денег, прайса. Не было бы, так сказать, на улицах нашего города вот шлюх, женщины не должны были бы идти туда работать. Все было бы откровенно, искренне и честно. Вот. Да.
1: Actually, the animal bodies, they have a different design than human body.
0: На самом деле, тела животных сконструированы не так, как у людей.
2: Да.
1: So in these bodies, the drive for eating, sleeping, mating and defending, they are all functioning in a different way.
0: И поэтому все побуждения, такие как сон, еда, совокупление, оборона, проявляются в животных телах не так, как у людей.
1: When the nature develops designs,
0: когда тело усложняется,
1: in each evolutionary stage it is developing it better than the other.
0: То каждая эволюционная ступень предоставляет более развитое тело, чем предыдущее.
1: And the design of the human body,
0: тело человека сконструировано таким образом,
1: is the best gift of nature,
0: что его считают самым лучшим подарком, который мы получаем от материальной природы.
1: In the ancient civilizations,
0: в древних цивилизациях,
1: they allowed more than one queen or one wife for the husband.
0: Муж мог иметь более одной жены.
1: Because in the population census,
0: потому что
1: Yeah, the ratio of male and female is more.
0: Потому что, как сказать, по количеству женщин в обществе больше, чем мужчин.
2: Да, да.
1: So if there was polygamy,
0: и если есть полигамия,
1: and if the man is capable enough to maintain 2-3 women,
0: и если мужчина способен поддерживать 2-3 женщин,
1: the problem of divorce and prostitution will be very minimal.
0: То проблемы, которые мы видим в проституции и разводах, минимизируются.
1: In the Vedic civilization, prostitution is permissible.
0: В ведической цивилизации проституция была допустима.
1: Just like some people have such lower level of consciousness.
0: Некоторые люди обладают таким низким уровнем сознания.
1: They cannot exist without prostitution.
0: Что они не могут существовать без проституции.
1: So for them it is allowed.
0: И для них это разрешалось.
1: For highly civilized people.
0: Но для людей, которые были высоко развиты,
1: it is polygamy and not prostitution.
0: Предназначалась полигамия, а не проституция.
2: Сложно что-то возразить, конечно, на это. Я, пожалуй, соглашусь с господином Дасом, хотя моего согласия никто и не спрашивает. Но я должен, так сказать, даже, как знаете, как говорится, настоящий крутой мужик, даже когда он сидит на горшке, он должен быть крутым. Это сказал Батхит. А, соответственно, вот Лилия Витольдовна просит слово, если вы не против, уважаемый гость.
3: Да, ну, конечно, у меня
2: Да нет,
3: вопросы,
2: я не говорю, что ты против.
3: Вопросы
2: говорю, что...
3: и из области интимной, как всегда, это же очень интересно. Вот пользуется ли господин Дас в своей сексуальной жизни какими-то специальными техниками, ну, например, там что-то такое из области Камасутры, там тантрическим сексом и так далее, и не является ли вот по словам господина Дас вот это вот разделение от пупка до шеи, от шеи там куда-то основанием того, что оральный секс это вообще высшая форма секса?
2: Круто, как ты закрутила. Так, давай.
3: Да, Саня, у меня много таких вопросов. Ты же все не даешь сказать.
2: Так, извини, я как бы это самое... Разговор шел-шел, ты сама куда-то ушла там на улицу, я не знаю, просто, деньги да, собирать, окна в машинах бить.
1: Yeah, oral sex, but not with genitals.
0: Оральный секс согласен, но для в этом не должны принимать участие гениталии.
1: In the high-tech body.
0: Если тело очень совершенно.
1: Simply by look, eye contact.
0: Только благодаря взгляду.
1: The libido raises up to the head.
0: Либидо поднимается до головы.
1: And you get the same satisfaction as ejaculation.
0: И вы получаете точно такое же удовлетворение, как при эякуляции.
1: And by raising the consciousness.
0: И если мы возвышаем сознание.
1: In tantric methods.
0: Методом тантры.
1: There is full control of sexual libido.
0: То есть таким образом достигаем полного контроля над сексуальным либидо.
1: But these aspects of Vedas.
0: Но этот аспект Вед.
1: Are considered as much kindergarten level.
0: Считается таким детсадовским уровнем, очень-очень низким.
1: The bliss of the soul.
0: Блаженство души.
1: And its pleasure.
0: И то наслаждение, которое получает душа
1: in communication with God,
0: в общении с Богом
1: is considered as the highest pleasure.
0: Считается высшим наслаждением.
3: Но это примерно то же самое, что вот я читала у Раджниши. Да? Вот как господин Дас относится к Раджнишу?
4: What do you think about Rajneesh? How do you
2: ты такие слова знаешь.
1: Доктор Раджниш, or Бхагаван Раджниш, as they call him.
0: Доктор Раджниш, или как его называют, Бхагаван Раджниш.
1: He elaborated.
0: Он объясняет.
1: One part of the Vedic teaching.
0: Только одну часть ведического учения.
1: Where if you cannot train a group of people.
0: Где, если ты не можешь научить какую-то группу людей.
1: In higher level of consciousness.
0: Подняться до очень высокого уровня сознания.
1: You could train them.
0: То ты можешь обучить ее.
1: In a way that they will get detached through enjoyment.
0: Ты можешь научить этих людей отрешенности через наслаждение.
1: It is a very, very risky process.
0: Это очень рискованный процесс.
1: And we see what happened in the life of Rajneesh, and then later after him, how the high risk has been experienced already.
0: И мы видим, как закончилась жизнь Раджниша и какой это риск для его последователей.
3: То есть вы имеете в виду, господин Дас имеет в виду, что все-таки Раджниш еще пользовался какими-то психотропными воздействиями на людей, но, грубо говоря, это то, что мы сейчас называем всякими сектами.
4: Influences what we call and this kind of group we call sex now. Did he use some psychotropic?
3: И как избежать вот этого вообще психотропного влияния?
1: He certainly had a very high level of physical sexual power.
0: У него был очень высокий уровень физической сексуальной энергии.
1: And it was considered to go to bed with Rajneesh as the highest advancement for a follower.
0: И попасть в постель к Раджнишу считалось великим достижением для у его учеников.
1: Sometimes in a day, 4-5 women became his sexual partners.
0: Его сексуальными партнерами иногда становилось день 5-6 женщин.
1: And if he picked up one of the followers, and she considered it to be the highest promotion in spiritual life.
0: Если кого-то из своих учениц он выбирал, то она считала, что она благодаря этому очень далеко продвигается в духовной жизни.
1: And he used to detach partners.
0: И у него была привычка разъединять партнеров.
1: That he would say, now you live with her, you live with the other one, you live with this one, you live with that one.
0: Он говорил, кому с кем жить, ты будешь жить теперь с этим.
1: The whole idea of getting them satiated and not satisfied so they may develop some detachment.
0: И то, что вызывало у них неудовлетворение, по его мнению, должно было привести их к отрешенности.
1: And on the way, he had to authorize a lot of abortions, etc. in his ashram.
0: И вдобавок ко всему, он ввел множество неверных вещей, таких как признание абортов в своих ашрамах и так далее.
1: So from the result of his sophisticated method,
0: если мы посмотрим на результаты всех его таких замороченных методов,
1: we could understand that overall there was not much big success.
0: То мы увидим, что в общем и целом небольшого-то и успеха они добились.
3: Да, тем более, зачем ему нужны были сексуальные партнерши, если он мог вот с помощью тантрических каких-то приемов этого избежать, каких-то конкретных контактов.

0: Well, frailty is with everybody. Human is very weak.
1: Человек слаб.
2: Человек слаб.
0: So in many attempts that he was trying to, he himself failed, and he admits that in his books.
2: В своих книгах он признает, что он делал много попыток и много раз терпел поражение.
0: I was just recently, some 4 months ago, I was in his ashram in Pune.
2: Недавно, совсем несколько месяцев назад, я был в Пуне, в его ашраме.
0: I'm making a research on the different processes that people followed in the present century for spiritual life.
2: Я изучаю различные духовные практики, которым следуют люди в наше время.
0: I individually talked to over 60 followers of the ashram.
2: Я поговорил примерно с 60 жителями этого ашрама.
0: And somewhere in very key positions in the time of Rajneesh.
2: И некоторые из них занимали ключевое положение в общине во времена Раджниша.
0: And I found that this very dangerous process has landed a lot of people in great frustration.
2: И они сказали, что сам этот процесс очень большое количество людей очень глубоко разочаровал.
0: Some of them are not even able to have sex anymore.
2: Некоторые из них вообще не могли заниматься больше сексом.
1: А вот, кстати, о духовных практиках еще. Чем господин Дас объяснит различие различие в отношении к сексу у христиан, иудеев, ну, в общем, в разных конфессиях, да. Может, это от пищи зависит, потому что, например, индусы, да, конечно, острую пищу едят там вот.
3: Ну как, вот, например, у нас в Узбекистане тоже острую пищу едят, при этом оральный секс вообще не воспринимается.
1: Да.
3: Вот, хотя вот заметь, что, к примеру, вот, ну как вот тут в России, в нашей полосе обычно, давай лучше ты, она тебе говорит, там, мне проще орально, нежели вот как там по-другому. Считается, что это, ну, а вот у нас, например, в Узбекистане наоборот, они как бы считают, оральный секс это такой хардкор мощный, а вот все уж лучше так. Так что... Да, извините, а может быть несколько не в тему такой ракурс сделал.
1: Да-да-да, про мусульман, да, мы забыли спросить еще.
3: Да, обязательно.
1: А мусульмане, у мусульман вообще женщина в каком-то униженном положении. Хотя они говорят, что совсем все не так.
4: In Muslim families, the women, they take very, very low position. They may say that it's not so.
0: Well, even though the essence of all religions is same,
2: несмотря на то, что суть всех религий одна и та же,
0: religions are taught at different times in the annals of the history.
2: Религии даются в разные исторические моменты.
0: And the audience who have been originally taught, they are of different calibers, different positions, capacities.
2: Те, кому была дана эта религия, имели свои определенные качества.
0: Basically, the understanding of the person as a spirit soul, part of God,
2: базовое понимание человека как души, частички Бога,
0: is explained in each religion,
2: объясняется в каждой религии,
0: in a different level of syllabus, in a different level of design,
2: объясняется разными словами на разных уровнях.
0: It is something like we teach 2+2 in the nursery.
2: Как мы в начальной школе учим, что такое 2 плюс 2.
0: And then we teach the Pythagoras or calculus, the advanced education.
2: И потом мы учим теорему Пифагора в более старших классах.
0: So according to what level of spiritual understanding was taught,
2: то в зависимости от того, какой уровень духовного понимания давался людям,
0: the conception of taboos, the conception of confession, that also differs from each religion.
2: Формировались различные религиозные заповеди и табу, которым следовали люди, последователи этой религии.
0: So this recent obsession about oral sex.
2: И вот то, что касается
0: obsession.
2: Воздержания.
0: Obsession.
2: Воздержания от орального секса.
3: Даже не, ну, не, ну да, в общем, ограничения, в общем-то. Да.
1: Нет, obsession, по-моему, так духи называются. Это наоборот стремление. Obsession, по-моему.
2: Obsession — это когда наркоман. Абстиненция.
1: Абстиненция.
3: Ну, в общем, типа, короче, не по кайфу оральный секс.
0: Obsessed means everyone talks about it, everyone thinks about it, everyone dreams about it.
2: Нет, это,
0: that's called obsession.
2: Obsession — это то, как сказать, то, что создает сенсацию, то, вокруг чего идут разговоры, то, на что все обращают внимание.
0: The recent obsession about oral sex.
2: И то, что оральному сексу в последнее время уделяется так много внимания.
0: It actually comes from...
2: происходит потому,
0: from people who teach sex,
2: что люди, которые обучают сексу,
0: where they don't know various more nicer methods of enjoying the sexual enjoyment.
2: Сами не знают, каким образом можно достичь более высокого сексуального удовлетворения.
0: And in the Vedas,
2: а в Ведах,
0: in the body section of the physical section of Atharva Veda,
2: в части Атхарва Веды, которая описывает физические реалии,
0: oral sex is explained in detail.
2: Оральный секс очень подробно объясняется.
0: It can be, it is used in lower levels of consciousness.
2: Он применим среди тех, чей уровень сознания очень низок.
0: As a foreplay.
2: Foreplay.
0: A foreplay, a play before actual sex.
2: Как предварительная ласка.
0: To increase the heat of the body.
2: Для того, чтобы увеличить температуру тела.
0: And to make the secretions come properly.
2: И сделать так, чтобы все секреты в нашем теле выделялись правильным образом.
0: But not as explained in Penthouse or Playboy magazines nowadays.
2: Но это объясняется не так, как объясняется в таких журналах, как Penthouse и Playboy сегодня.
0: Without the knowledge of how the generative organ functions,
2: если мы не знаем, как работают детородные органы,
0: the modern sexologists have gone a little too extreme.
2: То из-за того, что современные сексологи не знают, как правильно работают половые органы, они бросаются в крайности.
0: So some religions may forbid certain sexual acts.
2: Какие-то религии могут запрещать определенные виды полового акта.
0: This difference is just based on to what audience they were teaching.
2: Эти ограничения зависят от того,
0: and what time they were teaching.
2: Когда давались эти учения и кому давались эти учения.
0: As far as Vedas are concerned,
2: но что касается Вед,
0: we find anything from homosexual, animal sex, machine sex. It is all elaborately explained in beautiful.
3: Беседу с господином Дасом, директором Бхактивиданта Академии из Лос-Анджелеса, с Лилией Витольдовной Вьюгиной Тиреной Драчевой из консультационного женского центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина, и, соответственно, с переводчиком господина Даса Сергеем. И вот тут на пейджер все-таки тоже приходит сообщение. Во-первых, Маша прислала сообщение следующее. Что какой тут первый мужчина, пишет она, когда иногда и о последнем сложно вспомнить. Да, это так. Вот, и, соответственно, вот такой тут вопрос пришел. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, ваше отношение к массовому уничтожению скота во многих странах мира. Нужно ли оставлять больных животных, ну, в живых, соответственно, да? Что с ними вообще делать, если их не убивать? Спрашивает животновод Ирина, собственно.
2: What can they do? They are killing them now.
1: Ну, эпидемия имеется в виду.
3: Ну да, ящур. Модный ящур.
0: Regarding the non-remembrance of the last rape.
2: Что касается того, что она не помнит, как последний раз занималась любовью.
0: It depends on the diet of the person.
2: То это зависит от того, что она кушает.
0: If a person eats foodstuff, which is producing a lot of toxic effects in the body.
2: Если человек ест что-то, что загрязняет тело токсинами.
0: One cannot even remember if somebody is raping her right now.
2: он не почувствует, как имеет секс прямо сейчас.
3: Сложно с этим не согласиться. Да, что касается вот вопроса о животных.
0: Yeah, the animal thing. See, when there is mass killing of animals for food.
2: Когда животных в массовом порядке забивают для ради пищи.
0: Even though there is enough fruits and other products from the nature.
2: Хотя есть достаточно фруктов и других продуктов, которые мы получаем от природы.
0: And also cruelty in the slaughtering process.
2: А также если мы примем во внимание ту жестокость, с которой животных забивают на бойнях.
0: That is when the animals get diseases like that.
2: То это поможет нам понять, почему заболевают эти животные.
0: So if lots of animals are diseased, they could be dropped in some forest, being to allow them to be food for the other animals.
2: Если какие-то животные заболевают, то их можно выгнать в лес, где они станут естественной пищей для хищников.
0: And the cruelty in slaughtering of the animals should be reduced.
2: И наша мы должны уменьшить ту жестокость, тот объем жестокости, который
3: в общем, сейчас в большом количестве тусуется в мире. А, Серёж,
2: нет, который происходит при забивании животных на бойнях.
0: If people who eat flesh, if they go and see some of the slaughterhouses of modern days.
2: Если люди, которые едят мясо, пойдут на какую-нибудь бойню и посмотрят, как там все это происходит сейчас.
0: And see the cruelty involved in killing those animals.
2: Если они посмотрят, с какой жестокостью убиваются там животные.
0: It will be very difficult for them to partake flesh as food.
2: То им будет потом очень трудно смотреть на пищу, на мясо как на пищу.
0: If at all animal has to be eaten.
2: Но если и животное должно быть съедено.
0: One could wait till it dies.
2: То не надо его убивать, лучше дождаться, пока оно умрет.
0: And before it becomes toxic.
2: И до того, как труп станет токсичным.
0: It should be freshly distributed.
2: Его нужно сразу после смерти немедленно разделать и продать.
1: Пока свежак еще.
2: Пока свежак.
0: Problem is they want to make a lot of economic profit by selling flesh.
2: Проблема в том, что люди хотят иметь большую экономическую выгоду от продажи мяса.
0: They don't even care if the flesh carries some seed of sickness and the human may even die.
2: И таких людей не заботит тот факт, что мясо, которое они продают, может содержать в себе яды или болезни, от которых будут умирать люди.
0: There are over dozen cases in America.
2: В Америке есть больше дюжины примеров,
0: where the consumers sued these Kentucky Fried Chicken people, KFC people.
2: Когда люди, которые ели вот этих кентуккийских цыплят, подавали в суд на производителей.
0: Because of unconsumable stool in the chickens they were selling.
2: Потому что цыплят, которые мы зажаривали, подавали с испражнениями внутри.
0: So the government should bring some law.
2: Должны быть какие-то законы, которые государство должно установить.
0: And enforce it very properly.
2: И эти законы должны правильно соблюдаться.
0: So that the slaughter is done in a proper way, that there is no sickness.
2: Коль скоро животных забивают, то нужно следить за тем, чтобы забой животных не был причиной появления болезней.
0: Of course, the best would be to depend on milk, fruits and grains.
2: Лучше всего, конечно, жить на молоке, фруктах и зерновых.
3: А вот, Сереж, вот господин Дас сказал, что от больных животных лучше, в общем-то, выгонять в лес, дабы они становились добычей хищных животных. Это получается, дико потраим еще и дикую природу, ну, иными словами.
4: Your proposal to send these animals to the forest so that could be naturally killed by some ferocious animals, that we'll give them some benefit also to these animals.
0: Oh yeah, because you're giving some, you're giving enough food to the other animals, so you're sharing everything instead of you eating and getting sick and dying. Because a tiger eats this goat, its sheep, it won't die.
2: Если тигр или лев съест этого больного козла, он не заболеет и не умрет. Да, так
3: легко.
2: Что мы поделимся
3: легко
2: пищей.
3: Легко заболеет. Ящер это дико болезненный, серьезный.
1: Это коровий грипп.
3: Да, конечно.
1: Так, а тигра-то, может, и не возьмет?
3: Ну, а зачем нам проверять? Тигров что, много у тебя тигров,
1: так,
3: например?
1: Тигров потом все равно есть не будет.
3: Да, у меня ни одного тигра.
0: They won't die, because they will hunt and eat.
2: Нет, не умрет, потому что он будет есть то, на кого охотился.
0: They won't pull it from the fridge and eat.
2: Он не из холодильника его достанет.
3: А этот будет, то есть этот будет вообще легкой добычей, не будет представлять интереса попросту для тигра.
4: Animals, they will be easy prey, and they don't need to do any efforts to get these cows.
0: No, but in a vast forest, if you dump about 30,000 sheep, they'll just merge into the trees.
3: Ну, будет ходить, пока не сдохнет.
2: Если в огромный лес отпустить каких-нибудь 30 тысяч овец, они там рассеются между деревьями и незаметны будут в этом лесу.
0: And the tiger or the lion or a wolf, their body is designed in such a way.
2: Лев. Обладают таким телом,
0: with bent teeth and claws coming out, and
2: которое спроектировано специально,
0: and
2: чтобы поедать животных.
0: Their digestional system is only two times longer than their body size.
2: У них очень крепкие клыки, очень крепкие когти, и их пищеварительная система всего в два раза длиннее, чем длина тела.
0: And they will jump and run behind and boil their blood and boil the blood of the sheep also, and then in that hot blood they will open and they will eat the flesh.
2: И они бегут за животным, животное, когда бежит, разогревается, и вот разогретое животное пожирают тепленькое.
3: Да.
0: They will digest.
2: И это то, что очень легко переваривается в теле этого хищника.
0: Anyway, this sheep will be either eaten here or eaten there.
2: Овцу все равно съедят. Либо люди, либо
0: звери. For them it makes no difference.
3: А это мне понравилось. Это такая естественная микроволновка, собственно.
2: То есть для овец все равно, кто их съест.
1: Так еще, кстати, есть такой выход. Можно пустить всех коров куда-нибудь по шоссе, чтобы их машины сбивали, и все.
3: Ну, в Индии это невозможно. Там святые животные.
1: Это во-первых. А во-вторых, можно вырастить такое поколение гиен тоже, которые, ну, будут именно падаль уничтожать, и все отлично.
3: А мне кажется, что нужно перебить всех фермеров, нахлобучить. Ну, просто как допустили спросить? Да. Лилия Витольдовна еще тут заготовила вопросы, дорогие гости.
1: Да-да-да, такие географические. Вот мы не знаем, правду ли нам говорили с Сашей, может быть, просто пугали. Но, в общем, в Непале нам рассказывали как раз про Пашупати Натх и про двух то ли шведских, то ли каких-то там американских студенток, которые зашли, куда не положено заходить не людям, не исповедующим индуизм. И что вот якобы они осквернили храм, потом их где-то там нашли в их Швеции.
3: И дико нахлобучили,
1: и нахлобучили до смерти. Да, да. И тем самым как бы храм очистили.
3: Да, вот, кстати, я помню, вот как шофер наш.
1: Тебе ведь тоже могли нахлобучить.
3: Могли, причем прямо на месте. В общем-то, дело в том, что индуистский храм находился прямо посредине буддийского, и я прошел так, крутя мантры. Выяснилось, что вот это была уже территория индуистов. И шофер выбежал, выпучив глаза, и сказал: ты что, тебя сейчас дико нахлобучат. Я, в общем-то, жутко отметнул канат, побледнело в таком виде.
1: Это был бледный очень,
3: в таком виде. Ну, после такого страшного рассказа это было вполне, в общем-то, да. Кстати, меня удивило, что посреди буддийского храма такое вот вкрапление индуизма, то есть еще не хватало маленькой мечетики, пункт этого нашего, и еще
1: церковушки.
3: Это... Церковушки. Да, не хватало.
1: И синагоги.
3: Синагоги и долка.
1: Маленькой это
3: было. Да.
0: This is misuse of the science of God.
2: Приведенный случай – это лишь свидетельство злоупотребления misuse of
0: science of God.
2: Злоупотребление наукой о Боге.
0: A temple is house of God.
2: Храм – это дом Бога.
0: And there are rules and regulations for the entry into the temple.
2: И существуют правила и предписания для того, которые объясняют, как входить в храм.
0: Just like even entering your radio station, there are rules.
2: Даже для того, чтобы к вам сюда на радиостанцию прийти, нужно какие-то правила, по каким-то правилам подчиниться.
0: But I'm here talking.
2: Вот я здесь сижу с вами разговариваю.
0: So one person has to simply qualify for the entry in any place.
2: Человек должен получить определенные инструкцию для того, чтобы прийти куда-то.
0: And your station gave me process by which I can be qualified to enter. You told the security that such person will come.
2: Я получил определенное разрешение от вас для того, чтобы прийти сюда к вам. Внизу стоял охранник, и поскольку вы меня позвали, у меня было разрешение, он меня пропустил.
0: So it is the duty of the temple to give a process by which everyone can be qualified to enter the temple.
2: И авторитеты храма должны объяснить человеку, какие должен он соблюдать правила, входя в храм.
0: That is the job of the temple.
2: Это работа, которая лежит на плечах храма.
0: But the vested interest, the clergy, the clergy, the bishops, the priests.
2: Но да, религиозные деятели.
0: When they become unqualified to teach,
2: когда они сами теряют свои необходимые качества и становятся неспособными учить других правильно,
0: they simply ban that you can't come, this can't come. And if you come, it is
2: просто,
0: dirty.
2: Просто вводят запрет, они говорят, тот не может войти, этот не может войти, mm-hmm. этот человек осквернен.
3: Ну, с другой стороны,
1: так это было
3: да,
1: или нет?
3: Так еще там бытует такое мнение, что принять, вот, попросту говоря, индуизм не может человек, не родившийся индусом.
4: One cannot become a Hindu without...
3: Помнишь, такая телега там нам...
0: No, that's not true.
2: Это неверно.
0: There is the most ancient temple in South India called Tirupati.
2: На юге Индии есть самый древний индийский храм, он называется храм Тирупати.
0: There, if you sign a paper that I have faith,
2: если вы там подпишетесь,
0: you are considered a Hindu.
2: Заявляя, что у меня есть вера в индуизм, вас будут считать индусом.
0: I took Nobel laureate George Wald.
2: Джорджа Волда, человека, который получил Нобелевскую премию, я как-то туда отвел.
0: Into the Tirupati temple.
2: В этот храм.
0: He just signed a paper that I have faith in God.
2: И он подписал бумагу: я верю в Бога.
0: But in many temples, either Judaism temple, synagogue, or church, or mosque, or Hinduism temple, there are vested interests who have lost their qualifications and they make taboos.
2: Но есть священники, которые могут быть в разных храмах, будь то церковь, храм, синагога или мечеть. Они потеряли качества, которые дают им право называться священниками, но пребывая на этих постах, они вводят различные табу.
0: This is because the temples are no more functioning as educational institutions.
2: Это происходит потому, что храмы больше не выполняют образовательные функции в обществе.
0: They are supposed to teach the science of God and science of soul.
2: Цель храма учить людей науке о Боге, науке о душе.
0: If they become commercial establishments like a supermarket of God,
2: но если религиозная деятельность в храмах коммерциализируется, это становится что-то вроде религиозного супермаркета.
3: Да, да, да, полный отстой.
2: То случается
3: согласен,
2: то, о чем
3: да.
2: вы сейчас
3: да,
2: сказали.
3: Да, да, да. Кстати, вот еще такой момент: возможно ли размещение буддийского храма в самых недрах храма индуистского, поскольку вот мы тут это обсуждали, я лично видел, что, так скажем...
1: Это своем Буднах, по-моему, был.
3: Да, да, прям-таки находился...
2: На территории,
3: да, находился маленький кусочек индуистского, так сказать, храма, да, с их ступами. Помнишь, да? Помнишь? Но это надо узнать, потому что если я этого не узнаю, я не буду спокоен. Нет, если у тебя есть еще вопросы какие-то?
0: We have lot of temples in India where among many different divinities in the temple, there is also Buddha.
2: Есть много храмов в Индии, где среди множества божеств стоит и божество Будды.
0: Buddha is considered as an incarnation of Vishnu.
2: Будда считается инкарнацией Господа Вишну.
0: When When people were misusing the Vedic instructions,
2: когда люди стали злоупотреблять ведическими наставлениями
0: of animal sacrifice,
2: касающимися приношения в жертву животных,
0: and they were simply having Vedic barbecues,
2: они просто устраивали ведические шашлыки.
0: The Lord appeared as Buddha.
2: Господь тогда появился как Будда.
0: And he canceled, don't follow the Vedas.
2: И он отменил следование Ведам.
0: And there is no God.
2: И он сказал, что никакого Бога нет.
0: Surrender to your intelligence.
2: Он сказал, положись на свой разум.
0: This is the incarnation of Buddha.
2: Вот то, что я могу сказать об инкарнации Будды.
3: А еще такой вопрос, Сергей. Занимается ли господин Дас медицинской диагностикой? Вообще, то есть вопрос не, как говорится, по пульсу, по пульсу.
0: Oh yes, in Reiki we have a system of making diagnosis by studying the aura of the person.
2: Я занимаюсь Рейки, а система Рейки позволяет ставить диагноз по ауре человека.
0: Of course, because I know the other Vedic traditions, I also check the pulse.
2: Но поскольку я знаю другие ведические традиции, я и по пульсу тоже проверяю.
0: In the study of aura,
2: изучая ауру,
0: there are three colors.
2: Вы увидите, что есть три цвета.
0: There is golden color.
2: Золотистый.
0: And there is red color.
2: Красный.
0: And there is dark color.
2: И темно-красный, пурпурный.
0: If a person's all organs are functioning to their full capacity,
2: если все органы в теле человека действуют в гармонии и на полную мощность,
0: you see golden color.
2: Вы увидите ауру золотистого цвета.
0: When it's towards getting malfunctioning,
2: Если в теле есть болезнь,
0: it changes from gold to red and slowly becomes pink and rose.
2: Цвет меняется постепенно от золотистого к красному, потом через розовый приходит к пурпурному.
0: And when the person has some acute sickness,
2: и если у человека какая-то серьезная болезнь,
0: then the aura is dark.
2: То аура такого человека темна.
3: Лёлёк, мы с тобой, наверное, вообще как малиновые смотримся.
1: А мы-то как? Это специально нужно как-то господину Дасу на нас смотреть, как-то концентрироваться? Или он прям
3: или
1: вот...
3: наш малиновый цвет бросается в глаза?
4: Can you see our
3: сейчас ты услышишь страшное.
0: In fact, I was doing that. That is why when you were speaking in Russian, I was smiling, even though I didn't understand what you said.
2: Наверное, вы заметили, что пока вы говорите там по-русски, на моем лице улыбка, хотя я по-русски не понимаю.
0: Because I was just studying your aura.
2: Я просто ауру вашу изучал.
0: And not only physical imbalance.
2: И не только есть физический дисбаланс.
0: Psychic imbalance also can be seen in the aura.
2: Психологический дисбаланс тоже можно увидеть.
3: Ловко он тебя, Лёлёк.
0: When he was asking me questions.
2: Когда вы задавали мне вопросы.
0: But he was not actually thinking so.
2: Вы задавали вопросы, не основываясь на своем собственном понимание.
0: He was producing those questions.
2: Вы задавали вопросы.
0: To educate the listeners.
2: Для того, чтобы воспитать своих слушателей.
0: So I was seeing his golden aura going towards red.
2: Я видел, как в этот момент ваша аура переходит из золотистого в красный цвет.
0: That's why I was smiling.
2: Вот поэтому я и улыбался.
3: Да, это правда. Это правда. Но я предлагаю сейчас чуть-чуть отвлечься, а в этом... А, еще вот...
1: Да-да-да. Дело в том, что у меня очень много вопросов, но мне вот вызывают сейчас прям буквально сейчас на пейджер скинули. Я просто прошу прощения у всех. Да.
3: Говори.
1: Нужно срочно ехать принимать роды.
3: Ага, да, слушай, мальчик, вот. Девочка.
1: Ну, я-то откуда знаю?
3: Ну,
1: я
3: понятно,
1: еще не знаю. Он мне показался еще.
3: Когда вот. Головка появится, скинь мне на соплю. Вот. Ладно,
1: поэтому
3: давайте,
1: я
3: удачи.
1: Я со всеми прощаюсь. Спасибо вам большое. See you later. Я очень на это надеюсь. Вот. И, в общем, побежала я принимать новую человеческую.
3: Жизнь.
1: И заодно позову музыкантов, которые очень, я думаю, там томятся уже около двери.
3: Давай, давай. А мы
1: целую.
3: Пока послушаем композицию, хорошо?
2: И несколько слов о том, что за песня прозвучит сейчас в эфире.
0: This is a prayer to the spiritual teachers.
2: Это молитва, обращенная к духовным учителям.
0: Describing the mercy and compassion of the saints.
2: В ней описывается милость и сострадание, которые имеют святые.
0: Praying for help from them.
2: Мы молимся, чтобы они помогли нам.
0: So that we can perfect our life while living here.
2: Мы просим их помочь нам достичь совершенства в жизни, пока мы здесь живем.
0: And be really useful for everyone.
2: И мы молим их о том, чтобы наша жизнь была полезна для каждого.
0: So that there is peace and prosperity on earth.
2: Мы молим их о том, чтобы на земле царили мир и процветание.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: 37 настало в нашем чудесном городе. Чего 37? Вы сами взрослые все ребята и понимаете. Объяснять я вам не буду. Деньги мне за это не платят. И в гостях у нас группа Jailbreakers. Сразу представлю состав геройских ее участников. Иван Воронов, вокал и акустическая гитарка. Акустическая она, потому что она сделана из полена, и на ней нет никаких электрических частей. Илья Карпов на клавишах. Да, я не ошибся. Алексей Китайцев на замечательном совершенно инструменте, именуемом контрабас. Контрабас замечателен тем, что это, наверное, самый деревоемкий инструмент из всех себе подобных. Ну, то есть, что там, скрипочка, это же несерьезно. Ну, такая, там веточка ушла, а тут целый, можно сказать. И, соответственно, Егор Матвеев, старый знакомый, он тут неоднократно уже в студии бывал, он играет на барабане, на одном, понимаете, барабане, на котором натянута кожа убиенного им лично животного. Какого животного?
1: Это бизон.
0: Ну, а привел этих замечательных музыкантов к нам человек, которого зовут Лёва Быховский, поставщик, можно сказать, музыкантов в нашу программу. Ну и, соответственно, я думаю, что можно сказать сам здравствуйте, можно не говорить.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Можно сказать здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И можно начинать концерт в прямом эфире. Они все уже, внимание, даже вот там курица, она ее сняла уже, она сняла курицу, отставила, а как закончится, все опять поставит. Ну, чтобы не было, вот как в прошлый раз, инцидента, потому что часто бывает, что они приходят, говорят, типа, дескать, надо как-то компенсировать, сгоришь. Там она прилипает, кастрюлю пользует кожа, она у них такая...
2: Ну, тефлоновые кастрюли пользовать.
0: А тефлоновые денег мало. К тому же тефлон такой, он мягкий, он при бытовом разборках котируется. Не берут.
3: Мягкое оружие.
2: Ну чего? Это единственное, да, это говорю, говорит Иван Воронов. Я просто хотел сказать, что на этом состав нашей группы не ограничивается. Вот у нас еще в группе есть такой замечательный персонаж. Илья. Женя Ильницкий, который гитарист. И вот он сегодня не пришел, он не смог. Он приболел, много пропустил. И вот буду заменять я. Вот. Я, поскольку пою, на гитарке играю не особо, поэтому пускай радиослушатели сделают поправку, сноску во втором чтении.
0: Ну, я понял. Ну, в принципе, мы можем вообще завести фонограмму гитары. Вот там с какого-нибудь компакта. Там, Фрэнка Заппа там. В какой скажешь?
2: Ну да, что, мы начнем?
4: Давай.
2: Махать рукой?
4: Да.
2: Ну хорошо.
0: Только осторожно, там Прохор лежит, ты ей не ударь. А то она агрессивная, когда ей заденут случайно.
2: Сядет?
0: Не, она просто начинает некрасиво там себя вести. Ну, можешь попробовать, если хочешь.
2: Потом, после эфира. Так, давайте откашляемся. Первая песня. Классическая. Называется она Crazy 50s. Посвящается сумасшедшим 50-м годам. How often at night when the heavens are... Извините. Heavens are black.

0: Нет, все нормально, ничего не трещит, у тебя очень даже хорошо. У меня один знакомый, кстати, вот так сам себе пальцы сломал, он вел, и у него они там застряли пальцы под эти, ну, они же, вот клавиши, они так сделаны, что, ну, и ну, туда прям, правда, палец застрял, не, вот так же он там водил, у него прям пальцы все там позажимало, и беда, то есть, ну, как бы...
1: Насчет этого могу сказать, что одно, что, значит, кто хочет сделать на пианино вот такой прием...
2: Да, вот такое.
1: Внимательно смотрите, так сказать. Да, вот такое. Внимательно смотрите, чем вы это делаете. Это делается ногтем большого пальца.
2: На ноги, на ноги.
0: Да, кстати, вот это очень полезные рекомендации, потому что многие, знаешь, там... подражают, они же видят, типа, издалека. Да, и давай, да, пальцами.
1: В левую сторону, значит, большим пальцем, значит, ногтем, да, большого и... пальца в левую сторону, и, ну, уже там, по выбору. Остальными пальцами, так сказать, в правую сторону. И единственное, никогда не делайте этого, так сказать...
0: С бодуна.
1: С бодуна и кожей, кожей, то есть внутренней стороной. Иначе можете содрать пальцы.
0: Это получится эффект каната. Потому что вот у нас одна девушка здесь, наспор, а я не буду называть ее, она входит в руководящий состав, она наспор спустилась на канате вот с 14 этажа, и у нее это прям прозрачное, она так смотрит на ладони, да, и солнце видит. Теперь, точно, но точно. Наросло. Тут потому что хорошо кормят. Вот даже видите, я борщок поедаю, там у меня все нормально, я не жалуюсь.
1: Но тем не менее, так сказать, рекомендации такие.
2: Приятного аппетита.
0: Спасибо.
2: Ну что, мы как бы продолжим концерт.
3: А ты прям по бумажке хочешь поехать?
2: Прям по бумажке, а чего? Обычно на гитаре, но по бумажке.
1: Ну тогда объяви как-нибудь.
2: А да, следующая песня, опять же, классическая. Написана была однажды одним негритянским поэтом, творцом. И борцом. Называется она «Джонни бегут и убегает».
1: Пардон.

0: кривовато по барабану ты ударил, но это произошло...
1: У меня палочка кривая просто.
0: Нет, из-за зацепа, вот за эти дырки, видишь, вот дырки, вот они на самом деле так же вот твоими коллегами тут пробиты постоянно. Хорошая композиция прозвучала, я бы даже очень...
1: освободительная такая.
0: Да.
1: Дабы никого не это, в рабство не заключать, дабы потом не надо было освобождать. Вот, вот, а следующая песня по бумажке числится под номером 3, и будет называться она «Blue Sweat Shoes». Посвящается голубой замшевой обуви, которую Карл Перкинс и Элвис Пресли никак не могли поделить. Играется она в до.
2: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get.

0: Песня называлась «А ну-ка догони».
1: Jailbreakers. Коллектив у нас в прямом эфире, дающий концерт без 10 в Москве. Через 10 начнутся новости, а пока продолжается живой концерт. И вот не пивная музыка все-таки.
2: Как-то.
1: Не пивная.
3: А смотря чего пить. Воду и чай, да, не пивная.
1: Ну, я имею в виду пилко.
3: А вот пивных изделий пилко. Однажды легчайшее, вот столько.
2: О, это почему? Это на самом деле, да, после самая фашистских пивная. Маршей это самая пивная, я бы сказал. Ну, еще, конечно, можешь еще ирландскую народную музыку поставить на второе место. А дальше, на третьем уже вот на рокобили. Вот, потому что, суть, например, по моей внешности видно, что я, в общем...
1: Ну, пилко.
2: Ну, ее родное.
3: Вот. Мы продолжаем концерт? Или не продолжаем?
4: Как бы.
3: На улице идет снег, а у нас идет концерт. А? Следующая песня ковбойская. Она была написана народными ковбоями. Они ее пели, когда гоняли коров туда-сюда, обратно. Вот. А потом ее подслушал тот же самый Элвис Пресли и записал на своей первой самой пластинке вместе с Death Right Мамой. А песня называется «Голубая луна штата Кентукки».
0: За три
1: ботинки голубые. Луна голубая.
4: Набор.
3: Ну да, такие там наклонности наблюдались однажды. Ну это ладно, это потом. Начинается ковбойская песня.

0: Это была аварийная песня «Блюмунов Кентаки», потому что во время нее произошла авария.
1: Лоб струны состоялся. Я представляю, если у контрабаса произойдет лоб струны, она отскакивает, когда вот лоб происходит, или она так просто...
2: На посадке.
1: Да.
2: Поэтому не отскакивает.
1: Меня очень удивляет, и, собственно, мы сейчас собираемся исследовать вот в нашем отделе научно-технических разработок феномен. Нет, ты его так оставь. Знаешь, почему? Потому что очень все-таки тихо слышны клавиши. Вот когда там ты играешь соло, то прям вообще не слышно. Вот. Да, вот тот, значит, феномен, который только людям свойственен. Ну, вот, например, вот четыре человека совершенно, так сказать, несинхронные. Ну, в смысле, как бы у каждого свой ритм дыхания, свой ритм вращения, значит, глазных яблок. Ну, мне со стороны виднее, они у вас вращаются у всех по-разному. Вот, там, ну, у всех там всякие пальцы разные, там, длины, да? Вот, а, значит, издают, тем не менее, достаточно синхронные звуки, вот, как-то, которые слагаются в музыку, да? Ну, вот, в принципе, так оно происходит. Вот, потом, другая способность человека, например, синхронно. Вот водитель в автомобиле едет, он двумя ногами, там, руками, все у него, да? Не говоря о барабанщике, это достаточно, посмотрите, на Дэйва Вейкла. Это же он там вообще, у него там все. Вот какому еще из живых существ, вот, так сказать, доступен такой вот такие действия? Я не вижу.
0: Если какое-нибудь неплавающее животное бросить в воду, наверное, оно тоже будет так делать некоторое время.
1: Ну, да, в принципе.
3: Превратиться в подводное.
1: Да, мы пробовали.
0: Я не знаю, как так делать.
1: Ну что, произошла авария, да?
0: Сейчас авария устранится в течение ближайших раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
1: Ну, в принципе, пока, может быть, вы настраиваетесь, мы сейчас посмотрим.

0: Ну, так говорите, нет холла. Сейчас замечательный холл проскочил на рояльчике.
1: Побежал за коридором.
0: Да, и кто бы мог подумать, что так он славно прозвучит. А не было ли у вас идеи сыграть какую-нибудь, скажем, чисто инструментальную композицию, ну, как обычно вот делается в каких-то джаз-клубах, где...
1: И на похоронах.
0: И на похоронах, да, кстати. С какими-то, так сказать, перекличками инструментов. То есть, кто там вот там, ну, как будто ты, поскольку...
1: Дело в том, что там нужно знать композицию, а композицию никто не запоминает, пока я не запомню слова. А играть инструменталку без слов, в соответствии со словами, это, в общем, не умно как-то. Вот. Ну, это, по крайней мере, личное мнение. Вот.
0: Понял.
2: Исчерпывающий.
1: Давай джаз-гилдшат сыграем.
3: Давай сыграем потом джаз-гилдшат, а сейчас мы сыграем песню. Давайте, кстати, привет начать передавать. Можно, пользуясь случаем, передать привет?
0: Да, да.
3: Значит, сейчас список достану. Вот.
0: А вот на стене написали тебе уже твои друзья. Вот, чтобы вот углем
3: видеть. Мама.
0: А, ну, это...
3: Вот, короче, мама, я передаю тебе привет. Папа, я тебе тоже привет передаю. Потом, кстати, у нашего друга Сэма...
2: И соратника.
3: Вот, у него день рождения сегодня уже, да. Вот мы его поздравляем, чтобы он никогда не болел. А также обществу Бариморов, почетным председателем, которого я являюсь, хотелось бы передать привет. Вот. Кто-нибудь еще кому-нибудь хочет?
4: Да, я хочу...
3: Следующий привет будет привет. Вот, а это, значит, песенка приветная такая. Приветливая, я бы даже сказал.
1: Ты как называешься?
3: Сэй мама, я как называю.

0: Ча-ча-ча, говоришь. Хорошее слово. А, вот хотелось узнать, мне сейчас пришла в голову, знаешь ли, неожиданная мысль. Скажи-ка мне, Иван, вот насколько я понял, отсутствие гитариста заставило тебя взять в руки вот этот инструмент. А как ты вот мыслишь свое поведение на сцене без гитары? Вот руки, знаешь, они же болтаются, ну, беда же.
1: Хороший вопрос, хороший ответ. Вот, значит, акустическая гитара на сцене, в общем, тоже присутствует. Я просто когда-то выступал и без нее, но посмотрел видеозаписи и понял, что... Но не настолько красив, как я буду с гитарой. Там, вот, и поэтому я ношу гитару, дабы прикрыть мамон пивной. Вот, а дабы, чтобы было куда девать руки и не делать, как Элвис, там, вот, в разные стороны, там, распальцовки всякие и так далее.
0: Да. Вот некоторые находят выход, они занимаются гимнастическими упражнениями. Там, турничок. Там,
1: делай, как я.
0: Да, типа, ну, нет, нет, это тогда еще не было. А сейчас вот это новые установки, вот этот микрофон такой тампоксообразный, ну, типа, сюда идет, ну, такой.
1: Ага, как космонавта, да?
0: Да, да, да, да. И вот они там подтягиваются, типа...
1: Ну, это, наверное, космическая музыка просто.
0: Да.
1: Такая трансовая.
0: Нет, нет, нет, это скорее, скорее как бы...
1: Танцорово-плясательных изделий.
0: Читательная музыка, я бы сказал, они там читают. Ну, вот он читает и там... Подтягивается, считает. Да. А когда падает, это тоже в конце. Ну, он же там солнышко крутит, тресь. А у него же здоровый, он бах, так об сцену. Тоже это.
1: Что, память не отшибает,
0: сбивка,
1: нет?
0: Так. Да, нет, там же в голове-то ничего у него нет. Он же.
2: Вдоль,
0: да. Не, ну не да, а не вдоль, это получается типа синкопа. Синкопа задницей. Ну, так это. Он прям бац, с турника задницей. Пыль такая. Это вот вместо эффекта. Вот эту, ну-ка. Пускают дым.
1: А пыль он вдыхает, начинает тут же тащиться, да? Ему же никакой кислоты там.
0: Нет,
1: там,
0: у него такие волосы в ноздрях, зато брови лысые. Он прям у него там... Он не может даже, понимаешь, он вообще не дышит. Вот на самом деле это люди, которые не дышат. У них очень расширены поры. Ну вот есть люди с расширенными порами. У них прям вот кожа... Он, знаешь, если его послушать, да, вот прислониться к нему, докторы, они просто с ума сходят. Он его слушает, а у него ноздри не дышат. А вот весь организм как один нос. Он прям дышит. Если он, например, в ванную положить, да, вот ванна исчезает. Прям он прям впитывает. Вот губка, человек губка такой. Вот
1: по поводу губки, вот я как раз хотел историю одну поучительную рассказать. Слышал я про человека, которому делали операцию и забыли ему губку в животе. И вот он приходил в гости, вот выпивал всяких там изделий спиртных и не пьянел. Домой придет, его жена бах кулаком в живот. Он же бах вообще никакой. Вот, так что очень мудрая мысль. Я предлагаю даже вести новую операцию такую. Вот, типа кому-то носы удаляют, кому-то уже, там уши
0: прижимают. Хорошая, кстати, хорошая находка.
1: Да.
0: Это вообще даст даже возможность Ё-моё, это же для путешественников по пусту. Я понял, слушай, я понял разгадку.
1: Кстати,
0: вот
1: как
0: секрета верблюдов.
1: Да,
0: у них же-то некоторые думали, что это беременность спинная. Ну, там, у них там маленькие верблюды. Там губка.
1: Кстати, я даже слышал когда-то, что вот бедуины, они отрезают горбы и ими моются. Вот. Вот там пена всякая в разные стороны.
0: А он потом
1: хотя,
0: новый...
1: наверное, врут, потому что откуда там вода в пустыне, там мыться-то негде. Наверное, врут, наверное.
0: А он потом новый должен нарастать горб. Но я думаю, что
1: а
0: им с рождения закачивают. Нет, может быть, закачивают. Это искусственно. Это верблюдов их же не было раньше. Это же вывели. Ну, то есть, как им
1: откуда?
0: Надо... Это же были кони обычные, да? А им надо было что-то пить.
1: А их вывели, они сразу огорбатели, да?
0: Ну, им просто под кожу вгоняли туда.
1: Откуда их вывозили?
0: Влаги. Ну, как откуда? Из обычных коней, из конюшни. Вывели там. Да.
1: Ясно.
0: Поэтому там сейчас и терроризм.
1: Так может, да, песню посвятить этому делу? Про поезд. Наверное, слушатели любят на поездах кататься.
2: Давай просто так сыграем, да?
1: Значит, просто так песню про поезд для тех, кто любит кататься на верблюдах.

0: Я вот, послушав эту композицию, понял, откуда Шевчук содрал вот эту песню. Зато мой друг лучше всех играет блюз. Вот, вот прямая параллель.
1: По-моему, это был
2: Макаревич.
1: И не Макаревич.
2: Это Пулюс.
1: Я угадаю этого человека Маша с третьей попытки. Это был Маргулис.
2: Маргулис.
1: Ну да.
0: Это, подождите, вы Маргулис, все попутались. Маргулис это замечательный был латвийский футболист. Или латышский. Или хоккеист.
1: Нет, это ты говоришь про такой, который угадай мелодию ведет.
0: Какую так, мелодию?
2: Валдерис, на самом деле.
1: Нет, ты же про Жальгерис говоришь.
3: Жаль.
2: Полтакора чемпион.
4: Ну, давайте привет передавайте.
2: 22-й номер, он с Искагера, Валдерис.
3: Давайте, привет.
4: Бабушка, дедушка.
3: И он привет передает.
1: Это был Егор по прозвищу Крикри.
3: Да, а я, значит, маме привет передаю большой.
1: Вот. Это был замечательный Илья Карпов, да. По прозвищу замечательный Илья Карпов.
3: Да. А песню можно посвятить? Там у нас следующая песня какая-то интересная.
1: Да.
0: Ты прям хочешь один в одного под рояль.
2: Петь будешь,
1: Хэппи Бёрдэй всегда.
3: Нет, там. Нет, босс он будет спевать.
2: Спевать?
1: Вся. Вот, а, кстати, Ганс, ты можешь хочешь кому-нибудь передать привет там? Тебя же наверняка есть.
2: Я после следующей песни.
1: А, то есть эксклюзивно.
2: Да, это длинный привет.
3: Это песня как раз, видишь, на посвящение.
1: Мартышки, принайте пыльнее.
3: Можно эту песню посвящить?
1: Кого? Ну, вы свети, да. Следующая песня, кстати, будет называться «Рокабилли Гёрл». Вот, наверное, ты хочешь ее посвятить «Рокабилли Гёрл» какой-нибудь?
3: Нет.
1: Нет?
3: «Гёрлам».
1: «Рокабилли Гёрлам» хочет он передать эту песню. Это замечательный Илья Карпов, двум.
2: Любвеобильный Илья Карпов.
1: Да.
3: Но они неразделимы, потому что их зовут посяки.
0: А они что, сиамские тоже близнецы?
3: Нет, они посяки.
1: Нет, это сиамские посяки.
2: Ты недавно видал такой фильм, да. Одного застрелили сиамских близнецов.
1: Второй умер от горя, да?
2: Второй ходил, нормально.
1: Не тяжело им было, нет?
2: Мороженое подавал, мне мороженое перестали покупать там. Воняет Борис мороженое.
0: А он мог сам себя питать зато.
2: Да, конечно.
1: Он, кстати, мог брата спасти, а он не спас.
0: Прям ты имеешь в виду...
1: Ну, кровь ему переливать там, я не знаю, что-нибудь такое.
0: Не смог, не справился.
1: Дыхание в рот.
2: Башку острелили просто. Куда там переливать?
0: В какой рот дыхание, если у него головы нет?
1: Ну, сложно. Ну, в порох, конечно.
0: Нет, ты все-таки в медицине не чай вижу.
1: Да, даром, что у меня этот самый диплом этого мануального терапевта и массажиста. Да, да, потому что я всегда мечтал быть палачом, но поскольку это законом запрещено, в общем, вроде бы как бы так вот, и вообще редкая профессия, я поэтому пошел на то же самое, только со знаком плюс.
0: Ага, то есть, вот. А, кстати, действительно, профессия вот такая полярная, там или там, вот середина не дана.
1: И там люди плачут, и там просят, пусти меня, пожалуйста, там золото тебе отдам, все свое спрятанное в саду.
0: То есть, соседа. А ты прям вот прям мнешь до хруста.
1: А я вот ему, да, вот так вот голову вот так вот делаю ему и говорю, не надо мне твоего золота. Вот, а следующая песня затем будет называться «Рокабилли Гёрл», и посвящается она сиамским пасюкам.

0: тебе нужно отмять какую-нибудь кумушку такую базитическую, 40-летнюю, ну, там, хребет, и выправлять его таким голосом, ля-ля-ля, прям петь, а она будет, типа, такая, ну, доктор, ну, нельзя, пониже, а ты, типа, увлекся, ты прям ставишь соловьё. Она, кстати, будет очень поражена.
1: Она вспомнит, что в молодость, когда она была на оккупированных территориях, там, ну, ладно, неважно. Вот. Кто-то написал, что надо играть Little Red Man. Вот, кстати, Газ, вот, контрабасист, нас хотел привет, да, привет объемный.
2: Да, привет.
1: Во-первых, ты можешь привет... трехмерный передать привет?
2: Трехмерный, запросто.
1: Ну, давай, 3D.
2: В первую очередь маме, папе и всем обитателям моей семьи. Вот.
0: А именно папе, маме.
2: Да. Второй и не менее важный привет жене и ребенку Саньке.
0: Это вот, некоего Саньки? У тебя есть друг Санька?
2: Нет, это мой пацан. Ему, нами не был 22 января 2 года.
1: Пацан, в смысле сын.
2: Да, сын, конечно, бесспорно. Вот. Привет. Он, наверное, спит, конечно, но жена, надеюсь, слушает. Привет, Алка, привет.
0: Это я, Алка.
3: Прием.
0: Скажи.
2: Это я, ну слышишь же, я, конечно. Кто еще? Подожди, третий. Еще хочу сказать этим всяким тростам привет, конечно, и Валерам. Это мои сотрудники, коллеги.
0: По оперативной службе.
2: Да, да, да. Вот. Ну все, собственно говоря, весь привет.
0: Ничего себе. Грустно стало.
1: Так Бобби песен играть каких-нибудь? Только это смотрит, мам, что-то я не хочу. Ладно, можно я не буду?
2: Ну давай, пожалуйста.
1: Я лучше сыграю что-нибудь Авгатыбебное.
2: Давай.
1: Песня для Адис Абебы называется Авгатыбеби. Давай, сейчас я.

0: Красиво звучит этот контрабас. А поиграй, пожалуйста, вот такой, как сейчас так быстро-быстро сыграл. Красота. А? Хороший звук. И долго ты учился, чтоб так смочь?
1: С ложкой всю жизнь учусь. И сейчас тоже, кстати.
2: Век живи, весь век учись.
1: Ну, кстати, он никогда не пропускал занятия, он всегда приходил, поэтому он с дипломом закончил.
3: Ну, занятия, походу, меня дома просто постигают.
1: Вот, это самое. Следующая песня будет такая патетическая. Патетическая, и я бы даже сказал, визитная карточка группы Jailbreakers. Она называется Jailbreakers Blues.
2: Блюз. Но это не значит, что медленная.
1: Ну, не переживай.
3: И не грустная.
1: Вот, да. Кстати, да, поскольку это блюз, хотелось бы передать нашему новому члену группы Jailbreakers Коле Арутюнову из группы Лига Блюза, который с нами тут пел...
3: Как это? Новый член из Лиги Блюза?
1: Новый член группы Jailbreakers, который играет в группе Лига Блюза, который в пилоте тут с нами спел песни. Кстати, хорошо получилось, наверное.
2: А символ группы Jailbreakers? Ну, не символ, а очень тоже знакомому. Очень давно знакомому.
3: Давай поиграем, а?
1: Чуря белому.
3: А я в шашки.
1: Опять же, а как оно начинается?
3: Это пассивное.
1: То есть я играю все время?
3: Нет, пассивное.
1: Все, понял.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Половина второго в Москве, и в гостях у нас в прямом эфире группа JL Breakers. Концерт в прямом эфире. Собственно, насколько я понял, все-таки все композиции практически написаны чужим пером.
2: Ничего подобного. Вот из того, что мы здесь сыграли уже, значит, раз, значит, два, значит, вот три, наверное, я ошибся уже, но три вот точно ж моих.
1: А почему не было мысли что-нибудь по-русски, как бы, или просто считаешь, что не ложится?
2: И не
1: нет, ложится, но я не имею в виду Прохорова, не Прохорова, а вот
3: ваши. И не стоится, кстати.
2: Да. Ну, болеет, короче говоря, от этого все. Как тут и хвост вянет, и голова раскалывается, и шерсть упадает как-то вот.
1: И щемит.
2: Да, и защемляет.
1: Ну что, следующая композиция.
2: Следующая композиция. А вот следующая композиция. Наверное, очень много радиослушателей, наверное, сталкивались с проблемой отключения лифтов. И приходилось им ходить, не жалея ног. Песня будет называться «20 Flight Rock», то есть для тех, кто любит, вернее, не любит ходить пешком по лестницам.

0: Я сделал это, я смог.
1: Я настоящий мужик. Вот я, кстати, вспомнил, знаете, кому забыли передать привет? Ларисе.
2: Да. Ларисе, да.
3: Это надо было как раз подрыкабили гел, вот и
1: так. Да, мы винимся. Вот. Винимся. Как правильно, винимся или винимся?
0: Винимся,
1: это когда мы вино пьем, а так
0: это,
1: мы винимся.
0: Это винница. То есть это два понятия: винница и виниться. То есть, тут, знаешь, тут, в принципе, сейчас мы вот спорим об этом. То есть мы уже в Думе выносим вопрос на рассмотрение постановки ударения. Наверное, скорее всего, вообще это слово вырежем.
1: На самом деле, по-моему, это рассмотр ударений надо ударникам просто отдать. Вот, барабанщик, чтобы они рассматривали этот вопрос. Там, вот.

0: Пьют они все страшно.
1: Это точно. Вот наша это беда просто какая-то.
0: Ну, а ты хочешь такой вопрос серьезный поручить? Нет, я думаю, что нужно как-то справляться со своими силами.
1: А может, ударникам труда это поручить, а?
0: Старенькие очень. И поизносились. Они, у них-то пыли, они же надышались не как тот волосяной. Mm-hmm. У них-то все по-другому. У них там...
1: Ты и голова уже не та.
0: Они знаешь, как пылесос. Вот пылесосили ими долго. Его там можно взять за ноги. Тряк так хорошо. У него прям клубы пыли вылетят из всех дырок.
1: А кому это надо?
0: Никому. Поэтому этого никто и не знает. А теоретически доказано, что это так.
1: Кстати, хорошая идея была то, что никому не надо, то никто этого и не знает. Это хорошая позиция, на самом деле.
0: Хорошая, конечно.
1: Да, да. Я так теперь всегда буду делать. Вот прямо вот сыграю эту песню следующую и так начну так сразу делать. Следующая песня будет называться «Hip Shake Boogie», то есть «Буги трясение бедрами».
2: Это была четвертая песня, которая написана тобой.
1: Нет, эта песня написана нашим старым другом Рич Почко, которому мы тоже передаем привет. Ричи, не болей. Не болей, все дела нормально. Заходи в гости. Вот. Может, ты читаешь?

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройский. Сегодня стукнул таки кол с четверкой нам мощно вот со всех сторон. Это означает на мудром языке, что сегодня 14 февраля, год 3-9, и впереди тоже, значит, единичка. Живем мы с вами в основном, конечно, в России. Но, тем не менее, на адрес нашей программы приходят даже письма из Клайпеда. Я так думаю, что это все-таки благодаря, наверное, демоническому интернету. Кстати, теперь мы с вами сможем как-то связываться не только посредством вот пейджера 913-29-29 для Монморанси, абонент это такой, но и также с помощью интернета этого самого, адрес www.laertsky на конце буквы y.com. Правда, пока я туда целиком, так скажем, глубоко не залазил еще в силу ряда причин, как-то вывоз и постоянная побелка помещений, но это грядет. Также я получил письмо от господина Птицына и кучу подарков. Спасибо вам большое за это. Сегодня в свете последних событий, а именно борьбе, ну, такой видимой борьбе, в общем-то, с фашизмом в лице географического такого значка, вернее, геометрического именуемого свастика, у нас будет гость, который нам все расскажет вообще, что есть на самом деле и кто прав. Это Антон Платов, автор книги по рунической магии. Я думаю, это будет весьма интересно. Сейчас мы начнем наш разговор о знаках, о геометрии и т.д. и т.п. Ну что же, вот сейчас начну пока что зачитывать ваши сообщения. Саша, пригласи на свой эфир истеричную кошелку с MTV. Будет круто, пишет Штурмовик. Ты понимаешь, дело в том, что истеричек много и в магазинах, и повсюду. И то, что некоторые из них пробиваются на наше телевидение, благодаря, безусловно, ну, может быть, родителям. Вообще у меня такое ощущение, что это все тусовка из одного института, который находится в районе метро Юго-Западное. Вот как-то очень они все похожи. В общем, не хочу я. Неинтересно мне это делать. Не знаю, почему далее? Вот тоже такое предложение от Хэнка. Саша, почему бы тебе в твоем эфире не сделать обзор клубной жизни? Договориться с клубами, естественно, не на безвозмездной основе, но это само собой. Тем более, что ты знаешь директоров многих клубов. Дорогой Хэнк, в принципе, может быть, как идея-то это хорошо, но поскольку программа «Монморанси» существует уже около 6 лет, у нас где-то первые 3 года ее существования была такая рубрика, называлась она «Клубни», но, естественно, потом Базедовы все это содрали, ну, имеется в виду вплоть до названия. Я помню, где-то по таким официальным средствам массовой информации проскакивало вот это слово «клубни» в дальнейшем. Вот. Но дело в том, что сейчас-то клубная жизнь, она сама по себе демоническая, то есть не будем же мы там рассказывать, что в каком-то модном клубе там сделки выступают или там мумий-сруль какой-то. То есть это никому сейчас не интересно. Если какие-то действительно происходят интересные события, то есть выступления истинных художников, то мы об этом стараемся как-то упоминать в меру нашей возможности и информированности, потому что дело в том, что информация уже никому не нужна, никакая, на мой взгляд. Далее Сэм интересуется, как я и мой компьютер, а может быть не мой, а вот наш тут общий, у нас один на всех на радио, каждый имеет право его забирать себе на одни сутки в месяц и пользоваться дома, решаем проблему 2000 года. Я пока об этом, например, не думал, потому что я стараюсь как-то убрать всяческие временные параметры из данного устройства, для чего был специально разработан китайскими специалистами, в общем-то, определенные версии Windows безвременные для именно меня, так что пока ее нет смысла ставить, он настанет 2000 год, мы, естественно, что-нибудь продумаем. Вот Сергей прислал два взаимоисключающих друг друга сообщения. Первое. Вам, конечно, неплохо бы узнать, что я слушаю вашу программу только из-за тех речей, которые вы произносите в перерывах между музыкальными композициями. Когда же эти композиции следуют, я выключаю приемник. Это приятно, Сергей, очень. Ну вот и следующее сообщение. После того, как я услышал о том, что вы жалуете двух персонажей с MTV, мое отношение к вам поменялось, так как я думал, что ваш моральный и умственный уровень несколько выше. Сергей, я этих двух персонажей обозвал истеричными кошелками совершенно сознательно. Если вы внимательно посмотрите, как они ведут свои программы, вы поймете, что как-то судить даже о суслике, к примеру, о моральном облике суслика нельзя, если он отвернется от этих двух вы понимаете, да? Вот. Так что я считаю, что тут я совершенно прав. Если вам нравятся две истерички, грустно мне это. Видимо, скоро у вас, тогда вы подсядете на просмотр этой рулетки «Колеса чудес» с Ермоловой. И начнете слушать «Мисс Руля». Приходит на пейджер 913-29-29 для абонента Монаранси. Ваши тут всяческие письмена. Вот Сергей пишет, что он, оказывается, имел в виду Бивиса и Батхита. Дорогой Сергей, как я могу жаловать Бивиса и Батхита или не жаловать, любить их или нет? Если вы имеете в виду их как живых людей, как персонажей, да, безусловно, они уникальны. То есть по строению своего мозга, по девственно чистому сознанию. Вот. Что касается воплощение такого беспредела в искусстве, это мне нравится. Я считаю, что второго такого сериала в мире нет и не будет. Мне очень жалко, что вы не способны, подойти к данному явлению с другой стороны. А вообще было бы неплохо вам это попробовать. Я уверен, что вы бы открыли для себя кое-что новое, и вам было бы полегче, по жизни. Далее. Как я отношусь к сериалу «Секретные материалы» и давно ли я знаю группу «Анаис»? Спрашивает Илья. Илья, я не слышал о существовании такой группы. Что касается «Секретных материалов», тоже не смотрел. Я же не смотрю телевизор, потому что... А если смотрю, то без звука. Вполне возможно, что-то там такое было секретное. Далее зачитываем, что тут... День рождения 8 числа был, 8 февраля, у одного из наших. С днем рождения, дорогой. Далее. Александр, почему вы решили в самый последний момент, что Ельцин поедет в Иорданию, спрашивает Штык? Дело в том, что мы серьезно опасались, конечно, стоит ли ему это делать, но я подумал, что, во-первых, теплый климат, а вообще Восток это дело такое лечебное, вполне возможно, встряхнет немножко нашего президента, и порекомендовал ему эту поездку. И, как видите, это было не зря, то есть человек воспрял. Плюс это же грандиозная, на самом деле, тусовка. Я не хочу обидеть там иорданский народ, что послужил, конечно, трагедия. Но, тем не менее, эта трагедия случилась поводом для мощной политической тусовки. То есть люди обменялись телефонами, координатами, подарками, сделали памятные татуировки. То есть общение, прежде всего общение. Общение спасает людей от финансовых кризисов и прочих кризисов, да. Далее. Все знают, что вы авторитетный человек в области искусства, безусловно. Да, как я отношусь к группе «Сплюнь» с песней про «Орбит»? Мне эта группа не вызывает у меня отвращения, скажу прямо. Другое дело, что опасение следующее, что слишком много молодежных коллективов используют образ некой юной ПТУшницы. В общем-то, кстати, ПТУшницы в наше время, как ни странно, наиболее платежная часть населения. Я не имею в виду, что они могут заплатить там пятерочку гривна или еще что-то, но они, в общем-то, смело тратят деньги на польскую косметику, на поддельные китайские колготки и также ходят с удовольствием на концерты вот таких групп. Билеты куда стоят, кстати, не очень дорого. Там же продается пиво «Балтика», как правило. О, мне принесли в подарок пейджер, спасибо. Да не, у меня есть же. У меня есть, а что? Нет, спасибо, спасибо. Я вот просто дело в том, что мне постоянно каждый эфир дарят по пейджеру. Я потом стою их продаю на Казанском вокзале. Это коллеги это знают, и все равно меня, так сказать, подбадривают. Но это всегда приятно. Да, так вот, вот эта спекуляция на теме таких грудничков неприкаянных, которые жрут всякие колеса, там, потребляют какой-то дерьмовый, знаешь, дерьмово сваренный винт, потом вываливаются в голым видом на лестничную клетку и пугают пуделей зажиточных сограждан. Она, честно говоря, конечно, достала. На мой взгляд, это уже, ну, немножечко китч такой. Хотя я могу ошибаться. Саша, 8 февраля группе «Транквилизатор» исполнилось 2 года, пишет Риутвис. Дорогой Риутвис, когда исполнится 20, ты мне сообщи. 2 года для группы — это ничего. То есть считай, что вы еще и не родились. Бонни Нем будет сегодня звучать. В гостях я уже сказал, кто у нас будет. Далее. Может ли катастрофическое облысение нижней части тушки быть следствием вот сидения за компьютером? Но я уж тут своими словами говорю, потому что очень много сообщений приходит. Или сейчас я все-таки... Ну, в общем, знаете, не может. Дело в том, что нижняя часть тушки находится значительно ниже, нежели экран монитора. По крайней мере, вот у меня это так происходит. А с другой стороны, если вы такой маленький, что вот излучение целиком на вас лепит от макушки до пяток, тогда, конечно, но вам-то нужно, я так посоветую, что, в общем-то, смотреть на отраженный сигнал монитора, то есть поставить зеркало, сесть перед ним, так, чтобы на вас не попадало все это дело прямо, и вы опять заволоситесь, что твоя рожь. Спрашивают меня, не служил ли я как-нибудь в танковых войсках. Вы знаете, 2 недели мне довелось. Дело в том, что поступил приказ укоротить в одной. Ну, это я же давал подписку о неразглашении и так далее. В общем-то, нужно было укоротить подсобными средствами дуло. Такую металлическую палку, для тех, кто не понимает, которая торчит из башни танка. И нас, вот ударную бригаду слесарей, тогда я работал в трамвайном депо в 3-м, послали на отпил. Вот 2 недели мы производили отпил этот. И, вы знаете, кстати, нам подарили вот в подарок, как на память, вот то, что мы отпилили. У меня до сих пор 12 отпилов дома стоят, и я показываю их с гордостью. Мало того, когда парад какой-то или там демонстрация за защиту там, или за нападение, падение на какое-нибудь белое здание, я одеваю все эти обрубы на свой китель и с гордостью тоже иду на демонстрацию, гремя и громыхая регалиями. Вот так. Александр, кстати, вот композиция звучит с пластинки, которую мне подарили. Это ансамбль «Антракс» называется. Вот некоторые люди как делают, просто приносят мне еду, подарки, ботинки, в общем-то, носки зимние, теплые, спицы, дабы я вязал тут свободное время. Спасибо, спасибо вам. Вот мы слушаем песенку «Антракса». Сейчас снова тут буду зачитывать ваши сообщения. Правда, их очень, опять же, много приходит. Почему в твоей передаче постоянно вклинится какой-то мальчикообразный голос, несущий... Сейчас, извините, просто постоянно пиарится. В общем, речь идет о выпусках новостей. Дело в том, что, безусловно, мы, являясь организацией гуманитарной прежде всего, то есть, как и любая радиостанция, должны освещать жизнь тех людей, которые, как нам кажется, должны существовать безбедно. К ним относятся и политики. В основном, вы же понимаете, что они ничего не решают реально, но положено в каждой стране иметь политиков. Иначе как-то, если все будут заниматься делом, то, ну, будет это некрасиво выглядеть в глазах остального мира, где, как правило, 20% населения тунеядцы, то есть такие в галстуках, с портфелями, сидящие в думах и прочих всех этих делах в правительствах. Поэтому и мы каким-то образом создаем им определенный имидж, понимаете? Фисюков интересуется. Сегодня, говорит, у вас хорошее настроение. С чем это связано? Действительно, никаких видимых факторов нет, потому что погода жуткая и, в общем-то, ну, я, как сказал, подарки греют мою тушку. Я же очень алчный человек, очень жадный. Сам я никому ничего никогда не дарю, дарить не буду. Дорогие, давайте договоримся, что заявочки ваши я не выполняю. Звоните на базовую радиостанцию. Я не буду отрывать задницу, бежать искать группу ДК, хотя ее очень люблю, или веселые картинки и все остальное, потому что это выше моего, да, выше моих физических сил. Только что исполнял свое произведение группа по... Вот, как я сказал, «Антракс». Слушайте внимательно. Вот интересное сообщение от некоего Андерсона. Как, Александр, вы относитесь к группе «Аэрошмидт»? Ну, это, понятно, ошибка операторов, но смешно. И далее. Александр, кто вы, дорогой Андерсон? Зовите меня просто «Масса». Вот, к группе «Аэрошмидт» я, ну, скажем так, отношусь не с очень большим почтением, потому что как-то... клонированный весьма неудачно Мик Джаггер, меня не радует. Анне Герасимовой да привет, я передаю, жалко мне, что ли. О истории создания сборника песни «Партийца» рассказывать крайне долго, к тому же я не музыкальный журналист, мне это не интересно, мне важен продукт. Далее, как я уже сказал, гость у нас Антон Платов, автор книги о рунической магии, и мы будем с ним вести беседы, ну и не только о рунах, я думаю, вот, и о предметах прочих, мы тут тоже кое-что рисуем, постоянно пишем и так далее. «Волшебный лес» Павла Молчанова, безусловно, прозвучит, но дело в том, что я оставляю эту пластинку на какое-то трудное время, которое, несомненно, наступит рано или поздно. Тимур Мамедов интересуется. Я, говорит, что-то не понял. Программу «Основу» закрыли. Насколько я знаю, Тимур, там периодически сдвигается эта сетка. То есть, если показывают какой-то дебильный фильм, то их, ну, переносят на следующий раз. Хотя ничего не могу сказать, не уверен. Двухтомника полного собрания сочинений Владимира Сорокина у меня, к величайшему сожалению, нет. Но, тем не менее, я благодарен вам за информацию. Как говорится, будем искать. Потому что, на мой взгляд, это очень серьезный дяденька, который одарен, скажем так, и одарен серьезно. Так, дальше. Да, психотерапевт Черепахин. Олег, безусловно, у нас появится рано или поздно в программе. Просто сейчас он приболел гриппом. В клубе «Юту» вот просят объявить 25 февраля. В четверг выступит психорокабильная группа «Ментрейтерс». Илья просил передать. Илья, я не слышал эту группу, верю тебе на слово. Далее. Вот такое сообщение от человека, который ранее был финансистом, а сейчас его одолевают, в общем-то, базедовые. И дословно сейчас я постараюсь найти, как он тут передал. Очень действительно мне нужно было взять второе устройство, этот пейджер, чтобы как-то в четыре руки. Дело в том, что вы знаете, у меня четыре руки, я очень ловко и ногами могу тут так. Нет, ну не найду. В общем, одолевают нашего бывшего финансиста, там, Базедова и прочее, и он просит поставить что-нибудь противовесом. С радостью это делаю. Кстати, вот с этого же сборника песни «Партийца» пьеса.

Александр, меня не удовлетворяют записи аудиокассет, выпущенные на зоне. Существуют ли цифровые аналоги? И я с трудом понимаю, о чем вы спрашиваете, честно скажу. Но думаю, что то, о чем вы спрашиваете, вряд ли существует, конечно, что-то на цифровых носителях, поскольку в связи со всеми, со всем известными событиями финансовыми сейчас нет смысла выпускать компакты никакого. Я, к сожалению, также не знаю, что за концерт 15 лет как один день. Прошу меня простить, я совершенно не образованный в этом смысле человек и не тусующийся. Далее вот вопрос. Где можно приобрести мой портрет или на худой конец статуэтку, так как изображение в паспорте и в носках не очень устраивает Лену? Лен, дело в том, что сейчас мы планируем наладить большой выпуск наклеек автомобильных с моим лицом, но сразу могу сказать, что она будет выполнена тоже шутливо, знаете, шутливая подделка, то есть лицо мое будет как бы расплющено, а стекло, вот, об лобовое, и тушка, она будет тоже маленькая, вся в крови, то есть как будто бы я вот летел на крыльях, а вы меня, собственно, сбили, я распластался по лобовому стеклу, так что там будут идти трещины. Пока что вот изображения мои на этом ограничиваются, но я думаю, вас это повеселит. Далее я... Руслан вот интересуется, видел ли я Александра Эвскляра в ОСП-студии. И сейчас, прошу прощения, тут прям очень много вопросов. Я так по частям буду, да. И не собираюсь ли я пригласить в передачу Шуру Каретного? Руслан пишет. Руслан, честно говоря, не в курсе, кто такой Шура Каретный, а телевизор я не смотрю. К тому же, когда я вижу какое-то подобие КВН, мне... Сами понимаете, рвотные рефлексы начинаются. Все наше новое русское кино испорчено КВНом. Все наши практически рок-коллективы испорчены КВНом. И, в общем-то, это преступление против России. Само понятие КВН. Я не курю. Сразу хочу сказать, я вам не советую, потому что вы тем самым даете кому-то зарабатывать, а нужно зарабатывать самому. Да. Птицу покрупнее просит пригласить в нашу программу политика, поп-звезду или чиновника-бюрократа. Вальковский интересуется. Ну, кто вам сказал, господин Вальковский, что это птица покрупнее? На мой взгляд, это люди, как я уже сказал, которые являются марионетками. Они ничего не стоят, сами по себе ни на что не влияют. Так же, как и их жизни. Если они прекратятся, не дай бог, конечно, резко, то через 5 лет о них никто не вспомнит. Тем более о современных политиках, бюрократах и поп-звездах. Гон заинтересуется, уважаю ли я канал Муз-ТВ, его ведущих. Но вообще, насколько я знаю, сейчас осталось 3 всего. Значит, вот этот вот, где истерички, потом вот этот по 6-й кнопке, которая вся была, там такой паренек бритый ведет. И вот то, о чем говорите вы. Честно говоря, с трудом это все различаю, потому что везде это одинаково молодежно. Конечно, MTV выделяется в положительную сторону именно благодаря уникальным персонажам, то есть о которых вы знаете, Бивиса и Батхита исключительно. Так, вот длинная телега, сейчас я позволю себе начать. Дорожайший Саша, почему наши отечественные музыканты, выступавшие раньше в стиле «андеграунд», достаточно уважаемые в 70-х годах, пьют шампанское со всякими тварями на телевизионных каналах. Куда ни переключи. А ведь могли бы сниматься в наших отечественных сериалах. Михаил из теплого сцена. Михаил, во-первых, знаешь, выступавший раньше в стиле андеграунд. То есть андеграунд это было вынужденное явление. Это же, значит, официально непризнанный, значит, никому не нужный. Назовем так. Если люди выбрались из этого образа жизни, это хорошо, на самом деле. А музыка не имеет ничего общего с андеграундом. Такое дебильное понятие. Мы в глубоком андеграунде. Да просто потому, что вы засранцы, и вы никому на широкой публике не нужны, я вот так считаю. Есть понятие independent, то есть не зависимость. Вот, а андеграунд — это все дерьмо, которое придумали люди бесталанные и, скажем так, неумные. Саша, тусовался с тобой на пушке и на плешке. Почему ты побрился и слушаешь солнечную музыку, а не хард-рок? Пишет Батхедов Ботсон.
Ну, на пушке ну, я тусовался два раза после того, как я удачно взял две барсетки. Я перестал там тусоваться, а побрился именно потому, чтобы дальше тусоваться на плешке. Потому что если у меня длинные будут волосы, как раньше коса, ну, вы помните, у меня коса до попы с бантом, то есть за что хватать. Можно схватить, раскрутить и выкинуть. Это опасно для здоровья. Так что советую вам тоже постричься. К тому же снег-то падает на плеш, тает и идет пар. И меня видно издалека. То есть идет такой человек, и над головой у него столб пара. Все, естественно, шарахаются.

913-29-29, абонент Монморанси. Также 203-19-22, прямой эфирный телефон. Сегодня мы будем тоже, я думаю, по нему общаться. Адрес в интернете www.laertsky.com. Так, дальше читаем объявление. Саша, я ворую куртки в школьных раздевалках. У меня их накопилось слишком много. Куда их можно сбыть? В принципе, можно сшить из них туристическую палатку, потому что мы так и делали. Палатку продать гораздо проще и выгоднее, нежели торговать вот, ну, так скажем, в рознице этими куртками, потому что большинство из них потрепанные, за исключением детей богатых родителей. Далее. Когда у меня появится негритянский диджей Zoom в гостях, интересуется батька Махно. Это не негритянский диджей, это наш с вами соотечественник. Появится он обязательно, по крайней мере, нужно просто немножко подождать. Оказывается, 15 лет как один день посвящен 15-летию творчества группы «Алиса», пишет Руслан. Хороший ансамбль, очень мне нравится. И, в общем-то, ну и другое дело, что я так вот, мне уж тут тоже сказали, что это будет где-то, видимо, в Олимпийском. То есть помещение большое, там могут затоптать, побить, еще что-нибудь может случиться. Я предпочитаю помещение, где собирается не больше 4 человек. Причем желательно, чтобы 2 из них были девки. Далее, мы игнорируем, вот Игорь Волков все пишет со своими ульями на антресолях. Игорь, проснись, дорогой, мы эту тему обсудили уже передачи 4 назад, еще до Нового года. Телевизор стал часто показывать группу пляшущих женщин. Хотел бы спросить у вас, как у известного продавца живого товара, является ли это репетицией будущих... Извините, тут опять все перебивается. Репетицией будущих заремов где-нибудь в Ираке, интересуется Татьяна Буланова. Я просто не знаю, что такое зарема, но это уже не репетиция, это уже вот оно и есть, уважаемая Таня. Далее. Вот Харрис прислал интересное сообщение. Александр, вы постоянно ссылаетесь на свою тупость. Прослушав сегодняшние песни и ваш идиотский треп, я понял, что так оно и есть. Спасибо, Харрис, зато я, если, например, роняю там, или сжираю варенье, или выпиваю чужое пиво, я говорю, что это сделал я, в отличие от тебя, а ты все время говоришь, что это сделал Сережа, и показываешь вот пальцем на ближайший лес почему-то, за что получаешь пинки. Я, по крайней мере, честный человек. Да. Далее. Как можно попасть на нашу программу? Пишет Андрей. В другой момент я бы сказал, что нужно прислать мощные там свои все данные, измерить себя, все диаметры и прочее, и помыть автомобиль, на который я ткну пальцем. Вот. Но Андрей зашел с другого конца. Он предлагает помочь мне в финансовом бюджете. Давайте договоримся так. Вот сразу после помощи, которая должна выражаться в круглой такой сумме, мы обсудим вот ваше предложение. Можете появиться тут, посидеть молча. Заодно помыть машину, кстати. Олег с Таганки интересуется. Недавно, говорит, видел БГ на МТВ. Как я к этому отношусь? Олег, это его работа, во-первых. Во-вторых, такие люди, как Гребенщиков, вот за свои прошлые заслуги в данный период могут сделать вообще что угодно. То есть могут у Кремля даже показать задницу голую. Ладно, до новостей у нас буквально 3 минуты, песня, а затем мы начнем разговор с гостями.

Буквально через несколько секунд мы начнем беседу с нашим гостем. Вы можете присылать для него ваши вопросы на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. И несколько позже мы будем с вами общаться в прямом эфире на 203-19-22.

0: И под этим блаженные звуки, которые издает смуглый парень на палке, на которой натянуты струны, сам он одет в белый балдахин, и называется вся эта конструкция «Шадид Парвез». К нам его привезли из индийского посольства специально для того, чтобы он озвучил нашу беседу с нашим сегодняшним гостем. А я представляю Антона Валерьевича Платова. Антон Валерьевич Платов, автор книги по рунической магии. Здравствуйте, Антон Валерьевич, я рад приветствовать вас. Вас не смущает наш гость индусский?
1: Да нет, конечно.
0: Вот эти благовония, они создадут нам тоже определенные...
1: Напротив, очень приятно.
0: Да, я хотел вас попросить, прежде чем мы начнем углубляться в тему, дать такую краткую справку нашим радиослушателям о таком вообще явлении, как руны. То есть что это, чтобы люди имели представление о теме нашего разговора. К тому же мы с вами выбрали весьма удачный момент для обсуждения данной темы в свете последних событий на почве гонялого за ведьмами.
1: Да. Вот, вы знаете, Саша, такой любопытный момент. Мне довольно часто задают этот вопрос. Вот так вот вкратце, очень кратенько определить, что же такое руны. И вот, наверное, надо было уже давным-давно выработать какой-то такой вот стандартный, краткий формальный ответ. Но как-то все вот то ли руки не доходят, то ли тема такая слишком большая и сложная. Как-то все не получается так вот коротко и ясно это сформулировать. Но я попробую с тем, чтобы потом... По мере того, как будет идти наша беседа, мы, возможно, затронем какие-то разные области и поподробнее все обсудим. Но если очень коротко, то, скажем так, руны – это древний северный священный алфавит, в котором каждый из знаков имеет определенное магическое значение, определенную собственную магию. Ну и, скажем так, условно для ознакомления, возраст этого алфавита около 2000 лет. Примерно 2000 лет назад он появился на севере Европы, в Скандинавии. И вот на протяжении этих 2000 лет у него была довольно богатая и бурная история. Местами похожая на детектив, местами на волшебную сказку. Ну вот если очень коротко, то, наверное, можно так сформулировать.
0: Понятно. И сейчас, я думаю, мы начнем подкрадываться.
1: Окей.
0: Да. Вот вы сказали, что 2000 лет назад был создан этот алфавит, опять же, в Скандинавии. Это немножко странно, потому что у нас в России как-то, ну, принято считать скандинавов такими людьми. Ну, понимаете, есть даже такое понятие «скандинавский рок-н-ролл». То есть он очень техничный, но одновременно совершенно без души исполняется. Как на ваш взгляд, вы же наверняка еще имеете образование историка, как могло получиться так, что вот там у них, у этих белобрысых людей, вдруг зародилось нечто, на что в дальнейшем вот опираемся мы в каких-то своих магических изысках?
1: Ну, во-первых, я ничего не имею против того, что они белобрысые, и даже немножко напротив.
0: Я тоже, да.
1: Вот, это во-первых. А во-вторых, зародилось-то это не там, зародилось это гораздо раньше и в других местах. Ну, не будем вдаваться, наверное, в такие глубокие исторические подробности. Но, тем не менее, я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие вот такого вот сурового, скажем так, образа и немножко суховатого образа скандинавского человека и того, что именно там появились руны. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, что... Ну вот я говорил, что здесь сложно как-то так вот сразу за один раз дать четкое определение. Дело в том, что это просто наиболее известный, скажем так, взгляд на руны, то, что это скандинавские знаки магические. На самом деле рунами пользовались не только скандинавы, но и континентальные германцы, и в том числе и славяне. Это отдельная любопытная тема, мы можем немножко подробнее на ней остановиться. Вот. Так что, собственно, это явление такое общего европейского масштаба. Так что вряд ли здесь есть какие-то такие сложности со скандинавским характером.
0: Тогда еще вот меня тревожит вообще ситуация вокруг вот всех этих предметов, имеющих под собой некую такую ну, магическую, назовем это так, энергетику, да, загадочность определенную. Вот если вы заметили, считается тем магичней и загадочней, чем древней. То есть вот 2000 лет этим рунам, говорят люди, неспроста. Значит, действительно, там, мудрость веков и так далее. А вот как вы считаете, в наше время наши современники создают что-то такое, что через 2000 лет будет, ну, хотя бы достигнет уровня вот нашего понимания вот этих древних рун? Или все-таки настолько вот иммунная система человека изменилась, мутировала, что наши современники уже не в силах ничего сами создать, а в силах только как-то анализировать и пользовать то, что сделали их далекие предки?
1: Ну, через 2000 лет и посмотрим. Но это так, шутка. А на самом деле, вы хорошо поставили вопрос. Дело в том, что, ну, во-первых, сразу нужно сказать, что руны и руническая магия, как таковая, это только один такой маленький, пусть важный, но, тем не менее, только один из аспектов такого большого глобального явления, которое мы называем сакральной традицией или магической традицией Европы. И вот если говорить о традиции в целом, то нужно сказать, что большинство людей, которые работают сейчас в этой области, исследователей, авторов, дело в том, что здесь принят такой, скажем так, постулат. Именно постулат, поскольку он непроверяем, наверное, недоказуем, но используется всеми. Постулат о том, что действительно некогда был, скажем так, было такое время, когда знаний было больше, они были доступнее, а потом понемножечку все это угасало. И вот именно с этим связано, наверное, наше такое стандартное мнение о том, что вот чем древнее, тем магичнее и волшебнее.
0: В принципе, все вот, ну, подобные знаки, я так буду называть их немножко, чтобы было понятнее, вот именно знаки, да, они являются, ну, определенной геометрической фигурой. То есть начертание их человеческой рукой, видимо, вот и превзносит в них какую-то энергию. С другой стороны, я, например, заметил, что я вот когда там, ну, у меня там какие-то аномальные состояния тушки или там, ну, что греха таить, бадун какой-то, да, или там, ну, просто неуютно, я рисую определенный знак в задумчивости на бумажке, я не буду говорить, какой он, и чувствую какое-то странное успокоение. Во-первых, этот знак достаточно, как ни странно, сложен для вырисовывание, то есть он отбирает вот какую-то энергию. С другой стороны, отбивает, я так понял, энергию дурную, да? Вот, можем ли мы в связи с этим считать основными соперниками вот этих скандинавских рун все-таки глубоко уважаемых японцев, которые, ну, известно же, что их вот самураи, они там должны и пляски плясать уметь, и яйца варить вкрутую так, чтобы те не треснули, вот, что-то, и писать вот свои иероглифы. Это же у них целое искусство. Вот он сидит спокойный, даже есть у нас в Белоруссии такая поговорка, спокойный, что японец. Да, вот он сидит и рисует. Насколько, на ваш взгляд, вот, ну, противодействие, вероятно, между скандинавскими рунами и, вот если все-таки мы назовем иероглифы тоже рунами, ну, как-то условно, да, между восточными вот этими делами? Ну, это же действительно так. Они же несут, в принципе, разную энергетику.
1: Разную.
0: Да, вот как простому парню вот из рабочей семьи разобраться, чему отдать предпочтение, в принципе?
1: Интересный вопрос. С одной стороны, я должен здесь ответить и да, и нет. Потому что, с одной стороны, да, конечно, это разные вещи. И, ну, если пользоваться такими терминами, да, северные руны и восточные иероглифы несут разную энергетику. Хотя термин такой... энергетика. Ну, ладно.
0: Ну, да, он скользкий, мне тоже не нравится, но просто не придумали вот другого как-то.
1: Окей, ну, пусть будет энергетика, не суть важно. И, с одной стороны, да, это разная энергетика, и здесь много разных вещей, в том числе и геополитические вещи, и геомагические, скажем так, и другие. С одной стороны. С другой стороны, и то, и другое, это у восточной и у северной традиции есть много общего. Прежде всего то, что и то, и другое – это традиция. Традиция, которая уходит глубоко-глубоко, далеко-далеко, вглубь времен. Вот это вот их роднит. А что касается, как простому советскому парню выбрать, что же, чем же ему заниматься? Ну, я думаю, что если у него есть потребность заниматься, такая настоящая глубокая потребность, то у него нет вопроса о том, чем заниматься. Потому что если потребность есть, то она всегда на что-нибудь направлена. Это во-первых. А во-вторых, ну, здесь, конечно, есть момент, скажем так, того, что роднее. Потому что я, например, японцем себя никогда не ощущал. Я ничего не имею против японцев. Но, тем не менее, я европеец, и мне европейская традиция, естественно, ближе. Например. Хотя, возможно, и другие точки зрения, конечно.
0: Понятно, я совершенно согласен с вами. Ну, это я просто спросил, потому что они же существуют реально, ну, мне конечно. Было интересно.
1: Кстати, здесь можно добавить. Вот вы хорошо упомянули самурайскую традицию. Вернее, самурайскую культуру, наверное, или культурную традицию. Дело в том, что у нас-то в Европе и на северо-западе Европы, я понимаю, под северо-западом вот всю совокупность народов, которые мы сейчас называем нордическими, это, я только прошу не путать, с мгновениями весны, там был такой момент характера нордический и так далее. Вот. Под нордическими народами мы сейчас понимаем скандинавов, собственно, германцев в целом, славян, балтов и кельтов. Вот если говорить о нордических народах, то у них ведь давно-давно, ну, собственно, даже не так уж и давно, 1500-2000 лет назад была своя культурная традиция, которую мы сейчас, к сожалению, почти не помним. Она была очень мощная и очень интересная, и ничуть не менее сложная, чем восточная традиция. Та же культура, скажем так, использования рун, она в чем-то она была похожа на культуру восточной каллиграфии, скажем так. И вот вы называли несколько искусств, их на самом деле, конечно, гораздо больше, которые обязательны для самурая. Нечто похожее было и у нас на северо-западе. Так что здесь сравнение, оно здесь хорошо идет.
0: А вот вам не проходила в голову такая мысль, что 2000 лет назад, я думаю, в Японии, уже существовала тоже культура самурайства, так я сказал, сокращенно КС мы это называем, да. Вот. 2000 лет назад не было никаких средств передвижения, то есть люди не могли там как-то преодолеть 200 километров без каких-то сложностей. Но вот в разных уголках Земли появилось стремление населения этих уголков к вот созданию своих рун. То есть на подсознательном уровне. Почему это произошло? Как это могло быть? Кто это принес? То есть, может быть, действительно тут не обошлось там без него, скажем, или вот без них. Они же постоянно везде мелькают. То есть, либо он там постоянно светом дарит, либо они на наскальной живописи. Потому что не может сразу одна такая идея прийти просто разным народам. А это же одновременно, я уверен, где-то было. Как, откуда?
1: Да, ну, здесь, во-первых, нужно учитывать, что и то, и другое, это, наверное, явление такого характера общечеловеческого. Здесь, если мы в эту сторону двинемся, то мы пойдем к психологии бессознательного и так далее, и так далее. Вот в такие области. Это может отсюда вылезать, например. Вот. И, в общем, мне кажется, что здесь нет ничего странного в том, что традиции, в том числе сакральные традиции, культурные традиции разных народов, они похожи не какими-то деталями, а похожи вот своей такой внутренней сутью, внутренним настроем, если так можно сказать. Мне кажется, это довольно естественно.
0: В нашем современном мире, опять же, такие у меня резкие перепрыжки происходят. У нас была такая девочка в школе Перепрыжкина. Оксана ее звали Перепрыжкина. Ну, я не буду о ней рассказывать. Она ходила на руках очень ловко. Почему-то ее этому никто не учил. На самом деле она была очень тучная. В то время уже она, это был третий класс, она уже весила, по-моему, около 60 килограмм для девочки. Это и при этом ходила на руках ловко. Да. И поэтому звали все Перепрыжки. Настоящая фамилия ее была Лидия, как ни странно. Оксана Лидия. Ну, неважно, речь не о ней. В современном нашем мире появляется огромное количество знаков, которые... Ну, вызваны появление их, связано прежде всего с процессом технотизации общества, то есть введением компьютеров, введением интернета, введением автомобилей. Ну, к примеру, ведь еще лет, может быть, там 150 назад никто не знал, что такое знак кирпич, или там поворот налево запрещен и так далее. Или вот знак доллара знали. Кстати, вот сейчас уже отгадали, что я рисую знак доллара. Действительно, я очень алчный, он меня успокаивает. Можем ли мы считать эти знаки современными рунами? но ведь они оказывают воздействие на человека, запечатлевают в его память, как вот с внешним миром, тот же кирпич, а ребенок видит его, я вот в свое время выходил.

0: кажется, пишет наш постоянный радиослушатель Татьяна Буланова.
1: Ну, я, к сожалению, не очень помню, какой там значок.
0: Я тоже, но я верю от ассоциации человека.
1: Ну,
0: просто,
1: может быть.
0: А ведь можно изобрести, я к тому это виду, можно изобрести какой-то значок, который, если будет маячить постоянно перед очами, в общем-то, грудников, то они могут озвереть, растоптать, порвать, побежать куда-то. То есть начнется массовое безумие. То есть вот на это тоже нужно обращать внимание. На некрасивые предметы в магазинах, как-то Барби, фашистская целиком кукла, уничтожающая все светлое, доброе в ребенке, как-то плачущие всякие куклы с дебильными пластинками, да, и прочее, вся эта панихида. Ладно, сейчас... Нет, неправильно сказал. Ладненько, да. Сейчас начнем от слух телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание к вам беспокоит. Вы как-то волнуетесь, по-моему, уважаемый.
2: Да нет.
0: Нет, по-моему, волнуетесь.
2: Да нет, это у меня голос такой специфический.
0: А, понятно, тогда голос.
2: Антон Валерьевич, будьте любезны, скажите, во-первых, имело ли какой-нибудь мистический смысл изъятие из гражданской азбуки большевиками ряда символов, ну там ясь, ижица,
1: да,
2: и так
1: имело.
2: Далее? И вот почему, например, буква «И» латинская сохранилась в белорусском языке, а та, которая вот как русская, как латинская «У» ушла, а в русском, наоборот, вот это как латинская «У», как буква «И» считается. Это первый вопрос. И второй вопрос следующий. Церковно-славянская буква «Я», вот этот символ магически что-нибудь с собой несет, то есть это куполочек, внутри него галочка.
0: Ну, да. Спасибо. До свидания.
1: На первый вопрос, имело ли мистический смысл изъятие из азбуки аэда символов. Да, имело. Это сложный вопрос. Мне не хочется особенно много о нем говорить, но даже в самом простом, при самом простом взгляде, упрощение без необходимости алфавита – это, маленькая диверсия против национальной культуры, условно говоря. Вот. Это то, что касается первого вопроса. То, что касается, почему в разных алфавитах сохранились разные буквы, разные варианты букв. Мы, конечно, уже говорили, что случайности не бывает. Вот здесь-то как раз, мне кажется, в определенном смысле можно говорить о случайности или, по крайней мере, о некоторой доле случайности. Вот это то, что касается этих вопросов. И насчет церковно-славянской «Я», да, это хороший знак. Это очень старый знак. Он встречается в некоторых отдельных рунических системах. И вполне может быть, я не могу этого точно утверждать, но вполне может быть, что он принадлежит к тем символам, которые когда-то были задействованы при создании кириллической азбуки, или точнее кириллических азбук, был заимствован из каких-то рунических систем. Может быть, не напрямую, но здесь может быть связь, скажем так. Хотя конкретнее говорить сложно.
0: Понятно. Антон Валерьевич, все-таки мы не будем забывать про то, что нам сюда приносят, пишут всячески. Вот интересный вопрос от Андрея Николаевича. Что означает... Сейчас прошу прощения. А что означает значок земли израильской? Ну, понятно, о каком значке идет речь.
1: Ну, что он означает? Прежде всего, это государство символика Израиля. По крайней мере, на данный момент.
0: Я, кстати, как-то тоже думал, что...
1: Вот это он означает. Вот. Кроме того... Да, это тоже один из очень древних символов. Магических символов, несомненно. Что он означает? Это очень сложный вопрос. Здесь есть очень много разных трактовок. В целом можно сказать, что... Любопытная штука. Дело в том, что у нас на севере тоже есть знак, состоящий из двух треугольников. Поскольку вот эта вот гексаграмма, она как бы в большинстве случаев трактуется как два треугольника, совмещенные, наложенные друг на друга, вот с разворотом на 60 градусов. Вот. У нас на севере тоже есть символ, состоящий из двух или из трех треугольников, но соединенных другим образом. Они соединены так, что они переплетаются друг с другом и образуют совсем другую фигуру. Но это сложно на словах говорить. Этот символ называется «валькнут» или «узел павших» иногда еще он называется. Вот. Почему у нас здесь

0: вот эти треугольники соединились таким образом, а там у них на юге другим. Но это сложный вопрос. С чем он конкретно связан? Ну, с какими-то особенностями мышления, быть может. С какими-то вещами бессознательными.
1: Вероятно, и с климатом тоже. Это очень...
0: Ну...
1: Так. Далее. Ой, сколько тут много всего. Вот такой вопрос. Он, конечно, несколько странен, но тем не менее. С нашей с вами точки зрения, Владимир Ильич на комсомольском значке агрессивный или жизнеутверждающий? Я просто не помню, к сожалению, если вы как-то...
0: Да, вы знаете, я как-то вот тоже не помню. Я помню Владимира Ильича на октябрятском значке.
1: Я тоже помню.
0: Там он был такой кудрявенький.
1: Да, демонический. Вообще никакой, не агрессивный.
0: А вот на комсомольском как-то не помню.
1: Тоже не помню. Ну ладно, да, вот такой вопрос. Вопрос к Антону Валерьевичу. Антон Валерьевич, в какую сторону должны быть загнуты ну вот эти вот...
0: Да, ну, свастики.
1: Да.
0: Понятно.
1: Потому что, то есть, вот даже тут не так. Так, в какую сторону должны быть повернуты концы, я прям цитирую, настоящего фашистского креста. Спрашиваю потому, что многие на этом спекулируют и делают неплохие деньги. Кстати, совершенно правильно. Кто не попадя пользуется этим знаком, вот мы и лишаемся...
0: Дело в том, что это такой вопрос тоже из разряда стандартных. Дело в том, что в самой традиции, в магической традиции, если брать действительно древние магические рисунки, то там мы встречаем свастику обоих типов, то есть развернутую в обе стороны. То, что касается Третьего Рейха, дело в том, что там все было гораздо хитрее, чем мы привыкли считать. Там также использовались обе свастики в разных организациях Рейха немножко по-разному. Вот, то есть здесь, ну, то, что касается просто настоящей фашистской свастики, это надо посмотреть хронику и увидеть, в какую сторону они там завернуты.
1: Черно-белую, да.
0: Вот. Ну, вот в целом так.
1: Ну, понятно. У меня тоже будет интересный потом вопрос. Просто давайте сейчас буквально на секунду прервемся.
0: Конечно.
1: Мне нужно там в коридоре поднести. И продолжаем беседу с Антоном Валерьевичем Платовым, автором книги по рунической магии. Так, такие тут вопросы очень

0: заваливают. Ой, ой, так, ладно, сейчас сперва вот этот тогда тут только что пришел. Хороший вопрос к гостю. А не занимались ли вы расшифровкой крипского диска? Модно сейчас говорить диска, который, несомненно, написан руническим письмом. Как вы относитесь к существующим вариантам перевода, а также к теории, что это древнейший русский алфавит? Профессор, между прочим, спрашивает.
1: Замечательно. Имеется в виду, вероятно, фестский диск, ну, насколько я могу предполагать по этому сообщению. Вот. Он написан, очевидно, не руническим письмом, по многим причинам. Во-первых, потому что он написан слоговым письмом, а руническое письмо алфавитное. Во-вторых, потому что... Если тот, кто писал, видел фестский диск и видел руны, то он, наверное, знает, что там общего мало. Вот. Как я отношусь к существующим дешифровкам? Я к ним никак не отношусь. Вот в учебниках по лингвистике есть такой замечательный пример. Штук 5 переводов фестского диска на надписи на фестском диске на современные языки. Там что-то я видел на болгарский, на современный русский, на китайский еще какой-то. Вот. То есть его можно, поскольку длина надписи очень короткая, его можно перевести на любой язык, будь то древний или современный. Поэтому, в общем, я отношусь, скажем так, критически к существующим переводам.
0: Ну, естественно, потому что даже говорят, что они и сами переводят то, чего не существует, чтобы заработать. Думают, да, я изобрету какой-нибудь там это самое и переведу, напишут от себя. Ну, как с детективными романами.
1: Кстати, бывает.
0: Безусловно. Это мошенничество высшей воды. Но, с другой стороны, это хорошо. Я уважаю людей, которые угоняют 600-е Мерседесы, а тех, которые грабят Жигуля, бедные, это, конечно, дебилы, слабоумные. И их нужно ловить, на мой взгляд, и посылать на пересадку органов. То есть вот не в тюрьму сажать, а просто что-то вырезать. Ну, то есть за вандализм там, понимаете, да? Там за сломал дверь в подъезде грудничина, ловится, вырезается почка и пересаживается нуждающимся. Я думаю, будет хороший порядок. Вот вопрос такой к вам. Антон Валерьевич, как вы относитесь к христианской церкви после того, что она сделала с культурами древними и самобытными, уничтожив большинство первоисточников или жутко исказив их? Именно к церкви, как к организации, а не как к христианско-философской системе, интересуется господин Еремин.
1: К христианской церкви, как к организации, я не отношусь. Скажем так. Вот, никак не отношусь.
0: В общем-то, любая организация, она подразумевает под собой, ну, почему люди идут в организацию, потому что с точки зрения индивидуальной они убоги и чувствуют себя в стадии как-то увереннее. Это плохо.
1: Ну,
0: то же самое, что демонстрация. Чем-то отличается массовая демонстрация от любой другой организации. Если, конечно, организация создана для того, чтобы заработать денег, как, например, многочисленные мои благотворительные фонды, это понятно. А когда под этим что-то другое? Да, ну, а насчет тут философской системы? Какие-то есть у вас?
1: Насчет философской системы? Ох. Это из разряда тех вопросов, что, знаете, вот как любимый вопрос Карлсона. Ты перестал пить коньяк по утрам? И так не ответишь, а эдак не ответишь. Вот. Ну, в общем, я спокойно отношусь к христианству как к философской системе. Вот. Хотя она во многом противоречит традиционной философской системе, традиционной магической системе. В чем-то есть и совпадения, хотя их меньше. Вот. Ну вот, но в целом, если говорить о моем личном отношении, то оно, в общем, довольно спокойное.
0: Да, я как-то тоже в последнее время с приходом такого возраста как-то зрел и очень терпим стал ко всему. Я замечаю это. Вот Лена тут заходила, интересовалась. Скажите, пожалуйста, говорит, означает ли что-то такой знак, как муха на пальце? Александр считает, что это что-то веселое, оптимистическое. Ну, это я поясню просто. У вашего покорного слуги есть пластинка, называется «Повод для оптимизма», где на пальце сидит муха. Вот. И Лена придирается к художественному оформлению данной пластинки. И я поясню, дело в том, Лена, что пластинку, то есть обложку для пластинки делал базитолог наш. И он не слышал даже материала, когда делал вот художественное оформление, но я был дико удивлен, когда, то есть он как-то это прочувствовал, видимо, там начинается пластинка с цитаты из книги одного писателя, где телега такая, что мухи усаживались на мне так плотно, что не оставалось свободного места. Ну и дальше там идет. То есть каким-то образом человек проинтуичил этот момент, и я решил оставить этот вариант обложки только поэтому. Я думаю, я исчерпывающе ответил. И снова к телефонным звонкам, да, Антон?
1: Хорошо.
0: Валерий Ильич, ладненько. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Вы нервничаете, видимо. Вы собираетесь с духом, и прямо как только я вывожу, начинаете говорить. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Антону Валерьевичу будут два вопроса.
0: Давайте.
2: Вот сегодня о Третьем Рейхе много говорил.
0: Не очень много. То есть...
2: Ну, я имею в виду просто о символах. Uh-huh. Мне как раз хотелось бы по поводу символа эсэсовских дивизий, сдвоенная молния, имеет она какое-то отношение к руническим. И второй вопрос немножко по поводу Гурджиева, чтобы рассказали. Достаточно такой странный человек, знакомец Сталина. В то же время, насколько он приложил к этой магической символике свою руку в Третьем Рейхе.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Хорошо. По поводу первого вопроса. Ну, во-первых, сдвоенная молния, как вы ее назвали, да, это рунический символ. Это сдвоенная руна победы. Она, правда, была не символом дивизии СС. Каждая дивизия СС имела собственную руну отдельную в качестве символа. А сдвоенная руна победы была символом СС в целом. СС как магического ордена, как он, собственно, и создавался. Да, в целом, конечно, то, что касается СС, это, ну, как я уже сказал, это целиком магическая организация, которая, конечно, создавалась очень продуманно с этой точки зрения. Ну вот можно привести такой факт, например, что до 40-го года включительно каждый офицер СС проходил специальную подготовку по рунической магии, по рунической символике. Вот, и, конечно, руны, если руны в целом в Третьем Рейхе использовались очень широко, то в СС, конечно, это было особенно широким это использование. Вот, это по первому вопросу. По второму вопросу, я не думаю, что я могу сообщить что-то касательно Гурджиева, что-то такое, что нельзя было бы почерпнуть в общедоступной, скажем так, литературе, в общедоступных источниках. И не считаю себя ни особенно поклонником Гурджиева, ни специалистом по нему. Так что предпочту на этот вопрос воздержаться от ответа.
0: А вот личность такого персонажа, как Адольф Гитлер, с точки зрения вот, магии, он все-таки был жертвой? Или...
1: Чьей?
0: А вот... их. Вот у меня почему-то все-таки такое ощущение, что вот его как-то мощно заколбасили. Ну, как-то вот он как губка был какой-то. Вот он...
1: Ну, в целом это довольно известный факт, что в те времена, когда НЗП приходило к власти, там было несколько кандидатов на роль такого, скажем так, вот вождя, лидера, который должен был возглавить все это дело и вести, так сказать, народ к победе. То, что этим вождем оказался Адольф Гитлер, да, могло бы быть иначе, скажем так. То есть, конечно, он играл большую роль во всей этой истории, но не первую, вероятно. То есть были люди, которые решали больше, чем он, конечно.
0: Известно ли вам что-нибудь вот о судьбе, скажем так, вот этих магических изысков, ведь они как-то, видимо, собирались где-то, которые проводились вот эсэсовцами. Видимо, есть какие-то труды, есть какие-то, может быть, материалы, где они сейчас находятся, в чьих руках, куда, в общем-то, делись те, кто участвовал, если у них последователи.
1: Материалы, к слову, некоторая их часть находится в Москве.
0: Да, да, безусловно. Вот. У меня нет ни одного, я сразу говорю, что я ни при чем.
1: Да, ну, дело в том, что это огромный архив, который был частично вывезен после победы над Германией. Имеется в виду архив ННРБ, это мощная система институтов в составе СС. В целом было более 50 институтов и филиалов, расположенных в очень разных местах и разрабатывавших целый спектр проблем, связанных с сакральной традицией, с магической традицией, с культурой архаической, арийской культурой вообще, вплоть до, ну, вот я могу ради интереса назвать одну из тем, по которым велись работы. Это, например, влияние готических башенок на, сейчас помню, как формулируется, на магическую обстановку в средневековых соборах. Вот до таких вещей и даже еще более подробно исследовать.
0: Кстати, вещь очень серьезная. Вот вы так сказали, до таких вещей это мелочь, но это действительно так. Это же глазами человек же облизывает предмет реально, если говорить, чувствует вкус их. То есть, ну, молодцы, они были-то, ребята, не глупые. Но я тогда вот одного не могу понять. Тут, кстати, вот вопросик такой тоже, на мой взгляд, интересный, да, а я его еще и продолжу. Объясните-то, пожалуйста, как умудрились тибетские монахи допустить к себе эсэсовскую экспедицию, либо их приход в Тибет является мифом. Это Анисин спрашивает, а я хочу спросить такую вещь, как же они вот обладают такими мощными познаниями, все-таки получили по репе-то, и то есть получается, что наши дяденьки из-под Смоленска, которые, как говорится, ни ухом, ни рылом в магии, им по барабану это все было, попросту вот их со всеми им познаниями отлупили и...
1: Угу. Так, давайте по очереди.
0: Ну, значит, во-первых, насчет... Значит, те перехитрили тибетцев. Я почему связь говорю эсэсовцев.
1: А мы оказались самыми хитрыми.
0: И вообще, да, то есть получается...
1: Ну, то, что мы самые хитрые, это и так известно. Вот, жизнь такая. Вот. А то, что касается экспедиции в Тибет, нет, это не миф. Экспедиции действительно были. Они были не собственно эсэсовскими. Это были экспедиции, вот, организованные этой системой институтов ННРБ. Ну, хотя, учитывая их принадлежность к СС, можно, конечно, наверное, сказать, что это были эсэсовские экспедиции. Вот. Но вот то, что касается, как их допустили тибетские монахи и куда они их допустили, я просто информации не имею о том, до какой, так скажем, степени сакральности были эти экспедиции допущены в Тибете. Этого я просто не знаю. И не думаю, что здесь кто-то из ныне живущих может что-то, кроме, может быть, самих тибетцев, поведать. Вот. Так, это по первому вопросу. А что у нас там было дальше? А, как же мы всех опитали?
0: Да.
1: Ну, во-первых, при разработке вот всей этой сакральной магической концепции Третьего Рейха были допущены ряд довольно серьезных ошибок. Мне сложно судить, насколько это было случайно или насколько это было преднамеренно. По крайней мере, известно, что многие разработки, ранние разработки, в том числе разработки ННРБ, они не были воплощены в жизнь и, более того, использовались как бы немножко наоборот. Вот. Во-первых, это может быть связано с этим. Вот. Ну, а во-вторых, ну, я уже сказал, да, мы хитрее всех. Всех обхитрим в конечном итоге.
0: Все-таки Германия, да, она, конечно, после войны разделилась, это все знают, но тем не менее известно о некой какой-то супер организованности и суперпрофессионализме бывшей немецкой разведки, ГДРовской штази.
1: Угу.
0: Как вы считаете, обладали ли люди, которые в ней работали, какими-то данными познаниями? Может, они по наследствам достались все-таки в то время? Ну, я так думаю, очень много бывших эсэсовцев или их племешей, там, зятьков, работали именно в этом направлении, на штази.
1: Я не могу точно сказать, что это было так. Ну и однозначно как-то этого отрицать, пожалуй, тоже не возьмусь. Но точно ответить не могу.
0: Так, огромное количество, опять же, приходит тут всяческих телег. Сейчас я их начну зачитывать потихонечку. Не кажется ли вам, что гуру есть своя жизнь, рождение, расцвет и смерть. Прежние руны умерли, а сейчас действуют другие знаки, сходные, но не аналогичные. Волнуется Надежда.
1: Ну,
0: я даже вопроса не понял, честно
1: скажу. Это опять из той же оперы «Перестала ли ты пить коньяк по утрам?»
0: Да.
1: И так не получится ответить и по-другому тоже, потому что в чем-то... Если я правильно понял Надежду, в чем-то она права. Да, конечно, вот мы здесь живем. Мир, он тоже живой. Он, мы меняемся, он меняется. Все на месте не стоит. В том числе меняется и сама магия, наверное, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки руны, рунические символы, это такая штука довольно фундаментальная. Мы-то меняемся, а они-то как были... Вот если подходить к этому вопросу традиционно, с точки зрения самой традиционной магии, руны, они как были до того, как появились люди, так и вот нас, наверное, уже не будет, а они все еще будут. Сами по себе, как принципы, как определенные, ну, скажем так, космические законы.
0: Да. Григорий тут также заходил, волновался на тему следующую. Где, говорит, можно найти толкование рун Футарка? Я не знаю, что
1: это. В моей книжке, например.
0: Ага. А как книжка-то полностью называется?
1: Вот книжка так называется «Руническая магия».
0: Ага. Ну, а то есть каким-то образом, как она распространяется?
1: Распространяется она сейчас довольно широко. Сейчас на данный момент сразу несколько издательств прикладывают свои руки к распространению книжки, в том числе не совсем прямым образом. Тут вот недавно был довольно большой контрафактный тираж, пиратский, то бишь. Так что в Москве сейчас книжка есть.
0: Понятно, понятно. В настоящее время существует множество магических школ и салунов. Какие из них, я салуны так сказал, потому что модно уговорить, да, какие из них, на ваш взгляд, продолжают магические разработки Ананербе? Белани тут вот очень волнуется на эту тему.
1: Какой интересный вопрос.
0: Очень.
1: Я думаю, что... как бы это так сказать? Я думаю, что если бы... Да, вот прям такой вопрос, что даже вот так сразу и не сформулируешь. Но, в общем, я не думаю, что та или иная магическая группа, которой, в распоряжении которой находились бы, условно так скажем, материалы Аненербе, стала бы открывать магические салуны или школы, по крайней мере, открытые. Так что я не думаю, что из существующих, ну, в Москве, по крайней мере, всяких такого рода заведений есть какой-либо, который продолжает, так скажем, традиции Аненербе.
0: И вот Галина Сергеевна с Андреем тут заходили за ручку, значит, держались, спрашивают, используются ли руны в символике масонских лож?
1: Тоже хороший вопрос.
0: Да.
1: Скажем так, местами. Хотя, в принципе, это традиции противоположные.
0: А вот на долларе, вот у меня вот очень много таких бумажек. Вот там пирамидка с глазом, это что?
1: Да, это оттуда. Из противоположной традиции.
0: То есть он всегда на меня смотрит.
1: Да.
0: Это неприятно.
1: Когда есть чего.
0: Сейчас мы прервемся буквально на минуточку, а затем продолжим.
1: Хорошо.
3: Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

913-29-29. Это номер телефона. Вы можете туда позвонить и оставить ваше сообщение, вопрос для абонента Монморанси.

0: Антон Валерьевич, с чем связано, на ваш взгляд, крушение руны советского знака качества?
1: Ну, во-первых, это не руна. Начнем с этого. С чем связано?
0: Ну, знак-то такой, он все-таки был, ну, влиял немножко на то.
1: Наверное, наверное. Вот. А крушение связано, я думаю, что крушение связано с такими сугубо экономическими вещами.
0: Далее. Ефим тут заходил. Скажите, пожалуйста, книга Лазарева «Диагностика кармы» — это все-таки магия или политика? Я-то книжки не читаю. Вот, ну и вы, наверное,
1: политика,
0: в курсе.
1: Политика. А при чем здесь политика? Нет, вы знаете, я воздержусь от комментариев по отношению к коллегам по Перу, скажем так.
0: Это правильно. Я тоже стараюсь коллег не затрагивать, потому что еще можно и по рейфу получить потом на какую-нибудь вечеринку. Правильно, правильно. Правильная политика. Вениамин Акынов тут интересуется. А так, говорит, можете ли вы прямо в прямом эфире определить рунический цвет меня, то есть Александр, меня, вот я.
1: Рунический цвет?
0: Да.
1: Ну, я вот... ну если мне кто-нибудь объяснит, что это такое, то попытаюсь.
0: Ну, в принципе, я во всем белом сегодня. То есть,
1: да. Ну, пускай будет белый в таком случае.
0: Ну, Виктор Сергеевич заходил. Вот что он. Хотя вот Геннадий тут говорит, дам расшифровку, говорит, звезды Давида, оставил свой телефон. Мы объявим его, ваш телефон, позже, в эфире прямо, и все желающие смогут позвонить Геннадию, и он будет расшифровывать круглые сутки звезду Давида. Так, Антон Валерьевич, используются ли в рунической магии, кроме символических изображений, звуковые, вокальные звуки, знаки, символы? Виктор Сергеевич спрашивал. Ну, мы, кстати, затрагивали уже эту тему.
1: Ну, в общем, используется, конечно. Я, как я уже говорил, собственно, вот сама по себе руническая магия в узком смысле, это только один из аспектов или разделов сакральной магической традиции в целом. А в ней есть все. И звуки, и музыкальные вещи, и заклинательные вещи, и какие-то аспекты, связанные с танцами, и с движениями. Ну, в общем, это большая тема. И, конечно, там есть все.
0: Артем интересовался, как вы относитесь к творчеству Георгия Климова. Не знаю, вот у нас есть Саня Климов, поет под гитару периодически.
1: Я, к сожалению, не знаю, кто такой Георгий Климов.
0: Тоже не в курсе. Ну и тогда и ладно. Телефон прямого эфира 203-19-22. Ваши вопросы Антону Платову, автору книги по рунической магии. Но прежде я вот о чем хотел спросить. Вы наверняка знаете, как историк такие... древние обряды, которые тоже были при советской власти, попросту такую вырублены, скажем так, из жизни населения. Это топтание борщевых тряпок, потом прорубница, известный обряд, когда девок запихивали в проруби головой и набивали рыбой через все, что торчит. Это было весело, все резвились перекидывания выпечкой, раками. Но самое главное, это, конечно, топтание борщевых тряпок. Вот, на ваш взгляд, существует ли реальная возможность возродить добрые русские старинные обряды? Или все-таки это уже такая история забытая, и мы можем читать только в мемуарах каких-то вот...
1: Существует.
0: Спасибо. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Спасибо вам за интересную такую передачу.
0: Да забудьте.
2: Мы вот недавно к вам подключены. Я из Волгограда сам. Вот, да, мы с декабря вот «Эхо Москвы» слушаем. Очень интересная передача у вас. Спасибо.
0: Но мы же профессионалы.
2: Да, да, я, в общем-то, это очень хорошо вижу.
0: Спасибо.
2: Вот я все время, помню, смотрел передачи такие, помните, интересные были. «Сегодня в мире», потом «Клубкина», «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее.
0: Потом еще была передача «Музыкальный киоск».
2: Ну, «Музыкальный киоск» — это, конечно, немножко конъюнктурная передача, а вот «Сегодня в мире» — это было очень интересно.
0: А еще была хорошая «Служу Советскому Союзу» про воинов.
2: Для этого я староват немного. Так вот, я хотел уважаемому гостю вопрос задать.
0: Да, пожалуйста.
2: Значит, вскоре намечается, значит, в связи с заменой документации различного типа, в частности, как вы знаете, с 2000 годом связано вписывание компьютерных баз данных, ну и так далее. Так вот, в этой же традиции имеет место мнение о том, что трудовые книжки следует отменить, а вместо них ввести так называемые свидетельства о карме, в которой было бы написано, кем человек был в той или иной прошлой жизни.
3: Хорошая мысль.
0: Да.
2: И использовать уже их при приеме на работу. Вот как кажется, вот как специалисту по магии, будет ли такой подход экономически более оправдан все-таки, чем трудовая книжка? Потому как, допустим, если человек приходит на работу, а у него написано, что в прошлой жизни он был там мошенником, к примеру, то его в банк уже, допустим, брать не будут. А он, может быть, в этой жизни-то хороший на самом деле. Вот как вам кажется?
0: Понятен вопрос. Спасибо. Спасибо.
1: Вы знаете, я думаю, что если меня лично возьмут самым главным раздавателем этих самых карточек с кармой, то я думаю, что это будет просто замечательно. Я всем раздам так, как нужно.
0: А я вот предлагаю начать с простого. Потому что, скажем, вычислять там прошлые жизни людей, это, во-первых, процесс дорогостоящий. К примеру, я беру не меньше $100 за то, чтобы рассказать, кто человек был в прошлой жизни. Причем по заказу. Хочет там деревом быть, я ему расскажу, что он дерево был. Да что хочет, то я расскажу за $100. Вот. А я предлагаю вот как. То есть для начала, чтобы как-то людей, ну, ведь чтобы человек реально знал о том, кем он был в прошлой жизни, вот должны быть очень прочные привязки к той самой прошлой жизни. Как эти привязки обеспечить? Вот у нас в трудовых книжках, вопрос о них тоже стоял, пишут как, например, там слесарь второго разряда, да, или там электромонтер. Ну, а я предлагаю в трудовые книжки вписывать не профессию, а название средства производства. То есть, ну, к примеру, не водитель там такой-то категории, а, например, грузовик, там, ЗИЛ, или там токарный станок с нарезкой, ну, с какой-нибудь, да, и чтобы человек, если среди ночи толкнули и спросили, ты кто? Он должен ответить, я токарный станок с нарезкой, или там, я ЗИЛ, там, или там, я Кульман, ну, к примеру. В таком случае эти ассоциации, они со временем будут очень прочными, и когда человек вот произойдет реинкарнация, то эти связи, они будут, соответственно, с ним, на мой взгляд.
1: Угу. Да, любопытно.
0: Я старался очень. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. Очень волнуетесь. Здравствуйте, второй раз он звонит, волнуется. Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Во-первых, что ели сегодня?
0: А, вот это хороший вопрос. Я просто поясню, Антон Ильич. Дело в том, что вьетнамцы, у нас во Вьетнаме же принято не спрашивать не как ваше здоровье, а что ел. Действительно, это так. Я сегодня алчно пожирал китайскую лапшу.
2: Очень рад.
0: Да. А вы?
2: Вот извините, у меня произошла мощная закупорка тушки, и я уже, наверное, неделю ничего не могу есть.
0: Ага. Главное, смотрите, чтобы пауки там не завелись.
2: Да не заведутся. Я на полном самообеспечении. Я как-то поел в том году очень мощного гуська, и он у меня вращается так вот в тушке, и очень клево.
0: Это хорошо.
2: И у меня вот вопрос к гостю. Можно?
1: Конечно.
2: Антон Валерьевич, вот нынешние груднички, так называемые скинхеды, вот знаете, в бомберах там все дела, там лапку там задирают, там. Они, один из знаков у них, вот этой, нательный, такой кельтский крестик, как они его называют. Это кружочек с крестиком, да?
1: Да, да.
2: А вроде как в фашистских фильмах я никогда не видел вот такого значка на всяких там эсэсовских формах там. Откуда они его взяли?
1: Спасибо. Это действительно тоже очень древний знак, тоже магический знак. Я затруднюсь сказать, сколько ему тысячелетий, но много. Вот. В Третьем Рейхе действительно он не использовался как государственная символика, как в том числе политическая символика. Но откуда они конкретно его взяли, я сказать затрудняюсь. Но знак это действительно древний и действительно магический.
0: Ну, видимо, это связано скорее даже не с расизмом, который свойственно приписывать данным людям, а с изначальной историей вообще вот скинхедства в мире. То есть это все было скорее не национальным таким явлением. Я имею в виду, преследовали не борьбу с какими-то людьми других национальностей, а борьбу с людьми, которые не подходили им по социальным, прежде всего, причинам, как то богатые, жирные, белобрысые люди, с бледными, как блины, лицами, у которых родители покупали им кадиллаки, хотя те были полными посредственностями. Ну, это я так что-то брежу, извините. Так, вот, кстати, пишут хорошее сообщение, очень как раз по теме. Угу. Александр, что за тупые идеи лезут из вашей прокуренной головы? Оставьте, пожалуйста, эти тупые идеи, идите спать и оставьте своего гостя одного в студии, поскольку он гораздо умнее вас. Я пошел.
1: Спасибо.
0: Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что вы слушаете программу «Монморайс», радиостанция «Эхо Москвы». В гостях у нас автор книги по рунической магии Антон Валерьевич Платов. Мы периодически общаемся с вами посредством телефона 203-19-22. Ну и также к нам тут подходят, спрашивают, задают вопросы, на которые мы стараемся отвечать. Наиболее максимально. Это я так почему длинно говорю и нудно, потому что мне нужно добраться до кипа, до нужной. Ну, в общем, неважно. Да. Вопрос к гостю. Как он думает, если бы сейчас жил Дарвин, то что бы он сказал о теории магии? Интересуется Беня. Я тут могу сказать, что Сергей Дарвин, он вообще-то был, ну, скажем так, конченным в психическом смысле. Его болтало очень адски последние 2 года. То есть от, ну, даже с точки зрения религии, от мусульманства, христианства, он туда-сюда летал, то он, значит, колдовал на снегу. Причем, как он, когда ему говорили, ты не сможешь растопить эту глыбу льда, он ее дышал и ел, и сосал до тех пор, пока она не таяла. Вот. И неудивительно, что вот эта трагическая болезнь прервала его жизнь. В принципе, никому, конечно, не хочется, чтобы Сергей снова ожил. Но, тем не менее, я думаю, что мы послушаем мнение Антона Валерьевича на эту тему.
1: Да.
0: Ну, вы тоже вспомнили его причуды, я вижу.
1: Да, конечно, конечно. Да. Ну, я думаю, что это очень сильно зависело бы от того, какую из теорий магии автор вопроса имеет в виду. Вот. Ну и кроме того, для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно, чтобы сначала кто-нибудь у Сергея Дарвина об этом спросил.
0: А вот от него же не осталось практически ничего, потому что, ну, что его делать? Мозг, он настолько опережал его руку, что он в буквальном смысле строчил свои философские мысли. Это просто такие линии, ну что нота твоего шнитки. То есть вот какие-то просто линии, и мы пытались расшифровать, ничего не поняли. Поэтому все это ушло, как говорится, в никуда. Ладненько, да. Значит, далее. Вот, хорошее сообщение было такое. Александру, сомниться в твоем недюжном интеллекте, сокращенно НИ, может только потомственный алкоголик. С уважением, Левушка. Да, я с этим полностью согласен. Ну вот, интересный вопрос от господина Раева пришел. У меня дети часто спрашивают, что такое фашизм. Мне очень стыдно, но я не знаю его точного определения. Сейчас под этим подразумевают все, что угодно. Не могли бы вы дать точное определение понятия фашизм? Угу. Ну, в чем-то он прав, господин Раев, это же действительно так.
1: В чем-то да. Ну, во-первых, можно поступить очень просто. Можно подойти к книжной полке и взять там энциклопедию или энциклопедические слова и посмотреть. А если дома нет, то сходить в библиотеку. Вот, это вкратце. А если немного более расширено, то, вообще говоря, в самом изначальном значении этого слова фашизм – это... Скажем так, это даже не столько, быть может, политический такой вот, как бы это так назвать, вот такой вот, сколько, быть может, социальный и в чем-то даже культурный. Ведь само название фашизм происходит от латинского слова со значением «быть в связке». И само по себе понятие фашизма, оно подразумевает, прежде всего, движение куда-то вперед, работу всем вместе, так сказать. То есть это в определенной степени это, быть может, то, чего, например, нам не хватает сейчас в России. Я имею в виду не фашизм вот в тех многочисленных значениях слова, в котором это слово сейчас употребляется, а именно вот такое вот движение всем вместе, работа в связке.
0: То есть попросту даже движение само по себе.
1: В том числе, да. Вот. Конечно, потом уже появились фашизмы всевозможные, разнообразные, немецкие, итальянские и так далее, и так далее. Потом появились еще и неофашизмы, тоже многочисленные и тоже разнообразные. Вот. А сейчас, конечно, значение слова «фашизм», ну, если очень нужно знать конкретное значение, то проще обратиться к энциклопедии и что-нибудь там вычитать. А в целом, конечно, термин сейчас очень расплывчат, и более или менее серьезные люди, по возможности, стараются его не употреблять, прежде всего потому, что каждый, кто будет слушать или читать, он поймет что-то свое, и, может быть, совсем не то, что автор или говорящий имел в виду.
0: Мне недавно кто-то сказал такую фразу, приехав с ремонта Эйфелевой башни, что во Франции есть пословица, что-то типа того, что если ты не был коммунистом, ты не был молодым. Значит, вот такой радикализм, свойственный молодежи, он как нельзя более сочетается именно с фашизмом. Поэтому вполне возможно, что вот эти слова «фашизм» и «молодость» в какой-то степени есть синонимы даже, вероятно.
1: Ну,
0: это я как-то так что-то выдал опять, да. Далее, очень много тут приходит всяческих. Больная Лиля слушает нас, кстати, с большим интересом. А мы бы на вас с большим интересом взглянули бы, кстати. Так. Сейчас. Вот такой странный вопрос, ну, интересный. На мой взгляд, скажите, пожалуйста, является ли попытками изображения рунических символов некоторые из используемых в человеческом общении жестов, как-то кручение пальцем у виска, пощелкивание по горлу, дескать, давай выпьем, либо известная пальцевая комбинация, выражающая отказ? Андрей Кобыла тут интересуется.
1: Вот конкретно то, что было названо, кручение пальцем у виска, щелкание по горлу и так далее, нет. Скорее всего, эти символы не являются, скажем так, восходящими к рунам или хронической традиции. Но если говорить вообще о жестах в целом, о жестикуляции, о мимике даже в чем-то, то да, здесь очень много магических вещей, вернее, не магических вещей, а того, что осталось от древней магической традиции. Причем это верно в обе стороны, и в смысле известных существующих жестов, и в смысле, наоборот, запрета на некоторые жесты. То есть и то, и другое связано с некоторыми архаическими магическими представлениями.
0: Ну, а вот скажите, пожалуйста, Антон Валерьевич, вот те нелепые позы, которые принимают некоторые певцы, певицы на эстраде, ну, ведь очевидно, что им кто-то сказал, неумный или враг, что это красиво, что они смотрятся так очень как-то геройски, либо эти жесты как-то сексуальны. Ну, очевидно нормальным людям, что это не так, что это уродство, или попросту фрикс такой мощнейший. Вот, но тем не менее, вот являются ли эти позы искаженным чего-то такого реально стоящего, или это просто изобретение шоу-бизнеса? Ну, ведь жрецы же, они тоже выходили там не пьяной походкой к своей пастве. Естественно, должен был быть какой-то пафос. Вот он там, например, выходит, тоже там ящер, он же... Правда, другое дело, что там отсутствие вкуса на лицо, но тем не менее тоже пафос какой-то присутствует.
1: Да. В большинстве случаев, конечно, я не думаю, что тут что-то такое вот сакрально-магическое есть. Но, скажем так, местами. Местами что-то есть.
0: А вам не предлагали выступать вот в качестве консультанта по движениям, например, какие-нибудь демоны поющие? Ну, дескать, чувствуют, что уже все, у них же поза одинаковая. Вот у меня, например, такое четкое ощущение, что вот эти мужские всякие квартеты, вот эти типа отбитые мошонки, и же с ними, вот, которые занимаются акробатическими движениями на сцене, что всеми ими руководит или советует кто-то один. Что, дескать, мальчики, давайте так вот красивее двигайтесь, чтобы попы больше были. И вот это должно покорить публику. Что-то чувствуется одна рука, вот эта акробатика.
1: Это была не моя рука.
0: Да, ну и хорошо. Меня это очень утешило, да. Так. Галстук на скафандрах многих телевизионных грудничков находится на боку. Какой в этом магический смысл?
1: Наверное, очень большой, но мне неизвестный.
0: Угу. Далее, сейчас я уж все вот эти зачту, тут что к нам. Означает ли понятие индоевропейский народ то, что ныне сейчас, извиняюсь, опять тут очень много, прям меня засыпают этими всеми делами, бумажками, то, что ныне живущие жители Европы являются генетическими потомками индийцев или наоборот, Валентин интересуется?
1: Нет, конечно, не является. Это параллельные ветви, которые развивались от одного корня. Одна ветвь ушла в Индию, другая осталась в Европе, скажем так, упрощенно. Но ни те, ни другие потомками друг друга не являются. Они являются потомками общих предков.
0: Угу.
1: Так же, как два брата не являются потомками друг друга, но являются сыновьями одного отца.
0: Это как-то очень сложно для моего понимания. Я с трудом до сих пор понимаю, что такое тесть. Вот спроси меня, тесть там, а я вот в этих... Очень туго. Да, но это мои личные качества. Мой мозг занят постоянно решением других проблем. А сейчас мы будем слушать телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Еще такой вопрос, связанный с компьютеризацией. Все-таки. Вот, скажем, Windows 98-й.
1: Угу.
0: Обладает, ну, очень таким мощным оформлением, красивые такие иконки, все вот это, да, определенные зрительные образы создаются, которые проникают через сетчатку в мозги, то есть, и, соответственно, ассоциируются с достаточно трудным, с трудной работой, потому что сидеть за компьютером, работать это трудно, напряженно, тем не менее, это очень увлекательно, и очень большие действительно у этого возможности. А можем ли мы вот на данном этапе как-то расценивать эти иконки как зарождающееся новое поколение рун? Потому что они проникают, они людям и снятся.
1: Рун нет. Как мы уже говорили, рун это совершенно конкретная вещь, и называть ею что-то другое не стоит. Вот. Это то, что касается, можем ли мы их называть рунами.
0: А вот возьмут люди да назовут.
1: Нет.
0: На
1: ну...
0: это же есть филологи. Филологи, они же люди наглые. Они взяли, отменили, например, если вы помните, еще на моей памяти это было, то ли запятые, то ли вот точки в конце строки, это как печатались поэтические всякие дела. То есть для, скажем так, официальной печати были отменены определенные орфографические правила. Поэтому ничего не стоит просто галимо прийти к кому-то и сказать, все, это теперь руны, и с ним не поспоришь.
1: Ну да, действительно, иконками же уже назвали.
0: Безусловно, да. Да, да, то есть, это всего лишь слово, да, всего лишь слово.
1: Но я имею в таком значении на здоровье.
0: Нет, а я имею в виду воздействие. То есть, если не замыкаться на определении просто. Потому что руна, это, ну да, это определение, это метка. Вот так называется это явление. Ну, давайте назовем его там, вот эти иконки, там, не рунами, а там, ну, тапочками. Потому что они будут тапочки. Угу. А я имею в виду воздействие.
1: И в чем вопрос? Есть ли воздействие?
0: Да.
1: Есть.
0: Правильно. Я знал, я ждал этого. О, какие тут вопросы кровожадные приходят. В общем, про снятие скальпов. Вы знаете, дело в том, что мы не специалисты. И хотя, конечно, и носим часто парики, но это вовсе не связано с хирургической операцией по снятию. Чего бы то ни было. Вот Лаврентий заходил. Интересную тему понял. Является ли личная подпись человека магическим знаком?
1: Смотри, какая подпись.
0: Ну,
1: смотри, какого человека.
0: Смотрите, Антон Валерьевич. Я тут недавно обратил внимание на персональную подпись Бориса Николаевича Ельцина.
1: Ну и как?
0: И также недавно обратил внимание на подпись Рустама Каримовича Гмыри. Некого человека, который долгое время работает бухгалтером на одной из бензоколонок. Совершенно две разные вещи, хочу вам сказать. То есть подпись Бориса Николаевича – это такая разухабистая бодяга, которая идет слева, вправо, немножечко вверх. Ну, то есть, по крайней мере, письмо, которое мне пришло, оно именно такой подписью подписано. А вот у этого, да, у него такая, ну, закорючка, то есть как будто вот...
1: Маленькая-маленькая.
0: Ну, не то, что она даже маленькая. Она просто не является искусством. Вот бывает подпись человека прям искусство, да? прям мощный. Причем по подписи ведь можно говорить о том, насколько человек влиятелен, то есть насколько он... Бывало, что подходишь, например, к кому-нибудь автограф взять, говоришь, дайте автограф, он, естественно, гордится, раз, а ты видишь, он же старается расписаться как можно больше все-таки, почтенно, то есть, да, а ты видишь, что этот знак, он как будто увеличен с помощью линзы, а реально-то он будет смотреться, как будет маленький, некачественный. А бывает, что человек так просто в задумчивости сидит, расписывается, ручку пробует. Маленькие такие, что-то нашкарябает, а видно величие в этом, а? Вопрос-то да, интересный.
1: Глубокомысленное наблюдение.
0: Ну, я же потомственный интеллектуал, что вы. Ну, я вижу, вы как-то не хотите это обсуждать, да, эту тему?
1: Так это уже куда-то в сторону графологии.
0: Да, ну это уже близко. Почему? Почему близко?
1: Ну, быть может.
0: Ну, как так же, как гербовые печати. То есть подпись, современная подпись человека под каким-либо документом, это мы можем расценивать как аналог гербу и печати. Я почему так долго говорю о воздействии вот, подписи через часть мозга, выступающую на периферию?
1: Да. Глубоко.
0: Это Чехов. Антон Павлович. Ладно, телефонные звонки тогда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Добрый ночи.
3: Антон.
1: Здравствуйте.
3: Вы извините, я ваше отчество забыл.
1: Да, Валерий,
3: вот, точно, пожалуйста. Да. Вас беспокоит Димон из Марина. Такой вопрос, вот знаете, вот знак любви, вот сейчас тебя рисуют в виде сердца, проткнутое стрелой. Так вот мне вопрос, а почему проткнутое? Это что, плохо, что любить?
0: Спасибо.
3: Понимаете, а больно же
0: все-таки. Спасибо.
1: Да, так рисуют.
0: Меня тоже, больно. Кстати, это интересовало. Я вот думал, спасибо, вопрос интересный. Да,
1: да, ну это... это самая стрела происходит от такого летающего мальчика с крылышками по имени Амур, который стреляет стрелами и, соответственно...
0: Еще река есть такая, почему же?
1: Ну, река тоже есть, но это все-таки от мальчика с крылышками. Вот. И каждое попадание его на стрелы в сердце вызывает такое чувство, которое мы называем любовь. Вот оттуда и такой символ.
0: Ну, там еще кровь каплет мощно.
1: Ну, это уже дополнение, я думаю, на местной почве.
0: Какая-то мощная пришла сейчас вот послание, сейчас я зачту, если позволите. Лев Гумилев в своих лекциях о теории пассионарности утверждал, что жильцами изначально были люди, сохранившиеся дольше, чем у других, каннибалическим атавизмом, которые, однако, стыдились этого, в результате чего и были придуманы обряды жертвоприношения, результаты которых он и потом тайно и поедали, точка Н.Е. Мерин. Ну, это сентенция, я думаю, мы оставим ее. Просто пусть люди знают, что это так и вот что это истина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. До свидания. Перезвоните еще раз. Соберитесь с мыслью. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да.
4: А вот, значит, вот на эмблеме пива Балтика есть такой значок, вот, как вот волны. Вот, скажите, вот, это вот что вот, это на что вот намекают, вот, и вот что вот это значит?
1: Ну,
4: вот
1: я думаю, что намекают они на волны Балтики.
0: Я тоже
1: так думаю. С которой они находятся.
0: Дабы передать, в общем-то, вот климат Петербурга, который, да, кстати, впервые я так экскурс-исторически попробовал это пиво именно в Петербурге, оно мне жутко не понравилось. Просто как-то, ну, а сейчас, на мой взгляд, вообще пить его очень сложно, от него пучит, и вообще меня дико огорчает, что из продажи, вообще, я думаю, что мало кто из любителей пива это заметил, потому что все они фальшивые любители пива, а есть только один настоящий, это я. Пропало семидневное пиво, то есть то, которое портилось через 7 дней. И вот то самое Жигулевское, стесненной пробочкой, без всяких этикеток, это было все-таки самое лучшее пиво. Все остальное, вот это пастеризованные конструкции, навевают на меня грусть, честно скажу. Вы, кстати, как относитесь к пиву, Антон Валерьевич?
1: Хорошему хорошо.
0: А хорошее в вашем понимании это какое?
1: Вас конкретные сорта интересуют?
0: Да.
1: Знаете, люблю темные сорта. Например, стаут. Двойной стаут люблю. Портер люблю.
0: Это же тяжело.
1: Зато приятно.
0: А, вот это же самая пресловутая девятка. Балтичка.
1: Ну, это, знаете, это очень под настроение. Как бы такой напиток. Не для повседневного употребления.
0: Ну, в принципе-то вот считается, что... Ну, как, опять же, конечно, у кого как считается, но тем не менее, что нормальное пиво, оно... не должно быть крепче 4.
1: Ну, это, кстати, неправда, потому что крепость пива зависит от... это такой вопрос о древних и старинных напитках, в том числе ритуальных напитках. Я им как-то немножко занимался. Дело в том, что пиво и напитки вот этого ряда, пивные напитки, медовые напитки, они, их крепость, она зависит от того, какой сорт дрожжей используется.

0: знаешь такое, а мы медики, знак сердца, проткнутая стрелой, рисуем в медицинских книжках пациентов, умерших от инфаркта. Подпись Александр Лаерский. Да. Ну, медикам виднее, собственно, им, да. Телефонный звонок будем слушать. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам. Вы знаете, соберитесь с мыслью и перезвоните, вас не слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Замечательно, дозвонился.
0: Отлично, нам повезло.
1: Пару минут назад вы попытались объяснить, что такое фашизм.
0: Сейчас
1: поменьше сделаю радио. Но если вы не можете объяснить, что такое фашизм...
0: Угу.
1: Начали с Германии, потом пошли с Италии. Ведь фашизм...
2: Но это, начали
1: были
2: с Германии, не с Италии.
1: Весьма нейтральное слово.
2: Ну, я, по-моему, об этом и говорил.
1: Да нет, нет, не так.
0: Вы... ну, попробуйте дать вашу трактовку этого явления.
1: Фашизм – это просто объединение, которое сначала пошло в Италии, а не в Германии, как вы говорили.
2: Да я вообще начал с латинского слова, если вы вспомните, да. И, соответственно, с античности.
0: Я подтверждаю. Я хотя слабо чего понимаю вообще во всем, но я вот, память у меня хорошая. Антон Валерьевич практически говорил, что это дословно, если так говорить, все это движение. А географических он вообще не касался никаких.
1: Нет, он сначала назвал Германию, потом Италию. Я специально записал себе. Так уж если приглашаете кого-то, чтобы кто-то объяснял, так давайте нормальное объяснение.
0: То есть вы предлагаете, чтобы я в студии остался, а Антон Валерьевич как бы ушел?
1: Ну, я не знаю, кто Антон Валерьевич или кто, я просто случайно так включил эхо и слушаю.
0: Понятно, спасибо, мы учтем ваше мнение, спасибо.
1: Возникновение этого слова совершенно нейтральное. Другое дело, что, начиная с Муссолини, пошло уже совершенно по-другому.
0: А вообще многие...
1: Пошло политическое, да, объединение.
0: А извините, а как вас зовут?
1: Александр Иванович.
0: Александр Иванович, вы, я вижу, тоже специалист. Вот,
1: да, специально вот после этого взял все словари, энциклопедию, словарь иностранных слов, хоть я это и знал, но прежде чем звонить, еще раз посмотрел. Поэтому воспитывать вот я свою дочку 10-летнюю, невзирая на то, что мне 61 год, я ее пытаюсь воспитывать в таком духе.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, вот вы наверняка знакомы с трудами такой философини югославской, Кирилки Заруба. Она утверждает, по крайней мере, в своих трудах многочисленных, что, по идее, первым фашистом был герой, книжный герой Заратустра. Вот придерживаетесь ли вы ее мнения? Вот я тоже, я поэтому считаю, да.
1: Нет.
0: Спасибо, спасибо. Вот я вижу истинного профессионала, потому что кич, который творит зарубку на своих страницах, безусловно, нельзя назвать ни историческими изысканиями, никакими. Спасибо, спасибо, Александр Иванович. Ну, а все-таки, Антон Валерьевич, конечно, вы, наверное, оговорились, хотя я не помню, чтобы вообще речь шла об Италии у нас. Ну, что мы...
2: Нет, почему мы упоминали Италию?
0: Упоминали. Видите, у меня память плохая, так-то я вообще очень образованный и умный. Да. Сейчас сюда, так. Вот. Тут некто Харрис базитирует на тему вот какую. Уважаемый Антон Валерьевич, почему символом России является медведь? Я как-то не в курсе.
2: Есть такой момент.
0: Есть? Круто.
2: Есть такой момент. Это связано... Это связано с тем, что медведь – это одно из воплощений древнего славянского бога Велеса, который... почитался верховным богом на Северной Руси, на Северо-Западной Руси. И поэтому медведь действительно долгое время был, как бы, вот скажем так, не совсем формальным, может быть, но тем не менее символом всей северной части Руси.
0: Тогда у Америки должен быть символ Руси, это енот.
2: У Америки должен быть символ Руси?
0: Ой, ну, символ... символом Америки, в смысле, должен быть енот.
2: Да, это который?
0: Ну, енот. Ну, енот, живой же зверек, енот.
2: Да, ну,
0: или белка.
2: Может быть.
0: Белка, кстати, тоже хороший символ. Вонючие они, кстати, животные белки. Ладно, сейчас не о животных. Так, что тут?

0: Вот интересное сообщение. Нет у нас дома не только энциклопедии, но даже самой тоненькой книжульки, журнальчика или газеты. Мой папа вообще не читает. 10-летняя дочь только что позвонившего. Я просто передаю то, что нам приносят. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: Это Александр.
0: Здравствуйте.
1: Меня интересует такой вопрос. Буква М напоминает одну из рун.
2: Так точно.
1: Как-то она влияет на судьбу нашего города?
2: Вы имеете в виду Москву? Да?
0: Понятно, спасибо.
3: Хороший вопрос.
0: Хороший. Это является ли, кстати, еще и дополнение, простите, потому что я чувствовал, что Александр хотел еще его задать, но я как-то выключил. Он хотел узнать, является ли руной олимпийская символика.
2: Ну, я лучше сначала на второй отвечу. Нет, олимпийская символика руной не является. Вот. А возвращаясь к первому вопросу, сложно здесь говорить. Дело в том, что, ну, во-первых, какое-то определенное влияние, наверное, есть. Это во-первых. Во-вторых, если уж мы хотим разобрать, скажем так, какое-то имя или название, учитывая особенности, вот, собственно, рунической традиции, то мы должны это имя записать самими рунами, а не кириллическими буквами. И если мы это проделаем, в том числе с названием Москвы, то мы получим первую руну другую, не руну Эвос, которая похожа на кириллическую букву М. Вот. Но что-то здесь, какие-то аспекты влияния, возможно, и есть.
0: А вот, вы знаете, тут я недавно ездил строить в Египте, в общем-то, ряд гостиниц, и там, ну, это, понятно, попсовое занятие, они делают такие на серебряных пластиночках, переводят ваше имя на определенную какую-то там свою транскрипцию, там знаки, которые, ну, то есть каждая буква вашего имени, она как бы преобразована в знак, который несет за собой определенные там ваши качества и способен как-то рассказать вам о вас более подробно, нежели вы себя знаете. Вот с вашей точки зрения, что это такое за явление в жизни египтян? Туристы очень на это западают. Вот эту...
2: Ну, естественно. Ну, что за явление? Ну, вот такое вот явление. Туристический бизнес называется.
0: Нет, ну это, кстати, да. Как-то я сразу не догадался. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Уронил трубку. Так волновался, что уронил. Упала трубка из руки ослабшей. Рука бойца звонить устала. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
4: Здравствуйте, доброй ночи, Александр. И доброй ночи, Антон Валерьевич.
2: Доброй ночи.
4: Здравствуйте. Вот, у меня к вам два вопроса. Вот первый вопрос. Сейчас существует такая версия, но, в принципе, это правдоподобно или нет? Вот я хочу вас спросить, ваше мнение по этому поводу. Еще до полета в космос люди видели, так сказать, рисовали на скалах вот это вот все. Вот, то есть и скафандры, и космические корабли. Вот, что это такое, как вы считаете? Вот, и второй вопрос. Мне вот не очень понятно, когда дети учатся в школе, вот, особенно в первый, второй класс, учительница ставит отметки, то есть 5, 4, 3, 2, 1 и т.д. и т.п. Как вы считаете, не влияет ли вот оценка ученику в плане магии, что вот учительница ставит тройку, вот, и дальше идут тройки. Просто таких очень много ситуаций. Вот как вы считаете, учительница не влияет ли своим вот магическим действием оценки его дальнейшее, как говорится, обучение и профессиональную подготовку?
0: Понятен вопрос. Тут даже еще можно его продлить. Дело в том, что пытались как-то, чтобы соблюсти этику определенную, заменить вот этот там троечник, там, да, там, или три, на уд. Тоже мерзкое слово «уд». То есть, действительно, тройка – это самая неприятная оценка. Я когда выставлял ее своим ученикам, я всегда извинялся. Я говорил: «Извини, Гога, тебе три». Вот так. «Уд», говорю тебе.
2: Так, ну, что касается первого вопроса насчет скафандров на скалах, ну, так вот говоря, вообще, наверное, при должном желании и должной подготовке можно увидеть что угодно, где угодно. Вот. И вообще это относится скорее к области уфологии, а не к области рунической магии. Вот. Ну, если интересует мое, собственно, к этому отношение, то я к этому отношусь спокойно и, ну, и, собственно, никак не отношусь, поскольку этой темой я не занимался. Вот. А что...
0: Сейчас. Давайте немножко.
2: А что касается оценок, да, конечно, оценки влияют на дальнейшее профобразование ученика и на его дальнейшую жизнь. Обязательно влияют. Ученик, у которого в аттестате одни тройки, ему будет сложно поступать в институт. Вот, я не знаю, насколько это магическое влияние, но...
0: Безусловно, безусловно, магическое. Сейчас ненадолго прервемся. Мне там нужно раковину почистить сейчас.
2: Конечно.

напоминаю вам, что вы сможете с нами также связываться еженедельно, круглосуточно, посредством пейджера 913-29-29, абонент Монморанси.

несуразное, по-мистически обезьянья. Бутылка 0,5 без мазовой радости, а следом за ней бассейн фекалий ползет.

кефир, пальцами заляпанный ней-на-на-ну, набивает тихонечко и два кусочек сыра колбасного, словно глаза.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Валерьевичем Платовым, который является автором книги по рунической магии. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. Ну, вот пока мы тут выходили отведать, в общем-то, помыть все. Большое количество приходило писем от вас. Вот самое интересное от Льва Глебова. Сейчас посмотрел руны, говорит он, и обнаружил, что у современных эстрадных исполнителей популярна поза, сильно напоминающая руну Манмас. Прокомментируйте, пожалуйста. Валерий Антонович, вам слово.
1: Да. Как-то мне, прямо скажем, так не очень легко себе представить, как же это современные эстрадные исполнители принимают позу этой руны. Как-то это должно быть такое очень непростое гимнастическое упражнение, вероятно. Вот. Но в любом случае, я думаю, что вот в данном случае как раз мы имеем дело с тем исключением, когда мы сталкиваемся со случайным совпадением. А, я полагаю, что это так.
0: Но мне все-таки вот кажется, что тут, может быть, действительно стоит рассматривать-то не как вот геометрически, что он так изогнулся, а вот это ножное расперды мужественное, которое свойственно многим. Ну, то есть вот роботообразные движения, то есть перемещение на прямых ногах по сцене. То есть если вот взять вот этот, вот этот ромбик как тушку, как будто, а вот эти палочки две как ноги, вот они же где-то так и ходят.
1: Ну, быть может, да.
0: То есть, вот в данном случае неспроста, видимо. То есть тут, если взять не ассоциации с вот, геометрией данной руны, а с тем, что она вообще обозначает. Может быть, вы ее расшифруете, нам станет что-то понятно по хотя бы образе мышления персонажей, которые вот подражают.
1: Да нет, я все-таки не думаю. Сама по себе это руна движения, изменений, прогресса и так далее, и так далее.
0: Вот откуда дует ветер, вот где собака зарыта, вот где гвоздь программы, вот как рыба об лёд Баха молчит. То есть все-таки, значит, каким-то образом они тоже связаны с этим. Это же серьезная политика, то есть стать звездой. Вот это, то есть мало быть просто ящером. Нужно быть еще вертким ящером.
1: Кто их знает.
0: Ну, просто это...
1: Может быть.
0: Ладно бы, если бы она означала эту руну, скажем, тупость, деградацию и алкоголизм. А она ведь... А есть ли руны, которые обозначают тупняк полный? Ну, имеется в виду вот дебилизм, депрогресс и так далее.
1: Депрогресс есть, такие руны. Есть руны, означающие застой, и вот связанные с этим
0: застой
1: вещи.
0: Застой — это все-таки такое стабильное, как бы, то есть это не отсутствие развития, а именно вот развитие в другую сторону, то есть...
1: Ох, непростой вопрос. Дело в том, что есть разные традиции в рунической магии, во-первых. Во-вторых, есть разные поименения. Руны могут применяться и для гадания, и для активной магии. Вот если говорить о гадании, например, то... Когда совершается какой-то расклад рунический, то в большинстве случаев обращается внимание, например, на то, как лежит руна в прямом положении или в перевернутом. И, соответственно, та же самая руна прогресса, если она будет в перевернутом положении, будет означать этот самый дегресс или регресс.
0: А какие-то, вот, скажем, там вправо-влево, это тоже влияние есть, если она будет повернута?
1: Ну, есть, конечно, но это уже такие частности, здесь можно очень много вспоминать конкретики.
0: А в принципе, любой человек может вот так взять, да, разложить эти руны, или все-таки тут...
1: Да нет, разложить, конечно, может любой.
0: Ну, важна трактовка, как вот в астрономии, там, в смысле в астрологии,
1: числе,
0: да, то есть нужно...
1: В том числе.
0: Существуют ведь сейчас вот астрологические компьютерные программы, где каждый может себе там все это сделать, плюс ему все это разложат очень мощно, что и кнопку нажал, получил.
1: Ну, есть, да, но в астрологии все-таки это... такое искусство, скажем, в котором очень много от науки, я имею в виду не доказательность, а образ действий, скажем так. То есть в астрологии в каком-то смысле вещь такая точная, которая допускает формализацию. А то, что касается рун, это все-таки в большей степени искусство. То есть здесь очень многое зависит от интуиции, от таких вот вещей. Поэтому здесь... Хотя мне известны компьютерные программы гадания с помощью рун. Есть такие вещи.
0: Далее вот такое сообщение, не касающееся нашего разговора, но тем не менее Дрону тут прислал письмо: Саня, пригласи на программу этих двух уродов, которые озвучивают Бивиса и Батхеда. Насколько мне известно, дорогой дрон, их озвучивает, по крайней мере, вот в «Рашке» один человек. Вот. Насколько удачно он это делает, я не знаю, не мне судить. Хочу сказать, что то, что идет по MTV, конечно же, озвучено хуже, нежели одноименный полноэкранный вот фильм, полнометражный, прошу прощения, который называется «Бивис и Батхед уделывают Америку». Там, конечно, переводчик на порядок выше и профессиональнее. И совсем уже полные, я не побоюсь этого слова, ублюдки озвучивают одноименную компьютерную игру. Хотя там написано, что озвучено профессиональными переводчиками. Как только у людей вообще рука поднялась написать про себя, что это профессионально уже. Ну, кошмар, конечно, полный. Телефонный звонок, да, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Валерьевичу Платову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте,
3: добрый вечер.
2: Вот известный японский ученый на Клайоке объяснял еще, что знак — это не только вот что-то, а знак — это еще и проявление вот человеческой физиологии. Ну, например, вот распальцовку. Вот чем вы можете объяснить вот распальцовку, вот как знак? Вот характерно вот этот жест, который вот растопыр между мизинцем и указательным пальцем, между ними вот какие-то вот зажимы существуют. Вот чем это можно объяснить при вот общении вот некоторых людей вот с золотыми цепями? Вот?
0: Ну, понятно, вопрос понятен. То есть по-другому он еще этот знак вроде называется «Казя-Базя».
2: Да,
0: вот. Понятно. Спасибо. Угу. Спасибо. Я думаю, что Антон Валерьевич сейчас ответит. Он
1: очень... Обязательно. Обязательно. Дело в том, что сложно судить в отношении вот каких-то такого рода конкретных вещей, но в целом в магии, в магической традиции, в европейской, в свое время была определенная система, скажем так, магически содержательных жестов, складываемых из пальцев рук. Такая вещь была действительно. Кое-что от нее сохранилось. Вполне может быть, хотя, повторюсь, говорить об этом точно сложно, вполне может быть, что вот данный жест, сложенный из двух пальцев, мизинца и указательного, он тоже имеет определенное значение. Вот если подходить к этому, и, быть может, даже он тоже восходит к каким-то более древним вариантам. Вот если подходить к этому с точки зрения, так скажем, общих особенностей вот этого отдела традиции, связанного с жестами на пальцах рук, то, ну, наверное, можно предполагать, что это что-то такое достаточно агрессивное. Что именно говорить сложно, но приблизительно так.
0: Да, агрессивно. Агрессивно, я согласен. К тому же аккурат под глаза. Да, я тут помирил просто. Вот известный кукольник японский Кита Якасара взял на себя такое, может быть, смелое утверждение, что он есть, дескать, живая руна, потому что те образы, которые вот он воплощает в своих куклах, в своих постановках якосарских, они, дескать, несут в себе вот истинную магию. Вот, то есть, как вы считаете, такой феномен, как вот...
1: Пусть несут.
0: Пусть, да, то есть пусть он все якосарит. Якосарь, а какие-то якосарь. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы, видимо, здравствуйте. А вы как-то так вот волнуетесь, мне кажется, нет?
4: Да нисколько.
0: Понятно. Ну, вас слушаю.
4: Я вчера что дозвонился.
0: Да, я тоже, безусловно, рад.
4: Вы, кстати, помните нашу последнюю экспедицию в Египет?
0: Да, конечно, конечно.
4: Там у нас встретилась довольно-таки интересная руна. И, кстати, тоже, как ни странно, распальцовка.
0: Угу. Это было. Она была еще насажена на палку.
4: Да. Вот да.
0: Ну, вы знаете, да, я...
4: Так как она относится где-то к 14 веку, как вы думаете, чем возможно объяснить, что так рано это все началось?
0: Понятно, спасибо.
1: Вы знаете, вы, когда состоится следующая экспедиция в Египет, вы попробуете ее с этой палки снять. Вот. Я думаю, что может произойти магическое озарение, в результате которого вам все станет известно.
0: Ну, вы знаете, мне, конечно, очень стыдно признаться, Антон Валерьевич, но мы эту палку скрутили в обруч и вывезли, потому что...
1: Ну тогда попробуйте снять... Подождите, а руну-то вы там оставили? Или вы ее вместе с палкой вывезли?
0: Руну мы потеряли.
1: А, понятно. Ну и как оно?
0: Срам,
1: по ощущениям,
0: срам,
1: я имею
0: срам,
1: в виду.
0: Конечно. Ну, что поделать. Ну,
1: да, ну...
0: Ну, просто очень тяжелая была экспедиция. Ну, палка,
1: ну, что же делать? Бывает, конечно. Ну, тоже дело.
0: А скажите, вот как вы относитесь к тому, чтобы наладить промышленный выпуск рун для продажи? Ну, вот... чтобы люди могли их носить, использовать как-то в попсовых целях.
1: А чего тут налаживать? Все уже давно налажено.
0: Уже, черт, меня опередили.
1: Все вести продается.
0: Меня опередили. Ладно, слушаем дальше телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский вновь беспокоит. Хотелось бы про куриную лапку рассказать, вот про тот символ.
0: Про гусиную, там, о гуси.
3: Это, в общем-то, гусиная лапка, там, куриная, как ни называется, это каббалистический
0: символ. Простите. Вы как-то вот с точки зрения меня, орнитолога, несколько кощунствуете. Значит, давайте сразу скажем так, что гусиная лапка и куриная отличаются так же, как ваша рука от вашей же ноги.
3: Извиняюсь, ну так
0: там,
3: скажем,
0: там наша перепонка. Нет, ну там перепонка у них есть. Они же плавают, и типа вот это.
3: Да, хиповский символ я имею в виду.
0: Да, вот,
3: так вот, это обозначает не что иное, как демона по кабале под названием Астарт. Это такая дамочка с хвостами змеи вместо ног.
0: А это. Ну, а ноги-то...
3: Да, это первое.
0: Да.
3: И вопросик вот такой, следующий. Во-первых, чем оправдано в магической точки зрения расположение букв алфавита, например, в русском А, Б, В, Г, Д, вот их место имеет какое-то значение?
0: Вот, кстати, у меня тоже вопрос.
3: И второй вопросик заключается в следующем. Согласны ли вы с мнением Александра Гельевича Дудина, то, что свастика является таким стереофоническим символом и необходимо как правая, так и левая свастика? И, в общем-то, для каких операций магических используется эта самая свастика? Ну и достаточно часто известный нам символ, там, звезда, треугольник, звезда Давида и так далее. В каких магических операциях этот символ используется?
0: Понятно, спасибо. Спасибо. Действительно, Александр Дугин, будучи здесь, вот, говорил, выдвинул такую мысль, что только парное изображение свастики несет в себе вот настоящую магическую удаль, мощь и силу. Я с ним согласился, потому что один этот знак, он все-таки... Ну, конечно, они пытались каким-то образом сделать его более мобильным за счет вот этой вот такой округлости определенной и, ну, универсальности. Но, с другой стороны, если они две рядышком стоят, то совсем другое впечатление. Вот дабл-свастика — это уже отдельный знак, нежели просто свастика. Ну, это я так что-то опять не в том смысле.
1: Ну, ладненько.
0: Ладненько,
1: что-то я заразился. Ну, так вот, возвращаясь к вашим вопросам. Ну, во-первых, первый вопрос. Имеет ли определенный смысл порядок букв в кириллическом алфавите? Да, имеет. Переходя к следующим вопросам. То, что касается свастик, ну, Дугин прав, конечно, в том, что здесь нет такого, как бы так скажем, нет такого момента, который часто звучит в популярных изданиях, в популярных сообщениях о том, что вот одна свастика хорошая, другая плохая. Она не хорошая и плохая. Они отличаются, но, тем не менее, обе они присущи сакральной традиции, европейской, индоевропейской в целом. Ну, а уж использование ее зависит от, я имею в виду использование той или другой, или обоих вместе, зависит, вероятно, от конкретной ситуации, конкретных целей. Вот. Где применяется свастика? Ну, это очень широкий круг, скажем так, магических проблем. Это от магии плодородия до таких более высоких слоев магии. Это и магия огня, и магия света, и многое-многое другое. Вот. Ну и то, что вы потом дополнили насчет магического применения треугольников, квадратов, звезды Давида и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что мы не будем сейчас подробно останавливаться на каждом из этих символов. Это было бы немножко, наверное, скучновато.
0: Ну, я не согласился бы с вами, но поскольку вы гость, значит, вы хозяин, сделаем, как хотите вы. Вот интересное сообщение такое к нам прислали. В традиционной педагогической науке, говорит, имелось предубеждение, что у каждого ребенка следует развивать способность к тому, что вызывает у него живой интерес. Вроде бы логично. Однако, идущий в ногу передовыми путями научного развития педагогический коллектив нашей школы применяет новую альтернативную педагогическую методику, в соответствии с которой каждому ребенку нельзя разрешать как раз то, что ему наиболее интересно. Эта методика основана на новейших исследованиях виднейшего современного биоэнерготерапевта С.Н. Лазарева. Угу. Есть в этом какой-то смысл. Есть же такое стихотворение, такое «Сладок запретный плод».
1: Ну, да.
0: Тургенев. Вот еще вопрос интересный. Вы игнорируете мнение пожилых людей. Значит, у меня артрит 4-й группы. Какой знак надо мной? Спрашивает нас радиослушательница.
1: Ну, это все зависит от того, где вы, наверное, и живете. Вот, мало ли, что там у вас на крыше вашего дома находится.
0: Ну, вообще, да, есть, что там у соседей тоже происходит.
1: Да, раньше вот было слава КПСС, теперь вот, ну, у кого-то.
0: Гастроном, может, супермаркет, может быть. Что
1: да,
0: угодно.
1: Так что...
0: Вот какая тема меня сейчас немножечко взволновала. Психологическое воздействие на жильцов квартиры, узорчик, изображенный на обоях. Кто разрабатывает обои? И в том случае, если... ну, то ведь бывает такое, что внимательно, особенно в больничке, когда лежишь там... Вот присмотришься, когда к обоим, да, то там видишь то, что скрыто вот от поверхностного взгляда, то есть какие-то и символы, и значки там, и люди даже, бывает, ходят, города строят.
1: Вот. Ну, в общем, это видимо, вопрос, зависит от того, по какому поводу вы лежите в больничке.
0: Вот так и так. Вот обои, да, вот они имеют какой-то рисунок. Любой рисунок имеет определенную силу.
1: Ну, вот, это да. Можно даже расширить, это можно говорить не только об обоях, но, например, о каких-то элементах отделки квартир, о том, как выглядит мебель, как она украшена и так далее, и так далее.
0: Ну,
1: это такая большая-большая тема, которая занимается прикладной аспект, как бы это так назвать. Короче говоря, эта наука, которая занимается этими вещами, называется видеоэкология. Она сейчас активно разрабатывается в России, на Западе она уже давно разрабатывается. Вот существуют исследования, в том числе, насколько я в курсе, на данный момент вышли даже некие санитарные нормы и правила по этому поводу, по-моему. Или рекомендации к санитарным нормам и правилам.
0: Но, тем не менее, это все понятно. Рекомендации их пишут какие-то люди. Все это ясно. Но я вот хочу сказать, что вот все-таки если на обоих остановиться, да, это же делают люди, которые занимаются дизайном. Ну, так, дизайнеры, да? Вот... На ваш взгляд, должны ли дизайнеры уподобиться эсэсовцам в плане получения на профессиональном уровне информации о рунах? Потому что если, скажем, дизайнер каким-то образом увидел значок ему понравившийся и, не зная его смысла, вставил его на обои, в общем-то, он подвергает жильца, который эти обои наклеит, серьезному риску.
1: Там, ну, он нет, может, это руна я понял ваш вопрос. Да, собственно... Вот эта вот наука, видеоэкология, она как раз затрагивает эти вопросы, в том числе эти самые санитарные нормы и правила пишут, в общем, не глупые люди, которые многое понимают. И такие вещи, да, конечно, такие вещи должны учитываться дизайнерами по обоям, вот, равно как и другим людям, работающими с подобными вещами, конечно.
0: Вот Михаил Б. интересуется, какие значки лучше всего выколоть на ягодицах. Я думаю, Михаил, вот любые, кроме лопаты с углем, кали смело. Лучше накали Микки Мауса. Я думаю, это будет резвить всех, кто увидит твои ягодицы. А 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы, видимо, волнуетесь. Перезвоните, пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Здравствуйте.
5: У меня добрый такой ночью. Вопрос. Значит, руническая магия — это прежде всего магия. И не является ли с точки зрения, значит, этой магии, публичное разглагольствование о ней, либо популяризация, ну, в какой-то степени криминальная. Вот то, чем мы сейчас занимаемся.
1: Ну, вы, наверное, могли...
0: Это камень в ваш огород, я хочу сказать, Антон Валерьевич.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы, наверное, могли обратить внимание, что я сегодня не раскрыл никаких тайных истин.
0: Да, вы целиком соблюли профессиональную этику.
1: Я не думаю, что я совершаю преступление против, как вы выразились, профессиональной этики.
0: Да, да. Я в случае чего, я прям индульгенцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее, говорите.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Ой, я лучше, наверное, по пейджеру.
0: Давайте, да, давайте. А лучше лично приходите и еды принесите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
7: Вопрос Антон Валерьевич.
0: Задавайте.
7: Вопрос такой. Я не сначала вас слушаю. Может быть, вы уже отвечали на них, я просто не знаю. Как вы считаете, правомочно ли существование руны Блюма? Как вы относитесь к...
1: Вы имеете в виду пустую руну?
7: Что?
1: Вы имеете в виду пустую руну?
7: Да, верно.
1: Угу. Круто так.
7: Вот, как вы относитесь к Кеннету Медузу, и что вы думаете по поводу того, что, хотя волк очень распространенное животное в скандинавских сказаниях, угу, в общем, сагах, и даже на Курклонце Один там ходил с волком, угу, вороны на его плече имеют имена, а волк, в общем-то, никак не отражен.
1: Волки хотя... тоже имеют имена.
7: А?
1: Волки тоже имеют имена.
7: Да?
1: Жадный и хитрый, если не ошибаюсь. Вот, это то, что касается волков.
0: И у вас есть какие-то вопросы? Или вы уже все спросили?
7: Да я уже, в общем, все спросил.
0: Спасибо, сейчас Антон Валерьевич ответит. Mm-hmm.
1: То есть то, что касается волков, волки, так же, как и вороны, для тех, кто не в курсе, я поясню. Речь идет о северном боге Одине, верховном боге у скандинавов. Вот по северным преданиям его сопровождают два ворона и два волка. Волки, так же, как и вороны, имеют имена. Это ко второму вопросу. К первому вопросу, то, что касается пустой руны, но опять-таки поясню для тех, кто, может быть, не в курсе. Дело в том, что где-то около 82-го года вышла в Америке очень популярная ныне книжка, написанная Ральфом Блюмом, которая представляет собой, ну, скажем так, до определенной степени реконструкцию рунического оракула, то есть системы рунических гаданий. И Блюм ввел пустую руну, на которой ничего не нарисовано, скажем так, которую он рассматривает как руну непознаваемого, руну трансцендентного и так далее, и так далее. Вот. Ну, отвечая на ваш вопрос, в принципе, имею ли я что-нибудь против существования этой руны? Да нет, конечно. Все зависит от того, как вам удобнее пользоваться рунами. Если это удобно для вас, то это неплохо. Если нет, то не нужно. Но в целом, конечно, вот введение еще одной дополнительной руны, это нарушает вот исходную систему футарка. Поэтому, ну, на мой взгляд, это не очень хорошо. Но, повторюсь, если вам так больше нравится, то это нормально.
0: Я, конечно, с трудом понял все, о чем вы сейчас рассказали, о чем спросил вас наш радиослушатель, но у меня как-то почему-то тогда антипатия к Блюму, потому что это то, что я больше всего не люблю, это самодеятельность. То есть я тоже сейчас возьму и изобрету там полную руну какую-то, и все, и что, и все должны ее учитывать, что ли, получается?
1: Ну, если после этого ваша книжка разойдется тиражом, превышающим 1 000 000 экземпляров...
0: Да, что же, я могу напечатать и раздарить ее всем, хоть 2 000 000.
1: Ну...
0: То есть, это неправильный немножко подход. Я все-таки считаю, что ситуация достаточно серьезная с рунами. И вот так что-то изобретать, будь ты хоть трижды Блюм.
1: Ну, я повторюсь, что мне тоже это не очень нравится. Да. Хотя, ну, в общем, это дело вкуса.
0: Дело вкуса Блюм и вкус. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом...
8: Добрый вечер.
0: А вы же уже вроде как звонили, отмечались уже.
8: Да, вот будьте любезны, скажите, во-первых, древняя еврейская письменность, как известно, не имела гласных звуков. Каким образом вот сейчас знают, как читать, например, имя Бога. Почему и Иегова там, а не Иудюва или еще как-нибудь? Это первый вопрос. И второй вопрос вот у древних, ну, в смысле, у наших дореволюционных родовитых семей имелись свои родовые гербы и девизы. Они играли роль только чисто вот обозначение, то, что это эта семья, или они какую-то магическую, обережную функцию играли?
1: Спасибо. Ну, по первому вопросу, это немножко не к нам, это другая традиция. Мы относим себя к северной традиции, а это южная. Вот. По второму вопросу, гербы, ну, поздние гербы, поздние российские гербы, конечно, это уже геральдика в чистом виде, геральдика уже без исходной своей сакральной нагрузки. Хотя изначально, конечно, геральдика происходит именно из сакральной традиции. Вот. Но те гербы, которые были вот уже буквально, как вы сказали, ближе к эволюции, конечно, это уже в основном была символика чисто, скажем так, социальная.
0: Это печально. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вы очень, видимо, волнуетесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да что неприятный голос? О, здравствуйте, говорите.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вот есть такой замечательный коллектив немецкий, Einsturzen den U-Bauten. У них очень здоровский значок они избрали для своего творчества. Не могли бы вы объяснить?
1: К сожалению, я значка этого не видел. Если вы мне его опишете, то могу попробовать.
9: Ну, это что-то такое, типа человечка с висящими руками и ногами, с большой головой и еще с таким кружочком внутри головы.
1: С кружочком внутри головы.
0: Это что-то опасно. Спасибо.
1: Угу. Вы знаете, нет, боюсь, я не возьмусь комментировать сей символ. И боюсь, что это вряд ли относится к области рунической магии.
0: Скорее всего, они тут имеют в виду, поскольку что такое Einsturzenneubauten, вроде переводится, как я слышал от умных людей, что это саморазрушающиеся новостройки или что-то типа того. Видимо, эти два кружочка вот и говорят о постоянном противодействии внутри данного.
1: Возможно, возможно.
0: Скорее всего, так. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
10: Я по поводу Чукши. Вот о Чукши. Какое правописание? Может быть, иероглиф каким-то ровный или...
1: У Чукчи?
0: Понятно. Да, кстати, действительно, это занятный вопрос.
1: Хороший вопрос. Нет, у Чукчи нет, к сожалению, иероглифов. Чукчи пользуются кириллическим алфавитом на данный момент.
0: А исторически они что?
1: А исторически, я боюсь, что они ничем не пользовались. К сожалению. Ну, по крайней мере, насколько нам это известно.
0: Интересное сообщение. Я вас слушал, и мне тоже захотелось потрыздеть. Вопрос такой для специалиста, прям так написано, по магии. Как магия объясняет совпадение двух импичментов и даже один и тот же день окончательного заключения?
1: Да никак, собственно, не объясняет.
0: Просто совпадение. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
11: А у меня вопрос, опять же, к гостю. Вот как он может объяснить, что администрация президента, как правило, ездит на Мерседесах, а все думцы на Ауди? И вот такое построение значков автомобилей. Влияет ли они как-то на их сознание, скажем так?
1: Интересная какая у вас статистика.
0: Спасибо, спасибо.
1: Да.
0: Ну, в принципе, мерседесский значок, он более какой-то агрессивный. Вот этот прицел.
1: Да,
0: даже я помню, у меня когда купили первый автомобиль, мне родители Мерседес, как сейчас помню, я по глупости, я юн был тогда, я ездил и держал вот разделительную полосу посредине прицела. Я думал, он для этого установлен.
1: Ну да. В общем, не знаю, откуда происходит такая статистика, и не знаю, насколько она, скажем так, связана с магией.
0: Ну, здесь я думаю, что это, скорее всего, связано со социальным статусом. То есть считается... У нас, например, в Америке как считают, что вот на BMW и на Мерседесах ездят нехорошие люди, то есть адвокаты и наркоторговцы. Это, ну, действительно, это что-то имеет под собой какую-то основу. Скажем, также никогда там музыкант, скажем, какой-то очень важный, не сядет на там Мерседес, а он там, если бы едет на официальную какую-то встречу, это будет Кадиллак или какой-нибудь Ягуар, к примеру. Вот. И здесь, видимо, такая же ситуация. Как помнится, у нас в Казани в свое время только определенные люди имели право ездить на девятках, все остальные там на копейках, ну, максимум четверка. Вот иерархия своего рода, это вполне там понятно. Ну и что же? Видимо, наша встреча подходит к концу. Последний вопрос. Александр, международная организация World Sound, вы знаете такую?
1: Да как-то вот не доводилось.
0: Существует свой знак W, а в ней буква C. Значок похож на знак доллара. Объясните это явление, просит Егор.
1: Ну, насколько WC может быть похоже на знак доллара, не знаю.
0: Я с трудом тоже представляю.
1: Вот. Но вообще символ-то такой довольно распространенный. WC, по-моему, он как-то и объяснений не требует.
0: А я не знаю.
1: Да как-то это, по-моему, все время производилось от немецкого water closet.
0: То есть где писают попросту.
1: Ну, в общем, да.
0: Что же, я так понял, что Егор таким образом дал нам понять, что все устали, ну, в хорошем смысле, и всем пора расслабиться, пойти изготовить, как мы это тут все называем на радиостанции, компот для мух. Антон Валерьевич, большое вам спасибо за то, что
1: вам
0: вы нашли время
1: за приглашение.
0: Программу. Я надеюсь, кстати, что это не последняя наша встреча.
1: Быть может.
0: И предлагаю вам тоже сходить проведать наше все. Я вам покажу, я там отстроил кое-что.
1: Угу.
0: Удачи.
1: Ну что ж, посмотрим. Всего доброго.
12: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: И в эти минуты, в это позднее время, когда дети, в общем-то, и рады были бы проснуться, дабы дружной гурьбой вывалить на улицу, унт валять снежных баб, да не дают им родители. Хотя валит и валит снег, не переставая, он валит, валит, и черт его знает, что валит вообще оттуда, откуда берется снег, в общем-то, и, в общем-то, и падает он, и падает, и что он с собой несет, тоже совершенно непонятно. Мы начинаем беседу с вирусологом, поэтом, муфтолингвистом Вилли Мельниковым Сторквистом. Здравствуйте, здравствуйте, Вилли. Я очень рад, что, несмотря на такие вот погодные условия, вы все-таки добрались сюда к нам. И хотелось бы все-таки, во-первых, нашей беседы затронуть тему, которая волнует... Нешуточно, доложу я вам, волнует подавляющее большинство наших радиослушателей, а особенно радиослушательниц. Это, конечно, все-таки вирусы. Да, это то, о чем мы слышим постоянно, то, что, скажем так, непобедимо, почти как тараканы. Кстати, вот в связи с этим, можем ли мы считать тараканов, по большому счету, тоже вирусом?
1: Ну, доброй ночи. Ну, тараканов, для тараканов, я думаю, обзывательство вирус или, может быть, диагноз. Слушай, таракан, ты вирус, а такой таракан тебе... А, слушай, от такого же слышу, да. Ну, это, пожалуй, слишком жестоко будет назвать таракана вирусом,
0: поскольку... Ну, я тут, извините, имею в виду даже не, вот, скажем так, визуализация именно таракана, как отдельно взятый вирус, а я имею в виду жизнеспособность вообще популяции в целом, ведь...
1: Понял.
0: Да.
1: Ну, тараканы, конечно, это животные, перед которыми я всегда благоговел с детства, поскольку я на 5-м году своей жизни только увлекся энтомологией.
0: Ну, почти как я.
1: Ну вот. И, собственно, именно с энтомологии-то и начали произрастать те два стерженька, которые впоследствии закрутились в стержневую спираль моей жизни, такую РНК-образную, ДНК-подобную. И эта энтомология дала лингвистику и биологию. Ну вот, впоследствии оба направления много чего к себе притянули, но в основе все-таки они. Так что я благоговел перед тараканами с самого раннего детства.
0: Ну вот, если вообще проследить, наиболее стойкие к каким-то внешне неблагоприятным средам, в общем-то, популяции, да, то мы можем, конечно, выделить, что это, ну, всем известный стафилококк.
1: Ну, это не вирус, это бактерия.
0: Ну, тем не менее.
1: Стафилококкус ауреус.
0: Да. Вот, в дальнейшем. Ну, и же с ним, назовем так, и же с ним. Ну, там, холерная палочка, унтвибрион, вот, и прочее, да. В дальнейшем муха дроздофила, в общем-то, которая совершенно...
1: Дроздофила певчая, ты имеешь в виду?
0: Ну, она вот это...
1: Ну, песня, помнишь, была? Вы слыхали, как поют дроздофилы?
0: Да, да, дроздофилы. Но это еще так звали дев. Дев в деревне Сарайске, такая была деревня, и самая певучая девушка, там ее звали Дроздофила, Дроздофила Парфенова. Непонятно, откуда пришло это имя. Вот. Но с тех пор очень многих певиц вот так и зовут Дроздофила. Я тут недавно, знаете, прихожу на концерт в один модный клуб, там фишки покидать, там, да, там... Блэк-джек там разрулить, а вот, ну и приходит там певичка. Ну, она так, мне нравится, такая модная, современная, ее там показывают, ляжки, сыски, все там на месте.
1: Ой.
0: Вот, и я типа к ней подхожу, говорю, слушай, Дроздофила, а ты вот как бы голосом тебе не мешало бы заняться, ты, конечно, это существо видное, но что тут началось, там хам, да как, да охрана. То есть я говорю, дура, ты не понимаешь, что Дроздофила...

0: Это послужило завязкой дальнейшей.
1: Ну вот, кстати, в связи с этим, ведь мы постоянно, конечно, меньше всего я сейчас хотел начинать наш разговор именно с словарных каких-то запасов, со слов. Вот. Но, тем не менее, вот поскольку, так сказать, пришлось к слову, да, вот если... Таким образом, сила воздействия вот, на человека слова велика. При этом тут надо учитывать фактор, что порой обиженный, так его в дальнейшем будем называть, он не понимает смысла этого слова. То, исходя из этого, есть, видимо, предпосылки для создания целой такой библиотеки слов. Каждый желающий человек может пополнить вот свой словарный арсенал оттуда и, например, да, вот говорить, вот как я сказал про эту дроздофила, ты моя, к примеру. И причем эти слова не должны нести все негативы изначально. Если обиженный полезет, значит, в словарь дали или там еще куда бы то ни было, то он обнаружит, что на самом деле это слово обозначает вполне хорошую, приятную. И, в общем-то, ну, если я, например, вот назову сейчас вас Геракл, вы же не обидитесь, да?
0: Я не обижусь, но я просто скажу, что это слишком незаслуженно. Ну, внешне я далеко не Геракл.
1: А вот я недавно одного чечена обозвал, говорю, слушай, Геракл, вот так чуть перестрелка не вышла, вот, пожалуйста. Поэтому и здесь мы можем каким-то образом, вот, предвидя подобную ситуацию, дать возможность людям вооружиться этими словами. Я предлагаю срочно напечатать книги, продать их, а деньги поделить пополам.
0: Да, отличная идея.
1: И обязательно этим займемся, да?
0: Да, надо.
1: Вот, но все-таки возвращаясь к вирусам. Вот как вы считаете, в наш век всеподавляющего дробления на мелкие составные части того, что раньше когда-то было крупным, тут можно привести примеры нашей страны и в дальнейшем, в общем-то, крупных предприятий, вот, а в дальнейшем уже и административных округов, и даже спецслужб, да, вот не происходит ли то же самое в вирусологии? Не видим ли мы просто, так скажем, тоже количество вирусов, но изучаем их разными совершенно учеными группами. Каждый из этих групп дает информацию о вирусе свою. И в результате получается какое-то неимоверное их разнообразие. Ведь не могло за тот короткий период, когда, в общем-то, испустил дух последний птеродактиль, и вот до того момента, когда, в общем-то, у нас в стране, например, сменилась власть, появиться такой дикое количество новых вирусов.
0: Смотря
1: каких... Ну, может быть, это фикция попросту.
0: Да. Ну, смотря каких вирусах, конечно, здесь и речь. Если, скажем, это всем известный сейчас такой суперстаровский вирус ВИЧ, возбудитель СПИДа, это одно дело. Тем более, что слово СПИД для англоязычного уха звучит как скорость.
1: Да, но...
0: вот. А другое дело, что это какой-нибудь... В венгерском языке есть такое слово «фердепюкс». «Фердепюкс». Вот противно звучит, правда?
1: Да, я предлагаю называть его в дальнейшем «Мария» или «Анна».
0: А, ну да, да, может быть. И вот действительно, хотя в венгерском слово «фердепюкс» означает «деликатес». Хотя вот такие вот деликатесные, в этом смысле, вирусы, они ведь не только возбуждают... возбуждают вообще... И возбуждают в том числе и научную мысль,
1: да,
0: а также и обладателя этой мысли, головы, в которой эта мысль возбудилась, вот, и прочее, прочее, что мы оставим за кадром, то есть за микрофоном, извините.
1: Да, вот. И за окном тоже там
0: и за окном, да,
1: сетки, где наши, да, женщины московские хранят продукты.
0: Ой, не говорите,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как в старые добрые времена, помните, она пошла в столовую, получила заказ, а до того, как уйдет домой в 6 часов, она вот вешает за окно. Поэтому, если наиболее любознательно радиослушатели вот соберутся на Новом Арбате и посмотрят днем где-нибудь там часов, ну, где-то в районе 6, они увидят, что все вот эти стенки, высотки, не только «Эхо Москвы», но и все, что, в общем, топорщится, просто увешаны кульками и свертками, и тощие, и жирные, также, в общем-то, изящные, и кривые женские ручонки где-то без 5-6 начинают активно встягивать вот всю эту провизию внутрь окон. И потом, через минут 10 уже выходит, ум ты